0: У нас до этого еще много крупных международных мероприятий. Крупных.
1: Последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа 2025 года в Анкоридже. Лидеры назвали переговоры полезными и продуктивными. Саммит АТЭС в этом году пройдет в китайском Чэньчжэне 18-19 ноября. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас резко осудила решение Израиля опубликовать тендер на строительство более 1200 единиц жилья в зоне Е1 на западном берегу реки Иордан. По ее словам, этот шаг коренным образом подрывает возможность создания двух государств, так как проект разделит палестинские территории и изолирует Восточный Иерусалим. Брюссель настаивает, что любые поселения в этом регионе незаконны с точки зрения международного права. Каллас призвала Тель-Авив незамедлительно отозвать тендер и остановить расширение поселений, а также обеспечить наказание для виновных в насилии со стороны поселенцев, уровень которого достиг рекордных отметок. Европейский Союз подтвердил свою приверженность мирному урегулированию конфликта на основе резолюций ООН. Напомню, что проект застройки спорного участка площадью 12 квадратных километров был заморожен еще в 2010-х годах из-за жесткой международной реакции, но вновь активизировался в прошлом году. Предварительная явка на выборах в Курултай Казахстана превысила 74%, сообщили в ЦИК республики. При этом наиболее высокую явку 91% зафиксировали на юго-востоке Казахстана, а меньше всего избирателей, посетивших участки, зарегистрировано в Алмате 43%. Восемь вечера вчера в республике закончились первые в истории выборы в однопалатный парламент. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. По закону это займет не более 12 часов. Выборы проходили по пропорциональной системе. Депутатский корпус сформирует из 145 человек, которых изберут на 5 лет. За мандаты борются 545 кандидатов от 7 партий. Мошенники в преддверии 1 сентября от имени крупных магазинов предлагают россиянам поучаствовать в распродаже детской одежды, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Аферисты запускают фишинговые сайты, имитирующие крупные магазины детской одежды, канцелярии и электроники, а также распространяют в соцсетях рекламу закрытых ликвидаций складских останков. Рассказали там. Покупатели оформляют заказ на поддельные площадки, деньги списываются мошенникам, а реквизиты карт попадают в открытый доступ, добавили в пресс-службе. В мышеловке советуют избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в соцсетях. Совершайте покупки только на проверенных маркетплейсах и в официальных интернет-магазинах, вручную проверяя адрес сайта. Для онлайн-шоппинга используйте отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом денежных средств, заключили там. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи пятого тура. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» 1-0. Единственный гол забил Жубал. Московская «Динамо» одержала первую победу в чемпионате 3-1 над родиной. Московская команда повела благодаря голу Икера Поса, но затем дубль оформил Константин Тюкавин. Еще один гол забил Антон Миранчук. Крылья Советов переиграли «Акрон» 3-0. Отличились Никита Чернов, Доминик Орос и Владислав Шитов. Монако выиграл на выезде у Гавра в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Эрик Дайер. Российский полузащитник Монако Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. На 64-й минуте он получил желтую карточку. Во втором туре Монако примет Марсель. Мужская сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Команда, которую представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин, Мухаммаджон Якубов и Илья Заика, в финале полбалла проиграла британцам. Тройку лидеров замкнули швейцарцы. Команда отобралась на чемпионат мира 2026 года в Роттердаме. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске. В решающем матче они обыграли Владислава Панченко и Алексея Архипова. Бронзу завоевали Алексей Гусев и Никита Лямин. У женщин лучшими стали Мария Егорова и Мария Лазуренко. В финальном матче они победили Кристиану Филимонову и Екатерину Шевцову. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Сегодня, в понедельник, 24 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио России программа «Консерватники». В студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев.
2: Добрый вечер.
1: У нас сегодня в гостях Мария Дубовикова, наша соратница, коллега, аналитик-международник, технолог информационных войн.
3: Добрый вечер.
1: Мария, что из себя сегодня представляет информационная война? Уже настолько этот термин заездился, настолько его уже измочалили коллеги-журналисты, эксперты, которые понимают и не понимают, что такое информационная война. А вот вы, как человек, погруженный в эти процессы не первый год, что можете сказать? Что такое информационная война? Какой она была тогда, когда вы начинали, и чем она является сейчас? Изменилась ли она?
3: Ну, у нас информационная война стала то тем, о чем все говорят, но мало кто до конца понимает, о чем идет речь, и вообще, как в ней жить и вообще функционировать. Но, в принципе, информационная среда, информационная война с нами с того момента, как человек начал разговаривать и начал все использовать свои слова для достижения неких результатов для себя, когда он учился ими манипулировать. То есть один человек научился манипулировать другим человеком. В принципе, с этого момента начинается так или иначе зарождение информационной войны, информационных технологий. А сказать, что за какой-то вот этот небольшой, относительно там сколько, 15-16 лет, насколько там изменилась среда, она не особо менялась. У нас просто степень проникновения, скажем так, цифровой среды в нашу повседневную жизнь стало колоссальным. И за счет этого информационное воздействие многократно усилилось. И человек оказывается вовлеченным в информационное воздействие, подчас даже сам этого не подозревая и не понимая. И так или иначе, информационные технологии оказываются у нас абсолютно повсюду. Они абсолютно разные, потому что есть... Это как вот инструмент, да, там, условно, нож, как я люблю проводить этот пример, всегда мы ножом можем нарезать там сыр, а можем зарезать соседа. И один и тот же инструмент. И поэтому с точки зрения как бы технологии, нужно понимать, что все зависит от того, в чьих руках и в чьих интересах что-то происходит. Потому что с помощью информации мы можем формировать нужные, там, скажем так, контексты, идеологические фреймы, обрисовывать общую реальность, а можно это все разрушать. Поэтому информационная война, как очень интересный момент, которым мы дрейфуем, это то, что информационная война переходит в такое понятие, как когнитивная война. И при том это выделяется НАТО как отдельная новая среда войны. То есть шестой домен войны у нас теперь как когниция. И это достаточно существенное изменение, которое начинается где-то с конца 10-х годов, 2019-е это все начало процессуально происходить, и притом не потому, что что-то новое произошло кардинально, произошло просто то, что если Запад раньше это индоктринировал и разработал над сознанием людей в определенных странах, в своих интересах, как бы игра в одну калитку была, а когда Россия и Китай включились в эти процессы и начали противостоять, во-первых, возник контрнарратив, во-вторых, нарратив вовнутрь западного мира, в этот момент возникла война. Потому что если раньше можно было воздействовать легко и просто, это было просто информационное воздействие, когнитивное воздействие, то с момента, когда оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем, а то и втроем, тогда и возникла эта война.
1: Прежде чем мы отправимся дальше, хочется получить разъяснение по доменам войны, то есть пространствам, где война происходит. Шестая, понятное дело, это когнитивные войны, предыдущие пять.
3: Суша, море, подводное пространство, воздух, космос, киберпространство. И когнитивно, соответственно, да.
1: Что такое когнитивная война и чем она отличается от информационного или киберпространства?
3: Нужно понимать, что информационная сама война — это очень широкий, скажем так, термин, в который в себя включают и психологические операции, цифровую и кибервойну, и экономическое информационное воздействие. Их очень много разных аспектов. То когнитивное — это один из направлений информационной войны, в котором основным, скажем так, пространством и инструментом воздействия является наша когниция. Да? Это мыслительные процессы. Нацисты очень хорошо сформулировали такое, скажем так, понимание этих вещей. Это, во-первых, все не быстрые процессы, это постепенная, поступательная совершенно история, при котором, скажем так, результаты когнитивной войны, когнитивного воздействия становятся заметны тогда, когда уже поздно. То есть, условно, если взять, к примеру, Украину, то мы имеем прекрасный пример того, как работают когнитивные технологии, когда, скажем так, целый народ просто перепрошили. И тем они и опасны, потому что это происходит совершенно незаметно. Сочинения в школах, в детских садах, определенные пробрасывание определенных нарративов. Один из самых главных инструментов когнитивного воздействия является формирование нарративов и фрейминг, скажем так, происходящей реальности в нужном в русле тому, кто соответственно, формирует, да, кто ведет это когнитивное воздействие. Вот. И, соответственно, когда это уже начинает становиться заметным последствием, сделать мы с этим почти ничего не можем. Потому что для того, чтобы переломить существующие, уже устоявшиеся, скажем так, внедренные смыслы, нужно прикладывать в 10 раз больше усилий, чем потребовалось тому, кто это делал изначально.
0: А мы вот можем в этом плане внедрения нужных нам нарративов, в том числе учиться у наших противников, которые в этом хорошо поднаторели. Вот я приведу такой пример. Сейчас интересная история, что исламисты переняли тактику сионистов. То есть объясню, в чем суть. Вот, допустим, если ты до спецоперации начинал критиковать какого-нибудь либерала, который написал там гадость про русских или про православие, если этот либерал был еврей по национальности, те тут же начинали все кричат, что ты антисемит и вообще, типа, сомневаешься в Холокосте. И сейчас есть обратная ситуация, когда в ООН ввели в оборот международный правозащитный термин «исламофобия», и 15 марта отмечают День исламофобии, при этом тебя называют, опять же, исламофобом, если там противишься внедрением норм шариата в светском государстве в России, там, критикуешь резню там джихадистами алавитов и христиан в Сирии, критикуешь исламский терроризм, где тоже начинают говорить, что ты исламофоб. При этом Международного дня христианофобии у нас нет. Вот как раз мы с Кириллом Кабановым поднимали эту тему на этой неделе. Хотя сегодня христиане самая гонимая религиозная группа в мире, идет по всей статистике. И можем ли мы, допустим, тоже перенять эту тактику, чтобы точно так же наших противников идеологических, политических обвинять в русофобии или в христианофобии?
3: Ну, конечно, здесь никто же не мешает, никого нету, скажем так, как это, порта приписки, что вот только можно пользоваться вот этой группой лиц, да, определенным набором манипулятивных технологий, остальным нельзя. Нет, это инструментарий, который, он лежит на поверхности, это абсолютно идет из социальной психологии, из человеческой психологии, человеческих уязвимостей, когнитивных уязвимостей, логических уязвимостей. И, соответственно, все подобные вещи, конечно, абсолютно инструментализированы. Просто мне нужно пользоваться и не бояться ими пользоваться, не бояться последствий. Потому что здесь очень важный момент. Нужно понимать, что информационное пространство, информационная среда, в принципе, достаточно цинична. И когда мы начинаем стесняться...
0: Мы не такие, говорили.
3: Замечательная такая смешная фраза. Усики-пусики, мы не так усики. Вот это совершенно нерабочая история, потому что невозможно победить человека, у которого лом в руках, с помощью доброго слова и уговаривания. Ну, не надо меня думать. Дубасить, да, против лома нет приема, кроме как другого лома. Поэтому нужно понимать, что если против нас идут с определенным набором достаточно жестких и опасных инструментов, ими нужно вооружаться, нужно отнимать их у врага и использовать против него.
1: Насколько эффективно мы сейчас это делаем? Понимаем ли мы на государственном уровне, на уровне профильных органов, что против России десятилетиями ведется та самая когнитивная война, информационная война, гибридная война, мятежная война по Евгению Эдуардовичу Местнеру, нашему глубоко уважаемому и любимому?
3: Этого понимания не было очень долго, но мне кажется, что в последний год мы начинаем наблюдать определенные изменения и понимание важности этих, скажем так, включенности в эти процессы, потому что у нас все равно начинают возникать попытки формирования неких идеологем, что крайне необходимо, потому что это тоже один из инструментов информационной войны, в том плане, как инструмент защиты, потому что ни одна страна, ни одно государство не способно жить без идеологического хребта, потому что есть такая идеология, это идея, которая ключевая, вокруг которой строится, да, общество, некое объединяющее начало. И, соответственно, начинает возникать адекватное отношение к пропаганде, которая всего лишь по своей сути является инструментом артикуляции этой идеи, больше ничего. То есть даже наше отношение, которое было сформировано за последние 30 с лишним лет в отношении идеологии и пропаганды, это то, что было навязано Западом извне совершенно с конкретной целью, потому что страна без идеологии, соответственно, человек не понимает, за что. То есть это человек, который, во-первых, эгоцентричен, человек, который замкнут на себе, у него нет некого идеологического ценностного основания, поэтому ему как бы важнее там условно Макдональдс со Сникерсом, нежели какие-то более высокие глобальные ценности, цели и понимание, что такое твоя собственная родина. Кстати, ну, в общем, дискредитация слова «патриот» — это все из той же оперы, да, заменного словом «ватник». И, соответственно, сейчас начинает выстраиваться адекватное понимание и идеологии, и пропаганды, и как средство защиты. Также возникают попытки формирования неких смысловых нарративов, что крайне важно, потому что, формируя внутреннюю среду, мы делаем ее резистентной, и, соответственно, создается нарратив и контрнарратив. То же самое происходит вовне. С точки зрения того, что мы делаем вовне, то, конечно, еще мы только, по сути, по-настоящему только начали в этом направлении работать без особого стеснения, и что вселяет достаточно такую осторожную, но надежду на перелом в, скажем так, в понимании, в перелом в инструментализации применения всех этих технологий.
1: В огромном количестве стран, потенциальных и наших реальных противников, войска информационно-психологических операций давным-давно выведены в отдельную структуру, отдельный род войск. На начало СВО ряд экспертов, в частности, часто вспоминаемый нами наш друг и брат, погибший Владлен Татарский, Максим Фомин, говорили о том, что необходимо создавать отдельный род войск беспилотных систем и отдельный род войск информационно-психологических операций. Как это было у нашего противника еще на момент начала СВО? Беспилотные системы созданы. Мы это видим, мы видим результаты, мы видим успехи и такой результат того, что сделана работа над ошибками. А вот войска информационно-психологических операций еще не созданы. Не пришло ли время?
3: С одной стороны, пришло уже давно, но с другой, на самом деле, информационная среда должна быть диверсифицирована, потому что помимо централизованной работы должно быть еще энное количество автономных ячеек, способных осуществлять информационное воздействие, потому что когда идет какое-то централизованное воздействие, оно легче пресекается Западом особенно. И это мы видим на примере Россотрудничества, которое, да, находится под санкциями, соответственно, все русские дома, вся работа русских домов так или иначе парализована и выходит под жесточайшим контролем извне. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что централизация в условиях нынешней гибридной войны, она не идет нам на руку. То есть должна быть какая-то общая логика, должна быть общая нарративная составляющая, понимание, что мы несем туда, каким мы осуществляем воздействие, что мы осуществляем, какое воздействие здесь, что мы, какую мы среду формируем, да, условно-смысловую. И уже исходя как бы и уже из этой общей нарративы, да, соответственно, чтобы люди могли, которые непосредственно имеют отношение к информационным операциям, уже их проводили. То есть есть просто спектр того, что можно делать, и что там СИОПы, да, психологическое воздействие, которое имеет ограниченное, да, там условно масштаб действия, потому что психология такая штука, здесь больше тактическая история. которая на сиюминутный результат нацелена, вот, то и там и когнитивное воздействие, что, то есть это длительное формирование нарратива и такое, да, agenda setting, установление некой повестки. Вот, поэтому здесь должна быть совокупная совершенно история, комплексная, и, ну, да, время к этому пришло, и очень классно в этом, на самом деле, пример Ирана, который получилась очень достаточно забавная история. США с Израилем рассчитывали, уничтожив всю верхушку Ирана, сломить хребет, а получилось так, что дорвались до власти молодые дерзкие ксировцы, которым совершенно неинтересны все старые методы воздействия, и они начинают идти абсолютно по молодежному пути.
0: Еще непонятно, с кем договариваться, потому что все вроде перебил, а новый лидер не назначен, где-то в бункере сидит там.
3: Ну, да, но это им дало абсолютную свободу. Потому что если посмотреть, что делает Иран, а у них вообще же очень интересно, Министерство информации Ирана, это, по сути, совокупность ФСБ, СВР и все энное количество наших спецслужб в одном месте, при этом еще информационное воздействие. Вот. И вот эти ролики, я не знаю, видели, не видели, если можно посмотреть, есть аккаунт Explosive Media, где они устроили целый сериал «Лего», через который они просто чмырят по-другому, здесь не скажешь, американскую администрацию, и используют каждый прокол, каждую глупость, совершаемую американцами, в своих интересах. И идет это при том абсолютно, скажем так, то есть они не единственные, есть еще другие, соответственно, иранцы, молодые, которые активно в этом подключаются к этому процессу, формируют совершенно замечательный образ, который сеет когнитивные диссонансы на всем западном мире, который привык верить в то, что это иранцы — это варвары, исламисты, совершенно глупые, зашоренные, страшные варвары. А тут оказывается, что это люди, которые способны говорить с ними на их же языке и с этими же приколами. Весело, это еще рэп к тому же. Вот. И, ну, когнитивный диссонанс вообще прекрасно работает с точки зрения воздействия, потому что он, когда подрывается один некий постулат, который существует энное количество времени, начинают ставиться под сомнение абсолютно все остальные.
0: А еще там где-то читал, что при этом в плане тоже создания какой-то идеологии, что, в принципе, на самом деле вот версия иранского шиизма сильно отличается от того, каким шиитство было вообще изначально, базово. И во многом как раз это вот такая версия шиитского ислама, рассчитанная на международную экспансию, плюс претензии на мессианство, которое изначально не было базово в шиизме. И даже где-то тоже я прочитал, что в плане вот этого противоборства арабов и персов в исламском мире, арабов-суннитов и персов-шиитов, что когда они, значит, смоделировали в Иране версию шиизма довольно простую, причем направленную на вот, скажем так, слои бедной молодежи, чтобы захватывать вот эти массы, то во многом сунниты, когда впрыснули вот эту идеологию тоже упрощенного агрессивного ваххабизма, как у запрещенного ныне ИГИЛ, это была такая ответка как бы шиитам, что типа вот вам суннитская версия там для малообразованных бедных слоев, чтобы, соответственно, Иран как бы не перетащил вот эти вот массы мусульманской пассионарной молодежи на свою сторону. Вот насколько это имеет под собой тоже какие-то реальные основания?
3: Ну, это, конечно, имеет под собой основания, но здесь, мне кажется, еще намного более интересно и глубже все идет, потому что это за пределами религии. Иран все-таки цивилизация. Это не просто государство, это цивилизация, которая намного древнее соседних государств, и которая существовала на этих землях почти, ну, больше даже 5 тысяч лет. И у них есть, вообще у иранцев есть совершенно феноменальная национальная гордость, которая очень сильно проявилась даже в случае с американской атакой, потому что даже оппозиция встала на, как бы, заняла в сторону не самого правительства, а Ирана, потому что если тебя бомбят, то, значит, это твои враги, тебя же, ну, твои друзья же не будут тебя бомбить, убивать твоих родственников. И здесь есть не то, что какой-то шовинизм со стороны Ирана, а такое национальное превосходство над арабским миром, которое достаточно болезненно переносится арабами, особенно монархиями залива, которые очень щепетильно относятся к своему эго. Это совершенно арабская чистая черта, потому что здесь как бы религия — это религия, это одна история, но здесь есть совершенно чисто вот национальные приколы, которые, в общем, формируют Восток в том виде, в котором он есть, очень тонкий, очень сложный, очень многосоставной. Вот. И как бы иранская, скажем так, экспансия, она больше основана на каком-то... даже это проявилось в случае с Палестиной. Иран, по сути, оказался единственной мусульманской исламской страной, которая высказалась и которая начала что-то делать. И по поводу Палестины не разглагольствовать, как Эрдоган, который пытается, да, там, в суннитском мире показать, какой он весь из себя крутой, на самом деле это чисто просто популизм. А он реально что-то делает, его прокси это делают. И это настолько подкупает арабов, которых убили фактически за последние годы самоуважение. Убили, их купили, и они продали с потрохами. И народ-то это простой совершенно прекрасно понимает. И Иран становится тем, что возвращает людям не столько там не национальную гордость, а человеческую гордость, самоуважение, что есть еще те силы, почему в Ливане он такой популярный, да, там Хизбалла имеет, потому что это готовность погибнуть за идею, притом за хорошую идею-то, за справедливость, за какие-то ценности, которые были стерты за последнее время напрочь.
0: Это при том, что на контрасте с этим в Саудовской Аравии можно сейчас словить срок или штраф за поддержку Хамас, например, палестинского, потому что они все вполне себе дрейфуют в русле там, Израиля и США и хотят себе построить уже сильное государство, богатое, поэтому они вот эти свои ваххабитские всякие приколы поджимают уже там. Алкоголь разрешили пить в определенных местах, и никабы сделали необязательное ношение. Вот у них действительно принц, один из принцев саудитов, артикулировал, что там вы своей Палестины типа там надоели. Вот, а мы, если будете там высказывать в Саудовской Аравии местные какие-то там арабы в поддержку Хамас, то вот вам, пожалуйста, штраф. И, кстати, тоже правильно заметили, что реально поддерживает Палестину только... Иран тоже, кстати, вот забавная история, такая когнитивное позерство. На чемпионате мира сборная по футболу Египта выбежала там на какой-то матч, там их тренер, значит, с палестинским флагом, и было много дискуссий, можно ли использовать чемпионат мира для политических высказываний. При этом сам Египет на границе с Палестиной построил огромную стену, и ни одного палестинского мигранта к себе не пускает, ну, потому что, понимаешь, это довольно проблемная публика на примере там Иордании или Ливана.
3: Да, это проблемная публика с большой проблемной истории, которая имеет достаточно болезненную репутацию на самом деле на Ближнем Востоке. Но здесь проблема больше даже в том, что в случае с Саудовской Аравией она бы, может, и хотела что-то по-другому сделать, но у них просто шансов нет, потому что деньги находятся в Соединенных Штатах, и рычаг вот этого воздействия, когда выкол твои ресурсы, он достаточно болезненно ощутим. И в принципе, о каком-то суверенности сейчас королевство говорить особо-то не приходится, хотя они там пытаются, вот это трехстороннее соглашение, которое они подписали между Турцией и Пакистаном, даже попытка выйти из зависимости от Америки, по большому счету, в военном плане, потому что стало понятно, что американское вооружение, присутствие американских баз вообще ни про что. И нужно...
2: Это там, скорее про дополнительные проблемы.
3: Проблемы, да, которые тебе никто не собирается решать и компенсировать.
0: Ну, то есть я понимаю, что у них вот эта схема этого соглашения, это саудовские деньги, военные силы Турция, ядерное оружие
3: совершенно
0: Пакистана,
3: верно.
0: Что они скомпоновались в такую
3: совершенно
0: вот
3: верно, да. Турция как бы здесь самый автономный игрок, который удалось минимизировать зависимость до 18% от внешних поставок вооружений, соответственно, Пакистана ядерное оружие и китайские технологии, что очень важно, что, кстати, Китаю очень выгодна вся эта сделка. И Саудовская Аравия с ее деньгами, которые она может использовать.

0: активно очень пользуются, соответственно, Соединенные Штаты Израиля.
1: А как объяснить обывателю, не погруженному в сложные перипетии Ближнего Востока, почему Ирану удалось выстоять? Ведь я помню, когда все началось, и Трамп стал вот надвигаться на Иран,
2: победе,
1: на Тегеран, когда подключился, понятное дело, Израиль, а точнее США подключились к Израилю в этой войне, в этом давнем уже, да, противостоянии между Тель-Авивом и Тегераном. Вот как объяснить простому обывателю, нашему согражданину, почему Ирану удалось выстоять? Хотя, казалось бы, ну все, когда на тебя прямой наводкой бьет и идет самое могущественное, ну, хотя бы из недалекого прошлого государства мира, то тебе, скорее всего, каюк.
0: Ирану был не каюк изначально, во-первых, по очень, опять же, совокупность причин. Во-первых, география, которая исключает любое наземное вторжение. Потому что Иран, если посмотреть, это, по сути, крепость, окруженная, да, высокими горами. И нужно быть сумасшедшим, чтобы решить напасть Иран, потому что это гарантированно колоссальные потери с минимальным результатом. Во-вторых, Иран был готов к этой войне. Он, в принципе, готовился к этому десятилетию, и вся инфраструктура, подземные ходы, в общем, это совершенно уникальная история, когда вся инфраструктура спрятана под землю, когда у них там лифты поднимают эти пусковые установки, они выезжают, пускают ракеты, уезжают, уезжают обратно. Все. С этим особо ничего не сделаешь. То есть это нужны совершенно конкретные снаряды, которые пробивают бункер, да, бункерные бомбы, но их не так, чтобы много. Это все очень затратно, с учетом того, что это американское вооружение, которое стоит колоссальных денег. Вот. И в-третьих, это они очень быстро учатся на своих ошибках. То есть период, вот эта вот незабюрократизированность, то есть условно происходит какой-то, они понимают, что какая-то есть там какой-то прокол, уязвимость, они тут же ее устраняют мгновенно. И это, например, эта история с БПЛА, которое было завезено, да, израильское, эти фипивихи, которые должны были бить по стратегическим объектам, они быстро это раскусили и, в общем-то, накрыли всю сеть и быстро сделали выводы. Это тоже очень сильно важный такой фактор. В-четвертых, это достаточно слабое проникновение, лояльность самих иранцев не столько, опять же, властям, сколько самому Ирану, как идее. И еще такой момент, что вообще, в принципе, отличает мусульман от других, скажем, религий, и даже больше это касается именно шиитского ислама, это вот это мученичество. Мученичество за какую-то вот светлую идею. То есть я погибну, но мои дети, мои потомки, моя страна будет дальше жить, и моя смерть не будет напрасной. И вот эта история того, что я делаю это вне, как бы, да, я погибну для чего-то хорошего, для того, чтобы что-то не произошло, я пожертвовал собой ради каких-то благих целей, она достаточно позволяет обществу быть резистентным. И создает вот этот вот, скажем, барьер, который люди понимают, что они не могут, скажем, сдать свои позиции, потому что иначе смерть этого человека, да, этих людей была напрасна. И это делает, конечно, Иран феноменально совершенно резистентным перед внешним воздействием. И еще, что я хотела бы отдельно отметить, это вот помните, как Иран сформулировал образ победы?
1: Как?
0: Поставить супостата на колени. И под эту формулу можно очень много что подмести, если правильно, да, сделать, фраминговать, правильно определять вот эти вот рамки восприятия реальности. И это создало огромную маржу для маневра Ирану. И при этом правильно законсолидировало общество в нужной смысловой парадигме, что задача выстоять любой ценой и поставить супостата на колени. И, соответственно, в принципе, глядя на то, что происходит, мы это имеем. Потому что американская репутация, американский образ за последние несколько месяцев очень сильно пошатнулся во всем мире. Именно благодаря этому.
2: Ну, вот Иран еще пытались же расшатать, в том числе и по линии межэтнических противоречий, потому что, собственно, персов там меньше, чем этнических русских в России, 60%. И самые крупные группы – это там азербайджанцы, белуджи и

0: Арабы, вот, как на ваш взгляд, почему не получилось, например, перетащить на сторону американо-израильской и эпштейновской коалиции местные меньшинства, и потом еще, я помню, что была попытка тоже сделать ставку какую-то на иранских курдов, тоже она, по-моему, не сыграла, и то, что вот вы упоминали про FPV-шки, насколько я знаю, и то, что вот запуск этих FPV-шек, они производились и должны были быть произведены даже не местными жителями, афганскими мигрантами, вот, завербованными Моссадом, и тоже быстренько этих афганских мигрантов там понакрывали, подепортировали, пересажали и так далее. Вот как вы думаете, почему вот не, наоборот все сплотились вокруг персидского народа, остальные как бы этносы, и тоже не получилось их там растащить на какие-то сепаратистские тенденции?
1: Ну, здесь нужно прекрасно понимать о том, что в Иране абсолютно все, никто никого не притесняет. Каждая этническая группа живет абсолютно на равных со всеми, и никто не фокусируется особо внутри системы на то, к чему ты, какой группе принадлежишь. Иран вообще гениально сделал в том плане, он это вынес как с самого начала войны, он вынес это в некое свое особое совершенно достоинство, потому что когда погиб первый христианин, в Иране, там же достаточно большая христианская община, которая единственная община в мире, которая растет. И это очень интересный момент. И когда они погиб, они на официальных ресурсах иранской как бы, пропаганды, условно, они сделали рисунок «Христос, обнимающий этого человека». Это же потрясающе совершенно.
2: Ну, для исламского государства, да.
1: Да, это уникально, это действительно беспрецедентный, скажем, момент. И второй момент, что вряд ли бы, да, можно было бы раскачать иранское общество, если бы с той стороны, скажем, те же самые, да, там, сторонники Шаха Пехлеви могли что-то предложить. То есть, ну, во имя чего? То есть, людям для того, чтобы что-то делать, нужно понимать образ будущего. Когда этого образа будущего нет, или оно сводится к американским благам, Сникерсу, Макдональдсу и Walt Disney, не знаю, там, этому... Диснейленду с Нетфликсом, это смешно. Это не про ценности, это не про дух. Тем более, что если даже мы обратимся к иранскому кинематографу, это всегда про духовность, это всегда про некие глубочайшие смыслы. Это глубоко духовный на самом деле народ и ценностный по своему внутреннему содержанию. Когда ему вот это, его глубинное предлагают заменить фальшивкой, то, что как раз вымылось, да, у поколений, которые, иранцев, которые выросли, соответственно, в Америке для них стала вот эта либеральная, это неолиберальная модель потребления, ладно скажем, хотя там хочется другое употребить, более грубое, потребление просто из жизни для себя и вот этого какого-то развлечения, оно никак не бьется вот с этими глубинными совершенно смыслами, которые продолжали существовать в Иране. И это тоже стало тем как бы фактором как, этой внутренней резистентности и почему оппозиция перешла на, соответственно, на сторону, по сути, правящего режима, но по факту просто на сторону Ирана. Ирана как цивилизации, Ирана как страны с громадным духовным и культурным наследием, потому что иранцы же американцы с израильтянами, они же били в том числе пострадали очень многие культурные объекты. То есть это попытка уничтожения культурного прошлого, того, что делает Иран Ираном. Конечно, это будет вызывать совершенно отторжение и, наоборот, цементировать еще больше как бы иранское общество, консолидировать его. И это большой просчет, к счастью, внешних сил.
2: А какая роль Китая во всем этом? Ни для кого не секрет, что один из ключевых партнеров Ирана – это как раз КНР и в военно-стратегическом смысле, и в экономическом.
1: Китай, во-первых, он поставляет разведданные, спутниковые снимки, по сути, участвует непосредственно в наведении иранских ракет по объектам в соседних странах. Китай же вообще, да, мы помним, что Китай живет, у него военная стратегия, которая заложена в основе НУАК, это стратегия трех войн. Война общественного мнения, психологическая война и война правовая. Задача строится все чисто на Сунь-цзы, на, да, одержание победы не без военных действий. Поэтому
0: кто шучил, одержание победы постоянно получает пилюлей. Кто так описал стратегию Сунь-цзы, по-хорошему. Все перебивает, там же было забавно, что зачастую Китай из раза в раз проигрывал многим захватчикам, там, манчжурам, монголам и так далее, а просто их за счет огромного количества китайцев более высокого уровня культуры просто их поглощал и переваривал, проигрывая войны с ними.
1: Но, как бы, сейчас они решили вообще пойти по пути, что войны, все, любая война, которая происходит, она тут же инструментализируется в интересах Китая. Ну, лучше, если бы воевать чужими руками. Поэтому у них задача, чтобы как можно больше там навредить американцам с помощью, если иранцы это делают, тогда поможем это иранцам. Там русские воюют, но мы и этим, с этих денег срубим, с той стороны, с нас срубим. Тут вопрос-то абсолютно меркантильный. Вот, тут нет какого-то, у Китая нет никаких идеологических подходов, каких-то ценностных желания там отстоять некую правду. У него есть желание отстоять себя и максимально из всех выжить денег. И максимально выжать ресурсы, чтобы инструментализировать все происходящие процессы в своих интересах. Вот. Что, в общем, в случае с Ираном и происходит, потому что помощь Ирану для него оказывается очень выгодна с точки зрения насолить Америке. Великолепная совершенно для него история, которую он по максимуму использует. И успешно это делает, в общем-то.
0: Ну да, на фоне того, что, собственно, отжатие Венесуэлы китайского сателлита Китай проглотил, но вот Иран оказался покрепче.
1: Не все, что кажется, что Китай проглотил, он на самом деле проглотил. Потому что, да, это восточная совершенно история, это еще более тонкий и более сложный Восток, поэтому это все накапливается, это все анализируется, препарируется, чтобы потом где-нибудь обязательно, да, инструментализировать в своих интересах.
2: Что нас ждет в недалеком будущем в плане ситуации на Ближнем Востоке и в плане развития тех самых когнитивных, происходящих из информационных войн?
1: Если говорить вообще про Ближний Восток, то там, в принципе, несколько сценариев развития событий. Это то, что в какое-то время конфликт продолжит находиться в латентной фазе. Моссад будет всеми силами пытаться просочиться в внутренние институты Ирана для совершения диверсий, потому что, например, модели, как это было в случае с Хезболлой, потому что для него, когда, ну, то есть, если посмотреть вообще действия Моссада, это как бы стратегия, да, всегда, если ты не можешь в прямом или в честном бою сделать что-то, сделай это любым другим доступным тебе способом. Поэтому как бы цинизма там не занимать у людей и беспринципности, поэтому то есть, здесь можно ожидать каких-то достаточно серьезных диверсий на иранской земле с непредсказуемыми последствиями, потому что у них же задача уничтожить полностью весь потенциал и ракетный, и ядерный Ирана. То есть от этой идеи они не откажутся, потому что статус-кво, который сейчас образовался, им совершенно не интересен. Есть как бы такой маловероятный сценарий, что они дожмут экономически, задушат, как на это, в общем-то, идет расчет, но вряд ли он сыграет, потому что здесь, опять же, вопрос иранской гордости.
2: И
1: Китая, да, совершенно верно. И как бы у Ирана есть союзники, и плюс он достаточно самодостаточное государство, которое может себя и прокормить, все-таки имея каналы поставки по земле, в том числе теневые контрабанды и все остальное, они спокойно все это выстоят, поэтому тоже маловероятно. И есть как бы вероятность, да, притом, ну, можно предположить какие-то очень сильные ослабления режима в Иране, но это очень сильно навряд ли, опять же, потому что новый формат информационного воздействия, который был выбран Ираном за последнее время, оно очень находит поддержку у молодежи, потому что это разговор на молодежном языке, на современном. Людям это понятно, симпатично, вроде бы даже выглядит по-современному. Вот, поэтому тоже вряд ли, тем более, что с учетом того, что мы до конца все равно не знаем, что с новым лидером Ирана, в каком он состоянии, где он, потому что, по сути...
0: И кто он?
1: Потому что, по сути, сейчас страна находится под управлением КСИРа. И как бы живет и нормально, потому что вопрос оказывается не в лидере, а вопрос оказывается в народе. Вот.
2: И в его активной пассионарной части. Абсолютно, я хотел как раз про это поговорить, что по большому счету в Иране система выстроена таким образом, что от одного конкретно взятого человека не зависит слишком многое. И его устранение не перевернет всю шахматную партию.
1: Как оказалось, потому что ставка была на другое, потому что казалось, что все держится на верховном лидере, и все уничтожит верховного лидера, и все рассыпется. А оказалось, что нет. И оказалось, что если даже снести всю верхушку Ксира, тоже ничего не поменяется. Потому что люди оказались действительно пассионарными, выстроенными в одной идеологической парадигме, которая делает их абсолютно резистентными к внешнему воздействию. То, о чем Бакреса говорила до этого по поводу идеологии и пропаганды. Когда человек понимает, за что он борется, что ему противостоит и для чего все это, у него есть образ будущего, за что он стоит, он будет стоять до конца.
0: А вот тот факт, что руководство Ирана, несмотря на наши партнерские с ними отношения, то самое престарелое, которое выпилено было американцами до атаки Израиля и Америки, всячески оттягивало подписание договора о стратегическом партнерстве с Россией. И если аналогичный договор, например, с КНДР, включает у нас пункт о взаимопомощи в случае военного нападения на одну из стран, уже там северные корейцы в рамках этого договора помогли нам освоить Курскую область, то как раз по настоянию иранской стороны этот пункт о военной помощи, если на одну из сторон договора кто-то нападет, исключили. Это что, был такой, в общем-то, реверанс, попытка как-то договориться с Западом накануне этого, или наоборот, там Китай надавил, выступая против излишнего сближения России и Ирана?
1: Но я бы вообще, на самом деле, очень скептически относилась к этим пунктам, потому что, например, в трехстороннее соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией есть этот пункт. Но кто-нибудь будет его исполнять? Он, например, существовал, когда... Это же то, что сейчас заключено, там, в начале августа. Это продолжение саудовско-пакистанского договора, которым точно этот был пункт о том, что нападение на одну из сторон является... То есть, да, Пакистан должен был включиться. Как включился Пакистан? Переговорами. Это тот как бы механизм, который предусматривается этой историей. Или как в случае там, даже с НАТО, с этой пятой статьей, когда залетают дроны или еще что-нибудь на территорию НАТО, что мы не-не-не, это все нормально, вообще мы тут ни при чем. То есть это, скажем так, это все прекрасно на бумаге, но захочется ли кому-нибудь вписываться в эту всю историю, ну, одному богу известно. Тем более Ирану совершенно неинтересно воевать. У него своих проблем достаточно воевать там вместе с Россией, отстаивать наши интересы, потому что у него есть свои проблемы, свои совершенно задачи. А Россия точно совершенно не будет, отправлять свой военный контингент, чтобы защищать Иран, тем более, ну, как бы, зачем? Потому что, ну, как чтобы что, да, условно, что, да. Заниматься, да, там, С-300, С-400 управлением, ну, все обучены, все прекрасно умеют пользоваться нашими, там, комплексами и так далее. Ну, то есть, это больше такой... как бы он всем очень нравится, этот пункт. Кажется, что это вот эта любовь, дружба, да, там, жвачка, все, мы все до крови, сейчас мы брать навет. Но оно же не работает. Зачем кому-то врать? Ну, тут честный договор. Вот от сих до сих. Все. Никаких иллюзий.
2: Роль России во всем этом. Одно время... Еще в прежнюю эпоху, в советские времена, Советский Союз был ключевым игроком на Ближнем Востоке. Без Советского Союза на Ближнем Востоке почти ничего или вообще ничего не могло произойти. Потом, понятное дело, сильный провал. И вот возвращение России, да, уже в другом качестве, да, на других принципах, но все же. Что сейчас из себя представляет Россия как игрок на Ближнем Востоке? Без шапкозакидательства, по факту.
1: Ну, скажем так... Это немного не та Россия, которая была в 15-м, 16-м, 17-м году. Потому что, вернее, даже не столько не та, здесь вопрос ожиданий. Да, почему очень любят говорить, Иран – это Россия, которая смогла. Это достаточно грустная, на самом деле, фраза, потому что все, что сейчас делает Иран, все ждали от России. И, соответственно, вот этот, скажем так, стремление вернее, желание того, что наконец Россия станет вот этим тем самым инструментом отстания многополярного мира и положит конец гегемонизму, к сожалению, не реализовалось, потому что Россия очень осторожна. У нас были все это время многоуважаемые западные партнеры. С этим подходом никогда невозможно ничего адекватно сделать. И, к сожалению, Россия те позиции, те ожидания, которые были, она, к сожалению, и не реализовала, и разочаровала очень многих. А сейчас в какой-то степени открывается окно возможностей, в том числе за счет возвращения России в Сирию, возобновления работы Русского дома, возобновления контактов, нахождение некого компромисса по военным базам. А есть возможность немного изменить свои текущие позиции, переосмыслить их. А в самом иранском кризисе здесь не стоит говорить о какой-то существенной роли России, потому что Иран прекрасно сам справляется. Какая-то наверняка есть там помощь по разведданным, так же, как со стороны Китая. Ну, соответственно, Россия продолжит это делать. И здесь очень важный момент, что Россия сохраняет свои, скажем так, позиции как медиатора и посредника, нейтральной стороны, которая, скажем так, позволяет договариваться со всеми, разговаривать, поддерживать контакт. А это в нынешних условиях дорогого стоит по-прежнему, как и было когда-то.
2: Ну и будем надеяться делать все возможное для того, чтобы Россия стала Ираном, который смог. Вот. И ничто не потеряно, пока не потеряно все, как говорил итальянский философ Грамши. Мне очень нравится эта фраза, это выражение. Действительно, было нам поставлено много подножек. Мы сами понаступали на большое количество граблей. Но мы же Россия. Мы справимся и выстоим, если смог.
0: Потому что мы русские, с нами Бог.
2: Да, это абсолютно точно. Благодарим Марию Дубовикову за этот замечательный разговор. Программа «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. Далее слушайте Радио Док.
3: Консерватники. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Театр на Радио России представляет.
9: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
3: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
10: Это мы прифронтовой город?
11: Как это?
12: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
3: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
13: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
14: Не знаю, Тиль, я попробую.
11: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани.
14: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
14: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Москва готова поддержать посреднические усилия как по урегулированию конфликта Ирана и США, так и по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке. В американском штате Невада из-за стремительного природного пожара почти 90 тысяч человек оказались в зонах обязательной или возможной эвакуации. Далее подробно. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск. Кроме того, поражены радиолокационная станция противовоздушной обороны, места хранения украинских беспилотников и комплектующих к ним. По данным военного ведомства, за сутки также поражены пункты временной дислокации украинских войск в 159 районах. Российские войска поразили в порту Южный склады с военным грузом и 5 резервуаров с ГСМ. Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» и 1120 беспилотников ВСУ. Позиция премьер-министра Польши Дональда Туска по «Северным потокам» ясна. Дело в экономической целесообразности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он отметил, изначально вторую линию газопровода «Северный поток» планировали проложить через территорию Польши. При этом, комментируя политику Польши, Владимир Путин назвал борьбу с неонацизмом и русофобией одной из целей СВО.
2: Знаете, я давно знаком с господином Туском во время подготовки к строительству «Северного потока-2» и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром. И мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень. Экономическая целесообразность. У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши, немало Европы. И была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линии по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков. Ну, прежде всего, конечно, экономического характера. И тогда уже Польша была против. В том числе и потому, что, во-первых, теряются определенные экономические преимущества, как транзитные страны. И второе, Польша недополучала, ну, собственно, так и получилось, стала недополучать дохода от транзита наших углеводородов. Эта позиция для меня абсолютно не нова, я ее хорошо знаю. Но все-таки, на что бы я обратил внимание сегодня, это на то, что все-таки, несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности, имея в виду прежде всего идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли такую принципиальную позицию. Но и действительно, это удивительно, что сейчас происходит в Украине. Это героизация нацизма, это еще полбеды. Но проблема-то в том, что в основу украинской государственности сегодня положена эта неонацистская идеология. Героизируются люди, которые сотнями тысяч уничтожали поляков, евреев, русских. Сотнями тысяч. И сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Вот это ужасно. И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю. Как ни странно, даже в сегодняшней крайне сложной ситуации считаем важным, что кроме нас на обстоятельства подобного рода обращают внимание и в других странах, даже в тех, которые далеки от симпатий в отношении России.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный детский центр в Краснодаре погибли двое детей. Кроме того, семеро детей ранены и получают медицинскую помощь, а также госпитализированы двое взрослых. Позже пресс-служба компании «Озон» сообщила о пожаре на складе в Краснодаре. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди них нет. Работа склада остановлена, товары с него скрыты с витрины маркетплейса, а заказы будут отменены с возвратом денег. Москва готова поддержать посреднические усилия как по урегулированию конфликта Ирана и США, так и по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке, заявил замминистра иностранных дел России Александр Алимов «Известиям». Отмечается, что российская концепция направлена на долгосрочное разрешение конфликта. Документ предполагает поэтапное урегулирование конфликтов, меры доверия, соблюдение принципов общей и неделимой безопасности и обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив, говорится в статье. Ранее в августе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вести экономическую войну против Ирана, чтобы добиться нужных Вашингтону договоренностей по спорным вопросам. Ожидается, что сегодня глава американского Минфина Скотт Бессент подробнее расскажет об этих планах. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 78-й минуте защитник Краснодара Жубал забил гол ударом через себя. На 62-й минуте форвард «Быков» Джон Кордоба заменил Дмитрия Воробьева и впервые вышел на поле в текущем сезоне. Краснодар одержал победу во всех матчах на старте чемпионата и с 15 очками возглавляет таблицу российской премьер-лиги. В других матчах «Крылья Советов» победили «Акрон» 3-0, московская «Динамо» переиграла «Родину» 3-1. В первой лиге состоялось два матча восьмого тура. Уфа победила «Енисей» 3-1. Красноярцы остались в меньшинстве уже на 41-й минуте после удаления Никиты Шершова. Ленинградец и Челябинск победители не выявили. Здесь ничья 1-1. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье в Уфе и завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Наша команда одержала 3 победы в 3 матчах в рамках турнира. Ранее сборная России обыграла команды Ирана и Белоруссии. Российский велогонщик Арсений Любешкин стал серебряным призером чемпионата Европы по BMX фристайлу в немецком Дармштадте. Чемпионом Европы стал британец Джордан Кларк, бронзу завоевал француз Антони Жан-Жан. Сборная России заняла 1-е место в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. По итогам всех взрослых и юниорских соревнований у мужчин и женщин россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей и стали 1-ми в зачете. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 24 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 10, плюс 12, облачно, пройдет небольшой дождь. В Калининграде плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: «Пути. Дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
2: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радиодок.
8: Царь, которого не было.
9: Мая 1591 года. Притихший после обедни городок Углич пронзает колокольный набат. Горожане, схватив, что под руку попалось, кто рогатину, кто топор, сбегаются на соборную площадь к княжеским палатам.
8: И она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная. А у него в те поры был нож в руках, и он ножом покололся. И она царевича взяла к себе на руки, и у нее царевича на руках и не стало. Показания кормилицы Арины Тучковой. Углицкое следственное дело. 1591 год.
9: На земле истекает кровью царевич Дмитрий. Рядом обезумевшая от горя мать Мария Нагая. Она кричит: «Это они убили!» Разъяренная толпа растерзала всех, на кого она указала.
8: И сих убийц Михаила Битяговского с женой и с их советниками побили камнями. Всех их окаянных 12 человек. И бросили их в яму псам на съедение. Новый летописец. Глава об убиении царевича Дмитрия. Современный перевод.
9: Следственную комиссию возглавил будущий царь, а пока боярин Василий Шуйский. Вот что пишет историк Николай Крамзин. Допросы Шуйского были памятник его бессовестной лживости, сохраненной временем. Он решился допрашивать тайно, особенно, не миром, действуя угрозами и обещаниями. Призывал, кого хотел, писал, что хотел. Комиссия выносит вердикт. Царевич погиб от несчастного случая. Напоролся на ножичек во время очередного приступа черной болезни. У него действительно была эпилепсия. Царь Федор Иоаннович и Освященный собор официально утверждают эту версию. Дело закрыто.
8: После всего этого не должны ли мы заключить, что следствие было произведено недобросовестно? Не ясно ли видно, как спешили собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался сам в припадке падучей болезни, не обращая внимания на противоречия и на укрытие главных обстоятельств? Сергей Соловьев. История России с древнейших времен.
9: И вот здесь начинается наша история. Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь» Дмитрий Иоанович. Это «Радиодок», в студии Анна Дворецкого. Элвис Пресли из «Короля рок-н-ролла» решил переквалифицироваться в агента ФБР и инсценировал свою смерть. Юрий Гагарин не погиб, а был взят. Куда и кем, правда, непонятно, но именно в такой формулировке это увидела штатная пророчица болгарских спецслужб Ванга. А Сергей Бодров не остался навсегда в Аландских горах, а таким вот нетривиальным способом решил свои проблемы с долгами. Какими бы однозначными ни были доказательства, а версии о том, что наши любимые живы, это всегда луч света в темном царстве. А в нашем случае вот это «жив» стало основой для глобальной медиакомпании.
8: Рассказывают, что царица и некоторые знатные, предугадывая, к чему стремится Борис, и зная, какая опасность ожидает младенца, многие из знатных, удаленные в ссылку, были отравлены дорогою, нашли средство подменить его другим мальчиком. Жак Маржерет. Состояние российской державы и Великого княжества Московского. 1607 год.
9: Сразу после убийства Дмитрия, конечно, поползли слухи. Говорили, что царского сына подменили другим ребенком задолго до событий в Угличе, и что спокойно себе растили его в монастыре. Говорили, что таинственный доктор-итальянец держал при себе похожего на Дмитрия мальчика, как жертвенного агнца, и специально он делал это на случай покушения. Так или иначе, миф о чудесном спасении был написан и ждал своего исполнителя задолго до того, как на просторах Речи Посполитой чересчур поверил в себя беглый монах Гришка Отрепьев.
8: Продюсеры и инвесторы.
9: Для начала немножко внутрянки. Сегодня в медиаиндустрии очень популярно так называемое пакетное соглашение. Это вариант контракта, который закрепляет, кто вкладывает в проект деньги и сколько потом получает со сборов, кто предоставляет площадку и получает свою долю только в случае успеха проекта, кто берет на себя риски в обмен на долю во франшизе и, наконец, кто будет поддерживать проект в публичном поле, если у народа вдруг возникнут тут какие-то сомнения. Вот давайте проследим, как по такой же схеме, пункт за пунктом, в начале 17 века была выстроена медиакомпания под девизом «Протолкни ноунейма на русский престол».
8: Роль первая. Идеологический спонсор. И тогда я, по незаслуженной милости Божией, воссоединился сердцем с этим догматом и единством католической церкви, и, укрепленный церковными таинствами, я стал ничтожнейшую овечкою вашего святейшества, наивысшего пастыря всего христианского мира. Письмо Лжедмитрия I папе Клименту VIII. Краков, 24 апреля 1604 года.
9: 1517 год. Доктор богословия Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов с критикой католической церкви, запустив движение реформации. Тогда протестанты отвоевали у Рима огромные территории влияния – Северную Германию, Скандинавию, Нидерланды, Англию, часть Швейцарии. Слабеющий Рим запустил глобальную информационно-миссионерскую кампанию по восстановлению престижа католической церкви – контрреформацию. И к началу 17 века оказалось, что неохваченной осталась только Москва, последний крупный игрок, влиятельный и суверенный центр православного мира. Но если кому вдруг кажется, что римские папы видели в нас исключительно страждущую спасение душу, могу вас огорчить. Папы еще видели географическую карту и прекрасно понимали, что через Московию открывается путь в Азию с гораздо меньшими расходами и опасностями, чем через любую другую страну света. Так что мы были потенциальной ступенькой к еще более амбициозной цели – миссионерской, считай, торговой, экспансии в Персию и Индию. И вот в эти эпические планы Рима по окатоличиванию всего и вся вдруг врывается Гришка Отрепьев. Человек без гроша, без права на трон, без армии, да вообще без всего. Он был, конечно, крайне сомнительным инвестпроектом, но другого не намечалось. А прошлый заход через дипломатическую дружбу с Иваном Грозным провалился. Русский царь был не прочь поддержать богословский диспут с папским легатом Антонио Пассивино, но ни на малейшую уступку в вопросах веры он не пошел. Так что у Рима были не особо-то высокие требования к кандидату на финансирование.
8: Он дал мне собственноручно им писанное и подписанное по-польски письмо к его святости, прося меня извинить дурной почерк и нескладность, и переслать его. Донесение папского нунция Клаудио Рангони, 24 апреля 1604 года.
9: Гришка Отрепьев принимает католичество тайно в личных покоях папского представителя. И только после этого получает годовое содержание в 40 тысяч злотых. А нужно понимать, что это не мелочь какая-то на обеды, пока он пытается устроиться на работу русским царем. На эти деньги можно было год содержать отряд элитной кавалерии крылатых гусар. Так что деньги Рима были инвестиции в конкретный, измеримый военно-политический результат. Система простая и работает уже века. Получатель гранта сначала связывает себя компрометирующим обязательством и только потом получает доступ к выгоде. По такому же принципу, например, кубинские бейсболисты попадали в высшую лигу Соединенных Штатов. Американские клубы даже переговоры не начинали, пока игроки не отказывались от своего гражданства. Также Южная Корея авансом платила беглецам из Северной Кореи очень неплохие суммы за информацию. Причем, чем крамольнее были секреты, тем сумма была больше. Итог для всех один. Когда путь назад отрезан, лояльность к инвестору становится не выбором, а единственным возможным вариантом.
8: Роль вторая. Гарант прикрытия.
9: Весной 1604 года Гришка Лжедмитрий приезжает ко двору короля Сигизмунда III в Краков. Король во время частной аудиенции в присутствии, какое совпадение, посланника папы, признает Гришку наследником Ивана Грозного, назначает ему ежегодное содержание и разрешает вербовать добровольцев на польской территории. Аудиенция на самом деле была так себе приватной. Ее скрывали разве что от Бориса Годунова, ну, чтобы раньше времени не раскрывать карты, и от собственного польского сейма, чтобы не было составлено никаких официальных бумаг от имени короны. Классика правдоподобного отрицания, как из учебника по аналитике международных конфликтов. Государство вроде и не финансирует ничего открыто, но совершенно не мешает частникам что-то там финансировать, а в случае успеха получает профит. В случае провала, ничего не знаю, моя хата с краю.
8: Изначальной и главной целью так называемой доктрины правдоподобного отрицания было отведение ответственности от Соединенных Штатов за тайные операции. Материалы, представленные комитету, ясно показывают, что эта концепция, задуманная для защиты США и их агентов от последствий раскрытия информации, была расширена так, чтобы скрывать решения президента и его старших сотрудников. Доклад комитета Чорча, Сенат США, 1975 год, предполагает планы убийств иностранных лидеров.
9: Уотергейт и планы ЦРУ на политические убийства – вот классический пример правдоподобного отрицания. Оказалось, что со времен администрации Кеннеди ЦРУ планировали убийство нескольких мировых лидеров, а американские президенты, хотя явно поддерживали эти планы, не должны были никак официально в них отсвечивать. Так что в разговорах и письмах никогда не звучало убийство или покушение, а только что-то вроде убрать со сцены, сделать что-то с, ну, например, Фиделем Кастро. А яд для отравления называли, например, лекарством или просто жидкостью.
8: Правдоподобное отрицание также может приводить к использованию эвфемизмов и иносказаний, рассчитанных на то, чтобы позволить президенту и другим высшим должностным лицам отрицать осведомленность об операции в случае ее раскрытия. Доклад комитета Чорча, Сенат США.
9: Заметили, да? Формат общения тот же, что у короля Сигизмунда с Гришкой Отрепьевым. Власть в случае утечки информации могла на голубом глазу заявить: «Да я не знал ничего! Я парня пожалел, я думал, ему жить негде! Кто ж вообще знал, что он запланировал военную интервенцию?»
8: Роль третья. Частный инвестор.
9: Вот здесь в нашей истории появляется Юрий Мнишек. Человек, который вел роскошную жизнь и всегда нуждался в деньгах. И проворачивает классическую схему инвестирования в рискованный актив под залог ценного ресурса. После воцарения самозванца Мнишику было обещано 1 000 000 злотых на погашение его долгов. Чернигово-Северская земля без 6 городов, которые уже застолбил себе король Сигизмунд. И Смоленская земля тоже на 2 с королем.
8: Первое. Кой час доступлю наследственного нашего московского государства, я с пану отцу его милости дам 1 100 000 злотых польских, как его милости самому для ускорения подъема и заплаты долгов, так и для препровождения к нам ее милости панны Марины, будущей жены нашей. Запись Лжедмитрия I Юрию Мнишку. Самбор. 25 мая 1604 года. Собрание государственных грамот и договоров.
9: Обратите внимание, не Мнишек давал деньги, а наоборот, деньги обещал ему Лжедмитрий. А зачем, спрашивается, нам в нашем серьезном предприятии нужен балласт в виде неплатежеспособного партнера? А очень просто. Смотрим на примере. В 2008 году баскетболист Леброн Джеймс подписывает контракт с производителем наушников. Ему не платят ни цента, он сам не вкладывает деньги, но берет долю в компании в обмен на роль амбассадора этих наушников. То есть его вклад – это личный бренд и статус, который был ценным для предприятия. Выплата его была такой же условной, как обещание Лжедмитрия рассчитаться с Мнишиком. И несколько лет Леброн и правда не получал ничего, пока наушники не выкупила огромная корпорация за 3 миллиарда долларов. А если б не выкупила, он так ничего и не получил бы. Вот и в договоре Мнишика было условие. Если русский престол не покорится, все обязательства аннулируются. Да, Мнишик был в долгах, но надо понимать, что это были долги магната. Давайте немного поясню, кто такой магнат. Потому что в современном контексте мы воспринимаем его как просто какого-то сильно богатого человека и влиятельного дельца. В средневековой Речи Посполитой магнаты были кем-то вроде младших королей. Они обладали почти суверенной властью на своих землях. Они содержали военные отряды, они могли вести собственную внешнюю политику, они могли вступать в переговоры почти на равных с монархом. Так что при всех долгах у магната оставался его титул, его земли, как прекрасная залоговая база для новых займов. А у беглого монаха Гришки, конечно, такой базы не было. А Мнишек вдобавок был сандомирским воеводой и львовским старостой. Это высшие должности в Речи Посполитой, давшие ему место в Сенате. И как раз через связи Мнишек и Гришка впервые и получил доступ в элитные круги и в итоге вышел на самого короля. Разобрались. Магнат в нашем пакетном соглашении точно был нужен. Но почему тогда не взять кого-то с деньгами? Да все просто. А ему-то оно зачем? Ему нет смысла рисковать репутацией и входить в сомнительный проект. А Мнишек оказался той редкой комбинацией высокого статуса, чтобы придать предприятию вес своим участием, и отчаянного финансового положения, чтобы вписаться в очень сомнительную авантюру. И был у него еще один инструмент, который скреплял союз и давал самозванцу дополнительный бонус – красавица-дочь Марина.
8: «Панне жене нашей дам 2 государства великие, Великий Новгород да Псков, со всеми уезды, и с думными людьми, и с дворяны, и с детьми боярскими, и с попы, и со всеми приходы. А мне в тех обеих государствах, в Новигороде и в Пскове, ничем не владейте, и в них ни во что не вступайтеся». Запись Лжедмитрия I Юрию Мнишку.
9: Когда Гришка Отрепьев появился в доме Мнишика, Марине было 16 лет. Она выросла под строгим присмотром католических монахинь, она получила домашнее образование настолько высокого уровня, что позже самостоятельно вела переписку и с королем Сигизмундом, и даже с папой Римским. Пушкин называл ее самой странной из всех хорошеньких женщин, которая ослеплена только одной страстью – честолюбием. Но в степени энергии бешенства, какую трудно представить себе. Звучит правдоподобно, честно говоря, учитывая, что после гибели первого мужа она вернулась в Польшу и решила провернуть план еще разок. Признала второго самозванца своим спасшимся супругом. Итак, у нас есть проект Гришка Отрепьев, он же проект Лжедмитрий. И есть лицо, которое в случае необходимости подтвердит образ и репутационный актив этого проекта – Марина Мнишек. Брак с ней автоматически делал самозванца с сомнительной легендой достойного человека, женатого на дочери знатного европейского рода. Их дети наследовали бы престол не только от якобы царевича Дмитрия, но и по праву рождения от аристократического брака, признанного польским королем. И, конечно, ревностная католичка нужна была Святому Престолу как еще один дополнительный инструмент продвижения на Руси в своей религии. Давайте сделаем небольшое отступление и поговорим о том, как вообще в сознание средневекового человека вписывается история с лжецарями.
2: Радио Док.
8: Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что царь им отец? Кто думает так, тот ничего не понимает в России. Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая. Тут организм, живой и могучий. Организм народа, слиянного со своим царем воедино. Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя, а всенародная, всеединейшая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его. Отношение русского народа к царю своему есть самый особливый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира. Фёдор Михайлович Достоевский. Дневник писателя. Январь 1881 года.
9: Немецкий социолог и историк Мануэль Саркисянц в книге «Россия и мессианизм Востока» 1955 года показывает, что все истории с самозванцами в России – это не случайные эпизоды, а глубинный культурный код, в основе которого древнехристианские представления о праведном правителе, который скрывается, странствует, терпит лишения, остается неузнанным, чтобы однажды вернуться и восстановить справедливость. Российские фольклористы вообще выделяют в отдельный жанр легенды о возвращающихся царях-избавителях и датируют самую раннюю из известных, как раз нашим отрезком, началом 17 века.
8: У нас с легкой руки первого лжедмитрия самозванство стало хронической болезнью государства. С тех пор, чуть не до конца 18 века, редкое царствование проходило без самозванца. А при Петре, за недостатком такового, народная молва настоящего царя превратила в самозванца. Василий Ключевский. Курс русской истории.
9: Смотрите. Средневековые европейские монархии формировались через систему взаимных обязательств между королем и знатью. Власть короля была функцией, которую вполне можно было ограничить. Чем Святой Престол, как альтернативный источник авторитета, частенько и занимался. Отлучал короля от церкви, освобождал подданных от присяги, вмешивался в династические споры. А на Руси царь был наместником Бога. И перед Богом он отвечал за свой народ. Историк языка и культуры, лингвист Борис Успенский пишет, что русский царь – это не должность, а почти собственное имя. Одно из имен Бога в церковно-славянских текстах. Вот цитата. Специфика отношения к царю определяется прежде всего восприятием царской власти как власти сакральной, обладающей божественной природой. Можно полагать, что самозванчество, как типичное для России явление, связано именно с сакрализацией царя. Вот поэтому успех Лжедмитрия нельзя было бы объяснить ни идеальной легендой, даже если бы она у него была, или серьезным иностранным финансированием, или страхом перед его армией. Сама структура представления русского человека о власти заставляла сомневаться и не доверять выбранному царю Годунову и надеяться на возвращение истинного царя. Итак, наш договор подписан, роли распределены, деньги, ресурсы на проект выделены. В августе 1604 года войско Лжедмитрия переходит границу русского государства. А дальше? Дальше начинается самое интересное.
8: Вирусное распространение.
9: Прежде чем войско подходит к первому городу на своем пути, Лжедмитрий, не без подсказки будущего тестя, разворачивает схему, которая сегодня называется «посев через микроинфлюенсеров» или «таргетированный сидинг». Работает она при запуске нового продукта на рынок, где вашего бренда еще нет, а вот спрос уже есть.

0: влияет на решение всего гарнизона.
1: Божиим произволением, его крепкую десницу, покровенного нас от нашего изменника Бориса Годунова, хотящего нас злой смерти предати, и Бог милосердный злокозненного его помысла не восхоти исполните, и меня, господаря вашего прирожденного, Бог невидимую рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил. И я, царевич и великий князь Дмитрий Иванович, ныне приспел в мужество. С Божью помощью иду на престол прародителей наших, на Московское государство. Окружная грамота Лжедмитрия I о войне с царем Борисом. 1604 год.
0: Второй шаг. Вирусный контент. Главное правило – он должен расходиться сам, из рук в руки, без централизованного контроля над тем, кто и как его получит. Чтобы при любом упоминании вашего продукта было впечатление: «А, да-да, вот что-то я где-то об этом слышал». Потому параллельно работают Димитриевы лазутчики. Они подплывают на лодке и разбрасывают по берегу грамоты с призывом переходить на сторону законного царевича. Карамзин приводит содержание. Чиновникам самозванец напоминает об их присяге богоизбранному царю. Боярам обещает прежнюю честь, дворянам – милости и отдыха от службы. Купцам – облегчение от податей, а простому люду – общего благоденствия. В маркетинге это называется «ценностное предложение». И у проекта Лжедмитрия оно выстроено как по учебнику. Его маркетологи прекрасно понимали, кто их целевая аудитория, какую проблему она испытывает и как их продукт справится с проблемой лучше альтернативы.
1: Наступила такая дороговизна и голод, что подобного еще не приходилось описывать ни одному историку. Так что даже матери ели своих детей. Все крестьяне и поселяне, у которых были коровы, лошади, овцы и куры, съели их, невзирая на пост. Ели также мекину, кошек и собак. И от такой пищи животы у них становились толстые, как у коров, и постигала их жалкая смерть. Исаак Масса, голландский путешественник и дипломат. Краткое известие о Московии.
0: Но все же ядро аудитории нашего продукта – это крестьяне, посадские и мелкие служилые люди, которые живут в ситуации катастрофы Московского царства. Страшный голод 1601-1603 годов. Закрепощение крестьян. Недоверие к действующему царю, потому что он не Рюрикович. Рынок полностью готовый к новому продукту. Наш конкурент – Борис Годунов. Он, кстати, неплохо показывает себя на рынке, активно строит крепости на южных рубежах, продвигает освоение Сибири, учреждает патриаршество. Но в средневековом сознании вопрос «А тот ли человек на троне?» всегда важнее вопроса «А хорошо ли он правит?».
1: Борис принадлежал к числу тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя. Привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми недостатками сердца и совести. Он умел вызывать удивление и признательность, но никому не внушал доверия. Василий Ключевский. Курс русской истории.
0: Когда появляется конкурент, особенно с такой мощной маркетинговой стратегией, как «законный царь», маркетологи продукта Борис Годунов совершают классическую ошибку. Начинают защищаться вместо того, чтобы пересмотреть позиционирование. Официальная власть объявляет Лжедмитрия беглым монахом Гришкой Отрепьевым и рассылает обличительные грамоты по всем епархиям страны, обязуя местных священников донести информацию до народа. А теперь представьте себе – 3 года неурожая, который начался после прихода неистинного царя. Представьте людей, измученных голодом, похоронивших своих детей. Людей, которые прячут последнюю горсть зерна в лесу, чтобы за нее не убили. Людей, которые доносят на соседа, лишь бы получить щепотку муки. Народ шепчется о конце света, о Божьей каре. И вот тут от виновника всех этих бед приходит грамота. «Ваш спаситель – это обман. И не верьте ему, он просто беглый монах». Да, это правда, но правда это совершенно не работает.
2: Радио Ток.
0: Вот вам пример из Соединенных Штатов, где в 1980-х годах пополз слух, что компанию Procter & Gamble основали сатанисты, что их президент признался прямо по национальному телевидению, хотя такой программы в помине не было, и что часть прибыли

0: идет на содержание церкви сатаны, а логотип компании «Человек на Луне и 13 звезд» — это попрание цитаты из Откровения Иоанна Богослова. Реакция Procter & Gamble была, по сути, такой же, как когда-то у Годунова. Они разослали письма в 50 тысяч церквей Юга США, привлекли для опровержения известных проповедников, подавали в суд иски о клевете, даже выигрывали эти суды. Procter & Gamble были правы. Но как думаете, это остановило слухи? Конечно, нет. Только подогрело обвинение, что раз историю так стараются замять, значит, боятся правды. Также сработали и грамоты Годунова. Народ только укрепился в мысли, что власть боится истинного царя. А умея Годунов маркетинг, можно было бы разыграть классическую стратегию контрфакта. Во-первых, и в главных, нужно признать запрос аудитории раньше, чем это сделает конкурент. В 1982 году так сделал Теленол, когда оказалось, что кто-то проник на производство и подмешал цианид в партию препарата. Тогда отравились несколько человек, но компания не стала отрицать проблему, не стала защищать свою репутацию, а тут же через все доступные ресурсы запретила принимать свой продукт и отозвала с рынка 30 миллионов упаковок. Годунов вместо закидывания аудитории разоблачениями на самозванца мог признать все боли земли русской и предложить конкретный, понятный народу путь их устранения. Во-вторых, правильная стратегия репозиционирования. 100 лет назад ополаскиватель для рта Листерин был антисептиком общего назначения, который вообще никто не покупал. Компания решила не спорить с таким равнодушием аудитории, а сменила тему разговора. Они обратили внимание на неприятный запах изо рта, который на то время вообще особо никто проблемой не считал. И вопрос «Чем убить микробы?» заменили вопросом «Почему я никому не нравлюсь?». Компания изобрела новую проблему и предложила единственное на тот момент ее решение – свой продукт. Вместо того, чтобы вести разговор в плоскости «Кто истинный государь?», Годунов мог перевести его в тему «А кто способен прекратить голод?», «Кто способен вернуть стране порядок?». У него хватило бы успешных кейсов. И учреждение патриаршества, и восстановление территории, и развитие торговли, и социальная поддержка в кризис. Но он продолжил спорить с Лжедмитрием на его поле наследования трона по крови. А это, как вы уже поняли, бесполезно. В-третьих, вспоминаем про таргетированный сидинг. Грамоты с анафемой на Лжедмитрия приходили от источника, к которому у аудитории уже не было доверия из-за слухов о причастности к убийству в Угличе. А значит, вся информация автоматически обесценивалась. Вот вам пример. 20 лет назад в Нигерии несколько штатов полностью бойкотировали вакцину от полиомиелита. Формулировки были примерно такие. Нам намеренно подмешали в вакцину противозачаточные препараты и вирусы, вызывающие ВИЧ и СПИД. Международная организация здравоохранения, федеральное правительство, они, конечно, выпускали и официальные заявления, что угодно, но толку от этого был примерно ноль. Дело сдвинулось только, когда с аудиторией начали говорить имамы и традиционные лидеры, которым община верила по умолчанию. В маркетинге это называется проверка третьей стороной. Годунов должен был говорить с народом не сам, а через местное духовенство, через воевод, которым доверяют, да даже через жителей, которые когда-то видели царевича, неважно, живым или мертвым. Ну и четвертое. Борьба с причиной, а не следствием. До 2009 года популярная сеть пиццерий отвечала на любую критику в свою сторону комментариями типа «Спасибо за ваше мнение, идите с ним, куда шли». Но потом, видимо, сменила маркетологов очень успешно и публично на камеру зачитала самые злые отзывы клиентов и о тесте на вкус как картон, и о соусе, я даже не буду говорить на что похожим, и полностью переработала рецепты, максимально учитывая мнение аудитории. Глава компании пояснил, старые методы попыток подкрутить правду больше не работают. Великие бренды должны демонстрировать уровень честности и прозрачности, невиданный ранее. Вот и в начале 17 века Годунов мог продемонстрировать такой же уровень прозрачности и повторно освидетельствовать мощи царевича Дмитрия. Ну, например, с участием независимых свидетелей и высшего духовенства. И это могло, если не уничтожить, то хотя бы серьезно пошатнуть миф самозванца. Кстати, буквально через пару лет до этого додумается Василий Шуйский, но будет уже, к сожалению, поздно.
1: Тело как доказательство.
0: 31 июля 1605 года Лжедмитрий венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Ему на голову возложили копию короны императора в Священной Римской империи, символически уравняв его с монархами Европы и подтверждая нарратив о Москве как Третьем Риме. В маркетинге этот ход называется позиционированием бренда через ассоциацию. То есть нестатусный бренд доказывает свою премиальность не через собственные качества, а через размещение рядом с уже признанным эталоном. А вот в 2015 году так поступило надкусанное яблоко, которое выпустило совместную коллекцию с Hermé. Это лакшери-дом с почти двухвековой историей. В пресс-релизе это назвали «обменом репутацией». Двух зайцев одним ударом. Те, кто никогда не мог позволить себе сумки Hermé, а это примерно 99,9999% населения Земли, приобщились к вожделенному, ну хотя бы покупкой коллаба с откушенным яблоком. А Hermé ненадолго стряхнул с себя золотую пыль и оказался чуть ближе к народу, который когда-нибудь, глядишь, разбогатеет и станет их клиентом. Спойлер, нет, никогда не станет. Так что корона Лжедмитрия – это, как сказали бы сегодня, визуальная спецификация продукта. И рассчитана она была на конкретную аудиторию. На иностранных послов, на знать, которая понимает отсылку и которая судит о статусе правителя по внешним атрибутам. Итак, наш проект заходит на подготовленный рынок с четким пониманием запроса аудитории, с правильным позиционированием себя как природного царя, с серьезной поддержкой. И вдруг что-то идет не так. Он называет себя Цезарем, вводит польские придворные чины, создает собственную тайную канцелярию, укомплектованную тоже исключительно поляками, заводит личную гвардию, угадайте с одного раза, да, из кого он ее набрал, отстраняет стрельцов. Соловьев пишет, он ввел за обедом у себя музыку, пение, не молился перед обедом, не умывал рук в конце стола, ел телятину, что было не в обычае у русских людей того времени, не ходил в баню, не спал после обеда. Марина Мнишек, которая по плану должна поддерживать образ и репутацию нашего проекта, получив на следующий день после свадьбы польские платья, никогда больше не надела русский костюм. А во время таинства венчания молодожены даже не причащаются из рук патриарха. Это вообще граничит с еретичеством. Сегодня это называется диссонанс с брендом. В 2011 году одна американская сеть супермаркетов, которая десятилетиями работала на покупателей со средним или низким доходом, вдруг сменила название, подняла цены, убрала купоны распродажи, отказалась от популярных брендов, и все ради привлечения более состоятельной аудитории. Какой итог? Что вы думаете? За один год они потеряли половину своих покупателей и 4,5 миллиарда долларов.
2: Радио ДОК.
1: Сперва утром в субботу подавали друг другу на улицах такой сигнал. В город, горит город. А делалось это для наших, чтобы подумали, что в крепости загорелось. Потом ударили во все колокола, отовсюду неисчислимая толпа стекалась к крепости. Дневник Марины Мнишек. Запись от 17 мая 1606 года.
0: После свадьбы и коронации пройдет всего 9 дней, и заговорщики во главе с Василием Шуйским поднимут Москву набатом, возьмут Кремль, схватят самозванца и начнут кампанию по разрушению бренда Лжедмитрия через контрдоказательства. Слух, что царь жив и просто скрывается, не опровергнуть словами, только предъявлением физических доказательств, причем сразу большому числу свидетелей. Соловьев пишет, на Красной площади выставлен был труп в продолжении 3 дней. Лжедмитрий лежал на столе в маске с дудкою и волынкою. И это была не просто демонстрация тела, это была работа с образом.
1: Из Кремля приехал боярин с маской и волынкой. Маску он положил царю на живот, а дуду от волынки воткнул ему в рот, положив ему меха на грудь, и сказал, «Ты, сукин сын и обманщик земли нашей, достаточно долго заставлял нас свистеть для тебя. Посвисти же разок теперь и ты для нас». Конрад Бусов, «Московская хроника. История очевидца смутного времени».
0: такому же принципу бренд Cartier в середине 80-х публично уничтожил партию контрафакта. Мало того, председатель правления лично сел за руль парового катка и раздавил несколько тысяч поддельных часов, пояснив: «Каждая из этих штук, дамы и господа, это мусор с нашим именем на нем». Вопрос был закрыт физически. Поддельные часы не попадут на рынок. Вот вам наглядное доказательство. Потом останки самозванца сожгли, прахом выстрелили из пушки в сторону Польши, мол, забирайте себе обратно. И вроде на этом все должно закончиться. Но всего через неделю по Москве уже расходятся подметные грамоты от имени якобы уцелевшего царя Дмитрия, который заявляет, что ушел от убийства и сам Бог его от изменников спас. И, как вы понимаете, народ этому верит. Вот вам для сравнения пример великого велогонщика Лэнса Армстронга, победителя всего и вся, который больше 10 лет категорически отрицал применение допинга, а болельщики находили для него эмоционально очень убедительное оправдание. Ну разве человек, который победил сложнейший рак с метастазами в мозг, своими руками будет гробить здоровье? Так бы они и верили великому чемпиону до конца времен, если бы он лично в прямом эфире национального телевидения на вопрос: «А вы когда-либо принимали запрещенные вещества для, может быть, улучшения результатов в велоспорте?» ответил просто «Да». Вот это называется эффект устойчивой лояльности. Аудитория, которая эмоционально вложилась в бренд, не отказывается от него даже под напором фактов. Она подстраивает факты так, чтобы не пошатнуть свою картину мира. По стратегии коммуникации устойчивый нарратив почти невозможно победить. Разве что предложить аудитории другой, еще более сильный. Интуиция у Шуйского, видно, было побольше, чем у Годунова, а потому буквально через месяц после воцарения он организовал перенесение мощей Дмитрия из Углича в Москву. Житие царевича даже не скрывает цели мероприятия. Мощи перенесли в Москву, цитата, «во славу и хвалу Отечеству его и на укрепление граду Москве от нашествия иноплеменников и на обличение многочисленных лжехристов».
1: В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было сказано, что царица Марфа всенародно каялась в том, что поневоле признавала вора Гришку сыном. А смерть царевича Дмитрия прямо приписана была Борису Годунову. Для большего убеждения народа на лобном месте показывали родных Гришки Отрепьева. Николай Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.
0: Мы не будем обсуждать святость царевича, это решение церкви, святой отрок почитается, вопрос о его деканонизации никогда не стоял. Но это не значит, что перенесение мощей и причисление к лику святых не может быть одновременно и созданием нового, куда более сильного нарратива, который строится на авторитетах истинно верующей аудитории. Ну теперь-то уж точно конец истории, да? Вот нетленный святой царевич, вот прах самозванца, вон им стреляют из пушки в сторону Польши. Вопрос с потомками Рюриковичей на троне закрыт. Нет, не закрыт. Примерно через год слухи о новом чудесном спасении, упорно ходившие по Европе все это время, материализовываются в сиквел «Лжедмитрий. Версия 2.0. Усовершенствованная». Эта версия выдает себя не за спасшегося от убийства царевича, а за выжившего во время бунта царя. И если вам кажется, что это одно и то же, значит, вы не маркетолог. Давайте разберемся с точки зрения конкуренции двух медиапродуктов. Лжедмитрий I строит бренд на утверждение «Я мальчик, который выжил в Угличе». Ему нужно было опровергнуть конкретное событие, которое произошло уже довольно давно, в каком-то маленьком провинциальном городе, почти без свидетелей, еще и в обстоятельствах, которые даже следствие считало спорными. В общем, поле для реализации информационной кампании там было очень плодородным. А Лжедмитрий II, тот, кого год назад на ваших глазах короновали в Москве и на ваших же глазах казнили в Москве. Тут ситуация явно посложнее. Ветка «Я тот самый царевич» уже перекрыта мощами и канонизацией. А вот заявление «тело на лобном месте было подставным» открывает новую ветку. Это классический перезапуск франшизы, причем той же самой команды, которая инвестировала в первый проект. Польский гетман Станислав Жалкевский, который знал обоих Дмитриев лично, оставил в записках формулировку, где все сходство сведено разве что к биологии. Вот цитата. «Появился другой самозванец в Стародубе, вовсе не похожий на первого, разве тем, что был тоже человек». Так что без официальной верификации не было никакого смысла выводить эту франшизу на рынок. И после долгих торгов тесть всех лжедмитриев Юрий Мнишек соглашается признать нового самозванца зятем. Но по старой схеме, только после получения расписки с конкретными финансовыми обязательствами. Для усиления эффекта Марине, вдове первого самозванца, предлагают публично признать покойного мужа, что она и делает. Конечно, она прекрасно понимала, что перед ней никакое не чудо спасения и воскрешения. Но она была венчанной царицей всея Руси, а ее муж был мертв. А Шуйский требовал официального ее отречения. И признав вот этого второго мужа, она сохранила статус, а через пару лет даже родила сына, Ивана, которого поставила следующим в очередь на престол Рюриковичей. Это был ход ва-банк и страшная ставка, которую не сыграла. Сам факт существования даже не особо законного наследника, хоть сколько-то признанного царя Дмитрия, создавал угрозу новой династии. Он мог в любой момент возродить миф о природном царе, который только-только сумели потушить. И маленького мальчика, которому было всего 3 годика, публично казнили в Москве.
1: Личина для государя необходима, так как большинство судит о них по тому, чем они кажутся, и только весьма немногие бывают в состоянии отличать кажущееся от действительного. Никколо Макиавелли, «Государь».
0: Кто на самом деле был человек, которого венчали на царство под именем Дмитрия Иоанновича? Гришка Трепев, польский агент, беглый монах или, правда, каким-то чудом уцелевший царевич? И, наверное, это уже и не важно, но он был человеком, власть которого построили не на военном перевороте, не на огромных финансах, не на его происхождении, а на продаже обществу правильного нарратива. А то, что мы называем сегодня информационной войной, оказалось не изобретением Евгения Месснера или каких-нибудь медийщиков 20 века. Арсеналом этой войны пользовались за сотни лет до появления самого слова «медиа» и до появления интернета, и телеграфа, и даже печатного станка. Этим ремеслом владел монах, переписавший обличительную грамоту. Этим ремеслом владел ночной лазутчик, который разбросал листовки, и вдовствующая царица, которая узнала в незнакомце мертвого мужа. И царь, который предъявлял народу нетленные мощи ровно в тот момент, когда требовалось новое чудо. И палач, который надел петлю на 3-летнего ребенка.
1: В действительности, то был век смуты и раскола. Смутная эпоха, которая потрясла всю русскую жизнь, меняет народную психику. Она надорвала силы России. Николай Бердяев. «Русская идея».
0: Это «Радио Док». Спасибо, что были с нами.

0: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Журналист-международник Аббас Джума о текущем положении в отношениях России и Турции.
1: Мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. Турция совершенно не друг и не союзник, но Турция достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принятие не выгодных для нас решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Как минимум, турки так считают. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, ну а что делать? Ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы пересекать не позволим.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин призвал правительство держать под контролем ситуацию с топливом. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Средняя стоимость букета к 1 сентября составит 3 500 рублей. Далее подробно. Не все вопросы на топливном рынке России решены, но ими занимаются. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Глава государства отметил, что правительство держит ситуацию на контроле.
2: Сказали, что определенные проблемы, конечно, украинские удары создают и нам. В связи с этим не могу не спросить вас о ситуации на топливном рынке, о ситуации с бензином. Что вот вы по этому поводу могли бы сказать?
3: Только позавчера мы встречались и разговаривали на тему с председателем правительства. Но да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да. Конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: Напомню, с конца мая в ряде российских регионов начались перебои с поставками топлива. В июне-июле полные или частичные ограничения коснулись более 80 регионов. Однако с июля в некоторых из них власти начали смягчать. Владимир Путин назвал проблемы на топливном рынке временными. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что меры правительства дают результат. В ряде регионов ограничения снимаются, число работающих АЗС растет, а очереди сокращаются. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Войсками южной группировки нанесено поражение формированием 2 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР. Противник потерял свыше 225 военнослужащих, уничтожены 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, сказано в сообщении. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Потери противника в живой силе составили 25 человек, сообщает Минобороны России. В Кремле допустили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТС в Китае. Если президент России и США будут на одном и том же саммите, то они неизбежно встретятся и переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
4: Столько много времени до саммита АТС, но если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят. 3 месяца надо отожить. У нас до этого еще много крупных международных мероприятий. Крупных.
1: Напомню, саммит АТС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью ведущему программы «Москва-Кремль» Путин Павлу Зарубину заявил, что европейцам, которые нарушают правила проведения спортивных соревнований, придется ответить за свои действия.
5: А вот европейцы некоторые, Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований. Никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть.
6: То есть под тем, что они будут получать по сусалам, вы имеете в виду, что просто...
5: Лишаться соревнований?
6: Да.
5: Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь, знаете. Им это тоже не нравится. Мы решили, тут какие-то чудики там из Румынии, там условно, там из Литвы, там из Германии начинают диктовать там свои правила. Вы кто такие вообще?
1: Несмотря на решение Международного олимпийского комитета, некоторые европейские страны отказались демонстрировать российскую символику на турнирах у себя. В июне сборная «Россия» снялась с Кубка по художественной гимнастике, а мэр румынского Калужна Поки заявил, что не допустит ее появления на соревнованиях в городе. Из-за позиции местных властей наши спортсмены также выступали без национальной атрибутики на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии и на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Финляндия полностью зависит от решений НАТО в области обороны, рассказал РИА Новости финский политик, член партии Альянс Свободы Арманда Мема. Вступление в НАТО не сделало Финляндию более защищенной, поскольку до вступления Финляндия принимала собственные решения в области обороны, а теперь она полностью зависит от решений НАТО, и эти решения часто могут противоречить интересам безопасности Финляндии, сказал собеседник агентства. Он добавил, что обеспокоен членством страны в альянсе и участием Хельсинки в поддержке Украины. По его словам, финские политики определяют объем выделяемой Киеву военной помощи в соответствии с запросами альянса. Членство Финляндии в НАТО означает, что Финляндия потеряла контроль над собственным процессом принятия решений в сфере безопасности. «Финляндия должна пересмотреть свое членство в альянсе», — сказал Мима. Напомню, страна присоединилась к НАТО в апреле 2023 года. Средняя стоимость букета к 1 сентября составит 3 500 рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на один из крупных цветочных маркетплейсов. Цены остаются на августовском уровне, однако в сам праздник возможен небольшой рост стоимости для тех, кто решит сделать покупку в последний момент. Отмечается, что наибольшей популярностью у россиян пользуются розы, хризантемы, альстромедии, пионы и диантусы. Помимо свежих цветов, школьным учителям традиционно дарят сладости, подарочные сертификаты и комнатные растения в горшках. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи пятого тура. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» 1-0. Единственный гол забил Жубал. Московская «Динамо» одержала первую победу в чемпионате 3-1 над Родиной. Московская команда повела благодаря голу Икера Поса, но затем дубль оформил Константин Тюкавин. Еще один гол забил Антон Миранчук. Крылья Советов переиграли «Акрон» 3-0. Отличились Никита Чернов, Доминик Орос и Владислав Шитов. Монако выиграл на выезде у Гавра в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Эрик Дайер, российский полузащитник Монако. Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. На 64-й минуте он получил желтую карточку. Во втором туре Монако примет Марсель. Мужская сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Команда, которую представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин, Мухаммаджон Якубов и Илья Заика, в финале полбалла проиграла британцам. Тройку лидеров замкнули швейцарцы. Команда отобралась на чемпионат мира 2026 года в Роттердаме. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске. В решающем матче они обыграли Владислава Панченко и Алексея Архипова. Бронзу завоевали Алексей Гусев и Никита Лямин. У женщин лучшими стали Мария Егорова и Мария Лазуренко. В финальном матче они победили Кристиану Филимонову и Екатерину Шевцову. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в понедельник, 24 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.

Балафа или балафон – ударный инструмент, набор деревянных пластинок, разновидность ксилофона и маримбы. Распространен в Судане, Сенегале, Гвинее. Это лаконичная информация из музыкальной энциклопедии, изданной в 1973 году в Советском Союзе. Скудными сведения об этом инструменте были от того, что экзотикой Черного континента у нас интересовались единицы. В наши дни отношение к этнической музыке сильно изменилось. Информации много. Российские энтузиасты активно осваивают африканские инструментарии. А главное – обилие музыкальных видеозаписей в интернете. Традиции игры на балафоне у народов Западной Африки включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приглашаем к радиоприемникам и цифровым гаджетам ценителей народной музыки во всех ее проявлениях. То, что вы сейчас слышите, не балафон и даже не ксилофон, и не маримба. Рояль и цифровое фортепиано. Один из тембров синтезатора как раз имитирует звучание балафона. Запись была сделана на фестивале в Монтрё в далеком 1982 году. Швейцарец Франсуалин де Муан и чилиец Себастьян Санта-Мария показывали свои импровизации, в том числе на латиноамериканские темы. Послушаем и мы этот зажигательный этноджазовый фортепианный дуэт «Налу Налле».

0: Ах, какие музыкальные краски, какой обжигающий ритм, какое удивительное смешение африканских и латиноамериканских звуков карнавала. Наша программа о корнях, которые питают современную культуру. Чуть позже мы обязательно вернемся к музыкальной экзотике, которая выходит, вернее, выходила из-под пальцев искусных мастеров перевоплощения Франсуа Линдемана и Себастьяна Санта-Марии, между прочим, правнука президента Чили. А пока отправимся в странствие за народной музыкой. На Дон, куда приглашает нас Сергей Николаевич Старостин.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с материалами, которые были записаны в экспедиции сотрудниками Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Эта экспедиция состоялась совсем недавно, так что мы услышим с вами, чем сегодня живет казачья станица. Мы побываем в гостях у ансамбля старинной казачьей песни «Бузлук» из Новоаннинского района. Место проведения записи – хутор Буденовский. Основу ансамбля «Бузлук» составляет семейная пара Ивановых – Яков Владимирович и Инна Николаевна. «Бузлук» – легендарный коллектив, прежде всего базирующийся на тех песнях, которые достались им от своих отцов и дедов. И первой прозвучит протяжная песня «На реке там было». Она действительно протяжная. И если текст ее помещается всего в несколько строк, на реке там было на Камышинке, там жили люди вольные, казаки. Командиром у них был Ермак, он речи говорил, как в трубу трубил. Это только небольшой фрагмент текста песни, но даже он распевается многократно. За свою многовековую историю казаки сложили особый стиль распева текста, используя распевание гласных, звуков, повторов и слова «обрыва». Так что в самом распеве не всегда понятно, что же там такое происходит. Но у вас сегодня есть возможность услышать этот музыкальный шедевр в исполнении ансамбля «Бузлук», поскольку он уже давно стал казачьим гимном. Итак, «На реке там было на Камышинке» поет ансамбль «Бузулук».

«Брови мои черные». Так начинается следующая песня, которая относится к семейно-бытовым по своему сюжету и находится где-то посередине между протяжными песнями и плясовыми, запевает Яков Иванов.

свадебная игровая песня «По сеням синим». «По сеням, по сеням, по новым, лютая свекровь похаживала, невестку свою побуживала». Сюжет не очень веселый, но это жизнь. Да, жизнь невестки после свадьбы была непростой. Нужно было найти общий язык со своей свекровью, что не всегда получалось. И так поет ансамбль казачьей песни «Бузулук».

Замечательное трио «Константинополь», ну или проект, как сейчас принято называть концертные программы, или объединение музыкантов. Сенегалец Аблай Сиссока играет в ансамбле на коре. Лидер-музыкант Кейта Басьян на ситаре. Ситаре, не путайте с индийским ситаром. И, наконец, Патрик Грэм, скромный труженик ударной установки. Итак, кора, напомню, струнный щипковый инструмент, 21 струна, это такая африканская лютня, только держит ее вертикально, и звук коры все же больше похож на звук арфы. И это инструмент гриотов. Давайте вспомним, кто такие гриоты. Это каста музыкантов, бродячих или придворных, хранителей традиционного устного наследия. Сказаний, сказок, легенд. Теперь о ситаре. Еще один музыкальный инструмент, похожий на лютню. Тоже струнно-щипковый, унисонный, четырехструнный,

средневековой персидской поэзии драгоценный памятник и еще и музыкальной культуры. Потому что музыкальные инструменты были в то время своеобразной метафорой, символом чистоты звучания, духовного поиска и стремления к божественному началу. Творчество персидского поэта Хафиза Ширази принято считать вершиной персидской литературы. Полное имя его – Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази. Он жил в XIV веке. Высокая поэзия Хафиза Ширази и музыка – одно неделимое целое. Мне представляется, что его стихи звучали под тихий перебор струн сетара. Пение газели представляло собой неторопливую и возвышенную беседу с Богом. Это пение доводило слушателей до экстатического состояния. Трио «Константинополь» с композицией «Марьяма» на стихи Хафиза Ширази. Куплеты по очереди поют Абласи Сокка и Кеэта Басьян. Они же сочинители музыки этой поэтической газели.

предварить следующую инструментальную композицию, мне бы хотелось мудрым изречением Хафиза Ширази. У слов нет языка, которым можно было бы передать секреты любви. Ну и вот еще одно. Работа начинается сразу, как только вы открываете свои глаза утром. Трио Константинополь, Абласи Сокка, Кора, Кейти Басьян, Ситар, Патрик Грэм, Перкуссия.

Возвращаемся не в средние века, а в близкий и такой далекий 1982 год. Возвращаемся, чтобы насладиться звучанием не то балафона, не то ксилофона, не то маримбы. Волшебные звуки, которые оживляют древние мелодии, облаченные в современные лады и гармонии. Франсуа Линдеман и Себастьян Санта-Мария. Людмила Осипова, автор-ведущая программы «Фолк-альбом Радио России». Наталья Замиралова, режиссер программы.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За сутки в зоне СВО уничтожено 144 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ. Россия не будет мириться с неонацизмом на Украине. Об этом заявил Владимир Путин. И в Роспотребнадзоре рассказали, кому обязательно нужно привиться от гриппа. Все подробности далее. Российские военнослужащие в течение минувших суток уничтожили 144 пункта управления беспилотниками Вооруженных сил России, Украины, 82 наземных робототехнических комплекса и 9 станций спутниковой связи Starlink противника. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли 53 пункта управления беспилотной авиацией и 9 станций спутниковой связи Starlink. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Мисько.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Васильковка, Покровская, Коломийцы и Софиевка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 305 военнослужащих, 3 автомобиля, 9 станций спутниковой связи Starlink, 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 пункта управления беспилотной авиацией.
1: В то же время бойцы группировки «Север» уничтожили 254 беспилотника самолетного типа ВСУ. Противник также потерял 88 октокоптеров типа Р-18. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы западной группировки сбили 107 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Россия не будет мириться с тем, что сегодняшние власти Украины положили в основу государственной идеологии неонацизм. Об этом заявил президент Владимир Путин.
3: Несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности, имея в виду прежде всего идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли такую принципиальную позицию. Ну и действительно, это удивительно, что сейчас происходит в Украине. Это героизация нацизма. Это еще полбеды, но проблема-то в том, что в основу украинской государственности сегодня положена эта неонацистская идеология. Героизируются люди, которые сотнями тысяч уничтожали поляков, евреев, русских. Сотнями тысяч. И сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Вот это ужасно. И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю. Как ни странно, даже в сегодняшней крайне сложной ситуации считаем важным, что кроме нас на обстоятельства подобного рода обращают внимание и в других странах, даже в тех, которые далеки от симпатий в отношении России.
1: Глава государства также прокомментировал ситуацию на топливном рынке России. По его словам, вопросы с горючим пока решены не все, но их урегулирование находится в процессе. Накануне он обсуждал эту тему с премьером Михаилом Мишустиным, который держит ситуацию на контроле. Кроме того, создана специальная комиссия. Московские застройщики вынуждены активнее предлагать скидки из-за падения спроса на новостройки. По данным Росреестра, за 7 месяцев этого года число сделок сократилось на треть. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости, средний размер дисконта сейчас составляет почти 8%, тогда как год назад он был около 6,5%. Доля предложений со скидками выросла до 60%. При этом рекламные объявления о скидках в 20 или 30% часто являются маркетинговым ходом и касаются лишь отдельных условий оплаты. В реальности в престижных районах уступки не превышают 5%, а в менее популярных проектах могут достигать 15%. Привиться от гриппа в первую очередь следует детям, пенсионерам, гражданам, которые страдают от хронических заболеваний, а также тем, кто регулярно контактирует с большим числом людей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, для этой категории людей грипп – серьезная угроза жизни, а не просто температура, простуда с температурой. Во вторую группу, по его словам, входят те, кто в силу профессии ежедневно контактирует с большим числом людей – врачи, учителя, работники соцсферы и торговли. Для них вакцинация – это вопрос и личной, и общественной безопасности. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Граждан будут прививать бесплатно. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре вырос на 23 сантиметра за выходные и к утру составил 524 сантиметра. Об этом сообщил мэр города Сергей Заплутаев. По его словам, все выходные в городе возводились дамбы, а там, где это необходимо, запускали мощные насосы. Сейчас эти работы продолжаются. Как добавил Заплутаев со ссылкой на прогнозы гидрологов, к 28-31 августа уровень воды в Амуре может достигнуть отметки в 530-550 сантиметров, а во второй декаде сентября до 650 сантиметров, превысив уровень опасного явления. В столичном регионе ожидается похолодание. По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца, в понедельник еще тепло, а дальше надо готовиться к осени.
4: Следующая неделя пройдет под знаком похолодания. В понедельник в тыловой части циклона будет облачно с просветами, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11-14, днем посвежее до плюс 18-21 градуса. Ну и далее будем погружаться в такое уже предосеннее состояние.
1: Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что этот август в Москве и в Подмосковье выдался не слишком дождливым и, скорее всего, месячную климатическую норму осадков регион не выполнит. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Краснодар победил махачкалинское «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 78-й минуте защитник Краснодара Жубал забил гол ударом через себя. На 62-й минуте форвард «Быков» Джон Кордоба заменил Дмитрия Воробьева и впервые вышел на поле в текущем сезоне. Краснодар одержал победу во всех матчах на старте чемпионата и с 15 очками возглавляет таблицу российской премьер-лиги. В других матчах «Крылья Советов» победили «Акрон» 3-0, московская «Динамо» переиграла «Родину» 3-1. В первой лиге состоялось два матча восьмого тура. Уфа победила «Енисей» 3-1. Красноярцы остались в меньшинстве уже на 41-й минуте после удаления Никиты Шершова. Ленинградец и Челябинск победителя не выявили. Здесь ничья 1-1. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье в Уфе и завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Наша команда одержала три победы в трех матчах в рамках турнира. Ранее сборная России обыграла команды Ирана и Белоруссии. Российский велогонщик Арсений Любешкин стал серебряным призером чемпионата Европы по BMX-фристайлу в немецком Дармштадте. Чемпионом Европы стал британец Джордан Кларк, бронзу завоевал француз Антони Жан-Жан. Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. По итогам всех взрослых и юниорских соревнований у мужчин и женщин россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей и стали первыми в зачете. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов и небольшой дождь. В Архангельске дожди плюс 15-17 градусов. В Петрозаводске дожди плюс 14-16. В Вологде плюс 15-17 градусов дожди. В Сыктывкаре плюс 20-22 небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 14-16 градусов дожди. В Калининграде плюс 17-19 кратковременные дожди. В Перми без осадков плюс 21-23. В Кирове плюс 19-21 временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге область облачно, дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь и плюс 18-20 днем. Сейчас в столице плюс 14 градусов, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Чорні та Сиктивкар, Бурасов, Талун Мостелищ, Кижньоля Длун. Говорит Сиктывкар. Доброе утро. Сегодня 24 августа, понедельник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: Бурасов, студия Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторияс. Сентябрь медводжалуна, республика аново щас мата, кык шо квайтымын школа. Партая сая пух щас ыкмыз да скуем щурстны в зон. Наш, как ямыз щурсыз, медводжаш. Велчанын ясын да детсад ясын ужалы да сквайт щурсгагар педагог. Таво ыкмысыд да дасыд класс яслы дачтыма история да общество знания кужары шия пашта ыткод велчан небаг яс. Став школа ыстыма олыма туйдам шерти уштас яс. Унан Короны выбородный город Сауржьяс. Россия советовал министр Сергей Викравцов СКД. Та и колы медым буржика околины памяти щетын тыдын луньяс. Но уржца быть бурмадным. Джонь тащам выльмадам яс кутасны нуадны воде, став щекудлун вылы виджеттек. Школа ясын пондасны течны челять поведение ищ оценка яс. Урок торкал ищасыз позжас петкадны классыщ. Тыд чуман чинтама велдыщ ясын дачтан отчетлыд. Пыртыма и ыткымын мукыт вершем. Ущин Сосногорский емден да удара район ясын велчанын яс вощем кежлы тырвые дачыщ. Койгорт районын вырмадыны ыте школа. Тыдым лун ясы тая кады кутасны щетны сетчас интернатын детсадын да ичет школас. Дачтыщам кужа уж ясыс мунын республика пачта. Вырмадыны жыр яс да шочанын яс джонталыны стройбаяс. Бурмадыны гыгырса да сыч воде. Мечар мог яс пывстын вичны челяцца лёг сомыщ. Котыртны быдлаан бур да кола на тыдым лияс щетаннок. Ижва районын гыгрыс пызан сайын чорнитесныжы выль велычан вокежлы дачтыщам юлыш. Район савешкадлан котрын юрнодыща свежыч Анжелика Батманова пасыз. Мы тапыря бюджетын щымыз эча, но быть котыртны челядлы бур условияс. Уна учреждение шытчес оцыгла мукадла, виджесны ас, нажа витам тор, вузалысны теплицаясын быттам тор, кружок ясыш деньга. Дон бочтых джонь тащесны бать мамыз, пас ема учреждение ясканы пыртама коми щерьяс. Войтыр зылесны мичмадны перкадны школа яс пышса и гыгырса. Ошкесны грант шедыдыщасыз. Став вела чанын дон ялым Рынтыдовчес вощин дачыщ быдлан. Талун республикан шежимдат шурсыщ унджык велычыщ да дас нёль шурзон посне бочтыны коми кыв. Важ олам да вуж войтыр культура шерти тыдым луньяс. Суттад велдым юканын збыльмадыны мата кык шо комын этнокультурны учтас. Шымыртыма квайт шурс челяде свитчань дас как ямыс арасыч. Мукаттор елыш таво шонат поводя пукчам чане республика савыр ясын вылы шо сайы өз елым. Кызвын нас помка нас лойны чарт бияс эчанька езлан идыртым лун вэсна. Бір якады ёнжы камайшы для своркута дорса тундраан пыжар. Кусат чесны инта ущинз да печораса айвио юкын ясыш войтыр став нас комын коем морт. Сот чес ветымын сайы гектар карлик кыж яс нич куст яс. Выры сэны озбыдмы чы свой свойвы в кар район ясыч. Йозыс чайтесны, воркутащань. Специалисты щертез быль вылаз, ямал ненеч кычыш, кыны сотчес бытсан, квайтымын шурсая гектар. Комиан вечка дыщас тытчадыны, миан регионын пармаса вывты бура виджаны, вылаз кужам луна войтыр. Быттыны вой вылын виноград? Позже, тачо, кулындын районца оз, як пошелокын олыш, Тарас Комлев. Пенсионер даскы квонин, водит чё тая лун в быдмаксы, чукарта бур урожай. Чёскы туш яснас, чёс мащес, Елена Золотарёва.
2: Тая быдмаглы лышала найныс, некоман чурс километра сая, но ёна кавозьмущены позже бочный урожай таны. Виноградышку им щикас, Тарас Комлев не без почта пыр, но коли дысотес русбол, эска порьедлены вызалыш яс.
3: Вычитал в литературе, что русбол – это столовый сорт белого цвета, беленький. А это видите какой?
2: Тарас Комлев локтискоми квайтым на двое. Саверома сэки нимал и снажитковалый бур и бычка свулыса вайлис на суерсаеш. Самантория керка сылывич мадисны коман в омысте. Сэки вирыс и садьмис.
3: Я сам с Украины. У меня отец тоже этим делом занимался. Сильный виноград был у него. И вот что интересно, когда я на Украине жил, мне как-то не тянуло к этому. А приехал сюда, на север, появился, значит, кусочек, значит, земли. Картошку там сажали проще, а потом огурцы, помидоры. Потом, думаю, а займусь-ка я это, попробую, значит, виноградом.
2: Бытты на виноград сблювала щека, кола помща вундавна и югланда я свычную азартны пас, и пенсионер кола и тывьедны бура.
4: Тарас Григорьевич на виноградан кык теплица, иная або поликарбонатыч, а пленкаыч. Сывас намы винограда с бура тывье лым толая слон, и тывкежла пленка кола кульны.
2: Воч тулысын теплица сашонта пачан, гожамын чыш, да с градусочка кычджык. Кичкалазев шочан, вужис пача сучады васа, но кыджи як салы амуан верма быдмы на виноград.
3: А виноград, кстати, больше всего любит каменистые почвы даже. Вот почему самые хорошие это виноградники, вот именно там, где горы, скальные, знаешь, грунты. На песке тоже это хорошо себя, знаешь, чувствует, потому что песок отражает солнце, знаешь.
2: Виноград лукола кишмены наш так как тылыш съешо мана, став щемья, нюль челядь да даст внукан, чесма сейчас на октябре помен, коля свина пуктыны. Тарас комлевы регатыр раз, как ямы с досарас, и керка ерын прост пелес або став сосадитыма. Помидор яс бытте астраханин юмов да зев гырыш, кожаянан могас град вы впуктас, а гытыр помет ворсатче джорьесен.
1: Коми войтырыш, водимачи щас аджишлыцны мин цифрын юрнадыш. Дениц мчедлешвелика цылан кывя шерте, колям вол некамын ичет шикта нюжадысны сотовы ита да бур ытывез. Колам дин районца кушба дон шиктясын, лагин як пачалкын жыц помавтымна. Министр шуэскан и языс водимачи ман гылыс уйтаны, сэны ужас муна адья. Асо печораса тайнилавын оз тырмы гылыс лыды и тачам гресса он вермы пырт Уштасас. Коми войтаршан министр витчеше отсак мед ышадны ясы. Республикан коли кыж ичат шикт, кыча оз воне кучан сотова етат. Немен учадыре позже етчевны сымын спутник телефон пыр. Тавлын ставыс тыкывзыны двальтарияс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк, я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Эфирин Миянкат.
11: Бурасы, таун курам кывсен Иван Куратов лыщия мучтас. Даштыма кукчур сукмысы двоен. Кортуры сылан чужам чань, щёщичим да сво.
12: Вича уланет студиян Галина Ведерникова. Тава гушан тырыс Иван Куратов ланчужам чан чёщичам да сво. Гыгырвана мы республика лэтая уджит да то чана пас. Ми юртлым тыянлы куджи дащ тыщесны так ижлы учёныяс, куджи муны споэт ланщик тынгаш. На будва пасен Иван Куратов лыс чужан лунца сидежи и Сыктывкаран. На мудлун. Иван Алексеевич чужлама Юль Витадлуна Иван Лунвачин та шерте и ним сыщетлымаш. А юркарын кынысы сыйджоулы заучавлыз пасхены юль даскакям садлуна, вульнога календар шерди. Кыджи будво гыжы щас волысны таялун курато памятник дора, качты лысны сыяс, пуктысны памятник дора джори чес. таборын куратавлан литературный музейен чукарчилысны гижишес, общественный котырьясышес, чёрнитесны ракетана да пыдюбуктана мортилыш, лютесны кубырьяс. Пана дашлемы свалидёна кабыднышта сывасна, мыймунасы музейлен вылькеркан, а керкаяс купич сухановлан вывламоланынес. Кукшева сайнзе из кубадлымач, и сывеншенчан мыйсек шакадынен, Устесольскин вылымач дачам учитда мича уланын яс. Мы кушлымач овнысык шайюз, и овлымач мича, а бомыльджика учиткар яс кытка уткодямна. Дерт и тачам керка эсэс вэв уна, но и дыюны остава новны юг да кубы дворе чесын. Кучам кэкады суханам керка сывылы вузалыма карсавич кэдлы шеслы. И сэне революцияч мэшчэ чесны учреждэнь яс. Вылы сэне и уез савилычанын, кыну ужалыс мыйт так аккуратов, и тапон да нышта вылы долы чылым влад. Мишорните музейн вешкетлиш Диана Холопова кад.
13: Музейлиш вылы керкасы, ми вичишем да саяву. Медва чуя чем тысяча окмызда скакьямы садво, коми езлан съездора, и ная миян кад вылыны утлан, чуч, а сыща Юрий Алексеевич Спиридонов, сыща республикан вешкетлиш, кырымалыс резолюция, Кывгыртад, мы тая керкасы экономи ыны омычим, шепны куратовлан литературный музейлы. И сейки же, учыч, ми лышадым сит шушана научный план, медымешке питкадлыны тая керкас, джоннас ком литература аслы сымымсы, дас нёледнымсянь. Мы ласы же, сывас нам и дас нёледнымын, Стефан Перемскишань, лыдища коми кывлы подупуктым. И он я кежла, конечно, вот талон я лун кежла, миян больше там асымынна өте юкан. Все куратовлы шеем юкан. Тая экспозиция, конами вишталам куратовлен уж да улам елыш. Ну а сеща чай там мы недр кадмышти гашка, гашка и тава, гашка и мыдба, кор луаз победалы квайтамин витво. Миян больше ясный мукад зал яс. Шуам держа, наверное, сие залы, с конами гутам петкадлена коб литература листовымся. Кыжедным заводи чемщань, о скольны бок, меткати победалам лоа юбилей. А вот воджа залы, слоя чем, гашканя у нас, чем мишуам шоккодь зал, сие лоа чем репрещая вояслы и ком литература война вояса. А сеща быть бежедлены каводжаджик, миян улы суттас, лоя зал, кода слоя шиема, он я кача литературалы. Мы на метаде шуем, мы он я кача литературалы, тоже коло петкадлены он и же. Метка тешуа гижище асыскмиян каду орчен, сывас нам и он и кады сычем. Музея волышка аджас шуам гижищлищ портретца, аджас сылыч произведения, аджас сылыч книгаса. И гашка сылы окота, и еще кей пан дашла с грешишской дмиян музея, сылы лова окота, наверное, людины книга са грешишлыш. Вот та весна ми он якадыч литература сапута миян вылькерка са питкадлена.
12: Но ты ян гертавлы им ста пужан луны сымын да экспонат вылы чукартама, важаш кирка асна улыган, но воджи вылы туялым ясы слоанына, мечай та унаторна пужас альчины и архив ясыш. Гашка и кучемка гиже диас черти литературови диас еще мыке аджасны стався, ты сия бара петка для надасланы д'экспозиция.
13: Держа та джейло, медва школа виштаны сиялыш мы миян мужи есть чужес тысячу окмышек вайтам нокмыса двое, сек коркуратовлы чужем шани стырыс щоком инво. И вот позже гашка ишка вылы мунны мужи есть кокнет туед, шуам чукартны куратовилыш материал, дарыд вуш ювшес. И ставис. Но музей медва джалун ящанис, и та школа виштамны ужидатке музей лепудов пуктышлы, Тамара Алексеевна чисталёвалы, пуктыс асваджас ужидмок. Чукартны материалсы не сымын куратов да сылын рыдвуж елыш, но и джонь нас ком литература сымым елыш. И вот ми сывасна ишуам, мы тая музей слоя куратов нима, мечай там. И таны лоя петкадама джонь нас литературас.
12: Но вот ташня Диана Григорьевна, кучи коми морт, кучи морт, коди немся коми литература сичету яле, мы ешке вот Диан летай нимес. Век же окота торген нин шона да кажетеш не тавасе, миян Иван Алексеевич.
13: Ми медвачко сия тучи одним Минам чайтем шерти куратовлен немец тав коми мортлы маты сададона. Отике, а мотка от куратов олы сачамкада и гижи сачамкада мой коми небег ясе спитны. И куратовлы кола вичтамны уджид атте сыщ мы сылен вылама сачам уджид кысьем, сачам уджид смелым, наверное, сыщ мы сие гижама и абу тытлама лыдишишся. И ну что сыщ мы сие гижет засак высаднемен. Сек корчужец роч литература. И секи из навыны финно-угорской юзлен литератураес. А миян коми юзлен. Чужец именно секи литератураес. Корчужец Иван Куратов. Вот сылосна минам Куратова за нимес мата сейдона.
12: Сыктывкарнжа мунас Куратов лишием конференция. Качачукарчи лысны туялышес, виладышес, асмо тудмалышес. Куклончежен уджалась вичекция, да вилы вичталама велюна сыланку бурада научный гижедес, оланту юлыш. Микоры доньявны конференция лыш учца, куминалка ширын сакы в литература да история институтом уджалыш, филология кандидат Татьяна Леонидовна Кузнецова.
14: Конференция стала весьма артмис пашкет. Волисы даже суерсаеш. Волис дома каш Петер, ся венгрянула, ся туя финьогра литература яс, и ся сбурата ден са финьогра регион ясен. И вот ся волис таче мияне са самися. Тоже пыди пукте курата вес, и гагарва курата лыш тачан лунце. Си же волис насы Удмуртия лыш, Чебоксара лыш, и Казань лыш литература туя лыш яс. Сич Василий Михайлович Ванишев, Удмурт литература туя лыш, тогда сижу я кураталась поэзиясе, туялась гижестаялась, и вещик-то слышкой буряса уже, и слышал сам себя чашпоэт. Родиона Виталий Григорьевич, войс Чебоксарович, сия туяла чуваш литература, но пачка да веде и регион литература вылэ, и баража бурата да кураталась творчествосе, и курса орча да кураталась поэзиясе, мукад литература яскед, и кажала, мы отуфте мянскую литературу яскед, мы една турьяланыс, и та азев точана. Тая конференция вылэн, мы чернитим эксамон куратор творчества елыш, но зелим гидно слышь творчество, сам мукод литература яскед, и точедно кушам пай куратор пыртис, коми культура, да и фин ягра войтер культура. Бытеке ми кыпедим талон слышь творчество се, и бытеке щамим, пыдышанжу квичедлана слом поэзия вела, и гагарводны, мы же са пыртис фин ягра культура. Кушам сылан паес. Мечайта да, ути бакшан тай виджес, корми урча дам, слыш поэзиаса, мукот литература эскет, тай конференция лан йона тэччес. А мэтке, петкачес старшам вич, мия литература туэл сейчас, зелисас пыдычанджек гагарваны, да виджедлены слыш творчества сэ. Мечке бутурьеди Павел Федорович Лимировлыш, Шорнисе. Ся уна вонин туяла куратовалась творчество се. И тая конференция был баражи петкелис. Мы ся воджемуне совмедащи с концепция се. И мы думай там и сылан вичитласа са баража воджевощков. Кася шуну мы эске локны мияне гыщас, эске локны мукат карящи стуял щас, эс бы артмы та пашкат шорнис. И се петкелла мы тая конференция с миян баража кушамки вощко водже. Кусян статочет, но мы та конференция с эзов просто кураторское чтение, а та вы уджиджи конференция, конференция стаджи шучис, кураторлен творчество и фин ягра, войтерлен литература яс. То есть мы пачки джи кань виджадли. И та конференция вон уджалась со сэшем секция яс. Куратор творчество, да, фин ягра литература яс, а вот их секция. Мы от секция вали куратор лингвистический аспект яс, то есть таня видлась нас слышь кывсе, и мечать, мы унавыль торвош, та сэсна тан, кутас на уджав на талон. Вали сажем секция, кажи, коми войтерна культура да история, да, то есть за вбор мы локти семяны историки, с краеведиас, на видалась на куратор еще похасе, гагар водисус, кажи, да мы с вами слон творчество, и ты слышь творчество, общественное да социальное сиакад нас. Колно что шуну мы, тая конференция, уджал история секция Геннадий Федоров Елыш, Танчорнис Мунис, того Геннадий Федоров Елыш, Тыра Шуар. И та юбилейцы баража кола пастины, кола величорнитны, слонотворчество вилыч, слонолом вилыч, и вильно гашки виджетно слонотворчество вилы. Сыктывкарн тая кадр же уджалась методистясн шексия. Та вилодыщас, коди совмеден слащен с методической кужан лунце, и тайлыч на щорнитеснес. Там нам бы тика артмисажем семинар. Мен конференция высочем Юкан, а спала семинар, методический семинар. Тен семинар на свечке для Зоя Васильевна Остапова, все методист, кужич методист, у навонин уджала и матер тогда, и тогда мы за тогда мы у нас юкшис. Кстати, пастина мы, та конференция вас ужалась нас у на том туяла сейчас, та тоже Зевбур, вот же сами куда-то виденилась, мы думаем, там и у на турна вот сейчас нас ная, вот же у нас нас. Сидже, чорнито сейчас, ще лим щань судить свою проблема, яс, що кулагашки вайна, курата влеч, шою слеч коля ся се таче, да мед чужан му накуїлис, мені вермім волини, сланкувале, і сидже сил чорнітне, коли на уджну одне так уже. Сидже, у на виль проблема, яс, от едис література туяли сейчас, що чорнітце силиш мій, коли Кужиман вуджетне, Иван Куратович, кубрясе, мед кувесвале, и рочвале, и мукот кувесвале. С вас на моей литературе туре сказали, с моей, у на наверка са вуджетене, люк на гагашке, куште мен вуджетене, слыш кубрясе, и Куратован тетча лунус воше. Вот шам рочь, я скоро людей на слышке выбрался, ози гагарван, скучим так жит поэт. С вас на моей рочь вуджетене, я успеть качи, о стыдав. Волынная конференция в

0: Та Акуратова Олег Валерьевич и Глазов Николай Петрович. На бутик не важно, ты думал, мач, мы на Куратов родичец. И на лозевнимку тая, и на таче, некому нашли 80 в каре, медом тэд мачны, коми ёскет, аджил нашинас, чужан му сына, комис тоже на артмёмы чужан му. И на ту же чёрнитинская конференция авалан. И мы думаем, там мы нам мунам Куратова, и сен наку там чёрнитина шта. И Куратова рад ужас, когда мы сказали, что на бутик не мы кодященцы, когда сен буджика тэдмавны коми ясы. Ми вермам даже ним кодящным, и тачам ен бия ёс, рыдбуш куратавлен.
1: Волосны тая чукарчем была сунан, чачаму кад республикаеш. Казанин дыркад ола комиянь Альбина Обрезкова. У наво сэту яла куратавлы шоуламса, и тая карас поэцит шоувлэс. Тая пырья Альбина Петровна ваис ашискык небэктор. Ним ясыс небэг ясыслан, Георгий Степанович Лыткинлен Николай Иванович Ильминскийлы вылещурам пишмаяс. Да Иван Алексеевич Куратовлен коми поэтлен маты статуция сыч уте. Альбина Петровна Тачевич тали сасла стуялам яс юлыш.
2: Куратовыс вилыч из Казанин. Почти воз я сэны олыс. Сэны гижима сэлан меча борст стихотворение смена муза. Ме тая стихотворение сэн Тедмады минам велод чеш ясас. Мед школа ану жалы, велоды. И педучилище он тоже ужалы. А они ужала Казанский государственный университет культуры и искусства. Тоже велода. Вичтала Куратов елыш. Сы стихотворениеса лыдя. И комиков вылан. Но мы о чем тоже ужали рочка вылан. Переводчик Иисус много переводит она. А тетраден дынеш, юга джекабе за столом каминеш. Та я вот куим стихса, вот все, кыджи, быть такая месе крука считая, куим строка до раз. И а каталоис, да, кучам, мен камилек Казанин, а сачам с каминес, да, вылы.
1: Альбина Петровна Шуя, мы тая вучат дымасабы стыч. Камилек се и читик би, а каминес кодилищ, Гишче Куратовлен Кубрын, вылесулала активизален, военно училищен, кынысе вилечис. Таясылыш мопса джуга мартме. От Казанин се гижес медбур кубрыяс, сенесе виштала воча олым елыш. Медумыш, шу Альбина Петровна, се кысе шуна, мы сылан тетрадиш биес ловжас югаджика камин черти. Унатар сысаян кыны гижема кубрса.
2: Казанин вилечины воясны кыкан. Вот сия. Иван Алексеевич Куратов. И Асигнарит Иванович Попов. Куратов из Средней Азии, сены кулыси, комиму эзи волы. А Асигнарит Иванович все колес Казанин. Лоис я прокурорен. Все азы в Мортесолома дожды
1: Альбина Петровна тут чеде. Мы Асигнарит Иванович кыси с юзадны Куратов лишь гижадесы. Тайлыш ми людям письмясыш, кодес гижема шемиречиеш Герашим Чистопольский и устама Василий Чистопольскийлы. Ми петкадла, шуя Альбина Петровна, мы тая Василий Секретович Попов, тайлыш гижема неоджит книга, куратовлен маты статуция сыщути. И гижема тая мортьевщис, сия кольчи сказания, ужалы своенны учреждением прокурорен. И ачисылыш письмясы Ильминскийлы Альбина Петровна Обрезкова. Ачис Ильминский свылыма педагог, сейлуще для мамукатку в ячеля для училища. И дачтема на яс вилодан быца система, вуджа для мамукатку в яс вилы рочищ крестьянской небегяс. Мыль аккуратов муна сказания. Была военная реформа, и сия кадас у сысольскан тупкащес училища, кану вилы для скуратов, и бурак этап анда Иван Алексеевич крута вежема ачистуевичца. Конференция Дырья Альбина Обрезкова лишь доклад сэкюзэс на щулэмщань, и цыевиштэлэс у на четвертом тор ясэлэш. Та я шорнишэс гэгэрван, мы позже на ту явну куратавлэш олан и гижантуйсэ. Альбина Петровна тавэлэ кутэ лача. И на что эти мурткэн мэн мокэ тавэлэ варавэтнэ. Коми гижэш Нина Никитишна Куратова рыднаскэй брайжэ, новлэ сэчэм жэовку джэй немалана жэмлякэс. Гижа комен, котя зверме волыны кебра азгажвала, матысчис куратовнима литературной музея каждывны дона мортас.
3: А менам зевним коть.

0: Nu, gyžišis gaškaimėjai nusičiam, tečiam, nu, bet jis kurato vlantem užėjus, amėjot kurato vislaš, ofsino vlidla, kuratšinės mi vyras saimunli, i ačiū mes tože, čiūstui, tebi tėmi kurato vrūdiš tože, i mi zivradmai, tečiam mužiai savo štis nešė, navirna olamas, slučainės, navirna, nynėme bu, ot voštis nite mužiai sa, atimena Suchanovskai kirkai, Kodėl važ, komi tradicija jas, kutis nusėkingin, jonis jėmien, kutas prodolžaičinė. O tavas namin būtinės, sičiam liubą, mūj įmena tačiuo šis temų žijis. Į įmenį kuratovą, Suchanovskai kirkan.
1: Nina Nikitišna, tai aš net kažką tožą kuratą vrūdčius, lietusomen vyras šertit.
0: Vrūdus kodėš, kad tada skučiam vrūdiš. No, samai glavnai smisėti, že mėžė sėtin že čiūžlį. Įmenam, anį kuratovskai praždik vėl atavo egverm kailinusą, kai bursa čia mes gyžį. I stav nas būtė mėsėtin, že stav lolan vėlį. Kėbara matuška, šiolėm šondišioj, čiūžan liulioj, čelėj dyr. Тенчит бойтерта, гажа вырвата, кута каштывны, кута шпыр. И вот мы вища, и так и бурса майка, это бить лошадышты, и людя, и биткен мы сочанти же куратовской вичко, чё эти бить кутырта, а гашка мударшанис, куратшинашанис, кутырта отик зонка. Іван Куратов, корка, сякі, корка, котра влежа, і буб яд, наверно, купайчилис, і миска шортит котра влез, і сія ще сталось мям, дубун биткінеш, мійка юрін бергала, і мінім сечам люба, мій, ну, а хоть мушай вішмі, а ще ровно биткіме кебра на кайлі, а та вони ще со, дачу пам'ятник дура дветліма, і ще дачу куратовський мужет, і мінім мушай даспо, барана помушлі, та я став саджанда, ще й бургенскан, та чі пам'ятник, Анда шанда күбір ясына лышкі бзанда, шылым бұлар лышычык. Оламыз бі кемунына, и вочына, и шады талымын фот томны вкаяста джан болысыны күбір язгі жаны. Бекке оламыз вочына күтас мұрны, и литература аз күтас вочына сыв мұрны, и Иван Алексеевич Куратов сыв бекке подов бұқтыш вілі. А воча, значит, и сычка, значит, күтасны кагіжна, и комиков есоз вош.
1: Ти ян, вот кебрашик тад шорнітене на коміна, да?
0: Кебран, шорнітене на коміна, но кебрашик ти свочити двали комун сез грізд. Оні, каян, кебраз, да, кірка я ставус на ту далену, грізд я сус ту далену на. І чун кірка с потуртамуш. Сишемі курян во кайліма арнас пішуа. Ну, мама, вай, чакво там моз, кайлам кебрад. Ой, мы сейчас кайлам, мы сейчас куратовский праздник вылей гвел, мы кайлим, и сюда кебра матушка савиджа для мрадика. Локти мами куратчина, мы веросяс мумны куратчина грездас, и именно сытан, кутон Иван Алексеевич куратовджа чужлым, и котравлым, и чекик Иванушская свод. И локти им сытан, значит, ту из асфальтовый зевбур. Прилужьет, когда все единячен, в общем, все ту из веды гитам яныч коми муса, роч мускен, вот. И ту и была спети, а места зивылым, и ставус гагарпал тудала, будь тем ша райша не смират, и ставуса вичада, и став деревня я ставус на тудала на кирка ясас. И мена шинва джойк нитаман петис, то я мша кучам гажа места, и муйлака мияна стрекитис, значит, куратчи на грездас, кук старука и кук пон. Кук пон сечо муса никаш мену кутисну нюлану и нюлану пон ясас. А мям шинба бурда, шинба петиза. Господи, ти дай конер яс миша и ловя яс чес нин тази гаштам шам нуд мену кутаджи нин любит, а мы сечо ману любит чим пон ясаска. Сеча набарыш локтисну кук старука. Бук муздас квай тарас поменам да шуас. Гошень порадчима, локтану код яска, ти тай локтан, ти андыш машина тепо, тодим цвет шерки изда, сразу самовар попуктима, и локтаму ти янос чайю нуодны, совет кучамыш. А сейчас я елена отчество сову надиме, елена анис я тодам уставным, и чадырим ян вали пионер вожатай. Сі вали м'яна свіли, да шулну то і йокту, ну то кубур, я стамі став комі кубурса туда, сі якат ще не сна. Сі вали став свіли, да, ані шуас, ме татан кутау на сит чач, кут чач оз бур, востановіт читай м'ян, курат чиназ, хоч твіт сетун вали м'ян именно куратов я стон. Астонос была ма часовня, вичка, хороший уджет были, ми помнит о нашем. Сейчас, с чем у навали стон том, я с чем гажа Иван Ландыр, я чукар честно, да. И стал зон казвали, кужен и гармошкан ворсны. Стал из гуды кашер, ну я с чем гора щула, не ектена, с чем гажа, они каим, да, как пони, как стару кастричайтена. Пошел, как стал сразу чистно. И вот все Елена сышла. Мы куда сетча джовны, кодыр был татен сетчам же гажало, кучи вывли, сия кады скорте, помни там, вера са сетча локти, да. Вы став с гармошкан зон, я спорсон, между прочим, став зон, мы с лоины став с зевтылкой зонка я, став с куратов я, куратов родышесь. Став с сетчам тылка, он же к смуны с нышам физик я, да, математик я, да, вот именам вера сес тоже. Муча ти ешкнеш медни ну джуджук фокус. Да ки чет вокта мучаш се чи мой како скин ставам с математик я да а там ши я да господ те да. Олег Валерьевич вот вела мака тоже мия родиш тоже а меги тод ми кодер за граница Германия долима си вела мака как разница тен атомная энергетика с ним тоже кучем ко мой кон инженер ли мы ли вела маса основоположник я сыскан. Там было мачте кик туда, но с этим корми меньше свои иностранные дела свели мы, вели кучем как куратовас новый специалист погорал они вели куратовас, не что, господи, кот кешь, свет влас куратов наем куратовас горал они, а все было мы они отчан не лавран воп бурн гагарвой тут мали мы все с этим значит мы к этому. А мы вели Германия, это же атомная энергетика, была уран добывает там, да. Олам осталось и джигит, чем ал.
1: Сичкарт мам и куратов, гите, мы им коми олам лишь уна место, уна тор, и музей, и школа, и литература, и шикт, и кар, став се утов, да се аслас, вын нас аслас лов нас, кот нен шама бы важен лов.
0: А вот все вот, гашка, кювиз, вот коми кювиз, да, мича, Кубуран шум комикувиз гашка и стався. Чукарта, стався от отувта. Философская, как думаете, что на гашка все стався, действительно отувта. Вот именно комикувиз. Мича шум комикувиз. И мед, ян считас мед комикувиз, мян. Вот на озбур, мед, между прочим, мед озбур. Шикт я с озбурана. Мед чорчалас, но мед бур шикт я заснаво становит частны. И олас, да выласны. Коми Войтерус, и коми Шиланус, и коми Кыргурус.
1: Кымын ончык юз тут малыны куратывали шолан туйсы да гиша дьессы, сымын ёнжыка тудов читая мортыслан шэнжи дана вежерыс, бура велечимыс да кусхим ясыс. А сэй пырдумайты сасласкыв я юз гилыш, кычешка мыя шулыны сэкшакады помтым дортым бур ясын улыш Войтер гилыш. Иван Алексеевич Эскис, сылан Войтерыслан лашу даджик, вирья яджиколам, и сей медвачка джача шулыс, шулыс мусаком и кывнас, шулан кывьяс. Таюш ми пырку там радить не давыла дон явны, ащенам дон амортес. Иды кебра сагаждырье, изучит Юргин и кывьяс. Рашиян Пушкин, Комин, Куратов.

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Коми-Гор.
2: Бурасов, студия Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторияс. Сентябрь медва джалуна, республика аново щас мата, кык шо квайтымын школа. Парта ясая пух щас ыкмыз да скуем щурстны в зон. Наш, как ямыз щурсыз, медва джаш. Вел чанын ясын да детсад ясын ужалы да сквайт щурсгагар педагог. Таво ыкмызыд да дасыд класс яслы дачтыма история да общество знания кужара щия пашта ыткод вел чан небаг яс. Став школа ыстыма олыма туйдам шерти уштас яс. Унанку Коронавы бырадны горца ужьяс. Россия савелдан министр Сергей Викравцов СКД. Тай колы медым буржига колины памяти щетын тыдын луньяс. Но уржца быть бурмадным. Джонь тащам выльмадам яс кутасны нуадны воде. Став щекадлун вылы виджеттек. Школа ясын пондасны течны челять поведение ищ оценка яс. Урок торкал ищасыз позяс петкадны классыщ. Тыд чуман чинтама велдыщ ясын дачтан отчетлыд. Пыртыма и ыткымын мукыт вершем. Ущин Сосногорский емден да удара район ясын вела чанын яс вощем кежлы тырвые дащыщ. Койгорт районын вырмадыны ыте школа. Тыдым лун ясы тая кады кутасны щетны сетчас интернатын детсадьын да ичет школа ас. Дащтыщам кужа уж ясыс мунын республика пачта. Вырмадыны жыр яс да шочанын яс джонталыны стройба яс. Бурмадыны гыгырса да сычводжа. Мечар мог яс пывстын виджны челяйцы лёг сомыщ. Котыртны быдлаан бур. Да кола на тыдым лияс щетаннок. Ищ ва районын гыгрыс пызан сайын чорнитесныжы выл вел чан вокежлы дащ тыщам юлыш. Район савечкадлан котрын юрнодыщы свежыч Анжелика Батманова пасыз. Мы тапыре бюджетын щымыз эча, но быть котыртны челядлы бур условияс. Уна учреждение шытчес оцыгла мукадла, виджесны ас, нажа витам тор, вузалысны теплицаясын быттам тор, кружок ясыз деньга. Дон бочтых джонь тащысны бать мамыз, пас ема учреждение ясканы пырта. Макоми щерьяс. Войты раззелесны мичмадны перкадны школа яс пышса и гыгырса. Ушкисны грант шедыдыщасыз. Став вела чанендон ялэм барынтыдовчис вощин дащыщ быдлан. Талун республикан шежимдат щурсыщ унджык велычыщ да дас нёль щурзон посне бочтына коми кыв. Важ олам да вуж войтыр культура щерти тыдам луньяс. Соттад велдам юканын збыльмадыны мата кык шо комын этнокультурны учтас. Шымыртыма квайт щурс челяде свитчань дас как ямыс арасыч. Коми войтырыш водима чищас аджишлыцны мин цифрын юрнадыш Денис Мчедлешвелика цылан кывя шерте, колям вон некамын ичет шикта нюжадысны сотовай ита да бур ытывез. Колам дин районца кужба дон шиктясын лагин як пачалкын жыц помавтымна. Министр шуэсканы языс водима чаман гылыс уйтаны, сэны ужас муна адья. Асо печораса тайнилавын ос тырмы гылыс лыды и тачам гресса он вермы пыртны. Уштасас. Коми войтыр шан министр витчеше отсак мед ышадны ясы. Республикан коли кыж ичат шикт, кыча оз воне кучан сотова етат. Немену чадыре позже етчевны сымын спутник телефон пыр. Август чежен республика Сатос ясно одисны как ямзда с чукарчилом гаш. Велосипед ясен муном, вырва виджан, спорт ордышем яс. Мастер-класс яс да сыч водже. Водже мащеш лыден куландин район ца джеджем грезд. Котрт лесны илля лунгаш, культура керка сэне абу. Тосканджи чукартлыны ясы некодлым вечкадлы общественны котрнац Тамара Напалкова агреца олыщескат ытув, панадалыны выльвон, ноданы ёв, чол Чомар Гажьяс Пасхины Верман Лун. Уджит Уджвача и Чилинин район Сащини Горья Грездыч Тос. Кати Котерчи Ставо Тулысна, а Вылынин дас мероприятие. Аслыснок Этуфта Олыщаса и Сыкты Динца Мальцев Грездыч Котер. Оскольчи и Луздорса Калина Тос. Ставыстая вещка дыма. Йозыслан Этамыткат Бурджикат Тыдмачем Йорташем. Бурнок Прысткат Коллялы. Этуфчем Вылы. Тавлын ставыс тыкывзинут вальтурияс.
0: Вести Комигор. Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета Коми. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
5: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
4: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Радио России «Комигор». Погода. По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин рассказал о выборе маршрута для второй ветки Северного потока. И слово «нишевый» претендует на звание слова года. Все подробности далее. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили 122 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Дроны летели в сторону приграничных районов России. Также за минувшие сутки российские бойцы уничтожили 254 беспилотника самолетного типа ВСУ. Кроме того, противник потерял 88 октокоптеров типа Р-18. Об этом ТАСС сообщили в группировке. В то же время военнослужащие западной группировки сбили 107 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
11: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильных бригад, бригады территориальной обороны в районах райгородка, Татьяновки, Красного Лимана и Маяков. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, реактивная система залпового огня «Хаймарс» и 3 артиллерийских орудия. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 1 управляемый авиационный боеприпас, 4 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 88 тяжелых боевых гексокоптеров и 8 барражирующих боеприпасов противника.
10: Средства ПВО группировки «Юг» за сутки сбили 99 беспилотников самолетного типа ВСУ, а также противник потерял 122 тяжелых БПЛА. Вторая ветка Северного потока могла пройти через Польшу, но для минимизации рисков был выбран маршрут по дну Балтики. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью «Вестям». При этом отметил, что отказ Москвы от этого проекта повлиял на нынешнюю позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по газопроводам.
12: Я давно знаком с Владимиром Туском во время подготовки к строительству Северного потока-2 и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром. И мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень. Экономическая целесообразность. У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши, немало Европы. И была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линии по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков. Ну, прежде всего, конечно, экономического характера. И тогда уже Польша была против. В том числе и потому, что, во-первых, теряются определенные ее экономические преимущества, как транзитной страны. И второе, Польша недополучала, ну, собственно, так и получилось, стала недополучать дохода от транзита наших углеводородов. Эта позиция для меня абсолютно не нова, я ее хорошо знаю.
10: По словам главы государства, политика Варшавы далека от симпатии к Москве. Однако даже там шокирована героизацией нацизма на Украине. Премьер Великобритании Энди Бёрнем в ходе визита в Киев объявит о передаче секретных данных для начала выпуска ракет «Скальп» на Украине. Как сообщили в офисе главы британского правительства, Лондон дал согласие на то, чтобы одна из оборонных компаний раскрыла секретную информацию о компонентах для ракеты большой дальности для организации местных сборочных линий на Украине. Как пишет «Телеграф», политик совершает первый международный визит в Киев, чтобы подтвердить неизменную приверженность Великобритании поддержки Киеву. Ожидается, что Бёрнем встретится с Зеленским и возглавит первое заседание так называемой «коалиции желающих» вместе с другими мировыми лидерами. Добавлю, в России не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Космические войска провели успешный пуск ракетоносителя «Союз» с космическим аппаратом в интересах Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве. Старт состоялся в 5 часов 40 минут с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Предыдущий запуск «Союза» состоялся 17 апреля. Тогда на орбиту вывели космические аппараты, также запущенные в интересах Минобороны. Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана серьезно ослабили международный режим нераспространения оружия массового поражения. Об этом заявил посол страны в России Казем Джалали. В интервью РИА Новостям дипломат выразил обеспокоенность тем, что Международное агентство по атомной энергии не осудило эти действия напрямую. По его словам, две ядерные державы атаковали объекты, находившиеся под международными гарантиями в неядерном государстве, и это создает опасный прецедент. Новая волна эскалации началась в конце февраля текущего года, когда Тегеран также обвинил Вашингтон в атаках на свою инфраструктуру. 5 партий проходят в новый однопалатный парламент Курултай Казахстана. Как свидетельствуют обнародованные предварительные данные 3 экзит-полов, они набирают более 5% голосов. Абсолютное большинство у крупнейшей партии «Аделет». У нее, согласно всем опросам, более 70% голосов избирателей. В Казахстане накануне прошли выборы в новый однопалатный парламент из 145 депутатов. В избирательные списки были включены более 12 миллионов 600 тысяч граждан. В день голосования работало свыше 10 тысяч участков, в том числе 79 за рубежом. Явка избирателей на момент закрытия участков в Казахстане, согласно предварительным данным Центра избиркома страны, превысила 74%. Некоторые участки продолжили работать за рубежом. Последние в США закрылись лишь к сегодняшнему утру. Выборы проводились только по партийным спискам. Слово «нишевый» может стать главным словом года. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Термин вышел за рамки маркетинга и прочно закрепился в повседневной речи, обозначая не только узкую аудиторию, но и нестандартность или редкость. Статистика подтверждает бум популярности. В 2024 году слово встречалось в СМИ 34 тысячи раз, а в прошлом году уже более 60 тысяч раз. В этом году рост не остановился. За полгода этого года зафиксировано свыше 60 тысяч упоминаний.
7: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2-0 в матче 5-го тура российской премьер-лиги по футболу благодаря автоголу полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Бариоса и точному удару Романа Зобнина, и поднялся на второе место в турнирной таблице с 12 очками. На 3 больше у лидирующего Краснодара после победы над махачкалинским «Динамо» 1-0. В других встречах дня московская «Динамо» была сильнее столичной родины 3-1, а тольяттинский «Акрон» уступил самарским крыльям «Советов» 0-3. Уфа обыграла красноярский «Енисей» со счетом 3-1 в матче 8-го тура первой лиги по футболу и поднялась на 6-е место турнирной таблицы. В другом поединке в воскресенье ленинградец и новороссийский «Черноморец» разошлись миром 1-1. Россияне завоевали серебряную медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье в Загребе. Российскую команду представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Мухаммаджон Якубов, Савелий Съедин и Илья Заика. Победителем соревнований стала команда Великобритании. Также Даниил Смирнов победил в индивидуальном многоборье среди юниоров. Радмир Мусаев здесь остался третьим. Всего на счету россиян 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали на первенстве в мужском зачете. Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с микста на открытом чемпионате США по теннису. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Медведев должен был играть в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. Теперь она будет выступать вместе с норвежцем Каспером Рудом. Женская сборная России по волейболу победила команду Белоруссии со счетом 3-1 в финале отборочного турнира молодежного чемпионата Европы. Среди игроков не старше 20 лет и завоевала путевку на соревнования. Чемпионат Европы пройдет в Италии и на Мальте в июле 2027 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: Погода.
10: Сегодня в Калининграде плюс 17-19 градусов и кратковременные дожди. В Перми плюс 21-23 без осадков. В Кирове плюс 19-21 дожди и грозы. В Уфе малооблачно плюс 23-25 градусов. В Оренбурге плюс 27-29 градусов. В Казани плюс 23-25 грозовые дожди. В Самаре кратковременный дождь плюс 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 21-23. В Санкт-Петербурге облачно, дожди, плюс 14-16 днем. В Москве местами кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 14, ясно, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. С 1 сентября в России вступают новые требования для управляющих компаний и ТСЖ. Запись жителей на прием отныне указано осуществлять через мессенджер «Макс», а официальное обращение необходимо принимать через встроенный в домовые чаты чат-бот ГИС ЖКХ. Обязанность взаимодействовать с собственниками квартир через домовые чаты появилась еще в конце прошлого года, но на сегодня активны только 30% чатов. Подключиться можно из приложения госуслуги «Дом». Главная задача, чтобы собственники квартир обсуждали вопросы содержания дома не только с соседями, но и напрямую с обслуживающими организациями, отметила руководитель региональной службы стройжилтехнадзора Ольга Микушева.
3: 1 сентября этого года управляющие организации через домовые чаты обязаны записывать жителей на личный прием и отвечать на обращения граждан, которые жители направили через встроенный в домовой чат чат-бот ГИС ЖКХ. Если управляющая организация либо ТСЖ не исполняет этих требований, то она может быть привлечена к административной ответственности.
2: Кроме того, управляющие компании ТСЖ обязаны круглосуточно размещать в домовых чатах информацию о своих организациях, часах приема, телефоны аварийно-диспетчерских служб и адрес электронной почты. А еще домовой чат – это канал получения полезной информации о нормах жилищного законодательства, чтобы собственники квартир больше могли знать о правах и обязанностях своих и тех, кому они доверили свое жилье. В Сыктывкаре совсем скоро преобразятся сразу 5000 квадратных метров участков дорог. На перекрестке Красных Партизан и Первомайской подрядчик произвел выемку грунта, уложил основание из песка. На большей части уже лежит слой щебня. Дальше – укладка асфальтового покрытия. После завершения всех работ на этом участке изменится и схема движения. Вместо двух выездов будет только один, как того требует ГОСТ, рассказал первый заместитель руководителя администрации столицы Александр Гонтарь.
4: Ширина проезжей части останется 7 метров, остальная зона уйдет под парковочные карманы с одной стороны и с другой стороны, ну и в центре будет также зона парковки, плюс тротуар 2 метра для безопасного прохода. Ну то есть мы приводим в соответствие с действующими нормативами, также будет перенос опор освещения, они будут стоять теперь в центральной линии, освещая как парковочное пространство, так и проезжую часть вместе с тротуаром.
2: Республика Коми присоединилась к всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая проходит в 40 российских регионах. Реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ее основная задача – привлечь внимание к аварийности на перекрестках и сформировать устойчивую привычку соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание уделят пешеходам и кандидатам в водители. Параллельно в республике развивают дорожную инфраструктуру. В Сыктывкаре, Ухте и Усинске установлено более 300 светодиодных пешеходных переходов, а в прошлом году в регионе появилось более 500 проекционных переходов. Продолжаются ремонты дорог, обустройство тротуаров и установка освещения. Культурная жемчужина Сыктывкара обретает новую жизнь. В Академическом театре оперы и балета Коми в разгаре ремонт кровли. Старая крыша прохудилась, а новая обеспечит надежную гидроизоляцию здания и стабильную работу театра в новом сезоне, избежав переноса осенних премьер. Не менее 20 рабочих каждый день трудятся на площадке. Кровля – больной вопрос не одного года. От протечек страдало сценическое пространство, гримерки, классы для репетиций. Вопрос стоял остро, поскольку дело касалось и безопасности звукового и светового оборудования, отметила директор Академического театра оперы и балета Коми Татьяна Зоря.
5: Для нас это особое событие. Мы понимаем, что в театре давно не проводились ремонтные работы, и, конечно, те протечки, которые у нас были по помещениям, где занимаются артисты, все это шло из-за кровли. Правительство Республики Коми обратило на это внимание, и при поддержке, в том числе, Министерства культуры нашей республики, сегодня мы проводим полные работы по ремонту кровли.
2: Подрядчик работает по графику, уже завершает ремонт над фойе, чтобы в конце августа зрители могли без беспокойства попасть на балет «Ягморт». А в целом работы планируют закончить к середине октября. В театре надеются, что ремонт кровли станет первым шагом к большому обновлению одного из главных очагов культуры республики. В Сыктывкаре в четвертый раз обновили аллею педагогической славы. По традиции, перед началом нового учебного года у стен столичной 12-й школы размещают новые портреты педагогов, достигших высоких результатов в своей профессии. В республике сегодня трудится более 16 тысяч учителей, воспитателей и преподавателей, отметил министр образования и науки Республики Коми Олег Холопов.
6: Здесь у нас размещаются портреты наших коллег, выдающихся педагогов. Это и воспитатели, учителя, преподаватели, мастера производственного обучения, методисты. То есть все те, которые сегодня работают с нашими детьми, с нашей молодежью, подростками, от которых как раз и зависит, кем вырастут наши дети.
2: Количество поддельных банкнот в Республике Коми продолжает снижаться, однако случаи обнаружения фальшивок по-прежнему фиксируются. За первое полугодие этого года в Коми-банке изъяли из оборота 5 поддельных денежных знаков. 4 из них – банкноты Банка России, а одна – 100-долларовая купюра, сообщил заместитель управляющего отделения Банка России по Коми Руслан Одинцов.
7: Если вы обнаружили в своем кошельке подозрительную банкноту, то сдайте ее в любой банк на бесплатную экспертизу. И хочется вам посоветовать простое правило. Правило 3П. Посмотри, потрогай, поверни.
2: Проверить банкноту можно по тактильным ощущениям. У меток для слабовидящих поверхность шероховатая, а защитная нить меняет цвет при наклоне. Полный перечень признаков подлинности купюр размещен на сайте Банка России. Новости культуры. Искусство, вдохновленное Приморьем. В Музее истории и культуры Сыктывдинского района открылась персональная выставка художника-мариниста из Владивостока Евгения Босака. Евгений Александрович работает художником-реставратором графических произведений искусства в Приморской государственной картинной галерее и преподает в детском эстетическом центре при Дальневосточной государственной академии искусств. В Сыктывкар он отправил больше 30 работ. Все они оформлены в паспорту, что, по словам директора музея Владимира Муравьева, позволило без проблем доставить работы с другого конца страны и расставить в одном из залов музея. Евгений Босак создает пейзажи, вдохновленные наблюдениями за природой. Его полотна – настоящие поэмы о красоте окружающего мира, от лесов и сопок до бескрайних морских просторов.
8: Мы с ним познакомились буквально недавно, можно сказать. Он был у нас в Сыктывкаре, и, естественно, он решил выставиться где? В нашем музее. И вот эта прекрасная его выставка называется «На краю земли русской». И вот он художник-маринист, шикарные морские пейзажи. Поэтому я очень рад, что он у нас выставился. Это вторая выставка уже из Дальнего Востока. «Амто Корякия» из Камчатки у известного коллекционера Людмилы Каюровой. Так что теперь надо решать, откуда будет следующее.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
2: В Петербурге завершился Кубок России по настольному теннису. За медали боролись 16 лучших мужских и женских команд страны. Состав сборной состоял из воспитанников отделения настольного тенниса спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Артема Семина, Михаила Рожкова, Максима Климовича. Наши парни показали характер на каждом этапе. По итогам группового этапа наша сборная остановилась на 9-м месте. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России. Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Новый день.
4: Информационно-познавательный канал «Радио Комегор».
3: События, факты, комментарии.
5: Здравствуйте. В студии Любовь Жангурова, за режиссерским пультом Роман Козлов. В столице прошла республиканская выставка-ярмарка «Достояние Севера». Свою продукцию представили все муниципалитеты, а также крупные предприятия, малый и средний бизнес, ремесленники, мастера. Всего более 200 участников. Прошли презентации, мастер-классы, дегустации, показы мод. Мероприятие было организовано на достойном уровне. В целом, в инвестиционном портфеле республики 86 проектов общей стоимостью более 700 миллиардов рублей. Вот как оценил состояние курируемой отрасли министр экономического развития и промышленности Алексей Просожих. Разговор состоялся весной этого года в рамках «Часа министра».
6: Преобладает структура экономики все-таки построена по обычному принципу на сырьевых энергетических ресурсах. При этом доля обрабатывающих, производств обрабатывающей промышленности крайне мала. За последние 2-3 года вот этот баланс, он мало чем отличается, колебания в 1-2% и связано либо со снижением объемов добычи, либо с повышением объемов переработки того, что мы добыли. Наиболее перспективные направления, конечно, это развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, креативной индустрии, вклад туризма, агропромышленный комплекс. Четыре таких столпа, на которые попытаемся опираться. А если посмотреть, как мы прожили прошлый год, то мы видим снижение индекса промышленного производства в 2025 году. А не только конъюнктурный фактор республики Коми, это общероссийский тренд. Мы в целом в Российской Федерации столкнулись со сложностями, связанных в первую очередь с введением в отношении нашей страны беспрецедентного количества экономических санкций, как на операции с валютами, так и на экспортные поставки, экспортные пошлины. При этом традиционно мы видим снижение добычи полезных ископаемых, и мы понимаем, что часть из этого связана и с компанией «Воркута», уголь, это добыча угля, идет замедление. Мы видим замедление по нефтедобыче, нефтедобыча регулируется соглашениями ОПЕК, то есть по добыче нефти и происходят изменения. Ну, мы смотрим, видим, наблюдаем изменения в добыче общераспространенных полезных ископаемых. Вместе с тем, доля обрабатывающих производств, наоборот, возрастает. Сыктывкарским лесопромышленным это бумага, картон и так далее. За 2025 год у нас небольшой, но имеем рост. Инвестиционная активность 128 миллиардов рублей, мы фактически подступили или приблизились к 2023 году. Точно так же здесь имеем снижение по сравнению с 2024 годом. И, конечно же, это тоже связано со структурными преобразованиями в экономике как Российской Федерации, так и Республики Коми. Вместе с тем, инвестиционный портфель сегодня включает порядка 86 проектов общей стоимостью 730 миллиардов рублей. Часть из этих проектов находится в стадии реализации, часть проектов находится в стадии проектирования, а часть, конечно же, проектов сегодня у нас состоит, скажем так, на стопе, когда инвестор приостановил реализацию проектов только лишь по одной простой причине – не понимает, где он возьмет оборудование, как он привезет оборудование. Также реализуются 4 проекта в области, приоритетные проекты в области освоения лесов. И еще 2 проекта мы ждем на подходе. То есть коллеги продолжают все равно смотреть в сторону леса, создавая рентабельные на сегодняшний день производства, несмотря на то, что лесники сегодня, конечно же, сталкиваются с проблемами экспорта лесопиломатериалов. Изменяется конъюнктура, война в Иране опять меняет ландшафт экспортных поставок на территории Республики Коми. Предприятия ищут выходы из...
5: В промышленной сфере трудятся преимущественно мужчины. Многие следят за своим здоровьем, занимаются спортом. По сравнению с женщинами, свободного времени на час больше. Это данные Комистата. У микрофона заместитель руководителя Татьяна Шерстюкова.
7: Средний возраст работающих мужчин в Республике Коми 41 год. 22,5% своего суточного фонда времени мужчины тратят на основную работу. Пятерку основных сфер деятельности, где преобладают мужчины, входят добыча полезных ископаемых, транспорт, обрабатывающее производство, строительство и торговля. Доля мужчин в этих видах деятельности составляет 56%. 91% мужчин в республике пользуются интернетом, 9% из них можно назвать продвинутыми пользователями. Это те пользователи, которые могут из интернета скачивать программное обеспечение. Ну и в сеть выходят как мужчины, так и женщины, главным образом для общения и развлечений. Мужчины в республике заботятся о своем здоровье, и 51% оценивают свое здоровье как хорошее. В свободное время мужчины занимаются хоккеем, футболом, силовыми тренировками и другими видами спорта. И 57% мужчин никогда не курили. Ну, ни для кого не секрет, открытие мы не сделаем, если скажем, что у мужчин свободного времени больше, чем у женщин. В будний день это 3 часа 30 минут, у женщин на полчаса меньше, а в выходной день 5 часов 13 минут свободного времени у мужчин, и это на целый час больше, чем у женщин.
5: В республике стали реже разводиться. В прошлом году свидетельства о расторжении брака получили на треть меньше граждан, чем позапрошлом. Госпошлина подорожала почти в 8 раз – с 650 рублей до 5000. Слово министру юстиции Александру Печенину.
8: В 2025 году в организации зарегистрировано 24 771 запись актов гражданского состояния. Это на 6,5% меньше аналогичного показателя за 2024 год. Снижение количества актов гражданского состояния обусловлено уменьшением количества зарегистрированных в 2025 году актов записи о перемене имени, это на 40% меньше, и о расторжении брака на 32% по отношению к 2024 году. Но здесь стоит отметить, что расторгать браки стали меньше в связи с тем, что у нас с 1 января 2025 года государственная пошлина выросла, по-моему, с 650 до 5000 рублей. Это невыгодно расторгать брак. Полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния являются федеральными полномочиями, которые передаются субъекту Российской Федерации и осуществляются за счет средств федеральных субвенций. На 2025 год такие субвенции были выделены на Республику Коми в размере 122 миллиона, на 2026 – 134 миллиона. Естественно, основная сумма из этих средств уходит на оплату труда работникам ЗАГСа. В прошедшем году в здании, в котором расположен у нас межтерриториальный отдел ЗАГСа по Сыктывкару и Сахалинскому району, проведены ремонтные работы по замене теплоусла и системы теплоснабжения. Ориентировочная сумма на 2022 год ремонта здания, то есть это и кровля, да, нуждается, и фасад, на 2022 год было заложено 73 миллиона рублей по смете. Если сейчас смету мы обновим, то это будет порядка 120 миллионов рублей. Тем не менее, из бюджета Республики Коми ежегодно выделяются денежные средства на поддержание имущества в надлежащем виде. На 2026 год эта сумма составила 7 миллионов рублей. С целью сокращения расходов на содержание органов ЗАГС, министерство было вынуждено ранее сократить штатную численность сотрудников 8 отделов ЗАГСа. Где было 2 сотрудника, там сократили единицу до 1. Это было сделано еще до, когда методика не была изменена. То есть в 2024 году, в 2025, по-моему, в конце, в начале, была изменена методика. Но несмотря на сокращение государственных служащих и недостаточное финансирование в прошлые годы, органы ЗАГСа Республики Коми оказывают государственные услуги на очень высоком уровне. В 2025 году государственные услуги в сфере ЗАГСа активно оказывались через единый портал государственных услуг. Количество обращений через госуслуги по государственной регистрации заключения брака по сравнению с 2024 годом увеличилось на 5,5%. По госрегистрации рождения на 0,5%. По госрегистрации расторжения брака количество обращений снизилось, как я уже говорил, на 25%.
5: В завершении темы отметим, что ремонтные работы возле межтерриториального отдела ЗАГС города Сыктывкара и Сыктывдинского района по улице Бабушкина начались. Приведут в порядок входную группу, фасад здания. Через неделю с небольшим образовательные организации республики вновь откроют свои двери. Накануне в столице прошло традиционное августовское совещание. Подвели итоги работы, поставили задачи на предстоящий учебный год. Основной упор будет сделан на обновление материально-технической базы, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Мы взяли интервью у педагогов школы села Старожевск Кирковского района Елены Михайловой, химик-биолог, и Розы Логиновой. Ведет уроки географии, биологии, литературы.
9: С наступающим новым учебным годом, уважаемые педагоги, с каким настроением встречаете?
10: Прекрасным.
11: Приподнятым.
10: С воодушевлением.
9: Как подготовились к школе, какие ремонтные работы и что нового ожидается в новом учебном году?
11: Как обычно, текущие ремонты классов.
10: Все хорошо, кабинеты подготовлены, цветы стоят, учителя с хорошим настроением. Детки в летнем лагере работают. Ну вот я химия, биология.
11: География, биология, литература.
9: Вот как раз это предметы, на которые сегодня государство обращает особое внимание.
11: Да.
10: Мы чувствуем.
9: Новые программы уже подготовили у нас по истории, по обществознанию, географии, литературе.
11: Обновлений вот по географии у меня не было. Там буквально несколько уроков поменяли название, и все.
10: Химия, биология тоже в этом году таких крутых новшеств нет. Вот. Но сейчас ведь идет упор на агробиотехнологии, поэтому мы прошли курсы, мы защищали проекты, держим связь со многими коллегами, у которых уже действует агрокласс. Ребята у нас занимаются исследовательскими проектными работами.
9: Интерес у детей есть?
10: Есть, им нравится.
11: Все с этим связаны. У всех дома есть огороды, хозяйство, что им это не в новинку.
9: Много говорится на уровне федерации об обновлении материальной базы. Я имею в виду лаборатории. У вас ожидается поступление новой техники, кабинеты, может быть, оснащать будете?
10: Ну, вообще-то, с внедрением агроклассов это планируется. Это как обязательный компонент открытия агроклассов. Да, мы очень надеемся. У нас была хорошая материальная база. Вот наша школа была оснащена, когда мы открывали школу. Но ведь прошло уже 20 с лишним лет. Потихоньку появляются что-то у нас. Например, в кабинете биологии есть цифровой микроскоп, какие-то интересные приборы. Но с введением агроклассов мы надеемся, что что-то будет более современное.
9: У вас в свое время был очень сильный Старожевский лесхоз. Вы с ним связь держите?
10: Конечно, обязательно. В нашей школе никогда не прерывалась работа школьного лесничества. И мы всегда с ними. Наше школьное лесничество «Юнлеском» в принципе на слуху не только в селе и в районе, но и в республике. Вот, мы сотрудничаем со школьными лесничествами Кировской области и Мариэл. А, кстати, вчера я читала в газете «Звезда», что из всех лесничеств Кировского района Старожевское лесничество пока лучше всех там по разным видам показателей. С удовольствием прочитала статью и горжусь коллегами, кстати, нашими выпускниками нашей школы. Роза Анатольевна, руководитель школьного лесничества «Юнлеском» в настоящее время.
11: С недавних пор, да.
9: Роза Анатольевна,
11: да.
9: Как планируете строить работу школьного лесничества в новом учебном году? Продолжим наш разговор.
11: Мы, конечно же, планируем продолжать участие в различных конкурсах, в акциях, да, принимать, нам много приходит. Также мы посещаем само Старожевское лесничество. В плане профориентации.
9: Вот очень скромно вы умолчали про географию. У учеников-то есть интерес? Выбирают?
11: Я думаю, что есть, если в 9 классе сдают целыми классами.
9: И как знания, какие знания показывают?
11: Хорошие. Ну вот, допустим, в прошлом году у меня было 23 или 22 ученика, из них сдавали почти 18, наверное, 19. Вот. В этом году в 9 классе было 15 человек, сдавали 13.
9: Как вы оцениваете современных школьников?
11: Мы им завидуем.
10: Да, по-хорошему завидуем. Сейчас столько возможностей заниматься, работать, получать новые знания. Многие этим пользуются с успехом. Пусть будет все хорошо у них.
9: Современные детки, какие они?
11: Они не такие, как мы. Я все время сравниваю себя, вот я рассказываю, как вот я в вашем возрасте какой была, да, например, что у нас там было. Вот только сегодня утром разговаривали, да. У вас сейчас есть все, только учитесь.
9: Ваши пожелания накануне нового учебного года?
11: Мирного неба над головой, в первую очередь.
10: Терпения, мудрости, здоровья коллегам. С радостью ходить на работу и с радостью потом идти домой.
11: И достойной зарплаты.
3: Информационная программа «Новый день».
5: В октябре в Санкт-Петербурге планируется выступление американского певца –

0: 160 тысяч рублей. Как пишут РИА Новости, гонорар артиста составит не менее 20 миллионов долларов. Духовная культура и нравственность. Сегодня эти понятия выходят на первый план. Зритель все чаще начинает голосовать ногами, перестает ходить на низкопробные, модерновые, в кавычках, спектакли. Предпочитает смотреть классические постановки, в которых режиссеры и актеры придерживаются первоначального авторского текста. Слушают, смотрят, читают качественные, глубокие произведения. Отрадно, что этот процесс наблюдается и в нашей республике. В свое время ситуацию в шоу-бизнесе и на различных площадках страны очень точно оценили член Общественной палаты России Игорь Шпектор и ученый Игорь Дискин.
1: Театр «Софокл». Бегают по сцене голые мужики. Севильский цирюльник. Это классика. С автоматами, в противогазах, в сумасшедшем доме действия происходит. Это севильский цирюльник. Понимаете? И когда Чио-Чио-Сан, это же первый раз приходят люди в оперу. Действие происходит или под одеялом, или на одеяле. Вы слушайте, надо воспитывать людей. Надо показывать Мариинский театр.
2: Это результат низкого профессионализма. Делают как легко. Я хочу напомнить, если кто тут помнит пятый съезд кинематографистов, вы нам только дайте свободу, мы будем делать лучше, чем в Голливуде. Стали делать лучше в Голливуде? Стали делать сильно хуже. Дали свободу. Вон чего получили. Сейчас мы восстанавливаем мультфильмы, авторское кино, профессиональное и так далее. Все заново приходится делать.
1: Я считаю, что Россию, уровень страны нужно поднимать героикой, воспитывать новое поколение людей. Вот я и считаю, что в канале должен быть такой человек, который скажет, не, ребята, так же, как книгу приносят, смотришь же книгу, стоит вообще пропускать ее такой или нет. Сегодня дали на откуп, потому что главная реклама, главное заработать. Должен быть редактор, у которого должна быть любовь к родине. И я за то, чтобы в определенном плане эта цензура была. Нужно пропускать через сито. Хотелось бы, чтобы в любой редакции, то ли телевизионной, то ли газета, чтобы были люди, которые бы вообще смотрели, а нужно ли это для публикации, а не все подряд. Понимаете, мне каждый день показывают, уже надоело. Когда показывают на фоне нашей достаточно бедной жизни, показывают, что человек, который научился делать 10 пародий в своей жизни, ничего больше, и он на всех каналах выходит из одной студии в другую, но мне это непонятно, зачем это делает редакция, красные ванны его, там красные одеяла, ну кому это нужно? Почему это нужно показывать на фоне шахтера, рискует своей жизнью мусолить и мусолить? Покажите лучше шахтера, который вот спускается, который добывает уголь, как показывали Стаханова. Мне интересно это было бы смотреть.
0: Есть в нашем архиве и другая запись. 13 лет назад один из студентов Ухты изучил программы современных развлекательных телеканалов. Что ему бросилось в глаза тогда и насколько изменился контент за это время?
3: На этих каналах больше всего нецензурной брани, достаточно таких глупых мультиков, которые вызывают, я бы сказал, деградацию всеобщего населения, очень много рекламы. Где-то в 13 лет я уже начал задумываться, наверное, о смысле жизни. Для меня смысл жизни – это мои будущие дети, которых я хочу вырастить и воспитать. Я уже знаю наперед, как я их буду воспитывать, потому что, посмотрев на весь вот этот хаос, так называемый, нашего нового поколения, потому что все пьют, все курят, все в растлении. Большей частью на это все повлияло телевидение «Разврат», «Клоуны» и «Девушки легкого поведения». И представление русской красавицы имеет уже не то значение, что раньше. На плите уже не увидишь тех вкусностей, что раньше. Зато косметика валяется везде, вплоть до самой газовой плиты. Множество людей по телеканалам, они не знают, что они говорят. Ну вот все же говорят, Россия вообще страна нефти, да? Наша республика Коми – это вот Ухта, родина первой нефти. А из-за этой нефти уже во всей России только 1% рождается здорового населения. Ведь нефть – это же радиация. То есть получается, что нефть-то это тоже плохо. Но говорят, что это хорошо.
4: Образ современного телеведущего, как вы его оцениваете?
3: Вот если раньше в СССР за оговорку в новостях увольняли, то сейчас запинки очень частые. По сути, ведущие не эрудированы. С экономики выпустились специалисты, и одного из них спросили, сколько будет корень из 100. И он ответил, что такого не бывает. Это очень даже было смешно так. Внутренний богатый мир самого человека. Надо быть начитанным, надо быть умным. Если ты много знаешь, тогда в новостях тебе самое то как раз. Если ты легко можешь развить тему даже с одного предложения, люди будут тебя слушать. Пустой треп, который они несут часто по новостям, он даже не запоминается.
4: Кем вы себя видите в будущем?
3: Считаю себя

0: очень разнообразным, очень креативным, находчивым. 13 лет занимался танцами, закончил художественную школу. По жизни я всегда любил рисовать и вижу себя инженером. Ну, в общем, работы найдется.
1: Еще пара мнений о взаимосвязи культуры и души. Его мы записали на улицах столицы.
2: Утром встал, надо перекреститься, прежде чем сесть за стол. Молитву какую знаешь? Огради мя, Господи, силою очешного и жиготворящего креста Твоего, сохрани меня от всякого зла. На улице-то что творится? Люди волей-неволей приходят к Богу, когда уже припечет. Только тогда обращается. А когда хорошо, ну и слава Богу. Раньше-то как люди верили, молились. А потом, когда советская власть стала прижимать, многие отошли от этой веры. И дети это сейчас к Богу-то стали более-менее конкретно, что ли, серьезно возвращаться. Это после 92-го где-то года сюда уже. Или жизнь такая стала какая-то, пока это неопределенность.
3: Приказов и указов очень много. Много говорят и мало делают.
2: Стали, мне кажется, больше людей верить. Молодые ведь и не думают, что грешим или еще что-то. Все вроде как так и надо. Многие под конец жизни приходят к Богу.
1: В рамках 105-летнего юбилея республики и 630-летия Успения Стефана Пермского сегодня предлагаем поговорить о православной культуре региона. В свое время мне удалось взять интервью у единственного на тот момент в республике иконописца, члена Союза художников России Германа Танкова. В его мастерской два небольших помещения, царила творческая атмосфера, кисти, краски, холсты, доски, картон. Картины на стенах и на столе, подсвечники, иконы. В центре – мольберт. В том числе запечатлены образы святителя Стефана Пермского, Боголюбивой Божией Матери.
4: Герман Сергеевич, вас крестили еще ребенком.
5: 3 годика. Там дома, по рассказу бабушки. Поп приходящий был такой. Купили. Меня крестили-то Герман Сергеевич, да? Меня крестили в правильный день, на 8-й день.
4: И вы как-то сказали в одном из интервью, что мама была не права. Почему?
5: Человек сам должен выбрать себя. Кстати, Василий Великий крестился в 33 года.
4: В молодости вы сняли в храме икону, чтобы поближе рассмотреть ее. Из-за этого вас чуть не выгнали из училища.
5: Мы же иконы изучали, да? А живую-то икону не видели. Я потом говорю, давайте мы сделаем экскурсию в церковь. А там темно. Вот я взял окошечко-то. И бабушки налетели. Ой. Но сам факт, вот, то, что вот взял, это же не принято. А кто нас учил, как вести себя в церкви? Потом они донесли в училище, а в училище директор сказал, иди, прощения проси батюшки. Ну, я пошел. Он, конечно, тоже простил. Я стал реставрировать ему иконы. Потом ее перевели главой православной миссии в Японию. И потерялись мы с ним.
4: Герман Сергеевич, а почему один из батюшек забраковал ваши царские врата?
5: Царские врата в Византии, они делают спрос. Василий Великий может стоять, Николай Угодник. Я сделал наверху Давид Соломон, да. Но эти пророки говорили о грядущем. Ну, по которым там должно быть 4 евангелиста. Сидят вот они, вот, пишут о том, что уже было. А я написал пророков, что будет. Давид и Соломон, они пророчествовали о Деве Марии.
1: Многие прихожане задаются вопросом, почему на одной иконе лики святых спокойны, других напряжены? Или одни святые изображены в праздничной одежде, другие в черной? По словам Германа Танкова, это зависит от самочувствия художника. В разговоре признался, часто видел наяву Стефана Пермского, хотя с момента Успения прошло несколько веков.
5: Это зависит от художника, как он себя чувствует. Он, кстати, в музее Стефан, он же книжник, мудрец, такая величина. Я когда делал диплом, стал делать северные песни. Храм наверху, девушки пляж, и я оказался здесь, как Стефан. Почему-то мы здесь с ним встретились. Судьба. Я постоянно с ним разговариваю. В чем сила твоей веры? Он постоянно помогает. Не мой, он святой. У меня-то Герман и Сергий, да, Валаамский. Мои вот личные заступники. А вот Стефан, так вот, как с вами, я с ним общаюсь. Я его вижу, я с ним разговариваю. Крепкий он мужик, вот так. Очень много чудесного. Стефан-то был книжником, мудрецом, политиком. защищать от новгородских ушкуйников. Такой человек был. Он очень любил коминород. Очень любил. Он очень любил зырян.
4: Верите ли вы, что бывают чудотворные иконы, и не зря они мироточат? Обычно перед каким-то глобальным событием.
5: Мы приходим к иконе, там уже есть изначальная святость. Почему люди конкретно идут к этой иконе? Ни одна икона Рублева, Дионисия, Феофана Грека не мироточила.
1: Герман Танков закончил Халуйское художественное училище. В селе применяли особую технологию приготовления красок. Готовили из смеси минерального порошка, яичного желтка, воды, уксуса. А какими материалами и инструментами пользовался иконописец?
5: Кисточки, конечно, белка, но только клонок. Ребята привезли из Китая. Вот такая дороговизна. А в антикварном магазине кисти-то. Ладно, она бы стоила, да? А вдруг будешь ей писать, а она не работает. Камень-то земля. Землю используем как краску. Беру, перетираю на плите, добавляю яйцо, и вот эта краска и есть. Земля, не химия. Не химические краски, а вот именно земля. Грязь на улице, ну вот какая есть. Да. Подготовить, наклеить краски. Жуть, меня сама основа очень долго сил забирает. А так пишу я быстро, грубо 2 дня. Это интересно, это творчество.
4: Правда ли, что вы болеете после каждой законченной работы?
5: Вот я устаю. Меня из него высасывает все. Мне хочется лечь и отдохнуть. Опустошение происходит вот, ну, буквально. Кожа висит. Ну, вот сейчас работу делал 3 года. 3 года же надо из себя что-то выдавливать.
4: Это была заказная работа, поэтому долго шла.
5: Я начал-то ее легко, румяны там, то все. С этого мне даже пришлось, мало того, что картон переделать, я уже готовую работу переписывал. Думаю, смыть, что ли, ее? Очень тяжело. Но, слава богу, она получилась.
4: Герман Сергеевич, а как отличить поддельную работу от настоящей?
5: Правильной, вот написанной, да, от нее исходит Святой Дух. Ну, мне вот хочется понравиться, да, написать там румяны, вкусные. Нельзя, это же не картинка, это выражение твоего духа. Мало ли какой-то гениальный художник. Иконы пишут не как надо, а как нужно.
1: На этом наша программа завершена. Над ней работали звукорежиссер Роман Козлов и я, автор и ведущая Любовь Жангурова. Всего доброго!
6: Радио России «Кумигор». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
6: Вести Комигор.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. С 1 сентября в России вступают новые требования для управляющих компаний и ТСЖ. Запись жителей на прием отныне указано осуществлять через мессенджер МАКС, а официальное обращение необходимо принимать через встроенный в домовые чаты чат-бот ГИС ЖКХ. Обязанность взаимодействовать с собственниками квартир через домовые чаты появилась еще в конце прошлого года, но на сегодня активны только 30% чатов. Подключиться можно из приложения госуслуги «Дом». Главная задача, чтобы собственники квартир обсуждали вопросы содержания дома не только с соседями, но и напрямую с обслуживающими организациями, отметила руководитель региональной службы стройжилтехнадзора Ольга Микушева.
9: 1 сентября этого года управляющие организации через домовые чаты обязаны записывать жителей на личный прием и отвечать на обращения граждан, которые жители направили через встроенный в домовой чат чат-бот ГИС ЖКХ. Если управляющая организация либо ТСЖ не исполняет этих требований, то она может быть привлечена к административной ответственности.
8: Кроме того, управляющие компании ТСЖ обязаны круглосуточно размещать в домовых чатах информацию о своих организациях, часах приема, телефоны аварийно-диспетчерских служб и адрес электронной почты. А еще домовой чат – это канал получения полезной информации о нормах жилищного законодательства, чтобы собственники квартир больше могли знать о правах и обязанностях своих и тех, кому они доверили свое жилье. В Сыктывкаре совсем скоро преобразятся сразу 5000 квадратных метров участков дорог. На перекрестке Красных Партизан и Первомайской подрядчик произвел выемку грунта, уложил основание из песка. На большей части уже лежит слой щебня. Дальше – укладка асфальтового покрытия. После завершения всех работ на этом участке изменится и схема движения. Вместо двух выездов будет только один, как того требует ГОСТ, рассказал первый заместитель руководителя администрации столицы Александр Гонтарь.
10: Ширина проезжей части останется 7 метров, остальная зона уйдет под парковочные карманы с одной стороны и с другой стороны, ну и в центре будет также зона парковки, плюс тротуар 2 метра для безопасного прохода. Ну то есть мы приводим в соответствие с действующими нормативами, также будет перенос опор освещения, они будут стоять теперь в центральной линии, освещая как парковочное пространство, так и проезжую часть вместе с тротуаром.
8: Республика Коми присоединилась к всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая проходит в 40 российских регионах. Реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ее основная задача – привлечь внимание к аварийности на перекрестках и сформировать устойчивую привычку соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание уделят пешеходам и кандидатам в водители. Параллельно в республике развивают дорожную инфраструктуру. В Сыктывкаре, Ухте и Усинске установлено более 300 светодиодных пешеходных переходов, а в прошлом году в регионе появилось более 500 проекционных переходов. Продолжаются ремонты дорог, обустройство тротуаров и установка освещения. Культурная жемчужина Сыктывкара обретает новую жизнь. В Академическом театре оперы и балета Коми в разгаре ремонт кровли. Старая крыша прохудилась, а новая обеспечит надежную гидроизоляцию здания и стабильную работу театра в новом сезоне, избежав переноса осенних премьер. Не менее 20 рабочих каждый день трудятся на площадке. Кровля – больной вопрос не одного года. От протечек страдало сценическое пространство, гримерки, классы для репетиций. Вопрос стоял остро, поскольку дело касалось и безопасности звукового и светового оборудования, отметила директор Академического театра оперы и балета Коми Татьяна Зоря.
11: Для нас это особое событие. Мы понимаем, что в театре давно не проводились ремонтные работы, и, конечно, те протечки, которые у нас были по помещениям, где занимаются артисты, все это шло из-за кровли. Правительство Республики Коми обратило на это внимание, и при поддержке, в том числе, Министерства культуры нашей республики, сегодня мы проводим полные работы по ремонту кровли.
8: Подрядчик работает по графику, уже завершает ремонт над фойе, чтобы в конце августа зрители могли без беспокойства попасть на балет «Ягморт». А в целом работы планируют закончить к середине октября. В театре надеются, что ремонт кровли станет первым шагом к большому обновлению одного из главных очагов культуры республики. В Сыктывкаре в четвертый раз обновили аллею педагогической славы. По традиции, перед началом нового учебного года у стен столичной 12-й школы размещают новые портреты педагогов, достигших высоких результатов в своей профессии. В республике сегодня трудится более 16 тысяч учителей, воспитателей и преподавателей, отметил министр образования и науки Республики Коми Олег Холопов.
12: Здесь у нас размещаются портреты наших коллег, выдающихся педагогов. Это и воспитатели, учителя, преподаватели, мастера производственного обучения, методисты. То есть все те, которые сегодня работают с нашими детьми, с нашей молодежью, подростками, от которых как раз и зависит, кем вырастут наши дети.
8: Количество поддельных банкнот в Республике Коми продолжает снижаться, однако случаи обнаружения фальшивок по-прежнему фиксируются. За первое полугодие этого года в Коми-банке изъяли из оборота 5 поддельных денежных знаков. 4 из них – банкноты Банка России, а одна – 100-долларовая купюра, сообщил заместитель управляющего отделения Банка России по Коми Руслан Одинцов.
13: Если вы обнаружили в своем кошельке подозрительную банкноту, то сдайте ее в любой банк на бесплатную экспертизу. И хочется вам посоветовать простое правило. Правило 3П. Посмотри, потрогай, поверни.
8: Проверить банкноту можно по тактильным ощущениям. У меток для слабовидящих поверхность шероховатая, а защитная нить меняет цвет при наклоне. Полный перечень признаков подлинности купюр размещен на сайте Банка России.
6: Радио России. Комигор. Спорт.
8: В Петербурге завершился Кубок России по настольному теннису. За медали боролись 16 лучших мужских и женских команд страны. Состав сборной состоял из воспитанников отделения настольного тенниса спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Артема Семина, Михаила Рожкова, Максима Климовича. Наши парни показали характер на каждом этапе. По итогам группового этапа наша сборная остановилась на 9-м месте. Вы слушали новости.
6: Вести Комигор. Выборы в Государственную Думу 2026.
14: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
6: Выборы в Государственную Думу 2026. Радио России. Комигор. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. 144 пункта управления БПЛА ВСУ уничтожено в зоне СВО за минувшие сутки. США вступают в финальную стадию конфликта с Ираном. И в Москве начинается смена климатических сезонов. Все подробности далее. Российские военнослужащие в течение минувших суток уничтожили 144 пункта управления беспилотниками вооруженных сил Украины, 82 наземных робототехнических комплекса и 9 станций спутниковой связи Starlink противника. Начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев рассказал о поражении 99 беспилотников самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА ВСУ.
4: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Николаевки, Семеновки, Красного Молочара и Высокой Ивановки. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 иностранного производства «Сенатор» и «Хамви», 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии «МСТАБ» и 2 С-3 «Акация», 42 наземных робототехнических комплекса, 47 пунктов управления БПЛА и 12 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи и БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражены 18 пунктов управления БПЛА, сбиты 22 беспилотника противника.
3: В зоне ответственности группировки «Восток» противник за сутки потерял 53 пункта управления беспилотной авиацией и 9 станций спутниковой связи «Starlink». В то же время бойцы группировки «Север» уничтожили 254 беспилотника самолетного типа ВСУ. Противник также потерял 88 октокоптеров типа Р-18. Расчет РСЗО «Ураган» разнес опорный пункт ВСУ и вражеский пункт управления БПЛА на Добропольском направлении. В результате уничтожены опорный пункт противника и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в Минобороны, для выполнения задачи применялся ударный разряд калибра 220 мм. Артиллеристы ликвидировали ключевую инфраструктуру управления дронами и огневую позицию противника в этом секторе. Уничтожение узлов управления БПЛА должно снизить интенсивность разведывательных полетов и диверсионных действий в районе, что позволит стабилизировать обстановку на передовой. В Краснодаре обломки украинских БПЛА в ходе массированной ночной атаки упали на частный детский центр. Двое детей погибли, еще семеро пострадали. Также в больницах находятся двое взрослых. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что целью в очередной раз стали гражданские объекты и мирные жители, в том числе дети. Под удары также попали складские комплексы. Не все вопросы на топливном рынке России решены, но ими занимаются. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Глава государства отметил, что правительство держит ситуацию на контроле.
5: Позавчера мы встречались и разговаривали на тему с председателем правительства. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да. Конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
3: С конца мая в ряде российских регионов начались перебои с поставками топлива. В июне-июле полные или частичные ограничения коснулись более 80 регионов. Однако с июля в некоторых из них власти начали их смягчать. Владимир Путин называл проблемы на топливном рынке временными. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что меры правительства дают результат. В ряде регионов ограничения снимаются, число работающих АЗС растет, а очереди сокращаются. Соединенные Штаты с началом экономической операции против Ирана подходят к финальному этапу противостояния с Исламской Республикой. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент изданию Financial Times. По его словам, Дональд Трамп и подавляющая мощь вооруженных сил страны в значительной степени разрушили военный потенциал Ирана и ослабили его ядерную программу. Вслед за президентом США Бессент подчеркнул, что объявленная Трампом на прошлой неделе грядущая экономическая операция Вашингтона будет крупнейшим финансовым наступлением, когда-либо развернутым против врага. Потребление алкоголя в России снижается из-за изменения привычек молодого поколения. Об этом заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. Он пояснил, что за последние 15 лет официальное потребление алкогольных напитков на душу населения сократилось почти вдвое, а за 2025 год упало более чем на 7%. Главная причина – возрастной фактор. Поколение Z, то есть зумеры до 28 лет, употребляют алкоголь значительно меньше, чем старшее поколение. По данным социсследований, они проводят досуг почти без спиртного и в зависимости от страны пьют в 2-3 раза меньше родителей и в 5 или более раз меньше бабушек и дедушек. Да, вино у зумеров пока не в фаворе. Пиво и коктейли на первом месте, заключил эксперт. В Москве начинается смена климатических сезонов. Сегодня еще тепло, днем плюс 18-21 градус, лишь вечером местами пройдет небольшой дождь, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Природа в заключительную неделю уходящего сезона подпишет акт о капитуляции. Начнется преждевременная смена климатического дежурства. В течение сегодняшнего дня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине местами брызнет кратковременный дождь, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду порывистый. Максимальная температура плюс 18, плюс 21. Атмосферное давление немного подрастет и составит 745 миллиметров ртутного столба.
3: Завтра в столице ожидается ненастная погода, пойдет дождь, а столбики термометров опустятся до плюс 15-18 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Но, как уточнил синоптик, к выходным погода наладится. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
7: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева поднялась с 6 на 5 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер опустилась на 16-ю позицию, Екатерина Александрова на 19-ю, Анна Калинская на 22-ю. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Белоруссии. Дубль Константина Тюкавина и гол Антона Миранчука помогли «Динамо» обыграть «Родину» со счетом 3-1 в столичном дерби в рамках пятого тура российской премьер-лиги по футболу, проигравших мяч забил Кирпоса. В других встречах в воскресенье Краснодар взял верх над махачкалинским «Динамо» 1-0, тольяттинский «Акрон» уступил самарским «Крыльям Советов» 0-3, а московский «Спартак» был сильнее петербургского «Зенита» 2-0. Россияне завоевали серебряную медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье в Загребе. Российскую команду представляли Арсений Духно, Даниил Маринов, Мухаммаджон Якубов, Савелий Съедин и Илья Заик. Победителем соревнований стала команда Великобритании. Российская сборная с учетом женской и юниоров заняла первое место в общекомандном зачете. В активе россиян 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Мужская сборная России по волейболу победила команду Кубы со счетом 3-0 в товарищеском матче в Уфе. Ранее россияне обыграли иранцев 3-1 и белорусов 3-0. Российский велогонщик Арсений Любишкин стал серебряным призером чемпионата Европы по BMX-фристайлу в Германии. Победителем стал британец Джордан Кларк. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске. В финале они были сильнее Кристины Филимоновой и Екатерины Шевцовой со счетом 2-1. В матче за бронзовые награды Елизавета Луткова и Арина Режнова взяли верх над Елизаветой Губиной и Вероникой Плотниковой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
3: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 21-23 градуса без осадков. В Пензе плюс 25-27, грозовые дожди. В Ярославле небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. Во Владимире плюс 19-21 градус, в Туле плюс 20-22. В Воронеже плюс 23-25 малооблачно. В Ростове-на-Дону плюс 30-32 градуса. В Волгограде плюс 34-36. В Краснодаре и Ставрополе плюс 31-33. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и плюс 14-16 градусов. В Москве местами кратковременный дождь, плюс 18-20. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: Передаем сигналы точного времени.
4: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 11 минут и 20 секунд. Точное московское, понедельник, на календаре 24 августа. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
5: Здравствуйте. Продолжаем знакомить вас с самым важным. Сейчас будем говорить о потребительском аспекте, о том, как правильно расходовать средства.
3: Деньги вперед!
5: Ну, именно так, да.
4: Деньги вперед, берете вы заемные, берете чужие, отдаете вы свои, причем по очень даже грабительским ставкам, как пишут СМИ, изучившие данные Центробанка. Средние, вернее, даже реальные ставки по микрозаймам подскочили в России до 247% годовых.
5: Давай сразу уточним, это займы сроком до 60 дней и вот такая вот ставка. Дело в том, что законодательно в России запрещено выдавать микрофинансовые кредиты, микрокредиты, да, под величину в 100% и выше годовых. Но что придумали МФО? Они придумали вот такую вот модель. До 60 дней, но 247%. То есть, таким образом, годовая ставка грабительская. Она далеко ушла вверх от тех вещей, которые, в общем, принимала и законодательно ратифицировала Дума.
4: Да, ну таким образом микрофинансовые организации страхуют свои риски, потому что растет количество неплатежей, клиенты рискованные, да, более такие кредиты, которые реже возвращают, они ничем не обеспечены, ну и больше проблемных долгов, естественно, их больше, чем у банков, которые следуют как раз-таки указаниям Центрального банка и внимательнее смотрят на потенциальных заемщиков. И действительно, в банке получить кредит становится все сложнее.
5: Действительно, причина, как указывается в данных Центробанка, рост просрочки, ужесточение урегулирования, ограничение переплаты и скорое введение лимита на число займов в одни руки. Все это ведет к тому, что долговая нагрузка у постоянных клиентов растет, но они не могут выбраться из долгов. При этом доля просрочки больше 90 дней уже превысила треть по микрофинансовым продуктам. Это максимум с 2023 года.
4: Да, вот по поводу 247% и по поводу новых требований Центрального банка, с этого года предельный размер переплаты по микрозаймам сроком до года снизили со 130 до 100% от первоначальной суммы долга. Но вот эти вот двухмесячные займы до 60 дней с реальными ставками 247% все равно не нарушают это ограничение регулятора. Вот законодательство такая интересная штука, что позволяет такое делать. Суть в том, что они выдают на короткий срок, поэтому даже такие безумные проценты в итоге не приводят к двукратной переплате. Она вот как раз и ограничена банком в России. Ну, как это выглядит на практике? Вот посмотрим, что пишут СМИ, да. Если человек берет заем, например, на 50 тысяч рублей, вернуть микрофинансовой организации он должен не более 100 тысяч. Но даже такая сумма может оказаться слишком большой для заемщика с маленьким доходом. Ну и кроме того, при высокой ставке максимальная сумма долга может быть достигнута намного быстрее.
5: Но при этом рынок постепенно уходит от коротких займов. Вот пресс-служба одной из кредитных организаций говорит о том, что во втором квартале этого года на продукты сроком до 2 месяцев, до 60 дней, пришлось менее 18% всех выдач. И за год доля снизилась более чем втрое. Так или иначе, наверное, можно говорить о том, что клиент становится чуточку разборчивее финансово.
4: Ну, чаще всего микрозаймами пользуются молодые люди от 18 до 34 лет и граждане в возрасте 35-44 с доходами значительно ниже средней зарплаты по России. Что же делать с микрофинансовыми организациями? Почему, несмотря на жесткие ограничения, 247% годовых не является нарушением закона? Давайте поговорим с главой Комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Аксаков присоединяется к нашему эфиру. Анатолий Геннадьевич, доброе утро.
6: Да, доброе утро.
5: Скажите, почему вот все законодательные меры, мы ведь с вами за этой историей пристально следим, в общем, все эти меры, комплекс мер, призванные ограничить рост процентных ставок по микрозаймам до 100% годовых, как-то вот удивительно приводят к некому обратному эффекту?
6: Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что вы там страсти накручиваете. На самом деле, по моим данным, те, кто занимает вот на короткий срок и, соответственно, платят повышенные проценты, для них нет ограничений по процентам, меньше 1%. И на самом деле такой сегмент не устоявшийся. При этом, когда человеку срочно надо что-то выкупить, для этого он готов взять на очень короткий срок займ и выкупить то, что необходимо. Такая возможность у нее есть, не к бандитам обращаться, а именно в официальную структуру для того, чтобы такую операцию осуществить. Но еще раз подчеркну, те, кто вот не отрегулирован с точки зрения верхнего предела процентов, их менее 1%. Все остальные сегменты рынка, там, где вот мы установили, сначала 130%, с 1 октября этого года будет 100% ограничений. Они стабильно развиваются, там такого роста не наблюдается, и никаких страстей, о которых вы говорили, нет. Поэтому я бы, так сказать, меньше эмоций включал этот процесс, а реальную статистику. Мы установили, что может быть вот такой верхний предел по займам, получаемым в микрофинансовых организациях, 2 может, то есть по 100%, не больше 2 займов вы сможете иметь с 1 октября. А с 1 марта следующего года уже только один займ может быть 100%. То есть, если вы захотите получить несколько займов, вам будет отказан в этом плане. И, соответственно, вы не сможете брать займ для того, чтобы погасить предыдущий займ. У нас была ситуация, когда человек попадал в долговую кабалу, он брал займ, у него набегали проценты, соответственно, микрофинансовая организация говорила, бери еще один займ больше, но под очень высокий процент. Ну и таким образом набегала вот долговая кабала, которую включались наши граждане. Мы установили, обложили вот такие действия микрофинансовых организаций, ну и, соответственно, рассчитываем на то, что вот такой долговой кабалы формироваться не будет. Причем этот 100% займ включает в себя не только процент по займу, но и если будут появляться там штрафы, пени в случае неуплаты, все не должно быть выше 100%. Это тоже нужно знать.
4: А правильно я понимаю, что кредиты даже в микрофинансовых организациях станут менее доступны, и в связи с этим возникает вопрос, а куда тогда пойдут эти граждане? Ведь все-таки чаще всего клиентами микрофинансовых организаций являются граждане, которые занимают до зарплаты.
6: Ну, во-первых, понятно, что Центральный банк будет регулировать и смотреть за действиями микрофинансовых организаций. Там злоупотребление и там же финансовым положением людей, и недобросовестные действия наблюдаются. И, очевидно, ЦБ должен за этим следить. Но, во-вторых, все-таки там намного мягче условия. Главное, что там не надо иметь залог для получения займа. Ну и можно за короткий срок, там, я видел объявление, там за 5 минут, оформлять или нет, но в любом случае намного быстрее можно оформить займ для того, чтобы решить свои финансовые проблемы. Но при этом придется платить более высокие проценты, в том числе потому, что нет залога, есть риски у организации. Вы сами сказали, что растет доля невыплат по вот таким микрозаймам.
4: Вот хотелось бы как раз, Анатолий Геннадьевич, понять, а много ли таких невыплат? И вообще, насколько микрофинансовые организации устойчивы, если смотреть на них, как на те же банки, например, да, у банков все строго и жестко. А что с микрофинансовыми организациями? Насколько они устойчивы?
6: Объем выдачи, во-первых, микрозаймов где-то стабилизировался на уровне 520-530 миллиардов рублей. Это, в принципе, незначительная доля нашего финансового рынка. Там, скажу, объем кредитов – это более 60 триллионов рублей. То есть, ну, в сотни раз выше, чем доля займов, которые выдаются просто микрофинансовыми организациями. Ну, просто это более шумная часть, и на нее больше обращают внимание. Ну и больше 10% точно это та часть, которую выдали и не возвращают микрофинансовым организациям просто в силу разных причин, в том числе в силу той, о которой вы сказали, это, как правило, низкооплачиваемая часть нашего общества. Но многие берут займы для того, чтобы решать жизненные проблемы. Им срочно нужны деньги на короткий срок. И пока оформишь кредит в банке, это время. И микрофинансовые организации позволяют людям решить их проблему.
5: Да, Анатолий Геннадьевич, спасибо большое. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Что касается просрочки, да, очень важно, конечно, понимать масштаб бедствия. Да, данные Центробанка, данные финансового регулятора, доля просроченных на 90 дней кредитов в портфеле микрофинансовых организаций выросла до 34%. Мы уже сказали, что это максимум с конца 2023 года. Так что ситуация, мягко говоря, не совсем такая радужная. Далее обсуждаем. С нами на связи директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Вот Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал, что доля таких высоких займов не более 1% у микрофинансовых организаций. И закон они, по сути-то, не нарушают, несмотря на то, что закон достаточно жесткий, и Центральный банк очень сильно регулировал микрофинансовые организации, да, после многочисленных жалоб граждан. Но что же делать так, чтобы не было 247% по коротким займом, да, на 2 месяца, да, в год выходит не больше 100. То есть они выполняют требования закона, но это же грабеж среди бела дня, причем абсолютно официальный по договору и с подписью, и печатью между тем, потому что когда гражданин берет 50, а отдает 100 за 2 месяца, по-моему, это перебор.
7: Да, конечно, это всегда. И сейчас, глядя на ипотеку тоже, мы понимаем, что вдруг неожиданно за там 15-20 лет вы выплатите стоимость 3 квартир, покупая 1, а то и 4. Так что в этом отношении, наверное, все-таки жесткая денежно-кредитная политика является причиной, по которой сегодня для нас всех, а мы, наверное, уже... Тяжело найти человека, который бы когда-то не брал кредит или не имеет один, а то и больше кредитов. То есть в этом отношении это современная тенденция, тренд финансовый, он достаточно удобен. Раньше мы брали до зарплаты у соседей, еще как-то договаривались. Сегодня мы понимаем, что банки на вот это микрофинансирование, микрокредиты не хотят идти, не готовы, им это не интересно. Но вот это и есть такая рыночная, что ли, экономика, рыночные отношения, там, где вам необходимы деньги на неделю, на две, и вы нигде не сможете их взять и готовы их взять под любые условия, потому что дальше у вас зарплата, премия, еще что-то придут, вы понимаете эти доходы, и вы сможете погасить. Вот вопрос в том, что Центральный банк и сегодня тоже продолжает ужесточать требования и к микрофинансовым организациям. С одной стороны, хорошо, когда это относится к регулированию, но с другой стороны, когда вот подобного рода ограничения не приводят к формированию порой даже такого черного рынка, где вы, боюсь, можете завтра уже не получить кредит официально ни в банке, ни в микрофинансовой организации, и все равно вам эти деньги необходимы. И вы пойдете по сайтам, там, где вам готовы предоставить, а там будут условия еще более жесткие, где ваши интересы будут менее защищены. И мне кажется, граждан надо предупредить о том, что лучше воспользоваться официальными источниками, пускай, может быть, иногда они достаточно дороги, но там вы сможете воспользоваться юридической и правовой защитой.
5: Да, Константин Васильевич, вот смотрите, когда мы говорим о рынке микрофинансовых организаций, вот смотрите, есть законодательные ограничения, они находят лазейку так, чтобы зарабатывать еще больше. А вообще, вот мы уже говорили об устойчивости этого бизнеса, и хочется понять ваш взгляд, вашу точку зрения. Ведь банки у нас закладывают капитал на разного рода суды, которые могут быть не возвращены, да, резервы отчисляют. А микрофинансовые организации как функционируют? Они тоже должны отчислять резервы? Или же у них финансовая модель, что называется, двое из десяти будут платить, а мы уже в плюсе, остальных даже искать не будем?
7: Нет, безусловно, там тоже центральный банк у нас не дремлет. Он обеспечил такую устойчивость финансовую для микрофинансовых организаций с точки зрения резервов. Здесь просто стоит помнить, что у банков, например, собственный капитал – это а-ля там плюс-минус 10% от тех средств, которыми они управляют. Микрофинансовые организации – это средства, которые инвестировали, ну, по сути, предприниматели, граждане, да, то есть это не что-то там из воздуха или каким-то иным образом полученное. Так что, конечно, доходность там 247% – это перебор, но, с другой стороны, она рождается из текущих затрат, из вот этих бесконечных важных, безусловно, условий оформления договора. И там более, по-моему, 90% уже микрофинансовых организаций договора заключают онлайн. Да, и мы тоже с вами обсуждали эти ужесточения условий и требований к онлайн-регистрации. И это все как раз приводит в том числе к удорожанию услуг микрофинансовых организаций, к их дополнительным расходам. Но эти расходы необходимы с точки зрения безопасности, с точки зрения криптобезопасности прежде всего. И опять же для нашего с вами успокоения, что никто за нас не получит от нашего имени кредит микро и макро и любого другого. Так что здесь все-таки баланс безопасности и доступности, он, к сожалению, приводит к тому, что эти услуги становятся более дорогими. А пока
4: да,
7: мы
4: вот
7: готовы,
4: смотрите,
7: за них платить, да, все поэтому и пользуется спросом.
4: Константин Васильевич, вот не хочется, чтобы это настолько пользовалось спросом. Понятно, понятное дело, что хочется, чтобы расходы каждого гражданина были ниже, чем его доходы, да, умение откладывать, финансовая грамотность и многое другое. И поэтому хочется иногда напугать людей, и я надеюсь, вы мне в этом поможете. Потому что последствия неуплаты микрозайма бывают достаточно серьезные. Это и не только испорченная кредитная история, ведь если вы пошли в микрофинансовую организацию, скорее всего, она у вас уже испорчена. Чем грозит невыплата и неуплата микрозайма? Давайте вот по-честному расскажем гражданам.
7: Да, здесь я тоже готов присоединиться, что трезвый и такой здравомыслящий подход необходим, особенно для тех, кто очень любит взять 3 и более кредита, использовать более 50% своего дохода на выплату вот этих процентов всего остального. Так что это грозит, ну, как минимум, банкротством физического лица. То есть там вы теряете свой социальный статус. Вам уже никогда никто не даст кредита. С точки зрения работодателя тоже. Иногда они проверяют и пытаются проанализировать ваш профиль социальный. Ну, и, по сути, отмыться от этого, наверное, становится невозможным. Так что в этом отношении, конечно, несмотря на мизерность суммы, репутационные и последствия с точки зрения дальнейшей профессиональной и всей прочей деятельности могут оказаться безвозвратно потерянными.
5: Да, фатальными. Спасибо, Константин Васильевич, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи. Ну и правильно, да? Уже получается, если вам недоступны классические кредиты в банках, вы идете и берете в микрофинансах.
4: Главное возвращать, потому что принудительное взыскание, судебные разбирательства и дорогие адвокаты – это то, что вас ждет за маленький кредит, который вы взяли и не вернули в микрофинансовую организацию.
5: А еще и, возможно, отъем вашего имущества, движимого и не очень. Так что будьте очень внимательны.
0: выборы в Государственную Думу 2026.
8: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Журналы точного времени.
1: 8:31, 57 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Вместе с вами этим утром «Сигналы точного времени». 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений.
2: Напишите нам, есть ли топливо в вашем регионе, стоите ли вы в очереди, есть ли 95-й, потому что в некоторых только, например, дизель продается, есть ли у вас ограничения по продаже. В общем, интересный срез по стране хотим получить. И вот, кстати, на накануне Владимир Путин сделал важное заявление о ситуации с топливом в стране. Он признал, что определенные неудобства для людей есть, но правительство России должно держать тему под контролем. И Владимир Путин также указал, что хоть и не все вопросы решены, но они решаются. А вот только накануне президент встречался с председателем правительства Михаилом Мишустиным, и он держит эти вопросы на контроле. Накануне, кстати, в правительстве заявили об ожидании роста поставок топлива на рынок.
1: Действительно, в том числе после выхода некоторых нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Лето, конечно, плановый ремонт НПЗ, никуда от этого не деться, Минэнерго все это дело курирует, вся информация, разумеется, есть на этом сайте, на сайте ведомства, но ситуация требует энергичных решений, в том числе от правительства, от вице-премьера, который курирует этот блок, от Александра Новака в том числе. И он говорит о том, что готовится предложение, чтобы перенести сроки модернизации ряда НПЗ. Это не только ремонт и модернизация, это нечто более такое, знаете, протяженное по времени, как я понимаю, мероприятие. И, в общем, идут переговоры с малыми и средними производителями топлива. В общем, все для того, чтобы обеспечить насыщение рынка бензином.
2: Ну, есть регионы с топливными трудностями, сложностями. Даже в Москве не всегда есть бензин. И вот лично как автолюбитель проехала все выходные за рулем и, наверное, встретила, наверное, каждая пятая-седьмая заправка только имеет в своем распоряжении какой-либо бензин. То есть либо 92-й, либо 95-й. Так продается только дизель. Там, где есть бензин, очереди километровые. То есть, ну, это час-полтора, наверное, вы проведете в очереди для того, чтобы заправиться. Ну, вот, что касается Роснефти, до 50 литров можно заправить. То есть полный бак среднестатистической машины заправить можно. На некоторых других, на Лукойле, например, 20 литров ограничения. Но бензин где-то присутствует. Да, это вторая волна трудностей. Но, тем не менее, она, если смотреть на статистику, охватила всего 1.5% АЗС в России. Есть другой вопрос. Спекуляции. Есть частные заправки. Да, понятное дело, что они покупают бензин гораздо дороже. Они покупают по биржевым ценам, которые гораздо выше, чем те, что мы видим на обычных заправках. Но меня удивило, например, 115 рублей за литр 95-го на частных заправках. Он есть. Пожалуйста, покупайте. Но баку обходится, конечно, слишком дорого. Вопрос решается. Сейчас, по прогнозам, уже пара-тройку недель, и пик спроса топлива, летний пик, он традиционно, да, встречается, он спадет и станет легче.
1: Но тем более, что правительство держит руку на пульсе, как было сказано. Минэнерго и ФАС подпишут с независимыми малыми и средними НПЗ типовые соглашения для того, чтобы увязать оптовую цену топлива для независимых АЗС. Ну и насчет импорта мы тоже знаем, что импорт топлива уже тоже запущен.
2: Значит, решится проблема с трехзначными ценами.
1: Возможно. Спросим ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта финансового университета при правительстве Игоря Юшкова. Игорь Валерьевич, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Как вы оцениваете ситуацию с топливом на внутреннем рынке? Как импорт помогает ситуации? Ну и вот те самые низкоклассовые топлива Евро 2, 3 и 4.
3: Ну вот действительно, в общем-то, мы сейчас переживаем, наверное, вторую волну. И зачастую, так, по ощущениям, по крайней мере, она может быть даже более острая, чем первая. Потому что в первую... В чем специфика была, что постепенно не хватало и дизеля, и вроде как равномерно топливо там поступало, его не хватало, появлялись вот эти большие очереди. Сейчас же...

0: в города, и дальних поездок становится меньше. И с юга больше на север мы уйдем с точки зрения объемов потребления, потому что сейчас очень многие люди ездят на машинах к морю, и в том числе из-за того, что ряд аэропортов у нас закрыт, например, Анапа, и люди вынуждены ехать именно на частных своих автомобилях. И бензин потребляется именно в гражданском обычном секторе легковушек. Поэтому, когда они возвращаются в города, то в Москве, например, объем потребления даже немного увеличивается, как правило, но при этом в целом по стране бензина потребляется меньше. И чем ближе к зиме, тем меньше объем потребления бензина, поэтому рынок не стабилизируется. Но и с точки зрения предложения мы видим, что да, вот Александр Новый заявлял, что несколько НПЗ уже выходят из ремонтов. И я думаю, что вполне может согласован быть новый срок ремонтов уже плановых, и российских НПЗ, и, может быть, даже белорусских, потому что договоренность о том, когда мы будем уходить на ремонты, и российские НПЗ, и белорусские, была достигнута, когда как раз-таки облегчение было вот где-то с середины июля по середине августа. Сейчас же нам выгодно, чтобы и белорусы, и мы, в общем-то, свои плановые ремонты перенесли как можно ближе к зиме, да, может быть, там не самой зимой, но, условно говоря, не в сентябре, а в октябре, и уже это улучшит ситуацию. Но в регионах по-разному ситуация обстоит, еще из-за того, что где-то доминирует независимые АЗС, то есть их больше по количеству заправок, а они приобретают через трейдеров, через биржу, в общем-то, топливо. И там цены значительно выше на оптовом рынке, чем при работе вертикально интегрированных компаний. И вот там, где Винки, скажем, их заправки доминируют, вот там ситуация легче с точки зрения наличия топлива. И цен, как вы правильно отметили, то есть зачастую чуть не в два раза дороже цены на топливо на независимых АЗС. Поэтому и регионы, в общем-то, те, у кого больше независимых, там и цены выше, и реже, скажем так, встречается вся номенклатура топлива. Но будем надеяться, что в ближайшее время ситуация улучшится. Вот даже сейчас новости поступают, что не только танкер из Индии пришел, но что вроде как приходит танкер еще на юг, на Черное море, в один из портов из Турции. Вот. И вроде как чуть ли не 5 танкеров таких забронированы. Вот. Поэтому еще и внешние поставки, в общем-то, тоже идут. Поэтому
1: должны посмотрим. Поддержать рынок, да. Вот нам пишут наши слушатели. А Валерий пишет, пока туристы по домам не разъедутся, так и будет. Стоишь в очереди с 10 машин, 7 с других регионов. Ну, здесь я вам могу ответить только то, что у нас поставить автомобиль на учет можно в любом подразделении ГИБДД на территории России, но это не меняет правила про код региона. Если вы обращаетесь в любое отделение, все равно у вас по прописке, то есть код вашего домашнего региона. Так что, возможно, это люди, ваши соседи, просто они зарегистрированы в другом регионе. Так что не надо думать, что это туризм. Ставрополь. Бензин можно приобрести в 6 утра, и то на отдельных заправках. А частники, которые продают по завышенным ценам, этих надо в каталажку и в тюрьму. Беспредел. Вот так наши слушатели отзываются. Ну, здесь надо разбираться, потому что если это независимая компания, и она покупает по этой цене, она не может дешевле продавать. Ну, логичнее, правда? Если она покупает на свободном рынке топливо. А если она уж совсем потеряла границы, да, как это было в некоторых регионах, и, кстати, там дела завели за такие вещи и устроили проверки, то да, надо проверять каждый конкретный случай. Если такие есть, не забывайте об этом пожаловаться.
2: Вы знаете, Игорь Валерьевич, давайте с вами уточним вот еще какой нюанс. Вы упомянули про белорусские НПЗ. Мы знаем, что они новенькие достаточно, да, хорошо, значит, перерабатывают, глубина переработки и так далее, перерабатывают российскую нефть, да. Мы знаем этот феномен. А там же ведь тоже будут плановые ремонты НПЗ. И тогда за счет каких поставок мы можем компенсировать импорт? Давайте назовем страны. Насколько я знаю, Индия, да, вроде бы как может поставить нам топливо. Какие еще страны?
0: Да, из Индии один танкер, каких условиях? Один танкер, как минимум, из Индии пришел в Мурманск, там он разгружается и сейчас поступает уже как раз на российский рынок. Вот. И для того, чтобы цены на нефтепродукты у нас не выросли до уровня мировых, вот когда мы из Индии, например, закупали, то были приняты поправки законодательства, которые предполагали, что по сути, из бюджета государства компаниям компенсируют разницу между внешними ценами и той ценой, которую она хочет видеть на внутреннем рынке. Поэтому им выплачивают вот этот демпфер на импортный бензин. С белорусами здесь у нас единый рынок топлива. Белоруссия, Казахстан, Россия, в общем-то, у нас единый рынок нефтепродуктов, поэтому тут таких проблем.

0: проблем не возникает. Вот, поэтому цены подняться не должны. Но вот опять же второй источник из дальнего зарубежья, если мы говорим, это вот Турция. И это тоже, по сути, из российской нефти, в общем-то, сделаны нефтепродукты. Вот. И вполне возможно могли бы быть закупки из Китая, но тут скорее для Дальнего Востока, если бы возникла такая необходимость. Пока что мы на Дальнем Востоке такой резкого дефицита не видим, чтобы необходимо было закупать из Китая. Но теоретически у них есть тоже излишки мощностей, они экспортируют периодически бензин. Вот. Вот основные это клиенты, это дружные все российские страны, они все покупают фактически российскую нефть, перерабатывают, теперь вот, к сожалению, мы вынуждены импортировать у них готовые нефтепродукты. Но я думаю, что расчет в основном не на увеличение импорта из ближнего или дальнего зарубежья, а расчет на то, что просто мы сами уже сможем себя обеспечить нефтепродуктами и, в принципе, откажемся от импортного топлива.
1: Да, но есть еще одна деталь, что не только российские граждане ищут бензин по заправкам, но и ситуация в странах СНГ и Азии остается непростой, в частности, в Монголии, в Киргизии.
0: Да, и тут действительно мы были основным поставщиком для них и остаемся, на самом деле, потому что вот эти ограничения на экспорт бензина, дизеля, там, авиакеросина, они действуют как бы для стран, где нет у нас межстрановых соглашений, а с и Киргизией, и Монголией, и странами ЕАЭС у нас, как правило, есть межправ соглашения, и в Центральной Азии мы продолжаем поставки, но только жестко в рамках межправ соглашений тех объемов, которые там прописаны. Но всегда они запрашивали дополнительные объемы, вот в чем для них проблема. И Россия их раньше удовлетворяла, теперь нет, теперь этого не делает. Только то, что, в общем-то, вот этот минимум, который прописан был в документах, мы выполняем свои обязательства, этого им не хватает, поэтому они закупают, в общем-то, у других производителей. Как правило, это тот же самый Китай, ну, прежде всего, для Киргизии и Монголии. Вот они берут, в общем-то, у Китая, потому что тоже с ним поставки, в общем-то, простые, недалеко с точки зрения, как бы, альтернатив, потому что иначе надо бы покупать где-то, там, не знаю, у Индии, у, не знаю, у европейцев-то особо тоже излишков нет.
1: Да, и не факт, да, что Таджикистан в Иране закупает.
2: Спасибо, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Обсуждали ситуацию с топливом, которая складывается у нас внутри страны. Ну и понятно, что нужно балансировать рынок топлива за счет импорта, о чем, собственно, сообщил на днях вице-премьер Александр Новак.
3: Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мы мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
6: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает, вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
7: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
6: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
7: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
6: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
7: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
6: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
7: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
6: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
7: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку уха, ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
6: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
7: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой, а при необходимости пользоваться он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе, и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
6: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
7: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он Мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего три кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
6: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про Мувер?
7: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И Мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
6: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продакс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
9: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
10: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
3: «Радио России» – главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны заявили об ударе по танкеру и объектам в порту Южный. Иран выступил с ультиматумом, который может привести к остановке поставок нефти. И мошенники придумали новую схему обмана россиян через имитацию взлома госуслуг. Все подробности далее. Российские военные сегодня ночью нанесли удары по инфраструктуре украинского порта Южный. В результате поражены танкер, доставивший горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ, и электроподстанция «Аджалик», обеспечивающая функционирование порта. Также повреждения получили 5 резервуаров с топливом для ВСУ на территории складского комплекса горюче-смазочных материалов, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, а также объекты портового инфраструктуры, которая используется для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Россия не будет мириться с тем, что сегодняшние власти Украины положили в основу государственной идеологии неонацизм. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью «Вестям».
2: Несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности, имея в виду прежде всего идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли такую принципиальную позицию. Ну и действительно, это удивительно, что сейчас происходит в Украине. Это героизация нацизма. Это еще полбеды, но проблема-то в том, что в основу украинской государственности сегодня положена эта неонацистская идеология. Героизируются люди, которые сотнями тысяч уничтожали поляков, евреев, русских. Сотнями тысяч. И сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Вот это ужасно. И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом, для нас с русофобией и попыткой искоренить все русское, нашу культуру, нашу историю. Как ни странно, даже в сегодняшней крайне сложной ситуации считаем важным, что кроме нас на обстоятельства подобного рода обращают внимание и в других странах, даже в тех, которые далеки от симпатий в отношении России.
1: Глава государства также прокомментировал ситуацию на топливном рынке России. По его словам, вопросы с горючим пока решены не все, но их регулирование находится в процессе. Накануне он обсуждал эту тему с премьером Михаилом Мишустиным, который держит ситуацию на контроле. Кроме того, создана специальная комиссия. Видео с места падения обломков беспилотников на частный детский центр в Краснодаре опубликовал оперативный штаб Кубани. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотника ВСУ упали на частный центр, детский центр. Двое детей погибли, еще семеро пострадали. Иран заблокирует транспортировку нефти через Ормузский пролив, если экономическая война Вашингтона против Тегерана продолжится. Об этом заявил секретарь Совбеза Исламской Республики Мохсен Ризаи. По его словам, в этом случае ни капли нефти не будет экспортироваться ни через пролив, ни через какой-либо точки в Персидском заливе. Ризаи добавил, что Тегеран будет рассматривать участие других стран в экономической операции Соединенных Штатов против Ирана как акт присоединения к войне. Напомню, на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о начале сокрушительной экономической войны против Тегерана. По словам американского президента, изоляция страны достигнет беспрецедентного уровня. А глава американского Минфина Скотт Бессент заявил сегодня изданию Financial Times, что Соединенные Штаты с началом экономической операции против Ирана подходят к финальному этапу противостояния с Исламской Республикой. Злоумышленники стали рассылать россиянам ссылки на фишинговые сайты, имитирующие портал госуслуг. При переходе на них запускается видео с якобы взломом личного кабинета и выгрузкой документов и персональных данных, предупредили РИА Новости аналитики компании F6. Они пояснили, что фишинговый сайт внешне похож на окно входа на портал госуслуги. Сразу после перехода на этот поддельный сайт начинается обратный отсчет. Автоматический вход через 3-2-1 секунды, после чего пользователь видит видеоимитацию взлома учетной записи вплоть до момента, когда картинка перестает обновляться. По словам экспертов, мошенники стремятся внушить пользователю, что доступ к его личному кабинету якобы получили преступники, а затем использовать это для запугивания жертвы и дальнейших манипуляций. Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомцев, установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также на приглашения в чаты от незнакомых пользователей. С 1 сентября в российских школах продолжится масштабный проект «Мелодии вместо звонков». Он охватит все регионы. Об этом сообщили в Минпросвещение. О начале и окончании уроков будут объявлять популярные мелодии, а также произведения современных и советских авторов. В течение учебного года традиционные звонки заменяют фрагменты популярных и классических произведений. При этом мелодии каждого месяца будут посвящены определенной памятной дате. Например, в сентябре в школах прозвучат песни о знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два – четыре» Владимира Шаинского на слова Михаила Плецковского в исполнении Большого детского хора, а также современная песня первых Дениса Майданова в исполнении автора, а также Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и всероссийского свода хора первых. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева поднялась с 6 на 5 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16, Екатерина Александрова 19, Анна Калинская 22. Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Беларуси. Крылья Советов одержали первую победу в текущем сезоне российской премьер-лиги по футболу. Самарцы взяли верх над Тольяттинским Акроном со счетом 3-0 благодаря точным ударам Никиты Чернова, Доминика Ороза и Владислава Шитова. В других поединках дня московский «Спартак» был сильнее петербургского «Зенита» 2-0. «Динамо» в столичном дерби нанесло поражение родине 3-1, а Краснодар победил махачкалинское «Динамо» 1-0. В первенстве лидирует Краснодар с 15 баллами, на 3 меньше у идущего вторым «Спартака», на 4 у замыкающего тройку лучших столичного ЦСКА. «Атланта Юнайтед», за которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, обыграла «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 2-1 в матче регулярного чемпионата Североамериканской главной футбольной лиги. Россиянин провел на поле всю встречу, так же, как и российский нападающий проигравших Магомед Шапи Сулейманов. Россиянка Виктория Лучина стала обладательницей серебряной медали в Кейрине на юниорском чемпионате мира по велотреку в Бельгии в заключительный день соревнований. В этой же дисциплине обладателем бронзы стал Михаил Демиш. Россиянки Ангелина Новолоцкая и Ольга Костина заняли третье место в Мэдисоне. По итогам турнира российские атлеты завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Обнинске. Они в финале обыграли Владислава Панченко и Алексея Архипова со счетом 2-0. В поединке за третье место Алексей Гусев и Никита Лямин победили Владислава Рейнсона и Вячеслава Красильникова 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 28-30 градусов, ясно. В Севастополе и Симферополе плюс 29-31 градус. Во Владикавказе плюс 27-29. В Нальчике плюс 30-32 и кратковременный дождь. В Сочи плюс 27-29 градусов. В Краснодаре и Ставрополе плюс 31-33. В Волгограде плюс 34-36. В Ростове-на-Дону плюс 30-32 градуса. В Воронеже плюс 23-25. В Туле плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 градусов. Временами дожди. В Москве плюс 18-20, кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 16, без осадков. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: Передаем сигналы точного времени.
4: 9 часов 11 минут, 15 секунд, точное московское. Здравствуйте, сигналы точного времени. В прямом эфире Татьяна Голованова и Кирилл Гришин.
5: Вместе с вами этим именно утром. 8-925-222-99-92, наш мессенджер. Также заходите в наши каналы, в Максе, в Телеграме. А самые актуальные новости читайте на вести.ру.
4: Ну а ближайшие несколько минут мы будем говорить о процессе, который проходит в Калифорнии, в Окленде. Сразу 29 штатов в лице генеральных прокуроров обвиняют компанию Meta, запрещенную в России, в том, что ее разработанные алгоритмы сознательно вызывали у детей и подростков зависимость от социальных сетей, годами скрывая обман от общества. На кону огромный штраф, практически до 1,4 триллиона долларов. Это максимальная планка. И тем не менее, все-таки вот это разбирательство, оно обращает на себя внимание.
5: Оно... Да, потому что это штраф с размером с ВВП Турции, например.
4: Ну, как минимум, да. Что касается аналогии, ну, наверное, беспрецедентно, хотя некоторые вспоминают громкий процесс против табачных гигантов в Америке лет 30 назад, а позже была волна исков в отношении большой фармы. Но если чуточку упростить ситуацию, то да, есть определенные аналогии, но сумма штрафа, конечно, в разы больше.
5: Ну и давайте напомним, что все вот эти процессы против компании Meta в России признана экстремистской организацией, и, собственно, принадлежащие все ей сервисы, такие как Facebook или Instagram, тоже запрещены, соответственно, в России. Но... Проблемы действительно есть, не только против экстремистской Меты, есть еще и против TikTok. Минюст США заключил с TikTok мировое соглашение на 400 миллионов долларов.
4: Прямо TikTok-соглашение.
5: TikTok-соглашение, да. И по всему миру сейчас проходит волна запретов использования социальных сетей для детей до 16 лет. И многие страны уже ввели этот запрет, многие из них обсуждают этот запрет, и компаниям сейчас приходится несладко, в том числе обваливаются их котировки.
4: Ну да, рыночная история тоже здесь довольно показательна, рынок не остается в стороне, котировки чуточку припадают, но чем может увенчаться этот процесс в отношении компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной? Вот об этом как раз развернуто мы условились поговорить с адвокатом, специалистом по гражданскому и международному праву, специалистом в области опеки над детьми Марией Ярмуш. Мария Михайловна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вы тоже, как и мы, наверняка следите за всей этой юридической составляющей. Насколько масштабен иск и чем он, в общем, может обернуться как для самой компании, так и для нас, пользователей?
6: Да, я согласна, это очень интересное нововведение в американской юстиции. Прокуроры многих штатов подали иск к Meta Platforms и защищают как детей, так и их родителей, потерпевших от незаконной деятельности алгоритмов этих соцсетей, поскольку... Те работники, которые были когда-то уволены платформой Meta, стали делиться информацией о том, что на самом деле они считали Инстаграм и Фейсбук продуктом, который похож на наркотик. А себя они называли распространителями. Это внутрикорпоративный у них был такой настрой. Естественно, было сделано так, и прописаны были алгоритмы так, чтобы подсаживать своих пользователей на свои продукты. И чем больше пользователей находится в соцсети, а там продумывали и психологи, психиатры, физиологи, как заставить мозг человека привыкать к соцсети практически как к наркотику или зависимости от игровых автоматов. И прописывались алгоритмы именно с этим условием, для того, чтобы чем больше человек находится в соцсети, тем больше рекламы он видит, тем больше доходов получает метаплатформа. И, конечно, это не может не вызывать зависимости, и доказывают прокуроры, истцы доказывают, что вызывает стойкую зависимость использование Инстаграма и Фейсбук. Что говорит Мета? Естественно, они возражают и указывают, что нет такой зависимости, ничего не доказано, мы несем доброе, вечное, хорошее в массы, и вы, в общем-то, все ваши обвинения незаконны. При этом, конечно, мы знаем, как могут пострадать дети, особенно подростки до 14 лет, которые, во-первых, используют эти алгоритмы, они вместо учебы, спорта, жизни, плодотворной жизни семьи, они погружаются в эти соцсети, им навязывают рекламу, идет круговорот траты денег, от чего получают доход огромный Meta Platforms. И самое, что страшное, действительно у детей вырабатывается зависимость от этого. И вы подчеркнули, что в Российской Федерации, у нас уже с 22 года, там практически видя опасность экстремистской платформы Meta, наши дети в России уже ограждены от этой нечисти, я бы так сказала. И можно сказать, что это лучше будет сказываться на здоровье наших подростков. Но прокуроры Соединенных Штатов, а там очень много этих исков, и действительно вы сказали, что огромная сумма, практически сумма штрафа, заявленная в этих исках, близка практически к стоимости самой метаплатформы. Юристы оценивают, что, скорее всего, штраф снизят до 200 миллиардов, и метаплатформа еще хорошо отделается. Но самое главное, суд обяжет ответчика изменить алгоритмы вот этих соцсетей, чтобы, во-первых, снизить зависимость и верифицировать пользователей, чтобы не допускать к своим соцсетям детей младше 13 лет. Об этом вы тоже ранее упоминали. И это требование истцов, чтобы вот это негативное действие платформы, во-первых, снижалось, а во-вторых, совсем там, дети, которые еще там, только достигают подросткового возраста до 14 лет, не могли бы этим пользоваться, поскольку они еще не настолько зрелые личности, чтобы контролировать и чувствовать свой интерес.
5: Да, безусловно, но на самом деле некоторые иски уже отзываются, в частности, 15-летняя девушка из Нью-Джерси отозвала свой иск против экстремистской Меты, Гугла и Снэпа, в котором утверждала, что социальные сети, YouTube и Snapchat в том числе способствовали развитию у нее зависимости от соцсетей и проблем с психическим здоровьем. Ее дело было одним из трех показательных процессов, выбранных среди более чем 3000 аналогичных исков, и, по словам адвоката, девушка решила прекратить разбирательство, поскольку хочет двигаться дальше. Иск изначально подавался с целью привлечь компании к ответственности, добиться изменений в подходах к защите несовершеннолетних пользователей. А компенсации за отказ претензий девушка не получила. TikTok, который также был ответчиком, ранее с ней спор урегулировал.
4: Это очень интересно, на самом деле, а с другой стороны, начинаешь понимать, а почему именно сейчас, да, ведь потому что, ну, вот то, как подростки подсаживаются на подобного рода контент, это было понятно и несколько лет назад. Почему именно сейчас разворачивается вот это вот огромное показательное, я бы сказал, судилище?
6: Это не судилище, это призвание к ответственности платформ Meta, поскольку прибыль и жадность этой корпорации стала зашкаливать. И действительно, сейчас в Соединенных Штатах общество просто обеспокоено тем, что прибыль поставлена во главу угла, и это отражается очень плохо на здоровье практически вот этого нового поколения американского. Я хочу сказать по поводу того, что девушка отозвала иск. Вы правильно сказали. Она представляла сама себя, и у нее был адвокат. Я так думаю, что эту девушку просто заинтересовали ответчики, не выплатив ей компенсацию, возможно, пообещали трудоустроить или как-то продвинуть ее своей корпорации. Поэтому там никогда не прекращаются иски без урегулирования спора.
5: Нет, вы знаете, описывается ситуация, что компания, по крайней мере, утверждала, что у девушки были серьезные проблемы с психическим здоровьем еще до того, как она начала пользоваться социальными сетями.
6: Ну, здесь мы говорили о том иске, где хотят взыскать триллионы, да, это же начали генеральные прокуроры, и они сами закрывать дело не будут. Они представляют истцов, и отказ одного истца от требований не означает, что прекратится все дело, потому что остальные истцы будут поддерживать это требование. В Соединенных Штатах так выстроен процесс, что юстиция пытается разрешить дело миром, и ответчики тянут процесс всякими процессуальными хитростями, затягивают и собирают доказательства, назначают экспертизы. Это может тянуться несколько лет. А потом пытаются договориться с истцами мирным путем, снизив размер штрафа в разы. Я думаю, что Meta Platforms, именно так ее адвокаты будут действовать. Но им придется единственное только договариваться с прокурорами штатов.
5: Будет интересно следить за этим процессом.
4: Да, спасибо. Спасибо большое, Мария Михайловна. Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, специалист в области опеки над детьми, была с нами на связи. Далее обсуждаем с психологом, потому что, ну, разумеется, нужно и эту часть истории понять, да, как и почему, да, и что главное изменится в этой ситуации.
5: Да, не просто так многие страны запретили доступ детей в социальные сети до 16 лет. Вот, кстати, в этих исках покопались, нашла другой случай. Подросток из Флориды, который тоже отозвал аналогичный иск к запрещенной Мета. Дело должно было рассматриваться в суде Лос-Анджелеса. Он обвинял компании в создании платформ с функциями, которые способствуют развитию зависимости у пользователей. И сам подросток начал пользоваться социальными сетями примерно в 8 лет, а впоследствии у него развились, значит, компульсивное расстройство, нарушение сна, тревога и депрессия. Ну, иск он забрал, видимо, тяжело все-таки разбираться, тяжело ходить в суды, давать показания, многое другое.
4: А может быть, досудебное соглашение, кстати?
5: Ну вот, в любом случае, социальные сети могут вызвать зависимость. Давайте об этом поговорим. Наталья, здравствуйте, доброе утро.
4: Детский психолог, семейный психотерапевт, член Союза психотерапевтов и психологов Наталья Наумова. Здравствуйте.
5: А как вообще работают социальные сети? Действительно ли они способны вызывать зависимость у детей и влиять на их психику, вызывая депрессию, компульсивное расстройство, нарушение сна и тревогу?
7: Да, конечно. Так и происходит как раз, да, то есть у нас в основе что идет? Дофамин. Дофамин – это гормон удовольствия и предвкушения мотивации, да, он должен запускать. И в норме, в целом, как вот раньше человек жил, дофамин помогал человеку что? Укрепить эмоциональную волевую сферу. Когда же у нас появились соцсети в жизни наших детей, да, то, соответственно, механизмы эти стали молниеносные. И человек, вот, например, там нужно прочитать книгу, разобраться, и вот в предвкушении вот этого вот развязки какого-то вознаграждения, да, то есть человек укрепляет свою волю, терпит что-то, справляется с какими-то там, особенно ребенку, когда он не умеет читать, учится читать, и вот все это преодолевает, то он получает действительно такой качественный дофамин, который укрепляет эмоционально волю. Сферу. Таким образом у нас формируется ровная структура головного мозга, которая отвечает за возможность самоанализа, планирования, эмоциональной регуляции, там, способность принимать взвешенные решения и так далее. А если у нас молниеносный дофамин, то у нас вместо этого совсем что-то другое. То есть как у нас устроен в целом этот механизм соцсетей, да? То есть социальное одобрение ребенок получает, там, лайки, комментарии, репосты, это все сигналы признания. И вот уже идет выброс дофамина. А эмоционально-волевая сфера никак не укрепляется, да, то есть только появляются зависимости. Большая непредсказуемость и переменное вознаграждение. Возможно, сейчас будет что-то интересное, какое-то видео, интересный пост. Может быть, мне поставят лайк, может быть, сделают репост моего какого-то там поста. Да? И вот здесь вот тоже такая вот идет зависимость, непредсказуемость. И вот случилось, и тоже опять-таки дофаминовый всплеск. Угу. Опять-таки мы видим бесконечную ленту, да, когда много-много-много у нас, вот, она не заканчивается. И ребенку самому закончить, а там специально так как-то подбираются интересный контент, да, и у нас, соответственно, ребенок увязает в этом. И также еще страшно упустить. Вдруг я не буду знать какую-то важную информацию, как другая чужая идеальная жизнь, там, как люди живут, какие-то тренды, события, да, а другие люди будут знать. То есть и таким образом наши дети попадают в очень большую зависимость, они получают действительно много-много дофамина, им этого достаточно, и тогда теряется мотивация к учебной деятельности, к чтению, к какому-то развитию, да, и тут важно, конечно, чтобы рядом были взрослые, которые могли бы ребенку помочь выбраться оттуда.
4: Именно, да, еще специалисты называют вот это все алгоритмическим фастфудом для мозга, то есть ничего полезного, ну и, в общем, часы утекают, и зависимость крепнет. А что делать-то вообще? Как разобраться-то с этой вот историей-то? Грамотно и без потери, значит, в эмоциональной составляющей для подростков?
7: Для подростков особенно сложно, да, но детям, маленьким детям, у нас зачастую дети с 3 лет уже подсаживаются на дофаминовую вот эту гонку, да, нам очень важно детям как можно дольше не предлагать все-таки гаджеты, уже до школьного возраста точно, в школе там уже действительно нужны гаджеты, у них там и электронные дневники, и все это уже тут, да, вот. Это необходимо. Вот. А маленьким детям, правда, не нужно. И когда видим детей в коляске, 3-летних уже с гаджетом, да, то это очень плохая история. Тут именно важно играть, занимать ребенка, сенсорный опыт накапливать. То есть нам важно именно по возрасту с детьми грамотно подходить. То есть если у нас дошкольники 3-6 лет, то мы с ними играем. Там телесный контакт им нужен, ритуалы, какие-то последовательности действия, да, то есть сенсорные игры, там, ну, найди там в парке что-нибудь холодненькое, теперь давай поищем что-нибудь зелененькое, что-нибудь, что шуршит, да, то есть вот что детям нужно, а не телефончик. Вот. Дома играть там в театр, пошуметь, погреметь, там, полепить что-то там вот, сделать какую-то там, что-то вкусненькое сделать, какую-нибудь печеньку слепить вместе. То есть важно, чтобы родители с детьми проводили время, да, они, ребенок был телефоном один на один, потому что тут самое вот раннее вот это вот влипание в дофаминовую историю, она самая сложная. То есть потом в подростковом возрасте вообще сложно оттуда будет вывести ребенка такого.
5: А
7: да?
5: Как понять, что ребенок зависим от социальных сетей, как понять, что вы сами зависимы от социальных сетей?
7: Это тогда, когда мы видим, что у ребенка идет постоянная проверка уведомлений, да, он не может без телефона, истерика, если у него забирают телефон, очень высокое раздражение, и в целом скука, ничего становится неинтересно, все становится безразлично, и только в телефоне вся жизнь, да, учеба неинтересна, стремление к работе неинтересно, планов на будущее человек не ставит, то есть мы видим, что все, ну, то есть степени бывают разные, да, но в целом вот это вот, когда самое-самое главное, это вот то, что происходит вот в телефончике.
4: Ну и опять же, да, когда мы говорим о каких-то механизмах, ведь самим нужно подавать пример. Я сейчас представил, что с трудом я могу отказаться от своего смартфона, потому что, ну, у меня там работа, задачи, корпоративные чаты и многое другое. Плюс, ну, еще иногда я звоню, да, голосовой связью балуюсь. Да.
5: А вот это лечится вообще? Как избавиться от такой зависимости, привязки к смартфону?
7: Ну, взрослому человеку, правда, иногда для жизни это нужно, для работы нужно, да. Ну вот, но важно замечать все-таки, когда это действительно нужно для дела и когда это уже разрушительно для моей психики. Замечать, когда человек залипает, да, люди приходят на прием ко мне и говорят, что ну вот просто, ну вот ребенка отвела в детский сад мама, да, и 2 часа она просидела в телефоне. То есть идет такая прокрастинация. И тут важно исследовать, понять, а что таким образом человек избегает в своей жизни, чего у него не хватает. Возможно, это вот недостаточно поддержки, возможно, это одиночество, отсутствие какого-то успеха, да, и вот таким образом человек сбегает в какое-то более, какое-то понятное такое действие, где не нужно ничего, но ты уже получишь это вот удовольствие, подкрепление и какое-то спокойствие. Искать другие способы для реализации себя, спорт, занятия, там хобби, увлечения, активности.
5: Да, и чтение книг. И нам, кстати, стало все сложнее читать большую, тем более научную литературу. Спасибо, Наталья. Наталья Наумова, детский психолог, семейный психотерапевт, член Союза психотерапевтов и психологов была с нами на связи. Оставайтесь и вы с нами на связи. Будем через минуту.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
9: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени в эфире 9 часов 31 минута и 59. Не успел, 32 минуты сейчас. Точное московское время, понедельник, 24 августа. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
2: Время идет быстро.
1: Время идет быстро, скоро уже 1 сентября.
2: Действительно, 1 сентября мы не успеваем следить за цифрами, которые постоянно Минпросвещение нам публикует о том, о другом, о том, как собрать детей в школу, на что обратить внимание. Об этом мы тоже говорили и еще и будем говорить наверняка. Ну и вот о дресс-коде в том числе хочется поговорить. Тут вышли, значит, заметки от знающих людей, что старшеклассницам нужно отказаться от мини-юбок, нарядов с глубоким декольте и обуви на шпильках. Все это не нужно надевать на торжественную линейку 1 сентября. Эксперт по этикету и протоколу с этим заявлением выступила. А я сейчас подумал, ну зачем мы будем сейчас вот строго вот в такие рамки наших красивых старшеклассниц и старшеклассников, они же тоже прекрасные ребята, как-то все это дело вот, значит, облекать в рамки. Может быть, дать им возможность самим выбрать в то, как им одеваться, как им выглядеть 1 сентября.
1: Ой, ну я вообще удивилась этой новости, и то, что старшеклассница, значит, призывает отказаться от мини-юбок и декольте 1 сентября, так, может быть, на весь учебный год призвать отказываться от мини-юбок и декольте. А то как-то звучит новость, знаешь, что 1 сентября сходите приличными, а потом ведите себя как хотите.
2: У тебя практически манифест звучит.
1: Нет, я против таких ограничений. Сейчас объясню, почему. Потому что было уже такое в советское время, и когда укорачивали юбки, значит, школьной формы. Но причины были разные. Не всегда это делали сами школьницы. Это интересный такой факт из жизни советского человека, потому что первый раз юбки, значит, ну, когда вернули школьную форму в 49-м году, девочкам предписали носить коричневые платья с фартуками. Но юбки сделали заметно короче. Но тогда это сделали ради экономии ткани, на секунду. А потом возникла другая ситуация. Дети часто растут и очень быстро растут. Форму часто передавали из семьи в семью, либо от старшей к младшей. И в подростковом возрасте юбки становились заметно короче через пару месяцев от начала учебного года просто из-за роста. Ну, а потом уже ближе к 80-м девочки сами иногда подшивали юбки, чтобы хоть как-то адаптировать строгий дресс-код к меняющимся вкусам. И почему я это говорю? За длиной строго следили в школах, и в некоторых учебных заведениях при входе в школу линейкой отмеряли расстояние от края юбки до коленки. Если оно превышало 10 сантиметров, ученицу могли отчитать, отправить домой переодеваться и вызвать родителей. Так что вы хотите у нас вернуть вот эти линейки, когда будут измерять и отмерять, кто там, значит, пришел в чем-то покороче? Или что, чего они добиваются, непонятно.
2: Ну и вообще, насколько это все связано с
1: учебным процессом.
2: Да, и дресс-кодом, и, собственно, процессом познания. Вот об этом поговорим. Директор лицея номер 369 Санкт-Петербурга, член общественной палаты города, член регионального штаба Народного фронта Константин Хвостов на прямой связи. Константин Эдуардович, здравствуйте. Константин Эдуардович, перезваниваем, да. Хотел сказать, с наступающим вас 1 сентября, наверное, еще неделя есть, мы так.
1: Знаешь,
2: или
1: на что должны сейчас обращать внимание при выборе формы? Не на то, насколько короткая будет эта юбка или глубоким декольте, а то, из какой ткани сделана эта форма, насколько она качественная, комфортная, насколько она подходит ребенку, насколько в ней будет не жарко и не холодно сидеть в кабинетах, но удобство и комфорт должны в первую очередь обращать внимание при выборе формы, а уж никак не на длину платья или юбки. Константин Эдуардович, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Рады, что вы к нам вернулись. Да, хотели бы у вас узнать, как вам такой призыв отказываться от мини-юбок и декольте с 1 сентября, и насколько он уместен? Может быть, мы не туда внимание свое обращаем?
3: Ну, вообще, мы действительно не совсем туда обращаем свое внимание, потому что все-таки воспитывать ребенка нужно тогда, когда, как говорила моя бабушка, когда он лежит поперек лавки, а не когда стоит на своих двоих. Поэтому вот в чем ходить? С точки зрения культуры, да, поведения в общественных местах, воспитания, с точки зрения элементарной безопасности, потому что мы же прекрасно понимаем, насколько неоднозначным является провокация социума какими-то ультракороткими формами, да, или ультраглубокими разрезами. Вот здесь очень нужно четко понимать, что любой школьник, любая школьница – это ребенок. И ребенок – главная ценность государства, ее

0: то, разумеется, одно. Если вы идете в школу, значит, это другое.
1: Уважение и доверие – вот два главных фундаментальных принципа, на которых должно строиться цивилизованное общество. Друг другу в том числе предопределяется тем внешним видом, который, собственно, мы предоставляем, приходя в то или иное пространство, в то или иное учреждение. В театр, ну, так-то мы не принято ходить, да, вот, в пляжных костюмах. Ну вот я думаю, что и в школу нужно в надлежащем виде приходить, опять же, не провоцируя какие-то суждения, домыслы. А самое главное, не отвлекая участников образовательного процесса от главного. Учитель учит, ребенок учится, а семья любит и воспитывает своего прекрасного.
2: Замечательные слова, Константин Эдуардович. Хотелось бы узнать, а у нас есть ГОСТ на школьную форму. Насколько он строгий у нас? И, как я понимаю, он задает лишь общие ориентиры, а все остальное выбирает сама школа, родители, может, регионы. Как это происходит?
1: К сожалению, ГОСТ скатился лишь до качества материалов, из которых может быть изготовлено то изделие, которое подпадает или не подпадает под определение школьной формы. Если мы все-таки удастся и сформулируем для общества, в первую очередь для родителей, все-таки что вкладывается в смысл школьной формы, как это было в советском, когда девочки универсально ходили в платьях, да, и были фартуки. Мальчики ходили в соответствующих костюмах, и это все продавалось, собственно, в детских мирах, которые были общедоступны и не создавали каких-то проблем в канун нового учебного года. Вот если мы все-таки перезапустим нашу легкую промышленность в этом направлении, то отпадут все разговоры и о длине юбок в том числе. Потому что, еще раз повторюсь, ГОСТ пока на данный момент существует только в части материала, из которых длинное изделие производится.
0: А что еще нужно подчеркнуть накануне учебного года, Константин Эдуардович? Ну, по одежде, атрибутике мы более или менее разобрались. Где еще, может быть, какие-то копья бьются, ломаются с родительским сообществом, с так называемыми экспертами и аналитиками?
1: Ну, у нас инициативных экспертов достаточно много, и различные инициативы сплошь и рядом будоражат общественность и становятся информационным поводом для обсуждения. Но еще раз повторюсь, школа – это то место, где формируется экономика нашей страны. Именно школьный учитель и формирует будущих врачей, инженеров, журналистов, президента есть. Помню школьный аттестат, поэтому еще раз повторюсь, школа – это место силы нашего общества. Как следствие, общество должно быть сконсолидировано вокруг того, чтобы создать благоприятный фон вокруг любой образовательной организации, будь то детский сад или школа. И я еще раз напоминаю всем нам, что ни детский сад, ни школа не являются камерами хранения. Это место получения качественного российского образования, а значит формирование тех выпускников, которые вольются и своими собственными руками, сердцами и умами будут продвигать реальную, а не сырьевую экономику Российской Федерации. А значит, мы все в этом заинтересованы, и все должны сплотиться вокруг главной идеи формирования благополучного собственного будущего силами, руками наших выпускников.
2: Константин Эдуардович, вот на что надо обращать внимание. Действительно, сложно не согласиться. Благодарим вас за экспертизу. Константин Хостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта. А тут министр просвещения Кравцов рассказал о том, как пройдет 1 сентября во всех школах России. Она начнется с поднятия флага, исполнения гимна. После торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном».
0: 8-925-222-99-92. Ждем и получаем ваше сообщение. Сейчас историческая рубрика. После этого вернемся в эфир.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день, в 1874 году, тельняшка была утверждена в качестве формы матросов русского флота. Конечно, не так поэтично и романтично назывался новый вид морской амуниции. Тельняшка, производная от слова «тело», это уже, как всем понятно, живое творчество масс. В указе она была определена скучнее – флотская нательная фуфайка. И на скучном технологическом стоит и остановиться подробнее. Ну, просто потому, что иначе будет непонятно, откуда это неповторимое явление появилось.

0: самом деле горизонтальные синие и белые полоски трикотажной ткани. Это что, новшество модельера? Дизайнера одежды тогда стоило бы поискать автора. Нет, все объясняется именно технологией изготовления ткани в ту эпоху. Первые вязальные машины, появившиеся в середине 19 века, были устроены так, что шпулькой с ниткой на них устанавливалась только одна. Ее надо было менять целиком. При этом сплошь и рядом нить заканчивалась не по месту, или в середине очередного ряда, или ближе к тому или иному концу, поэтому прядильщикам постоянно приходилось следить за расходом нити и менять шпульку в конце ряда заблаговременно. А чтобы стыки были не так заметны на полотне одного цвета, само собой возникла мысль использовать чередование по контрасту темной и светлой нитей. Такое полосатое трикотажное полотно было тогда, что называется, в ходу. Те же матрасы, плюс полосатые шаровары, мешки, чехлы. Кстати, все относительно дешевое трикотажное полотно изготавливалось таким полосатым способом, не только военное. А для нужд флота его использовали как раз по этой вполне очевидной причине – дешевизной, доступности и большого количества изделий, постоянно обновляемых. Впрочем, у тельняшки есть и своя предыстория. Во времена парусного флота в 16-17 веках цветные полосатые нательные рубахи моряки вязали сами. Звучит неправдоподобно, но да, морские волки с вязальными крючками в руках. Это была часть морской службы. Во-первых, и нервы успокаивало. А во-вторых, и главное, такие рубахи были хорошо различимы на фоне белой парусины и позволяли определяться во время аврала, подъема, спуска, перемены парусов. Ну и если за борт свалишься, то виднее будешь в тельняшке. С вами был Андрей Светенко.
1: Радио России.
2: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
1: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
5: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
4: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
5: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
5: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
4: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
5: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой. проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
6: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
5: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
4: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
5: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
4: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
5: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
4: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России.
2: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
7: Самый добрый друг из детства возвращается.
8: Обратный отсчет!
7: Новое путешествие.
9: Это обратная сторона Луны.
10: Найдем моего папу.
7: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя за передачу Украине сведений о военных объектах полуострова. Явка на выборах в однопалатный парламент Казахстана составила почти 75%. И в МВД объяснили, зачем мошенники переводят россиянам деньги. Все подробности далее. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя за передачу Украине сведений о военных объектах полуострова. По данным спецслужбы, житель Евпатории связался через интернет с сотрудником службы безопасности Украины и по его заданию передал фото и видео дислокации в регионе объектов вооруженных сил России. Кроме того, мужчина проводил разведку адресов военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма. По данным ЦОС ФСБ, в ходе отработки первичных заданий крымчанину предложили ликвидировать военнослужащего Черноморского флота путем закладки под его автомобиль взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд заключил фигуранта под стражу. Российские военные ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве заявляли, что этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Для этого использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В результате ударов по порту Южной в Одесской области поражены танкер, доставивший горюче-смазочные материалы, 5 резервуаров с топливом для украинской армии на территории складского комплекса ГСМ, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала. Под удары попали объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения военных грузов. А кроме того, поражена электроподстанция ПС-330 «Аджалик», которая обеспечивает работу порта Южный. Она находится в 28 километрах северо-западнее Одессы. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 351 беспилотник ВСУ на территории 9 регионов России и акватории двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Адыгеей, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях речь шла об ОПЛА самолетного типа. Трое подростков 13, 15 и 16 лет погибли в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По предварительной информации, 6 детей госпитализированы. Все они в состоянии средней тяжести. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр с круглосуточным пребыванием в Краснодаре. По словам Кондратьева, помимо этого, обломки дрона упали на жилые и строящиеся многоквартирные дома. Из-за падения дронов загорелись складские помещения. Оперативный штаб Кубани опубликовал видео с места падения обломков беспилотников на частный детский центр в Краснодаре. В Казахстане явка на выборы в новый однопалатный парламент превысила 74% граждан, включенных в списки. Об этом сообщил председатель ЦИК страны Нурлан Абдиров. Население Казахстана превышает 20,5 миллионов человек. Правом участия в выборах обладают свыше 12 миллионов. В голосовании приняли участие свыше 9 миллионов 300 тысяч избирателей, сказал Абдиров на брифинге. По его словам, за крупнейшую в стране партию «Адилет» проголосовали свыше 71% граждан. Набирают более 5% и проходят в парламент еще 4 партии. Против всех проголосовали 2,5% избирателей. В воскресенье в Казахстане состоялись первые в истории республики выборы в однопалатный парламент Курултай. Это новый законодательный орган государства. В МВД составили алгоритм действий при поступлении денег на карту от незнакомца. В этом случае необходимо сразу связаться с банком и установить источник перевода, следует из материалов, которые приводит ТАСС. Самому возвращать деньги не стоит, однако нужно сохранить переписку, связанную с переводом средств. Тратить поступившие деньги нельзя. Их расходование могут расценить как необоснованное обогащение. Мошенники также могут специально присылать жертвам уведомления о якобы совершенном переводе и просить жертву через фишинговую ссылку убедиться в этом, чтобы получить доступ к мобильному банку, рассказали в киберполиции. Завтра в Москве ожидается ненастная погода, пойдет дождь. Столбики термометров опустятся до плюс 15-18 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но, как уточнил синоптик, к выходным погода наладится.
2: Следующая неделя пройдет под знаком похолодания. В понедельник в тыловой части циклона будет облачно с просветами, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11-14, днем посвежее до плюс 18-21 градуса. Ну и далее будем погружаться в такое уже предосеннее состояние.
1: Средняя стоимость букета к 1 сентября составит 3,5 тысячи рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на крупный цветочный маркетплейс. Цены останутся на августовском уровне. Однако в сам праздник возможен небольшой рост стоимости для тех, кто решит сделать покупку в последний момент. Наибольшей популярностью у россиян пользуются розы, хризантемы и пионы. Помимо свежих цветов, школьным учителям традиционно дарят сладости, подарочные сертификаты и комнатные растения в горшках. Магнитных бурь не предвидится 2-3 дня на фоне спокойного солнца. Количество вспышек снизилось. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В субботу и воскресенье в сумме произошло только 9 солнечных вспышек, хотя с четверга по пятницу их было более 30. Сейчас крупные группы пятен вышли в центр солнечного диска и могли бы оттуда наиболее эффективно воздействовать на Землю, но звезда осталась без энергии, рассказали ученые. Они не считают риск настолько высокими, несмотря на наличие большого количества пятен на Солнце. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин. Данил Медведев опустился с 7 на 8 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 24-й, Карен Хачанов 49-й. Лидерство в мировом рейтинге сохранил итальянец Яник Синнер. Краснодар одержал 5-ю победу подряд. Со старта сезона российской премьер-лиги по футболу южане благодаря голу Жубала обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1-0 в 5-м туре первенства и с 15 очками возглавляют турнирную таблицу. На второй строчке с 12 баллами московский «Спартак», который взял верх над петербургским «Зенитом» 2-0. В других поединках дня «Динамо» в столичном дерби было сильнее «Родины» 3-1, а «Толетинский Акрон» уступил самарским «Крыльям» «Советов» 0-3. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов получил разрыв сухожилия одной из мышц бедра в матче Кубка России против московского «Динамо». Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что футболист пропустит от 4 до 6 месяцев. Монако, за которое выступает российский полузащитник Александр Головин, обыграл Гавр со счетом 1-0 в первом туре чемпионата Франции по футболу. Россиянин провел на поле всю встречу и получил предупреждение. В другом поединке дня Пари Сен-Жермен разошелся миром с Реном 2-2. За парижан все 90 минут отыграл российский голкипер Матвей Сафонов. Российский прыгун в воду Мирослав Киселев завоевал золотую медаль по прыжкам с 10-метровой вышки на юниорском первенстве мира по прыжкам в воду среди спортсменов не старше 15 лет. 14-летний россиянин является чемпионом России. Российские борцы вольного стиля Родион Санакоев и Саслан Габуев завоевали медали в заключительный день мирового первенства среди спортсменов не старше 20 лет в Братиславе. Санакоев завоевал серебро в весе до 97 килограммов, а Габуев бронзу в весовой категории до 125 килограммов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов, небольшой дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов дожди. В Петрозаводске плюс 14-16 градусов дожди. В Вологде также дождливо, плюс 15-17 градусов. В Великом Новгороде плюс 14-16 дожди. В Калининграде плюс 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Перми плюс 21-23 без осадков. В Кирове плюс 19-21 дожди и грозы. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 14-16. 16 градусов, в Москве плюс 18-20 и кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 16, облачно с прояснениями, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России, в студии Наталья Бехтина. Аркадий Петрович Гайдар. Человек, о котором мы сегодня будем говорить, писатель, о судьбе которого, о судьбе книг которого тоже будем говорить. Наша собеседница – прекрасный специалист в области детской литературы, доктор филологических наук Ирина Арзамасова, преподаватель Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
2: Здравствуйте.
1: Мне так показалось, ну не то, что показалось, я на опыте общения с собственным младшим поколением убедилась, что не так, как мы в детстве запоем читали Гайдара, и мальчиш плохиш, и мальчишки бальчиш, и школа, и голубая чашка, и Тимур и его команда, и, в общем, можно этот список продолжать. Время ушло, другие герои появились, а ведь, собственно говоря, на мой-то взгляд, эти герои ко времени, да, привязаны, конечно, но они больше привязаны к характерам, как мне кажется.
2: Почему Гайдара сейчас читать стали не в пример меньше, реже? Он почти исчез из школьных списков. Возвращается туда потихоньку, да, но не в том объеме и не в том высоком статусе, в каком мы его привыкли в наше поколение видеть. И тому, я думаю, причиной не столько его свойства именно как писателя, как художника, да, сколько это результат борьбы с Гайдаром, войны с Гайдаром. У него были враги при жизни, как у всякого фронтовика, как у всякого человека, который выбрал определенную сторону в революции и гражданской войне, так они были и по смерти. И то, что произошло в 90-е годы с наследием Гайдара, яркое тому свидетельство. Да, действительно, в эпоху переворота, в эпоху распада Советского Союза достаточно было одного мнения Владимира Солоухина, одного выступления его, одной статьи какой-то, да, со ссылками на нигде не зафиксированные как будто бы разговоры там с одним хакасом, чтобы объявить Аркадия Голикова как красного командира в разных всяких жестокостях.
1: Голиков, напомним, это настоящая
2: Голиков, да,
1: фамилия.
2: Настоящая фамилия, да.
1: Гайдар – литературный псевдоним.
2: Да, как участник гражданской войны он известен под фамилией Голиков. Но я читала статью историка, военного историка, который пошел в Абаканский военный архив, поднял документы, все, да. А они там все есть, и на документах, на фактах показал, что было и чего не было, и в сущности опроверг вот эту, я считаю, клевету злейшую Солоухина, которая растиражировалась и до сих пор вирусится в наших сетях.
1: Мне кажется, это надо вирусная клевета. Напомнить, кто такой Солоухин. Владимир Солоухин, писатель, из тех, кого называли почвенниками, такой, знаете ли, бытописатель, природописатель. Ну, патриотически, конечно, настроенный человек. Но он действительно писал хорошо, красиво о нашей родине, о ее прекрасных просторах, традициях наших.
2: Да, но Солоухин не представляет собой проблемы для читателя, да? А Гайдар – это проблема, и от ее решения зависит очень много воспитания нашего подрастающего поколения. Уберем мы Гайдара совсем из круга детского чтения, или все-таки мы подумаем о том, что перед нами писатель классического уровня. Он классик. И классик не только советской литературы. Он просто классик великой русской литературы. И я читала с пылу жару написанные такие как бы повестушечки. Авторами их были недавние участники гражданской войны. И вот они там, допустим, в рабочей газете 23-го года в подвале пишут глава за главой свои впечатления, свои мемуары о гражданской войне. Это интересное чтение. Но это не великая литература, и она осталась уделом историков. Однако же специалисты по теме гражданской войны в русской литературе, а это у нас и Бабель, и Шолохов, целый ряд великолепных совершенно имен, они без имени Гайдара, без его школы, без его повестей, не мыслят себе описание процесса. Так что мы должны его рассматривать на уровне Шолохова и Бабеля. Это вот с одной стороны. С другой стороны, вы верно заметили, что волонтеры нынешние, и тимуровцы.
1: Это разные
2: ребята. Это очень разные ребята.
1: Ну, очень разные ребята.
2: Совершенно верно. И обратите внимание, значит, Гайдар в своих вещах тонко, деликатно, но очень уверенно проводит различия между тимуровцами, между детьми, которых он хочет видеть, которых он хочет вырастить, и пионерами. Это заметно, например, в «Военной тайне». Там маленький Алька, пятилетний, октябрёнок.
1: Угу.
2: Значит, он там на представление выезжает на деревянной лошадке с флагом, будёновке. Значит, вот такой вот юный крошечный воин, да, октябрёнок. О пионерах такая речь, что, дескать, они то и дело спасают поезда на железных путях. Значит, они делают одно и то же, о них пишут однообразные рассказы. И явно иронизирует Гайдар над пионерами. И на Тимура он не галстук надевает. Нет. У Тимура очень интересный вид. У него черные брюки, штаны, а ему положено по возрасту носить короткие. На нем синяя безрукавка, и на ней вышита, нашита, вернее, красная звезда. Это совсем не пионерский костюм. И то, что он затевает, это не пионерия. Гайдар в силу и таланта, и какой-то идейной убежденности, он все верно угадал и представил. И тимуровское движение вспыхнуло само собой, прошло по всей огромной стране, охватило тысячи, если не миллионы, если считать по поколениям детей. Угу. Оно, ну, как-то сочеталось с пионерским движением в поздние времена, но это уже были усилия руководителей пионерской организации. А так, на самом деле, тимуровское движение было стихийным. Детям понравилось играть в тимуровскую команду.
1: Вот именно тут элемент игры очень важен вообще вот во всей этой детской прозе, если так, ну, можно сказать, да, есть такая замечательная вещь. Я, например, очень многое помню буквально наизусть, вот фразы из гайдаровских повестей, просто наизусть. Самые такие смешные там, допустим, маленький Мишка в голубой чашке, он говорит: «А я малину ел, два куста объел, и еще есть буду». Ну вот какой-то сразу встает совершенно живой-живой такой человечек.
2: Да. Федька его звали, Федька.
1: А, Федька, да.
2: Да, да, без штанов, который
1: Федька,
2: с голым
1: который
2: задом.
1: Федька, который без штанов, да-да-да, Федька в малину забрался. «Мы не разбивали голубую чашку». Вот это вот все. И это вот история с дядей Яковом, который оказался, значит, под лицом негодяем и врагом, и все. А как прикидывался... «Разве я зря взвивал чапаевскую шашку?» Вот эти фразы, они просто вот... Сколько лет прошло, я не перечитывал давным-давно эти книги. Понятно, что это признак хорошей литературы. И вот это модное сейчас очень выражение, повесть или роман «Взросление», вот мне кажется, тоже имеет отношение к книгам Гайдара.
2: Очень интересная была реакция Корнея Чуковского. Корней Чуковский был человеком сугубо мирным, миролюбивым. И то, что его старший сын Боба пошел на войну и там пропал без вести, для него легло камнем на всю жизнь. Но сам по себе он был человеком мира. Недаром у него сказка о войне, о Долине Бармалея, не получилось. Не его это дело было. И к Гайдару он относился сначала так как-то настороженно. Это был как бы человек не этого круга. Они где-то пересекались и даже какой-то общий язык несколько, по-моему, находили. Но вот что интересно, в эвакуации Чуковский был в отчаянии от того, что дети, оставшиеся без отцов, матери работают, им некогда. Значит, они стали уличными, они стали выражаться плохими словами, грубить, они становятся хулиганами, с ними что-то надо делать, надо их спасать. И он обнаружил, что никакие книжки, которые он пытался читать детям, не могли детей вокруг него удержать. И только когда он брал в руки Гайдара,
1: интересно,
2: да, они все прибегали, замирали и слушали.
1: И слушали, да.
2: И вот он пишет критическую статью, публикует ее в газете, сообщает о том, что Гайдар способен собрать вокруг вот этих вот отбившихся от рук ребятишек. И это же не придумаешь, это нельзя подстроить.
1: Ну да, так?
2: Это писатель работает, уже погиб он, а книги его живут, работают. Для Чуковского чуткого критика это было открытие.
1: Гайдар ведь прожил короткую жизнь, он погиб практически в начале Великой Отечественной войны. О нем нелицеприятно писали о его командирской деятельности. Ну, Вообще там, когда в советские времена, значит, что-то там говорилось о Гайдаре, я еще помню, когда еще я в радиостанции «Юность» работала, какую-нибудь передачу про Гайдара делали, да, то обязательно. Вот он в 16 лет командовал полком, всадник, скачущий впереди, все вот эти вот слова. Потом выяснилось, что он не просто, значит, в 16 лет командовал полком, а, оказывается, он был убийца и так далее, и так далее. Всякие приводились факты из его командирской деятельности в гражданскую войну. Ну, гражданская война – это особая история. Тем более, что, как выясняется потом, военный архив Хакасии, где, собственно, воевал Голиков, материалы из военного архива опровергают многие факты. Но, тем не менее, все равно, ну, война – это... Тем
2: война,
1: более гражданская.
2: Тем более гражданская,
1: это
2: да.
1: Жестокая тем более гражданская. Вещь.
2: Конечно, конечно. Он был там, куда его посылали. И Хакасия была, собственно, последним этапом в его военной биографии. И он, что значит мальчишка-командир, это прилипло к нему, 16 лет командовать полком. Угу. Это такой, как бы мы сейчас сказали, мем.
1: Мем, да.
2: Да, да, мем, да. На самом деле все сложнее. За плечами у него были какие-то краткосрочные курсы военные. Да. Курсантов отправляли, значит, на фронт тут же. И они не выбирали, куда их отправить. Почти все с его курса погибли. Все было еще хуже, чем пытались нам сказать в 90-е годы. Но делать из него, вот представлять убийцу, это, повторю, клевета, и это миф такой жестокий. Я еще слышала пару историй, не буду их излагать. Они совершенно уже на грани фантастики, но люди мне рассказывали это со ссылкой на других людей. Прямо на голубом глазу
1: утверждали.
2: Утверждали, да. Значит, врут, как очевидцы называется, да, даже хуже. А что факты говорят? Вот и факты собирал Борис Николаевич Камов, который всю жизнь посвятил биографии Гайдара, он журналист был и имел возможность ездить по всей стране, и он опросил всех людей, кто хоть как-то пересекался с Гайдаром, собрал огромное количество фактов, и он в 90-е годы был самым преданным рыцарем Гайдара и защищал его от клеветы и разоблачал, как бы мы сейчас сказали, фейки. Наоборот, я вот помню из книг Камова, из бесед с ним, Голиков, командир, старался избегать прямых боестолкновений, практиковал, значит, такое дело. Он оставлял в условленном месте противнику, атаману какому-нибудь, послание с приглашением встретиться да поговорить, переговоры. Они встречались под честное слово о безопасности, да, выставляли, значит, там жбан самогона и долго разговаривали. А потом как бы тихо расходились в разные стороны. Вот это вот была его практика, понимаете? И в Хакасии было то же самое. И здесь вот, когда было подавление Тамбовского восстания, мятеж, да. Да, он же тоже участвовал в этом, да. Вот он предпочитал эту тактику – поговорить и разойтись.
1: Ну, это же неинтересно, что... понимаете,
2: да,
1: признать
2: но...
1: за человеком, да, но... что он был, как бы сказать, сторонником мирных переговоров, лучше изобразить его...
2: Лучше изобразить его, да, просто, значит, каким-то
1: кровавым,
2: да, кровавым негодяем. Палачом,
1: да.
2: Одно дело шашкой махать и стрелять, а другое дело командовать.
1: Поговорить, да.
2: Так? И в Хакасии, где он оказался, там, с одной стороны, старообрядцы, там старинные села, там бабы в праздники выходили в старинных расписанных, убранных одеждах 17 века. Хакасы, которые все еще
1: своими,
2: ждут белого,
1: да,
2: царя,
1: да,
2: и которые вообще не понимают, что происходит. Огромная территория там с две Франции, наверное, тайга и горы, которую отрывали от неокрепшего советского государства, и она могла уйти...
1: В Монголию, туда,
2: да, она уходила, да. А этого нельзя было допустить там по ряду всяких причин. И у Горького был очень небольшой отряд, с которым он должен был держать гигантскую территорию. На эту территорию армия нужна была. А против него выступал такой солидный 40-с чем-то летний мужик Иван Соловьев, который повоевал в Первую мировую, дослужился до какого-то низкого, но все-таки чина. И он, значит, собрал под свое начало мужиков, вооружил, и это была настоящая такая партизанская армия, да еще на своей земле. И вот Аркаша, значит, Аркаша, они звали его там все, мальчишка приехал тут какой-то еще, на них, мы тут дома. Он что сделал? Он взял приступом село родовое Ивана Соловьева, поселился в доме его полюбовницы, и вот она-то рассказывала об Аркаше, значит, какой он был славный, как он ставил в селе горе от ума с красноармейцами и сам играл Чацкого.
1: Нет, правда?
2: Да, и она была очень хорошее впечатление об этом самом Аркаше, у которого были хорошие манеры, и он вовсе был не обидный. старуха, вот Камова рассказывал это все. Но противник у него был очень сильный. И когда в плен попали несколько бойцов Соловьева, у него, у Голикова, не было людей поставить их, ну, на охрану. И нельзя было таскать их с собой. И он, значит, вот это вот, единственное, что повелел их расстрелять. А их там было 2-3 человека. И это, вот это вот единственное, явилось нарушением и зафиксировано в архиве как нарушение, как повод для чуть ли не трибунала. То есть не то, чтобы там он направо-налево палил мирное население, нет. Но этот момент использовали для того, чтобы убрать его с командования Хакасским вот этим районом огромным. Его и убрали. А он еще вдобавок упал с коня и ударился головой, плюс хронические бессонницы, плюс вот это нервное напряжение, значит, он этот посттравматический военный синдром, который получил, называется там вьетнамский синдром, да, афганский синдром, по полной программе он получил, потом он лечился, и он мечтал продолжить карьеру в армии, он себя мыслил только в армии, и пошел учиться, отучился, но комиссия медицинская его
1: не пропустила.
2: И тогда он нашел для себя другое поприще, где он продолжал как бы служить армии, это журналистика, и в конце концов вышел он в литературу и литературу для детей, для того, чтобы подготовить новую гвардию. И он подготовил новую гвардию, при том, что у него не было ни заступников, ни защитников в Союзе писателей. Вот тоже очень интересный момент. Союз писателей. Гайдар в Москве. Он не приходит на это грандиозное мероприятие, приходит только в последний день на банкет. Секцию детских писателей ведет, не имеющий отношения к детской литературе, прекрасный писатель Всеволод Иванов, автор знаменитого романа «Бронепоезд 1469». В этой секции замечательные наши классики. Второй доклад после Горького делает Маршак. Казалось бы, вот тебе дорога, да?
1: А он не
2: Горькому
1: приходит.
2: Ни разу на поклон он не пришел. Ни к Толстому, ни к Горькому. Зато он и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Мои книги расходятся огромными тиражами, значит, он уже во всей славе, да? Я отдельно, а ваш союз писателей отдельно.
1: Свободен и независим.
2: И ни разу нигде не упомянул имя Сталина. Хотя у него мелькают имена Ленина, Ворошилова. Сталина принципиально ни разу. Даже когда он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, который, кстати, спас его от ареста, как такая временная охранная грамота получилась. Ему надо произнести было благодарственную речь, он ее произнес.
1: Без упоминания.
2: Поблагодарил партию. Вот очень интересный момент. После войны его друг Рувим Фрейерман, еще один участник гражданской войны, начал собирать воспоминания о Гайдаре и первый подготовил книгу жизни и творчества Гайдара. И в книге это есть статья Маршака. Я сейчас не смогу процитировать наизусть, но вы взгляните, уважаемые слушатели, кому достанется такая книжка. Маршак как будто начинает в начале статьи оправдываться, что он вот не такой, как мы, говоря о Гайдаре. Он военный, а мы ему, дескать, шляпы мерные. То есть такое ощущение, что союз писателей откуда-то сверху было за то, что все они уехали в эвакуацию благополучно, а Гайдара, который стоил их всех в условиях войны,
1: поехал на фронт.
2: А они его как-то забыли, что ли, и он поехал туда, куда хотел. В общем, какие-то санкции были, от чего Маршаку пришлось извиняться.
1: Извиняться, да. Косвенно как-то.
2: Да, и действительно, в Великую Отечественную войну литература для детей, она очень интересно развивается, но это отдельная тема. Но Гайдара в это время остро не хватает, конечно.
1: Последний, наверное, будет вопрос в нашей беседе. Надо ли сегодня возвращаться к творчеству Гайдара? Что-то это даст людям сегодня, молодым, подрастающим? Или это будет что-то вроде... Хотя, с другой стороны, мы же читаем в школе детские книжки Льва Николаевича Толстого.
2: Ну, конечно. В детской литературе, специально написанной для детей и подростков, в основной школьной программе всегда не находилось достаточно места. Угу. Да? И если, я повторюсь, Гайдар классик, он должен вернуться в школу обязательно. И не просто как писатель, как бы уже теперь исторический, который позволяет нам заглянуть в эпоху гражданской войны, в эпоху вот предвоенную, но как писатель, которому есть что сказать всем поколениям детей нашей страны. Он больше художник. Вы знаете, сейчас вот последнее, что я для себя разрабатываю, это шекспировское начало в творчестве Гайдара. Я вдруг нахожу, что он был искусный мастер. Ведь Тимур – это имя, которое он дал герою вынужденно, потому что редакторы никак не хотели пропустить странное для их слуха имя Дункан.
1: О, как?
2: Дункан! Да? Странно, да? А Дункан был король. Король — это историческое лицо, правда, овеянное легендами. С одной стороны, жертва, а с другой стороны, жертва собственного благородства. Это благородный король. В общем, принципы организации текста в Тимуре и его команде – это, в сущности, те же принципы, которые брал за основу великий Шекспир. И потом еще много чего знал Гайдар, какие-то вещи. Ну, например, вот этот эпизод, мне безумно нравится, начальный эпизод. Ольга, строгая сестрица.
1: Да.
2: Наказывая Жене, значит, целый там ряд работ домашних, вручая ей ключ, уезжает верхом на домашнем скарбе на дачу. И вот она в шляпе красивой, такая красотка строгая, сидит наверху, как на троне, на коленках у нее лежит букет васильков и котенок. Зачем, казалось бы, и так? Предметов там много, зачем ему эти васильки и котенок? Но с самого начала Гайдар дает понять, что в дальней перспективе, а дальше завтра была война, Ольга погибнет. Потому что васильки клали в гроб девушкам, так и не вышедшим замуж. Васильки – цветы особые. Вот Брюсов в этом понимал толк. И еще, если посмотреть у Шолохова, васильки всегда источают, у него постоянный мотив – трупный запах васильков у Шолохова. Понимали они толк в этом. А котенок нужен для того, чтобы читатель не пропустил васильки. Он как указатель действует, понимаете? Как восклицательный знак для внимания читателя. А потом это должно где-то потом сработать. И вот таких мелочей там достаточно много. Это не шифры, а это очень тонкое письмо. А само произведение, кажется, что оно написано так размашисто, такая фреска быстрая. Но он написал эту вещь быстро, как сценарий литературные для кинопостановки.
1: Очень интересно то, что вы в конце сказали. Это просто замечательно тонкое наблюдение. Действительно, спасибо вам большое. Ирина Николаевна, не только дети, взрослые тоже, наверное, заинтересовались. Может быть, возьмут в руки. По-моему, в каждой домашней библиотеке, особенно людей постарше, есть книги Гайдара. Возьмем, почитаем. Спасибо Ирине Николаевне Арзамасовой, доктору филологических наук, преподавателю Московского педагогического государственного университета, за такую прекрасную и необычную совершенно беседу о, казалось бы, давно известных вещах. Спасибо всем за внимание. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. 19 мая 1389 года в едва отстроенной после Тохтамышева разорения Москве скончался великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович, прозванный потомками Донским. На момент кончины победителю Мамая было всего 38 лет. За годы своего правления, несмотря на катастрофическое разорение Москвы хана Золотой Орды Тохтамыша, великий князь Дмитрий Иванович показал себя мудрым правителем и успешным полководцем, продолжателем дела своего великого деда, первого собирателя русских земель вокруг Москвы, Ивана I Калиты. Именно с князем Дмитрием связано начало монетного чекана в Москве, а также строительство белокаменных стен Московского Кремля. Что важнее, так это то, что именно в правлении Дмитрия Донского начинается подлинная консолидация хотя бы части русских земель вокруг Москвы. Не только через насильное присоединение, но через череду союзов, скрепленных прежде всего на Переславском съезде князей, ну а затем сталью и кровью в битвах на реке Воже и на Куликовом поле. Это была эпоха преподобного Сергия Радонежского, человека, чья семья некогда пострадала от злоупотреблений Ивана Калиты, но который оказался теснейшим образом связан с двором и с семьей великого князя Дмитрия Донского, крестив еще задолго до Куликова поля его второго сына и будущего, пусть кратковременно, правителя Москвы, князя Юрия Звенигородского. Это было время, когда жители Москвы, Боровска, Серпухова и Переславля, Мурома и Коломны понемногу, но начинали ощущать себя не просто уроженцами этих городов и княжеств, но русскими людьми, единомышленниками, единоплеменниками. И среди альянсов и союзов, заключенных Дмитрием, будущим Донским, одним из первых и важнейших был его союз, его брачный союз с дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, с княжной Евдокией, ставшей великой княгиней Владимирской Москвы.

Поэтому, в отличие от своей невестки Софьи Витовтовны, позже правившей от имени несовершеннолетнего сына Василия II, княгине Евдокии не суждено было стать первой женщиной-правительницей Москвы. Однако муж завещал ей поистине уникальную роль – быть судьей над своими сыновьями, великим князем Василием I, князем Юрием Звенигородским, а также Василием Великим князем Московским и Владимирским, Юрием князем Звенигородским, Андреем князем Можайским, Петром князем Дмитровским и Углицким и Константином. Как сказано в духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича, «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем. Из ее воли не выступайтесь ни в чем. А который сын мой не имет, слушайте своей матери, а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения». По сути дела, в этот период вдовствующая великая княгиня Евдокия становится одним из крупнейших феодалов, причем единственной в своем роде женщиной-феодалом на землях исторической Руси. В ее владении, как полноценной государыне, были десятки сел, обильные земли части Москвы. Она смогла собирать собственное ополчение, которое приводило в том числе для защиты родного города, когда на него двинулись орды эмира Тимура или Тамерлана. Евдокия прославилась не только как мудрейшая княгиня, как мать, которая держала своих сыновей в узде, в мире друг с другом. И даже двоюродный брат ее мужа, Владимир Андреевич Серпуховской, не дерзнул бросить вызов и в силу благородства, и в силу уважения к семье Дмитрия притязать на великокняжеский престол. Но известна Евдокия также и как удивительнейшая благотворительница на Руси. Жители Московского княжества и других земель верили в ее милосердие, верили в ее щедрость и приходили к ней за помощью. Евдокии суждено было возвести один из двух частично сохранившихся поныне белокаменных храмов XIV века, которые находятся на территории Московского Кремля. Каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, рождественский храм на Сенях. Ныне от него остается лишь подклет. А тогда этот белокаменный храм возвышался посреди древнего Кремля, и, перейдя его порог, молящиеся любовались фресками приглашенных в Москву Феофана Грека и Симеона Черного. Но также Евдокия искренне, помимо материнства, испытывала склонность к монашескому подвигу, к женскому благочестию, сочетая в себе и благочестие матери, и благочестие правительницы, и душу инокини. Она возвела на территории Кремля, близ Фроловских, ныне Спасских врат, великий Вознесенский монастырь. Женский монастырь, которому суждено было стать последним пристанищем и усыпальницей для всех женщин великокняжеской и царской семьи. А в городе Переславле она возвела ныне возвышающийся посреди этого славного города Горецкий женский монастырь. Именно с инициативой княгини Евдокии Дмитриевны связано установление ежегодного поминовения тех воинов, которые вместе с ее мужем воевал и тех, кто пал на Куликовом поле. И поминовение это, как мы помним, установлено в день сражения, в день Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сентября каждого года. 17 мая 1407 года великая княгиня Евдокия Дмитриевна удалилась в монастырь, который сама основала, у кремлевских стен. Она стала инокиней Вознесенского монастыря и приняла постриг с именем Ефросинии. Позднее говорили о том, что в день ее пострига по Москве происходили чудеса. Став монахиней основанной ей обители, Ефросиния велела начать строительство кафоликона, то есть соборного храма обители, возведенного уже не из дерева, а из камня. Но, к сожалению, ей не суждено было дожить до дня, когда этот храм будет окончательно отстроен и освящен. Она, как митрополит Киевский и всея Руси Петр, велел себя похоронить в недостроенном им каменном Успенском соборе Кремля, так и Евдокия велела себя похоронить в только строящемся соборном храме Вознесенской обители. Там ее тело, ее мощи почивали вплоть до 20 века. До 1929 года, когда неоднократно горевший и перестраивавшийся монастырь был взорван по приказу Сталина.
Интересно, что

0: если к Евдокии стали относиться как к святой уже буквально при жизни, да и почитание ее устанавливается в Кремле и в Москве и на Руси достаточно рано. К примеру, была в Кремле до конца 17 века Евдокиевская церковь, посвященная именно этой святой княгине. Да вот ее горячо любимому супругу, ее солнцу и луне, как она говорит о нем в своем плаче, канонизации предстояло ждать почти 6 веков. Великий князь Дмитрий Иванович Донской был канонизирован лишь на Поместном соборе Русской Православной Церкви, приуроченном к тысячелетию крещения Руси в 1989 году. Но так супруги во многом воссоединились. Если изначально они упокоились в разных концах Кремля, Дмитрий в Архангельском соборе, Евдокия в Вознесенском, то теперь они лежат почти рядом, в двух разных концах Архангельского собора. И теперь вместе оба почитаются как великие святые и заступники нашей Родины.
1: Россия. Обстоятельства времени.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук. И как всегда в этой программе мы поговорим о композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении. Вы слышите колыбельную, которую сочинил Иоганн Брамс

Иоганн Брамс появился на свет в Гамбурге 7 мая 1833 года в семье швеи и музыканта, игравшего на контрабасе в оркестре. Маленький Иоганн очень рано проявил свой талант. Обучение давалось ему легко, но он вынужден был прогуливать школу, чтобы заработать немного денег игрой в ресторанах. Уже в 20-летнем возрасте совместно с венгерским скрипачом Эдуардом Реминьи он отправляется на гастроли. И затем игра и экспрессия народной музыки, скрипичное исполнение венгерской народной музыки, цыганской музыки всегда оказывало огромное влияние на Брамса, что он и воплотил в своих венгерских танцах.

Иоганн Брамс дружил с композитором Шуманом, и тот восхищался его талантом и называл его молодым орлом. Отчасти за образ, а отчасти за характер. Всю жизнь Брамса преследовала слава великолепного композитора, одного из самых трех великих композиторов, фамилии которых начинается на «Б» – Бах, Бетховен и Брамс. Но вместе с тем Брамс обладал очень тяжелым характером, и об этом ходили легенды. Однажды в обществе он поздоровался и сказал, что заранее прошу прощения, что кого-то не обижу. Причем и сам Брамс знал об этом. Иногда он в шутку, а иногда и всерьез мог зайти в какое-то общество, поздороваться и сказать, что «извините, если я в процессе вечера кого-то не обижу».

0: Однажды он музицировал вместе с одним виолончелистом, который очень посредственно играл. Он фальшивил. Брамс начал играть очень-очень громко, и после исполнения разъяренный виолончелист подошел и начал говорить Брамсу, что «Вы играли очень громко, я себя вообще никак не слышал». На что Брамс ответил: «Ну и счастливец». Часто молодые композиторы желали услышать мнение именитого маэстро и приносили ему свои произведения, а Брамс мысленно просматривал ноты и на вопрос «Нравится?» говорил одно и то же: «Нравится бумага». Брамс не отличался крепким здоровьем и часто посещал курорты на минеральных водах. В конце поездки, где Брамс проходил лечение, к нему подошел врач и любезно спросил: «Как ваше самочувствие? Всего ли вам хватало? Всего ли у вас достаточно?» На что Брамс ответил: «Да-да, всего достаточно. Увезу с собой полные чемоданы, которые привозил, ну и свои болячки, которые привозил, тоже увезу с собой». Но, несмотря на свой неприятный характер, Брамс был человеком сверхчувствительным. Он очень больно переживал в какие-то моменты несчастья друзей и помогал им материально. Вместе с тем, Брамс не любил излишних почестей. Он дважды отказывался от звания почетного доктора наук Кембриджского университета.
1: Виктор Зинчук. Соло.
0: Послушайте этот фрагмент Третьей симфонии Брамса. О глубине трагичности, красоте этой музыки сложены легенды. Такое может сочинить лишь человек глубоко чувствующий и прекрасный внутри.

все то, что приписывали Брамсу, его скверность характера, уже, наверное, в 20-м столетии определили психологи. Они открыли закон маятника. Он говорит о том, что если человек очень силен в одном, то неизбежно маятник даст крен в другую сторону и нужны другие качества личности. Брамс был добр, предельно сосредоточен в музыке. Послушайте, какой глубиной отличаются его произведения, насколько они красивы и прекрасны, и добры. Но в жизни характер был немножечко сложноватый. Так бывает.

Скончался Иоганн Брамс 3 апреля 1897 года в своем доме в Вене, а у изголовья его кровати висел портрет Иоганна Себастьяна Баха и рядом стоял бюст Людвига ван Бетховена. А сейчас прозвучит попурри на темы Иоганна Себастьяна Брамса и Франца Шуберта, о котором мы поговорим в следующей нашей программе.

0: Свои пожелания о программе вы можете писать ко мне на страничку ВКонтакте. А расписание и места проведения наших концертов, где мы исполняем все классические произведения, не только, вы увидите на нашем официальном сайте. До новых встреч в эфире. Любите классическую музыку. С вами был Виктор Зинчук. До свидания.
1: Радио России.
2: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва. 6+.
3: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
4: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
8: Никогда не видел столько лунтиков.
5: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске жителя Евпатории задержали за передачу СБУ данных о военных объектах в Крыму. Правительство выделит ВЭП около 40 миллиардов рублей на возмещение расходов. И в российских школах вместо звонков будут звучать современные мелодии. Все подробности далее. ФСБ задержала по подозрению в госизмене 23-летнего жителя Евпатории, передававшего СБУ данные о военных объектах России в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. На допросе задержанный рассказал, что за денежное вознаграждение выполнял задание по доразведке адресов проживания военнослужащих и общественных деятелей Крыма. Также крымчанину предложили ликвидировать военнослужащего Черноморского флота путем закладки под его автомобиль взрывного устройства.
2: Познакомился через телеграм-канал с сотрудником СБУ. По его заданию должен был совершить диверсию в городе Севастополь. Скинули координаты, и я должен был приехать на это место, найти СВУ, чтобы подложить его под машину военнослужащего.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд заключил фигуранта под стражу. Вооруженные силы России этой ночью продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Для этого использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. А в результате ударов по порту Южной в Одесской области поражены танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ, 5 резервуаров с топливом для украинской армии на территории складского комплекса горюче-смазочных материалов, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала. Помимо этого, под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, поражена электроподстанция ПС-330 «Аджалик», которая обеспечивает работу порта Южным. Она находится в 28 километрах северо-западнее Одессы. И также, по данным Минобороны, российские военные ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации противника в Херсоне. Пожары произошли на объектах газовой и энергетической инфраструктуры, а также в складских помещениях в Одесской области. Об этом сообщили в областном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям. О каких именно объектах идет речь, ведомстве не уточняют. После того, как вооруженные силы России освободили населенные пункты Мятишево, Водянское и Краснополье, до южных окраин города Доброполье осталось около 5 километров. Об этом вестям рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил о продвижении российской армии в сторону Краматорска. Пушилин уверен, что победа России в СВО не за горами, и призвал к консолидации усилий для ее приближения. Правительство России выделит около 40 миллиардов рублей госкорпорации ВЭП РФ на возмещение расходов по предоставлению кредитов и займов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Правительство активно поддерживает реализацию в стране крупных инвестиционных проектов. И одним из наиболее эффективных инструментов стала фабрика проектного финансирования ВЭП РФ. Деятельность этого института встроена в общий контур управления и мониторинга достижений национальных целей, которые утвердил глава государства. Для выполнения текущих планов мы выделим около 40 миллиардов рублей. Они пойдут на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов.
1: По словам премьера, Кабмин направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает авторскую программу «Киселев» на телеканале «Россия». Он представит свой взгляд на самые важные события в стране и мире. Публицистическая программа будет выходить в еженедельном формате с 6 сентября каждое воскресенье в 22 часа. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК о новом проекте. Отмечается, что ведущим итоговой программы «Вести недели» станет Евгений Попов. Киселев – известный телеведущий и гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», которая объединяет более десятка СМИ, лидирующих в своих областях. С 1 сентября в российских школах продолжится масштабный проект «Мелодии вместо звонков». Он охватит все регионы. Об этом сообщили в Минпросвещение. О начале и окончании уроков будут объявлять популярные мелодии, а также произведения современных и советских авторов. В течение учебного года традиционные звонки заменяют фрагменты популярных и классических произведений. При этом мелодии каждого месяца будут посвящены определенной памятной дате. Например, в сентябре в школах прозвучат песни о знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды 2-4» Владимира Шаинского на слова Михаила Плицковского в исполнении Большого детского хора, а также современная песня первых Дениса Майданова в исполнении автора Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и Всероссийского сводного хора первых. Слово «нишевые» может стать главным словом года. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Термин вышел за рамки маркетинга и прочно закрепился в повседневной речи, обозначая не только узкую аудиторию, но и нестандартность или редкость. Статистика подтверждает бум популярности. Если в 2024 году слово встречалось в СМИ 34 тысячи раз, то в прошлом году уже более 60 тысяч. В этом году рост не остановился. Только за полгода зафиксировано свыше 60 тысяч упоминаний. По словам Козловской, теперь мы слышим о нишевых увлечениях, навыках и сервисах. Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ветер будет северо-западный со скоростью 3,8 метра в секунду. В понедельник начнется плавное снижение температуры, но наибольшую силу оно обретет в середине недели, пояснил синоптик. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Данил Медведев опустился с 7 на 8 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 24-й. У женщин Мира Андреева поднялась на 5 место. Диана Шнайдер 16-я. Екатерина Александрова 19-я. Анна Калинская 22-я. Лидерство в мировом рейтинге сохраняют итальянец Яник Синнер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос не принял участие в матче пятого тура российской премьер-лиги по футболу со «Спартаком» из-за повреждения. Как сообщает «Спортэкспресс», бразильский защитник получил ушиб накануне встречи и будет готовиться к следующей игре против «Факела». В других поединках дня «Краснодар» взял верх над махачкалинским «Динамо» 1-0, Тольяттинский «Акрон» уступил самарским крыльям «Советов» 0-3, а московская «Динамо» в дерби обыграла «Родину» 3-1. Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Палмейраса» Ромула, который сейчас выступает на правах аренды за «Новоризонтино». Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что красно-белые готовы заплатить за футболиста более 6 миллионов евро. При этом переговоры между сторонами пока не продвинулись до стадии соглашения. Россияне Элеонора Гасиева и Андрей Демьянов завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет в Косово. Гасиева взяла бронзу в рывке весовой категории до 57 килограммов среди спортсменов до 17 лет. Демьянов также занял третье место в рывке в категории до 65 килограммов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов, облачно и небольшой дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов дожди. В Петрозаводске плюс 14-16 градусов дожди. В Вологде плюс 15-17 дожди. В Калининграде кратковременные дожди плюс 17-19 градусов. В Перми без осадков плюс 21-23. В Казани грозовые дожди плюс 23-25 градусов. В Самаре плюс 26-28 кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде переменная облачность плюс 21-23. 3 градуса. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем плюс 14-16, в Москве плюс 18-20 градусов и кратковременный дождь. Сейчас в столице плюс 16, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России.
2: Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя великая Россия.
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Подольска, Евпатории, Туапсе, Балашихи, Ростова, Биробиджана, Красногорска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых, и в ближайшие два часа, как обычно, в это время мы выходим на радиоканале «Слушаем» для того, чтобы поделиться с вами наиболее заметными и важными новостями и сообщениями. Общаемся, конечно же, в прямом эфире, конечно же, с экспертами. Обязательно обсуждаем и темы экономики, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности, топливного рынка и другие вопросы, в том числе, чем живет и как развивается наша столица. Не забывайте присоединяться к нашему сайту вести.ру. Все программы сохраняются в записи на платформе «Смотрим», о чем будем говорить в первом информационном часе. Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию на российском топливном рынке. Универсальный QR-код для оплаты покупок вводится в России с 1 сентября. Между Москвой и Ярославлем начнет курсировать двухэтажный скоростной поезд. Эти и другие темы уже совсем скоро. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
8: Начнем с ситуации на топливном рынке. Глава государства Владимир Путин отметил, что вопросы в сфере топлива в России решены, но еще не все, и они продолжают, конечно, решаться и решаются. Конечно, нужно отметить, что на эту тему высказывались за последние несколько дней и другие руководители, ну, помимо главы государства. Вот вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство ожидает рост объемов поставок на бензина на российский топливный рынок. Что меняется, что изменилось, давайте выяснять у специалиста. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала «Инфотек» Александр Фролов с нами на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте.
8: Руку на пульсе, безусловно, вы держите, конечно, знаете ситуацию, в курсе всего, что происходит. Да, собственно, можно и проехаться по Москве, например, посмотреть, что происходит сейчас на заправках. Ну и понятно, что ситуация может быть в какой-то степени где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но как именно она сейчас решается?
9: Ну, решается с двух, так сказать, направлений. То есть первое направление государственное, вы в основном все перечислили. Понятно, там сейчас... у нас же выводятся из плановых ремонтов некоторые заводы, из внеплановых тоже. Соответственно, они начинают поставки. Но тут нужно понимать, что сами по себе поставки происходят не моментально, отгрузка требует времени и доставка топлива тоже требует времени. И банально, если вы даже на каком-нибудь базисе, просто нашим с вами слушателям сейчас проиллюстрирую, вот, допустим, где-нибудь в Мурманске продается топливо. И для того, чтобы это топливо увезти, необходимо подать заявку в РЖД. Подать заявку в РЖД тем, кто купил это топливо, необходимо за 15 суток до осуществления этой самой доставки. Это к вопросу о том, а почему приходится решать какие-то проблемы в ручном режиме. Потому что если следовать вот этому протоколу, который, ну, проработан для обычных условий работы, ну, с доставкой топлива произойдут некоторые сложности, и временные лаги увеличатся. В общем, топливо, даже если есть, его необходимо доставить. Вот сейчас решается проблема с доставкой. На региональном уровне вводятся различного рода ограничения, которые касаются, ну, распределения тех желающих, кто вот сейчас хочет заправиться. То есть есть система чет-нечет, есть некоторые другие системы, которые пытаются вводить. Параллельно с этим сети, у которых топливо есть, вводят лимиты. На некоторых сетях, скажем, в московском регионе лимит 50 литров, на некоторых 60 литров. Тут некоторые пытаются иронизировать про 20 литров. Ну, есть у нас, конечно, регионы, где лимит 20 литров, но у этих регионов особая специфическая проблема, которой, к счастью, нет у большинства других регионов Российской Федерации. Но лимиты позволяют вот такого масштаба лимита, то есть 50-60 литров, позволяют, во-первых, избегать ситуации, при которой у вас человек стоит, сначала машинку заправил, потом канистру, одну, вторую, третью, четвертую, пятую, поставил их в багажничек, поехал, а его такого замечательного ждут. Вот. То есть это позволяет увеличивать трафик, увеличивать просто количество автомобилей, которые будут заправлены на этих заправочных станциях. Пытаются также сейчас оптимизировать графики подвоза топлива, но это отдельная задача, которая на уровне самих сетей решается. Тут, опять же, банальная ситуация для... Я думаю, на интуитивном уровне все это понимают, но я проговорю. А для того, чтобы реализовывать топливо, вы должны понимать, как много топлива у вас в среднем, вот в данном сезоне, на этой заправке покупают. Ну, если брать средний показатель по стране, порядка 7 тонн за сутки, так, то вы выстраиваете графики подвоза этого самого топлива. Ну, то есть к вам приезжает бензовоз, сливает, и это нужно делать, когда трафик наименьший. Но сейчас все графики сбились абсолютно. И средний пролив через одну заправку увеличивается, просто потому что количество заправок, на которых есть бензин, стало меньше. Соответственно, количество желающих приехать конкретно на эту заправку больше. И необходимо так подстроить график подвоза, чтобы, во-первых, не упираться каждый раз в очередь, которая уже стоит, и которые говорят: так, бензина нет, дорогие друзья, разъезжаемся, а люди все равно стоят, да, вот столько, да, растет, пока, пока сливают. А с другой стороны, чтобы бензовозов хватило, потому что сейчас очень большой проблемой становится нехватка бензовозов в отдельных сетях. То есть далеко не все сети, допустим, у которых сейчас есть проблемы с топливом, готовы делиться своей техникой с теми, у кого топливо есть. Ну, все думают: ну, сейчас вот я куплю, а мой бензовоз развозит чужой бензин. Не-не-не, я лучше подожду, жду, вдруг какие-то объемы я получу, и мой бензовозик будет работать на меня. А те, у кого вырос вот этот трафик, сталкиваются с тем, что они просто не успевают подвозить топливо зачастую. То есть, и иногда вот этот затык является даже более значимым для отдельных регионов, кстати, для московского в том числе, чем наличие топлива вообще. То есть если у вас топливо есть на нефтебазе, это топливо еще нужно доставить до АЗС. Конечно. Если техники, которые доставляет, нету сейчас в распоряжении, то у вас получается, что вот эта последняя миля оказывается главной проблемой. И вот эту проблему сейчас тоже необходимо решать. Ну, ее на уровне сети решают.
8: Спасибо большое, Александр Сергеевич, за ваш такой развернутый комментарий. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала «Инфотек» Александр Фролов был с нами на связи.
1: Слушаем.
8: О развитии арктической зоны давайте поговорим. Не так давно, на днях буквально, глава государства Владимир Путин на очном совещании с постоянными членами Совбеза России обсудил стратегию развития арктической зоны и вопросы обеспечения нацбезопасности в Арктике. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов с нами на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
10: Да, доброе утро, коллеги, здравствуйте.
8: Александр Ильич, ну, на самом деле президент отметил, что уже так не 1 август, когда эти вопросы обсуждаются, но сейчас, мне кажется, все-таки в большей степени вопрос именно нацбезопасности в Арктике поднимался среди прочих. На что нужно обращать внимание?
10: Так, ну, прежде всего, нужно сказать, что еще в июне вот этого года текущего Владимир Путин поставил задачу подчиненным разработать и представить комплексную стратегию развития арктической зоны и так называемого трансарктического транспортного коридора. И этот документ, он разрабатывается до конца 26-го года. И так как, в принципе, вот после этого заявления о проведении совбеза расшифровки вот этого совещания не было, можно сделать предположение, да, о каких основных вещах шел диалог у Владимира Путина с его коллегами, тем более, что там среди докладчиков был и куратор, да, нашего морского направления Николай Патрушев и полпред по ДФО, собственно, то есть наиболее компетентные руководители. То есть надо отметить, что еще когда Владимир Путин ставил задачи к подчиненным разрабатывать эту стратегию, то есть ее оценивали в 32 триллиона рублей, из которых практически большая часть денег, там более 90%, это внебюджетные средства, это инвестиции, и они вкладываются прежде всего как раз вот в транспортную составляющую этого проекта, то есть Северный морской путь, железнодорожные подходы к Северному морскому пути, внутренние водные артерии, которые связаны с Северным морским путем в единую логистическую систему. То есть этот проект, он сейчас прописывается, с ним ведется работа, и до конца года нам, наверное, уже его озвучат основные его позиции. Нам сейчас известно то, что сам проект, собственно, расписывает вот, на стратегии развития арктической зоны до 35-го года, и она потом будет продлена до 50-го года. Ну и есть такие экономические показатели, что вот валовый региональный продукт арктической зоны должен вырасти до 28 триллионов рублей к 35-му году. То есть эта артерия, она должна зарабатывать деньги для нашего.
8: Ну, давайте обратим внимание на то, что уже Китай озвучил информацию, что первые, так скажем, первые суда уже пошли по этому арктическому пути. То есть, что называется, путь заработал в таком транснациональном масштабе, это понятно, да, он на это и был рассчитан. Но, собственно, можем сказать, что уже налаживается это взаимодействие с Китаем по этому пути.
10: Ну, безусловно, тем более, что Северный морской путь, он на треть короче вот традиционных морских путей вот из Азии в Европу. То есть он экономит и время, и средства, и топливо. Во-вторых, надо отметить, кстати, то, что по этой стратегии будут создаваться 55 тысяч новых рабочих мест, то есть будет вести строительство инфраструктуры, вот арктической, да, это и жилье, и социальная инфраструктура, и промышленная инфраструктура, и, конечно, транспортная инфраструктура, потому что, прежде всего, это транспортная артерия. Опять же, будет вести геологоразведка новых месторождений вот в арктической зоне, которые должны сформировать дополнительную экономическую базу для развития этого направления. То есть тут такой очень серьезный, очень значимый проект, тем более надо понимать, что мы крупнейшее арктическое государство планеты, у нас наиболее протяженные арктические пространства, и, конечно, весь мир, прежде всего, Северное полушарие, надо отметить, что все остальные арктические государства планеты, они члены Североатлантического альянса, да. То есть мы с ними находимся в военно-политической конфронтации, поэтому, естественно, что все другие арктические государства, которые, так сказать, курируются Соединенными Штатами Америки, хотя они в меньшей степени, хотя Аляска это тоже часть США, да, и часть арктической зоны, но имеется в виду, что именно они курируют с западной стороны этот проект, и именно проект своего развития арктической зоны, и, конечно, они будут наступать нам на пятки, что называется, и делать все, чтобы наше развитие шло не так интенсивно. Но мы прекрасно понимаем, что у нас самый развитый в мире ледокольный флот, например. Да, он гораздо больше, чем совместный флот США и Канады, например. Опять же, у нас очень серьезный задел с военно-технической составляющей, потому что мы очень серьезно укрепляем сейчас безопасность северных рубежей. Ну и опять же, мы понимаем то, что, не дай бог, какое-нибудь стратегическое ядерное столкновение, то самый кратчайший путь для наших территорий, наших объектов через Северный полюс. Поэтому там размещаются дополнительные системы противоракетной обороны, поэтому там размещаются дополнительные радиотехнические средства, которые контролируют, мониторят воздушное пространство. То есть, ну, естественно, в этом направлении работает спутниковая группа.
8: Комплексная работа ведется. Александр Евгеньевич, спасибо вам большое. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на связи.
1: Слушаем.
8: 1 сентября Россия переходит на единый стандарт QR-платежей. Универсальный QR-код, разработанный национальной системой платежных карт, объединит различные способы оплаты в одном. Теперь на кассе будет достаточно одного кода, чтобы оплатить покупку любым удобным способом. От системы быстрых платежей до платежного сервиса банка. Ну а с 1 сентября, собственно, еще и цифровыми рублями можно это сделать. Но в какой степени защищены права потребителей, как это с юридической точки зрения и с практической может работать, давайте разбираться. Кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Кирилл Карпов с нами на связи. Кирилл Александрович, здравствуйте.
11: Да, добрый день.
8: Меня в этой всей истории больше всего, конечно, вопрос безопасности беспокоит. Да? Вот, казалось бы, все в одном QR-коде, он универсальный, но, что называется, чтобы мошенники его не увели, тут есть беспокойство.
11: Да, спасибо за вопрос. В любом случае, да, действительно, поправки у нас вносятся в несколько нормативных правовых актов, да, то есть это федеральный закон о национальной платежной системе, о Банке России и как раз закон о защите прав потребителей. И вы правильно сказали то, что ранее у нас было несколько QR-кодов, это достаточно неудобно было, да, для клиентов, потому что фактически нужно было выбирать соответствующий код на кассе. Оператором в настоящее время вот этого универсального платежного кода будет АО НСПК, то есть национальная система платежных карт. Это организация была учреждена Банком России, то есть они вот эту всю информационную безопасность, про которую вы сказали, они ведут, и в целом за последние вот годы, да, уже 12 лет, никаких вопросов, которые связаны с безопасностью, не возникало. Поэтому в любом случае все будет работать, функционировать на высоком уровне.
8: Угу. Что с точки зрения удобства? То есть насколько это удобнее станет? Потому что, ну вот, были нарекания, что разные QR-коды, и приходится там на кассе выбирать один код, другой код. Ну, не знаю, может быть, я просто с такими вопросами не сталкивался, что неужели так вот прям настолько было неудобно, что теперь решили все в один код объединить?
11: Знаете, ну, в любом случае, когда идет определенно, да, универсальность, да, то есть когда единая эта система, либо единый код, это намного проще, потому что человек может открыть, получается, этот QR-код в приложении своего любого банка и уже дальше выбрать способ оплаты, то есть в том числе у нас и с сентября будет все системно значимые банки, они подключаются, понятно, и будут работать с цифровыми рублями, то есть там кошелек в цифровых рублях, который есть, либо вопросы, которые связаны с рассрочкой, либо просто, например, вы платите со своего банковского счета. То есть вы сами выбираете, это очень удобно. В целом потребителям будет это достаточно более практично и проще, чем раньше-то. Вот сейчас существует эта система с разными кодами. То есть для потребителя это нормально все будет.
8: Ну, юридически, я так понимаю, здесь все вопросы решены, да? То есть вот если здесь с юридической точки зрения, скажем так, придраться не к чему.
11: С юридической, да, вопросы были проработаны. Этот закон был принят еще в прошлом году. Он просто вступает в силу с 1 сентября этого года. Там есть переходный период для как раз-таки и банков, и для всех, получается, наших, ну, магазинов там, и организаций, которые, да, взаимодействуют в зависимости от выручки, все зависит. И у банков тоже с универсальной, либо базовой лицензией. А так, в целом, да, все вопросы уже проработаны.
8: Я вот еще отмечу, да, для потребителей, что меняется оплата QR-кодом, открывает дополнительные возможности. Расплачиваться смартфоном можно без карты, принимать платежи самозанятым без терминала, подключать сервисы рассрочки и делать оплату максимально гибкой, говорят специалисты. Но вот здесь хочется отметить и обратить внимание на второй пункт. Это принимать платежи самозанятым без терминала. Ну, соответственно, это упрощает работу самозанятым. Занятых.
11: Да, конечно, в любом случае это и упрощает, но они и ранее, получается, вы, например, выписывали вам соответствующий чек, да, то есть в электронной системе, да, и сейчас тоже это будет все удобнее через их соответствующее приложение, которое у них есть, да, еще с 2019 года, когда у нас появилась система, да, для самозанятых. Поэтому, конечно, это все будет намного удобнее для них.
8: Как вам кажется, Кирилл Александрович, а какой-то некий переходный период будет, да, или вот прям с 1 сентября одномоментно все торговые точки, все там смогут заработать? Или все-таки какой-то, ну, скажем, временной лаг должен быть для того, чтобы это все вошло в систему?
11: Да, спасибо. Как я уже ранее говорил, там действительно есть переходный период до 28 года, до сентября 28 года, в зависимости от выручки от этих организаций и для банков, да, с универсальной базовой лицензией, то есть там есть определенный вот этот переходный период. Он всегда обычно предусматривается, потому что в любом случае, когда появляются какие-то новеллы, требуется определенный период времени, чтобы донастроить все эти системы. Поэтому это и практически есть, он предусмотрен был заранее.
8: Спасибо большое. Кирилл Карпов, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на связи. Ну, действительно, с 1 сентября путаница с кодами на кассах остается в прошлом. Вместо нескольких квадратиков один, как говорят специалисты. Сейчас мы на минуту буквально прервемся и к другим темам перейдем, в том числе поговорим об изменениях на рынке труда. Не переключайтесь.
1: Радио России.
12: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Слушаем.
8: В корпоративной среде наметился новый тренд. На смену эмоциональному выгоранию пришел феномен пассажира или попутчика. Так называют безинициативных сотрудников, которые, в какой-то степени избегают ответственности, перекладывают задачи на других, но, внимание, подключаются к финальному результату. Что называется, так впрыгивают в последний вагон для того, чтобы показать свою значимость и сказать, что они тоже принимали участие в какой-то работе. На самом деле их сложно обвинить в лени и выявить. Больше всего таких работников в крупных компаниях, где проще затеряться, а личный вклад не очень заметен. Но здесь важно, конечно, понять, вообще КПД предприятия при этом не страдает. С нами на связи экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Александр Гуревич, здравствуйте.
13: Добрый день, здравствуйте.
8: А что все-таки это за феномен пассажира такой? Давно ли он возник, и как повысить тогда уровень вовлеченности работника?
13: Конечно же, он существует давно, и эта практика, она была, если наверняка будет, и в основном связана с тем, что существуют обычные текущие процессы, а чаще всего мы метрики, которые формируем в деятельности компании, они ориентированы на результат, то есть на какое-то конечное действие. Поэтому, естественно, процессы сейчас отследить некоторые бывает сложно. Метрики, которые заложены в учебниках и научные мысли, они тоже ориентированы больше на конечный результат, то, что мы получаем. И поэтому процессы, которые есть в компаниях, они указывают больше на какой-то формат журналирования, то есть момент передачи какой-то роли. И наверняка стоит обращать внимание на то, чтобы здесь тоже появлялись метрики и какие-то показатели. Мы знаем, что есть...
8: Что тогда, на каждого, Александр Гуревич, на каждого работника такие метрики или показатели? Например, ты должен столько-то сделать, ты должен столько-то, и тогда понятно. Или как это все выявлять?
13: Самые простые метрики, когда, например, вам пришло какое-то задание, техническое задание на почту, и фиксируется о том, что вы познакомились с ним, почитали в срок, не в срок, выполнили задание в срок, не в срок, не выполнили или выполнили, с опозданием. А это, конечно же, бывает влияет на коэффициент и зарплаты, и премии, и так далее. Но чаще всего, если это работа командная, то, конечно же, оценка идет на весь штат или отдел по общему результату. То есть сколько конечных контрактов, конечных соглашений, договоров и так далее. И поэтому текущие процессы бывают иногда не отслеживаются. Кроме того, стоит понимать, что в некоторых крупных компаниях есть такая проблема, что текучка, она связана с соотношением возрастных людей, специалистов, и молодежи, которые приходят в энергетику, у всех разное. И поэтому стоит еще поднять такой второй момент, не только показатели, а то, что ведь сейчас достаточно много людей в силу возраста уходят на пенсию. И приходящих молодежи, которые в возрасте 30 лет, оказывается, немножечко отстает, да, по общему числу, которое есть в целом, от тех, которые уходят на пенсию. И поэтому вот часть людей активных, да, которые есть в компании, они видят вот эту небольшую диспропорцию и считают, что они будут в любом случае востребованы, и чаще всего это бывает линейный персонал. Да. И поэтому вот этот линейный персонал, который понимает, что в любом случае они всем нужны, они немножечко так как бы
8: расслабляются,
13: не сильно суетятся.
8: Да, Александр Григорьевич, но я с вами согласен, что, в принципе, это явление было всегда и раньше было. Везет тому, кто везет, да, называется, да, или там кто-то говорит, ну, почему я должен напрягаться, если кто-то другой напрягается, но это уже тут вопросы и взаимодействия внутри коллектива, и правильного руководства, и позиции начальства. Тут очень много факторов, да, и мы можем это наш разговор с вами на несколько часов растянуть, и все равно еще все не проговорим. Я вот еще какой момент с вами хотел обсудить. Значит, интересное исследование тут опубликовали. Выясняется, что большинство тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делает из этого тайны. Оказывается, 53% так вот прям не скрывают, что они ищут еще какую-то работу. Вот сознательно утаивали от начальства попытки трудоустройства 31% опрошенных. Мужчины, ну, скажем так, шифруются чаще, чем женщины. Ну, а россияне старше 45 лет чаще, чем те, кто моложе. О чем это говорит, да? Вот прям не стесняясь, ищем работу, работая в какой-то компании.
13: Ну, опять же, наверняка стоит как бы разделить по отраслям, по сферам, потому что мы видим, что сейчас очень много есть как бы информационного поля по разным как бы направлениям, и в некоторых специальностях трудовые кадры пользуются тем, что существуют как бы вот эти вот волны публикации, что вот в некоторых направлениях не хватает специалистов, не хватает рук, и вот некоторые как раз вот рядовые специалисты, линейный персонал может как бы показывать о том, что ну вот раз рук не хватает, да, вы либо меня цените больше, либо я не стесняюсь как бы готов уйти в другую компанию.
8: Но это манипуляция же в чистом виде получается.
13: Манипуляция, ну конечно же, да.
8: Какой-нибудь начальник психанет и скажет, выход
13: есть,
8: там.
13: Как бы.
8: Да. Понимаете, вот в чем дело. Так, ну, в общем, чтобы не прибегать к этим самым манипуляциям, давайте ценить то рабочее место, которое у вас есть, друзья, и стараться максимально выкладываться. Конечно, если есть лучшее предложение, то и от него вроде бы как грех отказываться, но делать это нужно грамотно, правильно, и с соблюдением трудового кодекса. Это тоже не стоит забывать. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи.
1: Слушаем.
8: Тут уже буквально считанные дни остаются до 1 сентября, а кто-то уже даже часы считает, но тревога нарастает обычно к 1 сентября, причем не только у детей, но и у взрослых. У взрослых, говорят, это есть такой синдром 1 сентября и начала нового учебного года, который к нам еще с нами остался еще из детства. Ну, давайте я не буду на эту тему, что называется, рассуждать как-то как человек, который не очень глубоко разбирается, для этого есть специалисты. Вот с нами на связи психолог Андрей Зберовский. Андрей Викторович, здравствуйте.
14: Здравствуйте, добрый день, доброе утро.
8: Андрей Викторович, ну а как поддержать-то ребенка перед началом учебы и не обесценить его чувства, вовремя заметить признаки переутомления, например?
14: Ну, смотрите, во-первых, желательно перед началом учебного года найти возможность 1-2 там, вечера в семье или обеденное время.

0: еще, все равно надо ребенку показать, что его потенциал велик, ребенок молодец. Это даст ребенку именно ожидание нового учебного года, как ожидание новых успехов, новых свершений, новых там прорывов, а не опять там полоса там ругательств с родителями на тему двоек, троек и так далее. Поэтому это раз. Второе, надо помнить, что каждое наше лето, да, каждые наши большие каникулы должны в голове ребенка, как вот годовые кольца в деревьях, соответственно, должны ложиться какими-то приятными воспоминаниями. Поэтому если лето прошло без какой-то семейной активности, если нет каких-то ярких таких точек, там, совместных поездок, путешествий, каких-то видов деятельности, игры на свежем воздухе, чего-то еще, то желательно успеть за эту оставшуюся неделю что-то сделать такое, чтобы ребенку было не стыдно перед своими одноклассниками по вопросу, как ты провел лето, да, чтобы ребенок мог что-то об этом сказать. Это тоже дает уже там позитивное у ребенка сразу как бы настроение. Ну и самое главное, надо постараться, чтобы ребенок ну, поставил какие-то задачи, что в этом году мы с тобой покажем всем, что мы лучше всех там, в географии там, или биологии. Давай мы с тобой там какие-то почитаем книжки дополнительные по этому поводу. То есть очень важно, чтобы ребенок именно еще ожидал год не со страхом, сжимая там голову в плечи, боясь там пресловутую Мариванну, да, там выполнить там предмета или чего-то еще. То есть общая позитивная установка. Сынок, ты молодец, там, или дочь, ты умница, ты подросла, мы идем дальше, я горжусь тобой, ты у нас, ну, прям молодец, умница и красавица. Вот, вот это вот позитивная волна должна быть, чтобы не было этих запугиваний. Вот, смотри, чтобы сразу взял учебу, а то опять в прошлом году. Вот, вот без этого. То есть надо создать...
1: Без нотаций, без нравоучений, да, без
0: да,
1: вот этого.
0: Да, да.
1: Андрей Викторович, ну хорошо, давайте мы как тут чуть расширим. Тут, в принципе, вопрос у меня касался и первоклассника будущего, но на самом деле это касается всех детей. Есть же такие тревоги, скажем так, обоснованные, а есть тревоги, которые должны насторожить, наверное, родителей. Вот как разделить это? Как, на что обратить внимание? Какие тревоги ребенка, который идет в школу или вообще в первый класс, это нормально, а какие могут быть, ну, действительно настораживающими?
0: Видите, когда ребенок идет впервые в школу, естественно, для него это все новое, все там страшное, все тревожное, здесь помогает две вещи. Во-первых, родители могут поделиться собственными рассказами о первом классе своем, о школе в целом, акцентируя внимание ребенка именно на позитивных, на светлых сторонах, что там вкусная столовая, там учителя рассказывают много всего интересного, будет много новых друзей, вы классом будете куда-то ездить, вы становитесь уже взрослыми, а не детсадиковскими детьми, как бы, да, то есть вот именно правильно расставить акценты, чтобы для ребенка была гордость о том, что он идет в школу еще даже до там 1 сентября, это первое. Ну и второе, если ребенок нуждается в поддержке, в общении, то желательно, чтобы вот если вы понимаете свой уже класс, понимаете, если там дети, которые, допустим, перешли из детского сада с вами, да, то есть для вас знакомые уже, желательно, может, с этими детьми встретиться, поиграть, погулять, в парк сходить, по району погулять, чтобы ребенок понимал, что не один будет в новом классе, есть для него знакомые лица. Ну, а если, опять же, как бы совсем новый класс, родители поменяли там город, район проживания, то, может быть, благодаря родительскому чату или знакомству мамы с папой, там, с кем-то из родителей тех детей, которые тоже в этот класс идут на каких-то встречах, там, собраниях в школе, то, опять же, если мама и папа скажут, ну, слушай, мы познакомились с такими-то родителями, с таким-то ребенком, или, может, удастся познакомить даже там двух-трех детей класса еще до 1 сентября, то это именно знание людей, да, то есть уже, как бы, называется, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, то есть, как бы, понимание того, что вот они такие же дети, как я, хорошие, умные, там, позитивные, даст ребенку успокоение, и он будет идти в школу именно как уже что-то более знакомое для него.
1: Коротко, буквально, да, но распространенные, к сожалению, по-прежнему такие фразы, которые родители говорят своим детям. Не бойся, это все ерунда. Все учатся, и ты будешь. У тебя все получится, как бы само собой. Или ты теперь взрослый, справляйся сам. Или еще хуже, не опозорь нас. Да, вот как избежать, чтобы таких фраз все-таки не было? Потому что ребенок, получается, остается как бы один на один в одиночестве со своими проблемами.
0: Но именно здесь важно показать, что у ребенка есть те качества, которые ему в школе пригодятся для того, чтобы добиться успеха. Если ребенок ходил в какие-то секции, кружки, хорошо там рисовал, читал стихи, еще и в детском саду, то надо показать, что у тебя есть все те качества, все те опции, компетенции, там, да, которые тебе обязательно помогут. Твоя задача, ребенок,

0: просто быть самим собой, просто продолжать уже там начатое дело, продолжать проявлять уже те способности, которые были для этого проявлены, и все у тебя, мой любимый ребенок, все будет хорошо. Вот именно эта вот вера в ребенка и слова о том, что мы всегда рядом, мы всегда поможем, не переживай, мы все это проходили, и ты пройдешь тоже, и пройдешь именно на позитиве, на поддержке. Вот это ребенок должен чувствовать. То есть он должен не бояться школы. Самое главное перед первым себя, школу не бояться, а воспринимать школу как важные вехи в жизни, которые приближают тебя к будущему успеху во взрослой жизни.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Зберовский, психолог, был с нами на связи. Не забывайте слушать и общаться со своими детьми, и делайте это вовлеченно. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
8: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
8: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
7: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
8: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
8: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
7: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ рассказала детали сорванного покушения на военного Черноморского флота. Владимир Путин поздравил Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Казахстане. И водительские права в России будут оперативно отзывать при опасных заболеваниях. Все подробности далее. ФСБ задержала в Евпатории местного жителя по обвинению в госизмене. Он передавал сведения о военных объектах Крыма и адресах военнослужащих Черноморского флота по заданию сотрудника СБУ. Мужчина общался онлайн с представителем СБУ и пересылал ему видео и фото с дислокацией объектов Вооруженных сил России. По данным следствия, ему предлагали ликвидировать военнослужащего с помощью подложного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 8 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на частный детский центр в Краснодаре проходят лечение в больницах этого города. Среди них 6 детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, дети в состоянии средней тяжести, двое взрослых в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что регион подвергся ночной массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр с круглосуточным пребыванием. По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. 6 детей госпитализированы. По информации оперштаба региона, всего пострадали 12 человек. Спутник, запущенный с космодрома Плесецк на ракете «Союз», выведен на орбиту. Об этом сообщили в Минобороны. Ракета с космическим аппаратом в интересах оборонного ведомства стартовала в 5:40 по Москве. Отмечается, что пуск прошел штатно. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Предыдущий запуск «Союза» с Плесецка состоялся 17 апреля. Еврокомиссия согласовала выделение 6 миллиардов 100 миллионов евро на закупку вооружения для Украины. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе ЕКА. В нем отмечается, что средства пойдут в частности на систему ПВО, ракеты и радары. В документе поясняется, что это финансирование – часть кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро. В Еврокомиссии уточнили, что большая часть закупок будет осуществляться у оборонных компаний Евросоюза. В ЕКА напомнили, что в рамках кредита Украине в 90 миллиардов евро 30 миллиардов предназначаются на бюджетную помощь и 60 миллиардов евро на оборону в 2026-2027 годах. Добавлю, в России не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с победой правящей партии «Адилет» на парламентских выборах в стране. Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на упрочение внутриполитической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее интересов на международной арене, отметил российский лидер. Путин выразил уверенность, что депутаты Курултая Казахстана будут плодотворно взаимодействовать с российскими парламентариями. Накануне в Казахстане состоялись первые в истории республики выборы в однопалатный парламент. Это новый законодательный орган государства. По данным ЦИК страны, за крупнейшую в Казахстане партию «Адилет» проголосовали свыше 71% избирателей. Явка превысила 74% граждан, включенных в списки. Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
2: Для продолжения программы предоставления малому бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий направим 3,5 миллиарда рублей. Но это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, ну и создать новое производство и новые услуги.
1: Председатель правительства отметил, что за предыдущие 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Как подчеркнул Мишустин, такой подход позволил привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест. Водительские права в России будут оперативно отзывать при опасных заболеваниях. Автомобилистов с противопоказаниями к управлению транспортными средствами с 1 марта будущего года начнут автоматически выявлять через систему обмена данными между Минздравом и МВД. Об этом рассказал ТАСС глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Сейчас водитель может продолжать ездить даже при появлении опасного заболевания до следующей обязательной медкомиссии при замене прав. Новая система должна изменить этот порядок. Медицинские организации будут передавать информацию о выявленных противопоказаниях в МВД. Среди таких противопоказаний – эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности и слепота. После этого водителю предложат пройти внеочередное медосвидетельствование. На это дадут 3 месяца. Если заболевание подтвердится, права аннулируют. Если противопоказания не обнаружат, их сохранят. По Москве начинается смена климатических сезонов. Сегодня днем еще будет тепло, плюс 21 градус, а вечером местами пройдет небольшой дождь, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Но уже во вторник погода испортится.
3: Природа в заключительную неделю уходящего сезона подпишет акт о капитуляции. Начнется преждевременная смена климатического дежурства. В течение сегодняшнего дня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине местами брызнет кратковременный дождь, ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду порывистый. Максимальная температура плюс 18, плюс 21. Атмосферное давление немного подрастет и составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, потепление ожидается только к концу недели. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» намерен подписать полузащитника «Палмейреса» Ромула. Об этом сообщают бразильские СМИ. По информации источников, москвичи готовы отдать за 24-летнего бразильца более 6 миллионов евро. Однако пока стороны не пришли к окончательному соглашению, переговоры продолжаются. Рубин рассматривает подписание нападающего клуба «Университая Кайрова» Асада Аль-Хамлави. В этом сезоне 25-летний палестинец провел за румынскую команду 8 матчей и забил 2 гола. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Московская «Динамо» надеется подписать 2 игроков до конца летнего трансферного окна. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Бело-голубых» Павел Пивоваров. Есть позиции, на которые нужны игроки, мы этим вопросом активно занимаемся. Надеемся, что пара хороших футболистов пополнит наш клуб, сказал Пивоваров. Напомню, трансферное окно в России открыто до 10 сентября включительно. Мира Андреева поднялась на 1 позицию, заняла 5-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова и Анна Калинская потеряли по 1 позиции, опустившись на 19-ю и 22-ю строчки соответственно. Данил Медведев опустился на 8-е место в рейтинге ATP. Андрей Рублев потерял 6 позиций и теперь занимает 24-ю строчку. Карен Хачанов 48-й. Россиянки Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли 2-е место в женской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью. Турнир проходит в китайском Гуяне. Победительницами стали представительницы Беларуси Анастасия Орел и Мария Гнетчик. Президент Совета Международной шахматной федерации принял решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной олимпиаде. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Турнир пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 21-23 градуса без осадков, в Пензе плюс 25-27 градусов, кратковременные грозовые дожди. В Ярославле плюс 16-18 градусов, небольшой дождь, а во Владимире плюс 19-21, переменная облачность. В Туле плюс 20-22 градуса, в Воронеже плюс 23-25, малооблачно. В Ростове-на-Дону плюс 30-32 градуса, в Волгограде плюс 34-36, в Краснодаре плюс 31-33 и ясная погода. В Санкт-Петербурге плюс 14-16, временами дожди. В Москве кратковременный дождь вечером, а днем плюс 18-20. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Слушаем.
1: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Донецка, Кирова, Элисты, Находки, Норильска, Черноморского, Сочи, Кирова, Якутска, Волгограда и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. И в этом втором информационном часе мы продолжим знакомить вас с наиболее заметными, важными, интересными новостями и сообщениями. Конечно, все это делаем с экспертами, все это в прямом эфире. Напоминаю, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За информацией заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. О чем будем говорить во втором информационном часе? Итак, что изменится в сфере ЖКХ с 1 сентября? Об этом поговорим. В России поменяется порядок выдачи медицинских справок. Узнаем, как это отразится на нас у специалиста. И почти три десятка станций московского метрополитена внесены в реестр объектов культурного наследия. Об этом ближе к завершению этого информационного часа. Сейчас начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Ряд изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 сентября наступает. Ну, например, домовые чаты в мессенджере «Макс» обязаны будут вести жильцы и управляющие компании. Введение единого регламента оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества и многоквартирных домов. Также будет введено требование о протоколе избрания членов совета дома, которые должны подписать и сами избранные члены этого дома. И появится возможность для предоставления совета дома работать совместно с другими членами совета. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, как отразится, Дмитрий Владимирович, на нашей жизни, на жизни жителей многоквартирных домов все эти изменения?
2: Давайте начнем по порядку по поводу домовых чатов в мессенджере «Макс». Так. По факту, они уже существуют. Если вы собственник, вы скачаете приложение «Госуслуги Дом», то там вы найдете ссылку на такой домовой чат. Он уже функционирует, был создан, на мой взгляд, чуть ли не автоматически. Сейчас просто закрепляется с 1 сентября обязанность управляющих организаций вести там коммуникацию в плане предупреждения, например, об аварийных отключениях. В этом же чате должны быть контактные данные вашей управляющей организации, номер телефона, например, аварийно-диспетчерской службы. В том числе это не только относится к управляющим компаниям, но и к ресурсным организациям. Но это те организации, которые поставляют нам свет, воду, отопление, газ. Соответственно, это просто повышает для нас с вами удобство, потому что у всех у нас есть мессенджер, и, на мой взгляд, достаточно здорово и удобно иметь буквально в собственном кармане вот такой быстрый доступ ко всем контактам, графикам отключений, предупреждениям об аварийных отключениях. Поэтому это просто повышает удобство, на мой взгляд, вот это нововведение.
1: Так, теперь давайте ко второму вопросу: введения единого регламента оформления актов приемки. Это что такое?
2: Ну, здесь важно сказать, что визуальный формат, бланк самого документа не меняется, изменяется правило заполнения, ну, как это так-то будет существовать. Вводится такой, на мой взгляд, принцип молчаливого согласия: если председатель совета дома получил акт от управляющей компании, но в течение 30 дней не подписал его, либо не направил официальный письменный отказ, какую-то претензию, что там состав работ, например, не понравился, то в таком случае документ может быть автоматически считаться оформленным и согласованным. Также вводится лимит на подготовку таких актов со стороны управляющей организации. Сейчас он будет составлять 30 календарных дней. А также вводится понятие срока рассмотрения. Дается 10 дней с момента получения этого акта на то, чтобы его посмотреть, подписать, либо там составить претензию, какой-то мотивированный отказ от подписания. То есть вот эти все даты, они регламентируют такие правила, скажем так, изучения этого акта. Не сам текст, не сам визуальный формат, а те дни, те сроки, в которые акт должен быть получен, рассмотрен, какие-то претензии выставлены. И вот здесь, на мой взгляд, очень важно сказать про роль совета дома и председателя совета дома. Бывают случаи, когда к содержанию актов управляющая компания, ну, подходит, мягко говоря, формально. Ну, свежий пример из реальной жизни: в годовом акте в разный год, там, 23-й, 24-й, 25-й, вот в одну и ту же дату стригут траву. Можете себе представить, что трава растет в одно и то же время. И в акте совершенно не стесняется, это отражает: либо ремонтирует детскую площадку также в одни и те же даты каждый год, либо меняет табличку, в некоторые дома попадается 11 раз. Ну, это вот реальные примеры, когда, мягко говоря, вот так формально оформляют такой акт, а из-за того, что, к сожалению, ни председатель совета дома, ни совет дома не заинтересованы в коммуникациях, в отстаивании прав жителей, такие акты подписываются. Ну, то есть даже если правила поменять, все равно такие случаи будут до тех пор, пока ни председатель, ни совет дома действительно не будут отстаивать и осознавать главную свою важную роль коммуникациях.
1: То поэтому есть здесь все-таки, что называется, один в поле не воин, да? Если собирается совет дома, и председатель обращает на это внимание, и все жильцы участвуют в этом процессе, ну или большая часть жильцов, да, тогда управляющей компании деваться будет некуда, нужно будет неформально относиться к этим вопросам.
2: Все так. Сейчас, на мой взгляд, большинство управляющих компаний у нас частные, к сожалению, к моему. А у частных компаний цель извлечения прибыли, ну, никак не... Ну, это прямо в уставе, да, прописано, если вы откроете устав любой коммерческой компании. Это никак не бьется с тем, что хотят жители. Жители, на мой взгляд, не хотят, чтобы с них получали прибыль. Они хотят за деньги, которые они платят, получать качественные услуги, видеть чистый подъезд, чистый двор, без перебоев, чтобы электричество поступало и вода. Поэтому очень важно, чтобы был такой орган, как Совет Дома, председатель Совета Дома, который будет помогать вам отстаивать ваши же интересы за ваши же деньги.
1: Угу. А на что еще можно обратить внимание? Какие изменения или важные существенные дополнения, Дмитрий Владимирович, которые коснутся с 1 сентября жителей многоквартирных домов?
2: Ну вот еще одно нововведение, но не совсем с 1 сентября, но скорее с 1 марта, но тоже стоит обратить на него внимание. Платежки должны теперь поступать до 5 числа каждого месяца, а оплачивать вы должны до 15. Вот, к сожалению, не все даже бланки этих квитанций обновились. Вот мне до сих пор приходит платежка, где написано, что надо оплатить до 10 числа. Хотя по закону у меня есть возможность это сделать до 15. Об этом стоит помнить, и если вдруг вы там в течение месяца случайно, ну, по какой-либо причине оплатили чуть позже, не надо переживать, не надо думать, что сразу вам будут начисляться штрафы, пени и так далее. Вот пени, они начисляются только с 31 дня просрочки. Поэтому, если вдруг вы задержали там, ну, на пару дней, да пусть даже на неделю или две, не надо впадать в панику, относитесь к этому спокойно, заплатите, никто вам штрафы не начислит. Потому что закон это предусматривает. На 31 день просрочки только могут начислять пени.
1: Вы знаете, да, вот хорошо, вы обращаетесь так в основном к тем добросовестным людям и жильцам, которые платят вовремя и переживают, действительно, если на несколько дней просрочили. А есть те люди, которые месяцами не платят, а кто-то даже годами. И знаете как, особо-то сильно и не переживают. Вот это тоже проблема, другая, скажем.
2: К сожалению, да, есть и такие люди. Ну, давайте будем честны, там несколько категорий бывает жителей. Кто-то, например, видит плохое обслуживание и решает не платить, потому что, ну, и так же ничего не делать, зачем я буду еще платить? Но так по закону делать нельзя, поэтому очень важно, чтобы совет дома председателя отстаивал ваши права, составлял акты о некачественной услуге, чтобы у вас была какая-то официальная бумага, на основании которой вы могли запрашивать перерасчет. Просто так не платить нельзя, если вдруг у вас в доме много должников, то все-таки тоже давайте будем честны и прямо скажем людям, что управляющая организация, она обязана вести работу с должниками. А не говорить вам, например, что на вашем доме там долг 100-200 тысяч, поэтому мы не можем обеспечивать уборку. Это тоже, на мой взгляд, лукавство, потому что в правилах, в законе прописано в том числе и обязанность работать с судебными претензиями, судебные приказы выписывать, ну, то есть вести работу с должниками, а не просто, знаете, как в некоторых домах вывешивают список должников и надеются на то, что им кто-то что-то оплатит. Нет, это не такая работа.
1: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ, был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
0: Здравствуйте. За неделю в России снова вместо инфляции зафиксирована дефляция. Это когда цены не растут, а снижаются. Правда, совсем малозаметно, на 0,02%. И это тоже средняя цифра, так что какие-то продукты и товары растут в цене, а какие-то дешевеют. Просто на этой неделе перевес в сторону снижения цен. Продукты в целом снизились в цене на 0,1%. Особенно на капусту, белокочанную, картофель, морковь, свеклу, помидоры, лук, бананы и яблоки. Выросли цены на огурцы. Снизили цены на кефир, твердые полутора. Твердые мягкие сыры, сметану, творог, маргарин и черный чай. В числе наиболее подорожавших продовольственных товаров – гречка, мясные консервы для детского питания, мороженое, рыба, сахар и пшено. Также подросли цены на подсолнечное масло, свинину, колбасы, сосиски, сардельки, куриные яйца, вермишель. Потребительская стоимость гречневой крупы в России, по данным Росстата, за год увеличилась на 11%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,17%, подорожали смартфоны и педалгин, подешевели женские колготки, детские футболки и шампуни. Услуги тоже подешевели на 0,1%. А темпы роста цен на бензин ускорились на 0,5%, хотя недели ранее цены снизились настолько же, цены на дизельное топливо снизились на 0,5%, на прошлой неделе снижение было заметнее на 1,5%. Итого, годовая инфляция не снизилась, а подросла. По данным Минэкономразвития, 6,5% до 6,13%. Можно было бы сказать, что Центробанк России так и предупреждал, но прогнозы в современном непредсказуемом мире – дело неблагодарное. Но то, что индексация коммунальных тарифов в октябре внесет свою лепту в инфляцию и на время ее ускорит, это не раз и не два проверено. Однако, по данным аналитиков, инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7%. В июле были на процент выше. Инфляционные ожидания – это то, какую инфляцию ждут люди через год. Она, как правило, выше реальной. Но ведь не все люди летают за границу или ездят в санатории, или покупают каждый год новые гаджеты. А вот за продуктами ходят буквально все. Так что и инфляция ощущается живым человеком совсем не по сухим статистическим данным. Поэтому есть такой термин, как наблюдаемая инфляция. Это то, что люди видят сейчас. И она тоже снизилась почти на процент, до 14% с небольшим. Еще регулятор отслеживает и ожидаемую людьми инфляцию через 5 лет. Она вот выросла до 12,5%. И обычно те, у кого нет сбережений, рост цен чувствуют острее. Кстати, их доля в августе увеличилась с 56% до 58%. Соответственно, россиян, у которых сбережения есть, стало меньше. Снижаются и базовые ставки по накопительным счетам в банках. Это те самые, которые клиент видит после привлекательного периода, который длится обычно от месяца до трех. В большинстве крупнейших банков, по оценке аналитиков, базовые ставки от 5 до 7%. Хотя повышенные ставки 15-16% найти реально, но, как правило, это для новых денег, для зарплатной карты или за открытие продукта через финансовый маркетплейс.
1: С 1 сентября в России изменится порядок выдачи медицинских справок и заключений. Это следует из соответствующего приказа Минздрава России. Так вот, там утверждается порядок выдачи медицинскими организациями справок по-новому. Да, документ вступает в силу вот буквально с 1 сентября, а действовать будет до 1 сентября 32-го. Теперь в число близких родственников пациента, которые могут получить за него медсправку или заключение, включены неполнородные, имеющие общих отца или мать, братья и сестры. Ну, а что еще изменится и как это повлияет на людей, которые и обращаются за справками, и обращаются в медицинские учреждения, давайте будем выяснять. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов с нами на связи. Ян Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Существенно какие-то изменения произойдут для людей? Нужно ли что-то переживать или, что называется, в автоматическом режиме все будет работать?
3: Ну, все должно работать в автоматическом режиме, конечно, но и существенных изменений, это, конечно, то, что расширится круг доступа так называемых близких людей. Это очень важная история, потому что раньше близкие родственники должны были получить еще и нотариально заверенные документы, что вот они таковыми являются.
1: Так.
3: Вот сейчас это несколько упрощается, и здесь еще важно, что вот эпидемические проблемы, которые одно время были для нас достаточно сложно решаемыми, они могут быть, кстати, здесь и решены, потому что можно получить справку о наличии для отсутствия контакта с инфекционными больными. Вот. Очень важно иметь вопрос или понимание по профилактическим прививкам. То есть есть целый ряд вопросов, которые на самом деле важны крайне с общественной точки зрения и с точки зрения пациента.
1: Угу. Значит, раз люди об этом уже знают, то какая-то подготовка самих учреждений медицинских, она должна происходить? То есть они уже готовы к этому? Потому что до 1 сентября-то остается неделя буквально.
3: Ну, уровень готовности разных медицинских учреждений зависит от уровня готовности главных врачей воспринимать и транслировать эту позицию и делать необходимые изменения в подготовке своего учреждения. Конечно, должны быть оснащены все правилами того, как это делается, порядком действия. Сотрудники должны быть обучены, или, по крайней мере, у них должны быть какие-то там,
1: Методические памятки, рекомендации, да.
3: Ну, методические рекомендации, наверное, это слишком сильно для того, чтобы справку-то выписать. Ну, памятки уж, по крайней мере, должны быть. И чтобы не требовать с каждого, не отправлять с каждого по кругу там за справкой очередной. В этом смысл-то основной, чтобы люди не ходили, не шарахались по лечебному учреждению, вот, а достаточно быстро его зашли и вышли, как говорится, быстро его покидали.
1: Угу. Ян Владимирович, вот еще такой момент, да, россияне смогут запрашивать информацию, ну, например, о наличии или отсутствии контакта с инфекционными больными, о профилактических прививках, об оказании помощи в медучреждении и другие. А раньше они не могли запрашивать такую информацию? Это нововведение с 1 сентября?
3: Ну, вы знаете, они раньше могли запрашивать, просто ответы растягивались на века, как говорится. У меня есть... личные случаи, когда человек пытался поступить на службу в предстарные органы и не мог получить выписку о тех прививках, которые он получал в детстве, а там требуется такая, в течение 9 месяцев. Он так и не поступил на работу, потому что справку дать не смогли.
1: Да вы что?
3: Ну да.
1: А теперь вот, это все должно
3: обращаться.
1: Представьте
3: себе, дети из одной школы переходят в другую. Или, а если не дай бог, в другом городе. Это целая история.
1: Угу. То есть теперь это все должно гораздо быстрее происходить?
3: Ну да, это же используются еще и электронные документы. В этом плане все должно быть гораздо проще.
1: Да,
3: понятно, есть... что есть сложности, в том числе с электронным прочтением, потому что если по вертикали у нас электронные документы работают, то между отдельными лечебными учреждениями в самом регионе еще в разных регионах не все благополучно. Но это надо доводить дома, когда-то уже 5 лет прошло, как должны были обеспечить.
1: Тут еще вот указано, что справки и заключения будут выдаваться в произвольной форме. Это как раз возвращаясь к первому вашему ответу, то, что, ну, просто какие-то рекомендации, да, не нужно там методических каких-то разъяснений, просто должны быть рекомендации, да, на бумажном носителе или в электронном виде. Вот если, опять-таки, в электронном виде, значит, это все должно в достаточно ускоренном формате происходить.
3: Ну, да, здесь как раз речь идет о том, чтобы... время экспозиции человека в лечебном учреждении было как можно меньше. Особенно если это эпидемический сезон, весна-осень, когда максимальное количество пациентов инфекционных ходит. Человек не должен, здоровый человек не должен задерживаться в лечебном учреждении. Он должен войти и выйти. Может даже иметь смысл вообще отдельное окно, вот, куда бы люди, имеющие заболевания, вообще не обращались бы. Но это уже как организуют на месте.
1: То есть тут еще, конечно, зависит от организационного таланта, назовем так, главного врача.
3: Разделение потоков — это обязанность главного врача.
1: Чтобы здоровые с больными не контактировали, да, или как можно меньше, контактировали. Ну, собственно, будем надеяться, что эти все нововведения с 1 сентября заработают в полной мере то, о чем мы сейчас как раз поговорили со специалистом, и это и в электронном виде справки, и в более свободной форме подписанные документы. Да, конечно, заверенные там печатью учреждения, но если предполагается, что можно сделать усиленный квалификационный подписью, то почему бы и нет. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов был с нами на связи. Сейчас на минуту буквально прервемся и к другим темам перейдем, в том числе поговорим о безопасности персональных данных ребенка.
4: Слово — это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнет действовать в России с 1 сентября текущего года. Ну, это действительно такое новшество. У нас про искусственный интеллект говорят много везде и на разный лад, да, но здесь уже это касается и детских игрушек. Документ впервые устанавливает, ну, это сообщили в Росстандарте, впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению технологий искусственного интеллекта в детских товарах. Что теперь изменится, как будет работать это все на практике, давайте выяснять. Основатель и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина с нами на связи. Антонина Викторовна, здравствуйте. Да, Антонина Викторовна, а что, уже критически много таких игрушек, да, что необходимо уже и ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта внедрять?
9: Ну, у нас документы имеют статус прохождения до тех пор, пока они внедряются достаточно длинным, там есть переходные периоды для каждого из этапов. Поэтому самих игрушек с применением искусственного интеллекта у нас сейчас не очень много, но мы видим и прогнозируется экспертами, что таких вот подключаемых игрушек на разной стадии своей демонстрации, продажа на тех или иных цифровых носителях будет становиться все больше и больше. Поэтому это не только первый в мировой международной практике разработанный стандарт в России, но и первый стандарт, который относится к так называемым опережающим стандартам.
1: Угу. Значит, вот я отмечу, что общие требования это вот такие, да, стандарт распространяется на интерактивные куклы и фигурки, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с искусственным интеллектом для детей от 1 года до 14 лет. Ну, тут разбег какой-то большой от 1 года до 14 лет. И какие-то подстандарты, что ли, или какие-то моменты, которые касаются, например, детей от 1 до 3, от 3 там, до 6, или это в процессе уже будет внедряться?
9: Он же рамочный стандарт, поэтому еще более 200 стандартов и требований, которые как раз относят дополнительные критерии к возрасту, и они действуют для производителя. Понятно, что игрушка с применением там, новых технологий до 3 лет будет иметь максимально ограничивающий эффект, тогда, когда по сути там ее пользуются подростки старше 12 лет. Это уже другие возможности, например, в робототехнических игрушках, когда ребенок уже сам может проектировать. Это стандарт с общими требованиями, подходами. И важная его ценность в том, что он определяет, что на каждом этапе проектирования, изготовления, внедрения и по возможности применения должны быть соблюдены требования безопасности, должны быть подготовлены разъяснения для родителей.
1: Я здесь еще вот на что хочу обратить внимание. В начале нашей беседы я сказал еще помимо безопасности защиты персональных данных ребенка. А это вот как? То есть есть опасность того, что игрушка может собирать какие-то данные о ребенке, да, и куда-то передавать их третьим лицам?
9: Ребенок же играет и оживляет любую игрушку с искусственным интеллектом, либо с каким-то чипом, либо вообще без него. Он как придумывает имя истории игрушки, также рассказывает о себе. Он может рассказывать, меня зовут так-то, я живу там-то, мы сегодня поедем туда-то, делиться каким-то. Uh-huh. И эти данные достаточно часто чувствительны и ограничиваются. Это вот вызывает особое беспокойство экспертов, что могут использовать их в мошеннических каких-то целях.
1: Именно поэтому нужно защитить, да, данные, да, и предупредить эти меры. Но это как бы вопрос к производителям, да, насколько они будут уже соблюдать этот ГОСТ.
9: Здесь взаимная ответственность. И, ну, во-первых, ГОСТ этот вскоре получит статус межгосударственного, затем он будет прикреплен к техническому регламенту о безопасности игрушек и, по сути, станет обязательным. У него такой сценарий постепенного внедрения. А вот с точки зрения безопасности, там достаточно большой блок для разработчика и производителя, что он должен обеспечить, и достаточно серьезный блок для родителей с точки зрения его применения. Мы сейчас работаем над другими стандартами и на учебное оборудование, и на там, другие детские товары, включая, там, например, видеонянь и другую продукцию, которая может использовать вот эти новейшие технологии. И подход будет один единый. Одна цель – это обеспечить безопасность применения в данном случае игрушек непосредственно уже ребенком любого из возрастов.
1: Спасибо большое. Антонина Цицулина, основатель и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, была с нами на связи.
4: Слушаем.
1: Грибникам на заметку, да и не только. Август традиционно радует грибников богатым урожаем. Чтобы сбор грибов принес не только удовольствие и пользу, Роспотребнадзор как раз информирует о мерах профилактики отравлений. Ну, напоминает, что грибы, конечно, уникальный продукт, но нужно уметь не только и знать, как собирать, но и как хранить, как употреблять в пищу этот продукт. Кандидат биологических наук, миколог и популяризатор науки о грибах Михаил Вишневский с нами на связи. Михаил Владимирович, здравствуйте.
10: Добрый день, Андрей. Приветствую всех радиослушателей.
1: Давайте напомним эти правила безопасности, Михаил Владимирович, потому что, ну, есть, конечно, опытные грибники, хотя и у них бывают проблемы, а есть те, кто не так давно с этим соприкоснулся, с тихой охотой и получает от этого удовольствие, но нужно помнить о некоторых правилах, вот о них мы и напомним.
10: Да, давайте, конечно, но сразу, исходя из вашего посыла, я хочу сделать удивительное заявление, которое звучит следующим образом. На самом деле, наибольший процент отравлений встречается среди не неопытных грибников, а как раз среди опытных грибников, вот как это ни парадоксально. Эта статистика работает не только для России, но и для всего мира. Потому что опытные грибники считают, что уже очень хорошо знают грибы и прекрасно разбираются в них. И поскольку они любят грибы, то всегда стремятся освоить новые виды. Что-нибудь интересное, чего раньше еще не собирали, в свое меню. И вот здесь-то и совершается максимум роковых ошибок. А грибники обычные, которые собирают 5-10 видов грибов, страдают обычно от просто невнимательности или, что чаще, от ажиотажного сбора. Ажиотажный сбор – это когда ты идешь по лесу и собираешь грибы на своей заветной полянке, а вокруг тебя появляются грибники-конкуренты, которые вот-вот соберут все твои грибы. И ты начинаешь стремительно метать все в корзину, не глядя, пока они не вышли на твою заветную полянку. И вот тут-то как раз тоже и совершаются роковые ошибки. Поэтому в любом случае всегда работает одно базовое, главное, классическое, древнее правило. Не знаешь гриб, не уверен в нем, не надо брать его в корзину.
1: Это основа основ. Основа основ. Давайте, у нас еще минута чуть больше остается, но важно еще, Михаил Владимирович, даже если это съедобный гриб, нормальный, правильный, назовем так, как хранить грибы и сколько их можно хранить вот дома, в холодильнике, не знаю, в погребе?
10: Если это обычный гриб, белый подосиновик, подберезовик, масленок, маховик, сыроежка и так далее, и даже грусть и рыжик, то обычный срок хранения, что подтверждается

0: Мы напомнили о правилах. Кандидат биологических наук, миколог и популяризатор науки о грибах Михаил Вишневский был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Песни по случаю». Слово сейчас передаю Михаилу Предтеченскому. Ну а сразу после еще несколько московских тем. Не переключайтесь.
1: Песня по случаю.
2: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. А случай у нас сегодня такой. Песня остается с человеком. Зима, у деревни Крюково, Дрозды. Все эти песни и еще многие другие написаны на стихи поэта-фронтовика Сергея Григорьевича Острового. За свою долгую творческую жизнь он издал несколько десятков книг. Стихов, поэм, прозы, есть даже сказки. Но все же больше всего Островой известен как поэт-песенник. Он родился 24 августа 1911 года в Новониколаевске, нынче это Новосибирск. Отец был человеком суровым, таежным промышленником, торговал пушниной, к увлечению сына литературой относился неодобрительно, был ярым противником книг и считал чтение пустой тратой времени. Тем не менее, стихи Островой начал писать еще в детстве. В 1929-м работал репортером томской газеты «Красное знамя», потом в Москве в журнале «30 дней» и в газете «Гудок». В 1935-м вышел первый сборник его стихов. В качестве корреспондента побывал на крупнейших стройках страны – Магнитке, Кузбассе, Комсомольске на Амуре. В 1941-м добровольцем ушел на фронт. Прошел всю войну, окончил ее в Берлине. Кстати, литературного образования так и не получил, что не помешало ему стать одним из лучших советских поэтов. Среди его строчек попадаются удивительные. Океаны ломают сушу, ураганы сгибают небо, исчезают земные царства, а любовь остается жить. Специально для песен стихов не писал. Композиторы брали уже готовые его строки. Аркадий Островский и Матвей Блантер, Серафим Туликов и Марк Фраткин, Борис Макроусов и сам Исаак Дунаевский. Песни на его стихи до сих пор на слуху. Ведь написал же он в свое время. И пусть тебя потомки помянут хорошей песней или добрым словом.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: Две недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действуют. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
2: Ну а к чему может привести развитие артроза?
3: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
2: Но вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
3: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
2: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
3: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
2: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
3: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродок» с реквизита ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
3: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
2: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
3: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
2: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
3: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
2: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
3: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
2: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
4: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военные взяли под контроль 3 населенных пункта в зоне СВО. Жителя Крыма задержали и арестовали по делу о госизмене в пользу Украины. И более 150 тысяч человек остались без света на прошлой неделе в 24 регионах России из-за непогоды. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Першетравня Сумской области. Военнослужащие центра освободили населенный пункт Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики, а бойцы восточной группировки – населенный пункт Долинка Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России нанесли поражение объектам ВПК, энергетической и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили 17 авиационных бомб и 988 БПЛА. Также сбиты 11 крылатых ракет «Фламинго» и 988 беспилотников ВСУ. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки в результате действий российских группировок войск около 1400 военных. В Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет большой дальности «Скальп». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вооруженные силы России планомерно уничтожают украинские объекты, где производится такое оружие.
2: Британия участвует в этой войне, на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводит соответствующую работу, получает соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожения этих точек.
1: Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнан прибыл с визитом на Украину. Он планирует объявить о согласии своего правительства рассекретить информацию о британских компонентах для ракет «Скальп». Агенту Киеву в Крыму предлагали ликвидировать военнослужащего Черноморского флота путем подрыва его машины. Это следует из показаний 23-летнего задержанного, кадры допроса которого опубликовал Центр общественных связей ФСБ.
3: Познакомился через телеграм-канал с сотрудником СБУ. По его заданию должен был совершить диверсию в городе Севастополь. Скинули координаты, и я должен был приехать на это место, найти СВУ, чтобы подложить его под машину военнослужащего.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд заключил фигуранта под стражу. Соединенные Штаты с началом экономической операции против Ирана подходят к финальному этапу противостояния с Исламской Республикой. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент изданию Financial Times. По его словам, Дональд Трамп и подавляющая мощь вооруженных сил страны в значительной степени разрушили военный потенциал Ирана и ослабили его ядерную программу. Германия может лишиться высшей оценки в кредитном рейтинге из-за рекордных долгов, пишет журнал Bild. Государственный долг ФРГ сейчас превышает 65% ВВП. Из бюджета на 2027 год Берлин планирует потратить почти треть на обслуживание займов. Сейчас Германия по-прежнему занимает высший рейтинг AAA по версии Standard & Poor's. Как отмечает издание, рекордные долги правительства угрожают не только государственным финансам, но и сбережениям немцев. Накопители из-за них получают низкие процентные ставки. Для сберегателей это означает, что они могут позволить себе меньше, используя свои деньги на сберегательном счете, колл-счете или срочном депозите. В Московском департаменте образования и науки предупредили о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября. По данным ведомства, аферисты копируют аккаунты учителей, чтобы выманить деньги у родителей. Они присылают им сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок учителю, на коллективное мероприятие, оборудование или помощь ребенку в классе. Кроме того, мошенники придумали схему для обмана педагогов. Они предлагают им поучаствовать в фиктивных профессиональных конкурсах за взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Департамент советует родителям и учителям быть внимательными и перепроверять информацию. Более 150 тысяч человек остались без электроснабжения на прошлой неделе на территории 24 регионов России из-за прохождения мощных циклонов. В трех регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Новгородской, Псковской и Тверской областях. Средняя стоимость букета к 1 сентября составит 3 500 рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на крупный цветочный маркетплейс. Цены останутся на августовском уровне, однако в сам праздник возможен небольшой рост стоимости для тех, кто спешит решит покупку сделать в последний момент. Наибольшей популярностью у россиян пользуются розы, хризантемы и пионы. Помимо свежих цветов, школьным учителям традиционно дарят сладости, подарочные сертификаты и комнатные растения в горшках. Бананы, шоколад, орехи и рыба стимулируют гормоны радости, рассказала РИА Новости психолог Элен Хачатрян. По ее словам, они содержат в себе полезные вещества, стимулирующие выброс эндорфина, дофамина и серотонина. Одним из вариантов перекуса для хорошего настроения может стать шоколадный батончик с орехами, так как в нем сочетаются два продукта из дофаминового меню, что дает заряд энергии и поддерживает эмоциональный тонус. Эксперт подчеркнула, что эмоциональное благополучие складывается из множества факторов – полноценного сна, физической активности, общения и отдыха. И последняя – температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь вечером ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщили в прогностическом центре «Метео» Александр Шувалов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В студии Ксения Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» намерен подписать полузащитника «Палмейраса» Ромула, сообщают бразильские СМИ. По информации источников, москвичи готовы отдать за 24-летнего бразильца более 6 миллионов евро. Однако пока стороны не пришли к окончательному соглашению. Переговоры продолжаются. Московская «Динамо» надеется подписать двух игроков до конца летнего трансферного окна. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Бело-голубых» Павел Пивоваров. «Есть позиции, на которые нужны игроки, мы этим вопросом активно занимаемся. Надеемся, что пара хороших футболистов пополнит наш клуб», — сказал Пивоваров. Напомню, трансферное окно в России открыто до 10 сентября включительно. Мира Андреева поднялась на одну позицию и заняла 5-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер – 16-я, Екатерина Александрова и Анна Калинская потеряли по одной позиции, опустившись на 19-ю и 22-ю строчки соответственно. Даниил Медведев опустился на 8-е место в рейтинге ATP. Андрей Рублев потерял 6 позиций и теперь занимает 24-ю строчку. Карен Хачанов – 48-й. Россиянки Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли 2-е место в женской эстафете на чемпионате мира по современному пятибурью. Турнир проходит в китайском Гуяне. Победительницами стали представительницы Беларуси Анастасия Орел и Мария Гнетчик. Президентский совет Международной шахматной федерации принял решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной олимпиаде. Об этом заявил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Турнир пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. 600 человек из 34 регионов примут участие в предстоящем чемпионате России по фиджитал-спорту. Турнир пройдет с 21 по 25 сентября на федеральной территории «Сириус». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. 25 августа в Петропавловске-Камчатском плюс 17-19 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов, без осадков. В Магадане плюс 13-15 градусов, в Хабаровске плюс 21-23, временами дожди. Во Владивостоке плюс 25-27 дожди, в Екатеринбурге переменная облачность плюс 26-28. В Челябинске плюс 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге и в Москве днем кратковременные дожди и плюс 16-18 градусов. Сейчас столица плюс 18, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. В Сыктывкаре сегодня открылась Всероссийская конференция с международным участием «Стационарные исследования лесных и болотных экосистем. Разнообразие, структура, функции». Ученые представят результаты исследований по нескольким ключевым направлениям. Особое внимание будет уделено обсуждению возможностей использования современных методов мониторинга наземных экосистем, вопросов рационального использования биологических ресурсов в условиях меняющегося климата и возрастающей антропогенной нагрузки на природные экосистемы. Продлится до 29 августа. Всю актуальную информацию о мероприятии можно найти на сайте Института биологии Коми-научного центра. В минувшую пятницу в Национальной библиотеке Коми состоялась встреча журналистов и представителей творческой среды региона с генеральным директором ТАСС, телеведущим и режиссером Андреем Кондрашовым. Гость поделился своим профессиональным опытом и, в частности, рассказал об истории создания документального фильма «Аэропорт». 3 часа ранее его премьера прошла в одном из столичных кинотеатров.
2: Очень хотелось сотворить документальный памятник и времени, а главное, людям. Мы иногда должны заглядывать назад, чтобы осмысливать сегодня происходящие события. Мы показывали ту войну, которая длилась 8 лет и которую никто не замечал. Почему России пришлось, это было вынуждено, необходимо и без вариантов вступить в эту войну? Потому что больше не было ни сил, ни возможности дальше наблюдать за тем, как уничтожается народ. А почему и как это все начиналось, вот это как раз и рассказывается в фильме. Все, кто спрашивает, зачем Россия туда полезла, зачем она начала эту войну, нет, не начала. Она пришла ее закончить. Ту войну, которая до начала СВО продолжалась 8 лет. Там абсолютно исторические свидетельства обычных людей. У фильма есть вот такая просветительская нагрузка. Хочется узнать, как оно было на самом деле. Надо просто понять, было вот так. А еще там, как всегда, главный герой – это народ. Абсолютно непобедимый народ, который, не щадя себя, будет идти до последнего и тем самым победит.
1: Подробнее о прозвучавшем на встрече с Андреем Кондрашовым слушайте в среду в утренней программе «Диапазон». Более 15 тысяч жителей города, несмотря на 3-часовую задержку, все же дождались концерта своего кумира Леонида Агутина. Многие опасались, что выступление отменят, но все равно вечером приходили на Стефановскую площадь в надежде услышать любимые хиты. Тем временем на сцене зажигали местные исполнители. Ближе к 10 вечера все 15 тысяч сыктывкарцев заметили, что технические службы начали настраивать дополнительную аппаратуру и проверять микрофоны. Ближе к полуночи выступление звезды подошло к концу, но зрители еще долго не отпускали Леонида Агутина со сцены. Заслуженный артист России обратился к нашим землякам.
3: Замечательно, потому что люди дождались, потому что люди приняли решение, чтобы праздник был, он состоялся. Потому что, когда мне сказали, что сегодня выступление отменяется, для меня это сразу какая-то в сердце дыра. Как так отменяется? Ну и прям я даже выдохнул, хотя устал ужасно, но эмоционально выдохнул, что все-таки решили состоится, договорились, что самолет перелетит обратно в Сыктывкар. В общем, это замечательно, на самом деле, замечательное событие. И люди как бы в таком едином порыве, сегодня было очень приятно перед ними работать.
1: Расходились сыктывкарцы уже поздней ночью, но явно в праздничном настроении, вспоминая прозвучавшие хиты и просматривая снятые селфи с концерта. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки на территории республики наблюдалась теплая погода. Ночью повсеместно прошли дожди. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,04 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 25 августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. В восточных районах локально ливни, гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днем плюс 16, плюс 21. В Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет слабо расти. 26 и 27 августа произойдет резкая смена погодных условий. Ветер сменит направление на северное и усилится. Днем 26 августа ожидается плюс 12, плюс 17 градусов. В ночь на 27 августа похолодает до плюс 1, плюс 6 градусов. Днем ожидается всего плюс 7, плюс 12.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эфирин Миянкат.
8: Вичавланет, миан фонды считам Александр Герцен, лишь гусящий качапова с чертиком медом радиопуктом. Дальше мы эфир кешла, чурсок мы еще квайтем на бите двоен. Талонков за Дмитрий Джейюкан. Ворсаны, драма театр чертист вес.
9: Не ужит комната, кресло я с удобное пухшелым. Куем том может быть венжис на театре, Юрич.
10: А кажа ли не да ти? Мы миан бур актер ясыд. Хоть шочешь, но овлены. А бур актрисы ясыт, пыштя бушь. И сэмэн кашты влены, Семёнова лыш немца. Да эм же тачам тор ясла кучам капом.
11: Та лыпомка корчна бушекад. Ты съесон гэгэр войсэмэн сывас на мэй тих стався кэсэн двэшн рыты вывса государства эсэн. Славянской ныв баба неко развела в петны сэна вэла. Да выступает не язводжин. Сылан место с гортас, абы позорище вылан. Вера Саймунтач, с яков защища вылышнев? Вера Сайм, с яков защищ гадыр. Чем я ны бабалан тачам естественное положение, ска оз щет мян лы бур актрисас, зато бура виджен рав яслыш састам лунца.
12: А мы лана немец яслен шем яко столом из колема, кычмечай-то немальджикан мян дурыш. Но тая нёть ёз мешает лону сыны бур актрисы яслы. Да сеща мябу согласен тянка дмеча главной торкужа. Окто дмы его чепач дорын рытвы со славянален, но мирочь яс, ей богу абунин сечем патриарх яс, кучем интемьяна с чайтан.
11: Да, да. А позже юавны, каны ты отделены да изучит инут славянское щемьяса.
12: Ну,
11: высшее сословие сыщ, код яс волны аслы с пылесоловым кар ясын. Код яс вещи ма ащих саолас нокшес.
12: Да.
11: Семья цены абу колема. Косянет косяс аджины, мунаи, и читик шик яса. Код яс сулалане пыди туй яс пылан.
12: Но век же тешкоди, иджи туй яс кар яс. Ставы сием и виджи да развивает ему код ясас. Славяна лы вредны. Кыш ты чайтан, ты ян ногал медым виджны нрав яслыш состым лун. Коловочный сич медом, эзвемну туй яс, ёскос, советлышем яс, тыргуйтем яс.
11: О, тая той кужат, ме думает, да мео грег двое сего просто решитыма. Мы вас на мен эча актриса яс. Ты любезный славянин,
12: ну?
11: Кычеми Гагарова. Кося надвищтовна, мы мен сывасна, або ощ актриса яс. Мы ну баба мен, або аж шарвы аморт, а щемяса член. Мы щемяси вычема. Да. Тани унаправдались. Но ты чайтанет, мы еще мясом ин постне шиктесен. Но от актрисы аспетаны, уже съе шиктесыш, кычи вещи туи сам. Но мы не тянны ешь шокола. Мяна бы еще актрисы я сывас на мытое занятие со злышев славянской гетерлан целомудренной скромночкой. Сие ради ты чавовны. Вот.
12: Мне думает, а мяна артистка я сывас на обоих. Мы иналы чок-то на петка для насечем страсть яс. Куча мяса сна яс некоро задживлены. А нёте обусывас нам иналы на бось способность яс. Быть чувство, когда спетка для артист должен лону хоть не уна тот цен сумогыш. Медым петкадым съез не карикатурная. Сбылечка мен лыбаба эзвы морт, а сия ковали джикач, ты дав там семья пычкас. Сыкешке мен лы не нам вали и думает на кты сия съевщик. Необразованная семья вывод ябу разбитый. Сия семья, а драма коланы морт ес. Шут было, тачам семья существует и сэмэн предание ясен, да славянская мечта ясен. Но хоть мы и вуджим не патриархальность позже свомен, но век же игновой сечеч, медом кужны пыдыщани, сочувствует на силы, мы тот глистны, выстрадайтесь на мукам яс. Но вот мы ю алатьянлыш, кыджи ворса сроч актриса, дева орлянская с, либо кыджи роч актер, петка для величавой, да мрачной, гордой, да самобытной шекспировской йозас.
10: Но я мы жопши человеческой страсти.
9: Комната пырыти тот со художник.
13: Мы елочно ты так же пыща проповедуй.
10: Вот буреч, меча кола накаде. Решитый менлы вопрос, кодвалан ми вищам. Ми от согласен бырьям тьяна судья, да эскам тьяна.
13: О, уджит честь менем, а мы им не делаем.
10: Отика вищталай, аджилин да ты роч актриса. Кудешка тырвые могмадис искусство вла тьяны став требования.
12: Кудешка вали изомальджик Марсыш, Рашелищ.
10: Сить.
14: Котиналданыш, либо Плещиш.
13: Аджили. Аджили великой роч актриса.
12: Да?
13: Сымын мешорнита сыйлыш, коткатка сравнивает так. Став актриса, если скот, я состыкаешь, ты дымит бурыш. Тот чанаешь. И быдан бурышас мне стас. Но кучам налан искусство сыщерти кода с мячили. Ок тот. Тода мы мячили великой актриса. Да мы сие были роч морд.
14: Москваен или Петербурген?
12: Вот мы иншог и славянин. А как ты думаешь, Анна? Вот театр, он же каса петербургская эпоха. Або московская. Но конечно сие были.
14: А век же мечай-то Москваен.
13: Успокоичай. Месье саджили эксени, эктан, а эти ичетик губернской кары.
14: Ого, та если Бураковищ таларен оригинальниш ради, кости над меня расшенжадны эффект нас.
13: Вермаслоны, ты признай, ты над меня правдивый судья, ты ян дело верит. Но кыджи они митян да докажи, там и кыж восай мячили великой актриса. Мы имя секи гуша шишкача видят и гансыр келемен бэрди, да мы ставы стаивали и оти и чети карен.
12: Зев кокня. А вишь тали миян лысы лишь не уна. Вот из же сие не без ощаню швечки да гуша шишкача спектакля. Да из лепжи бэр безнравственный для батческата.
13: Пожалуй. Самонтай кайштилу месыс. Менем кычка обузев долы дащу. Но ян лай, мы помни-то вищтала. Ты тогда над мезавой, ты артистом на скромный провинциальный театр. Мен театр он делает с торгшиштисны. Мы вылынен готыра, кола вылы думать на воджи олам елыш. Буришь тая када кутисны пашкавны, век ёнджика и ёнджика, мой чем авиште с эти губернской карен князь Калинской лен театр елыш. Ну, бур театр видит лен и кысхем, надеяс, а гашкой самолюбие мена йона кыскис сэччэ. Дыр думает на валенинам, ме предложит и эти йортлы, коди тайлыш ази думает лы мунны мекат сия карас. И вежен мышки мы валим нинсени. Князь был и был ты озыр, да уна деньга видит театр. Ты, Верман, татыш Гагарвоном и театр сез вовлек. Князь вали лыжка дморт. Пыща радитесь искусство, роскошная олис. Но и сек же кыджи пыровлы сиез куж ась сакутны. Шибла ли созр лун сэтара и мэдара. Князь кывла манин меилыш водчик. Корми во и сыорда. Сие вали асла с контора даразадись билет яс.
15: А вот талы колощетны бурджик места. Да-да, бурджикас. А талы позже омальджикас. Ничего, ничего. Ты мой любезный?
16: Ваше сиятельство, я не скучам кивом аркістю ваще.
15: На мене. Коротче.
16: Пожалуйста, его сиятельство відчищать я вас.
15: А, кивли, кивли, т'ян Єлищ. Відя Оланнед.
16: Відя Оланнед.
15: Вивти, вивти рад. Ми думаєш, що медмедберн відлене м'ян лищатрес. Ти лонед м'ян дона гостян.
16: Атя т'янне. Атя. Князь Велизев любезний. Мінем колісом наттяв не докланячили. Князь чорні ти з театр їлиш коджімор, коди бура тоди і сена, і постановка я слиш тайна я се. Мі бурака колі ми там однумка довелі наш. Сі же рит нас мімуний театр. Ок помніт ми ворсі сни. Но вірите мінем тачим розкоште, м'ян лиш оча удачі лисачини. Кучим декорації єс, кучим костюм єс, і киджі найлишали на ота меднисли. Оті кив'янка, орци ще ніс вели стави зев бур. Віщі гактер ясен ворсимис, носі єс виржад мене. Вели мийка тєшкоть. Манера ясас лишав там тор. Кор князь лен дворовий єс форцісни лорд єсес, да принцесса єсес. Це ще ме первої шворці. Публіка перемітись мене вивти бура, князь мене йона тялись. Ми до шворці лишат чиган мемуні театри. Ворці сни гуща ще шкача. П'єса звали заводі чиманін корме пирі. Ме відячимо смила шормі. Даше є вашим пиришнінам гогрвотек віджеді отара мидара, ми вача сена вилаз. Віджеді сивила, куджі чин шерті пухшала май залас Єзис. Чужим ясни свила, код я скоті звав не от кодіш, но ставан петка длісни оті тор. Провінціальний барині свила, код я свили на американській лебач, я скодіш у нарама пачк маш. Князь вила, код ісичим гордая, да тож дешан чужиман пукали саслас кресли.
17: Є шудар, понірни, а мілокті, оєнмай.
18: Ой, ми ще нахтаємо. Кажуть, що сі бить тіка верде. Боже, явно, сударь.
17: Радій та намилай.
18: Не нам бать. Та і ти, батюшка.
16: Мене шенже десь ну бабалан тає слабені голосис. Сені коли суджу до щуджу чок. Ми весь коли ще ніяса сцена була. От купші клин служанка стод малис, мій пирич бродяга з'єбать. Беглий солдат. Ми пошті як ковзи слиш ков'яса, ми ковзи слиш голоса. Єммай. Китуш бощісни тачим шия си сечим том морозас. На ісос бощ видумайтни. На йо азарт мене сольфеджія ясиш. А на йо чужини йо настрадайдиган. На йо вони страшно йо пит ясиш награда питті. Сос я коль люди батьця почи сторич.
17: Прощай, дона миле. Єм мечетес, медим тає. Окущемис, есбев медбер'ян, мінамолемин.
18: Батюшка, прощайтлий, прощайтлий батюшка.

0: Сие сулала баті с водин сечем пристая. Мов п'яса с вичиман. Бать со спащитом виленадя и сеча. И кор старик муне. Кив я спидді код я сезгіжема роляс. Артистка Морисич. Винтем да некоден дорогітем шога вом существолен Морисич. Кили скучемка неопределенной городом ланшок. Коли чать не ти тоді не гуща щичкачали щужеце. Страшної п'єса. Сіє свідідам берем щолем одні на москоль от чаєні шкінчі. А не та смижали не гуща щемиш. Подозрення збиттіка став нас уще сивили. Дай киджі не подозрівайте на сієс. Сіє голь. Сіє служанка. Повжем. Тира лиш, да я не дома не та сулала добро свилин. Силен голос і сичужим успіткатлене протестуйтем. Коди коща влащалим те. Ердадаш ветвилиш у натолктем тор. І кода сек живили небжі дама кучемка шонет. Милий женственностян. Не чуй мій. Шо є божий? Тачем се ме квітчиш. Секко сте п'є саму на водже. Ниле смижалини. Суд са щот пашка майо звєттадлини сцена вилин.
1: Господа служивые, ну вот и тенынце земской тюрьмы.
0: И конерны в муна. Но вот съесув-то.
2: Ришар! Ришар, ме шуттем! Ме обумыжа! Ме докажет не таесок верно!
1: Терма! Мы сейчас не ужмочнися! Ну, дай!
2: Ришар, ме обумыжа! Да неужели и те у нас к меним? Мы ме обумыжа! Господин Мартен, и ты, сударыня, и настанет конь ранетас! Ме обумыжа!
0: И секи же нарки темнув бабалан городомас, клескоралым. Гордость. Но вот они та основадисн солдат яс. Це ще тюрман бальйикат, пане Дашем. Развратный старик аджинив лиш гушащемен миждам лунце. Да везье, меце честь се вузалемен неба свобода.
1: Мекас я ты на место. И когда не был ты щекот, ты оттуда судлость стрелялся. Но признать, что ты над мой согласить, щенка ты, мне сдался вырод. Сымонин упрямничий, даме решит и тюрьма, что тал он же петан, согласить, щенка. Мне кас я...
2: Коля йод нам, сударь!
1: Думаешь, планета, Чорні смуни ти надолом, Юлич.
2: Честь та говни меном смерті, Сльобчик. Ти ян предложені ясиш волса до мена, мунай татиш.
0: Та язду кас ми віджедли князь вила. Сіє йона волнуючись. Бергались міста вилас, виштились лорнець, барали птили сіяс. Сіє та дяр тирвіє, куже дон явне тач мактріса, та думаш ти ме. Суані та ньож ми да юрса копертамен, Кырталым киеса, муна солдат яскычын. Сычужым вылым тотчына кучым кыыджы дум, да шэнжым. Збылыш, гагарвай тяшны цтав тай тылктым лунсы. Тай явынтым, кывзыш, сыстым чужым акага, а сыдынын тесак яса штык яса солдат яс да барабан яс. А кони на неприятелис. Неприятелис. Сие наповстын кагаис. И ная сие победитасны. Но они та суть ловичка очень. Кюшу так легче пиджет чань вылез. Мыл пьеса с вычуман виджет и небесалань.
2: Ненофт мена.
3: Силыч судьба се решит им они.
4: Конер, а не это. Ах, ен мой, ен мой.
5: Ну, аданы. Казнь была, ну, аданы.
0: Сияс, ну, адисны. Ме кагамас бырди. Ты тогда над гущей шишкачек елыш предание ссы. С былёлым абусечем слаб нервеса, кыджи драматической писатель яс. С ему на асла стуят. А нет, а скачни дисны. Пьесан воча тыдов, чем и вырыс абусия, акача. И вот а нет, а с радлик тырва еден и бэр. Но Анета, авторщи с бурчика Гагарба Амаломторсе, сылан мужем Моросы еще успеть рад для наши, блядь, чужим.

0: Уже дон мы мынтешка, медом съебар лептисны. Мед еш отчет видит лыны тая куса ищ мечлу нас выла. Та че мижашная страдайте нас выла. Но сия се сгорны. Не отчет лына, а не та смеек берма. Мун нас идына. Куташ лына сылыш киса. Кывшу так. Самыншин я сын вещь там нас сылы ставса. Мы вер мыти художник. Вещь там на мытлы. Уже датьте шумно сылытая святой стук я сис. Щелома спыдышань выржедамыш. Коды весала душа-то, бытща макламщис. Меном тая кола были кыджи состом воздух. Меушка чесена сая. Пыранинам сулалыш официан сута дисмена.
1: Ты кутче?
0: Мекос ешь качет лына анетас. Гагарман, си актрисаса, коди талун ворси служанкаса.
1: Князь разрешит-то Господь.
0: Кыч насыщ, любезный. Ме ачем артист. Войдер лун на ворси.
1: Да мене мез в приказы слежни ты янес.
0: Пожалуйста. Пожалуйста, сол. Бочь ты.
1: Кучем ты кешка десь. Кыч ты чай там надо. Меним ти раді ащим мишку, я слышу одну.
0: Ми куце ще визіш не дамо до чекорда. Но ми йона шокші дай тод мій вечни. Неужелі ти ян пистиш некодли зудай чу вешка в лини? Джік тот тамнив бабалан мили вліяні уле. Дур віджет не сивила. Кывзы нас есть. Паны дашлыны в очащим. Велавны су не умялама. Да сиджи велавны сыдора. Мы сеща барынжи кутаны шенщины сылан вынглы. Кортайны бабас кытча коммунас. И ты кыланныд мы тена энов тис. Те отна. Кучам ка курыдан ты расщалымыд. И рыты став нас торг сейчас. И ты термощанет гортат, и скорала над мытьян лишной сотчи щищкат. И мы щигара длёка озья, ставы сывас на мой ворсы над часан джин ян чеш роман, котленем заводит чем и пом. Тачем положение ковешкала над ти, то гагарва над мой вычи смекат, том художникат. А не та ж гаждам, чем весна, не вишми. Куйли койка вылын. Месори, ужье гужь. Кык нан случая шуттам служанкалан образы с вылыменам щин воджин. Аски нас, да сати часын к мун мемуни княжорда. Шуй лола спуктунен опишкатчина, а не тадора. Кормека и парадны кильч вылы, кони вылы джикоти вош саоджа став керка ясас, княж ленолан и недоплигеля, петкатчи швейцар.
2: Ти кодорде?
0: Ми кос єш краджуни єво сиятельства.
2: Миля си естенле?
0: Ми не мога та аджуни анятас. Си актриса са коди тори творси служанка нас.
2: Князь щань бумага тих тянес неки чозлежне.
0: А коди не почне? Зачем бумага са?
2: Пожалуйста, контора.
3: Се не управляющий, верма с доложитне їх сиятельствали.
0: Швейцар звонитись. Петис официант данула дисме на контора. Се не гордая шляп, вичи спукали с кыз кынома управляющей. И кать вали вочна, сие удите манин не сымын пыт кадны кынамса, но и вещь кадны горш кошмамса. Месылы вещтали ясшим коромас, ты дала кыз кынома господинит, эзешка и выржи мне ради. Но сие тодис мой княжка с искусками мена асла струппа. И та вас на бурака мовпышты с вечным менем неприятность сада откажит на барынчик. А они, люди с колонан, уступит на менам кормлы. Да, че смотачи с княжды нащорнит на тае важное дело, кужаясь. Минутам ищи сие локтис да юртис мой княж кырымала сбилеться да выста с контора.

0: munnă vâline cătcea, me puc și pielea să. Contoran pui zi lugi, cotoran loc de svajmăm, șădășăm șurtucă fransuz decorator.
1: Me cori tian lici, nec mânșin cori, menem colă dără, dără abu, găgărvan lici.
2: Câgină dără abu, dat coleam vejonas na meșete tene, da sarșin, da sarșin.
1: Me viște la tian lui Moisie, важен nin băris, важен nin abu.
2: Ладно, ладно, vichiș. Чукос лимедина, матюшка.
0: Vaiadis në kërta lëmkia sa tom mortës. Si e valikëntëm, këz dëra është vurëm rrut kaftana.
2: Vesash asvistag, da e shëkëllushtë në më dhishvëqnë, ta qëmë tërë metenë një taqë gështë gjithë da, unë din shenjë këtë, hëj, visoj!
0: Këm të mërtë kopërë qëllis, zumë shavijet li stavë vëllë da petis. Мешва чилакей дина коди вели мединен. Том мртлен чужим из мене мила ка зевтольца.
3: Да те вой да рун си кадот лян ворсир.
0: Збыли мой тая сия? Коди ворси с лорца.
3: Буреш сие.
0: А мы еш не тайца сия скорта вламаш.
3: Оки арки скалы записка гижема. Ну а княжо зрагейцы жем торьясте. Сие и чокки спукшете сие столыш кежла шибирка.
0: Сичка, секи си е сваят ли с насена вела сетъшен?
3: Да, нали се чистлен роль я се веледни, а се шакърта лемен ваедлени.
0: Да, парадок е дмет шадона.
4: А, Бурасев, Бурасев. Вот тен билет.
5: Аскетя ЖК тепер мене ткивзе на гущащичка час спектакля Шпомса.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей. Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей.
11: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили, теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать.
12: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
11: Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили, теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили, теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
13: Вести Коми-Гор.
5: Бурлун, Юрия Сдачтан, редакция, Куроков, Заневультарьяс, студиан Любов Жангурова. Борис Шемьяс Елыш. Улы да шоки да воетчана овмачча миньясын, ну адас накадыш воч голосуйтам. Заводича шентябр витед лунчань. Кызвын уджес мунас дас кукет дас коймед лунясы. Йосыс ли юртасны вочвыв. Кадыш воч кандидат яздор вермасны голосуйтны и Украина кыт тышка шишяс. Налы шетасны сымын ойти бюллетень. Партия яслан лыддега. Корсты чабуна юртама. Улышчамен электронная узвермены. Борішні пожежчач вахта нуджалиш ясли, суєр сай саяс, вермасні таяс вичні каналан могмедам яс портал пир, імка тачам пожанлунис государство аз, ліба волене рашіяса посольство, консульство, конело котртама борішан участок. Республікаан борішіч ясис, матек вайча дас шурс. Мукаттор єлиш. Бурлонлен вин котрса воршіш яс бара даштисне Україна кет тишкашіш яс лоцег. Нален аршакор лекціяз, нюледнен. Мы мода дасне тапар'є Юарте Тетяна Кінєва.
14: Фелис куим сунисен гартам футер, да куш сосиеса футболка. Юрка Софиес ани тыждышен шонат гилыш, ньо львон тая аньясыс эз эдорчену ногту иш вещик вуру свощков. Калуланчика сэс бытье сториев, но тая медведжа вичетлас черти. Бурлан вен котырса аньястан, футболка эсэс чоч ториялан, эмри глана, ториян гитана сос, куш сосиеса, лонгри глана, капюшона да сытык. Тая абу позжан луне спеткатлам, а фронтлы колана тор.
15: У нас, да, ассортимент расширился. Определенное подразделение просит определенную модель. Уже советуемся с ребятами конкретно, что вам нужно, да, там именно по сезону и именно по удобству. Если ребята, да, саперы-минеры, больше в лесополке, то есть чтобы руки не царапались, а без ран были, футболочки с длинным рукавом на лето. Если ребята в открытой местности, то просят покороче рукав. Даже вот маечки был заказ, но мы все равно сшили просто футболки с коротким рукавом.
14: Первомайская уличень истинный сывтас и расширен в регионе Сачирядль. Кызвенысаны тетрадь ручкаяс.
16: Альбомы, ручки, все вот собрали неравнодушные жители города Сыктывкара, других вот районов.
14: Луганск, Донецк, Белгород. Эти коромын мунас комын шоны дырым да ветымын гыгыр футболка. А коло уцавны на сымын да мортлы кодияс ыни олыны да тышкащины ывлан. Бурештавысна, вынлан бурлыныш вуросы, лонодыма вочы.
17: Ижва районыш Красноборса культура керкаын, паны дашлысны Украина антышкащиш ясла отцащиш, районца вочмащиш да бур вочиш войтер. Йончыксы шорниес мунес места ясас учсы лышит джика котор там елыш. Цидже йозадысны юар яс, мый вочисны быт шикт грезден. Мог яс пывстын ыш адны тавыла унджыкас. Ижва цаяс щетаны боеч яслы быт шама коланатор, чок да устаны сывтас яс и озыки во. Та опыратчаны пожашуны быдлаын. Йона вычащаны гуртанес, даштаны шоян юан, мукеттор, чукартаны вуджаданы шоам. Чоч видлалысны кюджи бурджика отсашны айму дорьеш яслан шемья яслы, тыш вылыш локтама яслы. Шуама ытуфтны овмаччамин яс костын йитад яс, шетны боеч яслы быт шикас отсаг. Республика Савешкадлан Котуран юрну адыш Дмитрий Братыненко. Чокты школа ясын нуадан уч яс эштадны кадвылы. Мы вэлы урчитама помавны локтан воин, быть вуджадны таво вылы. Мучад яс ювшис чина морт, кора пыржа юартны. Бурада ыд яставса вычиш овмас яскад кутасны уджавны воджа. Ториян каштыштыс ёсткос дипломатия лицей, кытча Дмитрий Братыненко волыс не важен. Ошки стеры баджонь ташамыш. Чоктыс бурмадны велетчанин гыгарса. Сиджа корыздон явны Луздар районца Спаспоруб школаын шонтан шиштема, медым тыв нас челядь да веледыш яс эс кынмыны. Тыков зэнэд вультар яс.
18: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
19: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки на территории республики наблюдалась теплая погода. Ночью повсеместно прошли дожди. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,4 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 25 августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. В восточных районах локально ливни, гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днем плюс 16, плюс 21. В Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет слабо расти. 26 и 27 августа произойдет резкая смена погодных условий. Ветер сменит направление на северное и усилится. Днем 26 августа ожидается плюс 12, плюс 17 градусов. В ночь на 27 августа похолодает до плюс 1, плюс 6 градусов. Днем ожидается всего плюс 7, плюс 12.
20: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске российские войска освободили 3 населенных пункта. Першотравня в Сумской области, Долинка в Запорожской области и Кучеров-Яр в ДНР. Вооруженные силы России этой ночью продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Правительство внимательно отслеживает ситуацию с ударами по складам российских маркетплейсов и вместе с бизнесом разрабатывает варианты поддержки, заявили в Кремле. Вооруженные силы России освободили 3 населенных пункта: Першотравня в Сумской области, Долинка в Запорожской области и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса, объекты портовой, энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, цех производства беспилотников дальнего действия. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 988 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили порядка 1400 военнослужащих. Вооруженные силы России этой ночью продолжали наносить групповые удары по портам Украины судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Для этого использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов по порту Южной в Одесской области поражены танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, 5 резервуаров с топливом для украинской армии на территории складского комплекса горюче-смазочных материалов, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала. Помимо этого, под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, поражена электроподстанция «Джелик», которая обеспечивает работу порта «Южный». Она находится в 28 километрах северо-западнее Одессы. 8 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на частный детский центр в Краснодаре проходят лечение в больницах этого города. Среди них 6 детей, сообщили в Минздраве. Дети в состоянии средней тяжести, 2 взрослых в тяжелом состоянии. Напомню, Краснодарский край подвергся ночной массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотники ВСУ упали на частный детский центр. По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли 3 подростков 13, 15 и 16 лет. 6 детей госпитализированы. По информации оперштаба региона, всего пострадали 12 человек. Правительство внимательно отслеживает ситуацию с ударами по складам российских маркетплейсов и вместе с бизнесом разрабатывает варианты поддержки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары по складам компании «Озон». Представитель Кремля отметил, что ответные действия России на удары Украины по коммерческой инфраструктуре ощущает в Киеве каждый день.
2: В этом контексте хочу опять вернуть вас к субботнему интервью президента Путина. Там было четко сказано, что Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре, преследуя тем самым самые различные планы. У киевского режима это не получается. Главное, что это не позволяет киевскому режиму хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах. Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. И здесь главное, конечно, необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше. Что касается мер поддержки, вы видели, что, безусловно, правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию. В правительстве продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса разные варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации.
1: ВСУ в последние дни атаковали ряд объектов ОЗОН в разных регионах России. До этого несколько недель украинские дроны активно атаковали склады другого крупнейшего маркетплейса Wildberries. Сегодня Минфин России объявил о мерах поддержки Wildberries и бизнеса, пострадавшего от ударов по объектам компании. Продавцы, ущерб которых составил 5% годового дохода, получат отсрочку по ряду налогов и страховым взносам. Аналогичные меры предусмотрены для самого маркетплейса. Еврокомиссия согласовала выделение 6 миллиардов 100 миллионов евро на закупку вооружения для Украины. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе Еврокомиссии. В нем отмечается, что средства пойдут в частности на систему ПВО, ракеты и радары. В документе поясняется, что это финансирование – часть кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро. Еврокомиссии уточнили, что большая часть закупок будет осуществляться у оборонных компаний Евросоюза. В Еврокомиссии напомнили, что в рамках кредита Украине в 90 миллиардов евро 30 миллиардов предназначаются на бюджетную помощь и 60 миллиардов на оборону на 26-27 годы. Напомню, в России не раз заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Спутник, запущенный в понедельник с космодрома Плесецк на ракете «Союз», выведен на орбиту, сообщили в Минобороны. Ракета с космическим аппаратом в интересах оборонного ведомства стартовала сегодня утром с космодрома Плесецк. Пуск прошел успешно, со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Предыдущий запуск «Союза» с Плесецка состоялся 17 апреля. Магнитных бурь не предвидится в ближайшие 2-3 дня на фоне спокойного солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В выходные в сумме произошло только 9 солнечных вспышек, хотя с четверга по пятницу не было, их был более 30. Сейчас крупные группы пятен вышли в центр солнечного диска и могли бы оттуда наиболее эффективно воздействовать на Землю. Но звезда осталась без энергии, рассказали ученые. Они не считают риски настолько высокими, несмотря на наличие большого количества пятен на солнце. Далее в эфире новости спорта.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Спартак» намерен подписать полузащитника «Палмерис» Ромула, сообщают бразильские СМИ. По информации источников, москвичи готовы отдать за 24-летнего бразильца более 6 миллионов евро. Однако пока стороны не пришли к окончательному соглашению, переговоры продолжаются. Московская «Динамо» надеется подписать двух игроков до конца летнего трансферного окна. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Бело-голубых» Павел Пивоваров. «Есть позиции, на которые нужны игроки, мы этим вопросом активно занимаемся. Надеемся, что пара хороших футболистов пополнит наш клуб», — сказал Пивоваров. Напомню, трансферное окно в России открыто до 10 сентября включительно. Мира Андреева поднялась на одну позицию, заняла 5-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер – 16-я, Екатерина Александрова и Анна Калинская потеряли по одной позиции, опустившись на 19-ю и 22-ю строчки соответственно. Даниил Медведев опустился на 8-е место в рейтинге ATP. Андрей Рублев потерял 6 позиций и теперь занимает 24-ю строчку. Карен Хачанов – 48-й. Россияне Егор Громадский и Андрей Бобров стали серебряными призерами эстафеты на чемпионате мира по современному пятигорию. Турнир проходит в китайском городе Гуян. Соревнования выиграла сборная Великобритании, а тройку лидеров замкнула команда Германии. Для российских спортсменов это вторая медаль на чемпионате мира. Ранее Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли второе место в женской эстафете. Президентский совет Международной шахматной федерации принял решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной олимпиаде. Об этом заявил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Турнир пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Во вторник, 25 августа, в Кирове ожидается небольшой дождь, 20 градусов, в Ижевске осадки плюс 23, в Нижнем Новгороде дожди, грозы плюс 20, в Костроме небольшой дождь, 17 градусов, в Ярославле также небольшие дожди, плюс 16. На юге в Краснодаре ожидается солнечная погода, 33 градуса, в Ростове-на-Дону плюс 32, в Нальчике дожди, грозы, 30 градусов. В Санкт-Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем в северной столице плюс 16-18. В Москве также ожидаются кратковременные дожди. Ночью в городе плюс 11-13, днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 18.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1881. Афанасий Фет. Кактус.
0: Рассказ читает Александр Пономарев.
1: Несмотря на ясный июльский день и сенной запах со скошенного луга, я, принимая хинин, боялся обедать в цветнике под елками и накрыли в столовой. Кроме трех человек небольшой семьи, за столом сидел молодой мой приятель Иванов, страстный любитель цветов и растений, да очень молодая гостья. Еще утром, проходя через бильярдную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса, цветущего раз в год, готовится к расцвету. «Сегодня в 6 часов вечера, — сказал я домашним, — наш кактус начнет распускаться. И если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увяданием по полуночи, то надо снести его в столовую». При конце обеда часы стали звонко выбивать 6, и словно вторя дрожанию колокольчика, золотистые концы наружных лепестков бутона начали тоже вздрагивать, привлекая наше внимание. «Как вы хорошо сделали!» — умеряя свой голос, словно боясь запугать распускающийся цветок, сказал Иванов, «что послушались меня и убрали бедного индийца подальше от рук садовника. Он бы и его залил, как залил его старого отца. Он не может помириться с мыслью, чтобы растение могло жить без усердной поливки». Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволяли видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканные руками фей для своей царицы. «Верно, он вполне распустится еще не скоро?» — спросила молодая девушка, не обращаясь ни к кому особенно с вопросом. «Да», — сказал я, — «не раньше, как к 7 часам». «Значит, я успею еще побренчать на фортепиано», — прибавила девушка и ушла в гостиную к роялю. «Хотя и близкое к закату, солнце все-таки мешает цветку», — заметил Иванов. «Позвольте, я ему помогу», — прибавил он, задвигая белую занавеску окна, у которого стоял цветок. Скоро раздались цыганские мелодии, власть которых надо мной всесильна. Наше внимание было обращено на кактус. Его золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своем безмолвном торжестве, а цыганские мелодии капризными вздохами врывались в нашу тишину. «Боже, — думалось мне, — какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное. Почему же именно эта тоска дышит таким счастьем? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий. На их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что, по правде, дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимую истиной. Разве самое твердое астрономическое понятие о неизменности лунного диаметра может заставить меня не видеть, что Луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня, что мир только зло, или только добро, или ни то, ни другое, властно заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредного, но гадкого насекомого или присмыкающегося, или не слыхать этих зовущих звуков и этого нежного аромата? Кто жаждет истины, ищи ее у художников. Как это у Пушкина: «Благоговея богомольно перед святыней красоты». Или у Лермонтова: «Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу». В те времена подобные верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. Они верили в красоту и потому знали ее. Но ведь красота-то вечна, чувство ее – наше прирожденное качество. Мысли эти так поглотили меня, что я не заметил, как пролетели мгновения. Цыганские напевы смолкли, и крышка рояля тихонько стукнула. «Софья Петровна!» — позвал Иванов молодую девушку. «Вы закончили как раз вовремя. Кактус в своем апофеозе. Идите, такое вы не скоро еще увидите». Девушка подошла и стала рядом с Ивановым, присевшим против кактуса на стул, чтобы лучше разглядеть красоту цветка. «Посмотрите, какая роскошь тканей! Какая девственная чистота и свежесть! А эти тычинки! Это папская крапила, концы которого напоены золотым раствором! Теперь загляните туда, в глубину таинственного фиала! Глаз не различает конца этого не то светло-голубого, не то светло-зеленого грота! Ведь это волшебный водяной грот острова Капри! Поневоле веришь средневековым феям, эта волшебная пещера создана для них. «Очень похоже на подсолнух», — сказала девушка и отошла к нашему столу. «Что вы говорите, Софья Петровна?» — с ужасом воскликнул Иванов. «В чем же вы находите сходство? Разве в том только, что и то, и другое растение, да что и то, и другое окаймлено желтыми лепестками? Но и между последними кричащее несходство. У подсолнуха они короткие, эллиптические и мягкие, а здесь, видите ли, какая лучистая звезда, словно кованное золото. Да сам-то цветок, ведь это храм любви».
2: «Любви?
1: А что такое, по-вашему, любовь?» — спросила девушка.
3: «Понимаю», — ответил Иванов. «Я видел на вашем столике философские книжки, или, по крайней мере, желающие быть такими. И вот вы меня экзаменуете. Не стесняясь никакими в мире книжками, скажу вам, любовь – это самый непроизвольный, а потому самый искренний и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до этого прелестного кактуса, который находится теперь в данном диапазоне».
1: «Говорите определеннее, я вас не понимаю», – усмехнулась девушка.
3: «Не капризничайте», — продолжал Иванов. «Что сказал бы ваш учитель музыки, услыхав эти слова? Вы, может быть, хотите сказать, что мое определение говорит о качествах вещи, а не об ее существе? Но я не мастер на определение и знаю, что они бывают двух родов. Отрицательные, которые, собственно, ничего не говорят, и положительные, но до того общие, что если и говорят что-либо, так совершенно неинтересные».
1: «Ведь вы хотите, — прервала девушка, — объяснить мне, что такое любовь, и приводите музыкальный термин, не имеющий, по-моему, ничего общего с объясняемым предметом». Тут я не выдержал. «Позвольте мне, — сказал я, — вступиться за своего приятеля. Напрасно вы проводите такую резкую черту между чувством любви и чувством эстетическим, хоть бы музыкальным. Если искусство вообще недалеко от любви, то музыка, как самая между искусствами непосредственная, к ней всех ближе. Я мог бы привести собственный пример. Сейчас, когда вы наигрывали мои любимые цыганские напевы, я под двойным влиянием музыки и цветка, взалкавшего любви, унесся в свою юность. Чтобы нагляднее оправдать слова моего приятеля, я готов рассказать небольшой эпизод, если у вас хватит терпения меня выслушать».
3: «Хватит, хватит. Сделайте милость, расскажите», — торопливо проговорила девушка, присаживаясь к столу со своим вязанием.
1: «Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве на Басманной улице. Там я встретился со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Это была натура в высшей степени талантливая, искренне преданная тому, что в данную минуту он считал истинной, и художественно чуткая. Но, к сожалению, будучи вечно в поисках нового во всем, Он постоянно менял убеждения. Некоторые называют это развитием, забывая слово Соломона, что все уже было прежде нас. По крайней мере, он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и говаривал, что ему не суждено просперировать, то есть процветать. В означенный период он был славянофилом и носил несуществующий в народе кучерской костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся в нем ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в руках. С молоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепиано, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались 2-3 приятеля, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы. Репертуар его был разнообразен, но любимая его песней была «Венгерка», перемежавшаяся припевом «Чеберяк, чеберяк, чеберяшечка, с голубыми-то глазами моя душечка». В этой «Венгерке» сквозь плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно в куплете «Под горой-то ольха, на горе-то вишня, любил барин цыганочку, она замуж вышла». Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, Григорий впустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности. «Да», — сказал я, — «цыганской песни никто не споет, как сами цыгане».
4: «А почему?» — подхватил Григорьев. «Да потому что они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадон часто споспешествует делу. Любовь для певца — та же музыка». «Эх, брат, надо показать тебе чудо. Ты знаешь, я часто таскаюсь на Большую Грузинскую в хор Ивана Васильева. Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? Не заметил?»
1: «Где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю», — ответил я.
4: «Ну так надо тебе ее увидеть. Во-первых, она прелесть. Какие глаза и ресницы. И я знаю твою страсть к волосам. Какие волосы. Но этого мало. Надо, чтобы ты ее услыхал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара. Я его видел. Действительно красавец каналия. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадон? Тут, брат, идиллиями не возьмешь. Выкупи. А на это охотников мало. Уж не знаю, как они там путаются, но, видно, дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор разойдется отдыхать, а она возьмет гитару, да сядет под окошечко, словно кого поджидает. Запоет, и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и в полголоса ей вторит. Жалко, что ли, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют.
1: Поэзия, да и только. Да вот чем откладывать. Я завтра к тебе приду в 12 часов, а в час мы поедем.
3: «Да как же, любезный друг, я-то ватрус? Ведь она при мне петь не станет».
4: «Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ли?»
3: «Хорошо, приходи», — согласился я. На другой день мы доехали до Грузинской улицы и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел как раз, когда дверь отворили. В передней уже слышалась гитара и два голоса.
4: «Это она», — шепнул Григорьев и вошел в зал. Я за ним.
1: «Здравствуйте, Стеша», — сказал он, протягивая руку, сидящей у окна девушки с гитарой.
4: «Здравствуй, Иван Васильевич. Продолжайте, я вам не помеха».
1: Но девушка, ответив на его рукопожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положа гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев также быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав.
3: «Куда вы? Что за вздор? Ну не хотите петь, не пойте. Что же из себя дикую птицу корчить? Для кого?»
1: «Иван Васильевич, уговори ее посидеть с нами.
3: Я пришел ее дорогую проведать, а она вон. Ну садитесь, садитесь, моя хорошая», — говорил он, подводя ее на прежнее место.
1: Начался разговор про разные семейные отношения участников хора, в продолжение которого Григорьев между речами под сурдинку наигрывал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить.
3: «Присядьте», — сказал мне подошедший Иван Васильев. Я сел.
1: «Ты о нем не беспокойся», — сказал Григорьев. «Он братец не по нашей музыкальной части. Его дело лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит».
3: Я махнул отчаянно рукой и снова обернул голову к окну изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу он до того разошелся, что невольно увлек и других. Когда он хлестко запел «Село красно стегануло, эх, стегануло, моя дорогая», ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева. Вскоре сперва слабо, а затем все смелее стал проникать в пение серебряный сопрано Стеши.
1: «Эх, Господи, да что же я тут вам мешаю?» — воскликнул Григорьев. «Мне так не сыграть, а не то чтобы спеть».
3: «Голубушка Стеша, спойте что-нибудь», — прибавил он, подавая ей гитару. Она уже без возражений запела, поддерживаемая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную, детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом вороного крыла косу, она вся унеслась в своей песне. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль, тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Когда она запела «Вспомни, вспомни, мой любезный, нашу прежнюю любовь», чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении. Но вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современные петь ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная. «Слышишь ли, разумеешь ли?» Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна как высокий образчик народной поэзии. Она спела так. «Ах ты, злодей, ты злодей, добрый молодец! В моем ли саду соловей поет, громко свищет? Слышишь ли, мой сердешный друг, разумеешь ли, жизнь, душа моя?» Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на лицо исполнительницы, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал «Браво! Браво!» и в ту же минуту опомнился. Но было уже поздно. Стеша, как испуганная птичка, упорхнула.
1: «Что же вы на это скажете, скептическая девица? Разве эта Стеша не любила? Разве она могла бы так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать?»
3: «Да, конечно, в известных случаях», — ответила девушка. «О, скептический дух противоречия! Да ведь все на свете, даже химические явления, происходят только в известных случаях. Однако мы заговорились. Завтра рано вставать. Не пора ли нам на покой?
1: Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во всей красе, распространяя сладостный запах ванили. Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться, и вдруг, обращаясь ко мне, сказал: «Знаете, не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить ли в воду? Может быть, тогда он проживет до утра? Ведь все равно ему умирать, так ли, сяк ли?»
3: «Ну что ж, давайте попробуем», — согласился я. «Хотя вряд ли это поможет».
1: Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда утром мы собрались к кофею, на краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца-кактуса.

Вы слушали рассказ Афанасия Фета «Кактус» в исполнении Александра Пономарева. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Он родился в маленьком купеческом городе на Оке, в семье потомственных купцов. Торговали медом из поколения в поколение, но с малолетства тянуло его к книгам, к наукам, что-то вечно мастерил, изобретал, прекрасно чертил, рисовал. Полученное наследство решил пустить в дело, но не в мед. Душа требовала чего-то такого этакого технологического, собственным производством. Ему же уже было за 40, по меркам 200-летней давности, более чем зрелый возраст. Решил наладить заводик, делать фаянсовую посуду. Прогорел начисто, хотел даже счеты с жизнью свести. И вышел на высокий обрыв, чтобы броситься с него в реку. Но тут услышал внутри себя отчетливый голос. «Иди, иди трудись и неси людям добро!» Об этом миру поведал его добрый товарищ, известный историк и публицист Михаил Погодин. Так началась вторая половина его жизни, где он состоялся как выдающийся архитектор. Пусть и самоучка, механик, изобретатель, топограф, собиратель старины и историк своего края. Имя – Иван Сергеевич Гагин. Время – родился в городе Касимов Рязанской губернии 13 октября 1767 года, где и прожил всю свою жизнь 76 лет до самой смерти 1 октября 1844 года. Пожалуй, нет больше такого примера, чтобы весь архитектурный облик города был продуман и сформирован одним архитектором, да еще и самоучкой. Ну, тут, правда, Гагину очень помог масштабный пожар, из-за которого сгорели многие старые деревянные дома. И к Ивану Сергеевичу выстроилась целая очередь заказчиков, желающих спроектировать и построить новый. Касимов-то в начале 19 века был город зажиточный. Ну, конечно, авторский надзор, как и подобает архитектору, Иван Сергеевич тоже осуществлял. В этом сомнений нет. Потому что и в плане технологии же ведь он тоже многое придумывал и додумывал сам, экспериментировал. Удивительно, сколько проектов ему удалось реализовать. Торговые ряды в классическом стиле, с колоннадами, гимназии, училища, административные здания, богатые усадьбы и особняки, храмы. Многое из его наследия уцелело в Касимове, дошло до наших дней и даже имеет статус памятников истории и архитектуры. Но, увы, вот уровень реставрации в редких случаях, когда она проводилась, все-таки оставляет желать лучшего. Монументальные здания, простоявшие более 200 лет, обветшали, а иные уже и в руинах. И все равно, гагинский стиль очень легко угадывается. Он не был ограничен какими-то жесткими канонами и всегда смело импровизировал. Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов, чьи семейные корни также уходят в этот славный город на Оке.
2: Его архитектурный стиль, наверное, можно отнести к классицизму. Такая притча во языцах – это его любовь к колоннам в архитектуре. И если мы смотрим на произведения Ивана Сергеевича, мы видим, что в большинстве из них, кроме, пожалуй, здания мужской гимназии, которое довольно скромное и без колонн, хотя был проект и с колоннами, просто его зарубили, и второй его же проект уже с колоннами женской гимназии. То есть там он развернулся все равно. И если мы смотрим на вот это вот, с одной стороны, она такая провинциальная, действительно провинциальная архитектура, да, при ее даже некой олиповатости, да, ну вот когда мы говорим, вот, провинциальная и так снисходительно, но вместе с этим нельзя сказать, что как-то он повторялся или он сам себя цитировал. Они все эти здания очень интересные.
1: Надо полагать, что Гагин не трудился бесплатно. Поэтому, реализовав такое огромное количество архитектурных проектов, должен был быть, по идее, довольно богатым человеком. Но при этом удивительно. Себе-то хоромы не отстроил. Похоже, что, провалившись как торговец и предприниматель, Иван Сергеевич кардинально пересмотрел шкалу собственных ценностей, уняв внутреннему голосу, что отвел его тогда от окского обрыва в бездну. Надо полагать, богатство и роскошь его не очень интересовали. К тому же очень много времени у него занимали и другие дела. Кроме выполнения проектных работ, Гагин же трудился как чертежник, составляя фиксационные обмерные чертежи различных построек, подлежащих ремонту или перестройке, особенно после грандиозного городского пожара. А еще он

0: Конечно, его главный проект – это проект Соборной площади, главной площади города Касимова. И там построены совершенно замечательные, они являются памятниками архитектуры федерального значения, торговые ряды. При этом торговые ряды, вот эту свою функцию торговую, они сохранили и в советское время, и в постсоветское время. Конечно, они пришли в определенный упадок, потом они так очень медленно реставрировались, на реставрации этих торговых рядов были заработаны капиталы, были получены сроки заключения, и реставрация до сих пор не закончена. Дальше, если вот мы смотрим с этой площади на реку, слева находится очень красивое здание усадьбы купцов Алянчиковых, здание с бельведером. В нем сейчас находится музей-заповедник города Касимова. Кто не был, обязательно посетите и попросите, чтобы вас сопроводили на вот этот вот бельведер. Оттуда открывается совершенно замечательный вид на реку и на прибрежный Касимов. Вообще, нужно сказать, что Касимов, как город, находящийся на берегу реки, он, конечно, строился, исходя из того, что на него будут смотреть прежде всего с реки. И с реки он очень красивый город. И в том числе один из таких очень важных памятников руки Гагина – это усадьба Костровых. Она находится прямо на берегу, ее очень хорошо с реки видно. Когда-то, буквально там еще, может быть, лет 20-30 назад, в этой усадьбе жили люди, она была поделена на квартиры, и там, собственно, жили семьи. Потом ее выкупил некий меценат из столицы, обещал отреставрировать к 21-му году, но, к сожалению, как и многие памятники архитектуры руки Гагина, это здание нуждается еще в дальнейшей реконструкции. И вот если вы идете по городу, то тут, то там обязательно будет какое-то здание руки Ивана Гагина. В 21-м году ему исполнилось 250 лет, и на улице Советская, а это центральная улица, как и во многих городах нашей страны, была открыта мозаика, на которой изображен Иван Сергеевич Гагин. Это единственное изображение, благодаря которому мы знаем, как выглядел герой нашей сегодняшней программы. Единственный портрет сохранился. Огромное количество, десятки зданий в городе, и один только портрет. Мало того, в музее-заповеднике есть большое количество картин, пейзажей касимовских видов руки Гагина как художника. Есть исторические работы авторства Гагина как историка. Вот, например, в 23-м году он такой компилятивный труд составил, называется «О достопамятности города Касимова, древний и о нынешнем его состоянии, извлеченное из разных российских историй». То есть он провел целое историческое исследование. И вот, Саш, ты вот можешь представить, насколько сильна была любовь Гагина конкретно к одному отдельно взятому городу? Он половину своей жизни, когда вот произошел вот этот вот переломный момент, да, в 40 с лишним лет, он посвятил, действительно, вот всю свою жизнь, он посвятил истории, архитектуре и живописи именно вот в отдельно взятом городе Касимов.
1: Согласитесь, достойный пример. Не знаю, есть ли подобное в наши дни. Есть ли кто-то, кто тоже всецело посвятил себя своей малой родине, родному краю и, презрев богатство, оставил такое же огромное наследие потомкам? Вопрос, как вы понимаете, чисто риторический, поскольку ответ-то ясен.
2: Имя и время. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России.
4: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

0: технологий и массовых коммуникаций L номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
2: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
1: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
2: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
1: Как понимаю, они были успешными.
2: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
1: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
2: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
1: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
2: С удовольствием. В основе работы Дюна Ок лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слабость. Слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
1: Ну, прямо военная точность.
2: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
1: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
2: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
1: А вот есть ли шанс благодаря Дюна Ока снять очки и контактные линзы без операций?
2: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
1: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
2: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
1: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
2: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
1: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
2: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
1: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
2: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
1: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске: российские войска за сутки освободили 3 населенных пункта. Вооруженные силы России продолжают удары по портам Украины и судам, которые задействованы для доставки грузов в ВСУ. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИДа Индии. Далее подробнее. Российские войска освободили населенные пункты Першетравня в Сумской области, Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункт Долинка в Запорожской области, нанесли поражение живой техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ. В районах населенных пунктов Васильковка Днепропетровской области, Барвиновка, Никольская и Омельник Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. По данным Минобороны, ночью в порту Южной Одесской области были поражены 5 резервуаров с топливом на территории складского комплекса ГСМ, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Кроме того, северо-западнее Одессы была поражена электроподстанция «Аджелик», которая обеспечивает функционирование порта «Южный». Владимир Путин не исключил, что еще раз может встретиться с премьер-министром Индии Нарендра Моди в этом году, помимо контактов в рамках ШОС. Президент России заявил об этом на встрече в Кремле с главой МИДа Индии Субрамьяном Джайшанкаром. Владимир Путин также отметил рост товарооборота России и Индии в 2026 году.
2: Господин министр, ваш визит сегодняшний подчеркивает тот уровень отношений, который давно на протяжении десятилетий сложился между Россией и Индией. Мы работу продолжаем практически по всем направлениям, имеется в виду и правительственный уровень, и межпарламентские связи по линии участников экономической деятельности. Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание. И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества вот, в ближайшее время. Ну и у нас график такой, что мы сможем, наверное, и еще раз увидеться в этом году.
1: Глава МИД Индии передал привет Владимиру Путину от Нарендры Моди и послание от индийского премьера. Новость последних минут. Объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность в условиях внешних угроз, могут передаваться во временное управление. Соответствующий указ подписал президент. Минэкономразвитие прорабатывает меры поддержки Озон и селлеров маркетплейса, пострадавших от атак БПЛА, если поступит соответствующее обращение, сообщили в ведомстве. Напомню, с 22 августа сразу несколько логистических объектов Озон пострадали на фоне БПЛА-атак в ряде регионов. При этом в результате атак дронов с 18 июля повреждения получили ряд крупных логистических объектов Wildberries. Сегодня Минфин объявил, что подготовил и внес в правительство меры поддержки для Wildberries и продавцов, пострадавших от атак беспилотников на Marketplace. Они предусматривают отсрочку и рассрочку по уплате ряда налогов, в том числе НДС и налога на прибыль. Еще одна мера – приостановка до конца года налоговых проверок, а также проверок правильности исчисления уплаты страховых взносов. Правоохранительные органы Германии прорабатывают различные версии инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, в том числе украинский след, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Комментируя утверждение немецких политиков про якобы причастность России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига, в СВР заявили, что сценарий подобных инсинуаций отработан. Напомню, 5 августа на летном поле аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник с самодельным взрывным устройством. Глава МВД Германии тогда никогда не исключил, что заказчиками могут быть, цитата, «иностранные государства». Позднее газета «Цайт» написала, что правоохранительные органы ФРГ рассматривают версию о возможной причастности Украины к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Германия может лишиться высшей оценки в кредитном рейтинге S&P из-за рекордных долгов, пишет газета Bild. Госдолг ФРГ сейчас превышает 65% ВВП. Из бюджета на 2027 год Берлин планирует потратить почти треть на обслуживание займов. Сейчас Германия по-прежнему занимает высший рейтинг AAA по версии S&P. Как отмечает издание, рекордные долги правительства Германии угрожают не только государственным финансам, но и сбережениям немцев. В Москву завтра придет ненастная погода, пойдет дождь, столбики термометров опустятся до плюс 15-18, что соответствует климатической норме сентября, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако к выходным погода в столичном регионе наладится.
3: Во вторник и среду осень нагрянет без приглашения. Непрошенный гость – это огромный атмосферный вихрь, которому европейские метеорологи дали имя Приска, прогонит последнюю летнюю духоту. Облака навалятся такими серыми свинцовыми пластами и после долгой прелюдии по крышам и стеклам дробью забарабанит дождь. Это главное оружие циклона. Ну и столбики термометров, как основные хронометры уходящего лета, начнут медленный, но неумолимый спуск. В сумерках плюс 10-13. Дневная температура понизится до плюс 15-18, что соответствует климатической норме сентября. В конце недели август, словно оправдываясь за преждевременную сдачу сезона, подарит краюху молодого бабьего лета. В четверг ненастье пойдет на убыль. В облачных разрывах и при северном ветре под утро столбики термометров будут падать стремительно, как разбившийся градусник посвежеет до плюс 8-11. Ну а в середине дня солнечные лучи станут греть, но уже не прогревать и не выше плюс 17. Плюс 20.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» приобретет вингера сборной Чили и аргентинского «Индепендьента» Максимилиана Гутьерреса за 8 миллионов евро. По информации портала «Спорт-24», с Гутьерресом согласован 4-летний контракт с опцией продления еще на один сезон. На следующей неделе чилиец прилетит в Россию для прохождения медосмотра. «Спартак» намерен подписать полузащитника «Палмейраса» Ромулу, сообщают бразильские СМИ. По информации источников, москвичи готовы отдать за 24-летнего бразильца более 6 миллионов евро. Однако пока стороны не пришли к окончательному соглашению, переговоры продолжаются. Россияне Егор Громадский и Андрей Бобров стали серебряными призерами эстафеты на чемпионате мира по современному пятиборью. Соревнование выиграла сборная Великобритании, тройку лидеров замкнула команда Германии. Для российских спортсменов это вторая медаль на чемпионате мира. Ранее Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли второе место в женской эстафете. Президент Международного союза биатлонистов Оли Далин сообщил, что организация обсудит вопрос возвращения российских спортсменов на международную арену на сентябрьском конгрессе в Германии, который пройдет с 17 по 20 число. Мира Андреева поднялась на одну позицию и заняла 5 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова и Анна Калинская потеряли по одной позиции, опустившись на 19-ю и 22-ю строчки соответственно. Данил Медведев опустился на 8-е место в рейтинге ATP. Андрей Рублев потерял 6 позиций и теперь занимает 24-ю строчку. Карен Хачанов 48-й. Президентский совет Международной шахматной федерации принял решение не допускать российских шахматистов до участия в Всемирной олимпиаде. Об этом заявил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Турнир пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во вторник, 25 августа, в Казани небольшой дождь, плюс 23, такая же температура в Ульяновске, Саранске без осадков. В Рязани небольшой дождь, 19 градусов. В Иванове, Владимире также осадки, плюс 17. На Северном Кавказе, в Махачкале, дожди, грозы, 34 градуса. В Владикавказе, дожди, грозы, плюс 28. В Грозном небольшой дождь, 33 градуса. В Санкт-Петербурге во вторник ожидаются кратковременные дожди. Днем в северной столице 16-18 градусов. В Москве также кратковременные дожди. Ночью в городе плюс 11-13. Днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы говорим о многовековой культуре, искусстве. Мы вспоминаем историю. И сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, выдающегося ювелира, художника, очаровательную и обаятельную Лейлу Изабакарову. Лейла, здравствуйте, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в гости.
2: Здравствуйте, спасибо.
1: В одной из наших программ, говоря о вашем творчестве, мы упомянули и вашу маму, легендарную Манабу Магомедову. И давайте я сразу же напомню нашим радиослушателям, что Манаба – это первая в Дагестане женщина, златокузнец, лауреат многочисленных республиканских, всесоюзных, зарубежных выставок и конкурсов, заслуженный художник России, народный художник Грузии и Дагестана, кавалер Ордена Чести Грузии. Она, по сути, объединила родные для нас с вами места – Россию, Дагестан и Грузию. И сегодня участие уважаемой Лейлы в нашей программе можно считать уникальной возможностью, которая, я уверен, позволит нам узнать интересные детали из жизни и творчества известной во всем мире женщины-златокузнеца. Лейла, как получилось, что Манаба, ваша мама, стала продолжателем кубачинских традиций? Ведь ювелирное дело у вас это исключительно удел мужчин. То есть, знаете, обычно кавказский мужчина мог сказать: да, да, эй, да, женщина, иди занимайся детьми, очагом,
2: так
1: семьей.
2: Так и было, да. Но просто отец Манабы переехал в Тбилиси с семьей, а маму оставил жить с бабушкой. Бабушку раскулачили, она ушла жить к своему зятю в дом. Угу. А вот зять, получается, отец Манавы, он уехал в Тбилиси, а маму оставили с бабушкой жить там, в Кубачах. А потом бабушка скончалась, и ее дядя привез в Тбилиси, но, к сожалению, в этот момент уже отца не было живых, он трагически погиб, отец. И, значит, она, приехав в Тбилиси, она случайно наткнулась на портсигар, табакерку, вернее, от работы отца. Она у нас сегодня тоже хранится у нас в доме. Это потрясающая, тончайшая работа, гравировка с чернью. И она просто заинтересовалась, ей было около 10 лет, 9-10 лет. Она спрашивает свою маму: это чья работа? Это твоего отца работа, он ее считал некачественной. Не... И мама говорит: я до сих пор не достигла вот уровня вот этого мастерства, настолько был он сильным гравировщиком. Он работал в Серебряных рядах, теперь тоже называется эта улица в Тбилиси, Серебряная улица. Работали там многие ювелиры со всего Кавказа, съезжали, очень много дагестанцев работало, и были друзья отца, знаменитые грузинские Амбросий Джики и Михаил Имидадзе, известные грузинские ювелиры, были друзья отца Манабы. И следующий случай был, приезжает в Тбилиси друг отца, отца уже не было в живых, но он останавливался из Кисловодска, приехал очень именитый мастер Абдулжалил Ибрагимов. И он увидел вот эту заинтересованность девочки, что ей все это интересно, а он привез альбом своих орнаментов, и он продал их музею изобразительных искусств в Тбилиси. И когда она увидела этот альбом, он ей показывал, она восторгалась этими орнаментами, он научил ее вот азам гравировки. И вот следующий его приезд, он был поражен, она сделала такое количество ему всего этих работ, что он просто, ну, был очень удивлен. И дальше натачивал уже резец. Там, знаете, когда гравировки учишься, вот в Кубачах же это 7 лет уже вот отец, когда сыну 7 лет исполняется, уже считается, что его можно учить гравировке.
1: Это такая традиция.
2: Да, это традиция. Угу. И всегда вот постепенно всем азы. Да, и мама меня тоже так хотела учить, потому что она говорила: если ты научишься гравировке и пайке, ты уже всем другим техникам уже легче научиться. Эти основные две техники, которые нужны в ювелирном искусстве. Но считается, что гравировщик, у кубачинцев такая есть пословица: если ты не будешь мастером, пока 40 раз не проткнешь стальным резцом свою руку. Потому что он срывается, резец, когда ты это, угу, ковыряешь, этот металл, он же не хрупкий, не мягкий. Да. Вот. И сколько раз, я помню, мама вот так втыкала тоже, и у нее, ну, когда ты каждый день гравируешь, естественно, ты как вот фортепиано каждый день играешь, и у тебя наточены.
1: Уже навыки, да.
2: Точно
1: уже,
2: так, да, и в гравировке. Вы знаете, 1-2-3 дня не будешь гравировать, уже рука так не идет плавно, как положено. Я помню, вот так мама носовым платком просто перекладывала, йодом там капнет, и перед это, и тут же продолжает работать. Дальше гравировать, да. И вот когда она научилась, друзья отца уже, Амбросий, Дикий, все поручали ей свои какие-то работы, она как подмастерье у них работала, и настолько она неистово работала день и ночь, что ну, все были удивлены этому. Когда она чему-то уже научилась в Тбилиси, после войны, даже не во время войны, в 1944 году, она первый раз поехала, поняла, что надо поехать и в Кубачи, основы кубачинского искусства научиться. Она поехала, кстати, она была очень таким, знаете, как мальчишка на характер. Ее все даже во дворе побаивались. Ой, Наба, во дворе мы не выйдем, говорили, драчунья была, все, и очень, вот я не знаю, как назвать качество характера, не упрямая, а вот усердие в работе, и вот если ей что-то надо, она добивалась, она могла вырвать такая, у человека все его знания, даже если он это не хотел, она вот вцепляться умела, вот это какое-то интересное качество было, необыкновенное. И вот она приезжает в Кубачи, знаете как, на третьей полке там билетов, чего-то, какие-то сложности военные, я сейчас не помню, на третьей полке среди вещей спрятавшихся, она доехала до там Баку и дальше, и до Дербента, а потом оттуда, значит, доезжает в 1944 году в Кубачи, и вдруг она появляется на пороге кубачинского комбината, где работают мужчины, я, говорит, хочу научиться, они все на нее смотрят, ты что, говорит, откуда, что бы твой отец сказал, если бы он увидел, что ты тут среди мужчин хочешь сидеть и этому учиться, она говорит, а я хочу, и все. Но там был такой именитый очень дагестанский кубачинский ювелир, гравировщик, скажу, Гаджи Кишев, его работы хранятся в наших музеях московских, в историческом музее. Он понял, что эта девочка очень, вот стремление ее к этому.
1: Целеустремленная.
2: Да, целеустремленность. Да, и он ее посадил и сказал, ну, между делом, говорит, конечно, твой отец был бы не рад, но вот она всю жизнь, они дружили, переписка у них была, когда мама в Тбилиси же вот как бы уезжала, и у нас хранится письмо на кубачинском языке, когда уже мама стала известным человеком, уже тоже была зрелых лет, он ей написал письмо, но на кубачинском это очень красиво звучит. Ты, говорит, в наш мужской огород закинула большой хороший камень. Вот это как бы вот на кубачинском оно более красиво звучит. То есть он ее принял вот в их, как бы скажем, сообщество кубачинских ювелиров.
0: Кавказский акцент.
1: Лейла, вот пришлось к слову, что называется. Вот что нового принесла Манаба, ваша мама, в традиционные кубачинские узоры? Одно дело, наверное, когда мужчины, у них, наверное, взгляд немножко другой на определенные вещи, да?
2: Да, а ну вы женщин... смотрите, есть же такие традиции, да, вот у кубачинцев есть свои орнаменты, которые они уже, может быть, 200-300 лет существуют. Кто-то, конечно, как кто более талантлив, тот ювелир, тот златокузнец, я люблю вот это слово златокузнец, почему-то оно ушло сейчас, вот в начале 21 века вообще его перестали использовать. Ювелир говорит, златокузнец сильнее звучит. Оно,
1: конечно.
2: Вот для кубачинцев это есть. Если человек делает утварь, если человек делает не только просто ювелирные украшения там какие-то.
1: Приходите нас... к нам в программу почаще, да. Мы часто, да, это слово, да, используем. Да.
2: Вот, и то есть вот этот орнамент, его повторить, ну, научиться этому повторению, это повторять, это, конечно, это называется тогда ремесло, вы понимаете? Ты делаешь совершенствие, и когда ты этот орнамент уже много раз повторяешь, оно у тебя становится, он супер каким, знаете, это как портниха шьет один и тот же фасон, она, конечно, руку набьет, и будет это в совершенстве технически, это платье сшито. Также и в ювелирном, конечно, деле. Но мама не могла остановиться, она во всем. Посмотрите ее эмали, они какие-то свои, какое-то свое лицо имеют. Я не знаю, до мамы и после кто-нибудь использовал бы у нее в работах, который был на баннере. Вот эта работа называется «Любовь». Она, кстати, символична. Там две птицы изображены, между ними цветок. На баннере у нас на каталоге это идет, на обложке. То есть как будто папа, мама и цветок – это я между ними. Вот такой даже символ. И любовь. Любовь ко всему. То есть любовь, она все объединяет. Это такое большое, такое значимое слово. Любовь к искусству, любовь к матери, любовь к детям, любовь к родине и все остальное. Правильно? Вот. И знаете, чернь, она делается как? Гравируешь металл, и туда всыпаешь тернь, и вот где ты выгравировал, там получается черный рисунок. Или есть более сложная техника, когда ты фон выгравировываешь, оставляется это более сложно. Вы представляете, как надо на тонкой этой выгравировать фон? Это даже тушью нарисовать не так легко. Что белым остался сам орнамент. То есть ты собьешься, все, эта линия не должна прерываться, понимаете, эти полукруги, круги все. А мама делала, интересно, вот в этой же работе, которая была на баннере у нас, «Любовь» называется, у нее нагрудное украшение, кольцо и гарнитур. Там очень красиво, она фоном, вот вырезанная в эмали вот эти птицы, а сзади фоном идет пластина, полностью фон черневой. То есть он такой красивый. У кубачинцев чернь, вот Великий Устюг такой чисто черный цвет делает. Там же тоже много этих черневых рисунков в серебре. А кубачинцы делали, знаете, таким серебром отливает, такой какой-то мокрый асфальт, скажу, цвет такой очень какой-то благородный, синевой отдает. Это какая-то своя, вот испокон веков от отца сыну передавалась вот эти технологии изготовления этой черни, именно кубачинская. И вот она делала это фоном, понимаете, снизу подкладывала гладкий цвет этого всего, и она очень интересно смотрится в этом. И еще она вот в эмали, обычно люди кладут, ювелиры, чистый цвет или переход цвета делают. Она его как порошочек, не смешивая цвета, совершенно которые не совпадают друг с другом, они получаются как мозаика. Многие на выставке вот в Музее Востока спрашивали меня, те люди, была там женщина, которая технолог по металлу, которая блестяще разбирается во всех техниках, она никак не могла понять, как изображен портрет царицы Тамары. Он, знаете, как будто из раскопков, он как будто весь состоит из крошек каких-то этих. Я говорю, так это просто эмаль положена белая, черная, синяя, она получилась как крошки, это так легко сделано, а вот непонятно как и что. И вот.
1: Не знаю, это так легко сказано, вот вы сейчас так это легко сказали, да, вот. Но это великое искусство. Вы знаете, вот сейчас, слушая вас, я вспомнил слова нашего великого писателя, поэта Расула Гамзатова, который сказал про вашу маму так: «Невозможно поверить, что ее почти детские руки ковали и жгли металл. Я вижу созданные ею крохотные эмалевые портреты или женские украшения, поэтическую мечту о совершенной красоте». Вот так сказал Расул Гамзатов, вот так работала ваша мама.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
1: Лейла, я где-то читал, что в начале 80-х ваши родители буквально за одну неделю сделали в подарок Леониду Брежневу шашку, там были искусно украшенные ножны, и вообще это очень интересная история.
2: Да, вот я сама тоже это помню, потому что я тогда была студенткой. Вызвали ее в ЦК Компартии Грузии. Было воскресенье, выходной день. Солико Хабиашвили ее вызывает и говорит: так, у нас...
1: Это секретарь ЦК партии.
2: Второй человек или третий человек, допустим, после Шеварднадзе. У них готовые ножны есть уже, все, но надо сделать вверх, значит, шашки.
1: То есть есть клинок, а надо оформить.
2: Да, клинок надо оформить, да,
1: и ножны.
2: Художественное оформление, скажем. Они говорят: так, Манаб, нам надо через неделю приезжать Брежнев, нам нужен подарок, это последняя его поездка была, нам нужен подарок, это мама говорит, шашку делает за месяц, это минимум месяц, меньше никак времени. Ну, нам нужно за неделю. Она говорит, ну, что-то другое. Нет, говорит, вот у нас готовый этот. И, значит, нужно сделать. Мама, значит, что мы должны сделать для того, чтобы сегодня же они начали работать? Она говорит, ну, хорошо, у меня хорошо, что есть муж, который мне может в этом помочь, и мы вдвоем быстрее можем сделать. Ну, хотя бы две недели нам. Нет, надо за неделю. А что, говорит, нужно? Она говорит, мне нужно металл. Во-первых, большой лист серебра для этого. Они говорят, вот сегодня же откроем Тбилисский ювелирный завод. Через полчаса ей открывают завод. Серьезно? Приезжает директор, открывает специально для ЦК этот завод. Тут же провальцовывают ей лист, выдают все, чтобы она вот сегодня же уже начала работу. Ну и, значит, она делает эту работу. День и ночь они, я помню, работали. Что-то там в эмаль положить, что-то где-то я чуть-чуть всем могла. Тоже немножечко уже умело помогала. В итоге уже все равно не успевалось. На банкете должны были вручить, когда он уже уезжал. Весь город был перекрыт. Он ехал в аэропорт. И в итоге приезжает машины, черные «Волги» стоят у нас во дворе, все соседи удивленно смотрят. Каждый там полчаса, каждый этот приходит, а мама говорит, ничего не готово. Но мама придумала такую хитрость. Она поняла, что надо ее сфотографировать. У нее, к сожалению, пленка закончилась дома, она сама могла. А тогда как? Надо было сфоткать ее. А пленки нету. В общем, что сделать, чтобы ее зафиксировать в истории? Она говорит, приходите, через два часа будет готова. Она уже готова. Ага. Они уезжают, она бежит, а все перекрыто. Она бежит с этой шашкой, завернув ее там во что-то, бежит и подходит к... У нас улица была Уртачальская, прямо перед главной трассой, которая шла Горгасали в сторону аэропорта. Она подходит, эти милицейские тогда с коляской этот...
1: Мотоцикл. Желтого
2: стоит
1: цвета,
2: там еще было написано оттуда,
1: ГАИ.
2: Да. Чтобы машины не поехали, значит, туда он там держит эту как бы улицу.
1: Перекрыл улицу.
2: Мама к нему подбегает, говорит, так, ты меня должен в Академию художеств повезти. У нас был Лева Сафразян, знаменитый фотограф. Все художники у него то свои работы фотографировали, что-то. Она решила к нему понести, то есть у него пленка есть, у него все есть. В Тбилисскую академию на Грибоедова поехал. Вы, говорит, меня должны на Грибоедова. Вам никто не приказал. Вы срочно, это, говорит, шашка для Брежнева. Но он испуганно везет ее. А ему кричат: вы почему покинули пост? Вы должны там стоять. Ну, он, значит, все равно везет ее, бросает ее там в академию. Она фотографирует эту шашку, стоит, как она на балконе Академии художеств. Есть у нас фотография в историческом музее, 10 лет назад была выставка. Там вот в каталоге это изображение мамы есть. И слайды успели сделать, снять вот этой шашки. Она вернулась. И, в общем, увезли, и уже Брежнев стоял у трапа тогда, вручили. Настолько они вот успели, в общем,
1: присутствовать. А вручала мама или нет?
2: Не-не-не, они взяли, но какой-то
1: мама передала
2: его... Его однополчанин вручал, они просто забрали и уехали. И даже такой слух в городе шел, что этот однополчанин сделал сам, он типа увлекался... работает над металлом.
1: А интересно, эта шашка где-нибудь хранится сейчас в каких-нибудь или нет?
2: Ну, вот она у него утеряна. Же было огромное количество подарков.
1: Подарков,
2: мы
1: да.
2: Не знаем.
1: Она, в общем, где растворилась вот
2: если
1: в этом количестве подарков.
2: Если это можно как-то выяснить, было бы хорошо.
1: Понятно. Хорошо. А, вообще-то много историй, связанных с вашей мамой, с Манабой. Интересная история, кажется, в Академии художеств, когда со стулом. Вот, когда
2: а,
1: они
2: это не Академия художеств. Да, в 1955 году в Тбилиси открылась такая артель Мхатвари, называлась. Они много работали, ювелиры, их было 13 человек, и мама 14-я была одна единственная женщина. Она работала больше всех, зарабатывала больше всех. Они все злились, даже мужчины, как мама сама рассказывала. А как-то я студенткой, когда была с мамой, иду по проспекту Руставелина, встречается нам мужчина, обнимаются они с мамой, она говорит: это вот моя дочь, представляет ему меня, а он мне рассказывает: я тебе, говорит, сейчас такую вещь расскажу про твою маму. Мы когда в этом артели работали, говорит, вот мы поспорили поднять венский стул за переднюю ножку, ровно поднять, это не так легко каждому мужчину. Но мы подняли, и твоя мама подняла. Но ты знаешь, самое удивительное, что она подняла, закрепив тиски на спинку этого стула, никто из нас не смог, твоя мама смогла, и мы с тех пор ее даже побаивались. Но у нее, знаете, рукопожатие руки было такое, что вот... В 1978 году в этом же Государственном музее Востока прошла выставка работ мамы в связи с ее 50-летием. А было там 400 работ выставлено. И вот никто не верил. Все писали в книге, у нее, наверное, цех на нее работает. Не может женщина такое количество работ сделать. Какой-то один мужчина 3 раза приходил: покажите мне ее, я должен ее увидеть. Когда он увидел ее руки, и она ему пожала эту руку, он сказал: я теперь верю, что это вы все сделали.
0: Кавказский акцент.
1: Лейла, вы действительно очень известный златокузнец, продолжатель дела родителей и, прежде всего, мамы. Я вот хотел спросить, вот в своем творчестве вам удалось достичь маминого уровня, приблизиться к ней?
2: Ой, нет, конечно, нет.
1: Ну, объективно, не скромничайте.
2: Может быть, вот в фантазиях, в тех каких-то, не в техническом исполнении, может быть, вот в каких-то композиционных решениях, может быть, что-то где-то достичь. Ну, вот так, чтобы так массово, так вот так сильно, мощно, это нет. Потому что видела сейчас Государственный музей Востока, как люди чуть ли готовы были преклонять колени передо мной ради творчества мамы.
1: Хорошо. Лейла, вот у меня такой вопрос. Когда вы учились, когда вы общались, когда мама видела ваши работы, то, как вы работаете, она как-то вас направляла, она говорила, что Лейла, нужно вот так, а нужно вот, я считаю, что-то... Или нет, как-то она вот просто наблюдала и...
2: Она вот единственная, я помню, когда я где-то в 7 классе вот гравировки училась, и она видит, что я что-то перестала гравировать. Она говорит: а что ты сейчас не гравируешь? Я говорю: мама, отупил резец. То есть резец, если отупевает, если ты не стал хорошим мастером, гравировщиком, тебе должен натачивать резец только уже сам по себе мастер. Правильно наточить не можешь, пока ты не станешь мастером. Вот как бы я правильно, наверное, так сказала мысль. И мама, значит, так на меня посмотрела, я помню этот. Она говорит: как? Когда, говорит, у меня отупевал резец, я, говорит, в день 2 раза поднималась в Харпух, и это за 2-3 квартала наверх в гору, чтобы заточить резец. А я нахожусь в 5 метрах от тебя, сижу тут, работаю, ты не подходишь ко мне, чтобы я тебе заточила. Вот такое было у нее. Я помню, все время она возмущалась, что я не такая трудолюбивая, что я... Ну, а ее трудолюбие, по-моему, оно... Есть, конечно, такие люди, которые одержимы своей работой. Мой папа, например, закрывал глаза на то, что нет, допустим, бабушки, когда уже не стало в живых, что нету обеда вовремя, что нету... Он понимал, что Ну, надо простить, и сам учился, делал прекрасные супы, готовил сам картошку, жарил, все, то есть он... Или он приходил как-то домой, стоит дым, а она там сзади у нее горит на плите, все, она работает и даже не замечает,
1: не обращает внимания,
2: что может быть пожар.
1: Да.
2: И он решил все самому на себя взять уже.
1: То есть женщина полностью была погружена в
2: творчество? Ну, я хозяйство потом на себя после смерти бабушки, я взяла как бы на себя.
1: Лейла, а вы к маминым советам прислушивались или так?
2: Ну, вот смотрите, вот в Музее Востока у меня были выставлены копии вот этих миниатюр, которые для института рукописи я сделала по договору. И, естественно, эти работы остались. Мне оплатили этот мой труд. Они остались в институте рукописи. А потом мне мама сказала, вот чтобы ты запомнила, что ты сделала для этого института, ты теперь это повтори все для себя. Я думаю, какой кошмар, я должна еще столько же такой же труд вложить и для себя это оставить. Но я да. Знаете, как я вам скажу? Ну вот не скажу, что из-под палки, но погоняла, вот я скажу, она меня. Конечно, вот если бы не ее это, много чего я бы упустила в жизни. И вот это правда была большая школа. Еще я как бы по второму оставила, сделала эти вещи, они у меня сейчас были на выставке. И многие люди с большим интересом изучали эти мои копии. То есть, опять-таки, это, ну, ты соприкасаешься с этой рукописью, которая сделана 200-300 лет назад. Тот мастер, который, как он работал, этот художник над этими медиа, это какое-то совершенно другое отношение. Я вот еще хотела отметить о маме. Для нее, знаете, учитель было очень почитание учителя, который много ему чему ее научили. У нее 4 книги автобиографические вышли. В Грузии переведенная на грузинский язык, и в Москве «Узоры жизни» очень интересная книга о ее жизни, о ее детстве и как она становление ее как художника. И как раз в Музее Востока на этой выставке «Тайна Кубачинского браслета» еще была очень интересная ее работа, тоже находится в Дагестанском музее изобразительных искусств. Блюдо очень интересное, необычной форме, разделено на 3 части, и оно посвящено 3 ее самым таким значимым учителям. Кубачинский, который вот ее научил гравировке и нашел в ней вот этот ее талант, ее усердие, это Абдулджалил Ибрагимов, вот друг отца, который из Кисловодска приезжал, он изображен в орнаменте кубачинском, внутри вплетен его портрет. Я сделала аннотации там, естественно, это если не расскажешь, человек подумает, просто тарелка с орнаментом, а там включен внутри его портрет. Выразительный тоже, и в черни, это же тоже не так легко в черни передать образ человека. Второй, значит, Амброси Джикия, который тоже друг отца грузин, то есть грузинская культура. И третий, Федор Мишуков, известнейший, он в Строгановке преподавал, профессор, который очень много ее в резьбе по кости научил, все. 3 культуры. И в русском орнаменте вплетен он. А в середине изображение 3 кубачинский пейзаж, грузинский храм Джвари и русская церковь. То есть вот эта вся культура, эти 3 культуры, которые повлияли на нее, вот эта работа очень интересная тоже. Она и в каталог у нас входит, и всегда она во всех выставках присутствует, и во всех каталогах, и книгах.
1: Лейла, а есть какие-то мамины работы, которые не завершены, которые мама не успела завершить? Знаете, я к чему подвожу? Если есть, то вот у вас не было желания продолжить?
2: Есть, есть. У меня есть на выставке этой Музея Востока много работ в соавторстве написано. То есть я их закончила. Что-то начатое, так, да? Что-то не закончено, что-то я закончила, а что-то еще много есть. Так же, как и у меня, я боюсь, тоже могу не успеть закончить. Я не знаю, сколько мне на работу написано.
1: Все успеете?
2: Но просто, знаете, когда ты столько вот заготовок, много на самом деле, вот прям ящиками. К сожалению, у меня вот племянницы чуть-чуть, может быть, они тоже по женской линии пойдут продолжать. Это же тоже как бы важно. Мальчики мои не захотели. Один стал лингвистом.
1: Они, кажется, в Эмали работают.
2: Девочки, помогают. Вот Вика и Нина, они, не знаю, достигнут ли таких высот. Ну, пусть достигнут. Было бы, конечно, очень хорошо. Ну, вот так как мама, я не знаю, она, по-моему, в книгу рекордов Гиннесса должна войти. У нее около 200 работ в музеях хранится. Около 1000 работ, которые я знаю, у меня записаны вот в архиве, везде собраны фотографии. Я пытаюсь еще собирать. У людей очень много грузинская. Вся интеллигенция имеет дома ее работы. Ираклия Абашидзе, семья. Вообще, наверное, можно выставку делать их. 100 работ только в тбилисских музеях, в 6 музеях хранится. Вот. И поэтому, ну, в Москве около 80 работ. И вот это все, если собрать воедино, я даже вот на открытии выставки в Москве говорила, вот здесь выставлены, я говорю, 139 работ мамы. Если все вот эти 10 таких залов, если бы я к столетию могла, это очень сложно, очень найти такого спонсора. Да. Не только собрать, если есть деньги, все можно сделать сейчас нашими. То это было бы, правда, вот такое явление, что и было бы понятно, что, наверное, такие люди рождаются, может быть, в 100 лет, а может быть, даже в 200 лет. Раз, потому что женщина, что оставила бы после себя такой след. Может быть, это некрасиво с моей стороны, я как дочка, вот как бы это нескромно, но...
1: Абсолютно, нет, думаю, это, что... нет, это все правильно, это нормально, женщина это заслужила, великий художник, великий ювелир.
2: Мне кажется, да, сказать о родителях, это ценнее, чем да, родителей своих детей похвалить, может, не так это скромно, а вот обратное, это, наверное, должно быть.
1: Что ж... Это была очаровательная и обаятельная Лейла Изабакарова, известный в нашей стране и за ее пределами ювелир и дизайнер, продолжатель дела своих родителей и, прежде всего, своей мамы, знаменитого ювелира Манабы Магомедовой. Лейла, я благодарю вас за интереснейшую беседу и, спасибо, как всегда, желаю успехов и удачи во всех творческих начинаниях и, конечно, заходите к нам почаще.
2: Спасибо, спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Румынскую Народную Республику. Тогда она называлась именно так. В составе соцлагеря бывшая побежденная страна, с одной стороны, а с другой стороны король Михай, кавалер ордена Победа, страна, которая присоединилась к альянсу стран-победительниц. Что происходило, почему, как и, самое главное, как страна пыталась сначала следовать в курсе советского блока, страна-сателлит, и что происходило дальше? Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Мы можем говорить о том, что вот на период условно с 47-го, то есть с момента провозглашения Румынской Народной Республики, и плюс-минус до начала 60-х, это страна сателлит СССР. Вот в полном смысле слова сателлит.
2: Да, это, безусловно, было примерно до конца 50-х годов. И только в начале 60-х постепенно, но вполне определенно начинается отклонение от внешнеполитического курса. Уже венгерские события 56-го года, они шокировали румынскую партийную элиту из-за того, что в самой Румынии в Трансильвании проживает огромная венгерская диаспора, вполне консолидированная со своей интеллигенцией, со своей длительной культурной традицией. 1 700 000 человек на 56-й год. То есть это огромное, конечно, одно из самых больших в Европе национальных меньшинств, безусловно. И страшно боялись, что эти события перекинутся в Румынию. И поэтому...
1: А в Румынии было на что перекидываться?
2: Те же венгры трансильванские поддерживают своих, так сказать, соплеменников. И само румынское общество, недовольное этим коммунизмом доморощенным, я уже сказал, партизанский отряд до 61-го года в горах Трансильвании, недовольно коммунистической властью, недовольно положением экономики,
1: исторические партии. И лично товарищем Георгий Удеш.
2: Ну, Георгий Удеш, как товарищ, который во главе все это, он, конечно, как первый человек страны, да, причем ему приходилось себя показывать как национал-коммуниста, да, и он действительно реально, он не коминтерновец, он свой коммунист доморощенный, но для того, чтобы прочнее утвердиться у власти, ему нужно было и на репрессии пойти после венгерской событий. Это были активные репрессии в Румынии, но и все больше стараться завоевать поддержку в обществе, предпринимая какие-то шаги, которые покажут, что он, хотя и коммунист, но национально ориентированный политик. Ему пришлось все больше и больше это демонстрировать в интересах просто удержания и укрепления своей власти. И что предпринимается? Во-первых, ограничиваются любые либеральные веяния. Он был недоволен 20-м съездом. С Москвы идут эти либеральные веяния, с Будапешта идут. Он был напуган событиями венгерскими, с Польши идут и так далее. То есть ограничение каналов влияния Москвы, прежде всего. Москвы и Будапешта. Плюс недовольство статусом страны в системе экономических связей. Я уже сказал, Румыния – страна с богатейшими природными ресурсами, прежде всего в Трансильвании. И это ископаемая нефть Румынии. Недовольно, что ее превратят в аграрно-сырьевой придаток более развитых стран. Плюс еще, ну, вот такая история, как Карибский кризис. Страшно были перепуганы все, что Москва не предупредила, что размещены ракеты на Кубе. И не предупредила своих сателлитов. Румынская делегация на высоком уровне за 2 дня была в Москве, и им не сказали, что размещены советские ракеты на Кубе, и потом какова была реакция Румынии. Через год министр иностранных дел Корнелио Менеску в кулуарах Генассамблеи ООН в октябре 1963 года беседует с госсекретарем США, это был Дин Раск, которому говорит, что если еще раз такое повторится, просим считать Румынию нейтральной страной. В общем, были конфликты, были скандалы. Румыния еще дальше дистанцируется, и это находит еще при жизни Георгия Удежа, находит свое идеологическое обоснование в декларации. Декларация апрельская 64 года, где Румыния формулирует свой особый путь. Там она называлась там, декларация по вопросам международной коммунистической, это не важно, как она называлась, но это, по сути, идеологическое обоснование особого пути. Прежде всего, национальные интересы и... Если там Советский Союз и Китай спорят между собой, мы должны отстаивать свои интересы, мы не должны вмешиваться в эти споры. Если можем повлиять, позитивно влияем, но наша позиция равноудаленна.
1: В этой ситуации с равноудаленной позицией в какой момент Румыния достаточно жестко встает в, ну, назовем так, не в противодействие Москве, но избирает свою собственную линию поведения? В Чаушеску?
2: Уже Георгий Удежа формируется особой позицией Румынии, но...

0: именно непосредственно с отстранением Антонеску. И вроде такой разговор, ну, попытаемся с чистого листа как бы начать политику, да, и Хрущев там орал, ногами топал. Но ведь сейчас же мы его отодвинули, Хрущева. Давайте перезагрузим наши отношения. Это с нашей стороны, это как бы была такая установка. И тот вроде не возражал. Да, мы все сделаем для того, чтобы как-то было... Не получилось. Не получилось. И уже с первых месяцев пребывания Чаушеску во главе страны у нас поняли, что дело трудно. Ну, вот скажем, 65-й уже год и 66-й. Возникают спорные вопросы разные, которые нас задели. Скажем, встреча, официальный приезд румынской делегации, беседа, обсуждают вопросы, и вдруг с румынской стороны встает человек, молдаванин бессарабский, член политбюро румынской рабочей, в это время уже коммунистической партии, Александру Бурладяну, и на чистейшем русском языке: когда вы нам отдадите наше румынское золото? Под Брежневым стул упал. Он не был в курсе, оказывается, что это история, которая тянется с 1916 года, когда там Румыния, которая после длительных колебаний стала союзником России, она, вмешавшись в войну, включившись, она настолько неудачно на этом этапе воевала, отступила. Германские, австро-венгерские войска берут Бухарест, королевский двор перемещается в Яссы, все золотые запасы Румынии были перевезены в декабре 16 года, были перевезены на территорию Российской империи. Что с ними стало потом? Разворовали, прошло много времени, гражданская война, частично разворованные, огромный запас, все, вот все были. Потом там частично возвращали во время потепления отношений в 1935 году, когда там премьер-министр Титулеску. То есть именно с румынской стороны вдруг стали вспоминать об этих вот моментах.
1: Неразрешенные проблемы.
0: Под Брежневым стул упал. Он сразу затребовал документы, ему объяснили, и он тут же уже... Если мы будем помнить про это, давайте мы вспомним, а чего румыны по Сталинградам делали, тут мародерствовали. Он просто страшно был возмущен, что румыны ставят этот вопрос. Сразу острота в отношениях.
1: Но про это у нас в следующий раз. На сегодня, к сожалению, время подошло к концу. Мы говорим про историю. На тот момент эта страна называлась Румынская Народная Республика. Скоро она будет переименована в Социалистическую Республику Румыния. Но это дело чуть-чуть будущего времени. А пока что мы делаем паузу. Помогает нам разобраться в вопросах истории Социалистической Республики Румыния ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное. Радио страны.
6: На правах рекламы. ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле новостью...

0: В строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
1: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
0: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
1: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
0: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
1: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
1: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
1: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
0: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
1: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги – травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
1: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масла таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
0: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
0: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
1: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
0: Все это масло таволги.
1: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
0: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
1: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
0: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
1: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
0: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
4: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
3: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
4: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Российские войска освободили 3 населенных пункта в Запорожской, Сумской областях и Донецкой Народной Республике. Администрация школы не может отказать учащемуся продолжить обучение в 10 классе. Такое разъяснение дал Верховный суд России. Далее подробнее. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Согласно указу президента, в перечень объектов критической инфраструктуры включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, ЖКХ. В документе подчеркивается, что объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Еще одно сообщение. Владимир Путин продлил до 27 августа 2027 года срок Федеральной госслужбы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИДа Индии Субраманьяном Джайшанкаром. Президент отметил рост товарооборота в 2026 году между странами. Глава государства сообщил, что по линии межправительственной комиссии обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, один из которых – поставка удобрений.
2: Мы очень рады вас видеть, уважаемый господин министр. Я знаю, что вы со своим российским коллегой, господином Мантуровым, который возглавляет российскую часть межправкомиссии, уже поработали как следует, наверняка обсудили наиболее важные вопросы. Их много, один из этих вопросов, и это не только энергоносители, один из этих вопросов, конечно, это поставка удобрений. Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства. Наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше. Ну и все другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, с сотрудничеством в высокотехнологичных сферах, в других областях, они все в повестке дня и все достаточно уверенно продвигаются.
1: Глава МИДа Индии передал привет Владимиру Путину от Нарендры Моди. Послание от индийского премьера. Президент России не исключил, что еще раз может встретиться с Нарендрой Моди в этом году, помимо контакта в рамках ШОС. Российские войска освободили населенные пункты Долинка в Запорожской области, Перша Травня в Сумской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» взяли Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Белозерская, Веровка, Доброполе, Новотроицка, Сергеевка, Донецкой Народной Республики, Ивановка, Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих. Российские военные ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне, сообщили в Минобороны. Ночью вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по портам Украины судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Для этого использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В результате ударов по порту Южной в Одесской области были поражены 5 резервуаров с топливом на территории складского комплекса ГСМ, 10 хранилищ с имуществом военного назначения, на территории логистического терминала танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Под удары попали объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, была поражена электроподстанция «Аджилик», которая обеспечивает работу порта «Южный». Она находится в 28 километрах северо-западнее Одессы. Взрыв прогремел в Павлограде, в Днепропетровской области, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Чернигове, Харькове. 5 подростков находятся в детской краевой больнице после атаки БПЛА ВСУ на частный детский центр в Краснодаре. 2 из них прооперированы, сообщили в Минздраве Кубани. Еще один 6-й пострадавший подросток получает лечение в ожоговом центре. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Ранее в Минздраве России заявили, что 8 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на частный детский центр в Краснодаре проходят лечение в больницах этого города. Среди них 6 детей, которые находятся в состоянии средней тяжести. 2 взрослых в тяжелом состоянии. состояние. Напомню, Краснодарский край подвергся ночной массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр. По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. По информации оперштаба региона, пострадали 12 человек. Правоохранительные органы Германии прорабатывают различные версии инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, в том числе украинский след, сообщили в службе внешней разведки России. Комментируя утверждение немецких политиков про якобы причастность России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига, в СВР заявили, что сценарий подобных инсинуаций отработан. Напомню, 5 августа на летном поле аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник с самодельным взрывным устройством. Позднее газета «Цайт» написала, что правоохранительные органы ФРГ рассматривают версию о возможной причастности Украины к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Администрация школы не может отказать учащимся продолжить обучение в 10 классе. Такое разъяснение дал Верховный суд России после рассмотрения жалобы. Верховный суд обратилась жительница Свердловской области, сыну которой было отказано учиться в 10 классе. Отказ в приеме руководство школы мотивировало тем, что в 10 классах профильное обучение, а женщина просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. В качестве основания директор указала, что стат отчисления в связи с завершением обучения. Женщина потребовала признать приказ школы об одностороннем прекращении образовательных отношений незаконным. Три судебные инстанции в удовлетворении иска отказали. Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ школы об отчислении мальчика недействительным. В Верховном суде заявили, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование, передает Интерфакс. Далее в эфире новости спорта.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» приобретет вингера сборной Чили аргентинского «Индепендьенте» Максимилиано Гутьереса за 8 миллионов евро. Информация портала «Спорт-24» с Гутьересом согласован 4-летний контракт с опцией продления еще на один сезон. На следующей неделе чилиец прилетит в Россию для прохождения медосмотра. «Спартак» намерен подписать полузащитника «Палмейраса» Ромула, сообщают бразильские СМИ. По информации источников, москвичи готовы отдать за 24-летнего бразильца более 6 миллионов евро. Однако пока стороны не пришли к окончательному соглашению, переговоры продолжаются. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил повреждение связки коленного сустава в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» и пропустит около месяца. Об этом сообщает пресс-служба «Красно-белых». Хоккейный ЦСКА на своем льду обыграл столичное «Динамо» в предсезонном товарищеском матче 4-3. У хозяев хет-трик на счету Прохора Полтапова, также отличился Дмитрий Бучельников. В другой товарищеской встрече «Спартак» проиграл шанхайским «Драконам» 1-2. Напомним, 19-й сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Президент Международного союза биатлонистов Оли Даллин сообщил, что организация обсудит вопрос возвращения российских спортсменов на международную арену на сентябрьском конгрессе в Германии, который пройдет с 17 по 20 число. Россияне Егор Громадский и Андрей Бобров стали серебряными призерами эстафеты на чемпионате мира по современному пятиборью. Соревнования выиграла сборная Великобритании, а тройку лидеров замкнула команда Германии. Для российских спортсменов это вторая медаль на чемпионате мира. Ранее Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли второе место в женской эстафете. Мира Андреева поднялась на одну позицию, заняла 5-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова и Анна Калинская потеряли по одной позиции, опустившись на 19-ю и 22-ю строчки соответственно. Даниил Медведев опустился на 8-е место, Андрей Рублев потерял 6 позиций, теперь занимает 24-ю строчку, Карен Хачанов 48-й. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Во вторник, 25 августа, в Казани небольшой дождь, плюс 23, такая же температура в Ульяновске, Саранске без осадков. В Рязани небольшой дождь, 19 градусов, в Иванове, Владимире также осадки, плюс 17. На Северном Кавказе, Махачкале дожди, грозы, 34 градуса, в Владикавказе также дожди, грозы, плюс 28. В Грозном небольшой дождь, 33 градуса. В Санкт-Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем в северной столице, плюс 16-18. В Москве также ожидаются кратковременные дожди, ночью в городе плюс 11-13, днем 16-18 градусов, сейчас в Москве плюс 18.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. Разное время.
9: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут Иван Фурсов и Борис Петухов.
10: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня. Много тем, которые хотели бы обсудить, и вы также можете их обсуждать вместе с нами. Пишите ваши сообщения с любого мессенджера по номеру 8-925-222-99-92, а также присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна в Телеграме, в мессенджере Макс или на платформе ВКонтакте. Ну и, конечно же, не забывайте про наш портал вести.ру, где собраны наши новости и новости наших коллег.
9: Да, начинаем мы, к сожалению, опять с тревожных сообщений. Количество пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Краснодар увеличилось до 12 человек, сообщает оперштаб Кубани. Все подробности мы сейчас попросим рассказать Татьяну Павловскую, обозревателя «Российской газеты». Татьяна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Татьяна. Насколько мы знаем, есть погибшие.
11: К сожалению, день недобрый.
9: Да.
11: Ну вот, минувшей ночью до самого утра силы ПВО отражали вот очередную мощную атаку украинских беспилотников. Выли сирены буквально всю ночь. Грохотало все, понимаете, вот кому не позвонил, все говорят, до сих пор все не спали. Да. О первых страшных последствиях, связанных с гибелью двоих детей, еще глубокой ночью рассказал в своих соцсетях Вениамин Кондратьев, губернатор наш. Обломки беспилотника упали на частный детский центр Краснодара. К сожалению, двое детей погибли. Еще 7 пострадали. В больнице города также еще 2 взрослых, написал он. Но уже утром стало известно, что погибли 3 подростков. 13, 15 и 16 лет. Вот я точно знаю, что 15-летняя девочка из Сочи, одна погибшая из Саратова, то есть это, в общем-то, дети были.
9: Ну, там был какой-то центр, да?
11: Я сейчас все расскажу, да. А всего пострадавших, да, 12 человек было, да, 12. Потому что в ряде районов под удар попало сразу несколько районов города. В Карасунском округе в результате падения обломков пострадал 5-этажный жилой дом. Отсюда экстренно госпитализировали 2 женщин со осколочными ранениями, еще 2 была оказана на месте помощь. 2 маркетплейса у нас, в общем-то, они, один из них в Краснодаре, там угу. по Ростовскому, так, а в другой, на другой стороне реки Кубань, в Адыгее, но он в паре километров от Краснодара.
9: Понятно.
11: Слава богу, что там никто не пострадал из людей, но вообще убытки, конечно, серьезные.
9: Угу.
11: Но главной трагедией, безусловно, стал вот этот так называемый детский центр частный. Мне удалось выяснить вот такие подробности, которые, да, вот, да, оказалось, что это учреждение, в нем находились преимущественно трудные подростки, причем из разных регионов России, работало нелегально, то есть без лицензии, а условия пребывания здесь детей не отвечали требованиям безопасности. В мае нынешнего года, после проверки, там было обращение сначала к уполномоченному бабушке одной, потом это была проверка прокуратуры, и этот центр был закрыт.
9: Угу.
11: Там тогда находилось 14 человек. Все они были определены в государственное эволюционное учреждение, откуда детей забрали родители. Но потом, как теперь выясняется, они вновь передали их под присмотр частного предпринимателя. Для своей нелегальной деятельности мужчина арендовал, хотя, в общем-то, раньше, наверное, я не знаю, была ли, но так он назывался, «Мир чудес».
9: Угу.
11: И там вроде там «Мир чудес» он раньше назывался. Там то ли сначала, я не знаю, последнее время вот он был точно нелегальный. Может, когда-то там что-то, и у него какая-то была лицензия, но сейчас нет. И он как раз был сегодня вызван на допрос к следователям, на опрос. Я не знаю, что там больше, но вообще серьезные, конечно, вещи, как так. Ну, вот если бы рядом находились с этими детьми родные люди, разве бы этого допустили? Спрятали бы детей, еще что-то. То есть масса вопросов, и я не исключаю, что будет возбуждено уголовное дело по 238 статье УК РФ. А оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель двух или более лиц. Очень серьезные санкции по этой статье. Вот. Ну, там, по-моему, сотрудники центра пострадали, так что будут разбираться. Конечно,
9: понятно,
11: разбираться,
9: понятно,
11: но вопросов, конечно, масса.
9: Угу.
11: Понимаете, вот масса. И сейчас, что будет с этим, вообще, я не знаю. И где эти... Это был под типа рехаба.
9: Ну, мы поняли, да. Да, это вот да. распространенная практика по всей нашей стране, к сожалению.
11: Да,
9: вот
11: да,
9: эти
11: да.
9: нелегальные, с какими методами они это делают, тоже неизвестно, поскольку...
11: Ну, вот вы понимаете, особенно сейчас, когда вот так когда мы находимся в такой ситуации, я просто хочу ко всем взрослым обращаться, мы детей-то должны больше всего беречь.
9: Конечно,
11: своих.
9: Конечно.
11: И кто, как не родители, их должны беречь. Я понимаю, с детьми трудно иногда, со старшими, с трудными такими, но сейчас такая беда, они все должны под нашим присмотром родных людей.
9: Естественно, естественно. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна
10: спасибо.
9: Павловская, обозреватель «Российской газеты», была у нас на связи, рассказала о том, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек, уже больше человек, и трое детей, к сожалению, погибли.
12: Большая страна, разное время.
10: Теперь отправимся на Дальний Восток нашей страны. Поговорим о том, что в Приамурье за год восстановят почти 33 тысячи гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Ну, узнаем у нашего корреспондента. У нас на связи Любовь Ломака. Как будут вестись работы, что уже сделано на данный момент? И что известно, Любовь, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Любовь.
13: Здравствуйте. Да, в этом году годовой план стоит восстановить лес больше 32 тысяч гектаров. Уже вот на данный момент выполнено леса восстановили на площади 17 тысяч гектаров. Но это вот уже больше половины.
9: Угу.
13: Очередной этап работы планируют начать с 1 сентября и успеть все до того, как снежный покров уже уляжется. У нас это обычно где-то в ноябре происходит. Работы проводят следующими методами. Содействуют естественному восстановлению, искусственное восстановление проводят, агротехнический уход, инвентаризация лесов. Но вот что помогает нам в этой работе в области, у нас есть свои питомники.
9: Угу.
13: Ну, мы это называем детские сады для елочек.
9: Да, да, да.
13: Там выращивают маленькие деревья и уже вот их распространяют по территориям, там, где проходили рубки, ну и прочие работы. Ну вот, например, одно из последних таких вот крупных событий, которое затронуло как раз-таки леса, это недалеко от Благовещенска, у нас расширяют по поручению президента трассу на аэропорт от Благовещенска.
9: Ага.
13: Там масштабные работы сейчас в данный момент проводятся. Но там же есть и краснокнижные деревья. И вот в том числе их их будут пересаживать. Вот эту работу тоже проводят, чтобы, да, вот там как раз-таки попала вот эта территория. Даже могу назвать, какие деревья у нас вообще в принципе.
9: Давайте, конечно,
13: они
9: интересно.
13: Там попали. Бархат амурский, орех маньчжурский, сосна корейская, сосна сибирская, виноград амурский. Ну, вот в числе тех, которые вот занесены в Красную книгу Амурской области. Ну, конечно, еще в этом плане есть черные дровосеки, которые также портят леса наши. Мы тоже как-то с вами разговаривали на эту тему, что большой урон причиняют и не только дровосеки, и нелегальные золотодобытчики, которые вот не согласовывают свои работы, и там, где они проводили все свои изыскания, там же, ну, потом лес пустует.
9: Да, а да, это там даже не просто пустует, а еще и заражен какими-то химическими там всякими этими вещами.
13: Да. И... Ну, тут метод работы простой. Сколько вырубили, столько посадили.
9: Ну, это правильно, но надо
10: пропорционально.
9: Надо найти, да, надо доказать. Это тоже большая проблема, я думаю, потому что мы знаем, что специалистов лесного хозяйства не хватает, у них зона ответственности огромные, десятки тысяч гектаров.
10: Да, совсем невозможно вовремя следить.
9: Да, и поэтому, конечно, благодаря энтузиазму людей, мне кажется, может быть, еще каких-то привлекут...
13: У нас из других регионов также специалистов привлекают.
9: Да. Опять же, акции какие-то делают, когда там либо студенты, либо дети сажают эти саженцы и прочее. Вот это все очень, очень правильная практика, как мне кажется, потому что вот когда ты сам посадил дерево, и, в общем...
10: Ну, да, такую свою лепту внес.
9: Да, уже так чувствуешь себя по-другому. Но, тем не менее, мы так понимаем, что в хорошем темпе идет эта самая работа, да, половина годового
13: плана. По планам, успевают, потому что уже больше половины все сделали.
9: А, естественно...
13: и осень самое время для посадки деревьев, самое такое...
9: А что такое естественное лесовосстановление?
13: Естественное восстановление, лесовосстановление, это, например, сохранение подроста при рубках, когда вот оставляют те деревья, которые могли бы уйти, да, вместе со всеми, но их оставляют, и уже потом за ними ведут наблюдение, уход и так далее. В том числе и минерализация почвы проводится там же, чтобы вот эти как раз семена, либо молодые деревья лучше подрастали.
9: Ну, это действительно хорошо, потому что, да, я сам был под Благовещенском, и в Благовещенске, да, места очень красивые, и лес тоже очень оригинальный, как мне показалось, поэтому здесь надо восстанавливать, потому что, опять же, и пожары вспоминаемые, да, и...
10: Незаконные
13: рубки, в прошлом году очень сильно подкосили нас в этом плане, да, что было много огня, но, опять же, что я люблю говорить, это вот, если кто не знает, знаком с географией Амурской области, просто посмотреть карту, сколько у нас тайги. У нас очень много. И область большая.
9: Пролетал, да, сверху, и это тоже очень красиво, смотреть вот на эти утопленные...
10: Завораживает,
9: утопленные в каком-то тумане, и при этом, вот эта вот красота, Даурия, вообще замечательные места. Спасибо большое, Любовь. Любовь Ломака была у нас на связи, поговорили мы о том, что в Преамурье за год восстановят почти 33 тысячи гектаров леса, это действительно немало. И, как мы думаем, и как мы понимаем, это будет программа продолжаться, она финансируется хорошо, так что будем надеяться, что в Преамурье леса зашумят еще.
12: Разное время.
10: Теперь отправимся в Псковскую область и... обсудим то, как десятки тысяч человек остались без света из-за урагана. Вот свыше 40 тысяч людей остались без электроснабжения. Сейчас узнаем все подробности у нашего корреспондента. Светлана Васильева расскажет нам, как идет восстановительные работы, что уже сделано на данный момент. Светлана, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте,
14: коллеги. Если говорить о ситуации на текущий момент, электроснабжение... На 50% восстановлено у тех потребителей, которые пострадали из-за шторма, урагана, как его только не называют, об этом чуть позже. Об этом, кстати, сообщили Россети Северо-Запад. Псковские филиалы действуют особый круглосуточный режим, но это понятно. Один из наиболее пострадавших от непогоды, которая бушевала, напомню, в минувшие выходные, это Пыталовский муниципальный округ. Восстановление электроэнергии, конечно, держит на контроле глава округа Вера Кондратьева. Предлагаю послушать, как она описывает ситуацию на сегодняшний день в своем посте в соцсети.
15: Постепенно идет восстановление подачи электроэнергии. Уже подключены водозабор в городе, большинство городских улиц, АЗС. Очень многие покупают бензин для генераторов. Несколько сельских населенных пунктов. Параллельно с энергетиками работают коммунальщики, дорожники, управляющая компания по уборке поваленных деревьев, оборванных проводов, устранению повреждений на домах и зданиях. Работают 3 бригады, 10 человек, 3 единицы техники. Запрошена дополнительная помощь. Прошу всех жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
9: Светлана, ну а как это было? Вот, это действительно был сильный ветер.
14: Это было неожиданно. Вот о том, как это было и почему это случилось, мы чуть позже узнаем у наших метеорологов. Но ситуация, несмотря на скорость ее исправления, если можно так сказать, я бы назвала достаточно высокую. То есть не прошло еще и суток. То есть бушевала суббота, воскресенье. Понедельник к вечеру уже мы говорим о 50%. Я считаю, что это достойный результат.
9: Конечно, конечно.
14: Но, тем не менее, ситуация все равно сложная.
9: А не пострадал никто, разрушений каких-то?
14: Вот об этом я и хотела сказать, что есть вырванные деревья с корнями, там заборы заваленные, машины пострадавшие. Но никто не пострадал из людей. По крайней мере, информации такой на данный момент нет. Ну и, надеюсь, не появится в том числе. Также наш глава региона и энергетики, и все руководители муниципалитетов просят с пониманием отнестись к ситуации всех жителей области. На обнаружение повреждений требуется достаточно большое количество времени. Деревья большие и леса густые. Чтобы пробраться, надо время потратить и силы.
9: Но
14: если говорить об ущербе от этой стихии в полном объеме, он будет посчитан позже. Тогда же, будем надеяться, приняты меры для оказания помощи.
9: Ну, наверное...
14: Работает телефон горячей линии, да.
9: Крыша
14: посрывала. Крыша посрывала, но у нас люди закаленные, они ко многому готовы.
10: Светлана, проводилась ли эвакуация жителей?
14: Да, наши Россети напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи этих энергообъектов. Понятно, что запрещается самостоятельно пытаться восстановить его и приближаться к оборванным проводам
9: ближе,
14: чем на 8 метров. Вот мне цифра немножко удивила. Я представляю себе заваленный лес, и 8 метров, где этот провод, мне кажется, вы даже увидеть сложно.
9: Нет,
14: поэтому лучше в лес и не ходить.
9: Это да, не специалистам лучше этого не делать, действительно, потому что сейчас время как раз специалистов. А у вас еще одна пленочка была, да? Давайте ее послушаем.
14: Да, вот, кстати, о природе и опасности стихии я сегодня поговорила с главным метеорологом Псковской области Талой Нещадимовой. Предлагаю послушать, что рассказала она.
16: Это был не ураган. Ураган – это когда скорость ветра 33 метра в секунду и больше. На территории Псковской области за всю историю наблюдений никогда не было зафиксировано. На территории региона смешался циклон. Основной удар пришелся на страны Балтии, но Псковская область почувствовала и на себе этот разгул. Максимальные скорости ветра, которые отмечались у нас, это 20 метров в секунду в Пскове и области. Такие явления не являются редкостью для Псковской области. Предупреждение об усилении скорости ветра о сильных дождях было передано в компетентные органы 21 числа.
10: Здесь такие технические подробности, но суть при всем при этом это не меняет. Так или иначе, последствия все равно плачевные, люди остались без света.
9: Именно так, да, потому что надел дел все равно этот. Вот мы сегодня утром смотрели, как в Калининграде сейчас исправляют вот подобного рода тоже вещи. И вот Псковская область тоже таким образом была задета, и задета достаточно серьезно. Но темпы восстановления достаточно неплохие, поэтому, как нам кажется, кажется, буквально день-два, я думаю, все наладится. Тем более ожидается еще и помощь бригад из Архангельска, вот как... Карелии, да, и Ленинградской области.
10: Ну и люди привыкли так или иначе не впервые, увы, с таким сталкиваться.
9: Светлана, спасибо большое.
10: Спасибо.
9: Светлана Васильева была у нас на связи. Поговорили мы о том, что в Псковской области десятки тысяч человек оставались без света из-за урагана. Сейчас идет работа по исправлению всех, восстановлению разного рода проводов и прочего-прочего. Будем надеяться, что все будет хорошо.
17: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
18: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
17: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Большая страна, разное время.
10: Борис Петухов, Иван Фурсов. Да, вот действительно очередное напоминание, что мы теперь есть в мессенджере «Макс». У нас есть свой собственный канал «Радио России». Там же доступна видеотрансляция. Пожалуйста, подключайтесь и следите за нами. Нам будет очень приятно.
9: Да, тем более, что и тема у нас сейчас будет тоже такая высокотехнологичная. В Башкирии заработало первое в России приложение для участников спецоперации. Это происходит в Башкирии, как
10: Там постоянно что-то происходит. Да. И вот в плане... поддержки, помощи.
9: И Сергей всего. Трифонов, я думаю, нам сейчас все расскажет подробно. Сергей, здравствуйте.
10: Сергей, рад вас слышать.
19: Здравствуйте, коллеги. Взаимно тоже рад вас слышать. Да, в Башкирии вновь здесь отличилось в хорошем плане, что в республике буквально на днях разработали специальное мобильное приложение для ветеранов СВО. Оно называется, вообще для ветеранов, для участников СВО, их семей, естественно. Оно называется «Ветеран 02». 02 – это код Республики Башкортостан, для тех, кто не знает. Да, очень просто, очень понятно. Это мобильное приложение очень легко скачать. Я вот даже сам попробовал, ну, ради эксперимента, чтобы, так сказать, журналисты проверить, да, как это работает. Действительно ли, вот как об этом сообщаются организаторы, да, оно очень легко скачивается через вот все известные платформы. На нем изображена карта Республики Башкортостан, флаг, герб республики, то есть все как полагается, да. И когда заходишь в это приложение, там все четко и очень понятно структурировано. То есть там несколько разделов. Основные из них — это обращение, большой раздел. Mm-hmm. Он состоит, вот заходишь в эти обращения, там разные подразделы. Например, юридические консультации, как получить социальные выплаты, жилищный вопрос, трудоустройство, медицинская помощь, обучение, как стать наставником ветерану СВО. Да? Здесь же есть афиша мероприятий, то есть достаточно вот зайти в эти обращения, выбрать вот этот подраздел, например, кому-то нужна юридическая консультация, написать там свои данные, оставить имя, фамилию, обратную, ну, связь как-то, телефон, как связаться, да, и с тобой буквально через несколько часов свяжутся специалисты, юристы или там социальные работники, ну вот в зависимости, да. Следующий подраздел – это работа и вакансии, тоже очень важнейший, да, но туда, там вот как раз нужно будет, ну, чтобы заходить уже авторизовываться, то есть указывать свои...
9: Ну, естественно, ну, вот, естественно.
19: Да, и там, как понятно из названия раздела, тебе помогут с поиском работы, с трудоустройством, то есть там именно есть такие работодатели откликнуться, которые вот будут то, что называется, о чем мы тоже говорили, дисциплинированность участников СВО, вот эти вот все качества, да, совершенно разные сферы там предложены работы. Следующий раздел – это психологическая помощь, тоже важная, никто с этим спорить не будет, да, где можно получить, то есть сначала пройти тесты по разным психологическим темам, и в зависимости от этого тебя перенаправят к специалисту, врачу-психиатру или психологу, да. Следующий подраздел – это помощь ветерану уже конкретно, то есть указывается фамилия ветерана, которому нужна помощь, описывается ситуация, и тебя тоже уже, ну, этот раздел направит к специалистам. Далее есть отдельная, как бы, графа – это новости, где собраны все те самые, ну, актуальные,
9: ну,
19: последние,
9: да,
19: новости,
9: на эту
19: связанные,
9: да,
19: с СВО, с какими-то... То есть, одним словом, вот что это такое? Эта платформа — это единое окно, где собрано все в одном месте. Мы уже знаем, что в Башкирии, ну и не только в Башкирии, по стране есть центры поддержки участников СВО, они открываются, да, открыто. Там тоже, ну, видимо, этого мало. И согласитесь, что иметь под рукой вот в телефоне такое,
9: да,
19: приложение,
9: нет,
19: но
9: явно
19: удобнее.
9: Где все собрано, все, да, структурировано.
19: Все структурировано, очень удобно, то есть это такой карманный помощник, где можно, ну, буквально сразу же получить или помощь юриста, или сопровождение какое-то медицинское и так далее, да, оно... Скажу тоже сразу, что это Башкирия стала первым регионом здесь вот в России, как мы уже сказали, да, где запустили такое предложение, и организаторы, а это Ассоциация ветеранов СВО, уверены, что, ну, это послужит примером для других, конечно, регионов, и,
9: ну,
19: более того, потом все вот эти вот региональные такие приложения будут объединены в единую федеральную цифровую сеть помощи участникам СВО. Это тогда вообще будет, ну, такая большая паутина, вот эта вот российская,
9: да. Сергей, а что сами участники, вот, которые попробовали?
19: Да, они уже попробовали, есть первые люди, ветераны СВО, кто уже попробовали, и они, конечно, все в один голос говорят о пользе такого приложения. Давайте, вот,
9: давайте послушаем. Слово.
20: Очень удобно в плане того, что ветераны смогут найти себе вакансии. Есть удобная такая вкладка «Вакансии», могут подобрать себе по специальности, по образованию, то, что им по душе.
21: Очень интересное приложение, очень понравилось мне. Именно насколько там все просто, по группам сделано, то есть есть сотрудничество, общение.
9: Ну да, тем более понимание есть, как оно работает, я так понимаю, да.
19: Да, Борис, там очень легко, как это все работает, и главное, что это, ну вот как, вот важно отметить, что тут нет формальности. Например, когда человек, ветеран СВО, зайдет и задаст вопрос, ему не будет отвечать чат-бот, как это обычно бывает, отвечают, ну, сгенерированные искусственным интеллектом ответы, да.
22: Вот это
19: далее.
22: Очень приятно, это, кстати.
19: Да, да, Иван, это очень приятно. Здесь будут отвечать именно люди, живые люди, специалисты по разным отраслям, они будут перенаправлять, если надо, или сразу же давать вот какой-то ответ, да, и как раз вот руководитель Ассоциации ветеранов СВО Башкирии Оскар Сидиков, я уже сказал, что это вот именно эта ассоциация выступила с инициативой создания такого приложения, он как раз отметил, что здесь главное, что человеческое отношение, и главное, что здесь еще, например, вот он сказал, что эта боль, проблема уже знакома давно, что люди, ветераны СВО, возвращающиеся, ну, после ранения, они, например, ну, вынуждены все равно до сих пор, хоть есть центры поддержки, они вынуждены обивать разные инстанции,
9: конечно,
19: чтобы десятки справок получить. Да? А здесь нет, здесь все собрано в одном. И вот это вот приложение, оно создано с той целью, чтобы еще меньше, чтобы еще более снизить, ну, вот эти вот хождения по мукам, что называется, да, по разным.
9: Давайте
19: инстанции.
9: Послушаем Оскара.
19: Давайте Оскара Сидикова, да, послушаем.
23: В этом приложении у нас есть новостной блок, где мы постоянно наших пользователей держим в курсе происходящего, какие меры поддержки, какие новости в сфере поддержки участников СВО и их семей есть у нас в республике, а также на федеральном уровне. И самое главное, у нас в это же приложение встроен внутренний мессенджер. Не заваливаем дополнительными справками, бюрократией. Напрямую получаем обращение, вникаем и отрабатываем ее с соответствующим ведомством.
9: Сергей, спасибо вам,
22: спасибо большое.
9: Да. Сергей Трифонов был у нас на связи, рассказал, что в Башкирии заработало первое в России приложение для участников СВО.
12: Большая страна, разное время.
22: Ну вот Крым, наш полуостров, сейчас переживает, увы, не самые приятные времена. И вот местные власти делают все возможное для того, чтобы поддержать регион, малый и средний бизнес и в целом помочь гражданам. Вот в Крыму рассказали, как представители турбизнеса могут оформить финансовую поддержку. Тут очередная мера помощи.
9: Да, да. Мера спасения своего рода, то есть как выживать в сложной ситуации. Ольга Свиридова уже готова нам рассказать об этой инициативе. Ольга, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Ольга.
24: Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, в Крыму начался прием заявок на финансовую
0: поддержку предприятий туристической отрасли, и по условиям программы каждый сотрудник получит единовременную выплату в размере 3 минимальных оплат труда. Mm-hmm. С 1 января федеральный МРОТ, как вы знаете, составляет 27 093 рубля, то есть, следовательно, выплата на одного работника составит 81 279 рублей. Заявки принимаются до 9 сентября, и Министерство курортов и туризма примерно неделю будет рассматривать обращение. Еще неделя дается на возможную корректировку и повторное обращение в случае отказа. Ну, понятно, что люди могут ошибиться в цифрах, буквах, них будет возможность исправить эти неточности и доработать свою заявку. Единовременные выплаты смогут получить порядка 3000 предприятий туристического бизнеса. Безусловно, в условиях сложной экономической ситуации эта мера поддержки значима. О том, кто может рассчитывать на финансовую поддержку, рассказывает председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
9: Слушаем.
1: Наши санатории, гостиницы, это наши гостевые дома, то есть юридические лица, общество с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории Республики Крым. На этом я делаю акцент. У нас есть ряд предпринимателей, которые у нас зарегистрированы за территорией Республики Крым. На них эта мера поддержки, к сожалению, распространяться не будет. Сама форма заявки достаточно простая. Там наименование предприятия, юридического лица или индивидуального предпринимателя, ИНН, юридический адрес. В принципе, там больше особо ничего нет. Поэтому в этом сложности ни у кого не будет возникать вообще.
9: Ну, то есть это вот действительно начнет работу практически, да, совсем скоро, да, когда
0: Скоро. То есть уже подаются эти заявки. И надо сказать, что кроме перечисленных предприятий, также на эту помощь могут рассчитывать предприятия, которые по КВЭДам занимаются общепитом и доставкой питания. Скорее всего, средства на расчетные счета поступят уже в конце сентября. Надо сказать, что придут значимые суммы, особенно если трудовые коллективы большие, ну, скажем, там больше 50 человек, например, работает.
9: У них все по-белому, да, что называется?
0: Да, безусловно, конечно. И ключевое условие получения этой финансовой поддержки – это сохранение занятости. То есть предприятия должны сохранить 80% коллектива к июню следующего года. Сохранить сотрудников и получить государственную помощь или уволить людей и лишиться субсидии – это, конечно, уже выбор бизнеса. Для многих небольших отелей, ресторанов это серьезно.

0: Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея.
1: На уровне Республики Крым, вот все меры, которые там касающиеся там, аренды государственной собственности Республики Крым, это тоже уже мера проработанная. То есть понижение по аренде будет доходить до 75%. Сейчас, да, рассматриваются вопросы по отсрочке, переносу, оптимизации налоговой составляющей. Здесь нужно, понятное дело, проработать с рядом министерств и ведомств федеральных. Наши предприниматели немножко торопятся. Мне бы хотелось бы просто попросить их всех спокойно, с выдержкой определенной, подождать. Потому что за 2-3 дня такие вопросы глобальные не решаются. Мы столкнулись с этим впервые. И сейчас, ну, я просто знаю, вижу, что и глава Республики Крым, и Министерство курортов очень эффективно отрабатывает всю эту повестку.
2: Действительно, если много запросов, то нужно продолжительное время, чтобы всем помочь, все обработать.
3: Беда еще в том, что наступает невысокий сезон, да, вот.
2: Ну да, уже подходит к концу.
3: Поздняя осень, зима, и действительно сохранить большие коллективы крайне сложно будет, как мне кажется, Ольга.
2: Ну вот, а сейчас много туристов
0: у вас? Да, вот Крым сегодня это таких два параллельных мира. То есть в одном это теплое море, полупустые пляжи, вода, чистая, работающие дворцы, музеи, дешевые квартиры у моря по ценам, скажем, которых полуостров не видел очень давно. Вот. А в другом это режим ЧС регионального характера, регулярные воздушные тревоги, изменения железнодорожной логистики, дефицит бензина, отключение света. Надо сказать, что коммунальные проблемы, по сути, стали главной темой этого сезона. Они затронули даже южный берег, который традиционно считался, да, наверное, самым, да, защищенным и комфортным районом. Да, турпоток упал, но все-таки достаточно много людей, которые приехали, которые говорят, что не пожалели. Несмотря на все сложности, отдых удался, и он был прекрасным. Сейчас на курортах продолжается обычная жизнь. Туристы отдыхают, работают отели, рестораны, пляжная и экскурсионная инфраструктура. Угу. Надо сказать, что да, вот курортный сезон этого года, наверное, войдет в историю как время проверки на стрессоустойчивость.
3: Именно, и именно,
0: действительно. Бизнес, да. Он продемонстрировал свою мобильность, он очень быстро адаптировался к новой реальности. Отели развернули автономные энергосети, снизили цены, чтобы привлечь уже оставшихся туристов. Рестораны ввели какие-то свои специальные предложения.
3: Ну и помощь постоянно.
2: Да, бизнес – это в первую очередь люди. И вот низким поклон за то, что они смогли принять такие условия и перебраться в иную реальность.
3: Спасибо, Оля.
2: Спасибо.
3: Ольга Свиридова была у нас на связи. В Крыму рассказали, как представители турбизнеса могут оформить финансовую поддержку. И это касается не только турбизнеса, но и вообще уровень поддержки достаточно высок.
4: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам, пожалуйста.

0: подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
1: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
0: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
1: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
0: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
1: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
2: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
1: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
0: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
1: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
1: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
1: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
0: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
1: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
1: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
0: Давайте подведем итог нашей беседы.
1: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «Звездочка-2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
3: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.
9: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске российские войска освободили 3 населенных пункта в Запорожской, Сумской областях и Донецкой Народной Республике. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Украина уже ощущает и будет ощущать дальше ответ России на удары по объектам торговой инфраструктуры, заявили в Кремле. Далее подробнее. Новость последних минут. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте после атаки ВСУ на школу-пансионат и детский сад в Краснодарском крае, где погибли 3 детей, еще 8 человек пострадали. Как заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко, киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Краснодарском крае. Под массированный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов попала в том числе школа-пансионат. В результате произошедшего 3 детей погибли, 8 человек пострадали. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления. Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по самым беззащитным, по нашим детям. Это не случайность, а умышленная агрессия, направленная на детские учреждения и районы, где проживают мирные жители. Следователи дадут правовую оценку каждому подобному преступлению.
1: Напомню, Краснодарский край подвергся ночной массированной атаке ВПЛА, в результате которой обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр. По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли 3 подростков 13, 15 и 16 лет. По информации Минздрава России, 8 пострадавших проходят лечение в больницах этого города, среди них 6 детей, они находятся в состоянии средней тяжести, 2 взрослых в тяжелом состоянии. Российские войска освободили населенный пункт Кучеров-Яр и в Донецкой Народной Республике Долинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» взяли населенный пункт Першотравня в Сумской области, нанесли поражение живой силе техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Кияница и Писаревка. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Приколотное. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих. Вооруженные силы России поразили в порту Южной Одесской области танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Российские войска продолжают удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портам Украины судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. По данным Минобороны, ночью в порту Южной Одесской области также были поражены 5 резервуаров с топливом на территории складского комплекса ГСМ, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистики. Терминала. Объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, северо-западнее Одессы была поражена электроподстанция «Джелик», которая обеспечивает функционирование порта «Южный». Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Согласно указу президента, в перечень объектов критической инфраструктуры включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. В документе подчеркивается, что объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Речь идет в том числе о неэффективном пресечении угроз нападения БПЛА. Уточняется, что меры связаны с нарастанием угроз безопасности объектов инфраструктуры во время проведения специальной военной операции. Правительство внимательно отслеживает ситуацию с ударами по складам российских маркетплейсов и вместе с бизнесом разрабатывает варианты поддержки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары по складам компании «Озон». Представитель Кремля отметил, что ответные действия России на удары Украины по коммерческой инфраструктуре ощущают в Киеве каждый день.
3: В этом контексте хочу опять вернуть вас к субботнему интервью президента Путина. Там было четко сказано, что Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре, преследуя тем самым самые различные планы. У киевского режима это не получается. Главное, что это не позволяет киевскому режиму хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах. Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. И здесь главное, конечно, необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше. Что касается мер поддержки, вы видели, что, безусловно, правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию. В правительстве продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса разные варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации.
1: Сегодня Минфин объявил о мерах поддержки Wildberries и бизнеса, пострадавшего от ударов по объектам компании. Продавцы, ущерб которых превысил 5% годового дохода, получат отсрочку по ряду налогов и страховым взносам. Аналогичные меры предусмотрены для самого маркетплейса. Соединенные Штаты с 1 января повышают пошлины до 50% на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады, сообщил Дональд Трамп. Ранее представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что канадское правительство отказалось от выгодной, по мнению Вашингтона, сделки. Оттава пообещала ввести ответные повышенные тарифы. Канадский премьер Марк Карни в субботу заявил, что между Канадой и США идет торговая война. Температура воды в Балтике после шторма и затяжных дождей в Калининградской области остается комфортной для купания – плюс 20 градусов. Купаться можно будет и в сентябре, рассказали РИА Новости в университете имени Канта. По словам ученых, ситуация для Калининграда стандартная. Температура воздуха холоднее, чем воды. Далее в эфире новости спорта.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» приобретет вингера сборной Чили аргентинского «Индепендьенте» Максимилиана Гутьереса за 8 миллионов евро. По информации портала «Спорт24», с Гутьересом согласован 4-летний контракт с опцией продления еще на один сезон. На следующей неделе чилиец прилетит в Россию для прохождения медосмотра. «Спартак» намерен подписать полузащитника «Палмейраса» Ромулу, сообщают бразильские СМИ. По информации источников, москвичи готовы отдать за 24-летнего бразильца более 6 миллионов евро. Однако, пока стороны не пришли к окончательному соглашению, переговоры продолжаются. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил повреждение связки коленного сустава в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» и пропустит около месяца. Об этом сообщает пресс-служба «Красно-белых». Хоккейная ЦСКА на своем льду обыграла столичное «Динамо» в предсезонном товарищеском матче 4-3. У хозяев хет-трик на счету Прохора Полтапова, а также отличился Дмитрий Бучельников. В другой товарищеской встрече «Спартак» проиграл шанхайским «Драконам» 1-2. Напомню, 19-й сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Президент Международного союза биатлонистов Оли Далли сообщил, что организация обсудит вопрос возвращения российских спортсменов на международную арену на сентябрьском конгрессе в Германии, который пройдет с 17 по 20 число. Россияне Егор Громадский и Андрей Бобров стали серебряными призерами эстафеты на чемпионате мира по современному пятиборью. Турнир проходит в китайском городе Гуян. Соревнования выиграла сборная Великобритании. Тройку лидеров замкнула команда Германии. Для российских спортсменов это вторая медаль на чемпионате мира. Ранее Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли второе место в женской эстафете. Мира Андреева поднялась на одну позицию, заняла 5-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова и Анна Калинская потеряли по одной позиции, опустившись на 19-ю и 22-ю строчки соответственно. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Во вторник, 25 августа, в Пензе, Тамбове, Липецке 22 градуса, в Курске, Воронеже ожидается солнечная погода, плюс 23, в Калуге небольшой дождь, 20 градусов, в Смоленске также осадки, плюс 17, в Архангельске небольшой дождь, 13 градусов, в Пскове также осадки, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, 16 градусов, в Калининграде солнечно, плюс 20, в Петрозаводске небольшой дождь, 15 градусов, в Мурманске также осадки, плюс 14. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем в северной столице 16-18 градусов, в Москве ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, днем 16-18 градусов.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
5: Да, действительно, это программа «Разное время». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех тех, кто только подключился к нашему эфиру. И сегодня также для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов.
6: Да, я приветствую тоже всех, поскольку я думаю, что кто-то не успел и подключился. Но, тем не менее, у вас есть возможность поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 925-222-99-92. Вы можете написать сообщение на тему, которую мы обсуждаем, либо предложить свою, поговорить, ну, задать какие-то вопросы и прочее, прочее. Также мы доступны не только радио, но и видео в формате. Это телеграм-канал, естественно, «Радио России», это, естественно, канал «Макс» и во ВКонтакте. Также не забывайте про вести.ру и прочие, прочие форматы, которые позволяют вам напомнить о том, о чем мы говорили. О чем мы сейчас хотели поговорить. В общем, где-то несколько лет назад прошла такая вот целая волна, когда каждый город сосредотачивался на ремонте и строительстве разного рода набережных.
5: Да. Да.
6: И этот парад набережных своего рода, да, с одной стороны, мы все понимаем, что, наверное, это некоторый такой элемент Потёмкинской деревни, с одной стороны, с другой стороны, это очень удобно для жителей. И вот готовность северо-восточной части набережной Ижевска превысила аж 90%. Готовность реконструируемого участка от Эксплонады до реки Подборинки составила 92%. Анна Киршина, нам сейчас все расскажет. Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Анна.
7: Здравствуйте, коллеги. Да, на самом деле это очень прям ожидаемая реконструкция у нас в городе. Угу. Она началась еще летом прошлого года, именно реконструкция северной части. Просто часть набережной нашей, как и, наверное, вот как вы отметили ранее, стартовала уже давно, и часть отремонтировали, и было приятно там гулять, но так, чтобы можно было воспользоваться прогулкой, например, по всей части набережной, такого не было. Вот была вот эта северная часть, которую загородили забором, там, собственно, не пройти, чтобы вот прям до пляжа, например, прогуляться. И очень долго мы ждали, когда же все-таки эта реконструкция закончится. Мы рады этим цифрам, 90%. И на самом деле там были определенные сложности, ну, вообще во время этой реконструкции, потому что из-за специфики почвы пришлось корректировать планы. Сначала по озеленению, сначала планировали высадить там яблони, потом решили, что посадят черемуху, потому что яблони не приспособятся там. Потом там есть еще у нас дом исторического наследия, дом Пастухова, очень старинный. Его тоже были сложности, как его вписать. В общем, его решили перенести вообще на территорию музея-заповедника Лудерва. Это за городом Ижевском. Но мы рады, что все-таки реконструкция близится к завершению. Самое, что приятное, я думаю, что не только жителям Ижевска, но и туристам, которые в наш город приезжают, естественно, всегда всех цепляют арт-объекты какие-то. Да?
5: И вот тут, само собой.
7: Да. Тут появятся инсталляции, например, «Краденое солнце» по сказке Чуковского, три знаковые надписи появятся, зеркальное название набережной, потом там будет деревянный ишкар с национальным орнаментом, и еще будет бетонная дата основания нашего города, 1760, и высотой она будет больше метра. Вот что думают ижевчане, я решила поинтересоваться, спросить, и предлагаю послушать.
6: Давайте.
8: Знаю, что что-то должно быть там новое, но что конкретно, не знаю. Не жду, специально не пойду. Только если что-то меня очень сильно заставит по работе.
9: Я жду не дождусь, когда откроется новая набережная, чтобы наконец-таки бесшовно гулять от парка Кирова до основной набережной.
10: Вообще не знаю, что там происходит. Я знаю, что там ремонт. Я понимаю, что я туда не могу пройти. Я знаю, что мне не везде удобно проехать. Это как бы скорее как бы из разряда больше слишком затянувшегося негатива, то, что там очень давно нельзя пройти и проехать.
11: А новую набережную я ничего не могу сказать, потому что я не слежу за этим процессом. Я часто езжу на своем личном автомобиле, но я езжу по той части, где открыта дорога, чтобы можно было проехать. Мне более интересно на данный момент это строительство, завершение строительства парка в Березовой роще, или как называют его, Козий парк, потому что там можно отлично прогулять, отдохнуть с детьми, школьниками, и просто интереснее для меня.
6: Ну да,
5: как жители предвкушения, явно.
6: С одной стороны, такое, да, вроде бы никто на эту набережную внимания не обращает, но на самом деле я думаю, что в душе все равно каждый стремится, что называется, дожить до этого момента, когда все это произойдет. И я думаю, что эта набережная, она сразу же, ну, станет центром притяжения.
5: Определенно.
6: Как мне кажется, да, Анна?
7: Да, мы надеемся вообще, но в этом году в целом в нашем городе очень много мест благоустраивают. Вот, например, был комментарий про Березовую рощу, там прям тоже капитальное благоустройство. У нас благоустраивают парк «Патриот», там будет зона военной техники, места размещения памятных знаков, пешеходные аллеи. У нас также сейчас благоустраивают елки-парк, ну, то есть в разных районах города. Вот радует именно это, что в каждом районе города появляется какая-то своя точка притяжения, какой-то парк с хорошим благоустройством, где, собственно, можно проводить время всей семьей. Ну, а набережная, мне кажется, она очень важна, потому что...
6: Ну, это визитная карточка
7: если к нам своего рода. Да, если к нам приезжают гости, мы все равно поведем их, конечно же, гулять на набережную. А сейчас у нас там здорово, у нас появилась зона, где есть лодочки, катамараны, прокат велосипедов, потому что долгое время лодок и катамаранов у нас на Ижевском пруду не было. Хотя исторически раньше был прям, ну, сильный у нас.
6: Понятно.
7: И проводились соревнования. Поэтому сейчас то, что происходит на набережной, это радует.
6: Ну да, конечно, сабборды появятся, я думаю, вот это все сейчас последнее увлечение.
5: Для молодежи, наверное,
6: увлечение, много да. всего наверняка что-то, да, будет. Ну, в конце концов, набережная — это всегда место, например, для бегунов, да, которые ну, вот спортом занимаются. Для велосипедистов, наверное, тоже будет специальная дорожка, мне кажется, поскольку сейчас это все принято. И действительно, наверное, я сам вот ни разу в Ижевске не был, я не знаю, как, где она и как она находится, но тем не менее, подобного рода огромная, действительно, который реконструируемый участок, который вот все-таки уже на 92%. И это, ну, с одной стороны, мы надеемся, что эти 8% действительно не создадут...
5: Ну, уже не, да, не так много.
6: Не создадут огромные проблемы. А с другой...
7: В сентябре обещают открыть набережную. А вам надо срочно исправить ситуацию. У нас впереди день оружейника. Чем не повод заглянуть в наш прекрасный город? Я думаю, как раз и набережная уже будет открыта.
5: Анна, ну полностью. А погода вот позволяет сейчас вот проводить время на будущей набережной?
7: Да, ну, в принципе, погода хорошая. Ну, вчера вообще было отлично. Сегодня немного дождя было. Но в целом, я думаю, еще впереди у нас уже бабье лето.
6: Да.
7: Так что...
6: Мы тоже надеемся
7: на нашей новой набережной.
6: Надеемся на это. Действительно, Анна, спасибо большое. Анна Киршина была у нас на связи из Ижевска. Рассказала, что готовность северо-восточной части набережной превысила 90%.
1: Большая страна, разное время.
5: Ну, теперь отправимся в Нижний Новгород. Там нижегородские сельхозпроизводители продолжают наращивать производство мяса и яиц. То есть вот с января по июль этого года сельскохозяйственные организации увеличили выращивание скота и птицы на убой. То есть объем у нас составил 120 тысяч тонн. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Ну, приятный прирост определенно послужит хорошим толчком и примером для других регионов. Ну, обо всем об этом нам расскажет наша коллега Евстигнеева Наталья. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Наталья.
12: Здравствуйте, коллеги. Действительно, нижегородские аграрии рапортуют об увеличении объемов яиц, молока. и мяса, производимых на территории региона. По мясу и птице действительно прирост на 12%, по яйцам на 10%, и по надоям молока 101% к уровню прошлого года. Вообще, по статистике, коровы в центре России дают все больше молока. Mm-hmm. А за последние 5 лет именно в Нижегородской области у нас производство молока выросло на 30%. И чтобы вот достичь таких результатов, аграрии не жалеют ни времени, ни силы, ни денег. И вот, например, дойное стадо племзавода в Большеблудинском районе у нас в Нижегородской области насчитывают 1170 коров. И вот почему именно конкретно на нем я остановилась. Угу. Там за год одна дойная, она же фуражная корова, дает свыше 12,5 тонн молока. Одна. А в среднем по России корова дает около 5-6 тонн молока за год. И вот за счет чего все-таки нижегородские аграрии... Да, им удается добиться таких просто, ну, сумасшедших результатов. Ну, в первую очередь, дело в селекционно-племенной работе и продуктивности скота на генетическом уровне. Что же все означает? Специалисты работают именно с племенным ядром, то есть осеменяют высокопродуктивных коров, семенем быков-производителей, чье потомство тоже имело высокие надои. И второй важный момент – это кормление, поскольку у нас основные грубые корма собственного производства, то есть нам не нужно ничего закупать, и содержание, скажем так, коровы обходится дешевле, чем у наших соседей. А на племзаводе полностью механизированная система доения, и, кстати, вот именно поэтому, наверное, производительность труда повышается и растет, но за техники местные говорят, что... Рабочих рук все равно не хватает,
6: это да.
12: Хотя средняя зарплата доярки в месяц составляет на селе от 100 тысяч рублей.
6: Да.
12: Это приличная сумма для села и для нашего региона. Молодежь все равно идет неохотно, ну, наверное, понимаешь, что работа очень тяжелая.
6: Да, с другой стороны, создают сейчас агроклассы в школе, да, всякого рода каким-то образом заинтересовать детей.
12: Да, и не только детей, вот сама молодежь, вот на месте в селах нам рассказали о том, что они строят, развивают территории вокруг вот этих заводов, и строят жилье для молодых специалистов, и всячески их завлекают в сельское хозяйство. Ну, вот вообще, кстати, именно молочное производство в Нижегородской области, именно оно у нас активно поддерживается государством.
6: Вот, я и хотел спросить, да, какие меры поддержки со стороны государства?
12: Ну вот, например, в этом году совокупный объем госсредств на поддержку отрасли составил ни много ни мало 1 700 000 000 рублей.
6: Прилично.
12: И казна также выплачивает животноводам субсидии за производство молока, компенсирует им траты на закупку вот роботизированной доильных вот этих установок. Есть также программы, естественно, льготного кредитования. Ну и плюс у нас в Нижегородской области поддерживают тех фермеров, кто либо строит новые комплексы, либо ремонтирует старые.
6: Развивается, то есть, да, кто?
12: Им до 50% покрывают вот их затраты. Это достаточно внушительная сумма. И также у нас есть большой агрохолдинг в Бутурлинском районе. Его, кстати, называют еще Золотым фондом животноводства России.
6: Вот как.
12: И там у нас сейчас обитают только коровы галштино-фризской породы. Ну, они внешне, на самом деле,
6: аристократы.
13: То есть такая некая селекция, да?
12: Я думала, что они какие-то такие очень интересные, там, пушистые или какие-то.
6: Оказалось, черно-белые, да, наши коровы.
12: Черно-белая корова, да, обыкновенная. Но ее особенность в том, что у нее очень высокая продуктивность, и одна корова в день дает от 100 литров молока, а на пике лактации 120 литров в день. Это рекордные для страны, на самом деле, цифры в Нижегородской области, именно у нас. И фермеры признаются, что молоком было выгодно заниматься всегда, и даже в такие непростые времена, как сейчас, тоже. Потому что, ну, объективно, кашу без молока не сваришь, йогурт со сметаной не делаешь.
6: А, кстати, ну, а вот то, что... умудряются же ли они все пристраивать куда-то на переработку? Вот как система переработки? Вот,
13: безотходное производство.
6: Молока, например.
12: Ну, я думаю, что все работает как часы, потому что, ну вот, смотрите, даже некоторые проблемы, о которых говорят фермеры, да, в том числе и вот это вот производство, конечно, возникают некоторые сложности, но те, кто идут в ногу со временем и как-то пытаются крутиться и не унывать, они всегда будут в прибыли и в плюсе, ну, и называют это временными трудностями, но где их?
6: Нет, ну, конечно, если что-то делаешь, то когда так или иначе сталкиваешься с трудностями, если ничего не делаешь, то, наверное, трудностей нет, но и результата никакого нет. А здесь действительно вот эта вот программа идет, и люди, фермеры те же самые, они методом проб и ошибок, конечно, тоже наверняка новые производители тоже задумываются, да. Какую скотину купить непосредственно, да, что она принесет, где, соответственно, взять для нее корма, и вся вот эта вот цепочка, она достаточно, с одной стороны, понятная, а с другой стороны, очень много там всяких сложностей договориться с поставщиками, со всякими делами. И я так понимаю, что наверняка еще в Нижегородской области есть какой-то, ну, скажем так, организация, объединяющая вот этих фермеров.
12: Ну, естественно, угу. И на уровне правительства, да, АПК развивается у нас достаточно крупными шагами. Ну вот даже не в том, что какую скотину завести, а у нас вот недавно, буквально пару месяцев назад, в Ардатовском районе открыли крупнейший комплекс, и там, значит, называется он Михеевка, в него вложили почти 3 миллиарда рублей, и он позволит производить в год до 295 миллионов яиц. Это вот мы подходим к тому, что еще и с яйцами у нас все в порядке.
6: Да, тем более вспомнить недавние проблемы, да, помните, с яйцами, когда они вдруг,
12: конечно,
6: дорожали, но... пропадали, еще что-то было. А сейчас
12: мы,
6: уже...
12: кстати, угу. Мы готовы поделиться с соседями. У нас самообеспеченность яйцами 137%. То есть нам не нужно не только не закупать, не что-то придумывать, мы можем еще и излишками делиться с соседями, поскольку у нас вот 5 больших предприятий, которые развивают именно вот производство куриного яйца в Нижегородской области, существует. Ну и, собственно, вот эта вот отрасль АПК, она тоже является ключевой на уровне и молока, и мяса,
13: ну,
12: и
13: вот, Наталья, и прочее. Остается чуть меньше, точнее, уже прошло чуть больше полугода, но вот какие планы у аграриев до конца года, если уже сейчас такие достаточно темпы достойные хорошие. Успехи, да, и хорошие темпы?
12: Я думаю, что, естественно, продолжать в том же духе, открывать какие-то новые предприятия, модернизировать существующие, которые уже есть. Но, по крайней мере, то, что мы видим сейчас, открыты новые комплексы, которые не открывались у нас в Нижегородской области за последние 50 лет. Мы освоили технологию Greenfield по производству мяса для бройлера, и будем дальше продолжать, то есть в чистом поле, да, это предприятие с нуля на неосвоенных землях, вот, заходят и инвесторы, и фермеры, и начинают работать.
6: Ко всему прочему, это новые рабочие места, ведь, да?
12: Естественно,
6: забывать об этом. Спасибо большое. Наталья Евстигнеева была у нас на связи, рассказала, что нижегородские сельхозпроизводители продолжают наращивать производство мяса и яиц, и это действительно так, мы вот видим цифры. И
13: сразу вспоминается, да, лозунг: осилим пятилетку за 3 года.
6: Нет, догоним Соединенные Штаты по мясу и молоку. Ну, мы, я думаю, даже их
13: перегоним.
6: Спасибо большое. Евстигнеева Наталья была у нас на связи. Напоминаю, у вас есть возможность с нами связаться. 8-925-222-99-92. Пишите на темы, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Журналист-международник Аббас Джума о текущем положении в отношениях России и Турции.
14: Мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. Турция совершенно не друг и не союзник, но Турция достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принятие не выгодных для нас решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Как минимум, турки так считают. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, ну а что делать, ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы пересекать не позволим.
1: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. «Большая страна. Красное время».
6: Продолжаем нашу программу. Иван Фурсов и Борис Петухов ведут ее сегодня для вас. Вот какая тема, связанная и с мошенниками, конечно, и с, вообще с общей ситуацией. В Новороссийске будут судить студента, продававшего банковские карты мошенникам.
13: Вот как. То есть такая запутанная история.
6: Да, следственное подразделение УМВД России по Новороссийску завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении, хотя надо говорить возбужденного, в отношении 20-летнего жителя Кущевского района по признакам преступления, предусмотренных статьей 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Все подробности мы сейчас попросим рассказать Ольгу Тимохину. Оля, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Ольга.
15: Здравствуйте. Да, действительно, на днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Студенту грозит 3 года лишения свободы. При этом для него, насколько мы поняли, оказалось все это, в общем, неожиданностью. Он даже не сразу понял, на что согласился. То есть, по словам парня, он отозвался на объявление о дополнительном заработке. Там ему рассказали легенду о том, что вот нужно сделать вот это, и это вполне законная деятельность. Ну и в качестве вознаграждения парень получил 34 500 рублей. Ага. И, в общем, мыслей о том, что это могут быть мошенники, у студента вообще не возникло. Подробнее о схеме обмана рассказал Александр Унов, начальник пресс-службы МВД России по Кубани. Давайте послушаем. Слушаем.
16: 20-летний житель Кущевского района откликнулся на предложение незнакомца о дополнительном заработке. По требованию псевдоработодателя он открыл банковский счет, оформил 6 карт и передал их третьим лицам. Мошенники получили право доступа к его личному кабинету в онлайн-банке. Впоследствии эти банковские карты были использованы мошенниками для хищения денежных средств у граждан.
13: Ну вот такое глупое и просто безысходное действие может привести к лишению свободы до трех лет.
6: Мы опять же говорим о том, что вот современная молодежь, она быстро откликается на подобного рода предложения.
13: Легкие деньги.
6: Да, легкие деньги, которые вот буквально за то, что он сходил в банк и завел несколько карточек. Притом, как мне кажется, он даже не понимал, что он совершает уголовное преступление.
13: Именно так.
6: Да, Ольга?
15: Да, действия его, даже вот без учета умысла, все равно подпадают под статью «Неправомерный оборот средств платежей». Угу. И, конечно, вы правы абсолютно, что детям и подросткам надо чаще рассказывать и доносить, что это не просто безобидная подработка какая-то. Они несут ответственность за все свои финансовые операции, за переводы, за открытие карт. То есть все, что происходит под их именем, это, в общем, облагается ответственностью, так скажем. Но вот не каждое такое хищение, конечно, средств на Кубани удается распутать, и в этом году уже передано 90 уголовных дел, объединяющих 300 эпизодов, и для расследования таких вот сложных преступлений создан специальный отдел, который занимается именно поиском дроперов, потому что это сложно установить всегда, и сложно снять как бы с человека подозрения, найти как раз тех, кто за ним стоит. И, в общем, очень много стало, как мне вот рассказали сегодня в полиции, очень много стало таких схем. Поэтому с помощью вот таких студентов мошенники пытаются запутать следы, переложить ответственность на них. И, собственно, чтобы вот эти парни оказались в тюрьме, а мошенники остались на свободе.
6: Да, к сожалению, там цепочка дальнейшая теряется, как мне кажется, да, после того, как они это все передали, тем более, что большинство этих организации находятся вообще за границей, на Украине, например, и человек, который, может быть, да, совершенно спокойно собирался заработать немножко денег, ну что ж, пошел и насобирал карточек, но на самом деле об этом тоже много говорим, и мы говорим, и в другие,
13: эксперты
6: другие
13: в наших программах,
6: да, средства массовой информации об этом постоянно говорят, и, ну, если говорить честно, то до конца, как мне кажется, он все-таки знал, что он совершает что-то противоправное.
13: Да, ну и при всем при этом, как бы, тут везде будет оставаться цифровой след, и очень трудно остаться незамеченным, поэтому, ну, сотрудники спецслужб и МВД, они без труда, как бы, разыщут и найдут виновного, и вот, как мы уже убедились, он получит соответствующее наказание.
6: Да, и таких примеров, к сожалению, огромное количество из всех регионов. Мы получаем подобного рода информацию, и другие еще какие-то схемы тоже по вот такому вовлечению фактически человека в преступную деятельность, даже если он того не осознает, но тем не менее он получит, как мне кажется, по полной.
13: Ну вот, а мы об этом говорим. Ольга, скажите, пожалуйста, какие у вас меры вот в регионе, давайте напомним, проводятся по предотвращению или хотя бы по огласке того, что может произойти с тем, кто поведется на подобные уловки мошенников?
15: Ну вот, помимо того, что я уже сказала, создан специальный отдел, да, который занимается именно подобными преступлениями, насколько мне известно, в банках стали обращать внимание на возраст, значит, людей, которые оформляют карты, на то количество карт, которые они оформляют. То есть тут, конечно, если банк уже заинтересуется и начнет задавать вопросы, можно на корню эту схему зарубить. Но вот сейчас правоохранители работают с банками, чтобы они как бы задавали вопросы, да, лишний раз пытались...
13: Да, тоже предотвращали
6: тут,
13: это.
6: Тут буквально 2-3 вопроса задать, и сразу все становится понятным. Ольга, спасибо большое. Ольга Тимохина была у нас на связи. В Новороссийске будут судить студента, продавшего банковские карты мошенникам. А сейчас мы поговорим с экспертом Аллой Харпуновой, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка» Народного фронта. Здравствуйте, Алла.
13: Алла, добрый день.
17: Добрый день.
6: Да, да, расскажите нам, пожалуйста, как эта схема работает и как в нее вовлекаются люди.
17: Да, у нас сейчас, к сожалению, к большому бич идет вовлечение молодых людей вот в схемы дроперства. Почему молодые люди попадают? Все-таки это возможность легкого заработка, и многие не задают вопросы, для чего, например, у них просят доступ к карте, зачем просят открыть новую карту. Для них приоритетом является именно вознаграждение, даже, в общем-то, не столь большое, чтобы сопоставить с тем уголовным наказанием, которое грозит. Ведь что значит уголовное наказание? Это фактически испорченная жизнь. На всю жизнь, да, и даже там несколько лет это будет испорчено все, в том числе восприятие будущей жизни, штамп, да. А мы, например, даже в «Мышеловку» получаем обращение от родителей, мамы пишут, что вот ребенок стал жертвой мошенников. Ну, что значит жертвой, да, он именно не задавал
6: вопросы. Во-первых, совершеннолетний, да, чаще всего.
17: Все верно. 20-летний, вот у нас несколько было обращений, 20-22 года, что вот он вроде как ничего, ну вот именно не думал, что он обманывает и вот такую ужасную там беду несет в другие семьи, но при этом вот их в СИЗО держат, и вот что делать, как спасти детей? Вот в данном случае нужно четко помнить, что вообще наказание должно быть. То есть вот преступление должно быть наказано. И если спускать это, к большому сожалению, подростки и молодые люди будут так и продолжать отдавать свои карты, Думаю, что все будет, вот пройдет, знаете, как они с Рафаном радио говорят, мы так 1000 раз делали, и ничего страшного не будет.
6: Ну, на самом деле массовость есть, да, этого явления?
17: Массовость mm-hmm. есть, и она нарастает. Mm-hmm. Вот в том-то и беда, за последние 2 года прямо их стало гораздо больше. Статья 187 специально предусматривает, что если дроперство, вот первый раз попался человек, и он содействует следствию, угу. то уголовного наказания можно избежать. Но тут важно, первый раз, да, а не системно, и содействует следствию, то есть помогает найти заказчиков и исполнителей, всю эту цепочку раскрутить. Угу. Поэтому как раз вот возможность вернуться вот оступившемуся закон предусматривает. Но родители должны внимательно смотреть не только за несовершеннолетними детьми, а ведь у нас под угрозой 16, 17, 18-летние.
6: Да, да, да.
17: Тут-то у нас закон предусмотрел, что если 16-17 лет, то банки обязаны в согласии родителей запрашивать, если подросток открывает карту в банке. Угу. А вот уже 18+, они совершеннолетние, тут, конечно, нужно предупреждать и разговаривать с молодыми людьми и говорить, что легкие деньги, их не бывает, а угроза уголовного наказания, она неминуема.
6: Да, и бесплатный сыр как раз в мышеловке находится.
13: Ну, более того, вот карты можно даже открыть еще даже не по достижении 16-летнего возраста, а намного раньше, тут детские,
6: ну, молодежные карты. Ну да. Там должно быть согласие родителей.
13: Ну да, но есть даже детские карты, вот у меня там есть. У знакомых, ребенок, у них 10 лет, у него уже как бы там есть карты, и он ей пользуется.
17: Там карта привязана к счету родителя, да, там контроль родителей и полное видение того, что происходит по карте. А с 14 лет наши дети могут открывать самостоятельные счета, вы не будете их видеть, потому что не вы клиент. А вот, поэтому тут с 14 до 18 лет все-таки закон сейчас предусматривает согласие родителей. Если к вам все-таки банк звонит в пятый раз сказать, что ваш ребенок открывает карту, то, наверное, стоит позадавать вопросы, посмотреть выписку по счетам. Родители имеют право это сделать. А вот наши молодые люди, 18-22, здесь и студенты, которые хотят, правда, там купить какие-то красивые кроссовки,
6: ну, конечно, заработок конечно.
17: Недостаточно, все молод... надо разговаривать, нужно предупреждать.
6: Ну да, это опасно, тем более еще предупреждать, ну за что тебе такие деньги заплатили? За то, что ты карточки открыл?
17: Да,
6: ну, наверное,
17: да.
6: Есть какой-то интерес.
13: Подозрительно покажется.
6: Алла, скажи,

0: дальше по пяти счетам, дальше еще по пяти счетам, для того, чтобы следы потерялись, а правоохранительным органам было сложно остановить этот денежный поток. Но банки вот уже умеют вычислять счета дроперов первого уровня, там и со вторым работают. И когда вот появляются вот признаки дроперства, карта попадает в базу дроперов, которую ведет Центральный банк Российской Федерации. И эти счета блокируются на зачисление, списание денег, и дальше уже вступают в силу все ограничения по вот дроперам. Я, кстати, хочу напомнить, наверное, об этом тоже надо поговорить и с родителями, и с теми молодыми людьми. Сейчас активно работает система, когда прокуратура предъявляет требования дроперам, которые помогали мошенникам вводить деньги, даже просто предоставив карту, они должны возвращать жертвам мошенничества полностью украденную сумму денег. Ну, например, если бабушка перевела 3 миллиона через карту молодого человека, прошло, ну, там, например, 500 тысяч, потому что они дробятся, то возвращать жертве нужно будет все 3 миллиона. Прокуратура предъявляет это требование всем дроперам, которые... смогли установить.
1: Дополнительно к, скажем так, юридической ответственности еще и накладывается финансовая, притом не маленькая, насколько мы понимаем, потому что там, да, действительно суммы достаточно приличные, и возвращать их придется всю жизнь.
2: Да, но вот если еще, например, человек или там студент захочет вдруг взять кредит для осуществления каких-то незаконных действий, то при сумме от 50 тысяч банк специально закладывает 4 часа для перевода, то есть вот еще одна мера по предостережению от мошенников. Алла, спасибо вам большое. Алла Харпунова была у нас на связи, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта. Дорогие друзья, будьте бдительны и, конечно же, разговаривайте, объясняйте вашим детям тем, чем может грозить общение с мошенниками.
3: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Отдыхаем в России.
1: Да, действительно, отдыхаем мы все в России и действительно открываем Россию фактически.
2: Мы это очень-очень
1: да,
2: любим.
1: Да, потому что те места, о которых мы даже и не знали или считали, что там кроме заводов ничего нету, на самом деле оказываются такими красивыми, такими исключительными по своей привлекательности, и можно действительно повидать дикие края, при этом еще и в комфортных условиях. К чему мы все это говорим? Дело в том, что туристический поток на Ямал вырос более чем на 40%.
2: Вы поразительно.
1: Представьте себе, да, что такое раньше был Ямал, это какой-то вот, где нефть добывают.
2: Это глушь как
1: да,
2: будто бы.
1: Да, да, и вот все такое, и люди ехали куда-то там в Мурманск, там вокруг Мурманска, и за этим всем. А на самом деле Ямал-Ненецкий автономный округ дает впечатлений, по-моему, столько, что... еле довезешь домой. Злата Ростова у нас на связи. Злат, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Злата.
7: Здравствуйте, дорогие коллеги. Не могу не похвастать.
2: Да, я давайте.
7: Я сейчас из тундры, из леса. Мы собирали ягоды и грибы. У нас вообще очень здорово.
1: Вот как в тему.
7: Завидуйте, учитывая, что с белой зависти не бывает.
1: А какие ягоды сейчас есть?
7: Голубика, черника, скоро будет брусника, морожка уже отошла. Угу. В общем, все наши северные ягоды, которые богаты витаминами и элементами, и всем чем угодно. И вот она же растет в природе и дикая. Это не та, что продается на рынке размером с хороший виноград. Но, тем не менее, пользы, мне кажется, гораздо больше. Ну, по крайней мере...

0: Все советуют. Поэтому пока еще ничего не закончилось, ну, можно приезжать. Я традиционно вас всех зову, знаю, что вы не приедете, поэтому так спокойно говорю об этом.
1: Что же позволило на 40% увеличить туристический поток?
0: Ну, дело в том, что, во-первых, конечно, в этом году и с погодой всем повезло, потому что исключительное лето было на Ямале. Была и жара по 30 градусов, что вообще невероятно для нашего региона. Ну и, в общем-то, это позволило в том числе приехать всем, кому было не лень и кому захотелось вот такой экзотики. Потому что у нас сейчас развивается туризм, развиваются все направления, в том числе можно отдохнуть и пожить кочевой жизнью вместе с тундровиками. Mm-hmm. Есть пакеты различных уровня, начиная от тура выходного дня и заканчивая до туров там прямо, где пожить в стойбище несколько месяцев. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то это все не так уж и дорого стоит. Если пожить несколько месяцев, то это 300 тысяч рублей, например. Mm-hmm. А если тур выходного дня, то это 5 тысяч рублей. Но сейчас активно развивается у нас Полярный Урал. Mm-hmm. И давайте дадим слово генеральному директору агентства инфраструктурного развития Ямала Василию Дудниченко. Он немножко расскажет о том, что это такое, что там будет в скором времени.
2: Слушаем. Мы знаем, что сегодня Полярный Урал привлекает туристов, в принципе, со всей страны. И компания сегодня такие туристические маршруты проводит. Это будет такой целый комплекс разных услуг. Непосредственно, что будет осуществляться в комплексе, это спа-процедура с отдельными местными особенностями, помимо катания там, да, на разных видах снегоходах, квадроциклах, багги там, и так далее. Я думаю, много интересного мы там увидим. Большой интерес мы видим, что проявляют участники. Ямал вот, представляется, да, там, и в Москве был представлен. Все города очень с интересом воспринимают эту историю. И все люди, которые приезжают непосредственно в этот район, уже с удивлением там, как бы узнают для себя, что не так далеко такое место есть.
1: Злат, ну скажите, пожалуйста, а как, да, как же вот заманивают на Ямал, тем более на север?
0: Слушайте, у нас, да, с недавнего времени, во-первых, губернатор ездит, у него такой релаксационный тур с отказом от всех гаджетов, да, информационный детокс.
3: Детокс,
0: называется. Да. И он, да, и он, когда стал путешествовать, он также останавливается в Чумах, и, естественно, это все вышло в СМИ, и вслед за ним потянулись блогеры. Угу. Они приезжали со всех концов России и даже приезжали из-за рубежа, делали свои репортажи, и благодаря вот такой информационной политике, да, вот такому посеву медиа, случилось самое интересное. К нам потянулся народ, и этот поток только набирает обороты. А еще за счет того, что Ямал действительно был раньше никому не известен, ну как, за большим рублем, да,
1: ну,
0: как
1: да,
0: говорилось,
1: да,
0: за большим рублем на север. Вот, то сейчас совсем по-другому посмотрели на Ямал, на возможности, которые есть у нас за относительно небольшие деньги по сравнению с другими регионами,
1: пока еще,
0: это немаловажно. Угу. Поэтому и, собственно, и наши люди, которые занимаются инфраструктурой, решили вот такой большой проект создать, чтобы уже и горнолыжка зимой была самая, я не знаю, она будет, но говорят, что
1: дороги,
0: это будет нечто.
1: Дороги-то построили, чтобы доехать до этих?
0: Вот, смотрите, самое интересное, что дороги строят попутно. Поэтому еще раз Василию Дудниченко мы даем слово, пусть расскажет, по какой концессии это все происходит.
3: Слушаем.
2: Туристический проект РАИС – это такой очень большой и масштабный проект. Состоит из трех там концессионных соглашений. Это непосредственно сам комплекс туристический, который включает в себя две гостиницы. Номерным фондом 320 номеров. Это строительство горнолыжных трасс с подъемниками, отдельные спа-центры, конференц-зал и объекты досуга и питания. Все проекты находятся в активной фазе реализации. Первую меру поддержки по этому проекту мы получили в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Здесь льготное кредитное финансирование. Это такой не только масштабный проект по инвестициям. Проект вытягивает много разных и мелких проектов, и средних проектов. В рамках этого проекта там благоустраивается и город Лабытнанги, и поселок Харп. Появляется очень большая ниша для малого и среднего бизнеса, для разных креативных идей.
3: Злата, ну наверняка еще под каждый сезон, каждое время года туризм тоже адаптируется и по-разному развлекает ваших гостей.
0: Конечно, у нас же происходят различные события, в том числе, я вам уже об этом говорила неоднократно, да вы и сами слышали, что День оленевода — это такой самый большой, масштабный уже теперь праздник. Он происходит в начале марта, но это все еще зима у нас, я напоминаю. Потом, ну, естественно, перед этим Новый год, и под эти вещи тоже подкладывается инфраструктура, и в том числе туры разрабатываются дополнительные какие-то. Их становится с каждым годом все больше, ну и людей, конечно, становится все больше. Иногда вот так летишь в самолете из Москвы в Салехард, понимаешь, что тебе так рядом у северянина места в нем нет.
1: Не москвичи.
0: Потому что вокруг, да, разные туристы ездят. И Китай, в общем, географию не буду перечислять.
1: Злата, а вот скажите, ну вот построят вот этот роскошный центр, который будет стоить немалых денег, а вот разного рода инфраструктуру, ну типа глэмпинги какие-то, ну вот экономичные какие-то, есть варианты тоже размещения?
0: Конечно, этим тоже занимаются все те же наши люди, они тоже на месте не стоят. У нас есть и по дорогам, которые не всегда доводят до Салехарда, но всегда доводят до, например, Нового Уренгоя и до Ноябрьска, это наши крупные города и нефтегазовые. Там по пути тоже есть уже глэмпинги, и можно спокойно себе отдохнуть. Ну и, естественно, вся инфраструктура строится. Там будут и дороги, там будут, кроме гостиниц, еще вещи, какие-то такие легкого, скажем так, да, отдыха. Ну и плюс наше коренное население, которое предоставляет место отдыха «Живи, не хочу в чуме», да, сказал один блогер, предоставляет, да, не место в доме, а прям кровать.
1: Да,
0: потому что ну, в чуме спят на полу, да, поэтому и такая суровая северная кухня, в общем, есть чем сравнить и есть что действительно открыть для себя в новинку таким рафинированным горожанам.
1: Да, событие такое прям, да, погружение, что называется.
0: Прям событие, за этим и еду, чтобы как-то переформатировать себя.
1: Да, да, сейчас это действительно модно, но с другой стороны, наверняка еще и рыбакам, и грибникам будет чем заняться в ваших краях.
0: Конечно, конечно, можно вообще все совместить, если будут силы, конечно, на это, на все, потому что здесь нужно понимать, чего ты в первую очередь себе хочешь, а так можно все, насколько позволит в организме.
1: И фантазия, на что...
0: Типа, это точно, но вот как раз сейчас пошла рябушка, поэтому рыбалка тоже, у нас все реки усыпаны рыбаками, и вот на любителей все прям за этим едут в горные реки, которые, кстати, тоже на том же Полярном Урале и тоже возле горы Раис, а Уральские горы одни из самых старых, они протяженнее все. И, в общем, и своей высотой тоже могут помериться с чем угодно.
3: В общем, много всего.
1: Да, очередной раз, да, заманили. Но мы пока приглашаем наших радиослушателей туда поехать посмотреть, потому что еще зима не началась, а зимой тоже интересно наверняка.
3: 100%
1: будет. Злата Ростова была у нас на связи, побывали мы на Ямале.
3: Да, мы, Борис Петухов, Иван Фурсов, прощаемся с вами, но ненадолго. Скоро услышимся, берегите себя.
1: Да, всего доброго.
4: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
5: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
6: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
5: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
7: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
8: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
9: Все встали вовремя, выспались.
4: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
14: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
15: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
16: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
17: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
18: Самый добрый друг из детства возвращается.
19: Обратный отсчет.
18: Новое путешествие.
20: Это обратная сторона Луны.
21: Найдем моего папу.
18: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Российские войска освободили 3 населенных пункта в Запорожской, Сумской областях и Донецкой Народной Республике. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на школу-пансионат и детский сад в Краснодарском крае, где погибли 3 детей. Далее подробнее. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно указу президента, в перечень этих объектов включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. В документе подчеркивается, что объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Речь идет в том числе о неэффективном пресечении угроз нападения БПЛА. Российские войска освободили населенные пункты Першетравня в Сумской области Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» взяли Долинку в Запорожской области. Противник потерял за сутки свыше 315 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Долинка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Никольская и Омельник. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
1: Подразделения группировки войск «Запад», по данным Минобороны России, за сутки заняли более выгодные рубежи позиции, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Изюмское, Селище, Червоный Оскол, Харьковской области, Светогорск, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью продолжили удары высокоточным оружием, воздушного базирования, ударными беспилотниками по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Порту Южный в Одесской области, по данным Минобороны, поражены танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ 5 резервуаров с топливом для украинской армии на территории складского комплекса горюче-смазочных материалов, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала. Помимо этого под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, поражена электроподстанция «Жилик», которая обеспечивает работу порта «Южный». Она находится в 28 километрах северо-западнее Одессы. Взрывы прогремели в Сумах и Харькове, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Чернигове, Павлограде, Днепропетровской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на школу-пансионат и детский сад в Краснодарском крае, где погибли 3 детей, еще 8 человек пострадали. Как заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко, киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям. Напомню, Краснодарский край подвергся ночной массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр. По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли 3 подростков 13, 15 и 16 лет. По информации Минздрава России, 8 пострадавших проходят лечение в больницах этого города. Среди них 6 детей, они находятся в состоянии средней тяжести, 2 взрослых в тяжелом состоянии. В Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет большой дальности «Скальп», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вооруженные силы России планомерно уничтожают украинские объекты, где производится такое вооружение.
3: Британия участвует в этой войне, на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводит соответствующую работу, получает соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожению этих точек.
1: Ранее в офисе британского премьера Энди Берна мы сообщили, что в ходе визита в Киев он объявит о передаче секретных данных для начала выпуска ракет «Скальп» на Украине. Одна из оборонных компаний раскроет информацию о компонентах для ракеты большой дальности. Действия киевского режима могут привести к принудительному изъятию до 3000 исторических храмов и монастырей на Украине, говорится в докладе МИДа России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Напомню, каноническая Украинская православная церковь подвергается масштабным гонениям со стороны властей в Киеве. Силовики киевского режима захватывают храмы и монастыри, избивают священников-монахов канонической Украинской православной церкви, насильно мобилизуют ВСУ, проводят у них обыски. Венгерский истребитель «Гриппен» разбился в Венгрии, сообщил премьер-министр страны Петр Мадьяр. По его словам, причины пока неизвестны. Летчик смог катапультироваться. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. В настоящее время на вооружении венгерских ВВС около 20 истребителей «Гриппен» производства Швеции. Минздрав обязал стоматологов с 1 октября применять анестезию, если процедура может повлечь за собой возникновение болевых ощущений, передает РИА Новости. Как говорится в документе ведомства, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием помощи по профилю стоматология, может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием. Дожди и похолодание в Москве продлятся до среды, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. С четверга начнется потепление, дожди прекратятся днем до 17-22 градусов. Синоптик рассказала, что атмосферное давление в Москве будет постоянно расти со вторника. К выходным установится повышенный фон атмосферного давления примерно на 8-10 единиц выше нормы. Далее в эфире новости спорта.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол сегодня в российской премьер-лиге завершается программа пятого тура. На понедельник намечен один матч. Балтика сыграет с Рубином. В турнирной таблице после пяти туров лидирует Краснодар, который набрал 15 очков из 15 возможных. Далее идут Спартак 12 очков, ЦСКА 11, Зенит и Махачкалинская Динамо набрали по 9. Отмечу, что Локомотив на 14 месте из 16, набрав всего 3 балла. Тем временем «Спартак» сделал заявление относительно травмы полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче пятого тура с «Зенитом». У Руслана диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займет около месяца. «Здоровье Руса, скорейшего возвращения в строй», написала пресс-служба «Спартака». Оренбург объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее 55-летний спортивный функционер занимал должность генерального директора Сочи. Он работал в Черноморском клубе с момента его основания в 2018 году. Во время работы Рубашко в Сочи команда завоевала серебряные медали российской премьер-лиги в сезоне 2021-2022 годов. Вопрос о допуске российских биатлонистов будет рассмотрен на ближайшем конгрессе в сентябре. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов Оле Далин. Добавлю, что 17-й конгресс IBU пройдет с 17 по 20 сентября в немецком Берхтесгадене. Ранее сообщалось о том, что IBU не планирует рассматривать вопрос допуска российских биатлонистов до международных соревнований на этом конгрессе. И пока это все новости спорта.
1: Во вторник, 25 августа, в Уфе небольшой дождь, 29 градусов. В Екатеринбурге, Кургане без осадков, плюс 26. В Оренбурге солнечная погода, 34 градуса. В Челябинске солнечно, плюс 27. В Салехарде дождь, 21 градус. В Перми небольшой дождь, плюс 23. В Томске 20 градусов. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 16. В Красноярске также осадки, 19 градусов. В Омске без осадков, плюс 26. В Ханты-Мансийске 24 градуса. В Петербурге во вторник кратковременные дожди, плюс 16-18. В Москве также ожидаются кратковременные дожди, ночью в городе плюс 11-13, днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 17. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржаретто, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы говорим о самих автомобилях и о жизни внутри автомобиля, вокруг автомобиля, в общем, о всем интересном, что происходит вокруг этого замечательного транспортного средства.
0: Автомобильные новости.
1: Первая новость мне очень понравилась. В России по итогам первого полугодия зафиксирован рост продаж подержанных мотоциклов. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам 6 месяцев 2022 года в России продали чуть более 70 тысяч подержанных мотоциклов. Мотоциклы становятся модным транспортным средством и, в общем, переживают второе, а может быть, третье рождение в нашей стране. Я помню, когда в моем детстве мотоцикл был мечтой многих мальчишек, потом на него сели солидные дядьки, потому что мотоцикл был дорогим, а сейчас мы перешли к очередному этапу, когда мотоцикл, как мне кажется, из игрушки, из дорогой, становится средством передвижения вполне себе полноценным. Люди оценили, что мотоцикл дает возможность объехать всякие пробки, при этом мотоцикл достаточно практичен, но и вообще удовольствие от езды на мотоцикле, говорят, что с ним сравниться мало что может. Я сам не мотоциклист, честно признаюсь, но дважды в жизни я становился владельцем собственного скутера 50-кубового и с удовольствием гонял, но не по шоссе, конечно, на этом транспортном средстве на шоссе не решился выезжать, а вот по окрестностям своего дачного поселка с большим удовольствием. Давайте обсудим эту тему со специалистом. У нас на прямой линии независимый мотоэксперт Роман Ситников. Здравствуйте, Роман.
2: Игорь, добрый день.
1: Дайте совет нашим слушателям, на что надо обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла и с какой суммы можно начинать, потому что можно найти, наверное, и за 5000 рублей, но я бы не советовал такой мотоцикл никому.
2: Ну, я думаю, да, за 5000 рублей там это будет не транспортное средство, а какой-то некомплектный конструктор для сборки, а так в целом там с бюджетом даже в 100 тысяч можно найти какой-то малокубатурный мотоцикл живой, который вполне справится с функциями транспортного средства городского. Кстати, еще один важный момент в перечислении преимуществ. Бесплатная парковка и время на поиск места для парковки. Оно примерно равно нулю, что в крупных мегаполисах очень и очень удобно.
1: Ну и, соответственно, какие советы вы бы дали тем, кто только-только приобрел мотоцикл и, наверное, только-только получил права категории А?
2: Я бы, наверное, посоветовал, прежде чем выкатываться на дороге, пройти еще в школу, где учат именно ездить, а не сдавать на права, потому что это важный момент. Здесь это не только какие-то нюансы управления, но еще и тактика поездок в городе. То есть сейчас такие школы есть. А по мотоциклу сейчас салонов огромное количество. На внутреннем рынке, как правильно заметили, техники, подержанной разных ценовых категорий, довольно много. Важно определиться, чего хочется. Потому что обычно это происходит как? Человек видит картинку красивую и пытается ассоциировать себя с ней. Вот куплю чоппер, стану настоящим байкером, или куплю спортбайк и буду валивать как настоящий спортсмен. Ну, на самом деле, лучше попробовать на более нейтральных, более универсальных вариантах кататься и понять уже на практике, чего хочется.
1: Спасибо большое за ваши советы. Надеюсь, что наши радиослушатели обязательно к ним прислушаются. Вот такая тема обсуждается в последнее время очень активно в водительском сообществе. Объясню чуть позже, почему. Но в России уже несколько лет существует такая мера, как конфискация автомобиля. Вообще, конфискация автомобиля – вопрос достаточно сложный с юридической точки зрения, да и с моральной тоже, потому что применяется во многих странах мира, как правило, в первую очередь по отношению к водителям, которые пытаются управлять автомобилем в нетрезвом виде, не в первый раз. И у нас в стране, если водитель лишен прав за нетрезвое вождение, если он попытается во время срока лишения сесть еще раз за руль, наступает уже уголовная ответственность, когда автомобиль конфискуют. Почему сложное? Потому что автомобиль может не принадлежать данному водителю, и тут возникает юридическая коллизия. Надо разбираться, на каком основании он сел за руль, дали ли ему добровольно ключи, или он их каким-то образом взял. Ну, в общем, сложности. Плюс автомобиль может принадлежать, условно говоря, ему, но тут существует существует еще такое понятие, как совместно нажитое в браке имущество, то есть есть еще жена, есть дети, а их лишают, может быть, автомобиля. В общем, проблем с точки зрения юридических довольно много, но сейчас, насколько я знаю, во всех регионах практически идут такие процессы, когда водители лишают автомобиля, конфисковывают, потом он, как правило, продается на аукционе, вернуть его невозможно. Лично я с этой темой сталкивался только по публикациям и по рассказам моих друзей, которые занимались такими делами, в первую очередь юристов. Ну, давайте поговорим с одним из таких специалистов. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Насколько я понял из публикации, почему, собственно, мы к этой теме обратились, что в одном из регионов конфискуют автомобиль у водителя, который многократно выезжал на встречную полосу, лишался за это прав и все равно продолжал выезжать. Вообще, за какие правонарушения могут конфисковать автомобиль, кроме управления в нетрезвом виде?
3: У нас есть три статьи в Уголовном кодексе, которые предусматривают конфискацию. Это вы уже сказали про статью про повторную пьянку за рулем, 264 со значком 1. Есть статья 264 со значком 2, со значком 3. Вот со значком 2 статья, это как раз та статья, которая предусматривает уже уголовное наказание за повторный выезд на встречную полосу, если лицо было привлечено за повторный, то есть уже третий подряд выезд на встречную полосу. Либо, опять же, повторный в третий раз превышение скорости на величину более 60 или более 80 км в час. Еще одна статья 264 со значком 3 – это наказание за, опять же, повторное управление лицом, лишенным права управления, которое подвергнуто такому наказанию. Вот это вот три статьи, которые предусматривают уголовное наказание и конфискацию автомобиля в таких случаях.
1: Понятно. Ну, насколько я понимаю, все-таки за выезд на встречную полосу, хотя это очень опасное правонарушение, так же, как за сильное превышение скорости, конфискацию применяют достаточно редко. Я слышал впервые о таком случае. Ну, а что касается человека, который там второй, третий, четвертый раз сел пьяным за руль, тут, в общем, все понятно. Скажите, пожалуйста, по каким, собственно, мотивам можно избежать конфискации, доказав, что это, например, автомобиль принадлежит не вам?
3: Это очень сложный вопрос, и в практике, прямо скажем, на мой взгляд, сейчас превалирует такой обвинительный уклон. То есть, с одной стороны, в законе сказано, что конфискуется транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении этих преступлений. А с другой стороны, многие осужденные, они, ну, может быть, пытаются избежать конфискации, да, и они составляют задним числом договор купли-продажи автомобиля, якобы они продали буквально там за день до этого факта или за неделю, но почему-то оказались за рулем. Но суды к этому относятся довольно критически, указывая, что автомобиль, поскольку не был передан покупателю, а находился во владении так называемого продавца, то как бы право собственности не перешло, потому такая машина конфискации подлежит. Но это, в общем-то, не самое правильное толкование, на мой взгляд, потому что все-таки, если договор заключен и есть соответствующий документ о передаче, да, то тут даже тот факт, что он остался весь за рулем, но не прямо говорит о том, что машина не была продана. Хотя, конечно, понятно, что это уловка с целью избежать конфискации автомобиля, и суды в основном на нее не идут, они так и пишут, что машина реально не была продана, договор не был исполнен, а потому она осталась принадлежать обвиняемому, и это является поводом для конфискации. Но вот по совместно нажитому имуществу уже есть разъяснение Верховного суда, что подлежит конфискации, в том числе и совместно нажитый в браке автомобиль, поэтому здесь судебная практика уже есть, и с подачи Верховного суда она сформировалась, тоже нужно понимать, что если машина, допустим, зарегистрирована на жену, а едет за рулем муж, то машина эта является совместно нажитым имуществом, и она тоже будет конфискована при повторном совершении этого нарушения.
1: Вот-вот, так что не стоит пытаться садиться за руль в нетрезвом виде. Есть для этого такси, общественный транспорт, да и пешочком ходить полезно. Спасибо вам большое, Сергей. Давайте сегодня поговорим о том, как правильно перевозить велосипед в автомобиле. Вообще, сюда можно отнести и перевозку другого крупногабаритного инвентаря. Есть правила, которые говорят нам о том, что нельзя перевозить вещи, условно говоря, которые выступают сзади более чем на метр, если вы не обозначили их специальным флажком красным. Сейчас существует достаточно большое количество способов перевозки велосипедов, и существуют специальные крепления, они стоят, конечно, денег. Велосипед тот же самый, удобнее всего перевозить или сверху на багажнике, есть специальные крепления, причем можно перевозить там, допустим, два велосипеда, они жестко крепятся, ну и, соответственно, не могут упасть, если их правильно закрепить, ну и не занимает места в салоне. Потому что по собственному опыту могу сказать, что современный велосипед, даже если с него снять одно колесо, потом его крепить, время теряешь. Вот у меня хэтчбэк довольно большой, мне приходилось возить велосипед. Вот даже если снять переднее колесо, мало того, что он занимает багажник, еще приходится задний ряд сидений складывать. То есть, считайте, у вас становится автомобиль двухместным, все остальное место занимает один или максимум два велосипеда. Если у вас есть крепление сверху, в салоне полноценные пять мест и плюс багажник. Есть современные крепления, которые устанавливаются на фаркоп. Но для этого надо поставить на автомобиль фаркоп. Не любой автомобиль можно использовать для этого, потому что если в одобрении типа транспортного средства указано, что здесь можно устанавливать фаркоп, вы устанавливаете фаркоп, потом докупаете специальное крепление, очень, кстати, практичное, удобное, и тогда один или два велосипеда вы можете перевозить сзади, за автомобилем, они устанавливаются вдоль заднего борта, ну и, соответственно, в этом случае еще и с точки зрения аэродинамики лучше, потому что меньше расход топлива. Ну и, соответственно, они крепятся хорошо, надежно. Правда, там есть один нюанс. Придется или купить третий номер и установить его уже за этим креплением, чтобы он был виден, чтобы велосипед не закрывал этот номер. Либо снимать каждый раз номер с задней рамочки и переустанавливать за велосипедом. Правила это разрешают, и третий номер докупить, и переставлять туда-обратно. Ну и, собственно, вот так и возить велосипеды. Ну и это касается перевозки многих крупногабаритных грузов. Если вы что-то возите регулярно, наверное, вам понадобится фаркоп, наверное, вам понадобится купить прицеп, либо брать его на прокат или у друзей и знакомых. В любом случае, если вы возите все время грузы, заранее заботьтесь о том, чтобы они крепились правильно, крепились там, где это можно и нужно, надежно крепились. Ну и, соответственно, когда не нужно возить этот груз, я вам рекомендую, допустим, тот же самый багажник сверху снимать, то же самое крепление для велосипедов снимать, потому что это ухудшает аэродинамику и приводит к излишнему расходу топлива.
0: Главная тема.
1: Вот какая тема у нас сегодня будет главной. Какой русский не любит быстрые езды? Всем известная фраза. Поговорим сегодня о лихачах на дорогах. Считаю, что за последние годы ситуация с лихачами достаточно неплохо стабилизировалась. Тут сыграл роль, наверное, большое количество камер на дорогах. В общем, экономически невыгодно превышать скорость, допустим, когда ты знаешь, что вот тут висит объектив, и тут же прилетит тебе штраф. Но вот в последние месяцы, мне кажется, что число лихачей увеличилось. Не знаю, с чем это связано. Может, лето такое у нас удалось. Скорее, психологи говорят о том, что достаточно нервная обстановка. В общем, мы стали немножко более нервными, чем были раньше. И вдруг я заметил на дорогах большое количество, ну, не очень, но некое количество людей, которые ведут себя безбашенно на дороге. Причем это не зависит от типа автомобиля. Это может быть современная иномарка с спортивными характеристиками, а может быть какой-нибудь автомобиль типа ВАЗ-2109 тюнинговый, где человек ведет себя очень неадекватно. Я видел такие машины и в Москве, и поскольку много езжу в последнее время по регионам, и в регионах тоже. Ну, сам я по себе человек очень спокойный, и у меня тип езды, который многие называют пенсионерский, достаточно спокойно вожу автомобиль, пытаюсь не превышать скорость, если превышаю, то только в рамках установленного ненаказуемого лага, который у нас говорит плюс 20 км в час и так далее, но в общем, спокойный тип вождения, и уважаю людей, которые также примерно и водят. Ну, давайте поговорим тут со специалистом. У нас на прямой линии кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Сразу хотел спросить у вас, как у практикующего психолога, действительно сейчас мы стали более нервными или мне так кажется?
4: Вы правильно говорите, что в целом ситуация, да, и на мой взгляд, я как водитель с большим стажем и отношу себя вот к такому же стилю вождения, как вы называете, пенсионерский стиль вождения, да, я очень интересные наблюдения такие сделала, что даже те лихачи, которые пытаются, значит, обогнать, потом на перекрестке мы все равно стоим все вместе. И в ожидании, значит, зеленого света, да, и я неоднократно наблюдала, что вот очень интересно так происходит, то есть по большому счету время не экономят, как правило, не экономят эти люди. И меня как психолога тоже интересовало, почему они так себя ведут. И вот тут я на такую мысль как-то натолкнулась, что мне кажется, что это во многом привычка. Это привычка торопиться, привычка чего-то там не успеть. Вот. И человек даже не задумывается о том, а зачем он бежит, а куда он вообще несется, да? А что произойдет, если он приедет, я не знаю, там на минуту позже. Понятно, что сейчас жизнь такая, да, общий ритм жизни, но мне кажется, что у многих это и на привычка. Просто люди про это не задумываются.
1: Согласен с вами. Есть ли у вас общий некий психологический портрет российского водителя, такой собирательный? Мы говорим, какой русский не любит быстрой езды? Чем он отличается от моего друга татарина Равиля там, или от моего друга там армянина Жени? Чем отличается русский водитель? Или это все в нашей голове чего-то такое? Есть общее мнение такое, что русский он такой здоровый мужик, но немножко простоватый. А вот водитель русский, он какой?
4: Какого-то усредненного портрета нету, потому что я вижу очень разный стиль вождения. Я вижу очень осторожный стиль вождения. То есть, как правило, на стиль вождения ведь влияет общий психотип человека. Его темперамент, характер, да, там та же раздражительность, например, или тревожность, например, да, человек боится попасть в какую-то ситуацию. Поэтому это скорее отражение психологических качеств самого водителя. Вот какой он в жизни, он, как правило, себе понаблюдать. Он и за рулем, в общем-то, так же себя ведет. Поскольку мы все очень разные, да, есть спокойные, есть осторожные, есть аккуратные. Поэтому усредненного портрета нету. Много женщин сейчас за рулем, они тоже по-разному очень себя ведут, я вот так наблюдаю. Да, есть очень аккуратные барышни. Есть барышни, которые тоже любят полихачить. Ну, то есть, я не могу сказать, что есть какой-то усредненный портрет. Мы все очень разные.
1: Согласен с вами. Плюс еще есть некая атмосфера региональная, скажем там, которая влияет на стиль вождения. Вот, например, на Кавказе там больше принято лихачить, а где-то в других регионах более склонны к тому, чтобы вождение было спокойным. То есть, тут много составляющих, но самое главное, скажите, пожалуйста, как психолог, что мы посоветуем родным тех людей, которые лихачат на дорогах? Вот у меня есть один знакомый, который садится за руль, и у него глаза выкатываются, и он понесся. А жена у него очень тихая женщина. Что бы ей посоветовали, как объяснить мужику, что ну не надо так водить, толку от этого никакого, а быстрее все равно не приедешь?
4: Вы знаете, тут есть сложности определенные, мне кажется, Игорь, потому что когда водитель за рулем, большинство водителей не любят, когда ему дают советы, сидящие рядом, да, поэтому это может, наоборот, его еще больше начать раздражать, он может делать, ну, есть люди, которые назло начинают просто, да, чтобы досадить супруги, например. Поэтому, не знаю, с точки зрения вот психологии есть такая концепция «я-высказывание», когда человек говорит о своих чувствах, то есть он не делает замечания водителю, например, да, а говорит, а я волнуюсь, например, да, от быстрой езды. Там, мне некомфортно, например, да, говорить больше про себя. Но это уже общие такие приемы психологические, да, как сказать аккуратно так, чтобы не человек обвинить, что ты очень быстро едешь, да, а то, что мне неприятно, я волнуюсь, переживаю, ну и так далее. Да. Поэтому если водитель думающий, наверное, он прислушается все-таки к словам своего попутчика или попутчица.
1: Спасибо вам большое за ваши советы. Надеюсь, слушатели их услышали. А сейчас у нас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы «Безопасного вождения». И в прошлом выдающийся, не побоюсь этого слова, автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
5: Приветствую вас.
1: Скажите, пожалуйста, что делать, если в потоке рядом с вами едет водитель-лихач? Как себя надо вести в этой ситуации? Я так подозреваю, что надо не пытаться с ним соревноваться в главных.
5: Вообще идея кого-то на дороге проучить, даже если с вашей точки зрения другой водитель не прав, абсолютно неправильная. То есть ни в коем случае нельзя этого делать. Ну, во-первых, когда вы пытаетесь кого-то проучить, вы мало отличаетесь в этот момент от того, кто хулиганит. А это, конечно, недопустимо. Во-вторых, те, кто хулиганит на дороге, они обычно намного быстрее едут потока, занимаются там шашками или еще чем-то. И вы их, в общем-то, видите очень, очень мало. Если вас подрезают, конечно, надо сбросить скорость и, понятно, пропустить того, кто подрезает, и спокойно ехать дальше. Собственно говоря, ни в коем случае не устраивать никакой погони, не догонять, не показывать кулак. Вот этого ничего делать не надо. О том, что по видеофиксации кого-то можно привлечь, думаю, что да, теоретически да, если номер автомобиля есть и если послали это видео в ГИБДД, то, возможно, что-то, какие-то шаги будут предприняты. В общем, это единственное, что можно сделать, только снимать, конечно, должен не водитель, а пассажир. Если пассажиров в машине нет, ничего не надо за рулем снимать, это понятно, ни в коем случае.
1: Ну, или с помощью видеорегистратора.
5: Ну, если с помощью видеорегистратора это все снято и так, и вы можете оттуда вырезать нужный вам кусок, то можно попробовать это сделать, это, в общем-то, хуже от этого не будет. Но главное не вступать ни в какие разборки с другими водителями, независимо от того, что они вытворяют. Ни в коем случае, это я категорически просто даже не советую, а запрещаю делать.
1: Вы знаете, Михаил Георгиевич, старое правило 3D, помните, дай дураку дорогу.
5: Да, я не очень согласен с этим правилом, потому что, ну, огульно кого-то называть дураком, в общем-то, не очень красиво. Я все время пытаюсь объяснить, что не может быть ситуации, когда водитель на дороге поехал очень быстро, потому что ему это очень надо. Например, он там опаздывает в аэропорт. Это, конечно, не объяснение и не причина ехать быстро, потому что он подвергает других опасности в этот момент. Или, например, везет роженицу в роддом, поэтому ему надо очень быстро ехать. Это полная глупость. Если он поедет нормально, он ее туда привезет. Если он поедет очень быстро, есть большой вероятность, что он не доедет до роддома. Вот, поэтому нету причины на дороге ехать быстро.
1: Я с вами абсолютно согласен. И добавлю только, что у нас есть не очень удачное определение в правилах дорожного движения, что такое опасное вождение.
5: Ну да, хотя обычно опасное вождение – это, в общем-то, умышленное хулиганство на дороге, и с этим все сказано.
1: Ох, красивая формулировка. Так и запишем. Спасибо большое, Михаил Георгиевич.
0: Путешествие.
1: Итак, переходим к самой интересной части, с моей точки зрения, нашей программы. Это путешествие. Путешествие, которое у меня получилось достаточно сложным и очень интересным. Сложным, потому что пришлось логистическую схему построить, такую непростую. Из Москвы мы ехали на поезде до Петрозаводска. Далее на автомобиле «Лада Искра» доехали до города Кемь на побережье Белого моря. Дальше скоростной катер на Соловецкие острова из Рабочеостровска. Это пригород города Кеми, стартует. И можно добраться за час-полтора до Большого Соловецкого острова. Вообще, на Соловках по-хорошему надо провести несколько дней, и, соответственно, есть большое количество экскурсий. Но я решил, что для первого раза достаточно однодневного пребывания на острове. И главная цель – это, конечно, сам монастырь. Полностью он называется Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Первое поселение монашеское здесь возникло в 1429 году. Вот сейчас мы будем праздновать 600 лет нашему старейшему и одному красивейших монастырей. В условиях этой дикой природы, в условиях этого тяжелейшего, сложнейшего климата, здесь же очень суровые зимы, сумели создать не только вот сам по себе монастырь, который производит впечатление фантастическое, он очень мощный, он очень красивый. При этом, знаете, там особый дух какой-то, вот, который нельзя передать словами, надо вот посидеть, полюбоваться этими башнями, этими храмами, походить по территории. История монастыря – это история разных эпох, история разных людей, отдельная история Соловецкого лагеря особого назначения «Слон». Есть отдельная история, очень красивая, Соловецкой школы Юнг. Очень интересная эпоха, связанная с именем Филиппа Колычева. Ну, в общем, много интересного. Мне очень понравилась история осады монастыря в 1854 году. Два английских парохода-фрегата подошли к монастырю. Это времена Крымской войны. Начали его обстреливать. Ущерба никакого не нанесли. Потребовали от монахов сдать оружие. Монахи сказали, а мы мирные, у нас оружия нет. У нас, правда, есть две пушечки. Эти две пушечки несколько раз выстрелили и повредили один из фрегатов. А больше всего вреда английскому флоту нанесли местные чайки, которые испокон веку гнездились здесь, на Большом Соловецком острове. Выстрелы их потревожили, они поднялись вверх, массу отметин на кораблях оставили, и эти два фрегата, один подраненный, и оба они, ну, отмеченные, скажем так, ушли во свояси, и это одна из таких веселых, героических страниц Крымской войны. Ну, а дальше монастырь в 20 веке пережил тяжелую полосу, но в 92 году монастырь вернули Русской Православной Церкви, и тогда же он внесен был в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Тест-драйв.
1: Но теперь я немножко расскажу про один новый автомобиль, который только что появился на российском рынке. И это автомобиль российской марки Tenet 4L. Это новый российский автомобиль, который производит на заводе марки Tenet в городе Калуге. Скажите вы, а чем он отличается от автомобиля Tenet 4, который продавался с августа прошлого года? Очень сильно отличается. По большому счету, это совершенно другой автомобиль. Надо сказать, что это некий симбиоз, созданный по просьбе трудящихся, как принято сейчас говорить, потому что многие жалуются жаловали, что тени 4, маловат багажник и для задних пассажиров тесновато. Колесная база тоже увеличена. И, соответственно, к чему это привело? К тому, что автомобиль гораздо более удобен для пассажиров, перевозки багажа, и просто он стал крупнее. Пока только передний привод, пока только один мотор, 1,5 литра, 147 лошадиных сил. Мы этот мотор знаем по множеству автомобилей марки Tenet, марки Cherry и других марок, входящих в этот китайский концерн. Коробка здесь робот с двумя сцеплениями. Тоже достаточно хорошая, надежная, проверенная. Все системы безопасности, что называется, на месте. Ну и, соответственно, все средства комфорта тоже присутствуют. С точки зрения экономичности тут тоже все в порядке. Я проехал достаточно много, десятков, даже сотен километров на этом автомобиле и убедился, что средний расход топлива в районе 7 с небольшим литров топлива. Цена автомобиля стартует от 2 100 000 рублей, примерно до 2,5 миллиона, в зависимости от комплектации. Автомобиль, который годится, что называется, и в первый мир, и для города, и даже для путешествий. Tenet 4L. Ну и на этом наша программа подошла к концу. С удовольствием для вас в студии Радио России работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги.

0: Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Инженеры собрали компьютер из бактерий. Логическая схема из живых колоний решает задачи за ночь. Австралийцы строят центры обработки данных на живых человеческих нейронах, выращенных на кремниевых чипах. А нейросеть впервые в истории уволила живого работника. И подробности этой истории куда интереснее заголовка. Инженеры MIT создали биологический аналог транзистора. Напомню, транзистор — это крошечный переключатель, основа всей электроники. Он пропускает или не пропускает ток в зависимости от управляющего сигнала. И из миллиарда таких переключателей собран процессор в вашем телефоне. Так вот, команда сделала транзистор из бактерий. Вместо электрического тока по такой схеме течет поток сигнальных молекул. Что здесь принципиально нового, ну не считая того, что теперь используют бактерии? Живые логические схемы пытались строить и раньше, но всю логику обычно втискивали внутрь одной единственной клетки. У такого подхода два тупика. Во-первых, набор молекулярных деталей внутри одной клетки ограничен. Во-вторых, клетка от перегрузки перестает нормально жить. Ее белковая фабрика работает просто на износ. Команда MIT поступила иначе. Логику распределили между отдельными клетками-транзисторами, которые соединяются между собой как детали на печатной плате. В роли транзистора выбрали обычного обитателя среды растений. Сделали два типа. Один при появлении молекулы переключателя включает, другой, наоборот, выключается. Плюс оба типа чувствуют присутствие второй сигнальной молекулы. И если при определенном сочетании условий колония выдает на выход третью молекулу, это и есть логика в чистом виде. Сигнал на выходе появляется только при нужной комбинации входов. А чтобы передавать сообщение от одного транзистора к следующему, разработали три штамма ретранслятора. Они принимают выходную молекулу и переводят ее в сигнал, понятный соседу. Колонии просто печатают на питательном геле, причем в 5 миллиметрах друг от друга. И это расстояние задает направление, в котором течет поток информации. Из этих кубиков собрали несколько простых алгоритмов. Например, программу, которая складывает два сигнала, устройство для одновременной обработки нескольких сигналов и распределитель, направляющий входящий сигнал в один или несколько выходов. Самая большая конструкция состояла из 24 колоний. Ну а теперь стоит поговорить о скорости, и тут нужно правильно настроить ожидания. Одно вычисление занимает около 8 часов. Да, 8 часов на операцию, которую процессор делает за миллиардную долю секунды. Но сравнивать их бессмысленно, потому что задача другая. Такие бактериальные схемы предполагается наносить прямо на корни растений. Живая плата будет чувствовать стрессовые сигналы, появление возбудителя болезни, нехватку воды, повреждения ткани, и в ответ синтезировать противогрибковое вещество, антимикробный белок, регулятор роста. То есть растение сможет само себя диагностировать и лечить. И при этом генетически менять саму культуру не требуется. Программируются только бактерии-симбионты, которые и так живут на корнях. А в масштабах вегетационного сезона 8 часов – это мгновение. Бактерии на корнях посчитают за ночь, и утром растение получит лекарство. Вот вам первый звоночек новой эпохи, где вычисление уходит из кремния в живую материю.
0: 20 мегабайт.
1: Ну а в нашем следующем сюжете австралийская компания из Мельбурна договорилась с сингапурским оператором центров обработки данных о строительстве двух дата-центров принципиально нового типа в Мельбурне и в Сингапуре. Вычисления в них будут производить не только кремниевые чипы, но и живые человеческие нейроны. Компьютер под названием CL1 — это кремниевый чип, на котором сверху выращены нейроны, полученные из человеческих стволовых клеток. Чип посылает нейронам электрические сигналы и считывает их ответ, а специальная операционная система превращает эту переписку в вычисления. Сама компания называет свои нейроны биологическим программным обеспечением. Живая ткань здесь играет роль не железа, а именно обучаемой меняющейся части системы. Встроенная система жизнеобеспечения поддерживает нейроны живыми до 6 месяцев. Это, к слову, и главное ограничение технологии. Срок годности у такого компьютера буквально биологический. Ну и в этом сюжете тоже возникает вопрос, а кому это нужно? Ответ в одной цифре – в энергии. Один компьютер CL1 потребляет около 30 Вт. Современный высокопроизводительный графический процессор, на которых сегодня работают все нейросети, до 600 Вт. Разница примерно в 20 раз. И это без учета того, что мощным чипам нужно еще и колоссальное охлаждение. 30 Вт – это лампочка в подъезде. 600 – это уже близко к электрочайнику, который работает круглосуточно. Умножьте на десятки тысяч таких устройств в дата-центре, и станет ясно, почему индустрия нервничает. Аппетиты искусственного интеллекта к электричеству растут быстрее, чем строятся электростанции. Основатель компании Хон Вен Чонг отмечает, что бурное развитие нейросетей создало не только спрос на более мощные чипы, но и проблему с энергией, охлаждением и прочими ресурсами, и биологические вычисления могут оказаться более экономичным путем. Планы при этом масштабные. В сингапурском центре хотят постепенно разместить до 1000 устройств. В Мельбурне всего 120. Еще 20 разворачивают вместе с медицинской школой Национального университета Сингапура для первоначальной проверки технологии. А выросло все из эксперимента с говорящим названием Dish Brain, то бишь «мозги в чашке». Тогда около 800 тысяч нейронов человека и мыши вырастили на микрочипе, и эта живая сеть научилась играть в компьютерную игру Pong, один из первых аналогов электронного настольного тенниса. Компания была основана в 2019 году и привлекла всего 11 миллионов долларов. По меркам индустрии искусственного интеллекта это, конечно же, не деньги, а карманная мелочь. Так что перед нами пока не конкурент кремниевым гигантам, а стартап. Но заявка симпатичная. В поисках выхода из энергетического тупика инженеры все чаще смотрят не на новые материалы, а на живую клетку, которая решила эту задачу миллиарды лет тому назад и делает это невероятно экономно. Ну а третий наш сюжет о том, как искусственный интеллект осваивает совсем другую, куда более человеческую роль.
0: История.
1: Ну и напоследок история, облетевшая на прошлой неделе весь мир под заголовками «Нейросеть впервые уволила человека». Разберемся, что произошло на самом деле. Одна исследовательская компания затеяла эксперимент выяснить, способен ли автономный искусственный интеллект управлять реальным бизнесом. Нейросети Клод, а точнее агенту, которого создали на его основе и назвали Луна, выдали корпоративную карту, бюджет в 100 тысяч долларов и пустое торговое помещение в Сан-Франциско с указанием «Открой магазин, найми людей и попробуй заработать». Модель сама выбрала товар, это оказался магазин одежды, сама разместила вакансии, сама провела собеседование. 10 апреля магазин открылся, нанятые люди при этом были настоящие, с обычными трудовыми договорами. Дальше произошло вот что: один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23. Однажды открыл магазин на час и 8 минут позже, работая в тот день в одиночку. Казалось бы, тут любой начальник давно бы сделал выводы, но нейросеть управляющей закономерности долго не замечала. Составленный ей уже самой справочник для персонала с правилами о дисциплине попросту выпал из ее рабочей памяти. У языковых моделей объем такой памяти ограничен, и старые документы вытесняются новыми. Более того, Луна оказалась начальником мягкосердечным. Сотрудникам она говорила, чтобы те не переживали из-за опозданий.

0: По компании Лукас Петерсон объясняет, что если нейросети продолжат совершенствоваться нынешними темпами, немало людей вскоре обнаружат, что работают на искусственный интеллект, потому что модели будут создавать экономическую ценность, но упираться в невозможность делать физическую работу. Он же и признает, живой управляющий уволил бы такого сотрудника гораздо раньше. Отдельная линия правовая, регуляторы к подобному не готовы. В Америке ведомство по труду внятных правил насчет кадровых решений, принимаемых нейросетями, пока не выпустили. Отдельные штаты только начинают закрывать этот пробел. В Колорадо и Калифорнии появились нормы, требующие человеческой проверки решения об увольнении. Но на момент старта эксперимента они еще не действовали. Ну и в завершении деловые итоги этой истории. За 5 месяцев баланс магазина сократился со 100 тысяч долларов примерно до 61 тысячи. Немалую часть съела аренда, но исследователи прямо называют и другие причины. Сомнительная деловая хватка и чрезмерная мягкость управленца. Пока это скорее, конечно же, сюжет о том, насколько мы еще далеки от машины начальника, чем о том, насколько близки. Но заметьте, аналогичную фразу про беспилотные автомобили мы говорили лет 10 тому назад. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
1: 20 мегабайт.
2: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
3: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
4: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
8: Никогда не видел столько лунтиков.
5: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
1: Радио России. Общество. Психология.
9: Всем-всем-всем, друзья! Здравствуйте! Будьте в замечательном настроении и вообще всего вам самого наилучшего желаю. Я Дмитрий Таиров, Радио России в целом, конечно же. Ну и программа «Психология», сами понимаете. Представляю вам нашу гостью. У нас сегодня эксперт Наталья Леонидовна Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна Минаева, прошу любить и жаловать.
10: Здравствуйте!
9: Попросим сегодня нашего эксперта, нашу замечательную Наталью Леонидовну, пообщаться с нами вот на какую тему. Хотелось бы услышать что-нибудь о ревности. Где проходит грань между заботой и контролем? Что такое ревность 2.0?
10: Ревность 2.0 – это новый взгляд на ревность. Вот, а ревность – тема такая очень специфическая, я бы сказала. Про нее как-то не очень принято говорить. А может быть, и кто-то говорит, но это воспринимается очень по-разному. Потому что, ну, вот человек ревнивец, есть масса на эту тему анекдотов. Вот, поэтому 2.0 – это новый взгляд на ревность. Что это за новый взгляд? Я предлагаю посмотреть на ревность как на смесь нескольких эмоций. Первая эмоция – это эмоция тревоги. Тревоги за отношения, тревоги за самого себя. А как же я? Что будет со мной, если партнер, которого я ревную, примет решение от меня уйти? То есть ревность 2.0 – это смесь нескольких эмоций. Это тревога, в первую очередь, то, что я вижу. Ну, чаще всего говорят о том, что тревожится о партнере. На самом деле человек тревожится о себе. Второе, что бы я отнесла к ревности – это желание контролировать. Это контроль. На самом деле это большая иллюзия, иллюзия контроля. И вот когда смешивается тревога, иллюзия контроля, будем называть вещи своими именами, и третье – это собственная самооценка, ну, скажем так, она не очень высок.

0: Потому что человек, который уверен в себе, который понимает, что даже в случае, если его партнер примет решение уйти, разорвать отношения и так далее, человек, который самодостаточный, который состоявшийся, он понимает, что он все равно выживет. Да, будет больно, но в принципе человек понимает, что он, как самодостаточная единица, выживет. И, возможно, даже другие отношения наладят. Поэтому ревность 2.0 – совокупность нескольких разных эмоций. Почему это важно? Потому что, понимая эти эмоции, мы можем этим состоянием намного эффективнее управлять. Например, человек понимает, что, ну, наверное, его ревность из-за того, что он как-то в себе не уверен. Поэтому, прорабатывая и повышая уверенность в себе, ревность, ее уровень, как правило, снижается. Ну, чисто такой эмоциональный точки зрения.
1: В данной ситуации вы говорите о том, что вот партнер уйдет от меня, да, а здесь вот сам момент, вот знаете, как просто жена не имеет права, она не может ничего. Вот такая ревность вообще не рассматривается в данной ситуации. Вот такая мужская, сама, знаете, гордость, я мужчина, ты меня выбрал или я тебя выбрал, как ты можешь так вообще позволять себе с кем-то общаться? Это совсем за предел, да, мы этого не касаемся.
0: Почему это не касаемся? Мы касаемся.
1: Касаемся.
0: Касаемся.
1: Вот, а в этой ситуации,
0: конечно,
1: он ничего не боится, он просто знает, что так нельзя. Женщина не имеет права смотреть, общаться вот с этим.
0: Как быть с этим? Это в любом случае, вот возвращаясь к тому, о чем я говорила, в первую очередь, это удар по самооценке.
1: Вот, да, самооценке. Самолюбие такое. Но он не боится, что она уйдет. Он им даже в голову такой не приходит, что от него можно уйти, да, поскольку он хорош. Но этому человеку вообще ничего нельзя объяснить, что там не идет тревоги, там, понимаете, нет каких-то комплексов. Человек понимает, что вот именно так взаимоотношения мужчины и женщины воспринимают. Что у него права есть, а у женщины тоже определенные права есть. Любить его, кормить его, там, не знаю, ухаживать за ним, но только за ним и только с ним. Вот это клиника или все-таки это тоже нормально?
0: Это не клиника, это право человека так думать, считать и так мыслить. И если ему или ей не имеет значения, ревность не мешает, ну так зачем тогда менять его отношение
1: вот,
0: к этому?
1: Мешает или не мешает? Да? Ну ведь согласитесь, мы
0: конечно
1: часто слышим вот это вот, у меня очень ревнивая жена, но меня очень ревнивый муж.
0: Конечно, конечно, совершенно точно. Но мы не можем помочь человеку, которого все устраивает в этой жизни. Угу. Другой вопрос, если он обращается за помощью и говорит о том, что меня моя ревность измотала, я устал. Бывают запросы ровно с двух сторон. Угу. Как со стороны человека, который ревнует и говорит, что я сам от себя устал или сама от себя устала, да? И тогда мы работаем с этим запросом. Либо второй вопрос, когда приходит супруг, которого или которую ревнует.
1: Затерзали,
0: да?
1: Уже.
0: Да, да, конечно. Поэтому, во-первых, в ревности всегда есть две стороны. Всегда две стороны, да? Что это? Это чувство самого человека, он с ним хочет совладать и справиться. Или это запрос от того, кто страдает от излишней ревности своего
1: партнера. Хорошо. Удавалось ревнивца успокоить?
0: Очень сложно, я вам честно скажу. И это не то, чтобы успокоить, а задача психолога и психотерапевта изменить отношение, а что именно в поведении моего партнера так меня триггерит, выражаясь современным языком, да? И почему для меня это угроза? Почему я чувствую угрозу, да? Потому что в любом случае человек разбирается с самим собой.
1: Вы так грамотно все описали, и я вот удивился, что нет вот стандартного вот ревнивец как таковой, да, и ревнивица. Где проходит грань между заботой и контролем? Вот этот момент – забота и контроль.
0: Да, вопрос очень непростой, честно вам скажу, потому что у каждого человека, абсолютно у каждого, эта граница, она своя. Поэтому тут разговор двух партнеров, что, ты знаешь, один говорит, я устал от твоей ревности, мне это не нравится, мне это мешает и так далее. Другой партнер, он может спросить, что для тебя является приемлемой? Договориться о том, что если ты мне звонишь один раз в день, в два, три, тут у каждой пары свои правила, как она договорится, да, то это забота. А если ты мне звонишь 10 раз, это уже контроль. И я там должен или должна тебе еще при этом отчитываться, да. Одно дело позвонить и спросить, привет, как у тебя дела, как ты, а другое дело, с кем ты, что ты сейчас делаешь и так далее. Да.
1: Хорошо. А если партнер настаивает на этих 10 звонках в поход к психологу? Да?
0: Да, в том числе тоже, потому что если мы говорим о запросах пар, это всегда работа пары. Помочь договориться и понять, услышать другого человека, что вот для него 10 звонков в день – это норм, а для меня это вообще не норм. Потому что партнеры часто друг с другом даже не обсуждают и доводят до конфликта. Поэтому мы не разбираем, что есть нормально, что есть ненормально. У каждой пары правила свои. А вот помочь договориться, да, потому что для одного контроль, я не знаю, вы со мной согласитесь или нет, то для другого забота.
1: Давайте о заботе. Давайте коснемся вот этой стороны. Как ревнивец представляет, а что в ревности можно назвать заботой? Как ревность больше развернуть в сторону заботы, чем в сторону личного беспокойства?
0: Спросить у другого человека, что для него будет приемлемым и комфортным. Угу. Но я вот все равно склоняюсь к тому, что это вопрос двух человек всегда. Да? Это вопрос понятий. Вот есть такой подход, не знаю, такая книга называется «Пять языков любви». Мы сейчас вообще не про это и не про эту книгу.
1: И тем,
0: да?
1: не, менее,
0: и тем не менее у каждого... Ведь ревность, она связана очень часто с любовью. Любовь,
1: конечно,
0: очень сильное чувство,
1: конечно,
0: да. Поэтому, как любовь бывает разная, и для кого-то любовь — это позвонить и поинтересоваться, а ты шапку одел, а для кого-то это контроль. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому вот я все-таки к тому,
1: а ты
0: что...
1: ты шапку не забыл?
0: Да, да. Для кого? Ну как же? Я про тебя просто забочусь. Mm-hmm. То есть кто-то это воспринимает как контроль, говорит, вот, что ты мне названиваешь, я там занят и так далее, да? А для кого-то это забота. И вот он конфликт, и вот партнеры, обиды начинаются.
1: То есть самая банальная недоговоренность в основе всего лежит, да, недопонимание друг друга на уровне.
0: Конечно.
1: Близость человеческая, тем более если мы говорим о парах, это очень важный, очень нужный, необходимый момент. Но, друзья, не стоит забывать о том, что... Вы боевая единица, ваш партнер боевая единица в том смысле, что вы индивидуальны. У вас есть свои эмоции, свои чувства, свои переживания. А самое главное, свои представления о том, как этот мир сделан и как вы его делаете, насколько вы его делаете краш. Поэтому всегда слушайте друг друга. Ревность 2.0, друзья, где проходит грань между заботой и контролем, вы должны это определить сами для себя и ни в ту, ни в другую сторону не перекашивать ваши отношения. Благодарим. Вместе со мной, друзья, говорите спасибо Наталье Леонидовне Минаевой, кандидату психологических наук, преподавателю психологии МГУ и Президентской академии, члену Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна Минаева, большое спасибо.
0: Спасибо вам, Дмитрий.
1: Встретимся, друзья, услышимся.
2: Психология. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
4: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
3: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
5: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
3: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
6: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
7: От безысходности.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Что мы сохраняем сегодня и что передадим следующим поколениям? Традиционные ценности, историческая память, семья и будущее страны станут темами предвыборных дебатов. 25 августа в нашем эфире встречаются партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте в 14 часов на Радио России. Радио России.
7: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
8: Здорово! Эй, Тамани Холл!
9: Я, sure, Тамани Холл. Hi, buddies.
8: Чего?
7: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
10: Подольский или из Волыни?
11: Из Лозищи, милостивая госпожа.
10: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
7: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
12: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди, как бешеные, лезут куда-то по земле и под землей, и по воздуху.
7: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
13: Желаете для начала работу носить лес с барок?
12: Господи, да мне хоть какую работу?
13: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
7: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Российские войска освободили 3 населенных пункта в Запорожской, Сумской областях и Донецкой Народной Республике. «Газпром-арена» заявила, что концерт американского рэпера Канье Уэста не может состояться на площадке в Санкт-Петербурге. Далее подробнее. Российские войска освободили населенные пункты Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике, Долинка в Запорожской области. Под разделение группировки «Север» взяли населенный пункт Першетравня в Сумской области. ВСУ потеряли за сутки до 235 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Першетравня Сумской области. Нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Писаревка и Киянница. В Харьковской области нанесло поражение формированием 2 механизированных бригад в районах Приколотного и Великого Бурлука. В ВСУ потеряли до 235 военнослужащих и 11 автомобилей.
1: Подразделения южной группировки войск, по данным Минобороны России, за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Семеновка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк «Леопард» производства Германии, 2 боевые бронемашины, 29 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Вооруженные силы России продолжают удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. По данным Минобороны, ночью порту Южной Одесской области были поражены 5 резервуаров с топливом на территории складского комплекса ГСМ, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала. Объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, танкер, доставившие горюче-смазочные материалы для ВСУ. Кроме того, северо-западнее Одессы была поражена электроподстанция «Джелик», которая обеспечивает функционирование порта «Южный». Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры в России. Согласно указу президента, в перечень этих объектов включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. В документе подчеркивается, что объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Речь идет в том числе о неэффективном пресечении угроз нападения БПЛА. Правительство внимательно отслеживает ситуацию с ударами по складам российских маркетплейсов и вместе с бизнесом разрабатывает варианты поддержки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары по складам компании «Озон». Представитель Кремля отметил, что ответные действия России на удары Украины по коммерческой инфраструктуре ощущает в Киеве каждый день.
3: В этом контексте хочу опять вернуть вас к субботнему интервью президента Путина. Там было четко сказано, что Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре, преследуя тем самым самые различные планы. У киевского режима это не получается. Главное, что это не позволяет киевскому режиму хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах. Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. И здесь главное, конечно, необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше. Что касается мер поддержки, вы видели, что, безусловно, правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию. В правительстве продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса разные варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации.
1: Сегодня Минфин объявил о мерах поддержки Wildberries и бизнеса, пострадавшего от ударов по объектам компании. Продавцы, ущерб которых превысил 5% годового дохода, получат отсрочку по ряду налогов и страховым взносам. Аналогичные меры предусмотрены для самого маркетплейса. «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге заявил РИА Новости, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера Канье Уэста. Концерт не может состояться на площадке. «Газпром-арена» отметила, что не являлась и не является организатором концерта. Между тем, организаторы концерта Канье Уэста уже заявили РИА Новости, что «Газпром-арена» в Петербурге не сообщала им о невозможности проведения мероприятия. Они пытаются связаться с площадкой, чтобы узнать причину невозможности проведения шоу. Организаторы сказали, что договор аренды «Газпром-арены» для концерта планировалось подписать до 27 августа. При этом организаторы отметили, что концерт Канье Уэста в Петербурге на данный момент не отменен. Ранее в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщали, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Билеты стоили от 9 до 160 тысяч. Самые дешевые билеты разлетались за час. И сайт «Газпром-арены» перестал работать после сообщения площадки об отмене концерта американского рэпера Канье Уэста на этой площадке. Возврат билетов сейчас недоступен, передает РИА Новости. При этом покупка билетов еще возможна на сайте концертного агентства. Дожди и понижение температуры в столичном регионе прогнозируются до среды включительно, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Температура будет в пределах от 15 до 21 градуса. Это связано с тем, что циклон, который сформировался над северо-западом, уходит на республику Коми и распространяет за собой холодный воздух с Баренцева моря, пояснила синоптик. Паршина рассказала, что с четверга начнется потепление без существенных осадков. Атмосферное давление будет постепенно расти со вторника. В ночь на среду оно повысится на 6 единиц, а к выходным установится повышенный фон атмосферного давления.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Вопрос о допуске российских биатлонистов будет рассмотрен на ближайшем конгрессе в сентябре. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов Оли Далин. Добавлю, что 17-й конгресс IBU пройдет с 17 по 20 сентября. Ранее руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов сообщал о том, что конгресс IBU в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска россиян на международные старты. Московский «Спартак» сделал заявление относительно травмы полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче пятого тура РПЛ с «Зенитом». У Руслана диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займет около месяца. Здоровье «Рус» и скорейшего возвращения в строй, написала пресс-служба московского клуба. Тем временем сегодня в российской премьер-лиге завершается программа пятого тура. Состоится один матч «Балтика-Рубина». В турнирной таблице после пяти туров лидирует «Краснодар». 15 очков из 15 возможных. Далее идут «Спартак» 12 очков, «ЦСКА» 11, а «Зенит» и «Махачкалинская Динамо» набрали по 9. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что гендиректор клуба Борис Ротенберг хочет уволить Михаила Галактионова с поста главного тренера. «У нас есть главный тренер, с ним подписан контракт, и не надо никаких провокационных вопросов на эту тему задавать», приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт24». Теннис. Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP. В нем россиянин Андрей Рублев переместился с 18 на 24 место и впервые с января 2020 года покинул первую двадцатку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
6: Погода.
1: Во вторник, 25 августа, в Кирове ожидается небольшой дождь, 20 градусов, в Ижевске осадки, плюс 23, в Нижнем Новгороде дожди, грозы, плюс 20, в Костроме небольшой дождь, 17 градусов, в Ярославле также небольшие дожди, плюс 16. На юге, в Краснодаре, ожидается солнечная погода, 33 градуса, в Ростове-на-Дону плюс 32, в Нальчике дожди, грозы, 30 градусов. В Санкт-Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем в северной столице 16-18 градусов. В Москве также ожидаются кратковременные дожди. Ночью в городе плюс 11-13, днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 18.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
2: Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, оставляйте мнение, комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. В общем, присоединяйтесь к беседе. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Видимо, она пользуется большой популярностью в последнее время. Там и дискуссии есть, в них можно поучаствовать. И актуальные новости прочитать там же можно. А также посмотреть прямую трансляцию и под ней оставить также ваш комментарий, который мы здесь сразу увидим. Ну и приложение у нас еще есть в Рустор и Google Play, оно абсолютно бесплатно доступно. Радио России, как несложно догадаться, называется. Там все те же самые функции, даже больше. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
4: Мы в Краснодар переносимся в ночь на сегодня, на 24 августа. Там произошел налет беспилотников. В результате обломки беспилотников упали на частный детский центр, а также на жилые дома и строящиеся здания. В результате пострадали 12 человек, трое подростков погибли. Их возраст 13, 15 и 16 лет. Вот как сообщали врачи местные, сегодня ночью к нам в больницу поступило 5 детей и подростков от 12 лет и старше с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. 2 детей были прооперированы, в реанимации детей и нет.
5: Губернатор Краснодарского края сообщал о том, что ночью регион отражает массированную атаку вражеских беспилотников целью, как он сказал, в очередной раз стали гражданские объекты, мирные жители и наши дети. По данным Кондратьева, губернатора, в городе также пострадали 2 взрослых. Им оказана была медицинская помощь. Кроме того, под атакой вражеских беспилотников оказались склады одного из маркетплейсов в Краснодаре и в соседней Адыгее. Вот вкратце то, что произошло в Краснодарском крае. Обсудим эти и другие новости с нашим экспертом. С нами на связи военный корреспондент Роман Сапаньков. Роман, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Роман.
6: Даниил, Людмила, здравствуйте.
5: Роман, что касается ударов по Краснодару, видите ли вы здесь продолжение, что ли, той линии, которую Киев в последнее время использует по ударам по гражданскому населению и гражданским объектам?
6: Да, Даниил, в первую очередь, конечно же, соболезнования Краснодарскому краю. Мы видим здесь типичная террористическая линия, вот, которая со стороны Киева продолжается. И вот такой момент, мне кажется, очень говорящий, что в наших геранях, которые мы используем беспилотники по вражеским целям, там стоит система самовзвода. То есть она не взрывается до тех пор, пока не станет уже на подлете на боевой курс, как это последний буквально там, может быть, 100 метров, 200 метров. То есть даже если ее сбивает ПВО или там она сама падает не по цели, она не взрывается. Здесь же мы видим, что многочисленные жертвы среди наших граждан как раз из-за того, что на той стороне никто даже об этом и не подумал. То есть у них сразу все летит на боевом взводе, сбили, упало, взорвалась, никто не думает о мирных жителях, и это типичный терроризм, конечно.
4: Ну, то, что начал говорить Данил, да, что они продолжают свою террористическую линию, но тут просто как-то вот напрашивается параллель со Старобельском, когда удар наносился по подросткам заведомо.
6: Да, конечно, конечно. Мы таких случаев, их уже огромнейшее количество, и, к сожалению, там можно долгий список, и тут мы много раз даже с вами в эфире уже это проговаривали, что это типичный терроризм, это не какая-то единичная история, когда отклонилась, билась, тут уже, а может быть, я совершенно не исключаю, что это был целенаправленный удар, потому что мы вот говорим о том, что без его упали обломки, может быть, и специально били, просто сейчас пока что еще Советский комитет не выпустил своего релиза, мы об этом не знаем.
5: Слушайте, ну да, мы сказали, что дети погибли, 13, 15 и 16 лет, но ведь и пострадавших детей тоже достаточно, шестеро госпитализированы с различными травмами, осколочные ранения, ожоги и сотрясения, там средняя степень тяжести, понятное дело, родным и близким погибших соболезнованиями, безусловно, выражаем, но пострадавших их намного больше, то есть мы вот что должны отметить.
4: Минно-взрывные травмы, это означает, что это наверняка и контузии, а контузии, они не лечатся навсегда, они остаются на всю жизнь.
6: Да, конечно, Людмила, еще такой момент, что такое количество большое и погибших, и раненых свидетельствует о том, что вот попадание было прямо точно в цель, то есть не во дворе где-то взорвалось или там упало рядом и осколками, а именно попало. И поэтому у меня лично большие сомнения, что били туда, что это случайное попадание. То есть такое ощущение, что специально была заложена цель, и, к сожалению, вот конкретно, несмотря на то, что абсолютно подавляющая цель сбивается нашим доблестным ПВО, но тут, к сожалению, так трагедия сошлась, так факторы, что вот попало очень четко. И вот случайное попадание, чтобы и наше ПВО не сбило, и случайно упало именно на детский сад. Ну, честно, вот я позволю себе сомневаться, точно,
5: что специально. Роман, что касается ударов по маркетплейсам, про складам маркетплейсов, да, это продолжающие история, но мы решили, что все-таки это не реклама, поэтому мы скажем, до этого Wildberries били, сейчас бьют склады Озона, и в Краснодаре, и в Адыге этой компании оба склада повреждены, акции компании падают больше, чем на 20%, там Мосбиржа даже конкретные меры предпринимает для стабилизации. Объясните, пожалуйста, простым языком для нас, для наших радиослушателей, по вот этим компаниям-то для чего бьют? К счастью, вот в данном случае обошлось без жертв.
6: Да, Данил, тоже хорошее замечание. Это такой момент, что когда наши ВКС бьют по логистике и при этом приводятся многочисленные свидетельства вторичной детонации, это означает, что внутри находились боеприпасы, по которым поразили и в сорках Минобороны. Подробно объясняется, что вот в этом здании собирались беспилотники и так далее, поэтому мы туда нанесли удары по логистическим целям, то есть склады и так далее. В случае же с киевским режимом, когда вот начали бить по Валберису только, там прямо заявлялось, и они прям бравировали и радовались этому, что на этот крупнейший маркетплейс, на один из двух крупнейших в стране, на него завязано большое количество обычных маленьких ИПшников, поставщиков, просто маленьких предпринимателей. И если бить по нему, то сразу мы бумерангом, что называется, бьем по, не бумерангом, извините, а просто бьем по большому количеству простых людей, у которых взяли кредиты, лизинги и прочее. Таким образом мы причиняем большой, ну, в смысле, они это как цитировали, да, причиняют большой ущерб экономике. То есть это тоже, опять же, не даже цель военных ударов, а именно война с людьми, ну, по сути дела, тот же самый вот такой вот экономический терроризм.
5: У нас, конечно, Роман, еще есть новости, которые хочется обсудить с вами как с экспертом. Например, то, что сейчас, значит, начало появляться благодаря, ну, в общем, ошибке с украинской стороны, назовем это так. Во-первых, было сообщение о том, что наши вооруженные силы начали бить по фурам и инфраструктуре на границе Украины и Молдавии. И тут на фурах особенно хочется заострить внимание, потому что попытался противник сказать, что мы бьем по гражданским целям, да, ну, фура вроде как что-то, она же может перевозить не военные товары, там, продукты какие-то, еще что-то, и здесь же у нас, значит, публикует одно из ведомств украинских фотографий вот этих фур, тушение пожара на этих фурах, и оказалось, что внутри этих фур были пусковые установки для запуска дальнобойных беспилотников, ну, вот так это все вскрылось, я так понимаю, что для Минобороны это было очевидно, поэтому, собственно говоря, они и стали, да, целями для атаки, но вот этот скандал, он не удался, выходит.
6: Да, не совершенно верно. И тут еще такой момент, что вот мы также в эфирах с вами обсуждали много раз, что наша разведка стала работать более точно, и удары стали более болезненные. Соответственно, обнаружить местоположение, кто в этой фуре находится, груз военного назначения, в частности, пусковой установки, это высокий уровень разведки. И еще оперативно нести туда удар. Поэтому, ну, вот, это только подтверждение вот, наших слов и вот, мнений экспертов, которые слов Минобороны, естественно, в первую очередь. Поэтому, ну, естественно, только вызывает удовлетворение и радость вот от работы наших комплексов, вот, от разведки до ударной цели возможности. А так, это украинская сторона уже много-много раз была замечена на использовании фур под военные цели, то есть и еще и в 22-м, и 23-м, и позже годах были многочисленные фотографии, как в грузовиках Новой почты перевозилось и военное имущество, и в какой-то момент бравировали даже этим, что вот мы как вот обманули врага, а потом понятно, что хватились, перестали публиковать, и броневики, и так называемый ленд-лиз, который идет в помощь Запада, вот этот огромнейший поток, также перевозилось. И, естественно, что наша разведслужба это все выявляет, выцеливает, и вот сейчас вот спасибо блогерам на украинской стороне, которые в очередной раз показали, что мы двигаемся в правильном направлении и ведем правильную работу.
4: Ну вот очень ждем мы, конечно, реакцию Молдавии на это.
5: Мы, знаете, вот второй как раз, вот Людмила правильно заостряет внимание, на второй части этого сообщения, да, о том, что еще и инфраструктура на границе Украины и Молдавии. Погранпереходы под атаку попали наших вооруженных сил. Объясните, Роман, здесь с чем это связано?
6: Ну, это также тоже, ну, погранпереходы, что это? Оформление грузов, это учет. Даже несмотря на то, что это военные грузы, они так или иначе пропускаются через гражданский учет инфраструктуру. Поэтому, когда бьют по вот этим целям, которые вы описали, это, естественно, осложняет работу, в первую очередь, для военных. И тут еще такой момент вот, интересный, что раньше мы прям в притирку к границе мы не били, ну или очень аккуратно били. Сейчас же очевидно, что повысилась точность и появилась уверенность, что у нас не случится перелетов наших средств поражения на другую сторону, а если случится такой перелет, ну значит военная необходимость, и, как говорится, мы не хотели, но так случилось. И это тоже повысило инструмент для поражения, и мы сразу увидели результат, вот буквально вот только начали бить вдоль границы, и сразу же появился результат, потому что уничтожены пусковые установки. Это означает, что противник и не ожидал этого. Значит, туда пусковые установки на фурах туда завозились на отстой, там они хранились, явно в уверенности, что туда бить мы не будем.
4: Ну, во всяком случае, теперь вот мы понимаем, как именно осуществляются запуски, да, что запуски не всегда со стационарных каких-то площадок, да, и не всегда это какие-то пункты временного размещения, где базируются военизированные какие-то подразделения, а это вот выезжает фура границы, да, откидывает вот тент и, пожалуйста, запускает.
6: Да, Ольга, совершенно верно.
4: Людмила. Граница, она может... Роман, там... вы меня стремите. Я каждый эфир... Ну, может быть, я по голосу на Ольгу похожа, так бывает.
6: Я каждый раз буду извиняться заранее.
4: Ничего страшного. Давайте для вас я буду Ольга, Роман.
6: Я себе татуировку набью на руке, чтобы перед глазами было.
5: Коллеги, важные темы обсуждаем.
6: Да, извините. На самом деле, тут, может быть, из глубины территории границы фура выезжает, а может быть, из той стороны границы она переезжает, останавливается для запуска, а потом уезжает обратно. Но в любом случае, это так или иначе использование либо приграничья, либо сопредельных стран для военных целей. Это тоже должен быть звоночек, и, может быть, даже холодный душ именно сегодняшние удары для соседей Украины, что не надо предоставлять свою территорию, даже пограничную, для войны, иначе это все, ну, рано или поздно этот пожар войны как бы на них самих и не перекинулся, о чем много раз наше высшее руководство и предупреждало.
5: Роман, еще у нас одна, ну или вернее две, скажем, здесь темы, они объединены одной мыслью, в общем-то. Одна касается мужчины, пенсионера, который из собственного ружья сбил беспилотник ВСУ и за это получил штраф, который, правда, потом справедливо отменили и вернули ему ружье, успели уже у него забрать. Это, с одной стороны, не самая свежая история, вы ее наверняка знаете хорошо. А вот что у нас более свежее, это, ну, из этого же разряда добровольцы мобильной огневой группы из курского «Барса» сбили ракету «Фламинго» из пулемета. Как я понимаю, Роман, и то, и другое теми средствами, которые были у действующих лиц в распоряжении, сделать проблематично. И поэтому к этому такое внимание приковано, правильно?
6: Да, совершенно верно. Ну, тут понятно, что мастерство стрелка сыграло роль. Ну, конечно, определенная доля везения тоже. Вот так вот сошлись обстоятельства. Дай бог, чтобы они почаще сходились. Ну, вот именно по «Фламинго». По части же, чтобы вернули назад лицензии оружия, то тут, конечно же, в первую очередь резонанс, в первую очередь со стороны СМИ. Вот, вы в своих эфирах много раз тоже это поднимали и привлекли внимание. И я считаю, что это наша задача и заслуга как журналистов и блогеров всего медийного пространства, чтобы акцентировать внимание на проблемных точках и эти точки оперативно устранять.
4: Ну, надо сказать, что Николай Мухин, вот этот пенсионер как раз из Волгоградской области, он сказал, что он продолжит ждать и отслеживать беспилотники, но в других местах, там где-то безопасно. И я процитирую его слова. Другие птицы прилетели. Он охотник, я напомню, он охотится. Другие птицы прилетели. То же самое, хитрые, как и гуси. И надо их выслеживать, караулить и так далее.
6: Ну, я могу только сказать спасибо за гражданскую позицию, потому что, наверное, другой бы человек и в принципе бы не поехал, и не попытался это все здесь сбивать из разряда, что пускай военные сами разберут. А то, что сначала он, с одной стороны, такую четкую гражданскую позицию проявил, а потом, когда все это началось, ну, соответственно, всячески это все раскрыл, показал, и мы таким образом увидели, что вот у нас в нашем прекрасном гражданском обществе вот есть такие моменты, проблемы, на которые, конечно, необходимо обращать внимание и устранять.
5: А что... Что мешает, вот, скажем так, людям открыто заниматься охотой на беспилотники? То есть, условно говоря, вот здесь же в данном случае Николай не побоялся, вышел, ну а последствия, вот они такие, какие были. Потом хорошо, что все-таки справедливость восторжествовала, но ведь этот случай кому-то, кого-то может и остановить. А что нужно сделать, чтобы, в общем, ну, в данном, вот в аналогичной ситуации люди не боялись также поступать и спасать жизни?
6: Знаете, Данил, мне кажется, что люди, которые имеют лицензию на оружие, ее достаточно тяжело сейчас стало получить, особенно нарезное оружие. И, в общем, наше законодательство так, что ее достаточно легко потерять, если ты недобросовестный или недобропорядочный человек. И, в принципе, охотники, они люди, которые несколько раз подумают, стоит ли применять оружие и безопасно ли его сейчас применять на данной территории. Но, тем не менее, понятно, что со стороны как гражданской власти, так и Министерство обороны, надо бы по-хорошему проработать вот этот комплекс, или точнее ситуации и зоны, в которых можно по беспилотникам пролетающим стрелять, чтобы, ну, понятно, что шансов, что кто-то собьет беспилотник в лесу, этот беспилотник упадет кому-то на голову, но они минимальные, но понятно, что в зоне жилой застройки плотной стрелять не надо, но я думаю, что ни один охотник в жилой застройке стрелять не начнет, ну, все мы люди вменяемые, у кого есть оружие.
4: Ну, а с третьей стороны, шанс на то, что беспилотник полетит над безопасной зоной, ну, тоже невелик, согласитесь. Все-таки да, так, цели-то, наверное, у них совершенно другие, да, ну, представители
6: ВСУ. Согласен.
4: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Роман Сапоньков, военный корреспондент, был с нами на связи.

0: кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
1: Обратный отсчет!
0: Еще трогательнее.
2: Мы летим на Луну!
3: И найдем моего папу!
0: Еще пушистее.
4: Никогда не видел столько лунтиков.
0: Новое большое путешествие.
5: Сынок, я здесь!
3: Папа!
0: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.
6: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
7: Наше время.
8: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Номер телефона наших эфирных мессенджеров. Пишите нам ваше мнение по тем темам, которые мы обсуждаем. Мы же переходим к следующим высказываниям. Тут любопытные прозвучали со стороны премьера Армении, во-первых, а во-вторых, со стороны пресс-секретаря российского президента, представителя Кремля Дмитрия Пескова. Значит, Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что был бы очень доволен, если бы ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, это блок, в который входит Россия, Армения, еще несколько других государств, он оборонного характера носит. Так вот, он был бы очень доволен, если бы ОДКБ исключила Ереван из объединения. Что он говорит? Во всяком случае, это освободило бы нас от дилеммы, выходить или нет. Устав предусматривает исключение страны из организации, сказал он, представляя в парламенте программу правительства. Напомню, недавно прошли выборы, в общем, полномочия правящей партии подтвердились, и вот представлена была программа на заседании правительства в парламенте.
9: Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти слова. Вот что он сказал, что если Армения больше не хочет участвовать в такой важной организации по обеспечению региональной безопасности, то она может покинуть ее.
8: Довольно давно уже длится история ОДКБ и Армении, и провокационные заявления уже не первый раз звучат, вот очередное из них, и все это вместе сейчас мы попробуем обсудить с нашим экспертом. С нами на связи ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Николай Юрьевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Николай Юрьевич, такая вот удивительная история, да? Я был бы рад, если бы меня исключили. Ну, исключи сам. Или нельзя?
10: Пашинян сегодня много всего интересного сказал. Общее у этих заявлений в том, что ни одно из них ровным счетом не предполагает никаких политических решений.
9: То есть?
10: И вот это слова об ОДКБ тоже не предполагают никаких политических решений. Пашинян был уверен, что экономические ограничения, которые Россия ввела в отношении армянских товаров, это только до выборов. А когда он выиграет выборы тем или иным способом, не будем уточнять, и вновь перейдет к власти, Россия, как он полагал, будет вынуждена эти экономические ограничения отменить, потому что она не хочет потерять Армению и не хочет подорвать евразийскую интеграцию. И в экономической, и в оборонной сфере. А то, что он сказал про ОДКБ, не свидетельствует о том, что Армения завтра собирается выходить. Как и о том, что другие страны ОДКБ будут исключать Армению. Пашинян хочет подать Москве сигнал, что он очень недоволен существующими экономическими ограничениями. И, как говорится, держите меня всемиром, вот я сейчас и это сделаю, по заявку в Евросоюз подам, и исключайте меня из ОДКБ, потому что я там уже не хочу присутствовать. То есть это попытка с Москвой поторговаться.
9: А поторговаться за что?
10: А поторговаться за то, чтобы были отменены экономические ограничения, чтобы Армения, как она делала в течение нескольких лет, продолжила прежний курс. То есть зарабатывать на российском рынке, а при этом идти на всех парах на Запад, в ЕС.
8: То есть, Николай Юрьевич, нам нужно отметить здесь тот факт, что после выборов Россия все эти ограничения, которые были введены, не отменила.
10: Да.
9: Но, с другой стороны, ведь все эти ограничения были введены именно потому, что со стороны Еревана были совершены определенные шаги, ведь так?
10: Да, разумеется. Ну, я не склонен отвергать и вполне официальную, и, на мой взгляд, рабочую версию о том, что в товарах из Армении действительно были обнаружены какие-то нарушения. Но вот если говорить о политическом смысле этого, то да, это было обозначение позиции России и на самом деле позиции других стран, членов Евразийского экономического союза, который, кстати, по составу в большой степени совпадает с ОДКБ. А позиция эта заключается в том, что либо вы с нами, либо вы не с нами.
9: Но это как любое объединение, разве нет?
10: Да, как любое объединение, потому что любая интеграция – это дело такое сложное, трепетное, комплексное, которое требует глубокого доверия между участниками. Если один из участников говорит: вы знаете, я, конечно, пока позарабатываю у вас, но это только до той поры, пока меня не позовет кто-то получше, ну, конечно, это позиция, которая не может быть терпима внутри интеграционного объединения.
8: Я так понимаю, Николай Юрьевич, там еще помимо вот этих вот цветов и всего остального прочего, которые заблокировали, да, там какие-то фрукты, если я правильно помню, были, там еще есть газ, который продается Армении несколько дешевле, чем для остальных стран, и Армении, он перепродается в другие страны. И вот эта разница, это заработок Армении фактически на дружбе с Россией. Правильно я понимаю?
10: Ну, я не слышал о том, что Армения перепродает куда-то газ. Ей особенно и некуда его перепродавать. Ага. Насколько могу судить, там может какая-то часть газа, которая идет в Армению, ну, которая идет по этой трубе, оставаться в Грузии, ну, не знаю какая. Вот, но там была история еще более веселая, потому что до начала 25-го года действовал специальный особый режим на вывоз российского золота. И как раз тогда, в 23-24 году, резко вырос товарооборот. А золото стало главным предметом импорта и экспорта Армении. То есть через Армению прошел довольно большой объем российского золота. Дальше там на Ближний Восток, на другие рынки. И люди, близкие к премьер-министру Армении, а именно известный предприниматель Хачатур Саркисян, был одним из главных бенефициаров этой схемы. И люди заработали, по-видимому, несколько десятков миллионов долларов, по меньшей мере, на этом. Параллельно, рассказывая о том, как им плохо в ОДКБ, как они недовольны Россией и как они хотят ЕС.
9: Вот еще одно заявление, которое сегодня сделал Никол Пашинян, я его просто процитирую, чтобы, не дай бог, в трактовке не ошибиться. «Мы относимся с величайшим уважением к Российской Федерации и ее интересам. Однако из-за того, что железная дорога Армении находится под российским управлением, сейчас мы столкнулись с риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. Мы не можем позволить себе упустить эту историческую возможность. Именно поэтому мы просим наших партнеров в РФ проявить гибкость и продать право концессии третьей стране, приемлемой для Армении и России». Вот это прозвучало впервые. То есть, судя по всему, речь идет о коридоре Трампа, я так понимаю, да? Это вот...
10: Не совсем. Это прозвучало не впервые, это звучало еще весной.
9: Ну, просьба продать?
10: В конце зимы. Ну, вот такая
9: продайте,
10: вот конкретная
9: пожалуйста.
10: Просьба продать, да, пожалуй, впервые. Здесь есть следующие любопытные вещи. Во-первых, Армения интегрирована в международную сеть, в международную железнодорожную сеть. Она связана железной дорогой с Грузией. У нее действительно разобраны пути, которые могли бы пойти в Турцию, и нет, по крайней мере, сейчас там дороги в Азербайджан. У них пока они возят, если везут что-то из Азербайджана, то через Грузию. Вот. Как вы понимаете, да, и ни Турция, ни Азербайджан соседние страны, ни Иран, ну, правда, в Иран нет железной дороги из Армении, не вводили против России санкции. То есть в чем здесь для Армении риски санкционные или риски того, что ее не будут куда-то интегрировать, совершенно непонятно.
9: Ну, понятно, что это, скорее всего, просто вот, так, ну, чтобы красиво выглядело, да? А на самом деле интерес-то в другом, точнее, не интерес. Очень неинтересно, чтобы Россия управляла железной дорогой, потому что тот, кто управляет, тот и контролирует.
10: Ну, в какой-то степени, да. Ну, как контролируют? Благодаря тому, что российские железные дороги управляют ЮКЖД, Южно-Кавказской железной дорогой, эта дорога работает.
9: Это мы с вами понимаем.
10: Да. Ну, в Армении это тоже понимают, на самом деле. И я думаю, что даже Пашинян это понимает. Я бы это отнес... Во-первых, это тоже разговоры немножко в воздух. Потому что, ну, что значит продать? Тут стоит толпа покупателей, которые готовы работать с армянскими железными дорогами на тех условиях, на которых готова Россия. Второго такого концессионера они не найдут. Они хотят расторгнуть договор досрочно. О чем именно идет речь? Я думаю, что это тоже такая попытка торговаться с Россией. Вот мы вас выбросим, мы вас уберем, мы с вами не хотим иметь дело. Армения уходит, поэтому немедленно верните нам все прежние торговые условия. Вот что хочет сказать Пашинян.
8: Николай Юрьевич, ну я не могу не спросить. Ну вот они... Ну ты можешь блефовать, когда... Нет, вернее, как правильно сказать. Вот это блеф, когда нету оснований, да? Или действительно кто-то вместо России может принять и железные дороги, и дать там экспорт, импорт по хорошей цене? Или это блеф, и под этим ничего не скрывается сущностного?
10: Понимаете, проблема премьер-министра Армении заключается в том, что у него блеф от сущностного очень мало отличается. Он сам, по-моему, не разделяет эти вещи. Он талантливый публичный политик. И то, что он в третий раз выиграл выборы, ну, я не буду говорить о том, как выиграл, в итоге выиграл, говорит о его способности к публичной политике. Проблема в том, что он тоже, что он не очень компетентен в государственном управлении в дипломатии. И я не уверен, что он, когда делает вот эти подобные заявления, до конца отдает себе отчет в том, что они значат, и в том, что как на них будут реагировать его партнеры. Он, если угодно, ведет себя как политический лидер на выборах в своей стране, который говорит кучу громких слов, бросает множество лозунгов, которые совершенно не обязательно собирается выполнять. Проблема в том, что он точно так же ведет себя со всеми остальными, он точно так же ведет себя в дипломатии.
9: Ну, в этой связи, Николай Юрьевич, а как реагируют в Армении на все, что говорит Никол Пашинян? Как они относятся к тем процессам, которые он запускает?
10: Мы видели результаты выборов.
9: Да.
10: При том, что, конечно, административный ресурс был включен с огромной силой, и включать его помогал в том числе в европейский.

0: А в огромной степени она определяется рынком ЕАЭС, или точнее российским рынком.
1: Так.
0: То есть Никол Пашинян получил экономический рост за счет торговли с Россией, за счет экспорта в Россию. И сейчас он находится в ситуации, когда он рубит сук, на котором держится его популярность.
1: Ну вот хотелось бы, да, посмотреть, в какую же сторону этот сук полетит все-таки. Спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был с нами на связи. Вернемся совсем скоро.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Как вы, наверное, уже слышали, дорогие друзья, в ходе реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля были обнаружены останки Дмитрия Донского. И вот, значит, ученые первые результаты исследований, что называется, публикуют. Нужно сказать, что накануне Владимир Путин посетил и принял участие в торжественном молебне.
3: 20 августа это произошло, да, действительно был торжественный молебен проведен в связи с тем, что были обнаружены, обретены, как это правильно называется, обретены останки великого князя Дмитрия Донского.
2: Владимир Путин назвал обретение мощей уникальным и удивительным. Ну а что касается завесы тайны, да, которую приоткрывают ученые, ну вот смотрите, например, узнали рост Дмитрия Донского 175-180 сантиметров.
3: Надо сказать, что для того периода это довольно высокий рост, то есть человек высокий был.
2: Хорошее здоровье и физическая сила, на это указывает состояние костей. Крепкое, вот что пишут, человек был крепкого здоровья, большой физической силы. А вот причина кончины и что это было за заболевание, непонятно, говорят ученые. Не обнаружили признаков хронических заболеваний, зато нашли след старой травмы правой части лобной кости над глазницей. Это можно, оставили это от сильного удара осталось и зажило задолго до смерти князя. То есть это не причина смерти Дмитрия Донского. Ну вот вкратце, что известно, мы сейчас поговорим в целом мы о том, какое значение Дмитрий Донской вообще в русской истории имеет. С нами на связи доктор исторических наук, профессор, заведующий музейным комплексом Куликово поле Олег Вронский. Олег Генрихович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
3: Здравствуйте, Олег Генрихович. Ну, о личности Дмитрия Донского на самом деле сказано и написано очень много всего, и очень много противоречивых каких-то какой-то информации. Там на эту тему и конспирологи тоже активно очень выступают. Опишите, пожалуйста, кто такой был Дмитрий Донской?
4: Вы знаете, обретение мощей русского князя 14 века — это само по себе событие нерядовое. Но значимость этого события многократно возрастает, если мы будем иметь в виду, чьи мощи были обретены в Архангельском соборе. Дело в том, что Дмитрий Иванович, это великий князь московский, владимирский, который мы привычно называем его народным прозванием, Дмитрий Донской, это был не просто выдающийся деятель русской истории, это был какая-то ключевая фигура европейской, русской средневековой истории и вообще истории нашей с древнейших времен до наших дней. Почему так? Наше государство великое, и движение

0: единство наиболее ярко выразилось в его жизни, в его деятельности. Кроме того, очень важно для нас является то, что он оставил колоссальный след в нашей культуре отечественной. Вот его эпоха настолько русских вдохновила, что спустя века прирастало то, что мы называем наследием Куликовской битвы. Вот. Ну и, наконец, немаловажно, что вот при Дмитрии мы спели первую свою победную песню, русских, так в XIX веке лучшие наши историки называли именно Куликовскую битву. То есть мы поверили в успех, даже если наше единство нужно будет отстаивать на поле брани.
1: Вот если... Да, вот просто чтобы не потерять эти мысли, которые вы сейчас, ну так, коротко обозначили, давайте сначала с культурного наследия. Ведь на самом деле очень немногие знают, что Москва стала, Кремль стал каменным при нем, благодаря ему. До него Кремль был деревянный.
0: Вы знаете, да, здесь такая история. Вот посмотрите, время Дмитрия Донского – это время удивительное. Чем оно удивительное? Несколько русских княжеств, вообще все русские тогда осознавали ценность единства. Несколько русских великих княжеств, это официальное название, вот они борются за то, чтобы стать центром единства. Кто это такие? Тверичи, рязанцы, это Нижний Новгород. И, как ни странно, Вильна, это великое княжество литовское и русское. Но у всех этих княжеств какие-то успехи вот в этом продвижении, они очень минимальны. Почему? Главная причина в том, что там идет внутренняя рознь. Брат мой, враг мой. Вот под таким девизом они живут. И единственное великое княжество, где удалось избежать этой братоубийственной розни, это как раз Москва. И вклад Дмитрия в это огромный. Действительно, мы лучше знаем его, ну, по крайней мере, вот общественность, народ русский, именно как воителя. И да. Это не случайно. Ну, сами посудите. Он коротко жил, 39 лет, но очень долго правил. 30 из них. То есть он зашел на престол в 9 лет. Он за это время, 16 из 30 лет он провел в войнах. То есть он лично организовал там 7 крупных военных походов и достиг больших очень успехов в этом движении. Но вы совершенно правы в том, что это был еще и князь-градостроитель, устроитель своего государства. Вот вы вспомнили белокаменный Московский Кремль. Но ведь он фантастически быстро его построил. Действительно, 30 лет до него существовал дубовый Кремль с бутовой начинкой, который построил его дед, Иван Данилович Калита. Трижды этот Кремль горел, в том числе и знаменитый Всехсвятский пожар, который его окончательно порушил. И Дмитрию нужно было быстро решать этот вопрос. За 3 года всего, 68-70-е годы, этот Кремль, который короче привычного нам московского Кремля всего на 200 метров, был отстроен. Но было отстроено еще и несколько монастырей, в том числе и каменных, потому что к его времени относятся и Симон, и Андроников монастырь, которые сами по себе были защитой не только духовной, но и чисто военной. Дальше, очень важный момент. Русские никак не могли расстаться с периодом безмонетным. Вот Киевская Русь печатала монеты, мы это знаем, гривны, куны. Значит, а вот потом, при нашествии ордынцев, вот, мы утратили эту функцию суверенитета. Чеканку монет. Дмитрий восстанавливает ее. Нам известно, так сказать, его монеты, и не одна из них. Вот, да, она была, еще не пришла полностью на смену дирхему ордынскому, но в московских землях она уже пользовалась и русских землях большим авторитетом. Ну, вы знаете, вот время Дмитрия – это время беспрерывной войны, это я сказал уже, и второе – чумы, потому что 3 набегами страшными – 1953 год, 1959 год, 1964 год. Эта чума буквально сокрушила русские династии, особенно московскую династию.
1: Так он вот поэтому думаете, в 9 лет же и взошел. Да, вот я хотел сказать.
0: Потому что умер отец его. А в 1964 году он потеряет и маму, и младшего брата. Вот я в своих книгах называю Дмитрия и тех воинов, которых он собрал на Куликовом поле. Это же были в основном молодые люди. Тогда продолжительность жизни была короткая, 32 года в среднем всего, и всего лишь 10% населения доживало до 50 лет. И вот он собрал этих ребят, я их называю в своей книге «Чумная безотцовщина». Ближайший его соратник Владимир Андреевич Храбрый Серпуховской, он родился на 40-й день после смерти от чумы своего отца Андрея Ивановича. И поэтому преодолевать приходилось не только раздробленность, враждебность других русских княжеств, не только военное сопротивление, серьезнейшее. Вот. Но и это очень важный момент, обстоятельство, вот это чумной мор. Вы знаете, представьте себе, вот в таких условиях организовать 7 военных походов, 3 отразить набеги Литвы, 2 разгромить ордынцев Мамая, это на Воже, и за 2 года до Куликовской битвы, и на Куликовом поле, добиться выгодных для Москвы договоров с Литвой, Тверью, Рязанью, Великим Болгаром, Нижним Новгородом, Великим Новгородом. Имейте в виду, тогда среди тех, кто мог объединить вокруг себя русских, все еще оставалось Великое княжество Литовское и Русское. Так вот, эта возможность Дмитрием, его политикой, была перечеркнута. И он, по существу, для нас сделал центром объединения Москву, нашу столицу, безальтернативно. Безальтернативно. Это все у него. И вот вы сказали о культуре. Для меня это очень важный ваш отсыл. Да-да, я слушаю вас.
2: Мы уже, Олег Генрихович, к итогам переходим, потому что у нас меньше минутки с вами остается. То есть, получается, для нас сейчас некие исторические параллели очевидны. Дмитрий Донской как объединитель русских земель и то, что, в общем, сейчас мы пытаемся сделать в нашей политике, так?
1: И позволю себе добавить вот то слово, о котором вы сказали, да, что монета — это суверенитет, но ведь все, что он делал, было нацелено на приобретение и укрепление суверенитета.
2: 20 секунд
1: включая Белокаменный Кремль, да.
0: Это, безусловно, так. Кому служил Дмитрий? Дмитрий служил горячо любимой, бережно хранимой своей семье. Он служил своему городу Москве, видя в нем будущую столицу великого государства. И он служил нашему отечеству, которое увидеть-то мог всего лишь однажды на Куликовом поле в поредевших ратях, которые нанесли поражение Мамаю, а это были рати различных земель и городов. И сейчас, когда России трудно, когда мы сражаемся, кажется, со всем миром, уроки его княжения и образ сам Дмитрия, они целительны и, несомненно, очень и очень важны.
3: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
9: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
8: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
10: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
11: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
12: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
3: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
13: Обратно! обратный отсчет.
14: Еще трогательнее.
15: Мы летим на Луну.
16: И найдем моего папу.
14: Еще пушистее.
17: Никогда не видел столько лунтиков.
14: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске вооруженные силы России продолжают удар по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы поражен сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения. Российские войска освободили 3 населенных пункта в Запорожской, Сумской областях и Донецкой Народной Республики. Концерт американского рэпера Канье Уэста на «Газпром-арене» в Петербурге не состоится, сообщили РИА Новости представители площадки. Далее подробнее. В начале сообщений Минобороны вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам, которые используются для хранения вооружений и имущества для обеспечения ВСУ. В порту Одессы поражен сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения. В порту Южный поражены 3 резервуара с ГСМ и 4 хранилища с военным имуществом. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ночью вооруженные силы России поразили 5 резервуаров с топливом на территории складского комплекса ГСМ, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, с северо-западнее Одессы была поражена электроподстанция «Джелик», которая обеспечивает функционирование порта «Южный». Склад с зерном обрушился в городе Рени в Одесской области. Там находится порт на реке Дунае, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Павлограде, в Днепропетровской области. Российские войска освободили населенные пункты Долинка в Запорожской области и Першотравня в Сумской области. Подразделения группировки «Центр» взяли Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Веровки, Сергеевки, Новотроицкого, Белозерского и Доброполя. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Подразделения группировки войск Днепр за сутки, по данным Минобороны России, нанесли поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на школу-пансионат и детский сад в Краснодарском крае, где погибли 3 детей. Еще 8 человек пострадали. Как заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко, киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям. У пострадавших в результате атаки украинских дронов на детский центр в Краснодаре в основном осколочные ранения и ожоги. Беспилотник пробил крышу, практически оставив дом в руинах. О состоянии пострадавших рассказала главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.
3: Сегодня ночью к нам в больницу поступило 5 детей, подростков от 12 лет и старше, с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. 2 детей были прооперированы, в реанимации детей нет. На сегодняшний день жизни детей ничего не угрожает.
1: Напомню, Краснодарский край подвергся ночной массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр. По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли 3 подростков 13, 15 и 16 лет. По информации Минздрава России, 8 пострадавших, в том числе 6 детей, были госпитализированы. Действия киевского режима могут привести к принудительному изъятию до 3000 исторических храмов и монастырей на Украине, говорится в докладе МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви, ее священнослужителей и прихожан. В документе также отмечается, что незаконная мобилизация священнослужителей канонической Украинской Православной Церкви в ряды ВСУ ужесточилась в 25-м году. ТЦК, украинские военкоматы, оказывают на священнослужителей давление, вымогая у них деньги, избивая их. Напомню, каноническая Украинская Православная Церковь подвергается масштабным гонениям со стороны властей в Киеве. Силовики киевского режима захватывают храмы и монастыри, избивают священников-монахов, насильно мобилизуют ВСУ, проводят у них обыски. Женщины на Украине должны быть мобилизованы наравне с мужчинами, заявил бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его мнению, женщины воюют ничем не хуже мужчин, передает РИА Новости. На прошлой неделе Келлог во главе американской делегации посетил Одессу и Киев. Концерт американского рэпера Канье Уэста не состоится на «Газпром-арене» в Петербурге. Никаких договоров по аренде площадки не подписывалось. Об этом сообщили РИА Новости представители арены. Там также подчеркнули, что не являются организатором концерта. Между тем, организаторы концерта Канье Уэста в концертном агентстве Say Agency РИА Новости заявили, что «Газпром-арена» в Петербурге не сообщала им о невозможности проведения мероприятия. Они пытаются связаться с площадкой, чтобы узнать причину невозможности проведения шоу. По их словам, концерт Канье Уэста в Петербурге на данный момент не отменен. При этом организаторы рассказали, что договор аренды «Газпром-арены» для концерта не был подписан, и это планировалось сделать до 27 августа. Ранее в концертном агентстве Say Agency сообщали, что Канье Уэст приедет в Россию, даст два концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Билеты стоили от 9 до 160 тысяч. Самые дешевые билеты разлетались за час. При этом продажа билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге продолжается на сайте организаторов, передает РИА Новости. Еще московский стадион «Лужники» сообщил агентству, что ему не поступал запрос на проведение концерта Канье Уэста. Далее в эфире новости спорта.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований будет изучен в сентябре Конгресса Международного союза биатлонистов только формально. Об этом ТАСС рассказал президент IBU Оли Далин. Ранее в организации сообщили ТАСС, что на Конгрессе будет рассмотрен обновленный отчет о текущем статусе союза биатлонистов России. Далин сообщил ТАСС о том, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге завершается программа пятого тура. «Балтика» сыграет с «Рубином», а в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший максимальное количество очков 15. Далее идут «Спартак» 12, «ЦСКА» 11 и «Зенит» с махачкалинским «Динамо» набрали по 9 очков. Совет Международной шахматной федерации не допустил российских шахматистов к участию во Всемирной Олимпиаде. С подачи исполняющего обязанности президента ФИДЕ господина Нанда это решение было принято Советом. Есть люди, которые личные интересы ставят выше, их пока больше в Совете. В этот раз они победили, заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Российские прыгуны в воду Кирилл Косимов и Мирослав Киселев выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров в Хорватии. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей в соревнованиях с трехметрового трамплина. Победительница Ролан-Гаррос этого года Мира Андреева впервые выступит на турнире категории WTA 500 в Сингапуре. Россиянка заявилась на эти соревнования, которые пройдут с 21 по 27 сентября. А Андрей Рублев в обновленном рейтинге ATP впервые с января 2020 года вылетел из первой мировой двадцатки. А Рублев переместился с 18 на 24 место. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 25 августа, в Казани небольшой дождь, плюс 23, такая же температура в Ульяновске, Саранске без осадков. В Рязани небольшой дождь, 19 градусов, в Иванове, Владимире также осадки, плюс 17. На Северном Кавказе, Махачкале, дожди, грозы, 34 градуса, в Владикавказе также дожди, грозы, плюс 28. В Грозном небольшой дождь, 33 градуса. В Санкт-Петербурге во вторник кратковременные дожди, днем в северной столице 16-18 градусов. В Москве также ожидаются кратковременные дожди. Ночью в городе плюс 11-13, днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На Радио России начинаются совместные агитационные мероприятия кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва на предстоящих выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Мы работаем в прямом эфире. У микрофона Анатолий Бунаев, и сегодня у нас в студии Татьяна Владимировна Кривощекова, политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Ольга Борисовна Чужмарева, политическая партия Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Предупреждаю участников, что их выступления не должны противоречить требованиям действующего законодательства о выборах. Соблюдайте регламент и не отступайте от темы обсуждения. На выступление каждого отведено по 18 минут. Итак, первое слово предоставляется Татьяне Владимировне Кривощековой. Расскажите о вашей предвыборной программе. Ваше слово.
2: Добрый день, уважаемые жители Республики Коми. Хочется поздравить вас со 105-летием нашего Коми-края, с 95-летием города Ухта и 80-летием Жешевского фанерного комбината. В нашей республике главное – это не нефть, не газ, не лес. Это вы, дорогие жители Республики Коми. И именно вас я хочу поздравить с этим праздником. Хочется вам пожелать тепла и уюта в вашем доме, ну и мирного неба над головой. 36 лет назад Владимир Вольфович создал партию ЛДПР. Эта партия создана для защиты простых людей. Он много ездил по стране, в основном на поезде. Он также посещал много раз нашу республику, останавливался во всех населенных пунктах, которые следуют по пути следования поезда, и выходил общаться с вами, дорогие жители. Сейчас наша партия также работает на защиту простых людей, и мы постоянно выезжаем на ваши территории, в малонаселенные пункты, в отдаленные города от нашей республики, и вы нам рассказываете об этих встречах, то есть вы помните его. И поэтому мы, продолжая его дело, ездим по нашей республике и собираем ваши проблемы, ваши жалобы для того, чтобы помогать простым людям. Наша программа нашей партии называется «100 дней преобразования России». В чем она заключается? Она говорит о том, что каждый человек может привнести вклад в тот район, в то село, в ту деревню, в которой он проживает. А именно каким образом? То есть, обратившись в партию ЛДПР, мы начинаем помогать, начинаем писать обращения, жалобы, если это потребуется, для того, чтобы помочь в решении вашего вопроса. Мы в нашей предвыборной кампании собираем 1 000 000 подписей для президента. Эта петиция создана для защиты наших семей, для того, чтобы наши семьи жили комфортно, достойно. Где можно поставить подпись под этой петицией? У нас существует 20 местных отделений на территории Республики Коми. Также есть Коми-региональное отделение, которое находится по адресу город Сыктывкар, улица Интернациональная, дом 131. У нас есть группа ВКонтакте, где вы можете нам написать о том, что вы в том или ином районе, селе хотели бы поставить подписью, поучаствовать в данной программе. С этой программой можно ознакомиться в нашей группе ВКонтакте ЛДПР в Республике Коми и поучаствовать в ней. Наша партия говорит о том, что нашей власти это говорит, что если ты хочешь ухудшить жизнь человека на земле, сначала проведи на этой территории сход, сбор граждан, референдум, ну что угодно. Но ты должен сначала объяснить людям, что ты хочешь изменить и почему ты хочешь ухудшить жизнь людей в данном месте. О чем я говорю? Это о том, что у нас сейчас проходит оптимизация в наших районах, деревнях и селах. Закрываются школы, детские сады, социальные объекты, стационары, сокращаются автобусные маршруты. И все это делается по факту. То есть сначала сделали, а потом люди об этом узнали. Вот так же и случилось с нашими дачными маршрутами в Карткировском районе, в Сыктывдинском районе. 30 апреля, значит, на сайте перевозчика высвечивается новое расписание, где отменили утренние и вечерние рейсы. Эти дачи люди купили еще 50 лет назад. Эти маршруты были построены также многолетним образом, автобусы эти двигались. Как сейчас должны люди утром уехать на работу и вернуться обратно на свои дачи? Многие в этом году остались здесь, на территории Республики Коми, и проживают на своих дачных садовых участках. Мы приехали, собрали подписи у людей, отправили главе Республики Коми их. Какой мы получили ответ? Спасибо за ваше обращение, мы проведем мониторинг. Что значит «мы проведем мониторинг»? Почему сначала не провели мониторинг, а потом приняли решение о сокращении этих дачных маршрутов? И так во всем. Когда мы находились в Кайгородском районе, то же самое, закрыли детский сад. Точнее, не закрыли, а передали его школьникам, потому что школа встает на капитальный ремонт. Да, это хорошее, конечно, дело, да, капитально отремонтировать школу. Но малышей забрали детский сад и передали их школьникам. На время, на постоянной основе никто не знает, нет у людей информации. Власть не общается со своими людьми. Поэтому мы и говорим о том, что сначала диалог с жителями, а потом только принятие решения. Только так мы сможем выстроить нормальную жизнь в отдаленных пунктах.
1: Спасибо, Татьяна Владимировна. Давайте перейдем к представлению нашего следующего спикера. Далее слово предоставляется Ольге Борисовне Чужмаревой. Расскажите слушателям о вашей предвыборной программе. Прошу.
3: Ну, хочу, во-первых, присоединиться к поздравлениям Татьяны Владимировны и поздравить еще город Усинск, которому недавно исполнилось 42 года. В этом городе я прожила целых 30 лет. Ну, хочу представиться. Меня зовут Ольга Чужмарева. Я кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Живу в Республике Коми 44 года. И за это время Коми стала моей второй родиной. Здесь я создала семью. Здесь родились мои дети и состоялась в профессии. Горжусь с тем, что уже 23 года ношу звание заслуженный работник Республики Коми. Партия пенсионеров, которую я представляю, выходит на выборы с программой, которая называется «Программа нормальной жизни». Эта программа принята на съезде партии в 25 году. И, посмотрев программы других партий, я вижу, что в ней те же направления, как и у других. Здравоохранение, народосбережение, экономика, семья, дети, демография, образование, молодежь, работа, власть для общества, ветераны и люди служения. То есть практически мы все партии работаем в одном направлении. Но отличается наша программа, наверное, тем, что ее готовили люди, прожившие уже долгую жизнь. И выстроена она на лучшем опыте предыдущих лет и сохранении духовно-нравственных ценностей. Но принято считать, что партия пенсионеров в ней одни пенсионеры. Хочу сказать, что сегодня партия пенсионеров – это политическое движение, которое объединяет людей всех возрастов. У нас есть молодежное крыло «Внуки». В стране, хочу добавить, что 8,4 миллионов пенсионеров работают. Это большая армия. Составляет 20% от всех работающих. Причем по сравнению с 2025 годом число работающих пенсионеров выросло почти на миллион. Почему? Потому что в стране не хватает рабочих рук. Когда стали работать военные заводы, туда пришли, вернулись квалифицированные специалисты. Идет туда пенсионер, где не хочет работать молодежь, и закрывает все неквалифицированные профессии. Кроме того, надо сказать, что пенсионеры реализуют продовольственную программу, работая на своих дачных участках, ну и демографическую, помогая растить внуков. Но и в защиту пенсионеров хочу сказать то, что сегодня они волонтеры Победы, волонтеры, серебряные волонтеры, которые плетут сети, готовят подарки, шьют одежду для наших воинов. Поэтому партия пенсионеров впервые выходит на такой уровень в Государственную Думу и хочет, чтобы голос нашего поколения был услышан на федеральном уровне.
1: Спасибо, Ольга Борисовна. Одна из тем, которая сегодня будет затронута, звучит так. Жить и работать в Коми. Татьяна Владимировна, что вы видите за этими словами? Какие предлагаете шаги для того, чтобы Коми была и оставалась привлекательной для жизни? Прошу.
2: По данному вопросу хотелось бы затронуть мне работу депутата Государственной Думы. Вот мы, одномандатники, выдвигаемся от Республики Коми. То есть за нас будут голосовать жители Республики Коми. Соответственно, я за то, чтобы депутат Государственной Думы, который выиграл по одномандатному округу, жил и работал в Коми. А в Москву он ездил только на сессии. Все. Потому что выиграл у нас кандидат в Государственную Думу, собрал чемодан, сел в самолет Сыктывкар, Москва, и все. И на 5 лет мы его забыли, не видим мы его. Поэтому обязать прям депутатов-одномандатников оставаться жить на территории. Потому что понятно, в Москве хорошо. Понятно, в Москве комфортно. Дети ходят в московские школы. Депутат лечится в кремлевских больницах. У них зарплата 500 тысяч и выше в месяц. Им не понять нас здесь, людей, которые живут на территории. Поэтому депутат Государственной Думы должен получать, ну, как минимум, МРОТ, ну, как максимум, это среднюю зарплату по региону. Только так он поймет нас, жителей Республики Коми, которые мы здесь живем, ходим в наши больницы, лечимся в наших поликлиниках и лежим не в палатах, а в коридорах. И стоим в очереди еще на лечение. Поэтому лечиться мы едем, как правило, все в город Киров и везем туда все деньги нашего региона. Соответственно, тут надо поднять вопрос, чтобы депутат Государственной Думы находился здесь, на территории. Ему оплачивается проезд бесплатный за счет бюджета, где он может передвигаться по всей территории Республики Коми. Он может объезжать ее хоть каждый месяц, хоть каждый день. Но вы его там видите? Вот я нет. И я хочу сказать, что деятельность депутата Государственной Думы нужно оценивать не по его отчетам на бумаге, не по его лозунгам и выступлениям в соцсетях, а оценивать его работу можно только, если мы здесь на земле видим, что наша жизнь улучшилась. Я этого не вижу, что наша жизнь улучшилась. У нас становится только хуже. А почему становится хуже? Да потому что нет денег в бюджете, это понятно. Олег Михайлов говорит о том, что давайте перераспределим распределение наших налогов. Да, не 30% будем себе оставлять остальное в Москву, а вот треть, вот он сегодня выступал. Но он об этом говорил еще в ту предвыборную кампанию. И что, ничего не случилось, 5 лет прошло. У нас нет больше этих 5 лет. У нас их больше нет. Сейчас мы должны сделать кардинальное решение. И я призываю вас всех прийти на выборы 20 сентября и проголосовать за партию ЛДПР. И поддержать меня, Кривощекову Татьяну. Я считаю, что у нас деньги в бюджете могут остаться только тогда, когда мы начнем поддерживать малый бизнес в Республике Коми. Когда мы заставим наши пятерочки, магниты и все сети, которые зашли на нашу территорию работать, зарегистрироваться здесь, на нашей территории, и только тогда от них налоги будут поступать к нам в бюджет. А сейчас мы все налоги эти платим в Краснодарский край, и в Йошкар-Олу, и в Кировскую область, но никак не в Республику Коми. Наш малый бизнес сегодня находится на грани выживания. Если нам еще раз поднимут налоги, мы останемся без штанов, простите. У нас на сегодняшний день нет. Мы платим НДС, мы платим УСН по полной программе, хотя в остальных субъектах Российской Федерации, 80 субъектов Российской Федерации поддержали свой малый бизнес и приняли льготы. В том числе и Кировская область, которая к нам заходит. Активно очень. И Йошкар-Ола. А мы сидим без поддержки. Наше правительство нам говорит о том, что у нас нет в бюджете денег на поддержку. А как бизнес должен выживать? Если сейчас бизнес умрет, у вас вообще этих денег не будет. То есть вот у меня все.
1: Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Продолжим. Ольга Борисовна, жить и работать в Коми, с вашей точки зрения, что нужно сделать для процветания нашего региона? Прошу.
3: Ну, вот если бы мы сегодня прошли по улицам, съездили бы во все муниципальное образование и опросили бы 1000 людей, как им живется в Республике Коми, мы, наверное, бы получили самые противоречивые ответы. Кто-то очень доволен жизнью в Республике, ему нравится природа, тишина, нравятся реки, наши леса. Кто-то недоволен нашей жизнью, у кого-то крик души и хочется немедленно уехать из республики. по-разному относятся и ветераны. Ведь в свое время, вот 44 года назад, когда я приехала в город Усинск, молодежь со всей страны приезжала, жила в Балках, месила грязь, строила город Усинск, и были все очень счастливы. Без кинотеатров, дворцов, ресторанов. Сегодня молодой красивый Усинск имеет все. Весь социум, бассейн, крытый каток, значит, спортивные залы, красивые дома, улицы, скверы. Недавно открылся прекрасный кинотеатр. Но ведь молодежь все равно уезжает в поисках лучшей жизни. Ну, наверное, молодежь так и устроена, что ей приходится уезжать от опеки родителей, получить высшее образование. И немногие возвращаются в республику. Почему? Потому что, конечно, в сравнении с другими субъектами, которые сегодня динамично развиваются, мы отстаем в развитии. Я вот не буду, как Татьяна Владимировна, приводить какие-то конкретные примеры, чтобы не уходить, но вчера была на выставке «Достижения народного хозяйства». Конечно, очень много замечательных людей, замечательных предприятий, предпринимателей. Я всегда вообще горжусь людьми, которые умеют что-то делать своими руками. Но ведь для того, чтобы республика развивалась, нужна промышленность, нужно развивать экономику. Нас еще в школе учили, что базис – это основа всего, основа нашего сознания. Потому что для нормальной жизни, для того, чтобы у нас были пенсии, нормальная зарплата, нам нужна экономика. Экономика строительства новых предприятий, высокотехнологичных, чтобы лесопереработка. У нас очень много полезных ископаемых, мы должны над этим работать. Нефтепереработка. Поэтому, конечно, у нас сегодня у экономистов, перед экономистами стоит большая задача. Чтобы нормально республике развиваться, надо развивать экономику. Вот. А самые болезненные проблемы нам известны. Вот ветхое аварийное жилье – это проблема, по которой обращаются каждый день во все инстанции люди. У нас отсутствие логистики. В 82 году, когда я переехала на север, 3 самолета Ту-34 летали в Екатеринбург. Сегодня ни одного, а там ведь выход в Сибирь и далее. Значит, сегодня страдают села, потому что практически нету авиасообщения. Очень речной транспорт, реки обмелели и старые, значит, средства передвижения. То есть проблем очень много, мы их все знаем. Для того, чтобы их решать, у нашей партии есть конкретное предложение. Они как раз основаны на тех позициях, которые были в свое время в Советском Союзе. Ну и у государства есть сегодня вектор развития, это национальные проекты, поэтому все партии должны, конечно, поддерживать реализацию национальных проектов. Тогда мы вместе будем жить в республике лучше.
1: Спасибо большое, Ольга Борисовна. Продолжим. Одной из важнейших тем для обсуждения, естественно, является социальная поддержка молодых и многодетных семей. Татьяна Владимировна, ваши предложения в этом аспекте. Прошу.
2: Ну вот я уже говорила, что наша партия собирает подписи, 1 000 000 подписей для президента. Она как раз и вот нацелена, да, на семьи, которые вновь образовались, которые уже существуют и семьи имеют детей. И те, кто уже вырастили детей, растят внуков. То есть она прям очень обширная, поэтому я призываю всех участвовать в данной подписной кампании. Тем более, что эта подписная кампания работает на всей территории России. То есть мы действительно соберем 1 000 000 подписей для президента. А также хочется сказать о том, что про наши социальные гарантии. Вот мы семьи, многодетные, все понятно. Это все нужно, конечно же, и государству, и республике, для того, чтобы нас становилось больше. Но когда мы говорим про пенсии, вот я на сегодняшний день не понимаю, как начисляется пенсия. Я пришла в пенсионный фонд, я говорю, объясните мне вообще, по какой технологии это начисление происходит. Мне никто ничего не мог пояснить. И я, открывая свой пенсионный калькулятор, понимаю, что моя пенсия будет составлять 22 тысячи рублей. И когда мы говорим, что у нас такая социальная гарантия, да, и когда у нас ипотеки сегодня под 20%, молодые семьи говорят, ну как же, как мы можем растить детей, когда мы живем в общежитии? Мы не можем купить жилье. Да? На сегодняшний день это очень такая глобальная проблема. И про пенсию я заговорила не зря. Жириновский Владимир Вольфович говорил так, что пенсия должна начисляться понятным способом. Год отработал – 2000 на пенсию. Второй год отработал – 4000 у тебя будет составлять пенсия, когда ты дойдешь до того возраста, когда тебе нужно выйти на пенсию. Все понятно. И мы за это. То есть пенсия должна быть достойная. Потому что на сегодняшний день, вот я, выйдя на пенсию, я понимаю, что ипотека у меня еще не будет закрыта. То есть за 22 тысячи я ее закрыть не смогу, значит, мне придется работать. Я не против, конечно же, я буду работать. Я с 18 лет работаю. Ну и вот у меня вот такая пенсия, 30 лет я, у меня трудового стажа и 22 тысячи рублей пенсия. Это что? Как можно на нее прожить? Я у пенсионера спрашиваю, как вы на нее живете, на эту пенсию? Они мне говорят, так мы еще и внукам умудряемся помогать. Я не понимаю, как можно растянуть 22 тысячи рублей. Поэтому, опять же, вернусь к нашим депутатам. Вот сегодня мы были на встрече, депутат Государственного совета с нами был. И он говорит, вы знаете, жители ему задают кучу вопросов, почему у нас здесь мусорка не здесь, почему у нас тут бак такой стоит. Занимайтесь нашими проблемами. Он мне говорит, у меня трое детей, и мне некогда вами заниматься. Это у меня общественная деятельность. У меня еще есть основная работа. У меня вопрос, зачем вы такие депутаты идете во власть, если вам некогда этим заниматься? Депутаты должны быть... Как говорил у нас Владимир Вольфович, да, вот тоже у него такая фраза, мне она очень нравится. В раю хорошо, но отправьте меня обратно, пусть я лучше буду босой, рваной, грязной, но идти помогать людям. Вот какие должны быть депутаты на сегодняшний день. А не такие, которые там мне некогда, и вот он стоит, людям объясняет, что ему некогда. Что значит некогда? Это ты пошел во власть, ты занял чье-то место. Может быть, вместо тебя пришел бы другой депутат и отработал бы данный запрос у жителей. Поэтому меня возмущает. Это у нас был депутат «Единая Россия», ну, на всякий случай. Все.
1: Спасибо большое. Итак, продолжим. Ольга Борисовна, социальная поддержка молодых и многодетных семей. На что вы предлагаете обратить внимание? Какие меры нужно принять? Как улучшить ситуацию? Прошу.
3: Ну, нужно не помогать, наверное, на блюдечке с каемочком не подносить льготы и преференции, а нужно создавать условия, чтобы семья создавалась, чтобы семья развивалась. И для этого, конечно, проводится большая работа и в России у нас, и в республике. Но, тем не менее, по демографии мы, конечно, отстаем. И партия пенсионеров констатирует, что как бы, пожелание Путина повысить демографию, оно не за эти предыдущие 5 лет не произошло, несмотря на принимаемые меры. Ну, что необходимо сделать? Необходимо воспитывать, прежде всего, с детского возраста желание иметь семью, быть мамой и папой. К сожалению, вот молодежь сегодня не хочет быть родителями. Даже заводя семьи, вступая в брак, они предпочитают пожить для себя, а забывая о том, что это ведь задача государственная, продолжение рода и обеспечение их пенсии в будущем, когда они сами состарятся, должны быть дети. Вот в Общественной палате России появился очень интересный проект «Внуковедение», который направлен на то, чтобы вот сегодня дети общались с бабушками и с дедушками, чтобы они рассказывали им свою историю, о своих семьях рассказывали. Но проект уже практически начал работать. Ну, у нас появилось много праздников. День отца, день матери. Вот сейчас многодетные семьи проявили инициативу, будет день многодетной семьи. Если говорить о молодых семьях, то у них самая большая проблема – отсутствие жилья. Поэтому вот мне понравилось, что недавно студенты Академии госслужбы, встречаясь с министром труда и социальной защиты, предложили проект, который, он, в общем-то, реализуется в России. Это, значит, субсидирование арендованного жилья для молодых семей. Это не такие большие затраты, но это работает. То есть получают они квартиру на период, значит, пока не могут приобрести свое жилье. И получают субсидию для оплаты аренды. Есть подвижки по студенческой семье. Появились студенческие общежития, комнаты детские в учебных заведениях для того, чтобы они могли там присмотреть за своими детками. Но вообще нужно чаще слушать молодых, говорить, разговаривать с ними. Что касается многодетных семей, то вот Общественная палата неоднократно к этой теме обращалась. И что хочу сказать, что многодетные семьи, в основном это семьи самодостаточные, им не сколько нужны льготы, им нужно просто помочь создать условия. Они очень многие не только работают, занимаются бизнесом. Вот в 2018 году здесь была ярмарка многодетных семей, которые представили и свои проекты, и свои поделки, и свои работы. И они все очень сильно хотят иметь свое жилье, причем не в благоустроенной квартире жить, а в своем доме. Но почти 10 лет они бились за то, чтобы земельные участки, которые им предоставили, были обеспечены инфраструктурой. Но они добились, вот по Лесопарковой появились дома для многодетных. А в других участках, которые выделены, они до сих пор, борьба продолжается. И, конечно, должна быть какая-то не замена денежной компенсации, а нормальный земельный участок, где они могут воспитывать своих, построить дом и воспитывать своих детей. Сейчас, потому что пошло такое движение, что заменять, значит, дом, земельный участок заменять на денежную компенсацию. Деньги можно потратить, а дом свой так и не построишь. Ну и должна быть адресная помощь многодетной семье. У нас сегодня многодетная мама 5 детей попала в такую историю, что она живет в аварийном жилье, ее выселяют, и закон не на нее стороне, ей приходится судиться, потому что суд принял решение о немедленном выселении. Вот сейчас она получила отсрочку, потому что с того момента, как получила о немедленном выселении, значит, пришли судебные приставы и наложили на нее штраф. А у нее 5 детей. Ее выселяют, значит, в маневренный фонд, а срок расселения дома, допустим, через 2 года. Она согласна пожить в этом доме. Ну, вот такая ситуация. Поэтому нужна адресная помощь таким семьям. Она, конечно, обращалась в разные инстанции, но пока вот идут только судебные дела. Поэтому я считаю, что семьям нужно помогать, но помогать через создание условий, через социальные контракты, через какие-то льготы, но не создавать такие, знаете, условия, когда у них все будет, тогда желания, наверное, развиваться у них не будет.
1: Спасибо, Ольга Борисовна. Продолжим. И еще одна тема, которую очень важно обсудить, это, конечно, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти. Так или иначе, тема такая краеугольная, я бы сказал, потому что без памяти и без прошлого, наверное, не будет будущего. Татьяна Владимировна, с вашей точки зрения, что необходимо сделать, чтобы не потерять свои корни? Прошу.
2: Ну, прежде всего, нужно начать с себя. Я вот об этом хочу сказать, да. Что мы приходим? Мы приходим домой, сидим в телефонах, да, мы смотрим сериалы, с детьми не общаемся, потому что нам некогда, у нас на себя не хватает времени. А нужно начать с себя. То есть оставить телефоны в сторону. Нужно общаться со своими детьми. Нужно им рассказывать о своей жизни, интересоваться жизнью своего ребенка, почаще гулять с ним, заниматься спортом. Заниматься спортом самим, и ребенок подтянется. Мы, например, с семьей ходим играть в бадминтон в наш замечательный спортивный центр «Скала». То есть у нас это стабильно 2 раза в неделю мы выходим играть с семьей в бадминтон. Почему бы нет? Это все развивает детей и не дает оторваться от родителей. То есть это все взаимосвязано. Поэтому если мы начнем читать книги, и дети начнут читать тоже книги. А мы их сами перестали читать. Мы все сидим в телефонах. Нам интересно новости почитать, скандалы, расследования. Но ни в коем разе мы не читаем художественную литературу. У нас, кстати, поступила в рекотделение замечательная книга о Жириновском. Написал ее Рой, замечательный писатель. Поэтому мы со всеми делимся. Обязательно и вашу редакцию также принесем.
1: Спасибо.
2: Вот, поэтому... Историческая память тоже обязательно, да, нужно, конечно же, ее сохранять, но посмотрите на наши исторические культурные объекты. Они все у нас зашиты баннерами, с растяжками, никто это не собирается ремонтировать. Слава богу, вот дом купца начал ремонтироваться, а все остальное у нас просто затянуто баннерами. Почему? Почему никто этим не занимается? Почему мы не требуем федеральные деньги для того, чтобы наши памятники архитектуры отремонтировать? Мне очень нравится улица Советская, которая у нас сейчас как бы преобразилась, фасады начали ремонтироваться. Очень красиво и хорошо. Вопросов нет. Но у нас на одной улице Советская не заканчивается наш замечательный город Сыктывкар. У нас еще есть набережная, которая также требует прям немедленной реконструкции и строительства. Я хочу привести пример. В городе Слободском, города Кирова, 30 тысяч населения построили замечательную современную набережную. То есть они смогли, а мы-то почему не можем? Что не получается?
1: Спасибо. Ольга Борисовна, тот же вопрос и вам. Сохранить свою историю, традиции, культуру, что необходимо предпринять?
3: Ну вот соглашусь с Татьяной Владимировной, что нужно начинать с себя, со своей семьи. Вот ежегодно Общественная палата Республики Коми готовит доклад о состоянии гражданского общества и ищет практики интересные в республике. И вот есть такая практика, как жители республики Сыктывкара, других городов собираются на родину своих предков. Вот есть такая деревня Анкарская в Прилузском районе. И раз в году, в последнее воскресенье июля, они туда собираются. Они, там уже 5 домов, там практически, значит, никто не живет. Но они приезжают, убирают улицы, чистят, значит, как сказать, источник. Потом накрывают стол, сидят, рассказывают истории своих семьи, посещают кладбище. И это очень важно для воспитания, для сохранения памяти их предков. Затем у нас очень хорошая практика в республике землячества, в которой люди объединяются. Вот Ударское землячество, Прилуцкое землячество. Они тоже уже давно не живут у себя на малой родине, но собираются в Сыктывкаре, общаются, и для них это очень большое значимое событие. Мы неоднократно вот вопрос сохранения исторической памяти обсуждали. Эта тема очень серьезна, потому что сегодня история переписывается и на высоком уровне, и наши друзья, братья, которые уже забыли о том, что была Великая Отечественная война. Поэтому это очень такая бережная тема, нужно с ней очень бережно обращаться и сохранять память вот тех, кто отдал жизнь, значит, за нашу свободу, за нашу независимость, об участниках Великой Отечественной войны. У нас Совет ветеранов запустил очень хороший проект «Чужих могил не бывает». И они ежегодно, ну, выезжают, значит, там вместе с ветеранами СВО, убирают могилы, значит, участников Великой Отечественной войны. На деньги Фонда Победы они поставили очень много памятных крестов, небольшие памятники. Но это очень малая толика. У нас сегодня очень много заброшенных могил. И сейчас появляется уже новое такое тревожное явление, когда могилы участников специальной военной операции оказываются без присмотра. И спасибо ребятам от Ассоциации ветеранов СВО, которые, значит, быстренько приходят на помощь и приводят их в порядок. Это одно только из направлений. Вообще сохранение памяти исторической, вот ведь нам придется этим глубоко заниматься, потому что это не просто парта героя и мемориальная доска, которую повесили на школу или на учебное заведение. Эта доска должна работать, фамилия этого человека должна работать на воспитание подрастающего поколения. И я сама, как бывший педагог, хочу сказать, что сегодня предстоит большая всем партиям, большая работа по воспитанию подрастающего поколения. Очень много негативных явлений в подростковой, в молодежной среде. Мы пытались как-то ими заниматься, но очень сложно подступиться. Это и мат, и употребление алкоголя, и драки, и другие преступления против человека. Поэтому это все вместе придется нам заниматься для того, чтобы сохранить те духовно-нравственные ценности, на которых, значит, сегодня основаны все наши программы, скажем так.
1: Спасибо, Ольга Борисовна. Итак, у вас, дорогие кандидаты, еще осталось время для заключительного слова. Татьяна Владимировна, у вас 2 минуты на то, чтобы напутствовать избирателей. Прошу, слово вам.
2: Уважаемые жители Республики Коми, я приглашаю вас и призываю вас прийти на выборы, прийти именно 20 сентября. Почему именно 20 сентября? У нас Владимир Вольфович Жириновский всегда говорил, выборы должны быть в один день. Утром открылся избирательный участок, вечером закрылся, голоса посчитали, и у нас нет сомнений, что там ночью что-то с этими бюллетенями происходит. Поэтому придите 20 сентября, возьмите с собой семью. Я всегда хожу всей семьей, даже беру собаку, одеваю на нее красивое платьишко, чтобы поднять настроение избирательной комиссии. Поэтому берите своих знакомых, обязательно детей, даже если им нет 18 лет. Пусть они видят, что вы участвуете в выборах, что вы голосуете, что вы исполняете свой гражданский долг, что это надо делать, потому что вот вы им показываете свой пример. И они также, когда подрастут, будут принимать активное участие в выборах. Поэтому я вас приглашаю, обязательно приходите, голосуйте за партию ЛДПР. Лозунг нашей партии на этих выборах: «Выбери ЛДПР, спроси Россию». Но я хочу ее приземлить на нашу территорию.

0: Республики Коми, к сожалению, человечество стареет, и они должны заявить о своих проблемах на федеральном уровне. Это не только низкая пенсия и недостаточное медицинское обеспечение, о котором нам давно обещали, что у пенсионеров будут врачи-гериатры, что будет специальная амбулатория, куда они могут прийти, смерить давление, пообщаться с врачом, и много других проблем. Я хочу пригласить также всех принять участие в выборах, потому что если явка составляет 37%, это очень плохо. Это значит, 2/3 населения в выборах не принимают участие. И хочу пожелать всем здоровья, счастья, мира и добра.
1: Спасибо большое. Если больше нечего пока добавить на данный момент, я вас благодарю за участие в нашей программе. Наше время подошло к концу. Напомню, что у нас в студии были кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва на предстоящих выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Следующее выступление нашей радиостанции состоится 25 августа. Всего доброго и до встречи.
2: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
3: Музыка на радио Коми Гор.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Степан Гришин. В этом выпуске Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Российские войска освободили 3 населенных пункта в Запорожской, Сумской областях и Донецкой Народной Республике. В районе Одессы поражены 2 логистических центра, используемые для хранения боеприпасов, вооружения, военной техники, а также военного имущества для ВСУ. Далее подробнее. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно указу президента, в перечень этих объектов включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. В документе подчеркивается, что объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Речь идет в том числе о неэффективном пресечении угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, указ президента о введении временного управления для защиты критической инфраструктуры не предполагает национализации. Он будет применяться точечно к тем собственникам, кто не считает защиту приоритетом. По словам Мантурова, государство в рамках указа президента сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. «Россияне ждут победы в специальной военной операции, молятся об этом и трудятся ради нее», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия сплотилась в условиях спецоперации, это чувствуют практически все. Медведев заявил, что Россия теснит врага на линии боевого соприкосновения. Российские войска освободили населенные пункты Першетравня в Сумской области, Долинка в Запорожской области и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса, объекты портовой, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистические центры, используемые ВСУ, цеха производства беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 142 районах. В районе Одессы поражены 2 логистических центра, используемые для хранения боеприпасов, вооружений, военной техники, а также военного имущества, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный поражены 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 хранилища с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. В порту Одессы поражен сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. В Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет большой дальности «Скальп», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вооруженные силы России планомерно уничтожают украинские объекты, где производится такое вооружение.
2: Британия участвует в этой войне, на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводит соответствующую работу, получает соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожения этих точек.
1: Ранее в офисе британского премьера Энди Бёрна мы сообщили, что в ходе визита в Киев он объявит о передаче секретных данных для начала выпуска ракет «Скальп» на Украине. К Комитет культуры Санкт-Петербурга отказался комментировать отмену концерта Kanye West на «Газпром-арене» и предложил журналистам обратиться к авторам этого заявления. При этом, как стало известно из местной прессы, продажи билетов на концерт американского рэпера начались прежде, чем организаторы получили все необходимые разрешения, передает газета «Ру». По правилам, для проведения культурного и зрелищного мероприятия на более чем 300 человек необходимо согласовать его с Комитетом по культуре, указав число участников, дату и другие данные. Концерты Kanye West были запланированы в Петербурге на 10 и 11 октября. Площадкой должна была стать «Газпром-арена». Однако сегодня представители стадиона заявили, что концерта на их площадке не будет. У них не было каких-либо подписанных договоренностей с организатором. После этого с сайта «Газпром-арены» пропал анонс мероприятия. Концертное агентство Say Agency заявило, что договор об аренде должен был быть подписан с «Газпром-ареной» до 27 августа. По-настоящему осенняя погода с похолоданием и дождями ожидается во вторник и среду в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако к концу недели, по словам синоптика, в Москве все-таки распогодится.
3: В ночь на вторник осадки маловероятны, однако с наступлением светлого времени суток под натиском циклона погода испортится, а столбик термометра продолжит медленный спуск к климатической норме сентября до плюс 15-18. Такой же по-осеннему прохладной и сырой будет и среда. Но в конце недели август, словно оправдываясь за преждевременную сдачу сезона, подарит нам краюху молодого бабьего лета. В четверг ненастье пойдет на убыль, а в пятницу и выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня столбики термометров без особого энтузиазма, но попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: Похолодание и дожди ожидаются на черноморских курортах на этой неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В Краснодарском крае с четверга прогнозируется сильный дождь, гроза, град и ветер до 15-20 метров в секунду, а в Крыму с пятницы сильный дождь и гроза. Далее в эфире новости спорта.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов в сентябре, однако его изучат только формально. Об этом сообщил президент IBU Оле Далин. Ранее он информировал о том, что организация не намерена возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Сегодня в рамках первой лиги чемпионата России состоялись два матча. КамАЗ дома уступил Сочи со счетом 2-3. Ротор дома проиграл Нефтехимику 0-1. Оренбург объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее 55-летний спортивный функционер занимал должность генерального директора футбольного клуба «Сочи». И в годы его работы клуб «Сочи» финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ в сезоне 21-22. Российские прыгуны в воду Кирилл Косимов и Мирослав Киселев выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров в Хорватии. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей в соревнованиях с трехметрового трамплина. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» проиграл шанхайским «Драконам» 1-2, а ЦСКА победил московское «Динамо» 4-3. Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинул первую двадцатку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это следует из новой версии рейтинга ATP, который вышел сегодня. И пока это все новости спорта.
1: Погода. Во вторник, 25 августа, в Пензе, Тамбове, Липецке 22 градуса, в Курске, Воронеже ожидается солнечная погода, плюс 23, в Калуге небольшой дождь, 20 градусов, в Смоленске также осадки, плюс 17, в Архангельске небольшой дождь, 13 градусов, в Пскове также осадки, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, 16 градусов, в Калининграде солнечно, плюс 20, в Петрозаводске небольшой дождь, 15 градусов, в Мурманске также осадки, плюс 14. В Санкт-Петербурге во вторник кратковременно дожди. Днем в северной столице 16-18 градусов. В Москве также ожидаются кратковременные дожди. Ночью в городе плюс 11-13. Днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дорогая передача», и с вами я, ее ведущая Диана Гурская. А сегодня у меня в гостях одна из лучших эстрадно-джазовых исполнительниц. Замечательный, удивительный артист, невероятный, чудесный человек Марьям Мерабова. Марьям, солнышко, здравствуй!
2: Здравствуй, дорогая Дианочка! Здравствуйте, дорогие слушатели! Ну, для меня большое счастье снова встретиться с тобой и разговаривать с тобой, общаться, потому что это не просто слова с тобой, это всегда обмен теплом.
1: Как обычно, перед началом разговора предлагаю слушателям ознакомиться с небольшим досье, которое мы подготовили на нашу сегодняшнюю гостью.
0: Сегодня в главной роли.
3: Джазовая певица Марьям Мерабова родилась в Ереване. Отец – юрист, мать – журналист. С 5 лет занималась в музыкальной школе имени Чайковского в Ереване. После переезда с семьей в Москву в 1980 году продолжила обучение в школе имени Гнесиных по классу фортепиано. Затем перевелась в музыкальную школу имени Мясковского, которую и окончила с отличием. Продолжила обучение в училище при Московской консерватории, но однажды, услышав джаз, влюбилась в эту музыку. Забрала документы из училища и устроилась гардеробщицей в джазовое кафе «Синяя птица». Именно здесь она знакомится с исполнителями джаза и решает связать свою дальнейшую судьбу с этим музыкальным направлением. В 96-м с отличием окончила эстрадно-джазовое отделение училища имени Гнесиных. Выступала с известными российскими джазовыми исполнителями, такими как Алексей Козлов, Сергей Манукян, Вячеслав Горский. Несколько лет работала постоянной бэк-вокалисткой у Николая Носкова. В разные годы писала бэк-вокал на студиях для Ольги Кормухиной, Сосо Павлиашвили и других исполнителей. В 1998 году совместно со своим будущим супругом Арменом Мерабовым Марьям начинает работу в джазовом проекте «Мирайв». В 2004 году сыграла главную роль в мюзикле «We Will Rock You», который был написан легендарными музыкантами группы Queen Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В память о вокалисте группы Фредди Меркьюри. Принимала участие в нескольких конкурсах и телевизионных проектах, в некоторых дошла до финала. В 2019 году пережила потерю супруга, музыканта Армена Мерабова, с которым прожила в браке 15 лет. У певицы 3 детей – дочери Ирма и Софья и сын Георгий. В настоящее время Марьям активно занимается концертной деятельностью, пишет стихи и музыку. 11 февраля певице было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Марьям, тебе подвластно самое разное музыкальное направление: джаз, блюз, соул, фанк, также рок, поп-музыка. С какой же все-таки композиции мы начнем нашу с тобой беседу, нашу с тобой программу?
2: Давай сегодняшнюю программу мы начнем, посвящая это нашим, даже не то что корням, а земле, которую мы очень любим. Хотя песня написана вообще о девушке по имени Джорджи. Но я, когда пою эту песню, я почему-то пою о моей советской, скажем так, Джорджи. О моей советской. Ты знаешь, потому что для меня, когда я говорю «советская Джорджи», у меня нету разницы, которая потом за 30 лет образовалась. У меня есть большая, прекрасная Джорджи.

0: В эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня удивительная, замечательная, невероятная Марьям Мерабова. Многие тебя знают как вокалистку группы «Мираев», как участницу музыкальных телешоу, но все-таки начинала ты свой мир музыки как академический пианист. Так ли это?
1: Да, конечно, именно так, как академическое, и готовили меня именно к пианистической деятельности, готовили. Это когда у всех детство, а я с 5 лет сижу, как проклятая за роялем, понимаешь, плачу, ненавижу все это.
0: Было, да, дело такое?
1: Конечно, что-то, и ремень мамин был, все было, все замечательно, все этапы мы проходили. Но вот случился такой вот момент, как выпархивание из гнезда, знаешь, началось студенчество. Уже при консерватории. И я впервые, можно сказать, из-под маминого бдительного ока упорхнула. И куда я упорхнула? Естественно, в джазовый клуб. Меня завезли, и все. Вот я услышала
0: Заразилась.
1: Да все. Это моя биоритмика. Я сразу пришла, забрала документы, еще не знаю куда, но уже понимала, что надо заниматься джазом.
0: Как мама отреагировала?
1: Ну, катастрофа. Ты что, она только недавно вообще приняла меня как действительно профессиональную певицу. Я тебе серьезно говорю, у нее была колоссальная травма. Колоссальная травма. Знаешь, есть детские травмы, а есть вот такие родительские травмы. То есть я порушила все надежды всех. Был, знаешь, родительский совет, родственники все приехали. Я сидела, как, знаешь, это перед судом. Значит, все вокруг, как ты можешь, мать столько в тебя вложила. Ты талантливая. И я, значит... И я сижу, знаешь, как это под следствием, знаешь, это надо.
0: А еще мы с тобой в такое время росли, что да не дай бог еще слово скажешь.
1: Я вообще не могла ничего сказать. Слушай, дядя Игорь приехал. Для меня дядя Игорь приехал, все, такой авторитет, значит, все аксакалы собрались. Понимаешь, я еще буду что-то говорить. А я все-таки говорила, потому что я водолей. Я нарушитель, я революционер. И, в общем, я не знаю ничего. Я говорю, не знаю, все. Я не могу этим заниматься, я хочу заниматься джазом.
0: Да, джаз – это такая музыка. Джаз нужен всем, может быть.
1: Он был в андеграунде в то время,
0: в то
1: ты
0: время,
1: понимаешь?
0: Да.
1: В абсолютном андеграунде, и большие сцены – это, ну, редкость была. Вот, допустим, кто-то там, Дэйв Брубик, приедет, и вместе с ним, значит, выйдут там наши корифеи джаза, понимаешь, и то не всегда их пропустит союз композиторов, понимаешь? Ну и вот я пошла учиться корифеям джаза. Я пришла как пианистка учиться к Игорю Брилю поступать. Игорь Михайлович меня напугал классикой, и я просто с перепугу пошла на вокал, понимаешь?
0: Да. Замечательный, удивительный Ереван.
1: Да,
0: фантастический
1: это тоже.
0: Ереван.
1: Город
0: Истуфа. Люблю, потому что, ты знаешь, я несколько раз там была, и, ты знаешь, невероятное ощущение. Так люблю. И удивительное Тбилиси.
1: Да, два моих любимых города.
0: Понимаешь, Авлабар.
1: А мы жили на Калинина. Это там, где параллельно Плеханова.
0: Плеханова, да. Ты понимаешь, вот... Как-то Ереван, Тбилиси, само по себе как музыка, как
1: да.
0: Бы, да, звучит.
1: Это правда.
0: Все-таки какую музыку больше доводилось слушать,
1: с детства?
0: Слышать? С детства.
1: Романсы, оперы, ну, классическую музыку, и романсы, и оперы, и опереты. Во-первых, у меня все играли. Несмотря на то, что ни у кого не было образования музыкального, но все играли на рояле, на гитаре. Вот дядя Жора пел. Вообще можно с ума сойти. Его в Тбилиси называли второй Вертинский. Его все даже приглашали просто в гости, чтобы он только спел. Потому что у меня есть записи уникальные, ты не представляешь, где дед поет. Это фантастика. Во-первых, какой русский язык? Какой русский язык был? Потому что вот высокий,
0: да.
1: Эталонный какой-то литературный. Пусть с акцентом, но
0: вся
1: какой?
0: Элита разговаривала на русском.
1: Но на каком высоком?
0: Да.
1: Вот так, как говорил Товстоногов. Между прочим, моя мама, бегали они в ТЮЗ смотреть Лебедева. Евгений Лебедев, собственно, любимый актер Товстоногова, с которым они и переехали потом уже в Ленинград тогда, он играл тогда в ТЮЗе как раз бабу-ягу свою. И моя мама бегала туда смотреть Лебедева. Ну, это уникально. Ну, то есть ты понимаешь, вернее, мы с тобой понимаем, о чем мы говорим.
0: Да, конечно.
1: О интеллигентном, абсолютно колоссальном слое, который дал миру, потому что такие фамилии, как Данелия, Шангелая, Шангелия,
0: да.
1: Это Ризо Габриадзе, понимаешь? Это имена, которые не только в нашей культуре, это для мира, и оселяне великие.
0: Конечно, Чхеидзе и
1: ну,
0: так
1: это
0: далее.
1: Ну, это все вообще. Резу Чхеидзе, конечно.
0: Да, поэтому... Ну, и ты считаешь, что вот культурные особенности, традиции, вот это влияет все-таки на творчество, да, детей, когда вот рождаются дети?
1: Конечно,
0: видят...
1: конечно. Эта среда очень важна. Дело в том, что мы думаем, что все-таки сейчас сложнее. Объясню, почему. Вот я, например, никогда не хожу там в рестораны где-то, еще что-то. Я стараюсь, мне этого и так хватает по жизни в работе, да? А чтобы встретиться со своими друзьями, я всегда только дома. Вот я готовлю, понимаешь, как бы я не устала.
0: Да,
1: всегда у нас должен быть, вот если я дома, у нас дом полон гостей. Потому что я считаю, что дом должен жить людьми, именно гостями. Тогда он живой. Понимаешь, дети мои должны слышать все наши разговоры. Мы их, конечно, будем выгонять, но они все равно будут в этом, знаешь, с нами
0: расти,
1: эгрегоре,
0: да.
1: Да, вот в нашей парадигме, вот в нашем векторе, да, потому что у меня Бог дал хороших друзей, которыми можно только гордиться. И когда мы собираемся... Ну, я спокойна, скажем так, потому что это для детей как раз то, что будет им давать такой вот, ты знаешь, когда они выходят на улицу, или они сталкиваются с кем-то, и тому есть подтверждение. Они приходят и все равно сравнивают с тем, в чем они живут дома и с кем, да, и какие у нас друзья, и какое у нас общение. И вот мой сын, например, Георгий, да, он приходит из школы, мама, я ему 12 лет, да, он поражается, как его одноклассники общаются с педагогом. Он поражается просто, а он не понимает этого. Я думаю, это за счет того, что он растет вот в такой семье, и не только со мной, да, а именно с нашими друзьями, с теми, кто входит в этот дом. Это очень важно.
0: Я знаю, что у тебя есть замечательная песня «Сердце на двоих».
1: Потрясающая
0: твоя авторская песня.
1: Это, да, написала Анна Мельниченко и Алексей Миронов. Великолепнейшие совершенно. И я буду очень рада, если она сейчас прозвучит, потому что она замечательная.

0: В эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня несравненная Мариам Мерабова. И только что вы послушали песню «Сердце на двоих». Джаз называют музыкой свободы. Что для тебя свобода означает? И вообще ты себя считаешь свободным человеком?
1: Ой, какой шикарный вопрос вообще. Какой он сложный на самом деле.
0: Сложный.
1: Сложнейший вопрос, потому что свобода сильно переоценена как таковая. То есть, чтобы достичь свободы, надо знать меру. А меру ты достигаешь путем определенных лишений, жертв и норм. И тогда, когда ты это постиг, ты становишься свободен. То есть, когда тебе можно все, но ты не делаешь плохого, потому что ты знаешь норму.
0: То мера.
1: Есть, да.
0: Мера. Ой, как я люблю это слово.
1: Мера.
0: Мера.
1: Это очень важное слово. То есть тебе позволит делать все. Вот делай, что хочешь. Вот у тебя все возможно, все в твоих руках. Но ты не позволишь себе сделать. Ну, это, ну, ты знаешь, все-таки эти слова нельзя забывать, как порядочность, честь и
0: да.
1: Достоинство.
0: Угу.
1: А для этого надо перед этим, чтобы понять, что же это такое, эти слова, научиться терпеть, научиться жертвовать, научиться быть в нормах, несвободных для тебя, для начала. То есть момент опять смотрим с детства, воспитание.
0: Ну, а в музыке, конечно, свобода мысли – это очень важно.
1: А свобода,
0: что,
1: слушай, в музыке то же самое.
0: Да.
1: Сначала ты учишь ноты, потом ты их должна забыть.
0: Да.
1: Для того, чтобы уже дальше... Это вот как рисунок, да? Ты сначала учишь азы правильного там рисунка, да? А потом уже ты можешь выйти в свободное творчество. Здесь тоже сначала надо постигать. Вот как я тебе рассказала, я с 5 лет ненавидела, сидела в слезах, играла этюды черни, понимаешь? Это... А потом... Потом приходит счастье творчества. А здесь ты уже можешь быть свободен, потому что у тебя в руках палитра.
0: Ведь рояль может стать тем другом, которого не хватает. И с роялем ты можешь сколько угодно рассказывать то, что не скажешь никому. Согласись?
1: Да, абсолютно, вот. Вообще, абсолютно. И ты уходишь, ты там оставляешь что-то,
0: да.
1: Высказываешь,
0: и,
1: знаешь.
0: Иногда как-то какой-то аккорд, который может перевернуть душу.
1: Ну,
0: вот
1: потому
0: вот
1: слово творчество, в нем же заложен корень творец, да? Когда ты творишь, значит, ты все-таки в сотворчестве, скажем так, с высшим, с отцом нашим, да? И, конечно же, ты хочешь быть в созвучии. Самое большое счастье – это очень редкое счастье, но это счастье бывает иногда, когда ты вот прямо чувствуешь, что вы вместе, да, творите, что, да, Господь, вот прямо вот как-то ты в созвучии. Все, я поймала, я вот... Тебе кажется, что это не ты делаешь, что через тебя делают. Это очень редко, но это, если ты это ощутил,
0: да,
1: можно сказать, ты счастливый человек.
0: Бытует мнение, что джаз – это сложная музыка, музыка не для всех. Вот как ты, человек, который исполняешь джаз, который живешь в джазе, это правда?
1: Это правда. Ты знаешь, я меняла свое мнение по жизни в вопросе об этом, задумываясь, да? Я могу сказать, сначала я говорила «сложное», потом я отрицала. Я говорила, да нет, нет ничего проще, чем просто принять эту музыку, и все, и вы ее поймете. Достаточно демонизировали образ джаза. А сейчас я думаю, что да, это сложная музыка. И ты знаешь, в ответе на этот вопрос я могу сделать сноску на твой первый вопрос по поводу свободы. Знаешь, почему он сложный? Потому что, чтобы его принять, надо быть свободным.
0: Да.
1: А ты знаешь, откуда я это поняла? Ведь джаз – это вторая, четвертая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь я смотрю, значит, на публику, слушаю публику, да, как она реагирует.
0: Они с первой доли.
1: Они первая, третья, они вообще боятся, стесняются. То есть зажатое состояние человека не дает ему очароваться этой музыке и раствориться в ней. А когда ты свободен для принятия, все, ты растворяешься, и все тебя качает. Ты знаешь, я смотрела недавно, пересматривала потрясающую совершенно подборку. Великий Сергей Старостин, это этнограф и великолепный фольклорист, да, он периодически нас знакомит с разными этнографическими экспедициями, и там вот смотрела на сибирских бабушек, в общем, Вот это кач, вот это свинг, вот это серьезно. Когда говорят там, ой, нет, для нашего народа это вторая, четвертая никак. А казацкие какие потрясающие. Казаки-то что творят на вторую, четвертую?
0: Да.
1: Это же вообще катастрофа. А многоголосие какое? Один, значит, запевает, третий. Ну,
0: да.
1: Так что, ребята, это только название.
0: И там рождается.
1: Джаз.
0: Это да. Не то, что вот рождается сразу же.
1: Так джаз это вообще народное. Такая
0: да.
1: же история,
0: там
1: как, и,
0: да,
1: как блюз, как, не знаю, роман. Это все народная музыка. Просто примите.
0: Я знаю, у тебя есть проекты, программы для совсем, совсем юного поколения.
1: Да.
0: Расскажи, пожалуйста, об этом, расскажи о них, и что это из себя представляет, потому что для меня это очень важно. Тоже, чтобы все услышали наши сейчас слушатели, очень многие захотят присоединиться к тебе.
1: Да, ты знаешь, и вот ты тоже человек, который очень много посвящаешь своего внимания детям. Ну, соответственно, я знаю твой фонд, да, и
0: да.
1: то, что ты делаешь, это действительно колоссальная вещь. Я со своей стороны пытаюсь открыть детям джазовую музыку разнообразную. Она же не однообразна, она угу. разнообразна. Там
0: да.
1: и латинская, и свинг, и бибоп, и все жанры вообще, как можно их раскрыть, блюз. Плюс и спиричуэл, и, в общем, максимально. У меня в рамках детского абонемента и в Доме музыки, и в Зале заряди я провожу периодически мои абонементы джазовые, джаз детям. И ты знаешь, какое у меня счастье. Всегда полные залы. И что самое прекрасное, так как это выпадает на выходные дни всегда, и это дневные да?
0: Да.
1: Это либо в час, либо в два, смотря от зала. Значит, я рада, что очень много, помимо детей, взрослых приходит. Кстати, я их понимаю, потому что, ты знаешь, очень прикольно ходить днем куда-то в театр, потому что вот тогда у тебя, бам, вечер свободен. И очень много ходит пап, потому что, опять же, для них тоже хорошо. Они отметились, знаешь, с ребенком пошел в концерт, ну и все, отлично, галочку поставил. В итоге, это я юморю, конечно, но в итоге дети счастливы. А, ну, у меня позиция такая, что я, конечно, очень люблю детей, но я хочу их приучить к тому, чтобы они слушали. Поэтому на моих концертах нет интерактива, знаешь, такого «дети, все идите на сцену, ля-ля-ля, давайте хороводовать». Нет. Я пытаюсь сделать так интересно на сцене, чтобы они учились сидеть как зрители и слушать это.
0: Усидчивость.
1: Да,
0: очень.
1: Очень важно воспитать в ребенке зрителя и слушателя. Не развлекать его, а именно сделать его слушателем. Ты знаешь, это очень тонкая грань.
0: Это такой педагогический подход,
1: да.
0: Очень интересный. И скажи, пожалуйста, каково быть проводником для детей? Вот все-таки говорят, хотя мы с тобой с этим не соглашаемся, говорят, что почему-то мир музыки непростой мир. Очень классный, на мой взгляд, мир. Я очень люблю этот мир, который дает возможность лично мне видеть. На самом деле через музыку.
1: Да.
0: Все-таки вот так говорят. Вот так вот, каково быть вот
1: проводником,
0: тем мотиватором? Да,
1: а очень ответственно. Очень ответственно, во-первых. Во-вторых, детей никогда не обманешь. Детей невозможно обмануть. Они все чувствуют, и они естественны в своих эмоциях. Они тебе сразу покажут, когда они тебе не поверят. Поэтому надо перед детьми делать максимально честно. Во-первых, на сцену со мной выходят всегда высочайшего уровня музыканты. И мои коллеги, вокалисты тоже, и Этери Бриашвили, и
0: я
1: Катерина. Но это моя вообще
0: это
1: любовь.
0: Это все чудо.
1: Да. Чудо. Как ты думаешь, вот эти вот Катя Лыкбаева, понимаешь, Анна
0: да.
1: Чайковская, там, а музыкантов, если я расскажу, какие, это передачи не хватит. И каждый из них, он не способен плохо исполнять. Просто не способен, потому что они высшей категории профессионалы и люди. Во-первых, люди. А еще мы выводим на сцену очень талантливых детей. Немного, но талантливых. Как пример к чему надо тянуться, чтобы заразить детей тоже вот этим вот желанием. Это Нино Чеснер выходит с нами.
0: Ой, она такая девочка. Выросла уже, так такую помню ее малепусенькую такую.
1: Но она трудяга какая,
0: очень
1: ты понимаешь?
0: Большая трудяга,
1: вот
0: да.
1: Я вот потому делаю акцент на то, что на сцену выходят с нами только те, кто трудятся. Не те, кто хочет стать звездой, а понимаешь, а те, да, стать звездой, а вот те, кто хотят стать музыкантами.
0: Подчеркнула.
1: Да, потому что это для меня красная тряпка, понимаешь?
0: Подчеркнула. Чудесная Мария Мирабова. Да. Так вот, с какого возраста знакомство с джазом?
1: Да с любого, с любого. Я мало того, я родителям говорю, послушайте, если даже вы не любите джазовую музыку, классическую, неважно, дайте, пожалуйста, вашим детям шанс стать лучше вас. Вводите их на концерты. Обязательно вводите на живые концерты. Слушай, у нас в классе даже у некоторых детей, допустим, у средней, да, у нее был сейчас выпускной, и выпускной был в «Заряде». И мы договорились с оркестром Марановского, ничего себе. Понимаешь, так. Феликс Борисович вместе с оркестром приехал и... Так я тебе хочу сказать, среди выпускников было столько человек, которые впервые в жизни слышали симфонический оркестр вживую. Для меня это катастрофа, например, осознать это. То есть как родители, вы что, за эти 17 лет не постарались его познакомить со звуками вот этими божественными?
0: Вот твои дети, у тебя их трое, они любят музыку, слушают джаз, твои концерты ходят.
1: Ну,
0: я,
1: конечно,
0: знаю Софу,
1: конечно,
0: она поет великолепно. Мне посчастливилось услышать ее на нашем проекте, где мы вместе выступали. Это чудесная девочка, удивительная, добрая, милая,
1: да,
0: улыбчивая.
1: Я ее там выбросила, как в море, знаешь, это впервые. Ты знаешь, что я с ней даже не занималась, и мы с ней даже не успевали репетировать. То есть мы репетировали один раз у Сергея Сергеевича Жилина,
0: да,
1: потому что это был как раз период моих гастролей. Она рефлексировала, ты не представляешь, как: «Мама, я не смогу, я боюсь». Я, а ей было тогда 16, я думаю, и она была вся такая, знаешь, вот, ну, ты знаешь,
0: да,
1: в 16 лет.
0: Да, такая сенситивная. Такая,
1: и я,
0: да,
1: думаю, дорогая моя, дам-ка я тебе шанс познакомиться с собой. Я говорю: «Соня, во-первых, а вдруг я тебя подведу?» Я говорю: «Слушай, я тебя умоляю. Мне вообще не страшно, мне главное ты. Я готова что угодно, лишь бы ты раскрылась. Я буду тебе помогать». Я говорю: «Давай». И когда мы на репетиции, значит, она сначала испугалась страшно Сергея Сергеевича, просто ужасно испугалась вообще.
0: Да он
1: зажал. Он чудесный.
0: Я его обожаю.
1: А его невозможно, конечно, большой такой, но добря. Потом она, конечно, раскрылась, и я счастлива, что она от раза к разу, да, вот что мы выходили вместе, да, на сцену, она все больше и смелее раскрывалась. В итоге я очень довольна, как мы выступали. Во всяком случае, это было прям по-честному.
0: Это объединяющая история очень большая. Это был фантастический проект. Говоря о популяризации жанра, хочу вспомнить о кинематографе. Снято немало замечательных картин. У тебя есть любимые фильмы, связанные с джазом?
1: Ну, конечно, «Around Midnight». Конечно. Помимо «Around Midnight», я, конечно, скажу, значит, вот смотри, мой любимый фильм «Around Midnight» — это как вот, ты знаешь, это как, ну, я не знаю, такая Библия. Но если говорить о самом любимом фильме, вот прямо вот, который не только про джаз, да, а еще и вот самое сердце — это «Нью-Йорк, Нью-Йорк» с Де Ниро и Лайза Минелли.
0: Да, да, это, конечно, классика. Это... Ух. А теперь давайте все-таки наши слушатели тоже насладятся твоей музыкой. Какая
1: Я предложу «100 часов счастья». Великая песня Котика Арбеляна на стихи великой поэтессы Вероники Тушновой «100 часов счастья». И я хочу сказать, что вот я всегда на концерте перед этой песней говорю для тех, кто вдруг не знает эту историю, что эти стихи Вероника Тушнова писала, она же фронтовичка, и она писала в момент бомбежки поезда, в котором она следовала с ребенком. И вот после того, как вы уже знаете эту информацию, слушать эти стихи – это, конечно, как благословение.
2: 100 часов счастья

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «100 часов счастья». Я вместе с чудесной Марьян Мерабовой пожелаем вам счастья в вашей жизни.
1: Конечно.
0: На самом деле, вот как-то вот ощущение счастья, когда есть у человека, важная составляющая.
1: А ты знаешь, что такое счастье? Я вот сейчас, ты меня натолкнул на эту мысль. На сегодняшний день, вот на сегодняшний момент, так скажем, я нашла созвучие с благодарностью. Счастье – это благодарность за этот момент, за сейчас.
0: Прекрасно. Вообще, был в твоей жизни такой период, когда вот ты сказала себе: «Я устала,
1: да,
0: не хочу».
1: Был. Да, был. Да-да-да. Был этот период, но...
0: Долго ли это было?
1: Нет, недолго, потому что я вспомнила, что мне говорила бабушка по поводу того, что когда тебе плохо, подумай о тех, кому хуже, и устыдись. Какое-то время я с собой боролась, я пыталась себя привести в порядок, и получилось. Получилось. Был такой момент, вообще абсолютно мне было... Ничего не получалось. Ни в профессии не получалось, как мне казалось, ни в личной жизни. Там все валилось, все не туда, все не так. И, в общем, я устала. И я подумала, ну, наверное, надо все это завязывать и там куда-то. Потом я как-то привела себя в порядок.
0: Прекрасно.
1: Да, и продолжила.
0: Я за это тебя очень благодарю. Я, и не только я, наверное, все наши радиослушатели, все зрители. А ты добилась большого успеха в вокале, пишешь музыку, также реализовала себя как педагог. Скажи, какую роль играет образование в становлении вокалиста?
1: Колоссальную роль. И я тебе хочу сказать, как и всем, сейчас перестала преподавать лет 6 назад.
0: Почему?
1: Вот я и хочу сказать, почему. Ты знаешь, потому что я устала бороться с родителями некоторыми. Я просто устала. Ты знаешь, я вошла в какой-то период мизантропии уже, знаешь, такой просто ужасный. Это кошмар. Я им говорила:
0: мы хотим эту песню.
1: Нет, мы хотим на конкурс. А вы немного хотите от моего ребенка? Я говорю: что вы от меня хотите? У меня ощущение, что я вашего ребенка больше люблю, чем вы. Я говорю: вы понимаете, ему это рано, ему это не надо. Ему надо научить, ну, в общем,
0: да,
1: какие конкурсы.
0: Про конкурс, как мне это известно.
1: Слушай, ну это невозможно. Ты понимаешь, но у меня были яркие, прекрасные моменты в педагогике. Это когда дети открывались. Значит, вот смотри, у меня было очень много людей, которые приходили учиться ко мне, да? Но из них я могу всего 3-4 человека назвать учениками. И всем остальным я и говорила: когда вы говорите, что вы у меня учились, не врите. Это нет. Потому что учеником может называться только тот человек, который у тебя взял знания, постиг, преобразовал и дальше передал. Вот что такое дальше передал, это либо в деле своем, либо вот это мой ученик, я могу сказать. Вот я могу 3-4 максимум назвать человека именно учениками из всего огромного количества посетителей моих уроков. Вот есть посетители уроков, понимаешь, а есть ученики. И вот я никогда не забуду момент с одной ученицей, когда мы касались там 8 советской... момент я ей открывала советскую песню, она говорила: ой, я не хочу, мне надо
0: вот,
1: это,
0: вот,
1: мне,
0: вот,
1: пожалуйста, вот она, Агилера тогда была в моде, там,
0: да.
1: Я говорю: нет, вот берешь песню «А любовь-то лебедем», я говорю, там чистый джаз, там фанк, просто медиум фанк, пожалуйста, послушай аранжировку, а там действительно такое а-ля Night in Tunisia, понимаешь? И вдруг она приходит, она сначала при мне, значит, слушала все и никак, и она, значит, обреченная, уходит, понимаешь, чуть не плачет вообще. И вдруг она приходит на какой-то из уроков, слушай, ревет. Прониклась, начав работать с этой мелодией, а там же удивительное, сложнейшее произведение.
0: Да.
1: Вдруг, начав работать с этой мелодией, вдруг ее проняло. Ты понимаешь, это сродни, вообще, вот когда так глубоко, это сродни, честно.

0: Сейчас скажу тебе с молитвой.
1: Конечно.
0: Вот, казалось бы, ты говоришь одни и те же слова, которые уже, значит, повторяешь неоднократно. И вдруг в один из моментов тебя может вдруг торкнуть. Вдруг открытием этого, да, постижения реального смысла этого слова, которое ты уже тысячу раз произносил. Но вдруг открываешь, тебя торкает, и ты плачешь от счастья, не знаю, от проникновения.
1: Ну что же, дорогие друзья, прощаться всегда сложно. Я ничего нового не скажу сейчас, потому что когда мы прощаемся с нашими близкими, с людьми, которых мы любим, когда мы провожаем, да, там всегда сложно. Ну и не прощаемся, мы говорим до новых встреч. Я сейчас возьму обещание у Марьям Мерабовой, что она обязательно приедет
0: обязательно
1: к нам еще раз.
0: С удовольствием, обязательно примчусь.
1: Я тебе очень благодарна за то, что ты сегодня с нами, несмотря на занятость. Спасибо за твою музыку, за твою душу, за сердце, за мудрость и за то, что ты есть.
0: Еще раз хочу поблагодарить в ответ, родная, потому что с удовольствием к тебе, с удовольствием лечу на крыльях радости и любви. Безмерно уважаю, люблю. И всегда с тобой тепло и откровенно.
1: Спасибо большое. И теперь давайте послушаем еще одну песню на прощание, скажем так. Какая будет песня звучать?
0: Mad About The Boy. С ума схожу по этому мальчику.

0: только что послушали замечательную песню «Mad About The Boy». Я желаю тебе удачи, успехов и будьте счастливы. До встречи через неделю. Всегда ваша я, Диана Гурцкая. Пока.
1: Дорогая передача. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
2: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
3: Есть только миг между прошлым и будущим.
1: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
8: Это какое-то волшебство или только технологии?
9: Это волшебство технологий.
7: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
10: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
11: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
12: Здорово! Эй, Тамани Холл!
13: Я, sure, Тамани Холл. Hi, buddies.
12: Чего?
1: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
14: Подольский или из Волыни?
15: Из Лозищи, милостивая госпожа.
14: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? А, впрочем, это не мое дело.
1: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
16: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди, как бешеные, лезут куда-то по земле и под землей, и по воздуху.
1: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
17: Желаете для начала работу носить лес с барок?
16: Господи, да мне хоть какую работу?
17: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
1: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Саратова.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Востока» освободили населенный пункт Долинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. У 9 пострадавших в результате атаки украинских дронов на детский центр в Краснодаре в основном осколочные ранения и ожоги. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны подписал Владимир Путин. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам, которые используются для хранения вооружений и имущества для обеспечения ВСУ. В порту Одессы также поражен сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения. В порту Южный поражены 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 хранилища с военным имуществом. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью вооруженные силы нашей страны поразили 5 резервуаров с топливом на территории Слотского комплекса ГСМ, 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, северо-западнее Одессы была поражена электроподстанция «Аджалик», которая обеспечивает функционирование порта «Южный». Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Долинка в Запорожской области. Об этом сообщил представитель группировки Дмитрий Меськов. По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили более 315 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Долинка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Никольская и Омельник. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
1: В Российском министерстве обороны также сообщили об освобождении подразделением войск центр населенного пункта Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике и взятие под контроль группировкой «Север» села Першетравень в Сумской области. У 9 пострадавших в результате атаки украинских дронов на детский центр в Краснодаре в основном осколочные ранения и ожоги. Беспилотник пробил крышу, практически оставив дом в руинах. О состоянии пострадавших рассказала главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.
3: Сегодня ночью к нам в больницу поступило 5 детей, подростков от 12 лет и старше, с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. 2 детей были прооперированы, в реанимации детей нет. На сегодняшний день жизни детей ничего не угрожает.
1: Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки ВСУ на школу-пансионат в Краснодарском крае. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, ночью в понедельник ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по гражданским объектам на Кубани, в том числе по школе-пансионату. В результате произошедшего 3 детей погибли, 9 человек пострадали. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае непринятия мер по обеспечению безопасности, в том числе неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Кроме того, Кабмин сможет вводить временное управление, если владельцы поврежденных объектов будут задерживать их восстановление. Под временное управление может попасть весь объект или его часть, ценные бумаги владельца или его имущественные права. Согласно указу, к критической инфраструктуре прежде всего относятся объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, объекты связи, энергетики, коммунальная, транспортная, логистическая инфраструктура, объекты жизнеобеспечения. Уточняется, что меры, связанные с нарастанием угроз безопасности объектов инфраструктуры во время проведения специальной военной операции. Женщины на Украине должны быть мобилизованы наравне с мужчинами. Об этом заявил бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его мнению, женщины воюют ничуть не хуже, чем мужчины, передают РИА Новости. На прошлой неделе Келлог во главе американской делегации посетил Одессу и Киев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой индийского МИДа Субраманьямом Джейшанкаром, прибывшим в Россию для участия в заседании Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Отмечается, что стороны договорились укреплять доверительный диалог на всех уровнях. Также была проведена сверка подходов к ситуации в Афганистане, вокруг Ирана, Украины. Отмечена взаимная нацеленность на сохранение плотной координации позиций на площадках Организации Объединенных Наций, а также ШОС, БРИКС и группы 20. Во вторник и среду ожидается по-настоящему осенняя погода с похолоданием и дождями. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его мнению, к концу недели все-таки снова распогодится.
4: В ночь на вторник осадки маловероятны, однако с наступлением светлого времени суток под натиском циклона погода испортится, а столбик термометра продолжит медленный спуск к климатической норме сентября до плюс 15-18. Такой же по-осеннему прохладной и сырой будет и среда. Но в конце недели август, словно оправдываясь за преждевременную сдачу сезона, подарит нам краюху молодого бабьего лета. В четверг ненастье пойдет на убыль, а в пятницу и выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня столбики термометров без особого энтузиазма, но попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: Как считает синоптика, в воскресенье погода столицы может вновь испортиться. Между тем, температура воды в Балтике после шторма и затяжных дождей в Калининградской области остается комфортной для купания – плюс 20 градусов. Купаться можно будет и в сентябре, рассказали РИА Новости в университете имени Канта. По словам ученых, ситуация для Калининграда стандартная – температура воздуха холоднее, чем воды. А у меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов в сентябре. Однако его изучат только формально, об этом сообщил президент IBU Оле Далин. Напомню, что этот конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщил ТАСС, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Председатель совета директоров московского футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг хочет уволить главного тренера Михаила Галактионова. «У нас есть главный тренер, с ним подписан контракт, и не надо никаких провокационных вопросов на эту тему задавать», приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт24». Оренбург объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее 55-летний спортивный функционер занимал должность генерального директора футбольного клуба «Сочи». И в годы его работы «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне 21-22. Совет Международной шахматной федерации не допустил российских шахматистов к участию во Всемирной олимпиаде, которая пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С подачи исполняющего обязанности президента ФИДЕ господина Ананда это решение было принято Советом. Есть люди, которые личные интересы ставят выше, их пока больше в Совете. В этот раз они победили, отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. В понедельник продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. ЦСКА победил московское «Динамо» 4-3. Шанхайские «Драконы» были сильнее «Спартака» 2-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 25 августа в Петропавловске-Камчатском до 19 градусов тепла, переменной облачности и небольшой дождь. Дождливо будет и в Владивостоке, но гораздо теплее там, до плюс 27. В Екатеринбурге до 28 градусов выше ноля, в Красноярске 17-19 и кратковременные дожди. Еще прохладнее в Мурманске, там до плюс 15, облачно и дождливо. В Уфе плюс 29 градусов, переменная облачность без осадков. Во Владимире и Туле плюс 18-20. Пройдут кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону жара до 30 градусов и без осадков. В Ялте плюс 27-29. В Санкт-Петербурге облачно. Днем с прояснениями. Кратковременные дожди плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление вырастет выше нормы. В Москве облачно. Ночью 11-13 градусов. Днем до плюс 17 и кратковременный дождь.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть первая.
1: «20 марок! 20 марок!»
2: «По 20 марок в кассу!»
3: Только услышав это, «20 марок», я вдруг осознала, что происходит. Нас продают. Я смотрела, как на плацу между бараками почти сотни женщин выстроилась в одну длинную линию. Вдоль нас ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холеные дамы с высокими прическами, серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц, заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы. Двое мужчин время от времени жестами приказывали кому-то из пленниц отойти в одну или другую сторону. Стоявший в стороне высокий худой немец, твой папа, указал на меня и Наташу.
4: «Их имя Диза Мэтхен. Я беру этих девушек».

0: Да.
1: Могу говорить с Валентиной Титовой?
0: Это я.
1: Mein Gott! Вальхен! Это ты? Моя Вальхен! Это Тиль! Ты меня помнишь?
0: Кто? Тиль? Nein, das kann nicht sein. Нет, этого не может быть. Тиль, это правда ты?
1: Это я, Вальхен. Mein Gott, мы нашли тебя. Мы искали тебя столько лет. Ох, я верил.
0: Погоди, ты говоришь по-русски?
1: Да, я учил русский столько лет. Помнишь, я еще тогда, в войну, мечтал говорить с тобой на твоем языке. Я верил, что это будет. Мы же встретимся. Ты же согласишься?

0: А вы помните, что осенью будет солнечное затмение?
1: Вот так новости. Это когда, Олег?
0: 21 сентября 1941 года. Марин, про затмение вообще ты рассказывали на кружке юных исследователей природы.
1: Что-то я пропустила.
2: Так, учитель уже сказала, что в наших краях его, скорее всего, видно не будет.
1: Ну и чего тогда про него говорить? Тем более, что до сентября еще дожить нужно. Еще чуть ли не полгода. Да нам и без затмения. Что, плохо, что ли? Валя, Олег, посмотрите в небо. Какое оно большое. Какие яркие звезды. Как светят. И все их видят, если смотрят на небо.
3: Да, красивые, это точно.
1: Они вроде бы стали к нам ближе.
2: Мне кажется, что звезды ближе к нам в августе. Сидишь у моря, а море и небо сливаются и переходят друг в друга. И звезды все рядом, и непонятно, где светят. И ты в центре волшебного шара.
0: Ну, если вы не будете смотреть под ноги, звезд станет значительно больше.
1: Ой, Олег, я чуть действительно ногу не подвернула из-за твоих шуток. Так, а что это там?
2: Выпускной бал. Сегодня ведь 21 июня.
0: Между прочим, самый длинный день в году.
1: Это тоже юные исследователи природы говорили.
0: Там тоже. И ты бы это запомнил, если бы была чуть повнимательней.
1: Ой, ну какой ты зануда, Олег. А вообще, это правильно. Устраивать школьные балы, когда впереди вся ночь. И вообще, вся жизнь.
2: Ой, глядите, а вон моя соседка Наташа. Наташ, Наташа! У вас тоже праздник? Ты ведь только перешла в 10 класс. Тебе же еще вроде год учиться.
4: А мы вместе с выпускным празднуем. Так сказать, принимаем у них эстафету старших в школе. Представляете, у них 5 человек получили аттестат с отличием. Мы планируем гулять до утра.
2: Ладно, нам пора по домам. Завтра ведь у нас все в силе. Приходим к тебе, Марине и к твоему папе на аэродром, на экскурсию.
1: Ага, все верно. И папа велел не опаздывать.
2: Брата точно можно взять?
1: Папа точно сказал, что можно. Он же командир. Он знает. Ровно в 9.

0: Привет. Значит так, ни на какой аэродром мы сегодня не едем. За папой рано утром штабной адъютант примчался. Вызвали его куда-то. Папа форму надел, собрался и выскочил пулей. Велел радио слушать. А по радио обычные передачи, даже новостей не передают. Но говорят, что скоро будет важное правительственное сообщение. А пока ничего не понятно. Ясно только, что мы никуда не едем. Отец запретил нам выходить из дома.
1: Валя, Миша, здравствуйте.
2: Ой, тетя Оксана, что случилось?
1: Сама не знаю, ребят. Но что-то очень нехорошее. Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
3: Мама, мы уже вернулись.
4: Что это вы так быстро?
2: А у нас все отменилось. Марининого папу куда-то вызвали, так что экскурсии не было.
1: Только бы не война.
5: Хозяева! Почему дверь нараспашку? Заходи, не хочу. Непорядок. Все за вами следить нужно. Никакой жилищной конторы не хватит.
1: Иван Михайлович, здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Значит так, нам в жилконтору пришло задание. Велено в профилактических целях наклеить на окна полоски бумаги или ткани, или бинтов. Фу. По диагонали, крест-накрест.
1: Что, все-таки война?
5: Какая война? Не сейте панику понапрасну, гражданка. Возможно, будут учения или что. Откуда я знаю? Сказано, надо сделать.
1: Гул такой ночью стоял, будто тяжелые самолеты летели. То ли взрывы, то ли что.
5: Говорят же вам, учения. Первый раз, что ли? Вы и паникерские настроения не разводите. Не то доложу, куда следует.
4: Ну, что ж, ребята, давайте сейчас окнами займемся. Завтра рабочий день, некогда будет. Я сделаю клейстер. А вы берите старые газеты и начинайте резать их на полосы.
1: Стойте, кажется, что-то по радио. Миша, сделай погромче, пожалуйста.
6: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление.
1: Молотов.
6: Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну и подвергли бомбежке Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.
3: Мам, на улице все остановилось. Трамваи, машины. Все стоят и слушают радио.
6: Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
7: Я помню, что как только отзвучали последние слова, мимо окон по улице потянулись люди. Кто-то плакал, кто-то о чем-то громко говорил, кто-то бежал по мостовой, обгоняя всех. В тот момент наша жизнь изменилась навсегда.
1: И все-таки война. Непонятно, за что браться. Надо сходить в магазин. Может, война и недолго продлится, но надо бы сделать запасы. Хотя бы самое необходимое. Соли, спичек, мыло, крупы какая будет. Макарон. Миша, Валя, возьмите деньги, сходите, узнайте.
3: Хорошо, мы пойдем. Валя, смотри, все куда-то торопятся, бегут. Везде очереди.
8: Дети, что вы стоите на проходе, людям мешаете? Вам что, никуда не надо?
9: В магазин.
8: Они разве работают?
3: А вы-то куда бежите?
8: Конечно, на вокзал. Полгорода курортников. Как нам теперь отсюда выбираться? Отдохнули, называется.
2: Ой, Миш, точно, сколько курортников на вокзале. С детьми, с чемоданами, в вокзал словно в осаде. Такая давка.
3: И в военкомате сколько народа. И уже даже с вещами. Это они что ж, на войну?
2: Миш, в магазине не протолкнуться. Вон какая очередь. Через всю улицу.
10: Мужчина, куда вы пытаетесь пролезть? Ваша очередь дальше.
11: Да откуда вы знаете, где моя очередь?
10: Вот ваша очередь, вот дальше ваша очередь.
11: Где моя очередь? Где?
10: Вот, пожалуйста,
11: а
10: дальше.
11: А мне кажется, здесь.
10: Вот за этим человеком вставайте, где ваша очередь?
11: Я буду
10: вот
11: стоять там, где стою.
10: А здесь моя очередь.
12: Женщина, это моя куда очередь. Вы собираетесь пролезть? Тут всем хватит.
13: Какой там хватит? Вон цены на базаре уже 2 раза выросли. Что будет дальше? Не знает никто. Хватит тут на всех. Как же?
12: Да, ну, может, до самой осени воевать придется.
13: Да какой до осени? Да что сейчас?
12: До осени.
7: С первых мгновений войны в людях стало проявляться то, что было в их душах на самом деле. То, что, может быть, кто-то прятал в обычных обстоятельствах, а кто-то жил с этим и не показывал свои чувства. Одни в первый же день записывались добровольцами на фронт. Другие пытались быстрее уехать вглубь страны. Третьи штурмовали магазины. Страх войны обнажил людей, то, какими они были на самом деле.
10: А ну не пускать в очередь со стороны! Пусть стоят!
12: Не пускать, не пускать!
10: Не знаю,
3: знаешь, Валь,
10: не
3: ты иди домой.
2: Ну нет.
3: Ну чего нам на солнце вдвоем стоять?
2: Ну, вместе.
3: Ну, тут, похоже, не быстро. Может, потом подменишь, если я буду долго.
2: Точно? Обещаешь?
3: А может, папа уже пришел с работы и что-нибудь скажет, что нужно делать.
2: Ну ладно, хорошо. Папа!
14: Привет, дочь.
4: Федор, что теперь будет?
14: Ань, ну что будет? Думаю, трудно придется. Гитлер, это не шутки. Я видел Володю Тихонова из редакции. Ночью дежурил на радио. Ему звонили из области, говорят, что война. Порт бомбят, но он взрывы его и самолетов даже по телефону слышал. А наш, местный главный редактор, не в курсе. И новость поэтому выдать не может. Звонили. Говорят, провокации, несите панику. Вот все и ждут, и ничего не понимают.
4: А что на самом деле?
14: На самом деле никто толком не знает. В завтрашних газетах будет опубликовано выступление Молотова. А еще приказ о введении военного положения почти по всей европейской территории СССР и о всеобщей мобилизации военнообязанных с 1905 по 1918 годы рождения. Сводок с фронта пока нет, но если придут, поставят в газету в последний момент.
4: Федя, ты про своих родителей что-то знаешь?
14: Связи нет, Аня. Приходится ждать.
4: Ох,
14: может, найдутся знакомые, что расскажут. Да все ждут, когда выступит Сталин. Тогда его речь пойдет сразу в номер. В общем, сейчас все с колес. Надолго никто ничего не знает и не понимает.
7: Первый же день отец попросился на фронт. Был у военкома, просился, но в тот момент ему отказали. Сказали, что пока не призовут, как работника типографии, специалиста важной отрасли. Но отец нам тогда об этом не стал говорить.
4: Обедать будешь?
14: Да, только, пожалуйста, быстро и пойду на работу. Нам сейчас всем велено быть на месте.
4: Ты же в ночную дежурил. И подготовка номера – это же не главного инженера работа. Печатать газету все равно будете ночью, не раньше. Может, поспишь хоть немного?
14: Не знаю, Анюта, сейчас не поспать. Всего очень много, не успеваю.
2: Папа, я с тобой пойду. Мишу подменю, а то он уже, наверное, на солнце измучился в очереди. Мы с ним договаривались.
4: Так, пусть папа спокойно поест. А мы с тобой пойдем вместе. И я еще, может, в санаторий успею зайти, проведу своих пациентов.
2: Мама, ты знаешь, я боюсь. Что будет?
4: Если честно, доча, никто не знает, что будет. Но хочется верить, что наша армия способна отбить наступление и выгнать фашистов обратно. Но, да, возможно, и правда все не быстро.
2: А мы что будем делать?
4: Будем делать, что сможем. Вспомни дедушкино любимое выражение. Всегда делай, что должно,
15: И пусть будет, как будет.
4: Вот, вот, умница. И мы с тобой сейчас должны делать, что должно. Вон, ребятишки в санатории напуганы. Большинство родителей далеко. Может быть, даже там, где уже бомбили. Нужно хотя бы на время отвлечь их от всех этих мыслей и плохих новостей. Ты ведь помнишь главное правило воспитателя? Помнишь?
15: Угу.
4: Ну вот, чем спокойнее и увереннее ты выглядишь, тем спокойнее будут чувствовать себя твои подопечные, да? Все свои страхи и тревоги воспитатели и врачи оставляют за порогом работы.
15: Ну, а если не получается?
4: Должно получаться. Такая работа. И в душе всегда должна жить улыбка, да?
15: Да.
4: Вот, иначе никак. Ее нужно достать и надеть точно платье. Даже если не хочется улыбаться. Ну, давай, улыбнись. Потому что больному и беспомощному еще страшнее, чем тебе. А если он напуган или отчаялся, никакое лечение не поможет. А, вон и Миша.
15: Миша.
4: Миша.
3: Ой, хорошо, что вы пришли. Тут нужно быть всем троим. В одни руки много не дают, а на троих все-таки что-то в запас купим.
4: Здравствуйте. Нам, пожалуйста, мыло, соль, спички, крупу, макароны. Так, дети, что-то еще. Да, масло подсолнечное. Что, дети, что я забыла?
16: Вы этого много берете, мамаш.
4: Настрое нам нужно.
16: А тут всем что-то нужно. Ну, впрочем, ладно, берите, а то закончится скоро.
4: И что будем делать?
16: Откуда я знаю? Берите, идите.
4: Дети, несите это домой, я пока все-таки забегу в санаторий. Только будьте осторожнее, а то уже скоро начнет смеркаться.
3: Мама, я отнесу все и тоже сбегаю к своим в училище. Не волнуйся, я буду осторожен.
17: Светомаскировка, светомаскировка. Все обязаны обеспечить затемнение. Обеспечить затемнение. Светомаскировка.
18: Так, это чье окно? Почему нарушаете светомаскировку?
15: Окно наше. Наташ?
18: Ой, Валя, я тебя в темноте и не узнала. Приказ вышел о соблюдении светомаскировки в прифронтовом городе. По радио объявляли. Надо все окна завесить чем-нибудь темным. И еще разметку на улицах надо сделать, чтобы в темноте люди и машины не натыкались на бордюры и дома. А вам нужно срочно заняться вашими окнами. Взрослые-то кто-нибудь есть?
15: Нет, все на работе. Постой, это мы прифронтовой город? Как это?
18: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили. Бомбят совсем рядом. Вот тебе и прифронтовой. А пока либо сиди в темноте, либо плотно завесь окно шторами, одеялом. В общем, всем тем, что найдешь. Когда взрослые придут, сделайте как положено. Им уже точно сказали, что нужно.
15: Наташа, ты что-нибудь знаешь?
18: О том, что происходит? Да нет, как и все. Одни разговоры. Страшно и непонятно, что будет. Ни от кого верных сведений нет. Ну ладно, я побегу, мне надо всю улицу проверить. Светомаскировка, светомаскировка! Вас видно, закройте окна плотнее.
15: Миша!
4: Ну наконец-то, Миша! Куда ты пропал? Мы все в сборе, а тебя нет.
14: Привет, сын, мы уже волновались.
3: Пап, мам, нас в училище всех собирали.
15: И что говорили?
3: Разное. Провели инструктаж по маскировке и отправили по домам и дворам.
15: Зачем?
3: Помогать тем, кто сам заделать окна не может.
15: А-а-а.
3: Больным, пожилым там. И дети одни.
15: Одни?
3: Мы сейчас ходили смотреть, не светится ли у кого. Теперь будем каждый вечер по своему району проверять.
15: Угу.
3: Вон, глядите, плакаты выдали.
15: Покажи.
3: Ну вот, велели завтра в определенных точках расклеить. Свет в окне – помощь врагу.
15: О.
3: Ну, вы уже в курсе.
15: Угу. Да, приходила Наташа. Им тоже нужно смотреть за маскировкой. Она нам говорила.
14: Мы дома уже почти все сделали. Немного осталось. Давайте поужинаем и доделаем окна. И включите радио. Сейчас должны передавать сводку.

0: Говорит Москва. Говорит Москва. От Советского информбюро. В течение 28 июня наши войска, отходящие на новые позиции, вели упорные арьергардные бои, нанося противнику большое поражение. В боях на Шауляйском направлении наши войска захватили много пленных. На Минском направлении войска Красной Армии продолжают успешную борьбу с танками противника. В районе Львова идут упорные напряженные бои. Наша авиация вела успешные воздушные бои. На остальных участках фронта наши войска прочно удерживают госграницу.
1: Вальхен, я прилетаю завтра.
2: Ты? Из Германии? Как это возможно, Тиль?
1: Это возможно. Сейчас многое изменилось. Вальхен, я хочу увидеть тебя. Нам нужно многое сказать друг другу. То, что мы тогда не успели... Я знаю, что этого бы хотел мой отец, который спас тебя из лагеря. И это для меня важно. В конце концов, в жизни не так много по-настоящему важных вещей. Я точно знаю, увидеть тебя – это важно. Для меня.
2: И для меня тоже.
3: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты. Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зоммерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей. На Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях заслуженный деятель искусства РСФСР, академик Российской академии художеств, почетный профессор Московской консерватории, искусствовед, художественный критик, сценарист, педагог, в прошлом заместитель министра культуры СССР. Мой близкий друг Андрей Андреевич Золотов. Здравствуй, дорогой Андрей Андреевич.
2: Здравствуй, здравствуй, Николай Иванович. Я так рад здесь оказаться и повидаться с тобой.
1: Мы вот с тобой говорим уже, наверное, третью передачу обо всем, об искусстве, широко говорим. Слово «архитектура» ни разу не было произнесено. Давай попытаемся, сделаем попытку поговорить об архитектуре. Но вначале, пока я не забыл, у меня есть одна больная тема. Я задаю всем своим гостям один и тот же вопрос. И меня эта тема очень печалит. Насилие попсы в нашем искусстве. Что происходит? Мне кажется, с каждым годом, с каждым днем, с каждой секундой становится все хуже, хуже и хуже. Нужно ли искусство вообще нам? И что будет завтра? Хотелось бы твои рассуждения по этому поводу услышать. Почему так много непрофессионализма во всем абсолютно, во всем искусстве? Почему люди, которые не понимают ничего ни в культуре, ни в искусстве, выдают себя за художников, за композиторов? Пожалуйста, наверняка ты на эту тему думал и думал много.
2: Думал много и думал со слезами. Но слезы надо вовремя утереть, чтобы что-то делать. Ты очень верно сказал. Много попсы. Да, много непрофессионализма, много дилетантизма, много попрошайничества такого. Много. Почему? О, это сложный вопрос, и мы в эту третью передачу не уложимся с ответами. Важнее что-то другое сказать. Знаешь, чем отличается... Ну, например, там настоящий театр, да, настоящее искусство от эстрады. Эстрада тоже бывает очень хорошая. Я помню эстрадные концерты в колонном зале Дома Союзов, когда выходила и Обухова, и Козловский, и Илья Набатов читал свои там фельетоны, и Смирнов-Сокольский, и так далее, и так далее. Это другое. Это жанр концертный. Но эстрада, в принципе, вот то, что это попсовое искусство, и не только, там тоже теперь есть свои мастера, признанные, известные люди. Вот. Но эстрада рассчитана на то, как, знаешь, когда ты у невропатолога, он тебе говорит, ну-ка, ногу на ногу, и потом ударит по коленке, и нога дрыгнет. Значит, там заранее знает человек, какую эмоцию он хочет вызвать. Он этой своей публике ударяет по коленке, она дрыгает. А в искусстве, в настоящем, ты художник, ты не знаешь, какая будет реакция. Ты должен быть честен внутри себя, и ты должен хотеть что-то сказать. Видишь ли? В профессиональном искусстве, в том, который мы не считаем попсой, тоже происходят очень сложные процессы. И там тоже далеко не все настоящее. Искусство мимикрии, искусство подделки очень выросло. Вот я не случайно еще в первой передаче, я стал говорить о том, что там способный, да? Способный. Что значит способный? Способный – это значит способный освоить данное ремесло. Да? Способный учиться, способный перенимать. Понимаете, да? Талант – это уже другое. Талант обязательно что-то прибавляет к тому, что уже есть. Знаешь, Свиридов Георгий Васильевич, великий композитор, с которым я 40 лет близко очень общался, достаточно хорошо был знаком и с Дмитрием Шостаковичем, и с другими замечательными мастерами и в музыке, и в театре, и так. Но со Свиридовым у нас были какие-то особые отношения, вот как-то вот с моей юности, и я его и хоронил. Вот. Он как-то сказал, что это даже есть в одном моем фильме, посвященном Свиридову. Мы там с ним, значит, собеседуем. Я у него спросил, когда вы себя начали ощущать композитором? А он свой знаменитый пушкинский цикл написал, когда ему было вообще 16 или там почти 17 лет. Там «Роняет лес багряный свой убор» и так далее. И он ушел сразу от этого и сказал, что я не стремлюсь называть себя композитором. Композитор, художник, поэт – это другие должны сказать, что ты композитор, что ты художник, что ты поэт. Это другие должны сказать. А так ты музыкант, ты живописец, ты, я не знаю, еще кто. А вот другие должны сказать, ты композитор, ты художник. Вот такая была мысль. Она была сказана в определенном контексте. Это очень сложная и важная, так сказать, тема. Как бы человек, который одарен художественно в достаточной степени, чтобы это было его профессией, да? Дальше идет тоже выбор. Либо я показываю другим людям, какой я умелец, да? Вот свою домашнюю работу. Вот я вот так вот умею играть, посмотрите. Вот я так умею рисовать, посмотрите. Либо я что-то сказал, без умения это сделать невозможно, но я сказал. А теперь, а вы услышите или нет? С профессиональным искусством дело очень сложное. Одна дама, уважаемая, так сказать, в художественном сообществе, известная уж во всяком случае, я слышал однажды по радио, значит, она сказала, искусством, она искусствоведка, искусством будет то, что мы назовем искусством. Вот так вот. Ну, я не стану с ней полемизировать, и даже с этими словами. Ну, назовут и назовут. Но, понимаешь, какая вещь? По-моему, какое-то интервью у меня брал один хороший очень журналист с канала «Культура», вот, даровитый очень человек. Он что-то про мою выставку хотел, значит, сказать для новостей. И меня понесло. И я думаю, ну, это они все равно вырежут, они не вырезали. Я сказал, и сейчас хочу это повторить. Искусство, может быть, никогда и не принадлежало народу, но нельзя его у народа отнимать. Искусство должно быть и профессиональное, высокое, настоящее, подлинное. А люди могут туда прийти, могут не прийти, но они должны иметь возможность сюда прийти. Я не должен их зазывать, но я должен их любить. Они меня, может, и не любят, может, они меня и не знают. Может, и не увидят никогда, но я их люблю. И вот это обязательно, так или иначе, проявится в том, что ты делаешь, что делают другие замечательные люди в академии и не в академии. Вот такая история. Это сложный вопрос. Я сейчас вот пишу еще одну работу, и я хочу там провести две линии. Одна линия – это в которой, ну, скажем, один ряд, да, в котором могут стоять люди, и их близость будет сообразна, ну, так скажем, килограммам известности, да, килограммам веса в обществе, там, общественного признания, наград, известности. Да? И они будут в этом ряду стоять по праву, да, по килограммам известности, условно. Но при этом это совершенно разные люди. Между ними нет мало общего, либо иногда и вовсе ничего. Или другой ряд, который я называю, такую категорию придумал, сущая художественность. Когда могут стоять рядом люди различные по этим самым килограммам известности. Кто-то очень, а кто-то не столь. На кого-то луч света известности пал, на другого пока нет или, может, никогда не дойдет. Но они чисты внутренне, они ничего не могут сделать ни художественного, понимаешь? Художественность пронизывает все их состояние. Вот такой был мой герой Владимир Васильевич Стасов, если говорить о критиках и искусствоведах. Такой был Репин, понимаешь, да? Такой был, надо сказать, Зураб Константинович Церетели, которого мы оба с тобой хорошо знаем, вот, и так далее. И вот я хочу еще все-таки успеть про архитектуру что-то сказать. Я член шести творческих...
1: А это, я тебе напомню, это твой ответ по ПСЕ. Я задал вопрос по ПСЕ, и вот уже ты на этот вопрос отвечаешь.
2: Да?
1: На сложный вопрос. Это сложный вопрос. Угу. Это невероятно сложный вопрос. Но слово архитектуру ты помянул. Скажи, пожалуйста.
2: Я хочу про архитектуру обязательно, потому что я член 6 творческих союзов. Значит, композиторов, художников, всех 3, какие у нас есть. Да? Значит, театральных деятелей, кинематографистов, писателей, журналистов. И я член Союза архитекторов. Что для меня... Может быть, в каком-то отношении особенная гордость, потому что архитектура – это моя любовь, мое погружение. Но сын у меня

0: Я однажды даже с Желтовским разговаривал.
1: Самим.
0: Да, самим. Да. Вот, да. Я что-то написал про его мастерскую, и у нас было замечательное общение. Я очень люблю его архитектуру. Вот. Я, когда еду по Ленинскому проспекту, для меня вообще, если я хочу себе что-нибудь радостное сделать, я устраиваю себе поездку по этому по Ленинскому проспекту, где стоят рядом дом Желтовского и дом Щусева рядом. И я любуюсь, как они друг с другом разговаривают.
1: Друг с другом,
0: а
1: да.
0: Хочу я успеть сказать, конечно, о моей любимой работе по истории архитектуры. Это статья Николая Васильевича Гоголя об архитектуре нынешнего времени. Это грандиозная его работа, и, по-моему, надо к ней чаще возвращаться. Тут начало и конец прекрасные. Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы, из которых редкий останавливает изумленный глаз величеством рисунка или своевольную дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительной пестротой украшений. Невольно втесняется мысль, неужели прошел невозвратимо век архитектуры? Вот, я-то уверен, что не прошел.
1: В любом веке мы эти слова можем спокойно произносить, и всегда они будут злободневны. Всегда,
0: да,
1: абсолютно.
0: Да, да.
1: Дорогой ты мой, вот у тебя перед тобой лежит какая-то толстая книга.
0: Да.
1: Я все пытаюсь прочитать название,
0: да,
1: но вверх ногами,
0: да,
1: издалека,
0: да,
1: не
0: эта
1: могу понять.
0: Эта книга действительно лежит, и я ее принес, чтобы тебе подарить и ее надписать, если ты позволишь. Некоторые не любят, чтобы им надписывали
1: книги.
0: Нет,
1: я позволю.
0: А потому что всегда
1: они не любят,
0: можно,
1: да,
0: еще кому-нибудь
1: что...
0: передать.
1: Да.
0: Да, эта книга вышла совсем недавно, ну вот в 25-м году. Книга называется, так и называется, «Книга о Владимире Стасове. Симфония в трех частях». Дальше поименовано мое имя, Андрей Золотов, и написано «Идея, композиция, составление, тексты». Что значит симфония в трех частях? Здесь действительно три части. Первая часть – это мое исследование, которое называется «Стасов как явление искусства». Третья часть – это высказывание о Стасове, которое я собрал. Это Репин, Горький, Луначарский, который произнес однажды речь перед концертом, посвященным Стасову, и дальше там академик Асафьев, выдающийся музыкант, музыковед и композитор, и из писем Балакирева и Мусоргского я кое-что выбрал. И, соответственно, мое вступление, которое как бы все. Потому что книга проходит через, ну, как бы я ее провел всю. И эта третья часть компонуется с моей первой частью.
1: А вторая?
0: А средняя часть, как положено в симфонии, медленная большая часть. Почти 100 лет прошло, как вышла книга, биографический такой большой развернутый очерк, который написала племянница Владимира Васильевича, Варвара Комарова. Она Варвара Комарова по мужу, Варвара Стасова, это значит дочка его брата Дмитрия, юриста, вот, и родная сестра известной революционерки Елены Стасовой. Это замечательная книга биографического характера, и она была издана 90 лет назад, я ее здесь воспроизвел и как бы возвращаю это имя в широкую какую-то вещь. Вот. Она была литератором, очень образованным, и музыкантом была тоже, это Варвара Дмитриевна, и... Он ей говорил, ну, раз ты литератор, то напиши обо мне. На что она ему отвечала, ну, неудобно, мы же родственники. В ответ Владимир Васильевич говорил, ну, какая же ты глупая, кому же мне еще рассказывать, как не близкому человеку. Ну, я не цитирую, но... И она в итоге сделала этот очерк, который вот 90 лет назад был издан, я его сюда включил.
1: Скажи, это твоя последняя книга?
0: Да, это недавно.
1: Перед этим была «Сад Дебюсси».
0: «Сад Дебюсси», мой двухтомник.
1: Двухтомник.
0: Да, два тома, да. Там,
1: да, ты мне
0: там,
1: дарил
0: там
1: его.
0: Пять раз, там изобразительное искусство, театр, кино и телевидение, литература и музыка.
1: Основное слово пропущено, как всегда. Я печалюсь. Архитектура.
0: Вот там вот нет раздела архитектуры, но в разделе,
1: да?
0: изобразительное,
1: серегам,
0: в разделе
1: а
0: изобразительное
1: здесь...
0: искусство там есть статьи мои об архитектуре.
1: Исправляйся, исправляйся. Это должен
0: буду,
1: быть особый, особый раздел.
0: Обязательно.
1: А скажи, пожалуйста, сколько ты книг написал всего? Есть такая статистика?
0: Ну, ты знаешь, ну, все-таки порядочно. Меня исчисляют.

0: Вычислять надо не только конкретно, ну как, ну вот двухтомный сад Дебюсси, вот это три, две книги о Свиридове, это пять.
1: О Свиридове две книги написал.
0: Да, да, да, да, даже, может, три, одна вышла двумя изданиями, вот.
1: Об Айтматове ты писал.
0: Да, об Айтматове я писал много. О многих я писал, понимаешь?
1: О Ведерникове, еще... Ведерникове ты писал.
0: О Ведерникове, да, у меня есть книжка о певце Александре Филипповиче Ведерникове, и есть у меня в двухтомнике большая статья о его однофамильце, пианисте Анатолии Ведерникове, выдающегося пианисте. Вот, много чего. У меня же около 30, просто 30 фильмов моих искусствоведческих в документальных. Там тоже много чего. И многое разбросано по научным сборникам разным и так далее. Так что нет, ничего. Сейчас, да, диссертацию я тут на старости лет в прошлом году защитил в Строгановке. Я, между прочим, почетный профессор и в консерватории, но также в Строгановском университете и в Суриковском институте. Вот. И они меня очень вдохновили. Я как-то недооценивал эту... Ну, или не знаю. В общем, я не защищался долгое время, а сейчас я в прошлом году защитился, и я теперь даже кандидат искусствоведения на старости лет.
1: У тебя жизнь только начинается, не говори на старости
0: спасибо,
1: лет.
0: Спасибо,
1: я
0: не
1: же,
0: буду.
1: Я же вижу, у тебя сколько, у тебя энергии сидит в этом тельце.
0: Ты знаешь, да, Генри Густавович Нейгаус, которому я очень обязан, это был великий музыкант, учитель Рихтера, с Рихтером, Жорж, я же много общался. Вот я. И ты понимаешь, и Генри Густавович Нейгаус, у него одно время не было квартиры, он жил у Рихтера, а потом, значит, он получил двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте, небольшую, позвал меня в гости. Вот на этом, может, мы закончим. И когда я пришел вовремя, он открыл дверь и так с такой улыбкой сказал мне: «Ну, осмотрите, наше палаццо дожили». Вот, видишь, палаццо дожили, и вот и ты в передачу меня позвал. Так что палаццо дожили.
1: Вот, дорогой ты мой, послушай. Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов, Генрих Нейгаус, Святослав Рихтер, Галина Уланова, Леонид Леонов, Ираклий Андронников, Александр Солженицын, Чингис Айтматов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Павел Корин, Андрей Мыльников, Михаил Аникушин, Евсей Моисеенко, Георгий Нийский, Иван Козловский. И это я только начал читать список, с кем ты был знаком и дружен. Вот это очень хороший восклицательный знак в конце нашей передачи. Поэтому, дорогой ты мой, время опять истекло. Мы с тобой еще раз встретимся. Я хочу все-таки поговорить о нашей любимой с тобой попсе более развернуто и широко, потому что тема нескончаемая, и печаль меня охватывает, когда я только слушаю, вижу, читаю что-либо подобное. Давай еще раз с тобой встретимся. Я, уважаемые радиослушатели, прощаюсь с вами. Напомню, у нас в студии был искусствовед Андрей Андреевич Золотов. Спасибо тебе, Андрей Андреевич.
0: Спасибо тебе. Тебе спасибо. Я был в волнении. В волнении хорошем вот в нашей беседе. Спасибо.
1: Спасибо.

0: что мы сохраняем сегодня и что передадим следующим поколениям. Традиционные ценности, историческая память, семья и будущее страны станут темами предвыборных дебатов. 25 августа в нашем эфире встречаются партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте в 14 часов на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
3: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном: взятие под контроль села Першетравня в Сумской области поможет создать полосу безопасности не только в Сумской, но и Харьковской областях, заявили в Минобороны. Средствами ПВО в течение сегодняшнего дня перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем. В Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет большой дальности. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Взятие под контроль села Першетравня в Сумской области поможет создать полосу безопасности не только в Сумской, но и Харьковской области, заявили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на всех направлениях фронта, продолжают все дальше оттеснять противника от государственной границы. Российские военнослужащие зачистили село от подразделений ВСУ. Огневую поддержку мотострелкам оказали расчеты артиллерии и ударных БПЛА. Они своевременно уничтожили огневые точки и резервы противника. Ранее сегодня в Минобороны объявили, что село Першетравня в Сумской области перешло под контроль группировки «Север». Помимо этого, группировка «Центр» заняла Кучеров-Яр в ДНР, а группировка «Восток» – Долинку в Запорожской области. За сутки вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса, объекты портовой, энергетической, транспортной инфраструктуры Украины и логистические центры, используемые ВСУ, а также цеха производства беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. В районе Одессы поражены два логистических центра, используемые для хранения боеприпасов, вооружений и военной техники, а также военного имущества, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. С 8 до 20 часов средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. В Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет большой дальности «Скалп», заявили в службе президента. Дмитрий Песков отметил, что вооруженные силы России планомерно уничтожают украинские объекты, где производится подобное оружие.
2: Британия участвует в этой войне, на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожения этих точек.
1: Ранее в офисе британского премьера Энди Бёрнема сообщили, что в ходе визита в Киев он объявит о передаче секретных данных для начала выпуска ракет «Скалп» на Украине. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны подписал Владимир Путин. Согласно документу, правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае непринятия мер по обеспечению его безопасности, в том числе неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Кроме того, Кабмин сможет вводить временное управление, если владельцы поврежденных объектов будут задерживать их восстановление. Под временное управление может попасть весь объект, его часть, ценные бумаги владельца или его имущественные права. Согласно указу, к критической инфраструктуре прежде всего относят объекты топливно-энергетического комплекса и промышленности, а также объекты связи, энергетики, коммунальная, транспортная и логистическая инфраструктура, объекты жизнеобеспечения. Уточняется, что меры, связанные с нарастанием угроз безопасности объектов инфраструктуры во время проведения специальной военной операции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой индийского МИДа Субраманьямом Джайшанкаром, прибывшим в Россию для участия в заседании Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщило в понедельник российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, ситуацию в Афганистане, вокруг Ирана, Украины. Стороны договорились укреплять доверительный диалог на всех уровнях, в частности на площадках Организации Объединенных Наций, ШОС, БРИКС и Группы 20. Три человека были госпитализированы после ДТП на остановке в Нижнем Новгороде. Еще один человек погиб на месте, сообщили в госавтоинспекции региона. По предварительным данным, это женщина 45 лет. Авария произошла на проспекте Гагарина в районе остановки улица Сурикова, недалеко от парка Швейцария. 54-летний водитель Мазды выехал на встречную полосу и наехал на остановку и пешеходов. По данным прокуратуры региона, водитель автомобиля не справился с управлением. По-настоящему осенняя погода с похолоданием и дождями ожидается во вторник и среду в столичном регионе, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, к концу недели в Москве все-таки распогодится.
3: В ночь на вторник осадки маловероятны, однако с наступлением светлого времени суток под натиском циклона погода испортится, а столбик термометра продолжит медленный спуск к климатической норме сентября до плюс 15-18. Такой же по-осеннему прохладной и сырой будет и среда. Ну а в конце недели август, словно оправдываясь за преждевременную сдачу сезона, подарит нам краюху молодого бабьего лета. В четверг ненастья пойдет на убыль, а в пятницу и выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня столбики термометров без особого энтузиазма, но попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» сделал заявление относительно травмы полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче пятого тура российской премьер-лиги с «Зенитом». У Руслана диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займет около месяца. Здоровье «Рус» и скорейшего возвращения в строй, написала пресс-служба «Спартака». Напомню, «Спартак» в пятом туре победил «Зенит» со счетом 2-0, а в турнирной таблице лидирует Краснодар, набравший максимальное количество очков 15, у «Спартака» 12, у «ЦСКА» 11. Президент Краснодара Сергей Галицкий заблокировал трансфер нападающего «Фламенго» Эвертона Суареса, сообщает ESPN. Практически все условия для перехода нападающего в российский клуб были согласованы, но Галицкий отменил решение спортивного директора «Быков» и не позволил завершить сделку. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе в сентябре, однако его изучат только формально. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин. Добавлю, что конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщал о том, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Российские прыгуны в воду Кирилл Косимов и Мирослав Киселев выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей в соревнованиях с трехметрового трамплина. В завершении тенниса победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые выступит на турнире WTA 500 в Сингапуре. Россиянка заявилась на эти соревнования, которые состоятся с 21 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 25 августа днем до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков. В Челябинске до 29 тепла, осадков не ожидается. В Новосибирске временами дожди и гораздо прохладнее, до плюс 20. В Петрозаводске плюс 15, облачно с прояснениями, кратковременные осадки. В Оренбурге жара 35 градусов выше нуля и без осадков. В Воронеже плюс 22-24. В Волгограде до 29 тепла, в Сочи до плюс 30. И без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление вырастет выше нормы. В Москве облачно, ночью до плюс 13, днем до тех же 17 градусов и кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, неутомимый лос-анджелесский арт-рокер Спаркс, японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус, икона американской готики Мэрилин Мэнсон и канадский дрим-поп-дуэт Sunday Club. А открывает нашу очередную встречу композиция Squared исландско-фарерского дуэта Chiasmus, органично соединяющего неоклассику и экспериментальную электронику.

Chiasmus Squared із нового альбому Chiasmus 2 Reworked, изданного британским лейблом Erased Tapes Records. Этот проект был создан 17 лет назад звездой неоклассики, исландским композитором-мультиинструменталистом Олафюром Арнольдсом и фарерским электронщиком Янусом Расмунсеном из популярного электропоп-хаус-коллектива Blood Group. Молодые музыканты были давно знакомы по студийной работе. Вместе ездили на гастроли, делили концертные площадки фестивалей, а после часто играли совместные диджей-сеты. Постепенно Олафюр и Янус, обнаружив общность вкусов и интересов, превратились в близких друзей и единомышленников. Так появился дуэт Chiasmus, в музыке которого фортепианный струнный квартет вполне уместно соседствует с электронными ритмами и звуками синтезаторов. Кстати, греческое слово «chiasmus», по-русски «хиазм», было выбрано для названия проекта не случайно и намекает на соединение неких противоположных тенденций. Хиазм – это риторическая фигура, содержащая противопоставление, парадокс или одновременное разнонаправленное движение. Новая работа «Chiasmus» появилась в результате эксперимента. Олафюр и Янус пригласили своего давнего друга, композитора Алекса Сомерса, дуэт продюсеров и мультиинструменталистов Рачику Найяр и Нину Кит, а также исландский композиторский тандем Кьяртан Холм и Син Фанк, чтобы полностью переработать альбом. В нашей музыке так много слоев, и нам было очень интересно, что может всплыть на поверхность, когда другие артисты посмотрят на нее со своей особенной точки зрения, говорят музыканты.

0: Это был исландско-фарерский дуэт «Chiasmus». Прозвучала пьеса «Lest» из нового альбома «Chiasmus Tour Reworked».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, легендарная группа «Спаркс» с песней «Выступление на премии «Оскар».

Sparks Academy World Performance из концертного альбома Sparks Life on the Moon, выпущенного Transgressive Records. За почти 60 лет, проведенные на сцене, братья Рон и Рассел Майл успели попробовать на зуб практически все, от арт-рока, психоделии, глэма и протопанка до диско новой волны, электропопа, неоклассики и барокко. Так что теперь Sparks, оставаясь самими собой, существуют как бы вне времени и стилистического пространства. И новая концертная работа дуэта – прекрасное тому подтверждение. Это по-прежнему изящная, ироничная, изобретательная и небанальная поп-музыка самой высокой пробы. Нам всегда хотелось создавать музыку, выходящую за привычные рамки. Мы строили свою собственную вселенную, в которой правила могут быть любыми, потому что это наш мир, говорят братья. Именно поэтому нам удалось оставаться такими же смелыми и бескомпромиссными, как и в начале карьеры.

Это были заслуженные ветераны американской группы Sparks. Прозвучала песня «Vikings and Apologies» из нового концертного альбома «Sparks Life on the Moon». А наш обзор новинок продолжает японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус с композицией «Плохой совет».

Cornelius – Bad Advice из альбома Refractions, изданного лейблом Eat Your Own Ears. Более трех десятилетий легендарный японский музыкант, продюсер и композитор Кейго Аямада, более известный как Cornelius, занимает уникальное место в современной музыке, превращая привычное поп-звучание в сложные ритмические системы и кинематографические звуковые ландшафты. Аямада – талантливый гитарист-самоучка и весьма изобретательный электронщик. Один из немногих артистов, которым удается, манипулируя различными поп-клише, создавать захватывающую экспериментальную музыку. Вот что говорит Cornelius о своей новой работе. «На этот раз, вместо того, чтобы обратиться внутрь, я хотел транслировать свои чувства, мысли и творческие идеи через взаимодействие с другими музыкантами. Эта концепция стала определяющей для альбома «Преломление», в записи которого приняли участие знаменитый американский гитарист Арта Линдси, лидер британской постпанк-группы Monochrome Set, Beat и давние соавторы Cornelius Шон Оно Леннон и Синтаро Сакамото.

Это был японский музыкант и продюсер Корнелиус. Прозвучала композиция, вьющийся и блестящий, из нового альбома «Refractions». А у нас на очереди звезда шок-рока, индустриальной готики Мэрилин Мэнсон с песней «Слеза Люцифера».

Мэрилин Мэнсон, Люцифер Стирдроп из альбома One Assassination on the God, Chapter 2, выпущенного лейблом Nuclear Blast Records. В сотрудничестве с продюсером, мультиинструменталистом и талантливым кинокомпозитором Тайлером Бейтсом, стартовавший 11 лет назад с альбома «Бледный император», стало переломным моментом в затухающей карьере Мэрилина Мэнсона и вывело его на совершенно новый уровень. Музыка стала более кинематографичной, построенной на динамике и атмосфере, а к готическому имиджу органично добавились элементы мрачного постпанка и блюза. Созданное Бейтсом звучание оказалось более подходящим аккомпанементом для богатого нюансами голоса Мэнсона, чем надоевшие хэви-металлические рифы и индустриальные ритмы. Все это в полной мере относится и к новой, четвертой совместной работе Мэрилина Мэнсона и Тайлера Бейтса.

0: Это был Мэрилин Мэнсон, прозвучала композиция «None of the Suns», «Ни одно из солнц», из нового альбома «One Assassination Under God, Chapter 2».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор виннипегский дрим-поп-шугейс-дуэт «Sunday Club» с песней «Голубая волна».

Sunday Club Blue Wave с дебютного альбома, который так и называется «Воскресный клуб», изданного лейблом Paperback Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня канадского дуэта. Она называется «Sad Summer» – «Грустное лето».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Киевский режим окончательно скатился для откровенного террора, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине. Взятие под контроль села Першетравня в Сумской области поможет создать полосу безопасности не только в Сумской, но и в Харьковской области, заявили в Минобороны. Удар украинскими дронами по пансионату в Краснодарском крае квалифицировали как теракт. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Киевский режим окончательно скатился до откровенного террора. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине. По словам нашего дипломата, Украина при участии Запада превращена в концлагерь имени Зеленского.
2: Особая ирония в том, что в качестве главных поборников мира сегодня пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали ее в инструмент военно-политического давления на Россию, поощряли отказ Киева от выполнения ранее достигнутых минских договоренностей и радостно наблюдали в нетерпеливом ожидании, предвкушая стратегическое поражение России. А сегодня, не моргнув глазом, они уверяют присутствующих, что они не участники конфликта. Они лишь помогают Украине защищаться.
1: Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям, заявили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело после атаки ВСУ на школу-пансионат и детский сад в Краснодаре. Как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, стыд и позор между международным организациям и мировым СМИ, которые не видят детскую кровь на руках киевского режима. Взятие под контроль села Першетравня в Сумской области поможет создать полосу безопасности не только в Сумской, но и в Харьковской областях. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на всех направлениях фронта, продолжают все дальше оттеснять противника от госграницы. Помимо этого, группировка «Центр» заняла Кучеров-Яр в ДНР, уничтожив свыше 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Веровки, Сергеевки, Новотроицкого, Белозерского и Доброполя. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Группировка войск «Восток» освободила Долинку в Запорожской области, а солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Семеновка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 250 боевиков на данном направлении, танк, 2 бронемашины и другое вооружение и технику, в частности, 4 орудия полевой артиллерии. ВКС России. Войска беспилотных систем, ракетные, артиллерийские подразделения поразили оборонные предприятия Украины, объекты портовой, энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, а также цех производства БПЛА. Средствами ПВО за сутки были сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и около 1000 дронов самолетного типа. За день над российскими регионами, а также акваторией Черного моря уничтожены 42 украинских беспилотника. И возвращаясь к удару украинскими дронами по пансионату в Краснодарском крае, в Следственном комитете России заявили, что квалифицировали такие действия как теракт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Под массированный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов попала в том числе школа-пансионат. В результате произошедшего 3 детей погибли, 8 человек пострадали. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления. Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по самым беззащитным, по нашим детям. Это не случайность, а умышленная агрессия, направленная на детские учреждения и районы, где проживают мирные жители.
1: Напомню, что в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по данному факту. Россия готова закрыть спрос на удобрения для сельского хозяйства Индии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой МИДа республики Субраманьяном Джейшанкаром. Президент России отметил, что правительства обсуждают вопросы сотрудничества двух стран, один из которых как раз поставка удобрений.
5: Но это не только энергоносители. Один из этих вопросов, конечно, это поставка удобрений. Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства. Наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше. Ну и все другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, с сотрудничеством в высокотехнологичных сферах, в других областях, они все в повестке дня и все достаточно уверенно продвигаются.
1: Владимир Путин также подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Правительство сможет вводить временное управление субъектом в случае неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Решения будут приниматься точечно. Так, в ряде случаев обеспечение безопасности не является приоритетом для собственников, но речи о массовом применении механизма не идет, сказал Мантуров. Число пострадавших при наезде автомобиля «Мазда» на остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде увеличилось до 4. Среди госпитализированных 17-летний подросток, сообщили ТАСС в Минздраве региона. Ранее сообщалось, что в ДТП погибла женщина и еще 3 человека пострадали. По данным госавтоинспекции региона, авария произошла в понедельник вечером на проспекте Гагарина. Водитель 72-го года рождения выехал на полосу встречного движения. На полной скорости наехал на остановочный павильон, проехал через тротуар, газон, сбил людей и врезался в дорожный знак. Место ДТП оцеплено. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов в сентябре. Однако его изучат только формально. Об этом сообщил президент IBU Оле Далин. Напомню, что этот конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщил ТАСС, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Председатель совета директоров московского футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг хочет уволить главного тренера Михаила Галактионова. «У нас есть главный тренер, с ним подписан контракт, и не надо никаких провокационных вопросов на эту тему задавать», приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт-24». Оренбург объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее 55-летний спортивный функционер занимал должность генерального директора футбольного клуба «Сочи». И в годы его работы «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне 21-22. Совет Международной шахматной федерации не допустил российских шахматистов к участию во Всемирной олимпиаде, которая пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С подачи исполняющего обязанности президента ФИДЕ господина Ананда это решение было принято Советом. Есть люди, которые личные интересы ставят выше, их пока больше в Совете. В этот раз они победили, отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. В понедельник продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. ЦСКА победил московское «Динамо» 4-3. Шанхайские «Драконы» были сильнее «Спартака» 2-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 25 августа, в Хабаровске до плюс 22 градусов, днем облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, в Сургуте плюс 27, в Иркутске 24 градуса тепла, в Великом Новгороде до плюс 18 пройдут кратковременные дожди, в Казани теплее плюс 24 и небольшие осадки, в Ярославле облачно дождливо и плюс 17 градусов, в Краснодаре жара до 33 градусов, поднимутся столбики термометров, в Севастополе до плюс 30, выше ноля и без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 16-18. Такая же температура и в Москве. Пройдут кратковременные дожди.
7: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
9: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
8: Не зачем? Обижай.
9: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga Choo-choo?
7: Yes, yes. Track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны.
12: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
7: Радио России. История.
13: Российский радиоуниверситет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься рождением авангарда. Мы будем говорить об удивительной эпохе, которая предвосхищала Великую войну, войну, которая сокрушила Старый мир, когда цепелины, аэропланы, пулеметы и газы стерли Старый мир. Но этому всему предшествовала революция в художественном мире. И художники, литераторы, поэты, скульпторы, танцовщики и все, что было связано с изобретательством, все изменило Старый мир. Мы отправляемся в мир авангарда, мы отправляемся в гости и к Маяковскому, и Сальвадору Дали, к Пикассо, мы отправляемся в гости к Мунку. И это наш специальный проект «История западной культуры от возрождения до авангарда». И мы в гостях у нашего доброго друга, блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных отношений МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
15: Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
14: Наталья Петровна, когда мы говорим о начале 20 века, на нас обрушивается колоссальное количество искусствоведческих терминов: авангард, авангардизм, модерн, модернизм, кубизм, фавизм и так далее, так далее, так далее. Все-таки, что это такое, все эти термины, и в чем вот специфика развития искусства начала 20 века?
15: Вы совершенно верно говорите, что терминов существует множество, и особенно, наверное, много будет терминов как раз применимо к истории искусства 20 века. И мы с вами как раз поговорим, с чем это было связано, да, почему вот такой полистилизм. И на самом деле, наверное, для специалистов важно прежде всего договориться о терминах, но, наверное, для вот массового такого зрителя это не столь принципиально, потому что 20 век, начало 20 века — это рождение как раз авангарда. И можно говорить и так. А можно, если уже вдаваться вот в такие тонкости, можно говорить не просто об авангарде, а можно разделять авангардизм и модернизм, потому что между ними есть различия. Хотя мы с вами говорили уже изначально, что вообще эпоха нового времени, она вошла в историю как эпоха модерна, но именно как эпоха формирования индустриальной цивилизации. Но применимо к веку 19-му, рубежу 19-20 века, мы знаем, что был и художественный стиль модерн, который как раз в это время доминирует и который был порожден синтезом самых разных эстетических канонов и художественных направлений. То есть тут и флореальное искусство, и неоромантики, и неопластицизм, рациональное искусство. Но как раз противовес вот этому стилю модерну, и модерн, как считается, вот в таком максимально, может быть, четком выражении сложился именно в архитектуре, вот архитектура модерна. Но в некой такой оппозиции ему начинает формироваться такой широкий спектр художественных направлений, который получит название модернизма. А уже к середине XX века распространится производное понятие постмодернизм. Но если мы говорим вот более так конкретно об искусстве начала XX века, то мы можем разделять направления модернистские и авангардистские. И они отличаются, и вот как раз о них речь у нас и пойдет. Ну, условно, вот модернизм, да, и какие направления в развитии искусства начала XX века относят к модернизму? Это фавизм, о нем пойдет речь, это кубизм, это экспрессионизм, это имажинизм, символизм, акмеизм. А вот что такое авангардизм? Это футуризм, это абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, соц-арт, арт-дизайн и инсталляция. То есть даже перечисление вот этих направлений, оно, наверное, уже показывает, что между ними есть разница. Потому что одно дело — это, например, экспрессионизм или фавизм, а другое дело — это футуризм, это дадаизм, это сюрреализм. И главное, наверное, различие заключается в том, что модернисты, они были озабочены прежде всего совершенствованием формы. Авангардисты, они, в принципе, стремились к тому же, но их больше заботила прагматика, то есть успех, ажиотаж, даже эпатаж публики и в целом какой-то быстрый поверхностный успех. Авангардизм, он вообще невозможен без скандала. И поэтому, если мы вот так вот посмотрим, то увидим, что все достижения авангардистов, они находятся вне сферы художественности. И примеры типичных авангардистов: Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Луис Бунюэль, Сальвадор Дали, о котором говорили, что он самовлюбленный до паранойи, при этом просчитывающий каждый свой шаг. А типичные модернисты — это другие совсем люди. Это, например, Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Франц Кафка, Дмитрий Шостакович, которые были замкнуты в своем эстетическом мире, и их мы просто не можем представить на площадке или на эстраде, ну, в целом, такими мастерами, которые эпатируют публику. То есть для них важно другое. Авангардисты, они себя и ведут как-то так авторитарно, даже, может быть, агрессивно. Особое значение они придают жестам, манифестам, декларациям. А модернисты, напротив, они предпочитают замкнутый образ жизни. А если и объединяются в какие-то группы, то ведут себя весьма тихо и даже академично. Кроме того, в отличие от прагматиков, авангардистов, модернисты склонны к мистическому восприятию скрытой связи явлений и смыслов. И к творчеству они испытывают, ну, какое-то, знаете, практически религиозное отношение. И вот давайте как раз последовательно посмотрим вот эти вот течения модернистские, авангардистские, хотя подчеркиваю, что в целом часто это называют таким общим понятием авангард, который характеризует развитие вот совершенно такого нового этапа в развитии культуры, и не только даже культуры, а в развитии, наверное, всего общества. И авангард, он был очень неоднозначен. И несмотря на вот такое последовательное, декларативное и практическое отрицание традиции, авангард как таковой, он имел очень глубокую корневую систему. И, с одной стороны, авангардизм опирается на эксперимент, как на основу художественной динамики. С другой стороны, художники авангарда, они опираются и на традиционную культуру, особенно это древнее искусство, которое было мало затронуто цивилизацией. Это народное искусство. Кроме того, они используют опыт наиболее радикальных мастеров прошлого, XIX века, таких как Сезанн, Ван Гог, символистов или примитивистов, таких как Анри Руссо. Если мы обратимся к нашей отечественной традиции авангарда, хотя, да, вот я говорю традиции авангард, но потом мы увидим, что есть и классика авангарда, то есть авангард, который сам начинал с того, что вот сбросим Пушкина с парохода современности, да, он в конце концов превратился сам в классику. А вот в России источником раннего авангарда во многом станет средневековая живопись, икона, лубок, но также и символизм, модерн, вывеска, народные культуры. И мы можем вспомнить, например, Наталью Гончарову и Михаила Ларионова. Но вот этот пафос отрицания, стремление к новому, активному взгляду на мир, стремление к автономии искусства, к созиданию какой-то новой реальности, к отказу от привычного отражения действительности, к взгляду внутрь материального мира, интерес к подсознанию — вот все это в какой-то степени камуфлировало истоки авангарда и на первый план выдвигало лишь новые шокирующие приемы, которые с трудом воспринимались даже расположенной к новациям публикой.
14: Если мы говорим о вот этом периоде, то фактически нужно было вспарывать сознание уже достаточно насмотренного зрителя, наслушанного такого аудиофила или человека, привыкшего к новой пластике, который уже привык к тому, что делали художники-модернисты. Все-таки нужно было какие-то очень сильнодействующие средства. И вот тогда появляется вот это явление фавизма, которое буквально вспарывает общественное мнение. И что это было за такое новое течение фавизм?
15: Ну, я думаю, мы к фавизму перейдем чуть позже, потому что, наверное, сначала надо остановиться на одной такой очень важной детали. Даже это не деталь,
14: да.
15: Это, может быть, такая важнейшая черта искусства XX века, потому что начало столетия как раз знаменовалось окончательным переходом от последовательного к параллельному существованию тенденций и направлений в искусстве.
14: Да.
15: Да, потому что ведь если прежде стиль, он проживал различимый исторический период, зарождаясь, потом вступая в силу, затем умирая, уступая место новому, мы вспомним, да, возрождение, постепенно-постепенно меняется, переходит в маньеризм, дальше уже барокко, ну и так далее. А вот как раз начало XX века, оно характеризуется тем, что теперь сосуществование, одновременность становились все более и более привычным явлением. И, порождая споры, приучали исподволь какой-то невольной терпимости. И кроме того, многие определявшие эпоху художники, они находились одновременно в пространстве разных направлений и групп, вообще размывая представление об их стилистическом единстве. Вот мы можем вспомнить и кубистов, и дадаистов. Там, в принципе, одни и те же имена, ну и не только в этих направлениях. И вообще масштаб, наверное, личности художника, художника в широком смысле, определяется уже тем, что он создает сам новое какое-то направление. Но и само искусство вот на этом переломе тоже показало решительные изменения, причем как общего характера, так и персонифицированные. И вот если мы посмотрим, как эти изменения в развитии искусства, культуры реализуются, например, литература, то движение литературы определяется публикацией книги, ее читательским восприятием, критикой. Вот в живописи XX века именно выставки, а иногда и появление на какой-нибудь из них одной или двух принципиально новых картин могло стать событием, причем серьезным событием. И важнейшим событием такого рода стал осенний салон в Париже 1905 года и выступлении там новой группы, за которой закрепилось название «Фависты».
14: Наталья Петровна, так все-таки, а что это за странное название такое «Фависты»? Что оно означает?
15: Да, сейчас об этом как раз поговорим. «Фависты» — это такая первая реально оформившаяся художественная группа нового XX века и такое первое авангардное течение, хотя, как мы говорили, если вот прям точно, да, то это модернизм, это модернистское течение. И Анри Матиссу, лидеру этого движения, принадлежит суждение о том, что точность не есть правда. То есть вот это, да, то, что как раз будет характерно для искусства XX века, вот этой поры, точность не есть правда. И значительную роль в возникновении этой группы, как, впрочем, и многих других, сыграли и личные пристрастия, и деловые интересы, и случайность. Но результат был на редкость цельным и впечатляющим. Как я уже сказала, признанным главой группы стал Анри Матисс. Он был старший среди своих товарищей по возрасту, ну и, наверное, превосходил их, если не масштабом своего дарования, то его универсализмом и даже своеобразным величием. Вообще, откуда такое вот название, да? То есть фависты, иначе дикие, от как раз французского прилагательного «fauve», то есть «дикий». И стилевым отличием творчества фавистов, а именно Анри Матисса, Альбера Марке, Мариса Вламинко, Жана Пюи, было использование необычайно ярких и даже агрессивных цветовых решений. И фавизм очень логично вырос на французской почве, наследовав импрессионистскую традицию. И если помните, мы говорили, что у Клода Моне уже есть вот такие прям абсолютно фавистские работы, которые посвящены Всемирной выставке в Париже. И фавизм, он лишь, наверное, гиперболизировал вот эту импрессионистскую традицию, доведя интенсивность цвета до какой-то такой уже разрушительной силы. И если мы посмотрим на работы художников-фавистов, то мы увидим, что их эмоции реализовывались почти вне предметной сферы. Они реализуются цветом, линией, пятном. И фависты созидали некий такой новый мир, импульсивный, для непривычного взгляда очень хаотичный, где царствовала не столько преображенная реальность, сколько овеществленная в красках фантазия авторов. И именно вот этот салон осенний 1905 года стал в какой-то степени прологом к выступлению фавистов, и именно там Анри Матисс выставил там свою нашумевшую картину, которая была названа словами Бодлера «Роскошь, покой и сладострастие». Ну, у нас по-разному бывает переводят название этой работы. И вот эта картина, она сочетала в себе логику и мощь Сезанна, которого, кстати, Матисс очень любил, ценил, и он небольшое полотно Сезанна, которое изображало купальщицу, купил за огромную для него сумму в 1300 франков. Так вот, эта работа сочетала мощь Сезанна, пуантилистический метод наложения красок и совершенно фантастический общий цветовой эффект. Этот салон был открыт в Париже, в Большом дворце, и воспринимался как центральное событие всей художественной жизни французской столицы, причем даже на официальном уровне. И одним из членов жюри был Василий Кандинский, уже тогда завоевавший международное признание, авторитет как руководитель объединения «Фаланга». Ну, о Кандинском у нас речь пойдет впереди. И вот как раз на этом салоне осеннем «Дикие» они получили свое название, фависты «Дикие». Ну, и считается, что это название дал критик Леон Ваксель, который увидел полотна Матисса и его друзей в окружении классической статуэтки Альбера Марке и произнес: Донателло, а это итальянский скульптор эпохи Возрождения, Донателло среди диких зверей. Ну, он написал статью, и она была скорее даже благожелательна, и вот так вот название это и закрепилось. Вот среди этих, среди работ Матисса были представлены также картины «Раскрытое окно» или «Женщина в шляпе», тоже очень известная работа, которая была написана мощными, широкими и вот словно пульсирующими пятнами открытых и дерзких цветов. И, наверное, «Женщина в шляпе», вот эта работа, она стала в какой-то степени манифестом выставки. И недаром этот холст был замечен и куплен Гертрудой Стайн, а это такой легендарный персонаж той поры, это будущий живописец художественного Парижа тех лет. И, как писали современники, люди перед этой картиной покатывались со смеху и скребли краску пальцем. То есть они не могли понять вот такого нового взгляда на мир. А эта картина, она была портретом Амели Матисс, супруги художника, которая как раз в ту пору, трудную для мастера, держала шляпную мастерскую. И Матисс иногда делал эскизы для будущих шляпок своей супруги. И вот эта картина, может быть, даже больше, чем другие знаменитые холсты тех лет, демонстрирует общность корневой системы Матисса и Пикассо, а это Сезанн. Причем интересно, что они не были знакомы и мало знали друг друга, и тем более любопытна вот эта такая генетическая близость. И мы видим, что вот эта цветовая конструкция, она создает своего рода второй портрет. Вот какой-то колористический двойник персонажа, который то сливается с ним, то от него удаляется. И еще, что, наверное, вот было необычно, что, казалось, впервые в истории живописи сама живопись существовала только ради самой себя. Но, однако, при всей дерзости своих живописных и пластических приемов фавизм не таил в себе того грозного беспокойства, того ощущения распада прежних представлений о мире, вот утраты жизненной гармонии, что скоро явит зрителю кубизм. И что касается восприятия, то настороженное отношение публики и даже такое отрицание очень скоро сменилось бурным успехом, который предопределили любопытство к отважному эксперименту вкупе с несомненным гедонизмом. Ну и, конечно, немалую роль сыграло участие семьи Гертруды Стайн, благодаря которой полотна Матисса попали в США. И уже в 1908 году известность и значение Матисса настолько возрастают, что он открывает нечто вроде частной академии на улице Север. Но, правда, надо сказать, что вот это новое течение, оно существовало во французской живописи недолго. Можно сказать, всего два года, с 1905 по 1907 год. И вот эти вот пронзительные цвета, которые притягивали одних художников, они отталкивали других, но вызвали целую волну подражаний. И, наверное, вот нам тут важно вот это вот явление развала формы, потому что вот этот развал формы — это знаковое явление. И в XX веке происходит как раз кардинальный перелом, то есть окончательный отрыв художника и искусства от зрительного образа как основы изображения, выход в пределы бесконечного конструирования образа по своей воле и прихоти со все большей потерей реальной основы в нем. И именно в 1907 году Пабло Пикассо пишет своих «Авиньонских девиц».
14: Наталья Петровна, прежде чем мы перейдем и к фигуре Пабло Пикассо и его взгляду на мир, и его взгляду на зрителя, здесь очень важный момент, который должен пройти вот такой красной нитью, рефреном во всех наших беседах последующих, когда мы говорим об авангарде и уже других и продолжающихся видах современного искусства, все-таки то, что вызывало бешенство у публики, то, что вызывало непонимание, цвет, свет, пятно, форма, Это же отрыв от этого, то, о чем вы говорите, это фактически не то, что я так тоже смогу, то, что говорит любой обыватель, глядя на картину. И это не то, что не почеркушки неопытного ребенка. Они все были эти художники были великолепными рисовальщиками. То есть они сознательно, целенаправленно отказываются от формы. Они сознательно экспериментируют с цветовыми пятнами воздействия на психику человека. То есть фактически они направленно раскладывают, разлагают, деконструируют эту форму и становятся предвозвестниками вот этого кубизма, о котором зайдет речь.
15: Совершенно верно. Процесс дальнейшего разложения зрительской формы, он как раз максимально, может быть, проявится в кубизме. И само вот это новое направление, оно формировалось под влиянием Всемирной выставки 1900 года, когда художники попытались свести сложную реальность к простейшим геометрическим фигурам, к кубу, конусу, цилиндру. Родоначальники кубизма — это Жорж Брак и Пабло Пикассо. Ну, мы называем Пикассо, да, французы говорят Пикассо, он художник такого интернационального масштаба. А представители, например, Франсис Пикабиа, Марсель Дюшан, хотя он же и дадаизм, Робер Делоне, Фернан Леже. И сам термин кубизм придумал вот тот же критик Леон Ваксель, указав тем самым, что индустриализация и механизация современного мира дают новые направления искусства, которые, кстати, появляются не только в живописи, но и, допустим, в поэзии. Аполлинер — это как раз вот тоже такой пример. И очень верно суть нового направления отразил один из первых теоретиков и практиков кубизма — это Жорж Брак, о котором я уже упомянула. И вот он как раз писал: «Искусство призвано тревожить, наука — внушать чувство уверенности». И мне кажется, что это очень как раз тонко отражает суть вот нового взгляда на мир. Потому что если мы можем вспомнить, да, когда мы смотрим на картины того же Пикассо, да, вряд ли у нас возникает какое-то чувство уверенности. Наоборот, это ощущение взрыва, какого-то взорванного подсознания. И мы об этом как раз вот и будем говорить. И отличительное свойство кубизма — это максимально возможное разрушение законов перспективы. То, что мы помним, было начато еще импрессионистами. И предмет определяется не по его положению в пространстве, а по тому, в какой степени его можно представить с разных точек зрения. И кубизм в целом, он знаменовал радикальный поворот от описания реальности к ее полному пересозданию, а геометрические формы, они были призваны обнаружить некие изначальные прототипы человеческих фигур, вещей и мира природы. И вот не случайно мы вспомнили о Всемирной выставке. Дело в том, что машины, техника, которые захлестнули Европу с начала века, они делают жизнь какой-то монотонной, одноцветной, неприветливой. И вот такую же серую поэзию актуальности рисует первая фаза кубизма, которую называют аналитической. И это период с 1907 по 1913 годы, когда мы видим такие инертные и повседневные предметы, геометрические конструкции современности, из которых изгнана вся музыка. И вот этой толпой предметов абсурда, типа велосипедного руля, деталей различных механизмов, машин, которые художники и скульпторы вводят в мир искусства, чаще чувствуется желание вот захватить врасплох, даже эпатировать публику. И в этот период изображения кубистов дробятся на мелкие плоскости. Объемность вообще не принимается в расчет, а объем существует как бы параллельно плоскости изображения. И вот мы с вами говорили, что в это время появление какой-то картины может символизировать развитие нового направления. И вот как раз этапной вехой в развитии к кубизму оказались «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо. Эта картина была им написана в 1907 году, и ему тогда было 25 лет.
14: А Наталья Петровна, а давайте подробнее поговорим об этом мастере и авангарда, и эпатажа Пабло Пикассо. Это целая вселенная.
15: Да, Пикассо — это, наверное, вообще первый мастер, который обладал всеми качествами художника новейшего времени. И это один из таких первых персонажей транснациональной культуры высокого модернизма, испанец, который почти всю свою жизнь прожил во Франции, но сохранил при этом испанские корни. И это художник, чьи поиски резонировали едва ли не по всем течениям эпохи, а многие из них он сам и создавал. Наконец, как ни один из мастеров классического авангарда, Пикассо, он склонен к цитированию и самоцитированию, что сопрягается уже с тенденциями постмодерна и поэтому делает искусство Пикассо открытым для вот, современных прочтений. К тому же именно Пикассо подавал и подает повод к самому распространенному занятию XX века, ну и, наверное, уже XXI века, это к интерпретации. И поэтому о Пикассо пишут не только критики и историки искусства, но и философы, психологи, Юнг, например. То есть ученые далеких от искусства профессий. И есть даже термин «Пикассо-физика», например. Но вот если мы посмотрим на такие главные мотивы искусства Пикассо, то это социальная трагедия как мощный импульс для творчества, это сопричастность боли мира. И, как говорил Матисс, Пикассо он писал собственной кровью. И многое из того, что было заложено в раннем искусстве Пикассо, вот то, что было началом голубого периода, в сущности, осталось в его работах навсегда. И если мы посмотрим, вот где Пикассо видит начало движения уже искусства нового времени, то это даже не импрессионисты, а наибольшее впечатление той поры — это Эдвард Мунк. Но вот у Пикассо все равно вот останется мощное дыхание средневековой Испании и беспощадное видение раннего экспрессионизма. И, наверное, вот это и определило дальнейшее его развитие именно своей сопричастностью к человеческому страданию, формальной смелостью, рожденной болью. И Пикассо в свой первый приезд в Париж, он как раз видит Всемирную выставку 1900 года, и наиболее глубокие впечатления — это Дамье, это Эдгар Дега и Тулуз-Лотрек. И его персонажи того периода — это не реальные полуголодные комедианты Оноре Дамье, это не каменотёсы Курбе, не крестьяне Миле, а это просто какие-то иероглифы, страдания, в которых странным очень образом соединились муки средневековых страстотерпцев и обездоленных современников, равно как и мотивы старой Испании, причудливо сплелись с образами Тулуз-Лотрека. И при этом в творчестве Пикассо очень жестко звучит мотив социального исхода, то есть обретение нравственной свободы через катарсис, возвращение человека к самому себе. И подобные картины ощущаются какой-то инкарнацией чувств. Например, «Любительница абсента» — «Одиночество», или «Любовь» — это картина свидания, или «Доверие» — «Две сестры».
14: Наталья Петровна, а давайте о творчестве Пикассо мы продолжим после небольшого перерыва, а нашим слушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь цикл «История западной культуры от возрождения до авангарда» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт смотрим.ру, приложение «Смотрим», YouTube, Рутуб, канал Дмитрий Кононыхин. Мы продолжим говорить о рождении авангарда. Это начало 20 века, как параллельно развивалось много новых направлений искусства. Искусство, и это был буквально взрыв нового мира, предвестие новой войны, огромной войны. Но мы об этом поговорим после перерыва, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История западной культуры от возрождения до авангарда». И мы в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таньшиной. И мы говорим о рождении авангарда. И вот как раз, Наталья Петровна, мы дошли до нашего Пабло Пикассо. Я утверждаю, что он наш, потому что мы вырастаем на этих примерах, на этих художниках, которые меняют окружающую среду буквально, меняют наше восприятие. И вы говорили о том, что Пабло Пикассо фактически вот эту очень испанскую палитру, очень испанское понимание окружающей природы и окружающего человеческого мира увидел в том числе и на опыте Всемирной выставки в Париже 1900 года, а это все было очень по-испански, да?
2: Ну, я бы не сказала, что это было все по-испански, это было все очень по Пабло Пикассо.
1: Да.
2: Испания — это то, что он в себе сохранит. Вот это прошлое, эти традиции, этот колорит, наверное, да? Но мы говорили о том, что это страдание и боль, да? Вот прежде всего я об этом. То картины, они воспринимаются как какая-то инкарнация чувств. При этом каждая эмоциональная формула — одиночество, любовь, доверие, труд — вот она таит в себе и в картинах некую такую собственную противоположность, потому что в любви звучит отчаяние, одиночество находит успокоение в самом себе.

0: и объединяют персонажи в уравновешенное целое, где одна фигура теряет смысл без другой. При этом Пикассо движется настолько стремительно, так быстро отказывается от уже найденного, что очень скоро он становится самой заметной, а может быть и самой значительной фигурой европейской живописи. И это как раз естественно, потому что в ту пору масштаб художника, как мы уже отметили, начинает определяться не приверженностью к определенной системе форм, а способностью создавать новые формы. Помните, опять-таки, Чехов, вот нам нужны новые формы. А страсть и боль картин Пикассо приковывает к ним внимание людей, которые ищут в искусстве традиционные содержательные ценности, но, может быть, ограненные новым пластическим языком. И, кроме того, внимательный взгляд прозревал в его картинах то, что становится важнейшей прерогативой новейшего времени, а именно интерес к древнейшей, а то и доисторической культуре, то есть это уже совершенно новая корневая система. И в пору розового периода, который возник вслед за голубым, Пикассо избрал для себя так называемую зону рассвета, то есть вселенную грустной утопии, близкую Пуссену или Вато, но с той лишь разницей, что Пикассо никогда не был пассеистом. Он не смотрел в прошлое, да, он смотрел в будущее, которому он принадлежал, и более того, который он создавал собственными руками. И вот как раз именно в пору розового периода у Пикассо зреет одна из первых и самых радикальных систем нового искусства, а именно кубизм. И если мы посмотрим, каковы основные части кубизма, то это, во-первых, взгляд изнутри. Кроме того, это использование четвертого измерения, то есть времени. В-третьих, это разложение предметного мира на систему простейших основных пластических формул.
1: Но вы упомянули его знаменитую картину 1907 года «Авиньонские девицы», и если неподготовленный зритель посмотрит туда, он ахнет, у него просто закружится голова, он увидит фигуры, но они покажутся совершенно неестественными, какими-то чудовищными, но с другой стороны они притягивают внимание. Вот это какой-то новый взгляд на вот ту сущность, которую вы сказали, с помощью всех этих новых измерений.
0: Да, это не просто, да, фигуры. Это картина, которая открывает такой торжественный поворот к кубизму. И задумана она была, скорее всего, как изображение сцены в публичном доме на Авиньонской улице в Барселоне. И отсюда как раз и название работы, которое сменило первоначальное. Сначала работа так и называлась «Философический бордель». И эта работа стала таким своеобразным мостиком от голубого и розового периодов к сотворению новой эстетики. И первоначальный замысел работы был почти жанровым. То есть среди действующих лиц должны были находиться и клиенты, то есть студент, солдат, который и одергивал занавеску. И естественно, что для картины, программной с точки зрения пластической философии, такой сюжет был слишком традиционным. И поэтому занавес отодвигается неведомой рукой, и, скорее всего, это была рука самого Пикассо. И это такое большое панно, которое изображает сцену в борделе, и розовые фигуры персонажей, они геометризированы, лица написаны в штриховой манере, которая имитирует приемы африканских скульпторов. И вот это вот полотно, оно и выросло на почве напряженных творческих исканий в работе над цветом и скульптурной формой. И они, вот эти вот искания, со всей напряженной отчетливостью продемонстрировали недостаточность арсенала средств в художественном языке новой европейской культуры. И в ходе этих экспериментов Пикассо не раз обращается к иным культурным традициям, в том числе и к африканской скульптуре с характерным для некоторых видов ее геометризмом форм. А это он как раз мог видеть на выставке в Трокадеро 1907 года. И открытие этой картины теми зрителями, которые в самом деле нашли в себе мужество восхититься этим полотном, затрагивало вот совершенно другие струны, нежели даже искусство Матисса.

0: Почему? Потому что оно не возвращало в душу утраченную гармонию, оно не радовало глаз, не тревожило сознание дерзостью художественных экспериментов или каких-то непривычных, но восхитительных соцветий. Это был своего рода электрошок, такой художественный. И искусство взламывало эмоциональные защитные слои, напрямую взаимодействие с болью усталого, депрессированного подсознания. То есть искусство говорило с человеком на языке, о чем он еще не отваживался думать. И, наверное, о красоте или уродстве авиньонских барышень рассуждать невозможно, потому что у Пикассо явлены образы, в которых о подобных категориях не идет речь в принципе, потому что это некие более чем условные маски масок, это знаки людей и жестов, это какой-то театр гигантских марионеток, которые вовсе не претендуют на сходство с людьми, но которые смешно и даже страшно могут их пародировать. И поэтому в этой картине, наверное, путь к видению изнутри, вот помните, мы говорили «взгляд изнутри», вот этого тяжелого, жесткого и тревожного мира. И кубизм, он стремится увидеть мир именно изнутри. И именно тогда появляется специфически ржавый, настойчивый, почти оглушающий цвет. И вот такая вот грубая, с нарочито деформированными фигурами картина, она произвела сенсацию, поощрив других художников к смелым экспериментам. И, наверное, эта картина радикально изменила ход истории искусства XX века. И уже в 1912 году появляется коллаж, который окажет большое влияние на развитие всей живописи XX века. А коллаж позволяет строить композицию совершенно произвольно.
1: Наталья Петровна, но ведь фактически с 1913 года начинается синтетическая стадия кубизма. А в чем его особенности?
0: Да, действительно, в это время мы можем говорить уже о некоем новом периоде, когда появляется больше внимания к цвету, преобладают натюрморты, преимущественно с музыкальными инструментами, трубками, коробками из-под табака, нотами, бутылками с вином. То есть это атрибуты, которые были присущи образу жизни художественной богемы начала века. И в композиции появляется даже такая кубическая тайнопись. То есть, допустим, зашифровываются номера телефонов, домов, обрывки имен возлюбленных, названий улиц, кабачков. И в этот период мы уже видим стремление к более таким гармоничным цветам и уравновешенным композициям. И Пикассо, мы говорили, да, он создает сам новые движения. К этому времени он уже отходит даже от кубизма, и с 1914 года у него появляется интерес к точным контурам, к пластическим формам. Но при этом в его творчестве сохраняется тенденция к одновременным поискам в разных направлениях. И поэтому мы можем видеть работы Пикассо, написанные в одно и то же время, но в совершенно разных стилях. То есть и классическая работа, и абсолютный такой авангард. И, например, в 20-х годах он испытывает большое влияние сюрреализма, активно занимается скульптурой. Но в 1937 году Пикассо создает свою знаменитую картину «Герника», которая была посвящена уже жертвам гражданской войны в Испании. И исследователи называют ее, может быть, самым значительным произведением искусства XX века.
1: Наталья Петровна, эта картина выставлена в Организации Объединенных Наций. Эта картина растиражирована и стала частью популярной культуры. Я думаю, а мы продолжим в следующем уже выпуске рассказ именно начиная с «Герники». Но все-таки мостик в следующую программу. Это было программное заявление художника, либо это было вот такое его вот выкрик боли. Что это было для самого Пикассо, как по-вашему?
0: В начале 1937 года Пикассо получил заказ от республиканского правительства на создание большого полотна для Всемирной выставки в Париже. И сюжет был рожден реальной историей, трагедией древнего города Басков Герники. Дело в том, что ночью 26 апреля 1937 года эскадрилья гитлеровских Люфтваффе «Кондор» она разбомбила Гернику, и число жертв достигло половины городского населения, а это было все мирные жители, военных объектов там не было. И нацисты совершили первое в истории массовое убийство, невиданную акцию устрашения. И вот как раз на эту тему Пикассо и создает полотно.
1: Наталья Петровна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое вам. До свидания.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
6: 2-3 недели – это как раз срок необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную, в ручном режиме налаживать уже действует, и тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
2: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. За годы независимости правители Украины довели ее до ручки. Об этом заявил Василий Небензя на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций. Российские военные в порту Южной Одесской области поразили танкер с горюче-смазочными материалами для вооруженных формирований Украины, а также 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения. Средствами ПВО за сутки сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда и 11 крылатых ракет. Владимир Путин не исключил, что еще раз может встретиться с премьер-министром Индии в нынешнем году. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. За годы независимости правители Украины довели ее до ручки. Государства, годами вооружавшие Украину, пытаются сейчас выступать поборниками мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. По его словам, террор является для Киева последним средством в попытке изменить ситуацию.
2: За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была доведена до ручки. Те, кто громко кричали о независимости и блестящих перспективах Украины, на самом деле вольно или невольно ее разрушали. Особенно в этом преуспел ее нынешний диктатор, так называемый президент мира, уже, правда, просроченный. При самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на цивилизованность и демократичность, Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского.
1: Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям, заявили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело после атаки ВСУ на школу-пансионат и детский сад в Краснодаре. Как заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, стыд и позор международным организациям и мировым СМИ, которые не видят детскую кровь на руках киевского режима. Российские военные в порту Южной Одесской области поразили танкер с горюче-смазочными материалами для вооруженных формирований Украины, а также 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Под Одессой уничтожена электроподстанция, обеспечивающая функционирование порта. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Ударили по 5 бригадам укронацистов в Белозерском, Веровке, Доброполье, Новотроицком, Сергиевке. Потери ВСУ составили свыше 300 боевиков, 6 бронемашин, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали до 300 боевиков. Об этом рассказал старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Долинка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Никольская и Омельник. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
1: В Российском министерстве обороны также сообщили об освобождении подразделениями войск «Центр» населенного пункта Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики и взятие под контроль группировкой «Север» села Першетравень Сумской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и около 1000 дронов самолетного типа. За день уничтожено 42 украинских БПЛА, ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные, артиллерийские подразделения. Поразили оборонные предприятия Украины, объекты портовой, энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, а также цех производства БПЛА. Владимир Путин не исключил, что еще раз может встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В нынешнем году, помимо контактов в рамках Шанхайской организации сотрудничества, президент России рассказал об этом на встрече с главой индийского МИДа Субраманьямом Джейшанкаром в Кремле. Путин отметил рост товарооборота между нашими странами.
4: Ваш визит сегодняшний подчеркивает тот уровень отношений, который давно на протяжении десятилетий сложился между Россией и Индией. Мы работу продолжаем практически по всем направлениям. Имеется в виду и правительственный уровень, и межпарламентские связи по линии участников экономической деятельности. Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра.
1: Президент Путин также отметил, что Россия готова закрыть спрос на удобрения для сельского хозяйства Индии. Об этом было заявлено на встрече в Кремле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардсом Галлахером. Он прибыл в Москву с официальным визитом впервые с начала специальной военной операции. Стороны обсудят вопросы международной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили в российском МИДе. Особое внимание будет уделено украинской проблематике. Отмечается, что инициатива Ватикана в сфере политико-дипломатического урегулирования украинского вопроса встречают в Москве понимание и уважение. Однако вопрос об использовании Папской области непосредственно в качестве площадки для российско-украинских переговоров не рассматривается, поскольку подготовка такого формата неизбежно потребует взаимодействия с рядом недружественных России стран, далеко не все из которых заинтересованы в скорейшем достижении мира. Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи, следует из данных Социального фонда России. Самая высокая пенсия у неработающих граждан в июле нынешнего года была в Чукотском автономном округе. Почти 44 тысячи рублей. Астронавты, работающие на Международной космической станции, во вторник совершат очередной выход в открытый космос для монтажа новой антенны связи с Землей. Об этом сообщает агентство НАСА. 18 августа астронавты демонтировали старую антенну, однако из-за затянувшихся работ не успели установить новую систему. Выход запланирован на раннее утро по времени США и продлится около 6,5 часов. В настоящее время на МКС работает экипаж из 7 человек, в том числе космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» сделал заявление относительно травмы полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче пятого тура российской премьер-лиги с «Зенитом». У Руслана диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займет около месяца. Здоровье «Рус» и скорейшего возвращения в строй, написала пресс-служба «Спартака». Напомню, «Спартак» в пятом туре победил «Зенит» со счетом 2-0, а в турнирной таблице лидирует Краснодар, набравший максимальное количество очков 15, у «Спартака» 12, у «ЦСКА» 11. Президент Краснодара Сергей Галицкий заблокировал трансфер нападающего «Фламенго» Эвертона Суареса, сообщает ESPN. Практически все условия для перехода нападающего в российский клуб были согласованы, но Галицкий отменил решение спортивного директора «Быков» и не позволил завершить сделку. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе в сентябре, однако его изучат только формально. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин. Добавлю, что конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщал о том, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Российские прыгуны в воду Кирилл Косимов и Мирослав Киселев выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей в соревнованиях с трехметрового трамплина. В завершении тенниса победительница Ролан-Гарос Мира Андреева впервые выступит на турнире WTA 500 в Сингапуре. Россиянка заявилась на эти соревнования, которые состоятся с 21 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, 25 августа сегодня в Магадане до плюс 14 градусов, небольшая облачность и без осадков, в Тюмени до 27 тепла, в Омске плюс 26 без осадков, в Вологде всего 15-17, облачно, временами дожди. В Самаре Воздух прогреется до 25-27 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде пройдут кратковременные дожди. Здесь плюс 20. В Ставрополе до 30 градусов. Жара. Во Владикавказе плюс 25-27 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге и Москве днем плюс 18 градусов. Кратковременные осадки. В столице атмосферное давление будет в пределах нормы. В городе на Неве выше нормы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже сегодня я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Гость нашей сегодняшней программы – военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Альфред, я вас приветствую.
1: Добрый день, добрый день.
0: Вы знаете, ну, естественно, когда такое сочетание, ну, если вашу фамилию в данном случае не использовать, а именно как Альфред Хичкок, для тех, кто не знает, был такой кинорежиссер, продюсер, сценарист, это дело было в первой половине, в середине 20 века, мастер детектива, триллера, мастер нагнетаемого напряжения, как его еще называли. О его манере съемки я еще там чуть позже скажу, но, тем не менее, ну, связано это как-то или нет? Любите Хичкока?
1: Ну, для меня идеальная, так сказать, его работа, его смысл заключается в том, что он, в отличие от большинства мастеров хоррора и ужасников, это человек, который умел передать вот этот ужас без мяса и без крови. Вот. Но, к сожалению, нынешняя наша действительность, она немножко не такая в передаче действительности, и нам приходится это все снимать и иногда показывать, к сожалению. Но, тем не менее, такое созвучие, ведь нарекают позывными не ты сам себя, а навирации командиры зачастую это делают. И поэтому, когда я появился в одном из подразделений, большой командир сказал: «Имя твое как?» Я говорю: «Альфред». «Ну, значит, ты Хичкок». Поэтому оно так все совпало. И к тому же я и оператор, и режиссер, и как бы... И сегодня это нормально, так сказать. Я думаю, нормальное сочетание. И спасибо за это.
0: А с чего вообще началось ваше увлечение кинематографом? Это ведь наверняка из детства идет. И именно, наверное, режиссурой в первую очередь, и операторством. То есть вы вообще абсолютный многостаночник. Но, тем не менее, откуда ноги растут?
1: Я с 93-го года работаю на телевидении. И очень много лет у меня моя работа была связана именно с телевидением. На телевидение я пришел очень просто. Я был водителем у съемочной группы. Но в какой-то момент, это был 93-й год или 92-й, не помню сейчас точно, съемочная группа вся уходит с телекомпании, а я как водитель, мне директор поручает: «Бери камеру, иди снимай». И с того момента я камеру не выпускаю из рук. Фотографировать я умел еще раньше, благодаря моему отцу. Я ходил в фотокружок, и он меня научил печатать на пленке, фотографировать на зенит, проявлять пленку. Помните эти все очень таинственные, так сказать, дела, когда конечно, мы проявляли в темноте, печатали фотографии в прекрасном фонаре. Это было что-то такое фантастическое. В общем, с того времени я не выпускал камеру из рук, я работал на телевидении. Но работая на телевидении, я всегда завидовал кинематографической картинке, чтобы картинка была не телевизионной. И каким-то образом я пытался вот это все технически на коленках воплотить. Ну, внутренне как бы горел вот этим всем делом. И в какой-то момент удавалось. Стал работать в рекламе, где это очень актуально, чтобы картинка была не плоская, картинка была киношная. Вот это все очень сильно тянуло меня. И я, в принципе, в этом и реализовывался, потому что у меня была свобода, у меня была возможность. И руководители мои всегда этому, так сказать, помогали мне. Поэтому я вышел на такой уровень. У меня в бытность, я один из первых в моем родном городе Волгодонске, я воплотил нелинейный монтаж, это был конец 90-х, это монтаж на компьютере, не на видеомагнитофонах. А потом один из первых я приобрел зеркальную камеру на тот момент и снимал видео на зеркальную камеру. Ну и вот с этим, так сказать, с техническим прогрессом я все время шел в ногу и пытался не отставать, что и сейчас делаю в то же время.
0: Вы военный кинодокументалист, и режиссер, и оператор, и фотограф, и работаете вы по всем направлениям, и давно вы этим занимаетесь уже, и вы снимаете еще видеоклипы. У вас много друзей поющих, и в частности Джанго. Вот нашу сегодня музыкальную часть программы мы начнем с песни «Друг мой фронтовой» в исполнении Джанго. И у этой песни есть история. Расскажите, пожалуйста.
1: Да, у этой песни есть большая история. Эту песню написали ребята не так давно. И когда готовился тур Лёши Поддубного по стране, он обратился ко мне, чтобы я в тот момент, я проходил службу, у меня был добровольческий контракт в подразделении БАРС-11 на запорожском направлении. Вот, он обратился, попросил, чтобы я ему дал видеоряд боевых наших действий, боевой работы. Возникло такое предложение, чтобы начало этой песни спел кто-то из бойцов. На мой призыв откликнулся наш дорогой БТР Олег Семов, который был замкомандира отряда по боевой части. И он, в общем-то, не сказать, что у него был великолепный слух у Олега, но он просто настолько отдал себя, он спел начало песни, и во время тура эту песню с экрана начинал наш боец. Вот. Потом группа подхватывала эту песню, и уже на концерте они уже под инструменты исполняли. И, к сожалению, произошло так, как только начался тур, Олега ранило, и он некоторое время пролежал в коме, в реанимации, и не выходя из комы, он 12 июня умер, не приходя в сознание. Но эта песня шла и прошла весь 25-й год в концертах, где Алексей Поддубный упоминал и говорил слова благодарности этому человеку, который истинно военный, который не отказал принять участие в таком великом деле, как в творческом, так сказать, творческой нашей победе, когда наши артисты вместе с фронтовиками ведут эту борьбу на творческом, так сказать, поприще. А Алексей всегда упоминал, и сначала мы молились за здоровье Олега, когда он был в коме, потом мы молились за упокой из зала, и таким образом мы увековечили имя нашего героя Олега Сёмова. Впоследствии Джанго пригласил спеть песню его супругу, она великолепно поет, супругу нашего погибшего бойца. То есть получилась такая мощная завязка. Потом впоследствии Марианна выступила в клипе, там была снята тоже. «Наши девчонки лучше всех», опять же, это песня Джанго. Но я сейчас предлагаю все-таки послушать эту замечательную песню «Друг мой фронтовой». Она очень мощная.
0: Давайте послушаем песню в исполнении Алексея Поддубного «Джанго, друг мой фронтовой». Да, за...

0: Это была песня «Друг мой фронтовой» в исполнении Алексея Поддубного, широко известного как Джанго. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость программы – военный кинодокументалист, режиссер, фронтовой оператор, фотограф Альфред Хлебин. Позывной «Хичкок». Альфред, у вас большая очень биография и творческая, и меня поразило огромное количество пунктов вашего образования. То есть у вас Краснодарский государственный университет культуры и искусств, и в ГИК повышение квалификации, и Российский экономический университет имени Плеханова. То есть, в принципе, все, что все строчки этого резюме, если так можно выразиться, они все говорят о том, что человек может работать в большом кино и работать весьма успешно. Вы работали на телевидении, у вас там очень много всяких успехов. Тем не менее, вы пошли на фронт, и понятно, почему вы пошли, на ваши устремления ясны. Но еще, наверное, очень важным стимулом было то, что вы хотели запечатлеть то, что там происходит. Как вообще вам из человека, ну, гражданского переквалифицироваться в военные корреспонденты? Какие навыки у вас были, ну, собственно, благодаря образованию, какие приходилось на собственном опыте уже приобретать?
1: Прежде всего, в моей жизни очень сильно помогло это опыт срочной службы в спецназе. То есть именно по постановке, по своей собственной психологической схеме, я человек не любящий, не люблю сидеть на месте и не люблю, ну, как бы находиться в каком-то покое, скажем так. Я люблю двигаться, и в моменты, когда необходима некая мобилизация, я всегда стараюсь бежать вперед и с песней. Поэтому мне очень нравятся очень динамичные кадры, плюс я занимался скалолазанием. И что мне тоже пригодилось когда-то, когда я снимал восхождение от тренировки скалолазов, я спокойно по веревкам залазил наверх, снимал с верхних ракурсов, то есть как бы высоты не боюсь. Поэтому вот это в жизни мне очень сильно помогло. Поэтому когда до СВО я как руководитель поискового отряда, я все время снимал поисковые работы. Постоянно как ребята ходят, ищут, копают, находят наших бойцов, достают их. Как только начинается СВО, я выхожу с инициативой на Олесю Шигину, и она берет меня, и мы снимаем с ней «Отважные про любовь». Это одна из серий ее большого цикла про отважных. Мы едем с ней на фронт и работаем там. Мне было, конечно, удивительно, когда женщина едет на фронт, сама тонкая фигура, скажем так, держит, утонченный человек, творчески держит вот эту камеру, сама снимает, ищет своего сына, пытается с ним встретиться на фронте. И я, конечно, вызвался помочь ей, как-то поучаствовать. И для меня лично это было тоже важно, чтобы вот эта война, она не осталась в стороне от меня. Вот, и это как-то меня втянуло. Потом стали приглашать на другие проекты меня на фронт снимать. Ну, а потом уже предложили уже как бы зайти в отряд, зайти добровольцем для того, чтобы вести и боевую работу, и у тебя была возможность, как у оператора, как у человека с камерой, зайти в те места, куда не всегда доступно простому гражданскому человеку, тому же корреспонденту или оператору. Что для меня является очень важным, потому что, когда идет война, сегодня этот боец тебе улыбается в камеру, ты с ним разговариваешь о жизни, а завтра может прийти печальная новость, что его уже нету. Буквально произошло недавно, когда наши два медика выходили с позиции, был атакован автомобиль, и один из них погиб. Это человек, которого я лично знал, позывной его «Архангел», «Царство Небесное». Вот, молодой парнишка, на моих глазах он в свое время спасал раненых, вытаскивал очень много жизней, он помог спасти и бойцов, и гражданских людей. Поэтому впечатлеть и записывать, и фотографировать, и снимать, и разговаривать с ними, и все это оставлять в истории, это для меня лично это имеет огромное значение.
0: Как мне кажется, что многое из того, что снято вами, я видел много ваших видео и фильмов, и коротких, каких, я бы сказал, блокнотных, подходит, наверное, под документы, позволяющие стать обвинительным заключением в ходе обвинений нацистского режима. Потому что сняты они, с одной стороны, жестко, с другой стороны, очень исчерпывающе и понятно. Их можно смотреть. И смотреть их важно. Да, я напомню, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость – военный кинодокументалист, режиссер, оператор Альфред Хлебин, позывной его Хичкок, и вы можете в соцсетях найти эти фильмы, они в свободной выкладке лежат, вы можете посмотреть их. Я сам узнал о ваших работах из клипа, который снял режиссер Константин Зайцев. Меня заинтересовал как раз, там много фронтовой хроники, и один из пробегов — это как раз установка креста, когда производилась на линии обороны в Запорожской области, 2024 год. И я говорю, это ты снимал? Он говорит, нет, это снимал очень мощный профессионал, Хичкок, и, собственно, вот я тогда очень захотел с вами познакомиться, и меня интересует, а вот оборудование современного военного корреспондента. Я вначале, естественно, подумал, что используется GoPro, камера, которая использует, ну, тоже вы сказали о том, что вы горным занимались альпинизмом, скалолазанием, то есть, как правило, в спортивных и в каких-то такой оперативной съемке GoPro использовали. Сейчас, наверное, другой инструментарий, и тем не менее, то есть, ну, тащить стедикам, например, вы вряд ли сможете в тех условиях, в которых вы работаете. Эти стедикам — это специальное устройство, позволяющее укреплять на нем камеру и снимать при меньшей стряске. Что из себя представляет сейчас оборудование, с которым работает фронтовой кинодокументалист?
1: Ну, смотрите, этот вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, вообще непростой. Потому что я очень много смотрел документалистов британских, которые снимали там в Африке, в своих регионах, там, военные действия Куба. Они были ограничены тем, что у них была одна камера и там несколько насадок объективов. Когда я снимаю документалку, я стремлюсь к той самой картинке. Как реализовать ту самую картинку? Сразу говорю, что нужна профессиональная техника. Профессиональная техника хорошо стоит, и она весит, какой-то имеет вес. Но тем не менее, у меня есть практически вся линейка кинопроизводства. Камера со сменной оптикой. GoPro у меня есть, Osmo Pocket 3 – это маленький такой стабилизатор, который всегда на широком углу снимает. Все зависит, конечно, от задач. Вот если ты находишься в подразделении, и ты живешь в нем, и к тебе уже все привыкли, и ты наблюдаешь, как бойцы там чистят автомат, что они там как беседуют в блиндажах, то замечательно для этого подходит камера с длиннофокусным объективом, когда ты просто наблюдаешь. И у тебя замечательная кинематографическая картинка. Кстати, к слову сказать, что мой хороший товарищ Максим Фадеев, который снял про Мариуполь мощные работы, он именно такой камерой снимал практически все. Практически все на руках, все пронес, весь фронт, весь Мариуполь. Он и до Мариуполя, с 2014 года, он снимал на такие камеры. Картинка очень кинематографичная. Но сегодня, ввиду того, что приходится очень много бегать и передвигаться на позициях, то у меня есть еще и GoPro. То есть это экшн-камера, которая крепится или на грудь, или на шлем. В итоге, к чему я пришел, что ты часто теряешься, что выбрать в данный момент, чем снимать. Потому что однажды была ситуация, когда нас атаковал FPV-дрон, а у меня в руках была тяжелая камера. Вот. Я ее бросил, благо, что она у меня была привязана ремнем. Карабину, выхватил автомат, чтобы выцеливать врага. Ну, то есть этот дрон. Что бы было, если бы мы не наносили удары по этому дрону, то есть командир его сбивает, но запись у меня не производится в этот момент, потому что у меня сработал инстинкт воина. И тем более у меня был автомат в руках. А GoPro у меня не было прицеплено, поэтому этот кадр, так сказать, именно в буквальном смысле сбития дрона не получился. Потом, конечно, мы его нашли, этот дрон, мы его взорвали, разминировали, все как положено. Есть это все в сюжете запечатлено. Но я хочу сказать, что крайние три боевых выхода моих прошлым летом я снимал на телефон. Я выбрал хорошую модель телефона, которая снимает вполне себе очень хорошее видео. А 3-килограммовая сумка у меня болталась, так сказать, сбоку. Я ее просто носил с собой, там, где у меня все оборудование, и большая камера, и так далее. Поэтому надо выбирать конкретно, чем ты снимаешь, и выбор у тебя должен быть большой. Но, с другой стороны, если у тебя большой выбор, то у тебя глаза разбегаются, чем в данный момент оперативно можно снять. Поэтому у меня есть вся линейка оборудования, и я могу дать картинку любого качества, ну, любого формата и достойного в том числе. Конечно, я стремлюсь снимать все кинематографично. Очень хочу, очень стремлюсь. и поэтому у меня есть это оборудование. Если опасно, если надо где-то бежать, надо что-то, и чтобы это было все снято, мы снимаем на GoPro. Вот как раз кадры с подъемом креста я снимал на профессиональное оборудование с хорошим объективом, поэтому получилось и великолепное видео, и получилось великолепный снимок, который, ну, я считаю, это символ СВО сегодня. И не только я так считаю, многие люди считают, что эта фотография символ СВО. Ее даже сравнивают с американской знаменитой картиной, где бойцы там поднимают американский флаг. Суть наша, что мы поднимаем крест. Символ нашей страны, я считаю, это все-таки православный, христианский наш крест. И в тот момент мы поднимали поклонный крест, не упавший, а именно мы воздвигали новый крест на въезде в населенный пункт, прямо практически под носом у врага. Естественно, нас срисовали, по нам открыли артиллерийский огонь. Мы оперативно эвакуировались благодаря организации командира отряда «Барс-11». Все прошло хорошо, слава богу, без заминок, без потерь. И получился вот такой вот снимок. И я считаю это неким моим, может быть, этапом жизненным, когда я что-то смог людям... Знаете, можно снять километры пленки, километры, миллионы фотографий, но писатель может написать много книг, там художник может написать много картин, но какая-то одна или две, какой-то один экземпляр, какое-то одно произведение, оно станет твоим, может быть, основным произведением в жизни. Вот я сегодня, на сегодняшний день, по моим годам, я считаю, что я реализовал именно вот мою мечту, именно сделать фотографию символ. Символ какой-то эпохи, символ какого-то отрезка временного, какого-то исторического. И, слава богу, поддержали казаки Всероссийского общества казачьего, благодаря атаману Всероссийского казачьего общества Кузнецову. Благодаря моему командиру Ямахи «Барс-11», благодаря командирам «Барс-24», мы все солидарны в том, что эту картину надо запечатлевать и в бронзе, и в медали, и на муралах наших домов. Тогда, может быть, люди увидят, что символ нашей победы – это именно установка христианства, как это было 1000 лет назад. Так и сейчас.
0: Напомню, эта фотография называется «Установка креста на линии обороны в Запорожской области». Она датирована 2024 годом. Ее автор – военный кинодокументалист, режиссер, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Сегодня гость программы «Полевая почта» Радио России. Альфред, давайте прервемся на музыку. Вы сегодня отбирали музыку для программы. Скажите, пожалуйста, что у нас сейчас прозвучит. Какая песня?
1: Да, и вот история, когда мой хороший товарищ Максим Аншуков и Константин Зайцев, вот они посмотрели именно вот эти видеокадры установки креста, и такое бывает нечасто, когда творческий человек, композитор, музыкант, он настолько прочувствовал эту тему, и именно по мотивам вот этих кадров была написана песня «Вольно» группы «Ключевая», Максим Аншуков. Огромная благодарность Максу за то, что он так четко прочувствовал эту тему. Впоследствии на песню «Вольно» был снят клип, на который в качестве одного главного героя меня пригласили и сняли. Для меня это было, конечно, такой не совсем скромный подарок. Мне самому сильно-то я такое не люблю, чтобы сам себя. Но, тем не менее, ребята убедили и сделали великолепный видеоклип на тему песни «Вольно». А мы давайте ее послушаем.

0: Это была песня «Вольно» в исполнении группы «Ключевая». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость программы – военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Скажите, а вот что касается некой, как сказать, профессиональной этики, есть ли у вас какое-то понимание, есть ли какие-то границы, что можно снимать, что нельзя? И я имею в виду, речь, конечно, здесь не о секретных объектах или каких-то вещах, которые представляют именно военную тайну. Именно что для вас, как для военного кинодокументалиста, некое табу? Что вы не будете снимать, что является не для зрителя?
1: У меня есть принципиальное убеждение, и мы это убеждение нашей команды военных документалистов по линии ВГИКа, мы солидарны в этом утверждении. Я не помню чьи-то слова. Это слова кинодокументалиста времен Великой Отечественной войны. Может быть, это даже такой лозунг, может быть. «Снимай все, плачь, но снимай все». Чем отличается репортерство от документалистики? Я считаю, что снимать надо абсолютно все. Вот то, что есть. Грязь, мазут, кровь, мозги. Снимать надо все. Но показывать мы не все должны. Сегодня та хроника, которая снята времен Великой Отечественной войны, она не вся показана. Мы же видим, что документы, которые засекречены были во время Великой Отечественной войны, они до сих пор не все рассекречены. Я держал в руках и листал книгу военных документалистов Великой Отечественной войны, у них там, как у нас это говорится, плейлисты, там, где они расписывают весь видеоряд, который они сняли по секундам. То есть после проявки пленки они расписывают весь видеоряд. Там просто ты читаешь, ты находишься в ужасе. Потому что они фиксировали все абсолютно события, которые происходили, которые они снимали на фронте, все ужасы, которые творили враги. Но это все не факт, что надо все показывать. Помните этот шокирующий фильм «Обыкновенный фашизм»? Так вот сегодня, когда некие там руководители мне говорят, это не надо снимать, я говорю, ребят, давайте мы это снимем, но мы это сейчас не покажем. Пусть оно лежит. Оно потом найдет своего зрителя, оно потом станет неким, может быть, каким-то документом доказательства чего-то. Поэтому я считаю, что снимать надо все, но к показу относиться очень тщательно, этически, очень, так сказать. Но документалист, на то он и документалист, он должен документировать все, что происходит.
0: Я напомню, это военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Вы можете ознакомиться с его работами, как с фотоработами, так и, естественно, с видео. В сети ВКонтакте просто посмотрите, вы можете забить имя и в поисковых системах и посмотреть его работы. У вас же, в свою очередь, цитата «воевать нужно, чтобы мертвых было меньше». То есть у вас она в данном случае, наверное, не имеет отношения к творчеству, но это некий ваш символ однозначный. Скажите, вот коль скоро мы говорим о... Вы упомянули сегодня именно работу кинооператоров на фронте. Вообще известно, это, в частности, по-моему, в той книге, про которую вы говорите, да, там 308 операторов и ассистентов работало, и 107 киноработников, администраторов. Ну, мы вспоминаем такие имена, как Роман Кармен, Ефим Учитель, Сергей Урсевский, Владислав Микоша, Борис Шер. Кстати, Борис Шер сбил в свое время Фокке-Вульф в самолете, снимая, и вот из пулемета он сбил Фокке-Вульф во время войны. Ну, мы с вами ровесники фактически. Я думаю, что вы наверняка тоже в детстве видели этот фильм. В 78 году он вышел, многосерийный документальный фильм Романа Кармена. Он в США, он назывался «Неизвестная война». И в американской версии текст читал ветеран войны и звезда Голливуда Берт Ланкастер, а с советской — Василий Лановой. Вот как вы считаете, настанет ли время подобного фильма, который запечатлит ту войну, которая идет сейчас? То, что происходит сейчас. Сейчас возможностей для съемки больше, конечно. Тем не менее, вот такая огромная многосерийная лента, возможно ли она и возможен ли к ней международный интерес?
1: Я считаю, что Возможно, все. Коль скоро будет международный интерес, потом пройдет какое-то время, и в любом случае я считаю, что как бы ты ни накачивал жителя Европы геббельсовской вот этой пропагандой и принижения, так сказать, русского всего и принижения нас, россиян, все равно это все временно, это все не продлится долго, и все равно люди, нормальные, цивилизованные люди во всем мире захотят узнать, как мы жили и как мы пережили эту войну. И тогда, наверное, будет время вот таких фильмов.
0: Да, я тоже в этом уверен. Давайте прервемся на песню. Сейчас песня «Высота» в исполнении Сергея Нехаенко. Вот почему вы ее выбрали?
1: Ну, не так давно я посмотрел фильм «Малыш». Вот как раз эта песня из этого фильма. Для меня самый был трогательный момент, когда в конце фильма на сцене артист пел эту песню, а в зал зашли погибшие пацаны. Мы видим, как в течение фильма пацаны погибают, потом как итог, сейчас же как у нас страна разделена на две части, одна часть поет в кабаках, а другая часть поет в поддержку наших пацанов. И вот как раз-таки вот тот момент, что сейчас надо делать, я считаю, что это надо петь именно те песни, которые поддерживают ту ситуацию, которая сегодня в стране. И вот как раз в этом фильме был вот этот кадр, когда ребята запели на сцене эту песню, а погибшие, которые погибли, они зашли в зал вместе со всеми, стали слушать эту песню. Это говорит о том, что у Бога нет мертвых. Поэтому давайте послушаем эту песню.
0: Давайте послушаем. Сергей Нехаенко, «Высота».

0: С последних сил храню любовь и жизнь.
1: Это была песня «Высота» в исполнении Сергея Нехаенко. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость – военный кинодокументалист, режиссер.

0: Военмеда, красавицу, потрясающую совершенно. И вижу, что плотно вы связаны, конечно, с Барсом-11, с его командиром, с Ямахой, замечательным человеком, я с ним не так давно познакомился, Сергей Шевченко, позывной Ямаха. Как вам с ним работается? Как вот, в принципе, я понимаю, что вы и спецназовец, и одновременно владеете всеми навыками кинодокументалиста, но, тем не менее, подчиняться приходится. Насколько командир строг вот к оператору в составе действующей боевой группы?
1: И получать приходилось от него в хорошем смысле слова. Вы знаете, про Ямаху, вот у меня в жизни таких руководителей не было никогда. Просто вот человек, ему 50 лет, а он отец. Он отец для 60-летних, он отец для 40-летних, он отец для 70-летних, он отец для всех. Это человек, который не сядет за стол, пока не будет положена в тарелках еда. Он всех обсмотрит. Это человек, который знает всех, как каждого зовут. Он знает, чем отличается, какими умениями, знаниями. Он никогда не жалеет наград. Это просто качество командира, который не зажимает никогда награды. Часто такое на фронте. Я знаю бойцов, которые в других подразделениях, которые просто герои и ничего у них пока нет. Ямаха – это человек, который настолько жесткий, и настолько же, даже больше, он милосердный. То есть он за определенный проступок, ну, не все же там святые у нас, вот, он может наказать и может простить. Но ему нельзя ни в коем случае обманывать. Ну, то есть идти, так сказать, пользоваться его добротой и милосердием. И я желаю, чтобы в максимально большом количестве подразделений были такие командиры, как Ямаха, потому что у него нету вот, нет в нем вот этого упертого дебилизма, когда, знаете, есть командиры, которые включают командира, вот, и которому неохота подчиняться. А здесь у Ямахи этого нет. У него, когда он просит, когда он говорит что-то сделать, ты просто это делаешь. Ты не можешь это не отказать, ничего. И прежде чем идти на выполнение какой-то сложной боевой задачи, он досконально проработает всю операцию, он досконально узнает риски, он досконально узнает все. То есть он не из тех людей, которые подхватывают приказ и людей кидают в мясо там или еще куда-то. Он всегда бережет человека. Он будет до конца бороться за человека, беречь его. Вот. И поэтому я таких командиров, ну, в жизни своей никогда не встречал. Я руководителей. И дай бог здоровья. Недавно у него была контузия. Дай бог скорейшего выздоровления, чтобы все было хорошо.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». И сегодняшний гость – военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Альфред, ну, наша встреча сегодняшняя завершается. Спасибо вам огромное. Я, в свою очередь, хочу сказать, что вы можете, уважаемые радиослушатели, ознакомиться с работами Альфреда Хлебина, он же Альфред Хичкок, с его фильмами. Они есть в интернете. Я вас советую посмотреть. «Источник мужества» фильм. Фильм, совместную работу с Олесей Шигиной. Это проект «Отважный». Фильм «Отважный» про любовь называется. Очень пронзительный фильм. Посмотрите. «Старая леванда» у Речки Лазоревой. «Донбасс. Передовая казаки». И «На безымянной высоте» режиссера Константина Зайцева, которому отдельное большое спасибо за наше знакомство. Альфред, я хочу пожелать вам удачи. Работа опасная, работа очень сложная, но работа очень благородная, и большое вы очень дело делаете. И я еще раз напомню, что сегодня вот упоминали мой фильм многосерийный 1978 года режиссера Романа Кармена, фронтового режиссера, тоже фронтового оператора, «Неизвестная война». Вот этот фильм, который весь мир посмотрел. Текст был зачитан голливудским актером Бертом Ланкастером, англоязычный текст, русскоязычный, Василий Лановой. Я думаю, что люди постарше этот сериал помнят. И те события, которые происходят сейчас, они находятся в одной плоскости с тем, что происходило во время Второй мировой войны. И «Неизвестная война», снятый, вышедший в 1978 году, получит логичное продолжение. Я думаю, что вы будете одним из тех операторов, чьи кадры будут в этом фильме. Будьте здоровы.

0: Здоровы, удачи вам и энергии. Энергии, энергии и сил.
1: Спасибо огромное. Хочу пожелать всем мира и добра. Обнимаю всех крепко. Спасибо огромное.
0: В завершение нашей встречи прозвучит песня в исполнении Сергея Жилина «Мы не забываем ту войну». Сегодняшним гостем программы был военный кинодокументалист, режиссер, оператор, фотограф Альфред Хлебин, позывной «Хичкок». Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!
2: Иногда я сам себя кляну, сколько можно вспоминать войну, сколько можно вспоминать ребят, тех, что обелисками стоят, тех ребят, что родину спасли, а потом хлебами проросли. Сколько можно по ночам сквозь сон поднимать атаку эскадрон? Сколько можно падать и вставать?

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Здорово! Эй, Тамани Холл!
2: Тамани Холл. Hi, buddies.
1: Чего?
0: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
3: Подольский или из Волыни?
4: Из Лозищи, милостивая госпожа.
3: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
0: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
5: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди как бешеные лезут куда-то по земле и под землей и по воздуху?
0: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
6: Желаете для начала работу носить лес с барок?
5: Господи, да мне хоть какую работу!
7: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
0: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
8: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
9: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
0: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
10: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Украина при активном участии Запада превратилась в концлагерь имени Зеленского, заявил постоянный представитель нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза. Подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Долинка в Запорожской области. В Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные для создания ракет большой дальности. Подробнее об этих и других событиях более подробно расскажем в выпуске. Украина при активном участии Запада превратилась в концлагерь имени Зеленского, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Украине. Киевский режим, по его словам, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился до откровенного террора, отметил дипломат.
2: Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на любое инакомыслие и оппозицию. А людей, которые нашли в себе смелость озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия отправляют за решеткой или уничтожают физически. Беспрецедентные гонения на каноническое православие сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан. Усиленно переписывается история. Восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев.
1: Напомню, что в ночь на понедельник ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по гражданским объектам на Кубани, в том числе по школе-пансионату. В результате произошедшего трое детей погибли, 9 человек пострадали. Как заявили в Следственном комитете России, по факту атаки ВСУ на школу-пансионат в Краснодарском крае заведено уголовное дело. Беспилотник пробил крышу, практически оставив дом в руинах. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Долинка в Запорожской области. В Российском министерстве обороны также сообщили об освобождении подразделениями войск «Центр» населенного пункта Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике и о взятии под контроль группировкой «Север» села Першетравень в Сумской области. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Изюмское, Селище, Червоный Оскол Харьковской области и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 боевиков, а также автомобили, 3 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали свыше 250 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев. Средствами ПВО за сутки сбито 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и около 1000 дронов самолетного типа. За день уничтожено 42 украинских БПЛА. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные, артиллерийские подразделения поразили оборонные предприятия Украины, объекты портовой, энергетической, транспортной, логистической инфраструктуры, а также цех производства беспилотников. В Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона о планах передать Киеву секретные данные о британских компонентах для создания ракет большой дальности «Скалп», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вооруженные силы России планомерно уничтожают украинские объекты, где производится подобное вооружение.
3: Британия участвует в этой войне, на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожения этих точек.
1: Ранее в офисе британского премьера Энди Борнема сообщили, что в ходе визита в Киев он объявит о передаче секретных данных для начала выпуска ракет на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардсом Галлахером. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Впервые с начала специальной военной операции стороны обсудят вопросы международной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили в российском МИДе. Особое внимание будет уделено украинской проблематике. Отмечается, что инициатива Ватикана в сфере политико-дипломатического урегулирования украинского вопроса встречает в Москве понимание и уважение. Потребности ветеранов СВО стимулируют развитие новых технологий в медицине, инженерии и других отраслях. Об этом заявила статс-секретарь замминистра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она приняла участие в открытии Центра трансляционной реабилитации ФМБА России в Московской области. Цивилева отметила, что за последний год появились новые разработки в автомобилестроении и реабилитации, в том числе технологии, позволяющие людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций вставать на ноги, заниматься спортом и добиваться спортивных результатов.
4: Это шанс людям, которые потеряли возможность двигаться, вновь приобрести счастье и возможность встать и идти. У нас таких центров будет несколько по стране.
1: Как отметила Цивилева, центр предназначен для внедрения современных методов восстановления и технологий комплексной реабилитации пациентов. В России разработали проект круизного лайнера ледового класса с казино и аквапарком. Судно сможет выполнять рейсы в различных регионах Мирового океана, сообщает РИА Новости. Лайнер предназначен для круглогодичных морских круизов по Балтийскому морю Санкт-Петербурга. При этом судно сможет выполнять рейсы и в тропических регионах. На борту смогут разместиться 2500 человек и 550 членов экипажа. И это не единственный проект крупного круизного лагеря в нашей стране. Для России подобные проекты уникальны, поскольку таких лайнеров в нашей стране еще не строили. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов в сентябре. Однако его изучат только формально, об этом сообщил президент IBU Оле Далин. Напомню, что этот конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщил ТАСС, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Председатель совета директоров московского футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг хочет уволить главного тренера Михаила Галактионова. «У нас есть главный тренер, с ним подписан контракт, и не надо никаких провокационных вопросов на эту тему задавать», приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт24». Оренбург объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее 55-летний спортивный функционер занимал должность генерального директора футбольного клуба «Сочи». И в годы его работы «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне 21-22. Совет Международной шахматной федерации не допустил российских шахматистов к участию во Всемирной олимпиаде, которая пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С подачи исполняющего обязанности президента ФИДЕ господина Ананда это решение было принято Советом. Есть люди, которые личные интересы ставят выше, их пока больше в Совете. В этот раз они победили, отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. В понедельник продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. ЦСКА победил московское «Динамо» 4-3. Шанхайские «Драконы» были сильнее «Спартака» 2-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 20 и без осадков. В Владивостоке чуть теплее, 25-27 градусов выше 0, кратковременные дожди. В Екатеринбурге до 28, в Иркутске плюс 22-24, осадков не ожидается. В Калининграде небольшие дожди плюс 20, в Перми до 23 кратковременные осадки, в Нижнем Новгороде плюс 20 тоже дожди. В Нальчике кратковременные осадки плюс 28, в Симферополе до 32 тепла. В Санкт-Петербурге облачно, днем с прояснениями, кратковременные осадки плюс 16-18, атмосферное давление вырастет выше нормы. В Москве днем те же 16-18, тоже осадки, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. До 21 часа действует предупреждение гидрометцентра о сильном ветре.

0: Александр Солженицын. Матрёнин двор. Продолжение. Я покорно съедал все наваренное мне. Терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное. Волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов, она сама же меня предупреждала. Не умемши, не варемши, как утрафишь. «Спасибо», — вполне искренне говорил я. «На чем?» «На своем, на добром», — обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И простодушно, глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: «Ну а к ужоткому что вам приготовить?» К ужоткому значило «к вечеру». Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же. Картофь или суп картонный. Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка ее кругловатого лица, которую, заработав, наконец, на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрёна принимала выражение или натянутое, или повышенно суровое. Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу. В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили ее соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрёной. Она была больна, но не считалась инвалидом. Она четверть века проработала в колхозе, но потому что ни на заводе не полагалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже 15 лет с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его стаже и сколько он там получал. Хлопоты были добыть эти справки, и чтоб написали все же, что получал он в месяц хоть рублей 300, и справку заверить, что живет она одна, и никто ей не помогает, из года она какого, и потом все это носить в собес, и перенашивать, исправляя, что сделано не так, и еще носить, и узнавать, дадут ли пенсию. Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тального был в 20 километрах к востоку, сельский совет в 10 километрах к западу, а поселковый к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее 2 месяца, то за точкой, то за запятой. Каждая проходка – день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет. Просто так вот – нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались. Бумажки-то все у Матрёны одной пачкой сколоты. «Притесняют меня, Игнатич», — жаловалась она мне после таких бесплодных проходок. «Иззаботилась я». Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил, у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа – работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картофь, или с мешком под мышкой шла за торфом, а то с плетеным кузовом по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрёна уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой. «Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать», — говорила она о торфе. «Ну и местечко, любота одна». «Да, Матрёна Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая». «Фу, твоего торфу! Еще столько, да еще столько, тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуель в окна, так не столько топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали с колища. Я ли бы и теперь три машины не натаскала, так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают. Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы и щемило сердца. Стояли кругом леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли начальству, да кто при начальстве, да по машине учителям, врачам, рабочим завода. Топливо не было положено, и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или мутно, или простодушно, и о чем угодно говорил, кроме топлива, потому что сам он запасся. А зимы не ожидалось. Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по 5, по 10, чтобы смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомашился. Это-то время бабы его и брали. За раз уносили в мешке торфин 6, если были сыроваты, торфин 10, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за 3, и весил он пуда 2, хватало на одну протопку, а дней в зиме 200. Отопить надо. Утром русскую, вечером голландку. «Да чего говорить об апол?» — сердилась Матрена на кого-то невидимого. «Как лошадей не стало, так чего на себе не припрешь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе. Ей-богу, правда». Ходили бабы в день не по разу. В хорошие дни Матрена приносила по 6 мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами и каждый вечер забивала лаз доской. «Разве уж догадаются враги», — улыбалась она, вытирая пот со лба, «а то ни в жизнь не найдут». Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверное, показав обильную добычу в сводках, затем списывать на крошку, на дожди. Иногда порывами собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда по доносу ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их с санками по ночам. Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело. Закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях, «Поточи зубки, Игнатич», — угощала меня. Кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы. «А почему вы корову не держите, Матрёна Васильевна?» «Эх, Игнатич!» — разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. «Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси, там свои хозяева. И в лесу косить нету, лесничество хозяин. И в колхозе мне не велят. Не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух. Все в колхоз. А себе уж из-под снегу. Что за трава? По-бывалошному кипели с сеном в межень. С Петрова до Ильина. Считалась трава медовая. Так одной утильной козе собрать было сено для Матрёны. Труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмешкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена навильник. Председатель новый, недавно присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. 15 соток песочка оставил Матрёне, а 10 соток так и пустовало за забором. Впрочем, за 15 соток подтягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом, как бы военная. Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась. «Так», — раздельно говорила жена председателя, — «товарищ Григорьева, надо будет помочь колхозу, надо будет завтра ехать навоз вывозить». Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку, как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу. «Ну что ж», — тянула она, — «я больна, конечно, и к делу вашему теперь не присоединена». И тут же спешно исправлялась. «Кому часу приходить-то? И вилы свои бери», — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой. «Во как!» Пеняла Матрёна вслед. «И вилы свои бери. Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу. Кто мне насадит?» И размышляла потом весь вечер. Да что говорить, Игнатич, ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на 12. Да еще заведутся бабы, счеты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда бывало, что по себе работали, так никакого звуку не было. Только ой-ой-ой-ньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил. Все же поутру она уходила со своими вилами. Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила: «Завтра, Матрёна, придешь мне пособить, картошку будем докапывать». И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти: «Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось. Ей-богу, правда». Тем более не обходилась без Матрёны ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатой тяжелее и дольше, чем, взяв саху и вшестером впрягшись, вспахать на себе 6 огородов. На то и звали Матрёну в помощь. «Что ж платили вы ей?» – приходилось мне потом спрашивать. «Не берет она денег, уж по неволе ей вопрятаешь». Еще суета большая выпадала Матрёне, когда подходила ее очередь кормить козьих пастухов. Одного здоровенного немоглухого, а второго мальчишку с постоянной слюнявой цигаркой в зубах. Очередь эта была в 1,5 месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась из сахара и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другой, стараясь накормить пастухов получше. «Бойся портного да пастуха», — объясняла она мне. «По всей деревне тебя ославят, если что им не так». И в эту жизнь, густую заботами, еще врывалась временами тяжелая немочь. Матрена валилась и сутки двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрены с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрена не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове в диво, как-то неприлично перед соседями, мол, барыня. Вызывали однажды. Та приехала, злая очень, велела Матрёне, как отлежиться, приходить на медпункт самой. Матрёна ходила против воли. Брали анализы, посылали в районную больницу, да так и заглохла. Дела звали к жизни. Скоро Матрёна начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо. «Это ты меня прежде не видал, Игнатич», — оправдывалась она. «Все мешки мои были, по 5 пудов тяжелью не считала». Свекр кричал: «Матрёна, спину сломаешь!» «Ко мне диверь не подходил, чтоб мой конец бревна напередок подсадить. Конь был военный у нас, волчок. Здоровый. А почему военный? А нашего на войну забрали, этого подраненного взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понес в озеро. Мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные, те и тижели не признают». Но отнюдь не была Матрена бесстрашной. Боялась она пожара, боялась маланьи, а больше всего почему-то поезда. «Как мне в Черусти ехать? С Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят, аж в жар меня бросает, коленки трясутся, ей-богу, правда!» Сама удивлялась и пожимала плечами Матрёна. «Так может, потому что билетов не дают, Матрёна Васильевна?»
1: «В окошечко только мягкие суют, а уж поезд трогаться! Мечемся туда-сюда, да взойдите ж в сознание! Мужики те по лесенке на крышу полезли, а мы нашли дверь незапертую, сперлись прям так, без билетов. А вагоны-то все простые идут, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные, не знато».
0: Все же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали таки платить ей рублей 80 пенсии, еще 100 слишком получала она от школы и от меня. «Фу, теперь Матрёне умирать не надо», — уже начинали завидовать некоторые из соседок. «Больше денег ей старой и девать некуда». «А что пенсия?» — возражали другие. «Государство оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет». Заказала себе Матрёна скатать новые валенки, купила новую телогрейку, исправила пальто изношенной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черусти, муж ее бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за 6 десятков лет Матрёна не нашивала. И в середине зимы зашила Матрёна в подкладку этого пальто 200 рублей себе на похороны. Повеселела. «Маненько и я спокой увидала, Игнатич». Прошел декабрь, прошел январь. За 2 месяца не посетила ее болезнь. Чаще Матрёна по вечерам стала ходить к Маше, посидеть, семечки пощелкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на крещенье, воротясь из школы, я застал в избе Пляску и познакомлен был с тремя Матрёниными родными сестрами, звавшими Матрёну как старшую – Лёлька или Нянька. До этого дня мало было в нашей избе слышно о сестрах. То ли опасались они, что Матрёна будет просить у них помощи. Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрёне этот праздник. Ходила она за 5 верст в церковь на водосвятие. Поставила свой котелок меж других. А когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать, Матрёна не поспела средь первых, а в конце не оказалось ее котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес. «Бабоньки!» — ходила Матрёна среди молящихся. «Не прихватил ли кто неуладкой чужую воду, освященную в котелке?» Не признался никто. Бывает, мальчишки зазоровали. Были там и мальчишки.
2: Александр Солженицын. «Матрёнин двор». Моноспектакль с участием Бориса Плотникова. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Борис Соколов. Соло на баяне Николай Севчук. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссеры Любовь Рындина и Антон Деникин. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья. Задам, возможно, неожиданный вопрос. Вы читаете русские сказки? А какие слова, отнюдь не английские, там можно встретить, знаете?
3: Георгий Храбрый, который, как ведомо вам, во всех сказках и притчах держит начальство над зверями, птицами и рыбами. Георгий Храбрый созвал всю команду свою служить и разложил на каждого по работе. Медведю велел на шабаш до вечера 77 колод перетаскать да сложить срубом.
2: На шабаш до окончания дела, срубом в виде стен.
3: Волку велел земляночку вырыть да нары поставить. Журавлю приказал настрогать зубочисток да серников наделать. Гуся лапчатого в гончары пожаловал, велел три горшка да большую макитру слепить. Бабе птице приказал на уху стерляди наловить.
2: Серники – спички, макитра – широкий горшок, баба птица – пеликан.
3: Владимир Иванович Даль. Что значит «досуг»?
4: Владимир Иванович Даль писал, собирал сказки. И вот сказка, которую в основном мы знаем как «Гуси-лебеди», у него называется «Привередница». И это очень более точное, правильное название, потому что это про девочку или о девочке, которая сначала говорила: не буду я ржаной хлебушек есть.
5: Потом вот яблочко. У меня да, и садовые-то да, да, у батюшки не едятся.
4: И что с ней потом произошло?
3: Вот гуси летят, да меж собой перекликаются, а малашечка, заслыша их, прытче прежнего побежала. Вот подбежала к дикой яблоне и просит ее:
4: «Матушка, зеленая яблонька, схорони, укрой меня от беды неминучей, от злых гусей».
3: А яблоня ей в ответ:
4: «А поешь моего самородного кислого яблочка, так может статься и спрячу тебя».
3: Нечего делать, принялась девочка-привередница дикое яблоко есть. И показался дичок голодной малаши слаще наливного садового яблочка.
5: Даль в 32-м году решил лично представиться Пушкину, принес ему в подарок вот эти русские сказки. И Пушкин, когда взял его книгу, открывал, читал, смеялся и время от времени приговаривал: «Очень хорошо». То есть он оценил талант Владимира Даля.
4: А почему свои сказки он отдал
6: Афанасьеву?
4: Афанасьеву.
5: По доброте душевной.
6: Трудно сказать, но книга сказок с восторгом была встречена всеми лучшими русскими писателями того времени. Особенно радовался выходу этой книги Александр Сергеевич Пушкин. Под впечатлением от удивительного языка он и сам сочинил свою сказку о рыбаке и рыбке. И вот именно язык Даля произвел на него неизгладимое впечатление. Рукопись сказки о рыбаке и рыбке он подарил Далю с надписью «Твоя от твоих» сказочнику Казаку Луганскому от сказочника Пушкина.
2: Казак Луганский – это псевдоним Владимира Даля.
6: А написал он 145 повестей и рассказов, сборники «Солдатские досуги» и «Матросские досуги», статьи, очерки, рассказы для детей, а еще стихи и пьесы. Около 1000 сказок Даль передал Афанасьеву для знаменитых народных русских сказок. Записывал народные песни.
4: У нас в этом году 225-летие со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Оно по новому стилю будет 22 ноября этого года, а родился он в 1801 году.
3: Даль – автор толкового словаря живого великорусского языка, главного труда его жизни, на составление которого ушло 53 года.
4: Я что хочу сказать? Те люди, которые сейчас используют эти словечки английские, лучше бы вот в словарик-то к Далю заглянули. Потому что я сама думаю, а вот это слово «откуда» пошло? Когда ты начинаешь узнавать «откуда», что за ним стояло, то по-другому воспринимаешь язык.
5: Конечно.
4: А можно напихать нелепых англицизмов и ими бравировать.
6: Да. И ничего для себя не открыть.
5: А его очень, между прочим, раздражал распространенный среди интеллигенции щеголь предания иностранными словами. Он их называл речениями галантерейными. И причем, в отличие от Шишкова и других славянофилов, Даль опирался не на словенщизну книжную такую, а на живой, разговорный, современный ему язык. Владимир Иванович Даль – это удивительная личность, настолько разнообразная, что о нем говорить можно очень и очень долго.
7: И мы обязательно вернемся к этому в свое время, а пока лишь начнем.
5: Факты из его жизни поражают совершенно. Нас, как филологов, может потрясать и то, что он был полиглотом, знал 12, а понимал еще больше, чем 12 языков.
4: В голове не укладывается.
5: Но при этом он был талантливейший врач, которого ценили, светило того времени. Он был не только хирург, но и окулист. Кроме того, мичман,
4: моряк, этнограф,
5: писатель, детский писатель, диалектолог. Он заложил основы диалектологии, да. Фразеология.
7: Правда, в то время такого слова еще не было, зато были пословицы, поговорки. Вот лишь некоторые из них.
3: За морем телушка-полушка, да рубль перевозу. Море по колено, а лужа по уши. Язык мой, враг мой, наперед ума глаголит.
5: В 1962 году были опубликованы пословицы русского народа, сборник пословиц, поговорок, речений, присловиц, чистоговорок, загадок, поверий и прочее. Так вот, когда мне нужно узнать примету, я обращаюсь именно к этой работе Даля. Она просто великолепная и очень актуальная.
4: В смысле?
5: Можно проверить, какая погода будет.
4: И прям подходит?
5: И часто успевается. Да.
4: Интересно.
5: И там же огромное количество этнографического материала собрано. Что в каких губерниях, что когда было, как крестьяне провожают своих умерших родственников, что в определенный день нужно для них костры зажигать. Если снег на какой-нибудь приметный день, или если дождь. А вот если курочка водичкой напьется, то вот тогда жди такой погоды. Все это сориентировано на реальную жизнь, реальных людей, крестьянство. Даль считается основоположником диалектологии. В значительной степени на его наблюдениях строилась в дальнейшем работа диалектологов. Они, между прочим, у нас и сейчас работают над диалектами в Институт русского языка Академии наук. Есть специальный отдел, занимающийся диалектом.
4: Да, но, к сожалению, вероятно, у них все меньше и меньше работы.
5: Ну, глобализация убивает
4: это
5: диалекты.
4: Мне жалко.
5: Они такие причудливые бывают, такие интересные. Любому мало-мальски относящемуся с нежностью к своему языку, диалектизмы бывают очень интересные.
4: Во всяком случае, они гораздо интереснее и прекраснее, чем бюрократический язык.
5: Да уж точно.
7: А вот эти диалектизмы вы наверняка слышали.
3: Анчутки – чертенята. Брандахлыст – дурное, безвкусное и жидкое хмельное питье. Сивуха. Мимозыря. Разиня. Зевака.
6: В то время яркая народная речь Даля была противопоставлена речи большинства образованных людей, потому что было очень много французской или немецкой речи, то есть было двуязычие. Русский язык считался тогда грубым, говорить по-русски считалось неуместным в высшем обществе. Как раз об этом сокрушался Александр Сергеевич Пушкин, а его друг Даль прямо утверждал и доказывал, что живой русский язык того времени был втиснут в латинские рамки и склеен немецким клеем. И оба они, каждый по-своему, старались открыть русским людям всю красоту и очарование родной речи. Наверное, с этим связан успех и его сказок.
3: Задумал, загадал Боровик войну под дубом сидячи, на все грибы глядячи, и стал он грибы созывать, стал помощь скликать. «Идите во волнушки, выступайте на войну!»
7: Отказались и волнушки, мы все старые старушки, не повинны на войну.
3: «Идите во опенки!»
7: Отказались и опенки, у нас ноги больно тонкие, не пойдем на войну.
3: «Война грибов с ягодами!»
4: Сейчас есть интернет, можно набрать фамилию, открыть и хотя бы там посмотреть такие интересные вещи. О своем собственном родном языке, своем, а не английском.
6: Совершенно верно.
4: А английский учите, пожалуйста.
8: И говорите. Умеете говорить? Говорите на английском.
6: Не надо смешивать. Говорите на хорошем английском.
4: На хорошем английском языке.
8: А если хотите говорить на русском, говорите на русском.
4: Я в этом все время говорю.
8: Мы тоже говорим.
7: Надеюсь, и вы, друзья, в этом нас поддержите. До встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
12: Сегодня у нас очень важная тема. Мы поговорим о том, как можно побеждать недуги желудочно-кишечного тракта, сердца с сосудами и даже суставов с помощью глубокого очищения организма. У нас в гостях эксперт Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
13: Здравствуйте. Все мы на 70% состоим из воды, а правильнее говорить из жидкости. Еще 2000 лет назад Авиценна и Гиппократ справедливо утверждали, что главное – это очищение и обновление жидкости нашего организма. Именно от них зависит наше здоровье и хорошее самочувствие. Ежедневно в нашем теле умирает около 1 миллиарда клеток, погибают вирусы и бактерии, и это нормальный процесс активной жизни человека.
12: 1 миллиард каждый день впечатляет.
13: В 1955 году немецкий врач Ганс Генрих Рейкьявик сформулировал теорию зашлакованности организма. Он объяснил, что болезни – это реакция наших органов на воздействие различных токсинов. Любое заболевание связано с повышенной интоксикацией, в том числе из-за скопления шлаков и мертвых клеток в организме. И как вы думаете, где накапливается весь этот мусор?
12: Наверное, в печени и почках, а еще в кишечнике?
13: На самом деле 80% опасных токсинов находится не в кишечнике, почках или печени, а именно в лимфе. Лимфа – это белая река жизни, которая омывает каждую клетку нашего организма, унося вон все самое вредное и опасное. Сосуды лимфатической системы идут вдоль всех артерий и вен, охватывают мельчайшей сетью все наши органы и забирают из них и из крови мусор и отходы, растворяя их в лимфоузлах.
12: А возраст как-то влияет на движение лимфы и ее чистоту?
13: Да, чем старше мы становимся, тем гуще лимфа, слабее сосуды и тем вероятнее застои. Весь балластный мусор скапливается в лимфе, забивая лимфатические узлы.
12: А по каким признакам можно понять, что наше тело нуждается?

0: стрессом.
1: Совершенно верно. Вы думаете, мы сигналы получаем только из головы? Нет, еще из живота. Кишечник называют вторым мозгом. Более 90% серотонина, гормона счастья, вырабатывается именно в кишечнике. Если вас пугает упадок сил, настроение, тревожность, раздражительность, возможно, причина заключается не в мозге, а в забитом шлаками кишечнике.
0: То есть, если не очищать кишечник, то могут начаться очень большие проблемы.
1: Тут важно, как очищать. Обычные способы помогают ненадолго. К тому же многие знают, что часто принимать слабительные и делать промывание кишечника нельзя, потому что очищается лишь центральный просвет кишечника. Повреждается микрофлора, а отложения в складках кишечника и между ворсинок остаются нетронутыми, нарастают, снижая скорость прохождения каловых масс и повреждая слизистую. Нужно очищать кишечник правильно, глубже, вплоть до его ворсинок, иначе очищение не будет полноценным и эффективным.
0: И чем грозит неправильное очищение?
1: Мы будем еще сильнее страдать от затяжных запоров, несварения, тяжести и боли. Яды снова и снова будут всасываться в кровь и в лимфу и отравлять тело и органы. Если у человека зашлакован кишечник и лимфа, есть запоры, то он находится в режиме хронической интоксикации, опасной для здоровья органов. Звоните, чтобы узнать больше о правильном очищении ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33. Звонок бесплатный или на короткий номер. Звездочка 2203.
0: То есть запоры в кишечнике и застои в лимфе влияют еще и на работу органов?
1: Да, и достаточно ощутимо. Из-за повышенной нагрузки токсинов начинают страдать внутренние органы и целые системы. Правильное очищение лимфы и кишечника необходимо для нормализации работы и печени, и почек, и сердца с сосудами, и даже суставов.
0: А в чем заключается польза? Конкретные примеры есть?
1: Представьте, что вблизи от сердца забился шлаками лимфоток, и лимфа встала. Наш организм вынужден значительно увеличить кровяное давление на стенке сосудов, чтобы буквально впихнуть полезные вещества и кислород внутрь клеткам. Или, к примеру, если в суставах появилась боль и ломота, значит, внутри скопились шлаки и токсины из-за того, что лимфатическая система сустава забита и не очищает суставную жидкость. Если мы уберем шлаки, засоры и восстановим лимфоток, то и давление нормализуется, и суставы заработают.
0: Скажите, а как изменился бы человек, если ему можно было провести глубокое очищение лимфы и кишечника всего за один день?
1: Легкость в теле, ясность в голове, хорошее пищеварение и работа органов, чистая светящаяся кожа, никаких отеков, здоровый цвет лица, много энергии и великолепное настроение. И это помимо предотвращения более серьезных последствий, о которых я уже говорил.
0: Получается, множество проблем можно избежать, если грамотно и вовремя подойти к вопросу очищения лимфы и кишечника.
1: Именно так. Вот почему я рекомендую первый в мире гель для глубокого очищения – Ламинор. Ламинор способен очищать организм и лимфу правильно, через очищение ворсинок кишечника, помогая тем самым справиться с целым спектром проблем. Ламинор очищает ворсинки кишечника, умеет проникать через лимфатические сосуды в лимфу, где нормализует лимфоток и восстанавливает работу лимфоузлов, очистных станций нашего организма. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора совершенно бесплатно. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
0: Интересно, а какое активное вещество в составе геля способно на глубокое и правильное очищение?
1: Лимфогель Ламинор производит из экологически чистых водорослей ламинарии. Именно они, как основа, идеально подошли для решения поставленной задачи. Эти дикие растения, выросшие в наших северных морях, имеют около 100 полезных веществ в составе. Все их удалось сохранить в ламиноре, но самыми ценными стали специально разработанные учеными высокомолекулярные полисахариды, а также биоклетчатка и органический йод. Ламинор – это первый гель для очищения лимфы, который действует правильно, как в природе, и без вреда для организма. У него нет противопоказаний и побочных действий. Это 100% натуральный продукт, полученный по уникальной, запатентованной технологии.
0: А что такое глубокое очищение и чем оно отличается от обычного?
1: Для того, чтобы попасть в лимфу, надо глубже очистить кишечник, очистить его складки и ворсинки. И Ламинор это умеет делать. Попадая в кишечник, Ламинор бережно и глубоко очищает миллионы ворсинок кишечника и открывает вход в лимфу, туда, куда большинство средств вообще не могут попасть. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника.

0: и тарифы 8 800 100 01 33 или на короткий номер #2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора совершенно бесплатно. 8 800 100 01 33 или на короткий номер #2203.
1: Почему большинство средств не могут попасть в лимфу и очистить ее? В чем секрет?
0: Если молекулы активного вещества у средства слишком маленькие, то они всасываются в кровь еще в желудке и быстро там распадаются, не дойдя до лимфы. Молекулы покрупнее доходят до кишечника, но попадают снова в кровеносную систему, а не в лимфатическую, или не усваиваются вообще. Чтобы попасть в лимфу, надо иметь особый размер молекулы. И такие молекулы удалось получить российским ученым, притом без применения химикатов и высоких температур. Это специальные высокомолекулярные полисахаридоуборщики, которые умеют бережно очистить организм в нужное время в нужном месте. Из них и состоит лимфогель «Ламинор». В ламиноре молекулы полисахаридов, поликлинеры, оптимального размера. Они усваиваются правильно, всасываются именно в кишечнике и именно в лимфу, очищая ее и принося вам заряд энергии и бодрости.
1: Итак, мы избавились от запоров и очистили ворсинки кишечника. Что происходит дальше?
0: Бережно очистив ворсинки кишечника, реактивные поликлинеры ламинора всасываются через лимфатические сосуды в лимфу. Ламинор помогает нормализовать лимфоток, вывести токсины, мертвые клетки, шлаки, остатки вирусов и бактерий, кусочки ненужных жировых и соединительных тканей, твердые отложения, осадки тяжелых металлов и радионуклидов. Благодаря очищению вы сможете бороться с застоями и отеками. Ваши ноги перестанут увеличиться на несколько размеров, а суставы болеют, затрудняя каждый шаг. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора совершенно бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203.
1: Что в целом даст ламинор каждому человеку, его организму, его жизни?
0: В целом ламинор глубоко очищает кишечник, лимфу, сосуды, органы и системы, поддерживают работу каждой клетки вашего организма. Он помогает избавиться от запоров, тяжести, несварения. Ламинор не травмирует слизистую и чувствительные ворсинки кишечника, а бережно и эффективно очищает их, сохраняя микрофлору. Вместе с ламинором легче нормализовать артериальное давление, помочь сохранить здоровье сосудов, сердца, печени, почек и суставов. Чем старше мы становимся, тем нужнее защита и очищение нашему организму. Очищайте лимфу правильно, через ворсинки кишечника, и вы почувствуете, как много энергии и здоровья вернется в ваше тело в любом возрасте. Поэтому я и предлагаю глубоко очистить кишечник, потом ворсинки кишечника вместе с сосудами, а затем и лимфатическую систему. И при этом не нужно брать три средства сразу и тратить огромные деньги. Достаточно выбрать лимфогель «Ламинор». Он создан для этого. Звоните, чтобы узнать больше о геле для глубокого очищения ворсинок кишечника и лимфы. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер #2203. Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора совершенно бесплатно.
1: Хочу еще раз напомнить номер 8 800 100 01 33. Звонок бесплатный. 8 800 100 01 33 или короткий номер #2203. #2203. Будьте здоровы. Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора совершенно бесплатно. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
4: Нормальным ребенком. А в детском я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
2: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
6: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
5: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Соединенные Штаты в Организации Объединенных Наций не поддержали антироссийское заявление по Украине. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Изюмское, Селище, Червонный Оскол, Харьковской области и Светогорск Донецкой Народной Республики. Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детям. Такое заявление сделали в Следственном комитете России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Террор становится для Киева последним средством в попытке изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза. Расчет очевиден – напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России, сказал дипломат.
2: Киевские власти демонстрируют поистине пещерную русофобию и ксенофобию, в том числе по факту к собственным гражданам, являющихся русскими не только по крови, но и по культурному коду. Убогость киевских правителей как нигде видна на, казалось бы, смешном примере. Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь», поскольку он продвигает российские милитаристские нарративы. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России.
1: Соединенные Штаты в Организации Объединенных Наций не поддержали антироссийское заявление по Украине. Так же, как и остальные 142 государства из 193, его озвучили в штаб-квартире Всемирной организации министр иностранных дел Дании. Сама Дания вошла в список тех 50 стран, которые присоединились к этому заявлению. Среди них были также Венгрия, Словакия, Швейцария и Евросоюз как объединение. Подразделения группировки войск «Востока» освободили населенный пункт Долинка в Запорожской области. В Российском министерстве обороны также сообщили об освобождении подразделениями войск «Центр» населенного пункта Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике и взятии под контроль группировкой «Север» села Першев-Травень в Сумской области. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Изюмское, Селище, Червонный Оскол Харьковской области и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, десятки автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали свыше 250 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовой бригад в районах Кондратовки, Семеновки и Васильевской пустоши. Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк «Леопард 2А5», две боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами ПВО за сутки сбыты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и порядка 1000 дронов самолетного типа. За ней уничтожено 42 беспилотника. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные, артиллерийские подразделения поразили оборонные предприятия.